0: заниматься с конца 50-х.
1: Никита, скажите, пожалуйста, если есть такая информация, какое количество отходов остается после создания одной атомной бомбы? В чем вообще это меряется, отходы? В литрах, килограммах? В чем?
0: Ну, во-первых, атомный паритет был создан, и, ну, честно говоря, ну, я и сам не знаю, сколько радиоактивных отходов остается. Дело в том, что это государственная тайна, потому что по количеству составу радионуклидному можно определить примерные технологии, использующиеся. Поэтому все, что касается военной части обращения, ну, обращения с радионуклидами, обращения с ядерными материалами, это все строго засекречено. По отчетам Международного агентства по атомной энергии, по докладу национальному Российской Федерации, в Российской Федерации находится более 50 миллионов кубических метров радиоактивных отходов. Такой объем, он по цифрам кажется большим, но, конечно же, это намного меньший объем, чем объем обычных отходов и даже отходов химической промышленности, очень опасных в том числе.
1: Скажите, пожалуйста, вот как поступали в самом начале, когда еще не обращали на это внимание, с радиоактивными отходами? И если бы продолжали так поступать, чем бы это грозило?
0: Ну, более-менее одинаково поступали с радиоактивными отходами. Дело в том, что основная задача была исключить контакт, прямой контакт радиоактивных отходов с окружающей средой, для того, чтобы они не могли вступить в прямое взаимодействие с человеком. Но вначале, конечно же, радиоактивные отходы каким-то образом, ну, просто закапывали, можно сказать, под землю. И мы знаем случаи, когда сегодня вот эти вот места, где вот эти радиоактивные отходы именно так лежат, представляют проблему для развития каких-то территорий.
1: А вот с этими могильниками решено, найден способ, как поступать? Нельзя же их просто достать, свинец какой-то, я не знаю, в свинцовой бочке закатать и снова закопать?
0: Ну, конечно же, есть нормы, международные и российские нормы, которые, кстати, зачастую намного жестче международных норм, норм МАГАТЭ по обращению с радиоактивными отходами. И главное, как я уже сказал, это изолировать их от окружающей среды. Причем изолировать на весь период их потенциальной опасности радиоактивные отходы. И радиоактивные вещества имеют свойство снижать свою радиоактивность, и период, за который они снижают свою радиоактивность, наполовину является периодом полураспада, есть такое определение в физике. И 10 периодов полураспада считается, что после их истечения радиоактивный отход превращается, или радиоактивное вещество любое, в обычное вещество, теряет свою радиоактивность, опасную для окружающей среды и для человека. Так вот, задача — создать такое количество барьеров безопасности и такое их качество, чтобы вот в течение 10 периодов полураспада эти радиоактивные отходы были гарантированно изолированы от окружающей среды. И сегодня эти технологии известны, они одинаковые во всем мире. Есть определенные материалы, которые обеспечивают эту изоляцию. И вся задача – это поместить вот эти радиоактивные отходы внутрь вот таких конструкций, таких материалов, которые исключают их попадание в окружающую среду.
1: Не, Никит, подождите. Да. Вот такие конструкции, такие материалы, нам это ни о чем не говорит. Как это выглядит, чтобы мы могли представить? Как захоранивают или утилизируют, если можно выразиться так, радиоактивные отходы в Российской Федерации?
0: Да, давайте расскажу. Для того, чтобы вы могли себе представить, вы можете представить себе матрешку. Вот самая маленькая матрешка – это вот упаковка с радиоактивными отходами. Ну, что это такое в реальной жизни? Ну вот, например, радиоактивные отходы третьего класса – это радиоактивные отходы средней радиоактивности с коротким периодом полураспада, то есть полураспад до 30 лет. Их помещают в обычные бочки, в специальное вещество, специальную матрицу. Это может быть либо бетонная матрица, либо матрица из специального вещества бентонита, которая похожа на глину, но обладает более высокими сорбционными свойствами. Дальше эту бочку, 4 бочки, ставят в бетонную или стальную упаковку, такой большой ящик, такой...
1: саркофаг.
0: Да, контейнер.
1: Хочется, да, называть.
0: Значит,
1: да.
0: Расстояние, вот эти вот свободные расстояния между бочками также заполняют бентонитом. Вот этот контейнер бетонный ставят в специальное хранилище, которое, ну, как правило, слегка заглублено в землю. Это хранилище обладает стенами из специального бетона толщиной не менее 70 сантиметров, ну, там, под метр обычно. Опять же, расстояние между этими контейнерами заполняется бентонитом, поэтому вот вся эта структура, она монолитная, она не имеет внутри полостей каких-то. Вокруг этого хранилища также располагается глина, то есть там получается больше 6 барьеров безопасности, которые действуют и вместе, и последовательно. Ну, соответственно, проводятся специальные исследования, специальные доказательства долговременной безопасности.
1: А кто контролирует вот эту работу с радиоактивными отходами?
0: После принятия соответствующего закона об обращении с радиоактивными отходами в 2011 году, который приземлил вот эти международные нормы обращения с радиоактивными отходами на российскую законодательную почву, был создан национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами. Это государственное предприятие, я его представляю. Это предприятие входит в систему Росатома. Это, опять же, международные нормы, такие вот операторы национальные, они есть во Франции, например.
1: Понятно. Но вот я думаю, народ больше интересуется это такими прикладными какими-то вещами и бытовыми вопросами. Вот на эти могильники, на эти захоронения, на них нет возможности кому-то наткнуться, напороться, я не знаю, там экскаватор какой-нибудь...
0: Да, это правильный вопрос. Дело в том, что если вы пользуетесь понятием могильник, то вот на такие, конечно же, ну, наткнуться-то, наверное, невелика вероятность, потому что их было в свое время очень мало, но могильников сегодня не строится, не создается. То, что считалось раньше могильником, это сделано по принципу закопать и забыть. То есть брались какие-то, ну, в лучшем случае, упаковки, куда-то клались какие-то, ну, вот в землю, в какую-то почву, и это все закапывалось. Сегодня такое невозможно. То, что строится, это специальные хранилища. Это не могильники, это специальные хранилища, которые должны просуществовать не одно столетие. И они, соответственным образом, защищаются. Там есть и забор, там есть охрана. И, ну, в общем... Все то, что мешает человеку туда попасть, с одной стороны. Но с другой стороны, хочу сказать, что вот эти вот хранилища, ну, вот подобное хранилище, например, уже выведено из эксплуатации во Франции, около пролива Ла-Манш, оно там примерно в 5 километрах, может быть, в 6 от берега находится. И сегодня оно представляет из собой вот просто огороженное место, где, да, есть охрана, но при этом в 10 метрах от этого хранилища располагаются поле, на котором выращивают разного рода сельскохозяйственные культуры, а по травке, которая растет сверху, можно ходить, гулять, не знаю, там, если бы был свободный доступ, там даже пикники можно было бы устраивать. Радиационная активность там, радиация там на уровне природного значения.
1: Я тут под шумок, как говорится, набрала в Яндексе экологическая карта Москвы и Московской области. Таких карт множество существует, и непонятно, чему верить, поэтому я у вас хочу проконсультироваться. Жму, соответственно, на значок «Радиоактивная опасность», да? И на любой, ну вот в районе Курского вокзала, пишут «Физико-химический институт имени Карпова, московский филиал». Что это означает? Что там что, есть какие-то радиоактивные отходы, или это просто институт, который занимается радиоактивными элементами, физикой радиоактивных элементов? Вот как это понимать людям добрым? Потому что как-то страшновато, и смотрят ведь только на эти значки. А может, действительно опасно жить вокруг них? Или что это? Можете свою версию рассказать или объяснение?
0: Дело в том, что на территории Москвы, да, были предприятия, которые обращают, и сейчас существуют, которые занимаются исследованиями, связанными с обращением с радиоактивными веществами. Вполне возможно, что там ведутся какие-то исследования, и там имеется лицензия на обращение с радиоактивными веществами. Это значит, что должны соблюдаться определенные правила безопасности. Ну, собственно, надо смотреть на радиационную обстановку, на датчики радиационной обстановки. Это вот они должны показать как раз, существует ли какая-то реальная опасность, уже реализованная опасность.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим говорить о радиоактивных отходах. В эфире «Комсомольской правды» директор департамента по связям с общественностью Федерального государственного унитарного предприятия, национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами Никита Медянцев.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.

0: «Комсомольская правда». Радио поколения кино.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим об истерии вокруг захоронения или утилизации радиоактивных отходов. В эфире «Комсомольской правды» директор Департамента по связям с общественностью, Федеральное государственное унитарное предприятие, национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами Никита Медянцев. Никита, скажите, пожалуйста, сейчас, в общем-то, все на контроле, а вот осталось ли с былых времен места утилизации радиоактивных отходов на территории городов крупных?
3: Да, могу ответить. На территории места утилизации, ну, вы знаете, есть хранилища радиоактивных отходов, например, есть подобное хранилище на окраине Екатеринбурга. В Москве хранением радиоактивных отходов занимается предприятие «Радон», которое в Московской области, в Сергиево-Посадском районе.
2: Да, вот я вижу, около на Бережковской набережной отмечено, или на улице Плющиха. Да мне не верится в это, в районе Киевского вокзала.
3: Там, как понимаете, там же находятся офисы какие-то предприятий, да, а сами объекты, где хранятся радиоактивные отходы и где они перерабатываются, находятся, конечно же, вне крупных городов, ну, особенно где перерабатывать, потому что хранить можно, в принципе, где угодно, потому что в том же самом, например, тот же самый контейнер, вот на своем поверхности излучение имеет, ну, там, практически равное излучению.
2: Ну, мы помним, как Софья Ковалевская, по незнанию, да, в шкатулках дома хранила, и красиво все светилось.
3: Ну, все зависит от радионуклида, и все зависит от мощности излучения, конечно.
2: А коль мы завели беседу про эти карты, в чем вы видите причину истерии вокруг радиоактивных отходов?
3: Ну, причина любой истерии – это незнание, причем разные знания. И знания, которые закладываются в школе, да, ну вот мы заканчиваем школы, там, какой процент помнит, что такое, в чем суть явления радиоактивности, например. Да? А далее, конечно же, есть недостаток информации со стороны тех предприятий, которые занимаются обращением с радиоактивными отходами, и это порождает также какие-то подозрения. А подозрения плюс незнание – вот это и есть истерия. Собственно, информация, она решает вопрос любой истерии, всегда и везде.
2: А какие мифы до сих пор существуют вокруг радиоактивных отходов? Ну, давайте я, может быть, вам, так сказать, накину. Радиоактивные отходы закапывают в землю?
3: Радиоактивные отходы помещают в специальные хранилища.
2: Эти хранилища под землей?
3: Эти хранилища приповерхностные, они могут быть на момент, когда создается это хранилище над землей, но потом оно по правилам должно быть завалено в глиняный мешок специальный. Поэтому я не могу сказать, что его закапывают под землю, создают специальные хранилища, это комплекс, и земля здесь не имеет вообще никакого значения, здесь важны другие материалы, такие как глина, то есть те материалы, которые не пропускают воду и которые обладают высокими сорбционными свойствами.
2: Эти места секретные, специально от людей их скрывают?
3: Нет, эти места доступны, они располагаются на картах даже. Эти места знают, ну вот, во всяком случае, те, с кем я работаю, все эти места знают, и они не секретны.
2: Никита, а зачем их хранить в земле? Ведь есть океан, космос.
3: Дело в том, что был период, когда в океане, например, в океан сбрасывали радиоактивные отходы. Это сегодня запрещено международной конвенцией. И, в общем, сброс радиоактивных отходов в океан, захоронение их там является, собственно, нарушением этой конвенции, нарушением международных норм и правил. Ну, а то, что касается космоса, конечно, наверное, логичная довольно история, но тут есть две вещи. Первая вещь, связанная с тем, что, ну, в общем, к сожалению, но временами случаются аварии с ракетами, и любая авария с ракетой, на борту которой есть радиоактивные отходы, собственно, это довольно высокий риск. Ну, стоимость огромная, конечно же, запуска туда. Это же часть экономической деятельности человека, обращение с радиоактивными отходами, а любая экономическая деятельность стремится к тому, чтобы, с одной стороны, ну, чтобы быть эффективной, экономически эффективной. Конечно, если можно достичь высокого уровня безопасности здесь, на Земле, то, конечно, ну, зачем при более низком уровне безопасности, значит, идти по той дороге, которая там ведет потенциально к большим экологическим проблемам.
2: А может статься так, что отходов станет столько, что их негде будет захоранивать?
3: Нет. По России, конечно, таких данных в связи с тем, что у нас довольно большой, ну, небольшой, конечно, ну, есть объем исторических радиоактивных отходов и военных отходов. Но вот я пример Франции, например, приведу, где порядка 3/4 энергетики – это атомная энергетика. Так вот, это, кстати, больше, чем у нас. У них количество атомных реакторов значительно больше, чем в Российской Федерации. Я могу сказать, что в среднем на каждого жителя Франции в год приходится по, ну вот если в объеме сравнить, с объем, который равен мячику для игры в теннис большой. Вот представляете, какой объем в среднем на человека. А теперь сравните с объемами там, наших бытовых отходов и так далее и тому подобное. Это намного более компактные отходы. И в процессе обращения с ними их еще сильнее компактируют для того, чтобы снизить объем, для того, чтобы сделать этот процесс более эффективным.
2: Про Францию понятно. Мы, тем более, с ними очень здорово даже сотрудничаем по разработкам суперсовременным. Но давайте возьмем островное государство Японию. Остров, тем более сейсмически нестабилен. Как поступают там с радиоактивными отходами?
3: Сегодня радиоактивные отходы там временно хранят. Временно хранят, это значит, что хранят в таких местах, которые, ну, у которых есть определенный срок эксплуатации, ну, предположим, лет 60-80, такие хранилища, которые со временем придут в негодность, и это нужно будет все переложить в другие хранилища. И параллельно ведут исследования геологические, поиск тех мест, где можно было бы разместить радиоактивные отходы где-то в геологических породах. А это речь идет сейчас о высокоактивных отходах. Временно хранят и исследуют места для размещения отходов.
2: Вот это вот геологические места нам не совсем понятно. Это что, горные породы внутрь горы засунуть?
3: Горные породы. У них есть подземные исследовательские лаборатории, которые исследуют вот долговременную безопасность при вероятном размещении вот в этих местах радиоактивных отходов. Задача, собственно, проста. Изучить долговременные, длительные свойства этих пород для того, чтобы выяснить, обеспечат ли они безопасность при размещении там радиоактивных отходов. Воспрепятствуют ли они появлению этих радиоактивных отходов в биоте, в окружающей среде.
2: Никита, скажите, пожалуйста, а какая страна вот как эталон может служить в плане хранения радиоактивных отходов, утилизации, захоронения? Ну, неважно. Всем понятно, что я имею в виду. Вот прям они впереди планеты всей. Есть такое?
3: Ну, вы знаете, в отдельных направлениях лидируют отдельные страны. И если, например, с точки зрения изоляции средне- и низкоактивных отходов лидирует Франция, у них одно хранилище уже выведено из эксплуатации, а второе на 1 000 000 кубических метров сейчас используется и, кстати, находится в регионе Шампань. Собственно, там рядом располагаются виноградники.
2: Да, сейчас, я думаю, половина отвалилась, да, покупателей шампанских вин из Франции.
3: Причем эти хранилища абсолютно безопасны, там на территории можно находиться, можно подходить к этим упаковкам и так далее. То есть они никакой опасности не представляются и наблюдаются, наверное, строже, чем, не знаю, 99% и 9% земной территории.
2: Слушайте, я сейчас бытовой такой вопрос девочкин, как говорится, задам. А в свободной продаже можно приобрести вот эти вот приборчики, которые замеряют, фонит или не фонит, светится, не светится? Это вообще,
3: конечно,
2: разрешено?
3: Конечно.
2: Да, ну то есть можно заходить на эти заводы шампанских вин, в общем-то, вот с такими штуками, если только во Франции они разрешены, а то кое-где даже и навигаторы не разрешают, и за это посадить могут. А во что они превращаются после использования? Это жидкое что-то, твердое, или все зависит от категории отходов?
3: Есть разные радиоактивные отходы. Вот по российской классификации существует 6 различных видов радиоактивных отходов. Первый и второй – это наиболее опасные, но их меньше всего. Например, радиоактивные отходы первого и второго класса появляются от переработки отработавшего ядерного топлива, топлива, которое используется на атомных станциях. И его очень мало, но оно по так сказать, энергетической своей вот составляющей, это очень, очень мощные, очень опасные радиоактивные отходы, но их очень мало. Наибольшее количество – это третий, четвертый класс, но из более-менее опасных радиоактивных отходов – это третий, четвертый класс, это средний, низкий, очень низкоактивные радиоактивные отходы. Пятый класс – это жидкие радиоактивные отходы. Шестой класс – это радиоактивные отходы, которые получаются при, например, добыче урана. Это отвалы вот этих руд. Собственно, у них природная радиоактивность, она не связана с технологическими какими-то действиями, с этими материалами, но при этом, конечно, они обладают повышенной радиационной активностью. Ну и примерно по объемам, как я уже сказал, меньше всего, но наиболее опасные. Первый, второй класс, да, менее опасные, но их много, третий, четвертый класс, пятый класс, жидкие радиоактивные отходы, ну, жидкие, они среднеактивные и низкоактивные, очень низкоактивные радиоактивные отходы. Всего три места есть в Российской Федерации, где такие отходы производятся, и с ними обращаются специальным образом уже на протяжении 60 и более лет. И, ну, опять же, шестой класс – это совсем большой объем радиоактивных отходов, но их опасность, ну, чрезвычайно низка.
2: Спасибо вам большое за, я бы сказала, это не рассказ, а все-таки инструктаж. Благодарим от всей души директора департамента по связям с общественностью Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Никиту Медянцева. Никита, спасибо.
3: Спасибо большое, до свидания.
2: До свидания.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Привет, друзья! Встречайте нашу подборку зимних новостей из лабораторий и экспедиций. Жогли костры Homo naledi. С кем, кроме неандертальцев, кроманьонцы скрещивались в Европе? Лапой какого зверька подавился динозавр? Что мастодонты забыли в Гренландии? Читаем сгоревшие папирусы и не только. Досмотрите до конца. Это видео выходит только благодаря вам, друзья. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. Кроме того, те, кто поддерживает нас, смотрят расширенный вариант этого видео с дополнительными материалами. Итак, номер первый. Начнем с декабрьской сенсации, которую, правда, еще предстоит подтвердить. 1 декабря южноафриканский палеоантрополог Ли Бергер выступил с лекцией, в которой ошарашил всех заявлением, что Homo naledi 300 тысяч лет назад могли использовать огонь. Homo naledi – это удивительные ископаемые люди с маленькими мозгами. Они описаны в 2015 году по многочисленным находкам, сделанным Бергером в системе пещер Rising Star. Оказывается, в той же системе пещер археологи нашли пятна копоти на стенах и потолке, куски древесного огня, обожженные кости и даже очаги. Кто же жег эти костры, если не наледи? Ведь следов других видов древних людей, типа родезийского человека, в этих пещерах не обнаружено. Подробностей пока что немного. В августе прошлого года Бергер сделал эти открытия, когда исследовал две подземные камеры, где были найдены кости Homo naledi. Кстати, чтобы лично посетить подземный лабиринт, ученому пришлось сбросить 25 килограммов, иначе такому крупному человеку, как Бергер, не протиснуться в узкие пещерные ходы. Теперь требуются надежные датировки найденных материалов, чтобы убедиться, что все это имеет тот же возраст, что и кости Homo naledi. Результаты изысканий Бергер обещал опубликовать со всеми деталями в течение месяца. Это было в декабре. Где результаты, профессор?
3: В пещерной системе Rising Star уже довольно-таки давно были обнаружены прикольные косточки. Товарищ Ли Бергер откопал, ну, вернее, не он лично, но он руководил раскопками. Сам он не смог пролезть в эту пещеру, но, тем не менее, нашлись те, кто смог пролезть. И вот в итоге откопали косточки особого вида Homo naledi. Большой интригой было, как эти косточки там оказались и что эти люди древние там делали 200-300 тысяч лет назад в очень узких подземных ходах в огромнейшем количестве. Ну, потому что там с одного квадратного метра поднято 1500 костей от аж 17 индивидов. И на данный момент известно 3 пещеры с костями этой самой пещерной системы. Первая – Диналеди, вторая – Лиседи и третья с каким-то там дурацким номером, но без почему-то красивого названия. Ну и с самого начала возник вопрос, собственно, что эти люди там делали. Вот эти древние 200-300 тысяч лет назад, что сами человечки очень странные, с небольшими мозгами 500-600 грамм, с довольно своеобразными пропорциями, с очень маленькими зубками, и там нету ни следов орудий, ни нормальной фауны, ну, вернее, там что-то нашлось все-таки, но очень-очень немного. Следов повреждений на костях нет, следов зубов хищников нет, и вообще ничего нету. И осадка накопления даже тоже толком нету. Но Бергер с самого начала предположил, что, может быть, это место погребения, то есть сюда, дескать, этих людей... Но оставалось непонятным, как бы они там ориентировались, потому что там темно, это все на 16-метровой глубине. И Бергер предположил, что, может быть, они уже знали огонь. Ну, в принципе, 200-300 тысяч лет назад, это время, когда уже пора бы знать огонь. Но мозгов у них 500-600 грамм, а это что-то маловатое, и следов огня, дескать, нету. И, собственно, новость заключается в том, что следы огня таки нашлись. Нашлись несколько хороших очагов, с такие прямо сложенные обгорелые камушки, какие-то там чуть ли даже не заизысковленные эти деревяшечки, и они прямо оформленные нормальные очаги. Из чего вырисовывается, что эти люди, может быть, там не только приносили тела для погребения, а может даже какое-то время и жили. Хотя странно, как там жить, вообще непонятно, потому что это узенькие щели, там нету каких-то больших просторов, и как это все выглядело, неясно. Интрига, на самом деле, до сих пор еще сохраняется в полный рост, тем более, что, ну, насколько мне пока известно, нету нормальных публикаций. Есть анонс товарища Либергера, который все это дело озвучил, фоточки в интернетике выложил, дал какие-то там интервью, как обычно, мегапафосные, но детали пока месту скользают. Но, по крайней мере, уже прекрасно, что люди с мозгами в 600 грамм в принципе могут использовать огонь. Не исключено, что они эту способность заимствовали у более развитых каких-то соседей, потому что в это время уже были люди с гораздо большими мозгами, ну, наши предки в то же самое время имели мозги примерно в 1200 или около того грамм, а тут как бы в два раза меньше. Ну, так что возникает еще другая альтернативная версия, что, может быть, более развитые люди залезали в пещеры, разводили огни и, может, вообще там съели этих самых Homo naledi. И это, не знаю, запас пищи какой-нибудь или там логово маньяка, который складировал там эти скелетики этих самых Homo naledi. Вот. Но следов повреждений на костях нет. Кости сами не обожжены, что характерно. Ну, были бы они там жареные какие-нибудь, это было бы видно. Что, кстати, любопытно, часть костей в дезартикулированном положении, то есть как попало валяется, и там перемешанные индивиды, а часть в артикулированном, скажем, там кисти, стопа, они прямо лежали целенькие, красивые, что тоже крайне непонятно. То есть как-то по частям, а что-то не по частям, следов переноса водой нет, следов расхищения хищниками нет, как это все выглядело, неясно. Но пока еще, если честно, не опубликованы даже толком планы расположения костей, как оно вот на местности-то, собственно, находилось. Ну, поскольку работа еще продолжается,

Согласно наиболее надежным датировкам, возраст челюсти находится где-то между 45 и 66 тысячами лет. И вот группа ученых взялась в очередной раз проанализировать челюсть из Баньолеса. Особенность, которую отмечали все исследователи, отсутствие такого важного признака Homo sapiens, как выраженный подбородочный выступ. Это и было главной причиной считать челюсть не кроманьонской. Ну а кто тогда остается, кроме неандертальцев? Неудовлетворенные такими выводами, авторы исследования получили 3D-модель челюсти из Баньолеса, которую сравнили с 87 другими нижними челюстями. Оказалось, что Баньолес совсем не похож на неандертальские челюсти и находится ближе всего к сапиенсам верхнего палеолита, хотя и отличается от них. В популярных публикациях радостно говорилось, что Баньолес может представлять собой чуть ли не древнейшего сапиенса в Европе. Однако авторы научной статьи формулируют свои выводы иначе. Морфология Баньолеса кажется обобщенной, примитивной формой рода Homo. Может быть, древний сапиенс скрещивался с каким-то неизвестным нам Homo. Вот и получилась сапиентная челюсть без подбородка. Что это мог быть за Homo, неизвестно. В Европе позднего плейстоцена кандидатов на эту роль пока что нет. Чего мы не знаем? Прояснить ситуацию могла бы ДНК челюсти из Баньолеса. Ждем. Номер третий. Хоть мезозои в популярной литературе и называют эрой динозавров, млекопитающие существовали бок о бок с ужасными ящерами. А как они взаимодействовали? Ну, скажем так, кто кого ел? Исследование рациона древних животных – сложная задача. Любопытно, что у палеонтологов есть находки чьих-то костей из пищеварительного тракта динозавров. Рекордсмен по числу подобных находок – микрораптор, прославившийся как четырехкрылый динозавр. И вот новое открытие. Скелет микрораптора, оказавшийся в центре внимания, известен с 2000 года. Еще тогда палеонтологи сообщили, что у окаменелости обнаружено содержимое желудка и что это, возможно, кости млекопитающего. И, наконец, по прошествии 12 лет опубликована статья с подробностями. Итак, внутри грудной клетки скелета микрораптора находилась правая стопа какого-то животного. Важно, что сам скелет динозавра, хоть и не полный, найден в сочлененном виде. Речь не идет о случайно перемешавшихся костях. Некто действительно попал к динозавру внутрь, будучи проглочен. Судя по строению, стопа принадлежала мелкому зверьку, ведущему преимущественно наземный образ жизни. Кто-то похожий на Эомайю или Синодельфиса. Несмотря на заявление в прессе о том, что такая находка сделана впервые, на самом деле это не первый подобный случай. В пищевом тракте другого динозавра, Синозавроптерикса, еще в 1997 году нашли зуб млекопитающего. Номер четвертый. Палеогенетикам удалось прочитать древнюю ДНК возрастом 2 миллиона лет. Спасибо многолетней мерзлоте земли Пири, полуострова на крайнем севере Гренландии. Здесь находится формация Кап-Копенгаген, которую ученые исследуют уже почти 40 лет. О том, что на севере Гренландии бурлила жизнь, говорят многочисленные остатки древних растений и насекомых. Хотя со следами позвоночных палеонтологам повезло меньше. Найдены только кости ископаемого зайчика. Исследователи пришли к выводу, что формация Кап-Копенгаген сформировалась примерно 2 миллиона лет назад. Возможно ли, чтобы в столь древних породах еще осталась ископаемая ДНК? Образцы отложений для исследования в Кап-Копенгаген собирались с 2006 года с чрезвычайными предосторожностями и доставлялись в лабораторию в Копенгагене за несколько тысяч километров. И вот генетические цепочки длиной более 30 нуклеотидных пар удалось получить из образцов, собранных на 5 разных участках формации. Что же показал анализ? Из 102 родов растений, обнаруженных в образцах, 70 родов до сих пор произрастают в Гренландии, ну, правда, как правило, значительно южнее земли Пири. Больше всего обнаружено генетических последовательностей ивы, дриады, березы, осоки и хвоща. Что касается генетических следов животных, то самая интересная находка – это ДНК мастодонта. Слоновых в Гренландии до сих пор как-то не замечали. Кроме того, нашли последовательности северного оленя, лемминга, зайца, казарки. А еще идентифицированы рифообразующий коралл, муравьи, блохи и мечьи хвосты. Полученная древняя ДНК ставит новый рекорд в палеогенетике. Не знали палеонтологи, что 2 миллиона лет назад на земле Пири жили олени и мастодонты. Мастодонт – крупное животное, ему нужно много кушать, а его навоз – хорошее удобрение. А значит, экосистема была разнообразной и продуктивной. В целом, получается смесь видов арктических и умеренных широт. Подобных экосистем

0: сейчас на планете нет. Номер пятый. От мастодонтов к событиям гораздо более недавним. Возможно, вы слыхали про виллу папирусов в Геркулануме. Это вилла, погребенная под многометровым слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. А названа она так потому, что на ней обнаружена единственная античная библиотека, сохранившаяся до наших дней. Более 1800 папирусов. При извержении папирусы, увы, превратились в обугленные и спекшиеся свертки. С тех пор, как эту виллу нашли еще в середине 18 века, ученые пытаются прочитать бесценные тексты. Процесс идет медленно, а еще велика опасность повредить свиток при попытке его развернуть. Теперь, вооружившись достижениями 21 века, с помощью микрофокусной томографии и искусственного интеллекта, ученые приступили к расшифровке еще одного сильно поврежденного свитка. Чтобы не испортить папирус, специалисты разворачивают его виртуальную модель. Трехмерную компьютерную томографию папируса анализируют с помощью системы машинного обучения, умеющей обнаруживать следы чернил. Пока что удалось прочитать лишь небольшие части, отдельные слова. Выяснилось, что текст содержит имена ряда военачальников Александра Македонского, а также упоминается сам Александр. Но многое остается загадкой. Кто автор текста? Почему среди большого числа философских трудов в библиотеке вдруг оказался трактат по истории? Надо надеяться, что специалисты найдут ответы. Кстати, возможно, на нижнем, еще не раскопанном уровне виллы находится вторая библиотека. Хорошо бы добраться до нее, пока Везувий снова не проснулся. И номер шестой. Алдувайская культура, или алдаван, одна из самых примитивных культур, связанных с обработкой камня. Возраст древнейших орудий такого рода – 2 миллиона 600 тысяч лет. Исследователи полагают, что создатели алдувайской культуры – ранние люди, хотя на эту роль претендовали не только они. До последнего времени древнейшие алдаванские памятники находились в Эфиопии, в знаменитом Афарском треугольнике. И вот ученые сообщают о новом алдаванском памятнике, находящемся на территории Кении, да еще и более древнем. Местонахождение называется Нянянга. Слои памятника отложились в интервале от 3 миллионов до 2 миллионов 600 тысяч лет. Найдено здесь 330 артефактов, а также кости животных. И здорово, что на некоторых костях гиппопотамов и древних быков есть следы орудий. Судя по характеру отметин, изготовителей орудий интересовало не только мясо, но и костный мозг. А особенности износа орудий говорят о том, что их использовали и для обработки растений. Ключевой вопрос – кто создал орудия в Нянянга? Два зуба, найденных в слоях памятника, никому, кроме как парантропам, не отнести. Особенно ценно, что один из зубов найден совсем рядом с орудиями и костями гиппопотама. Ну, можно, конечно, пофантазировать, что парантропы пробегали мимо, но никаких следов ранних людей в Нянянга пока что нет, так что массивные австралопитеки – наиболее вероятные творцы алдавана. Этот результат требует осмысления, ведь систематическое создание орудий считалось почти неотъемлемым атрибутом рода Homo.
1: В Кении, в местонахождении Нянянга, или как-то так оно должно произноситься, были сделаны находки костей животных, зубов парантропов, что любопытно, то есть это массивные австралопитеки, и останков каких-то более развитых людей там нету. Ну, а самое-то главное – датировка. Датировка от 2,5, ну там 2,5, 2,58, где-то так, миллиона лет, до 3 миллионов лет. Ну, там даже с копеечками. Ну, правда, все эти датировки, они там плюс-минус. Но это прекрасно. Потому что до сих пор древнейшее орудие, ну, а здесь в этой Нянянге есть древнейшее орудие, и вот до сих пор орудия были обнаруживаемы со слоев 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Большей частью в Эфиопии, в Леди Герару, и практически с такой же датировкой, может, чуть-чуть поменьше, в Гоне. Ну и там еще там и сям, что-то подобное обнаруживалось. Древнее же были орудия с древностью 3 миллиона 300 тысяч лет назад, местонахождение Ламеквии в Кении. Но в Ламеквии они ассоциированы с кинянтропом плосколицем. Это особый, ну, вроде даже род. Ну, всем понятно, что это нифига не род, а все тот же самый афарский австралопитек такой переделанный. Но, тем не менее, как бы это австралопитек однозначно. Это не Homo на 100%, потому что там черепушка есть, челюсти есть, там видно, что это не Homo. Ну, и не парантроп тоже, совершенно явно. Ну, просто он сильно древнее. Ну, а вот те, которые с датировками 2,6 в «Леди Герару» и в «Гоне», там, честно говоря, изготовители неизвестны, потому что в «Гоне» вообще с такими датировками палеоантропологии нету, там более молодая только, а в «Леди Герару» есть нижняя челюсть, но она строго промежуточная между афарскими австралопитеками и ранними «Хомо». Ну, что, в общем-то, приятно на самом деле, когда у нас есть очень промежуточное создание и очень-очень архаичное, самое первое вообще из всех возможных культур. А вот это вот Ниянга, кенийская новообретенная, в принципе, по датировкам попадает примерно туда же. То есть у нее наиболее молодая датировка, то и получается 2 580 тысяч лет, да, это все те же 2,6 по сути дела. Но большая датировка 3 миллиона лет, все-таки меньше, чем у кенианантропа, побольше, чем в Леди Герару. И вот вечный вопрос, это какие-то погрешности датировок гуляния, потому что там плюс-минус всегда есть, либо же они вправду древнейшие, может быть, и вправду древнейшие. Ну, а самое-то прекрасное, что тут еще есть и кости со следами разделки, в частности, кости бегемотов. А это не маленькие зверюшки на самом деле, причем с такими хорошими, замечательными следами разделки. А эти следы разделки уже точно самые древние. Древнее точно нет.
0: Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Хочу обратить ваше внимание, что наши подписчики на sponsor.ru и на Boosty смотрят расширенный вариант этого видео. А еще им доступны выпуски наших новостей еженедельно. Кроме того, напоминаю, что очередной юбилейный 20-й форум «Ученые против мифов» состоится 29-30 апреля в Москве. Обязательно зарегистрируйтесь. С вами был Александр Соколов.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
1: Здоровые новости.
2: Коронавирус остается в организме даже после излечения. Он может находиться в теле и продолжать наносить вред, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что инфекция живет в разных тканях и поражает нервную систему и сосудистые стенки. Мозгу нужно 7 месяцев, чтобы восстановиться после употребления алкоголя. Ученые из США выяснили, что мозг может восстанавливать и регенерировать свою структуру при отсутствии действия спиртного. Через 222 дня воздержания происходит улучшение в 26 участках этого органа. При этом скорость восстановления зависит от количества и продолжительности употребления горячительных напитков за последний год. Ученые из Новосибирска изобрели колбасу для лечения рака и аутизма. В рецепт мясного продукта добавили всего 2 новых ингредиента. Это выжимки из белокочанной капусты и семена горчицы. В остальном изобретение по вкусу напоминает привычную колбасу, в состав которой входит свинина, говядина и пряности. По словам изобретателей, семя горчицы ускоряет процесс выздоровления при появлении онкологических заболеваний, а капуста помогает уменьшить симптомы аутизма. Также она восстанавливает умственные способности после травмы головного мозга. Сейчас специалисты планируют запатентовать рецепт лечебной колбасы.
1: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
2: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». С возрастом наш мозг меняется, и мы это ощущаем. Когнитивные функции становятся слабее, память, мышление, внимание, восприятие. Ну, все это с годами начинает страдать. Можно ли предотвратить старение мозга, ну или хотя бы его замедлить? Об этом будем сегодня говорить с заведующей Центром неврологии и парагзиосмальных состояний научно-клинического центра номер 2 Российского научного центра хирургии имени Петровского, кандидатом медицинских наук Еленой Валерьевной Сурской. Елена Валерьевна, старение мозга – это вообще естественный и в то же время необратимый и неизбежный процесс?
3: Да, старение мозга – это, конечно, естественный процесс, такой как седение волос, утрата мышечной массы. Это естественный нормальный процесс, если он не сопровождается дополнительно какими-то другими заболеваниями или вредными факторами. Считается, что в среднем к 25 годам мозг завершает свое развитие. И, к сожалению, уже к 30-35 годам начинаются появляться первые когнитивные изменения, связанные с ухудшением памяти, вниманием и другими когнитивными функциями. Играет роль интеллектуальная составляющая. Чем выше образование, чем больше человек учится в своей жизни, осваивает различные виды интеллектуальной деятельности, или это может быть музыка, чтение, какие-то языки, другие новые навыки, тем больше он сохраняет свои когнитивные способности, свои функции.
2: Правда ли, что более образованные и более начитанные люди страдают от старения мозга меньше?
3: В этой категории людей просто больше резерва. Это вот как человек поработал, так у него это все сохраняется. Поэтому какие-то неблагоприятные факторы, которые могут быть связаны с состоянием мозга в виде появления когнитивных нарушений, они нивелируются за счет больших способностей человека. К сожалению, если человек с большими данными, способностями когнитивными, образованиями, знанием нескольких языков начнет соблюдать неправильный образ жизни, так это скажем, то все это он может быстро растратить. Хотя существуют такие рекомендации: в любом возрасте полезно изучение языков, обучение танцев,
2: головоломки,
3: головоломок, кроссворды, судок. Даже рекомендуют обучение музыкальных инструментов, если вы никогда не играли. Здесь не важно, с какой скоростью вы это все будете, главное, чтобы вы это делали регулярно.
2: А какие еще причины, вот кроме возраста, кроме нами естественных процессов могут серьезно снижать нашу мозговую деятельность и когнитивные функции.
3: Это два фактора, которые надо следить. Постараться изменить свой образ жизни, если он неправильный, это то есть спать не менее 7-8 часов, поменьше проводить время за компьютером. Уже есть исследования, которые это доказывают, что кратковременная память ухудшается, появляется рассеянность, невнимательность, забывчивость людей, которые проводят больше 6-7 часов за компьютером, в том числе за компьютерными играми. А помимо этого, если мы будем говорить об образе жизни, это обязательно поддержание физической активности. Прогулки, бассейн, зарядка. Каждый может выбрать для себя питание. Считается, общепринято, что лучше всего средиземноморская диета. То есть побольше употреблять жирных сортов рыбы, овощей, фруктов, зелени. Исключить, конечно, фастфуд, транжиры, вредную всю пищу. Также хотелось бы сказать, что с определенного возраста, если мы будем отталкиваться от того, что уже 35-40 лет уже идет в обратном направлении развития нашего мозга, то, конечно, надо следить за сердечно-сосудистой системой. Самые простые вещи. Измеряйте давление 2 раза в день. Вот как вы чистите зубы, точно так же измеряйте давление утро, вечер. И следите за своим холестерином.
2: А вот, кстати, повышенный холестерин, он ухудшает работу мозга? Есть такие данные?
3: Холестерин – это общее такое понятие. Он имеет свою составляющую, фракции. Есть как полезный холестерин, который тоже играет очень положительную роль в нашем организме. А есть вредный холестерин. Конечно, если мы будем говорить о липопротеидах низкой плотности или очень низкой плотности, они играют вредную роль, и именно они способствуют формированию атеросклеротических бляшек в последующем закупорке сосудов. Причем есть определенные достижения, которые показывают, что в большинстве случаев развитие нейродегенеративных заболеваний сосудистых, которые приводят к нарушению когнитивных функций, это все-таки болезнь мелких сосудов. Это когда идет поражение именно на микроуровне. Поэтому именно это поражение чаще всего наступает на фоне вредного холестерина, когда вот эти мелкие сосуды, прекапилляры, забиваются атеросклеротическими наслоениями, наложениями, бляшками.
2: Видел такую информацию, что сахар и сахаросодержащие продукты ухудшают работу мозга. Так ли это? И сразу да. Под вопрос, а как же та самая глюкоза, которая вроде как стимулирует его работу?
3: Конечно, сахар нам нужен. И, конечно, мозг – это основной потребитель глюкозы. Ему необходим кислород, глюкоза. Здесь вопрос в количестве сахара и его качестве. Если вы будете съедать чайную ложку меда или там чайную, да, 1-2 чайные ложки сахара утром, только ваш головной мозг вам скажет спасибо и будет хорошо работать, и у вас будет хорошее настроение и работоспособность.
2: А какие витамины особенно полезны для мозга? И надо ли все-таки какие-то витаминные комплексы или добавки, именно замедляющие старение мозга, принимать в том числе в качестве профилактики?
3: Я, конечно, сторонница больше того, чтобы было здоровое питание, не подменять питание таблетками. Поэтому если вы будете употреблять цельнозлаковый, цельнозерновой хлеб, который достаточное количество витаминов группы В содержит, наверное, это будет правильнее, потому что химические соединения, они все-таки химические соединения. Поэтому единственное, что, учитывая, что мы живем в регионе, если брать Москву, центральную Россию, где мало солнца, мы все практически, если себя обследуем, у нас есть или дефицит, или недостаток витамина D. Поэтому с профилактической точки зрения, наверное, имеет смысл принимать этот витамин или рыбий жир. Все остальные витамины лучше заменить на здоровое, хорошее питание. Очень полезны яйца, полезны орехи, рыба, оливковое масло. Запуском старения мозга является в том числе и окислительный стресс. То есть, когда в организме происходят окислительные реакции, они запускают дальше каскад неблагоприятных реакций, приводящих к старению мозга. Поэтому для того, чтобы защитить себя от этого, есть простой способ. Помимо исключения употребления вредных продуктов, обязательно там съедайте яблоко, любой фрукт и овощ. Они обладают антиоксидантным действием.
2: Какие исследования для изучения работы мозга сейчас существуют? Существует вообще в арсенале у врачей? Появилось ли что-то новое за последние годы, ну, может быть, даже десятилетия?
3: Ну, из самых современных методов, которые вот существуют последние десятилетия, это, конечно, магнитно-резонансная томография головного мозга, которая позволяет достоверно оценить как структурные, морфологические, показать, есть ли перенесенные какие заболевания, имеются ли уже начавшиеся изменения в головном мозге. Существует уже функциональное МРТ головного мозга, которое более тонко может определить, чего не хватает человеку и каким должен профилактические меры принять для того, чтобы не развилось то или иное заболевание. Более ранний метод – это электроэнцефалография, которая показывает функциональное состояние головного мозга. Существует дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, с помощью которого мы можем посмотреть наличие атеросклеротических бляшек, стеноза, имеются ли показания для назначения уже гиполиденических препаратов, статинов, так называемых, для понижения холестерина, или еще пока можно соблюдать диету, как какое-то время, пока что на какое-то время отложить прием этих лекарств. Также из самых последних методов это ПЭТ, КТ головного мозга, позиционная миссионная томография. А ну и, конечно, нельзя не сказать о нейропсихологическом тестировании, о работе психолога, который именно на первом этапе нам помогает поставить диагноз, исключить депрессию, какое-то невротическое расстройство или помогает отдифференцировать сосудистое старение головного мозга от нейродегенеративного. Конечно, это очень большой подспорье. И существуют такие мини-тесты, в том числе на приеме врача, которые он использует, когда пациенты к нему обращаются, чтобы понять, какое здесь заболевание и чем мы можем помочь.
2: А как вы относитесь ко всяческим БАДам, препараты на основе гинкобилоба, глицин, которые вроде как безрецептурные и можно профилактически или курсами принимать, или не стоит без назначения врача?
3: Вероника, но то, что вы назвали, это уже приравнено к лекарственным препаратам. Кстати, очень хорошие препараты и глицин, и гинкобилоба, тонакан, мисбелобил. На самом деле они действительно помогают снять нервное напряжение, стресс. А что касается других БАДов, то учитывая, что они на данный момент в нашей стране не зарегистрированы, они не проходят проверку, я бы относилась к этому очень осторожно и аккуратно. Потому что, к сожалению, могут быть и различные аллергические реакции, состав препаратов не проводится, все-таки контроль качества. Вообще, самое лучшее лекарство, на мой взгляд, вот из всех практически заболеваний, как профилактики, это физическая активность.
2: Мы говорили о том, как сохранить активность мозга, наши когнитивные функции как можно дольше. Моим гостем была заведующая Центра неврологии и пароксизмальных состояний научно-клинического центра номер 2 Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Елена Валерьевна Сурская.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
1: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
2: В мире около 100 человек имеют руки, пересаженные от доноров. Но эта история особенно интересна. Женщине пересадили мужские конечности, и со временем они стали менять цвет и даже форму. Эта трагедия произошла, когда Шрея Седанагоудер из Индии едва исполнилось 18. Она серьезно пострадала в ДТП, ей пришлось ампутировать руки до локтей. Спустя год нашелся 21-летний донор, погибший в аварии. Но казус состоял в том, что он был темнокожий, соответственно, с очень темными для девушки руками. Но она и ее семья согласились на операцию. При трансплантации нередко возникает ситуация, когда донорские органы не приживаются. Но в случае со Шреей результаты превзошли самые смелые ожидания. Операция длилась 13 часов, ее проводили 20 хирургов и 16 анестезиологов. Все происходило в центре трансплантации Технологического института в Карнатаке. Операция стала первой двойной операцией кистей рук, выполненной в Азии. Врачами была проведена по-настоящему ювелирная работа. Шаг за шагом они соединяли капилляры, вены, сухожилия, слои кожи. Конечно, восстановительный период был непростым. Девушке понадобилось больше года посещать физиотерапевтические процедуры, чтобы научиться управлять новыми руками и восстанавливать их чувствительность. На этом резонансная история могла бы закончиться, если бы не изменения, которые стали происходить с новыми руками девушки. Кожа на них стала светлеть, количество волос снизилось, а их общие черты стали гораздо более стройными. Создавалось ощущение, будто бы руки становились более женственными. Это поставило врачей в тупик. С таким раньше в истории трансплантологии не встречались. Врачи, которые лечили девушку, подозревают, что ее тело производит меньше меланина, чем тело донора. Это может объяснить осветление ее новых конечностей. Хотя для подтверждения этой теории ученым требуются дополнительные исследования. Специалисты уверены, что органы донора со временем способны адаптироваться к физиологии своего нового хозяина. Что касается появления более женственных форм, то их можно объяснить адаптирующимися к новому хозяину мышцами. Это называется реиннервации – процессом, при котором мышцы начинают функционировать в соответствии с потребностями организма, объясняют медики. В любом случае, для того, чтобы трансплантируемые руки и ноги не были отторгнуты иммунитетом нуждающегося в них пациента, врачам было необходимо учитывать сразу несколько критериев. Кандидаты на трансплантацию рук проходят оценку и консультации, которые могут длиться месяцами. До проведения необходимой операции требуется провести общую оценку состояния здоровья пациента, взять анализы в крови, а также проверку нервной функции в ампутированных конечностях. После проведения всех необходимых процедур подходящие кандидаты помещаются в список ожидания, которые учитывают такие факторы, как цвет кожи, размер необходимой конечности и группы крови.
0: Говорит, что
2: затяжное течение ОРВИ может быть связано со сниженным иммунитетом, а также неэффективным лечением. Об этом заявили в столичном департаменте здравоохранения. Ранее в СМИ появилась информация, что россияне жалуются на кашель, сильную утомляемость и температуру, которые не проходят по несколько недель. При этом во многих случаях тесты на COVID-19 показывают отрицательный результат. Юрий Кораблев разбирался в этом вопросе.
4: Сезон острых респираторных вирусов в России в полном разгаре. Растет количество пациентов с ковидом, гриппом и прочими ОРВИ. И вроде бы все как обычно, однако в пациентских чатах все чаще встречаются истории людей со странными, очень длительными ОРВИ. Симптомы простуды, кашель, небольшое повышение температуры и сильная усталость. И эти симптомы могут держаться несколько месяцев. Что это? Разновидность какого-то вируса или штамма, или сочетание разных инфекций, которыми человек постоянно болеет? Этот вопрос мы задали врачу-иммунологу Николаю Крючкову.
5: Подобный длительный кашель и другие симптомы, длительные после острого ОРВИ перенесенного, на самом деле могут быть симптомом самых разных заболеваний. Ну, например, они могут быть симптомами бактериальных, вторичных бактериальных инфекций после перенесенных острых ОРВИ. Они же могут быть симптомами долгого ковида. Они же могут быть симптомами, например, микоплазменной инфекции. В некоторых случаях, пока, слава богу, в редких, это может быть, допустим, проявление вот такой сильный приступообразный кашель, может быть проявление, например, коклюша. Да и сами, собственно, ОРВИ инфекции, они могут иметь затяжной характер, так сказать, несколько недель излечиваться. То есть уже, конечно, о месяцах речь не идет, но, тем не менее, все равно больше, чем обычно об этом думают, о длительности заболевания. Поэтому нельзя сказать, что это есть какая-то одна причина, вот какая-то одна инфекция, новая, тем более инфекция, которая вот приводит к таким проявлениям. Скорее всего, речь идет о сборной солянке.
4: Россияне будут чаще болеть. Еще в сентябре с таким предупреждением выступил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. В разгар пандемии коронавируса иммунитет у людей не тренировался, в результате чего оказался не готов, казалось бы, обычному ОРВИ. К тому же, по словам эксперта, организм перестроился под борьбу с пневмонией, но в то же время может не выстоять перед простой простудой. Вот что говорит в разговоре с радио КП педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.
6: Последние несколько лет мы с вами видим ситуацию, когда коронавирусная инфекция изменила иммунный статус людей. К сожалению, изменив и иммунный ответ, и врожденную иммунологическую память, приобретенную иммунологическую память. В том году мы с вами видели очень резкий рост заболеваемости различными вирусными инфекциями. Но в данном году у нас идет рост заболеваемости того же самого коронавируса, опять осенью, и риновирусной инфекции. В следующем году иммунитет уже будет более натренирован, но все равно с заболеваемостью мы с вами будем отмечать. А вот дальше, так как многие вирусы циркулируют по синусоиде, цикл циркуляции у большинства вирусов 3-4 года, мы с вами будем иметь несколько лет стабильного эпидсезона без превышения эпидпорога.
4: Вирусолог Анатолий Альтштейн выразил мнение, что необычную долгую простуду может вызывать коронавирус. Он допустил, что речь идет о штамме, который не удается выявить с помощью экспресс-тестов. Вирусолог отметил, что несмотря на возросшее число заболевших, говорить о новой пандемии не приходится. По его словам, подъем заболеваемости носит сезонный характер. Юрий Кораблев, Радио КП.
2: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
2: Привычка устанавливать несколько будильников через определенный промежуток времени ухудшает качество сна и может быть опасна для здоровья. Это заявил профессор психиатрии отделения сна и хронобиологии медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета в Штатах Матиас Баснер. Он назвал непрерывность сна до самого пробуждения важнейшим условием для восстановления организма. Поэтому он рекомендовал устанавливать один будильник и вставать сразу после его сигнала. Те полчаса, которые вы дремлете после первого сигнала будильника, принесут меньше пользы, чем если бы вы спали, не просыпаясь, считает ученый. Он отметил, что часто после повторного пробуждения люди чувствуют себя разбитыми и уставшими. Такое состояние может сохраняться в течение всего дня. По его словам, это происходит, если прервать быструю фазу сна, в которую мозг погружается перед пробуждением. Острое продлевает жизнь, это доказали китайские ученые. Они поставили эксперимент. 7 лет наблюдали за 500 000 китайцев в возрасте от 30 до 79. Добровольцев разделили на 2 группы. В одной ели острое 3 раза в неделю, в другой – все, кроме острого. В итоге смертность в первой группе на 14% меньше, чем во второй. Все дело в том, что в перце содержится особое вещество – капсаицин. Именно он придает жгучесть. Капсаицин усиливает выработку эндорфинов, гормонов радости. Поэтому к острому со временем можно привыкнуть. К тому же капсаицин убивает раковые клетки. Он угнетает митохондрии, органические соединения, которые выполняют роль топливных баков. Фактически капсаицин лишает раковые клетки энергии. Здоровые клетки при этом не страдают. Но здесь важный момент. Есть острую пищу можно только если нет противопоказаний по здоровью, в том числе связанных с ЖКТ. Мед издавна считается очень полезным продуктом. Он содержит огромное количество витаминов и микроэлементов, способен наладить работу организма, омолодить его, поспособствовать снижению веса, а с холодной водой и вовсе может творить чудеса, говорят эксперты. Такой напиток помогает в борьбе с герпесом, нормализует работу ЖКТ, желчного пузыря, печени, избавляет от запоров, борется с вредоносными микроорганизмами и паразитами. Медовую воду в лечебно-профилактических целях нужно пить утром натощак, причем залпом. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Готовы ли вы к путешествию на третью планету? До старта 3, 2, 1. Пуск.

0: Приветствую вас на третьей планете. Я Александр Соколов, и это 20-й форум «Ученые против мифов».
1: Кто из нас избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом? Креационизм, уфология, криптозоология, да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Идеи массового поражения. Сергей Глаголев, кандидат биологических наук, заведующий естественно-научным отделением Московской школы на Юго-Западе, автор 6 учебников биологии.
0: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие участники форума. Ну что, друзья, проголосуем? Итак, на картинке вы видите культивируемую кожу аллигатора. Что ученые делали с ней и что получилось? Подсаживали под эпидермис клетки дермы цыпленка, и выросли волосовидные перья. Подсаживали под эпидермис клетки дермы мыши, выросла шерсть. Вводили в клетки гены, активные при развитии перьев у цыпленка, и выросли волосовидные перья. Или активировали некоторые гены рыбки Данио, и выросла маленькая ножка без пальцев. Пожалуйста, перейдите по ссылке или воспользуйтесь QR-кодом, друзья, и проголосуйте. Сергей, скажите, пожалуйста, вот Человек-паук – это переходная форма или, может быть, мозаичная?
2: Человек-паук – но это, наверное, мозаичная форма, и возникла она путем горизонтального переноса генов между двумя видами эукариот, редкий случай. А про настоящие переходные формы между человеками и пауками, а также мухами, я расскажу в сегодняшнем выступлении, потому что посвящено оно будет переходным формам и мифам о них. И сразу скажу, что я не собираюсь спорить с креационистами. По-моему, это бесполезно по нескольким причинам, но главное из них – это то, что Бог, как известно, всемогущ. И поэтому он мог, например, запустить процесс эволюции, а дальше предоставить эволюции идти так, как она шла. Не доказать этого, не опровергнуть мы не можем, и спорить тут не о чем. И проблема не в креационистах, а в том, что очень многие непредвзятые люди, далекие от креационизма, но равно далекие от биологии, должны воспринимать утверждения эволюционных биологов как абсурдные. На это указывает нам Алексей Семенович Кондрашов, наш крупный эволюционист. Ну, например, киты – это потомки бегемотов. Ну как такое может быть, когда всем известно, что бегемоты рождают бегемотиков, а китята у них не родятся? Или, пуще того, у всех животных были общие предки, а значит, между людьми и мухами, и пауками, кстати, были промежуточные формы. Да такие промежуточные формы в страшном сне не могут присниться. Ну или, например, рыбы вышли почему-то на сушу и постепенно превратились в птиц. Тоже явный абсурд. И поскольку поверить в это трудно, то давайте на более понятном нам примере проиллюстрируем, что такое вообще переходные формы. Нам легко поверить, что у каждого из нас были предки. Мы иногда делаем сейчас анализы ДНК, чтобы установить, где они жили, к какой этнической группе относились. И вот такие же анализы ДНК говорят о том, что у всех современных людей тоже были общие предки, что жили они в Африке примерно 200 тысяч лет назад, плюс-минус 50 тысяч, и что от одной предковой женщины или нескольких близких родственниц все современные люди получили свою митохондриальную ДНК. Она была не единственной в то время, но линии всех остальных людей, линии их потомков пересеклись. Что же в данном случае мы должны считать переходными формами? Ну, с очевидностью переходные формы – это вот эти вот черненькие человечки, да, которые являются потомками митохондриальной Евы и предками современных людей. А остальные люди, чьи линии пересеклись, можно ли их считать переходными формами? В узком смысле нет. Но в широком смысле мы тоже можем их считать переходными формами, поскольку у них могли быть промежуточные признаки между более древними и современными популяциями людей. Как, например, у южных европейцев, которые жили 5000 лет назад и имели темную кожу и при этом голубые глаза. Итак, понятие переходных форм может означать несколько разные вещи в узком и широком смысле. Ну а теперь непосредственно перейдем к мифам и их разоблачению. Ну и вот первый миф заключается в том, что якобы поверхность Земли должна быть усыпана переходными формами, а мы их не находим. Этот миф широко распространен и легко опровергаем. Ну и главное его проявление в том, что мы не находим не только ископаемые формы на поверхности Земли, но и остатки современных организмов. Мы не видим ни куч скелет мышей, ни каких-то кучек трупов насекомых, хотя они гибнут в неимоверных количествах, потому что практически все органические остатки организмов быстро разрушаются в большинстве мест обитаний. А если у организма нет скелета, то то, что он сохранится в ископаемом состоянии, почти невероятно. Вероятность этого очень низка. И только в отдельных случаях скелеты, массивные известковые скелеты каких-то морских организмов действительно накапливаются в больших количествах в осадочных породах. Палеонтологи, изучая слои таких осадочных пород, если им очень повезет, как отмечает Александр Владимирович Марков, могут в последовательных слоях найти всю последовательность переходных форм от одних видов к другим. Вот на примере своих любимых морских ежей Саша Марков это иллюстрирует и показывает, что от неправильных ежей возникли еще более неправильные, у которых вырос вот такой вот длинный вырос на переднем конце тела для дыхания в толще грунта. И анализируя всю эту совокупность фактов, мы можем предположить, что переходные формы вообще-то должны быть редкими. Они могли жить ограниченное время, они могли существовать на ограниченной территории, но самое главное, они могли существовать в условиях, неблагоприятных для их захоронения. Если, опять же, обратиться к аналогии с людьми, представьте себе, что вы знаете, что ваш прадед жил где-то на Беларуси, вероятно, там умер, и начинаете искать его могилу. Вы приходите на одно кладбище, могилы нет, на следующее кладбище тоже нет. Обошли все кладбища, где есть могилы XIX века, нигде ее не нашли, но это не заставит вас разувериться в том, что ваш прадед существовал. Потому что вы, конечно, понимаете, какой ничтожный процент кладбищ сохранился с XIX века на Белоруссии. Ну и подводя итоги, можно сказать, что хотя переходные формы должны быть редки, на самом деле, как мы увидим, палеонтологи нашли их, и причем в большом количестве, и это удивительный успех, потому что найти их труднее, чем иголку в стоге сена. Это такая иголка, которая пролежала в земле тысячи лет, да еще от нее отломился кончик, да еще от нее отломилось ушко, и вот ее надо найти и восстановить по фрагментам. И это удается. Теперь мы перейдем к следующему мифу. Это миф о том, что между разными видами нет никаких переходов, и что они неизменны. Ну, тут опять возникает вопрос, что такое вид. И если речь идет про виды современных живых организмов, то, наверное, мы можем считать видом то, что считают особи этого вида. Вот большие беглоголовые чайки, да, их не очень легко часто даже специалисту определить по внешности. Но особи, которые относятся к видам этих чаек, определяют друг друга, если не по внешнему виду, то по характерным позам, характерным крикам, которые они издают во время ухаживания. И если у какого-то типа там позы и крики неправильные, то чайка не будет образовывать с ним пару. И это определяет границы между видами, репродуктивная изоляция. Ну, если мы обратимся опять к примеру людей, то тут будет достаточно сложная картина. Тут, например, мы увидим видимые различия между расами. И это зарождающиеся виды в прошлом. Возможно, если бы эта изоляция длилась чуть-чуть подольше, то, соответственно, репродуктивная изоляция бы возникла. Но времени не хватило. Какого времени? От 300 до 15 тысяч лет назад длилась изоляция разных рас. Скрещивание происходит свободно, и мы наблюдаем все переходные формы между расами, и эта изменчивость осталась внутри видовой. Ну а если мы заглянем в прошлое, то мы увидим другую картину. Значит, со времени существования гейдельбергского человека прошло 500 тысяч лет, и соответственно, за это время, собственно, гейдельбергский человек исчез. Но тут сочетались разные процессы. Во-первых, он, видимо, постепенно превратился в человека современного типа, и на этом пути перехода мы видим промежуточные морфологические формы. Во-вторых, он дал три вида потомка Homo sapiens, Homo neanderthalensis и Homo denisovi, у которого нет, правда, официального названия. Да? То есть произошло расхождение признаков. В-третьих, продолжалась гибридизация, но уже эпизодическая. И частичная репродуктивная изоляция возникла. Скрещивание происходило редко, а против гибридов, видимо, действовал отбор. Вот примерно за это время произошло более или менее полное разделение видов людей. Да? И такая ситуация характерна для многих хорошо изученных групп. Вот, видимо, белые бурые медведи разделились как отдельные виды больше полумиллиона лет назад. У них очень разная внешность, совершенно разная экология. Но полной репродуктивной изоляции нет. Они скрещиваются, дают вполне жизнеспособных плодовитых гибридов. И нам приходится разбираться по ДНК, где тут внутривидовая изменчивость, а где межвидовая. Ну и так бывает чаще всего. Требуется сотни тысяч лет для возникновения видов. Наблюдать это сложно. Но ситуация бывает и другая. Бывает, например, что несколько разных и достаточно изолированных друг от друга видов возникают за пару тысяч лет, как произошло с вот этими видами цихлид в одном из озер Африки. И если бы древние римляне посылали туда биологические экспедиции, то мы бы могли за 2000 лет проследить весь этот процесс видообразования. А иногда виды возникают и на наших глазах. Ну и вот классический пример – это такие мухи-пестрокрылки в Северной Америке, да, рода Rhagaletes. Раньше они развивались только на боярышнике, потом в Северную Америку завезли яблони. И, соответственно, в середине XIX века, даже ближе к концу, впервые личинки этих самых Rhagaletes были обнаружены внутри яблок. Ну, а спариваются эти мухи обычно там же, где они откладывают яйца, на тех же растениях. Возникла изоляция между двумя формами, причем они различаются, в частности, по тому, какой запах их привлекает. Боярышниковых привлекает запах боярышника, они реагируют на запах яблок и наоборот. Ну и хотя ученые пока не рискуют назвать их видами, но это явно виды на стадии образования. Поэтому, подводя итог этому мифу, мы можем сказать, что обычно видообразование – это очень длительный процесс, наблюдать его непосредственно мы не можем, но в некоторых случаях виды возникают быстрее за ограниченное число лет, и мы можем непосредственно наблюдать этот процесс. А главное, есть все переходы между внутривидовой изменчивостью и межвидовой, и они такие постепенные, что нам часто даже трудно определить границы видов. Ну и теперь мы перейдем к основному мифу, на мой взгляд, наиболее интересному, о том, что, ну ладно, между видами есть переходы, но уж разными типами, классами, отрядами точно нет никаких промежуточных форм. Ну, палеонтологам их помогают искать данные других наук, и в частности сравнительной анатомии. И они предсказывают, какие переходные формы с промежуточными сочетаниями признаков вообще возможны. Вот птицы, может быть, потомки динозавров, давайте поищем динозавров с перьями, и действительно мы их находим. А вот амфибии с перьями мы вряд ли найдем. Ну и за последнее время, удалось найти удивительно полные ряды переходных форм между разными классами позвоночных животных, например. Вот... Соответственно, между рыбами и амфибиями там чуть ли не 10 переходных форм, так называемых там базальных или стволовых тетрапод. Между древними синапсидами, или как их раньше называли, зверообразные ящеры, и современными млекопитающими тоже есть практически полный ряд переходных форм. Между не птичьими динозаврами, как сейчас их принято называть, и птицами тоже есть практически полный ряд переходных форм. И если эти полные ряды мы сопоставим друг с другом, то мы увидим, что действительно есть все переходы от рыб до птиц и от рыб до млекопитающих. Как бы это ни казалось, на первый взгляд, маловероятно. Но тут... Мы должны опираться не только и не столько на данные палеонтологии, сколько на данные других наук, в частности, молекулярной биологии. Вообще, когда эти данные появились, да, то это был некий час истины для эволюционной теории, потому что если бы оказалось, что ДНК человека больше похожа на ДНК рыб, чем, например, обезьян или собак, в общем-то, эволюционная теория была бы во многом опровергнута, конечно. Но ничего, обошлось. В целом, эти данные, которых никто не ожидал, стали независимым подтверждением наших эволюционных построений. Хотя, конечно, там выявились любопытные детали. Вот, например, считалось, что предки китов – это такие мезонихиды, это нечто вроде извините, промежуточных форм между хищниками и копытными. Вот где-то здесь они расположены, на этом древе. А потом молекулярные данные показали, что киты – это просто парнокопытные и более близкие родственники бегемотов, чем бегемоты для свиней. Да? Ну, поискали палеонтологи подходящих парнокопытных. Действительно, нашлись и анатомические особенности, и говорят, что они могли быть предками китов, и неплохой ряд переходных форм между китами и парнокопытными удалось выстроить. Ну, а бывали более такие серьезные накладки, более серьезные исправления наших представлений данной молекулярной биологии. Вот все думали, что ближайшие родственники членистоногих – кольчатые черви, а ничего подобного, это очень разные ветви, и более близкие родственники членистоногих – это круглые черви, нематоды и всякие малоизвестные родственники нематод. Вот, так тоже бывало. Значит, что же тут делать? Ну, основываться на данных молекулярной биологии, с одной стороны, которые показывают, между кем и кем искать эти переходные формы, а с другой стороны, на данные сравнительной анатомии, которая может нам предсказать, какими должны быть эти переходные формы. Вот согласно одной из теорий, например, все предки двусторонне симметричных животных должны были быть похожи на что-то вот примерно такое. Вот они перешли к ползанию по дну на ротовой стороне тела, рот у них вытянулся, замкнулся посередине, из его краев образовались ротовое анальное отверстие, по бокам от сквозного кишечника возникли сегменты, были зачатки конечностей, головной мозг, брюшная нервная цепочка, то есть это были организмы довольно сложно устроенные. И вот примерно такой организм, согласно этой теории, и является переходной формой между человеком и пауком. Между человеком и мухой. Да? Вот. Ну, а если какие-то животные, потомки этой переходной формы, устроены проще, если у них нет сегментов, если они не имеют сквозного кишечника, если у них нет никаких конечностей, это нормально. Нам только кажется, что эволюция всегда идет по пути усложнения. А на самом деле это совсем не так. И мы вполне себе можем предположить, что все самые нематоды – это безногие личинки животных, у которых раньше имелись конечности. Ищем животных с конечностями, безногими личинками в палеонтологической летописи. Личинками в палеонтологической летописи пока они неизвестны. А вот

стала спиной, другая брюшной. Ищем животных с двумя створками на спинной стороне и находим. И даже если это не непосредственные предки брахиопод, все равно круто. Поищем еще и, может быть, найдем этих непосредственных предков. Не всегда мы можем найти, конечно, промежуточные формы. И нам надо искать их там, где, в частности, они в точности есть. Ну вот, чуть-чуть перепутали слайды, но я все-таки процитирую фрагмент книги Бориса Жукова, где он рассказывает легенду про Джона Хаксли, которого якобы слушательница спросила: ну как же, профессор, вот вы рассказываете, что из маленькой клеточки мог появиться такой сложный организм, как человек. Я никогда в это не поверю. На что тот ответил: ну, сударыня, вы же сами прошли этот путь, и причем всего за 9 месяцев. Как же рыбы могли выйти на сушу? Да они выходят на сушу каждое лето на глазах у изумленной публики, потому что личинки лягушек-головастики, ну, по всем своим основным признакам, это маленькие рыбки. И хотя, конечно, этот путь не в точности повторяет путь эволюции, но он очень многое может нам об этом рассказать. Ну, а еще переходные формы можно сделать. Этот слайд я прокомментирую потом. Методы современной биоинформатики позволяют рассчитать структуру каких-то предковых белков, ископаемых форм, а при необходимости даже эти белки синтезировать и изучить их свойства. И благодаря таким возможностям мы можем многое узнать про ископаемых животных, такого, чего не могли узнать раньше. Ну, например, мы можем узнать, в каких условиях жил общий предок всех ныне существующих клеток. Или можем определить, что киты, оказывается, уже на заре своей эволюции 45 миллионов лет назад могли погружаться под воду на 15 минут, изучая структуру их миоглобинов, да? Или узнать, когда у человека предположительно исчез волосяной покров и потемнела кожа. И наряду с тем, что мы можем показать желающим настоящую кракоутку, это слайд тоже из презентации Александра Маркова, и этой кракоуткой являлся общий предок крокодилов и динозавров и птиц, который показан тут в правой части слайда, мы можем попробовать и получить курозавра, отключив программу развития клюва, и посмотреть, какие на его месте возникают челюсти с промежуточными признаками между клювом птиц и мордой динозавров. Ну и подводя итоги этому третьему мифу, мы должны отметить, что сейчас возникла такая ситуация, когда впервые за последний, собственно, очень небольшой промежуток времени ученые обнаружили большое количество промежуточных форм между разными группами. Если они их еще не обнаружили, то есть очень хорошие шансы на то, что они обнаружат их в дальнейшем. А если они их не обнаружат в дальнейшем, что тоже вполне вероятно, то методы современной биологии позволяют многое о них узнать, изучая развитие современных форм, их сравнительную анатомию и их молекулы. Ну и есть, наконец, последний миф. А последний миф заключается в том, что якобы ни про одну промежуточную форму нет полного консенсуса, и одни ученые говорят одно, а другие ученые говорят другое, значит, между ними нет никакого согласия. А вот этот вот миф я опровергать не буду. Ну вот смотрите сами, два совершенно разных человека. Один человек на фотографии справа в 2014 году утверждает, что дикинсони и все остальные ископаемые диакарского периода, вендобионты, это никакие не животные, что это довольно дальние родственники животных, может быть, более даже дальние, чем грибы, что вообще, грубо говоря, никаких животных в докембрии практически не существовало, и все они возникли в позднем идиокарском периоде, накануне кембрийского взрыва. А другой ученый в 2023 году рассказывает нам, что дикинсония – это животное, что у него есть ресничные эпителии на брюшной стороне тела, что питались дикинсонии, видимо, примерно так же, как питаются современные трихоплексы, выделяя пищеварительные ферменты под брюшную сторону, что у них обнаружена базальная мембрана и даже вроде бы остатки мышечных и нервных волокон. Никакого согласия. Ну а самое интересное в этом, что это на самом деле один и тот же человек –

0: Это Андрей Юрьевич Журавлев, который изменил свою точку зрения, поскольку в науке меняется точка зрения в зависимости от накопленных фактов. И это совершенно замечательно, что ученые могут не только дискутировать между собой и сравнивать свои мнения, и спорить, но и время от времени выбрасывать свои любимые гипотезы в форточку, как говорил Конрад Лоренц.
1: Давайте сейчас, друзья, мы еще раз повторим голосование с подниманием рук. Итак, еще раз, на картинке показана культивируемая кожа аллигатора. Что ученые делали с ней? И что получилось? Итак, первый вариант. Подсаживали под эпидермис клетки дермы цыпленка. Выросли волосовидные перья. Кто так считает? Поднимаем. Так, вы смотрите, потому что вам надо будет комментировать.
0: Я не могу смотреть.
1: Ну, короче, несколько рук. Так, подсаживали под эпидермис клетки дермы мыши. Выросла шерсть. Что-то не вижу рук вообще.
0: Молодцы.
1: Так, вводили в клетки гены, активные при развитии перьев у цыпленка, выросли волосовидные перья. Так, побольше рук, побольше. И, наконец, активировали некоторые гены рыбки Данио, и выросла маленькая ножка без пальцев. Ну, вот это, по-моему, второе место. Первое было, вот, третий вариант. Что скажете?
0: Я скажу, что волосы, конечно, вырасти не могли. Участники форума молодцы, что на это не поддались, потому что кожа крокодила не могла знать, как делать волосы. Ну, ножка, в принципе, без пальцев вырасти, конечно, могла, но по фотографии видно, на самом деле, что это не ножка. Никаких признаков ножки тут нет. А вот первые и третьи варианты про подсадку дермы цыпленка и про трансформацию генами цыпленка, они вполне возможны и могли привести к такому результату. В данном случае кожу крокодила трансформировали генами цыпленка, так что слушатели, в общем, правильно угадали верный ответ. Ну и то, что при этом выросли волосовидные перья, это, конечно, очень интересно, потому что это говорит, если не о том, что у общих предков крокодилов и динозавров уже были перья, то хотя бы о том, что у них было почти все необходимое для того, чтобы эти перья позднее в ходе эволюции возникли.
1: Супер! Спасибо, друзья, что вы так хорошо проголосовали. Ну вот, а я-то до этого момента был добрым ведущим, но теперь...
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Да, и я сегодня первый вредный оппонент, поэтому я как бы задаю эталон вредности. Мне придется быть особенно вредным. Но поскольку я много раз общался с креационистами, я знаю слабые стороны вашей позиции. И начнем, пожалуй, с того, что вот в вашем докладе сквозила мысль, что методы молекулярной генетики, они позволяют закрыть различные проблемные вопросы, на которые не могла ответить палеонтология. В частности, можно датировать, когда там жил общий предок чей-то, сравнивать палеонтологические находки с этими датировками. Проблема в том, что генетические датировки калибруют по палеонтологии. Это факт. Например, вот я специально даже проверил, еще в 2000 году писали, что общий предок человека и шимпанзе жил 5 миллионов лет назад. А с тех пор стали писать, что 7. Почему? Нашли сахелантропа, а это же древнейший гоминин, который считался вот первый прямоходящий. Значит, соответственно, берем и отодвигаем датировки еще на 2 миллиона лет в прошлое. Но сейчас вытащили, наконец, бедренную и две локтевые сахелантропа. Выясняется, только что вот статья вышла в 23-м году, что он-то, может, был четвероногий вообще. Соответственно, никакой, может, не древний гоминин, а просто обезьяна. Ну и где ваше недостающее звено? И где ваши датировки генетические? Ответьте-ка.
0: Спасибо. Это вполне научный вопрос. Ну и ответ вот такой. Ну, во-первых, к этой статье надо отнестись с некоторой долей скепсиса, как делают и сами авторы. Значит, что мне обнаружили? Что локтевая кость изогнута так же, как у гориллы и так же, как у шимпанзе. А они двигались, опираясь на согнутые кисти передних конечностей, и, наверное, сахелантроп двигался так же. Но как раз еще год назад, в 22-м году, в журнал Nature, вышла статья по изучению бедренной кости. И она, например, напротив, говорит о том, что сахелантроп все-таки был двуногим, и о том же говорит расположение его затылочного отверстия. Так что вопрос этот не решен. Но, допустим, даже что сахелантроп был четвероногим и не относился к линии человека. да, датировка изменится на 20%. Много это или мало? Конечно, мало при современной точности методов датировки. Существуют независимые методы. Мы сейчас можем определять, с какой скоростью возникают мутации с разными геномами родителей и их потомков. Такие данные есть по людям, такие данные есть по шимпанзе. Да, и эти данные там показывают примерно близкую скорость замен, ну что-то там единица на 10 минус 8 на сайт за поколение. Да. И если мы их применим к времени расхождения, у нас получится больше 10 миллионов лет. Но откуда такая ошибка? Ну, например, мы не знаем точно длительность поколения. Сейчас они у людей там принимаются за 25 лет. А что было у австралопитеков? Может быть, это было 15 лет. И тогда эта разница будет нивелирована. То есть это уравнение со многими неизвестными. Но ученые хитрые, они ищут обходные пути. И вот недавно возник такой метод, очень классный, по-моему. Значит, я коротко про него расскажу. Значит, берем ДНК человека, который жил 100 тысяч лет назад, и сравниваем ее с ДНК современных людей и шимпанзе. И видим, что различие между этой древней ДНК и шимпанзе на 2% меньше, чем у современных людей и шимпанзе. Почему на 2% меньше? Да потому что время дивергенции было на 100 тысяч лет меньше. Окей, 2% накапливается за 100 тысяч лет, 20% накапливается за миллион лет. За 5 миллионов лет накопили все различия. Бинго, мы определили время дивергенции. Ну и когда мы все эти данные усредняем, то мы получаем некоторые оценки, тем не менее, очень приблизительные, с большим разбросом. И пока преодолеть этот разброс мы не можем. Поэтому какой-то там один плюс-минус миллион лет из цихилантропа никакой особой роли не играет, только в положительном смысле.
1: Ну я рад, что вы признаете, что это все с точностью до лапти, скажем так. Да, и сразу, поэтому мой второй вопрос. Раз вы уж сами подняли тему датировок там, древних людей каких-то, вот вам, пожалуйста. Когда описали митохондриальную Еву, впервые вот это понятие, lucky mother, удачливая мама, тогда, значит, получилось, что она жила 200 тысяч лет назад. И все очень обрадовались, потому что, мол, древнейшие сапиенсы-то, им тоже 200 тысяч лет, в Ома там эти сапиенсы такие спорные, но все-таки. Вот, и с тех пор, если вы сейчас заглянете в Википедию, бац! Значит, Ева уже у нас 140 тысяч лет назад жила, а сапиенс удревнился до 300 тысяч лет. Причем, как это сделали? Это просто анекдот. То есть они берут, значит, Джебел Ирхуд, который был вообще описан как родезийский человек или гидельбергский, и переописывают его как сапиенса. Это финт ушами номер один. А во-вторых, передатируют его. Был 160 тысяч лет, стал 315. А? То есть датировку переделываем, видовое определение переделываем, и у нас получается, что сапиенсам 300 тысяч лет, а Еве-то 140. Что с этим делать-то будем?
0: Да, этот вопрос, конечно, более мифологический такой. Ну, по поводу переопределения черепа и датировки, смотрите последний сайт моей презентации с Андреем Юрьевичем Журавлевым. Это нормальный для науки процесс. А вот вторая часть вопроса, что мы с этим будем делать? Ничего, потому что ничего с этим делать и не надо. Потому что это распространенный миф, что эта митохондриальная Ева должна была жить среди прежних людей. Вот жалко, что тут нет электронной доски, на которой схему можно было бы нарисовать. Но эта схема есть в статье Светланы Боринской на сайте «Антропогенез», «Митохондриальная Ева и генетическое разнообразие человечества». Кажется, так она называется. Я очень рекомендую ее посмотреть. Значит, что произошло вот эти 150 или 200 тысяч лет назад? Люди проходили один из периодов бутылочного горлышка. Численность популяции очень сильно упала, по некоторым расчетам, до 5 тысяч человек. То есть нас вид чуть не вымер. И почти все линии пресеклись. А из этих 5 тысяч человек, которые тогда жили, до наших дней дожили только потомки, которые унаследовали митохондриальную ДНК вот этой женщины или нескольких близкородственных женщин. Линии всех остальных людей пресеклись. Никакого противоречия со временем появления человечества здесь поэтому нет.
1: Ну, выкрутились. Давайте, окей, пойдем дальше. Допустим, вот вы говорите, нашли динозавров с перьями. Ах, как здорово, да? Динозавры с перьями. А значит, земноводных, значит, с перьями быть не может. А, допустим, с шерстью могут быть земноводными?
0: Ну нет, с шерстью тоже не могут.
1: Вот, смотрите, вот даже не ископаемое, а современное. Вот я нашел. Трихобатрахус раустус. Можно показать, значит, на экране? Нам. Волосатая лягушка. Так и называется. Вот, пожалуйста. Живет сейчас в Африке. Ну и что теперь? А завтра найдут осьминога с перьями. Что вы будете делать? Вот скажите, кстати, может быть моллюск с шерстью, а? Волосатая улитка, может быть?
0: Да нет,
1: тоже нашли. Улитки
0: тоже
1: в меловом периоде жила.
0: Да. А вот здесь уже Александр, конечно, изображает креациониста и нас с вами троллит.
1: Это серьезное обвинение.
0: Потому что он прекрасно знает, что у волосатой лягушки никаких волос, никакой шерсти нет. Ее кожные выросты абсолютно не похожи на перья. Наши перья состоят из мертвых клеток, заполненных в основном кератином. А эти выросты состоят из живых клеток. В них заходят кровеносные сосуды. И на перья они похожи, то есть на волосы, извините, они похожи чисто внешне. Ну, почему они возникли, там мнения расходятся. Может быть, для того, чтобы самцы, которые сидят рядом с кладками в воде довольно долгое время, получали больше кислорода через эти выросты. Так что, конечно, то, что у кого-то есть выросты, похожие на перья или на волосы, там ничего нам не говорит о ходе эволюции. Это просто независимое возникновение похожих структур, конвергенции. Ну, правда, я должен добавить, да, что в конце концов, конечно, у амфибий выросли волосы, потому что млекопитающие – это потомки амфибий. Но только сначала все-таки эти амфибии приобрели реберное дыхание, превратились в амниот, а уже потом они отрастили волос, шерсть.
1: Ну, так-то можно все что угодно доказать, да? Улитка вот у нас с шерстью тоже когда-то, значит, наши предки были улитками, да? Но есть же более простое объяснение, что просто творец, значит, он как хотел, так признаки смешивал. То есть это мозаичные формы. Просто их до потопа было много очень, а потом потоп значительную их часть уничтожил. Но будут палеонтологи дальше копать и находить, там, не знаю, рыб с перьями или насекомых с шерстью. И это будет доказывать только, что это мозаичные формы, а никакая там не вот эта вот ваша догматическая схема эволюционная.
0: Ну, какие-то мозаичные формы действительно могут существовать, но далеко не с любыми сочетаниями признаков. Да? В каком-то смысле, конечно, любая форма мозаичная, потому что скорость эволюции разных признаков разная. Да? И когда мы рассматриваем, например, переходные формы от рыб к тетраподам, к четвероногим наземным, то мы очень часто сталкиваемся с тем, что одни признаки у них больше похожи на признаки тетрапод, да, а другие признаки больше похожи на признаки рыб, и они образуют какие-то такие вот причудливые сочетания. Да. Ну а почему не может быть насекомых с перьями? Но на это нам дает ответ молекулярная биология, потому что в их геноме нет генов, которые отвечают за синтез кератина, и поэтому у них не могут возникнуть перья.
1: А завтра вот найдут жука с перьями, что вы будете делать, а? Признаете свою ошибку?
0: Да.
1: А утконос, вот вам, пожалуйста, яйца кладет, млекопитающее, клюв совершенно птичий. Это что значит? Птицы от млекопитающих произошли или млекопитающие от птиц?
0: Нет, это значит тоже просто, что клювы могли возникать много раз независимо в ходе эволюции. Тут, правда, ситуация немножко другая, чем с перьями у жука, потому что возникали они все-таки на общей генетической основе, да, некоторые роговые производные кожи, роговые производные эпидермиса есть, в общем, у всех, по крайней мере, через народ их позвоночных, да и у минок они есть. И у рыб бывают какие-то структуры из мертвых клеток, заполненных кератином, и у амфибий, там, и у птиц, и у кого угодно, да, но клюв возник независимо.
1: Ну, время
0: но
1: вышло.
0: А с яйцами разберемся в следующий раз.
1: Разберемся, обязательно, конечно. Значит, друзья, значит, покуда у нас, значит, из-за происков инопланетян лежит система голосования, вы запоминайте ваш выбор вредного оппонента. Вот говорят, заработало, ну, отлично. Тогда прошу оценить вредного оппонента. Насколько я был вредный, пожалуйста, перейдите и проголосуйте. То есть был ли я добрым другом, интересным собеседником, мастер каверзных вопросов или гроза лектора? Пожалуйста, проголосуйте, потому что вечером мы будем выбирать самого вредного оппонента. Но я надеюсь, что система голосования уже возродилась у нас. Значит, а сейчас мы переходим к вопросам зрителей. И присланный заранее, да, я пока закопаю свой топор. Пока. Значит, Дмитрий Этманов спрашивает, насколько хорошо изучена эволюция отдельных органов. Например, ушная раковина способна эффективно выполнять свою функцию только в достаточно сформированном виде. Что в таком случае могло запустить трансформацию жаберной складки или другого функционального органа, из которого образовалось ухо, сделав орган менее функциональным в самом начале? Есть ли примеры хорошо изученных органов и их промежуточных функций на пути эволюции?
0: Ну да, есть довольно хорошо изученные органы, ну, например, те же конечности четвероногих, да. У нас есть достаточно хороший ряд переходных форм, хорошо изучено эмбриональное развитие этих конечностей, хорошо изучена генетическая регуляция, и мы, в общем-то, понимаем, какие гены и как надо изменить, чтобы получить из рыбьего плавника там лапу четвероногого, да. Вот, а что касается утраты функциональности, то я расскажу историю короткую, вроде бы не имеющую отношения к делу, мою любимую, что, значит, решили получить мышь без миоглобина. Ну, важный белок накапливает кислород, но коутировали. И стали ждать, на какой стадии эмбрионального развития эта мыши подохнут. Ну, часть, правда, подохли в эмбриональном развитии. А многие родились на свет, выросли во взрослых мышей. И этих мышей стали гонять там всячески, да, заставлять их плавать до изнеможения. Ну, ничем не отличаются от нормальных. Значит, почему? Почему они не утратили функциональности? Да потому что у них развились более крупное сердце, потому что у них повысилась концентрация гемоглобина, потому что у них стала более густая сеть кровеносных сосудов, там, капилляров. Да? То есть многие изменения, даже вроде бы вредные, компенсируются либо на уровне физиологии, либо на уровне поведения. Вот там, конечно, речь не про ушную раковину, а про полость среднего уха, да, которая сформировалась действительно из остатка жаберной щели, там, из брызгальца. Да. Но вот древние тетраподы, они, видимо, дышали через брызгальца. Одна из самых примитивных современных рыб, многопер, он может вдыхать воздух через брызгальца, а может вдыхать через рот. Ну и через рот он вдыхает, когда аквариум достаточно глубокий, а на мелководье ему трудно голову поднимать, он дышит через брызгальца. Вот. Но если бы у него начала формироваться шея, то он вполне бы мог дышать через рот и на мелководье, и то, что брызгальца превратились в среднее ухо, ничуть бы не уменьшили его приспособленность. Ну а что касается того, что какие-то органы могут функционировать только в полностью развитом виде, да, это, конечно, тоже не так. Например, перья для полета могут служить только в полностью развитом виде, а вот для других целей, ну, скажем, как украшение или при некотором строении, как теплоизоляция, они могут быть полезными с самых ранних стадий своего развития. Вот и ответ на этот вопрос. Надеюсь,
1: давайте
0: я на него ответил.
1: Давайте теперь пойдем в зал. И, пожалуйста, вот дайте микрофон. Я вижу вот там руку в левых рядах. Да, пожалуйста, вот сюда. Представляйтесь, краткий вопрос, отдавайте микрофон.
3: Добрый день, меня зовут Трифон, я из Липецка. У меня такой вопрос. Можно ли считать все существующие виды в какой-то степени переходными? Эволюция не останавливается ни на секунду, как мы знаем. Или же все переходные виды пришлись на какие-то периоды глобальных изменений климата и уже все вымерли, соответственно?
0: Спасибо. Да, конечно, все современные виды в какой-то степени переходные. Во-первых, они переходные между друг другом, между современными существующими видами. Какие-то больше похожи друг на друга, какие-то меньше, какие-то очень похожи, так что мы их совсем с трудом различаем. Да? Ну и во-вторых, конечно, эволюция любого вида, и в том числе эволюция человека, продолжается. Она не может останавливаться, и хотя мы не знаем, какими будут люди через еще 500 тысяч лет, если выживут, но явно другими.
1: Спасибо. Значит, теперь вопрос задает Вячеслав Антонов из Петербурга. Приходилось читать убойный довод креационистов, основанный на научных работах, как они заявляют, о том, что не менее 3000 генов у человека мономорфные, то есть не затронуты мутациями. Креационистами делается ожидаемый вывод о невозможности мутации как движущей силы эволюции. Каковы возражения?
0: Да, хороший вопрос. Это вообще, конечно, удивительно, на первый взгляд. Потому что мутации, хотя и маловероятные события, что мутирует данный нуклеотид, вот вероятность этого низкая. А геном большой, и мутации в клетках наших происходят ежесекундно, и далеко не все их удается выправить по горячим следам. Да? Многие из них передаются следующим поколениям, если не организмов, то во всяком случае клеток. Ну и из-за этого, например, многие люди заболевают раком. Да? Как же получается, что некоторые гены у человека, например, гены рибосомальной РНК, действительно мономорфные? Очень просто, особенно просто это объяснить, когда такой ген имеется в одной или двух копиях на геном, а обычно это так и есть. Значит, любая ошибка в этом гене просто оказывается фатальной. И все люди, у которых произошла мутация в этих генах, ну, которые унаследовали такую мутацию от родителей, даже в одной из двух копий погибают, не рождаются на свет. Белок такой важный, функции его так строго определены предыдущим естественным отбором, что дальше никакие изменения в нем недопустимы.
1: Ну, насколько я еще знаю, вот это утверждение о большом числе мономорфных генов было сделано Юрием Алтуховым, генетиком, еще до того, как распространились методы непосредственного чтения ДНК с помощью там, ПЦР, и прочего. И на самом деле, когда появились методы прочтения непосредственно генетических цепочек, а не вот электрофорез, когда там по составу белка фактически, было показано, что на самом деле большинство генов так или иначе содержат мутации, хотя бы просто-напросто большинство этих мутаций никак не влияет на функцию этого гена. И на самом деле, по-настоящему, вот таких мономорфных генов, если они есть,
0: мало,
1: их очень мало, но так они одинаковые там, чуть ли не у нас и у там, большинства, допустим, вторично ротах, грубо говоря. Просто
0: да,
1: потому что действительно...
0: Да, но не подлежит сомнению, что многие гены очень консервативные. Вот мы берем дрожжей с нарушенным клеточным циклом, да, вставляем им ген человека, который регулирует вот этот переход от одной стадии клеточного цикла к другой, и исправляем их мутацию. Прошло 1,5 миллиарда лет со времени независимой эволюции дрожжей и человека. Белки взаимозаменяемые, гены практически идентичны. Ну, конечно, они остались мономорфными, ну почти.
1: Да.
0: Так бывает.
1: Следующий вопрос, пожалуйста, дайте микрофон вот туда. Вот там руку поднимает молодой человек. Пожалуйста, представляйтесь.
4: Здравствуйте, Егор из города Екатеринбурга. Меня очень заинтересовало исследование про цихлид, которые в одном озере находились в Африке, насколько я помню.
0: Да.
4: Как так вообще получилось, что несколько видов находятся в одном месте, соперничают между собой, при этом не скрещиваются? Еще и можно ли их назвать переходными формами друг друга?
0: Ну, переходными формами их, наверное, называть не надо между друг другом, но у них был общий предок, который попал в это озеро сравнительно недавно, и вот его можно назвать переходной формой между всеми этими видами и какими-то другими видами, которые живут в других озерах. Да? Ну, а как так получилось? Ну, по-разному. Про это есть достаточно много всяких работ и разных исследований. Значит, понятно, что во многих случаях они находят просто какие-то разные места обитания, да, немножко разделяются, одни живут поглубже, другие поближе к берегу, потом у них возникает там пищевая специализация. Вот, бывает, что у них возникает, например, там цветовой полиморфизм в результате мутации, и похожие по окраске рыбы начинают выбирать друг друга как лучших половых партнеров. Это для других видов рыб в Центральной Америке показано. Вот, значит, во-первых, у них происходит экологическая специализация, разделение ниш даже в пределах маленького озера. А во-вторых, иногда вот возникает такая изменчивость, которая в результате действия полового отбора приводит к репродуктивной изоляции. Вот примерный ответ на ваш вопрос.
1: Вопрос задает читатель издания «Лайфхакер». Какие птицы из ныне существующих произошли от динозавров и как это получилось?
0: Ну, все виды произошли, все птицы произошли от динозавров и из ныне существующих, и из не ныне существующих. Да, у всех птиц и близких их родственников, там авиалис и пегастилия, и той или иной степени близости к современным птицам, у всех у них были общие предки, и это были ящеротазовые динозавры. Вот. А как это получилось? Ну, ученые дискутируют об этом до сих пор. Есть разные гипотезы на этот счет. Некоторые считают, например, что динозавры лазили по деревьям, потом начали постепенно планировать с этих деревьев, там, с дерева на дерево, а потом перешли к машущему полету. Сейчас это, кажется, менее популярная теория. А другие считают, что они бегали по земле, и перья у них возникли вовсе не для полета, но они, например, могли помогать себе взбегать вверх по склону, размахивая своими оперенными передними конечностями, и так постепенно научились подпрыгивать, взлетать, и постепенно некоторые из них освоили полет. Интересно, конечно, и это обычное такое явление, что в разных линиях динозавров возникали приспособления к полету, и, видимо, переход к активному полету происходил не менее чем 3 раза в ходе эволюции. Читайте на этот счет заметку Сергея Ястребова на сайте «Элементы».
1: Вы согласились участвовать в блице. Это значит,
0: ой,
1: что...
0: Зачем?
1: Готовы? Готовы? То есть в ближайшие 3 минуты прошу вас отвечать максимально лаконично. Прошу запустить секундомер. Итак, чем объясняется постепенное пропорциональное уменьшение гигантских размеров живых существ? От мамонтов к слонам, от ящеров к ящерицам и т.п.
0: Этого не происходило. В одних линиях размеры уменьшались, а в других увеличивались.
1: Есть ли ясность на данный момент по мимивирусу? Переходная форма – это между вирусами и бактериями или нет?
0: Это не переходная форма, он близок к другим ДНК-содержащим вирусам.
1: Посоветуйте, пожалуйста, чем увлечь дитя 15 лет в мир эволюции? Докинс не помог.
0: Есть много других популярных книг, в том числе в списке литературы к этому выступлению.
1: Подчиняется ли креационизм принципу фальсифицируемости? То есть есть какой-то опыт, наблюдение или находка, которые бы их убедили, что они неправы?
0: Креационизм?
1: Да.
0: Нет, поэтому это не наука.
1: Корректно ли общих предков называть переходными формами?
0: Да.
1: Инвазивные виды, приспосабливаясь к новым условиям существования, изменяются? Можно ли сейчас какой-либо ранее инвазивный вид назвать новым?
0: Я таких примеров не знаю, но они, конечно, в какой-то степени изменяются, как и все виды в ходе эволюции, могут приспосабливаться к новому климату и так далее.
1: Может ли человек методами селекции без генной инженерии вывести отдельные виды животных? Например, не скрещивающийся между собой дрозофил?
0: Скорее всего, да, хотя убедительных таких работ нет, но мы точно можем получить новые виды путем гибридизации, и такие успешные работы есть.
1: Являемся ли мы, люди, переходной формой?
0: Современные? Ну, пока нет. Но если наш вид будет продолжать эволюционировать, то мы в нее превратимся.
1: Есть ли шанс, что у людей будущего вырастет вспомогательный мозг?
0: Нет, он не вырастет, но уже сейчас компьютеры можно использовать в этом качестве разными способами.
1: Есть ли оценки необходимого количества поколений для прохождения барьера нескрещиваемости?
0: Они очень различаются в разных случаях, как я рассказывал об этом во время лекции.
1: Есть люди, которые утверждают, что эволюция была наоборот, то есть это не черви наши предки, а люди предки червей. Как просто опровергнуть эти заявления?
0: Ну, люди, конечно, не предки червей, но эволюция может идти как по пути усложнения, так и по пути упрощения, поэтому опровергать тут нечего.
1: Что могут, будут делать ученые, когда мы изучим все виды?
0: Мы никогда не изучим все виды, потому что на это не хватит ни ученых, ни денег. Разве что 99% видов вымрет.
1: Будут инопланетные виды изучать. От рыб к рептилиям, от рептилий к птицам и млекопитающим. А куда дальше может пойти эволюция?
0: Это невозможно предсказать, потому что предсказывать эволюцию в большинстве случаев мы не можем, по крайней мере, на большие временные интервалы.
1: Так. Подскажите мне, сколько было вопросов? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Это не абсолютный рекорд, но это хороший показатель. Давайте вернемся тогда к вопросам из зала. И давайте начнем с балкона. Дайте микрофон кому-нибудь на балконе срочно.
0: Еще вопросы из зала?
1: Да. Балкон – это тоже часть зала. Давайте.
5: Здравствуйте, Виктор, Москва. Я могу представить переходы вот плавники, руки, крылья, все понятно, в голове можно представить. Но для меня вот есть два конкретно понятия, вот оплодотворение внутреннее и наружное. Ну, мне несложно представить полу. Можно объяснить, как произошло переход, вот что в голове лягушки условной пошло не так? Спасибо.
0: Да, ну, конечно, можно объяснить. Но наружное оплодотворение бывает же тоже очень разное. Вот, например, морские ежи там выметывают гаметы в воду, в море, они там где-то плавают, яйцеклетки и сперматозоиды ищут друг друга, еж сидит на дне, да? Это один вариант. А вот как происходит наружное оплодотворение у лягушки? Значит, самцы же ищут самок еще на суше, обхватывают тут их лапами, потом они прыгают вместе в пруд, да, и там, как только самка откладывает икру, так сразу же самец ее оплодотворяет. И их половые отверстия находятся довольно близко друг от друга. Ну, следующий этап логичный, он есть у многих амфибий. Самец прижимает половое отверстие к половому отверстию самки и передает туда гаметы. Так происходит, например, у тритонов. Они, правда, эти гаметы упаковывают там в сперматофор, но это уже внутреннее оплодотворение. Вот так вот примерно это и можно себе представить.
1: Так, я вижу там человека, похожего смутно на Михаила Гельфанда. Дайте ему
6: микрофон. Здравствуйте, да, Михаил из Москвы. Во-первых, есть просто живородящие рыбы, у которых анальный плавник превращается в пенис, и вы можете, если у вас мечехвосты, имеете сами меченосцы, есть в аквариуме, конечно, можете понаблюдать переход от наружного оплодотворения к...
0: У них все-таки нет наружного оплодотворения.
6: Проникающих. Ну, хорошо, у соседних рыб есть.
0: У соседних есть.
6: Вот. Про подсчет расстояния от нас до шимпанзе. Значит, если 2% накапливаются за 100 тысяч лет, да, то это дает не 5 миллионов до общего предка, а 2,5, потому что надо пройти путь от общего, от человека до общего предка, а потом от общего предка до шимпанзе.
1: Математик, да, в зале у нас завелся.
0: Математик
1: завелся
0: в зале. Ну что же, каюсь.
1: Так, можно, пожалуйста, в первые ряды?
7: Здравствуйте, я Максим из Фрязино. Я бы хотел спросить, а вам самому насколько сильно приходилось переобуваться в плане того, насколько ваши научные взгляды претерпевали изменения?
0: Ну, я недолго занимался наукой, я занимался там систематикой Дафни, и в основном, кстати, хотя это было в домолекулярную эпоху, мои всякие построения подтвердились, но было, конечно, да. Вот мне очень не нравилось, что те виды, которые мне надо различать, якобы скрещиваются. Я это в своей кандидатской диссертации опровергал. А потом оказалось, что они скрещиваются, причем у них есть так называемая интергрессивная гибридизация, то есть между ними действительно есть все промежуточные формы. Это подтвердили данные молекулярной биологии, и с этим не поспоришь, поэтому, конечно, приходилось.
1: Так, вопрос от Лисы А. Какая самая странная или смешная промежуточная форма вам попадалась?
0: Хороший вопрос. Странная или смешная промежуточная форма? Ну, наверное, это какая-то из вот этих. Я вот тут приготовил шпаргалку, если бы меня спросили про промежуточные формы среди членистоногих. Вот, тут вам не видно, конечно, издали, кроме, может быть, первых рядов. Значит, это...
1: Подержите, может, камеру. В камеру подержите.
0: Да, это какая-то из вот таких вот промежуточных форм, либо между базальными артроподами и эоартроподами, аномалокариды, их родственники, либо в пределах артропод. Но более определенный ответ я дать, к сожалению, не готов. Я так, подумаю вам, над этим.
1: Вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга издательства Alpina Nonfiction «Метазоа. Зарождение разума в животном мире»?
0: Я выберу последний вопрос.
1: Про странную,
0: поскольку он мне показался забавным, я не смог на него ответить, и он должен вызвать дальнейшие размышления. Хороший вопрос.
1: Да. Итак, зрительницы Лиса А, или зрители, уходит книжка. Значит, Сергей получает от нас набор подарков. Это сувениры от компании, от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Гедоколор». Это металлический диплом и деревянный блокнот. Какой? Это набор сувениров от gen.ru. Это пингвинопитек-космонавт. от Павла Краснова. И, внимание, медаль «Тихоходка» сейчас надели от Андрея Гребенюка, оригинальный научно-спортивный центр СКФО, город Ессентуки. И набор книг от издательства «Альпина Нонфикшн». А сейчас на экране должен появиться скетч нашей замечательной Юлии Родиной по поводу вашего выступления. Большое спасибо.
0: Спасибо.
8: Так что абсолютный материнский инстинкт у приматов – это миф. Оказывается, шимпанзе должны претерпеть некоторые воздействия в подростковом возрасте. Они должны иметь опыт общения с младенцами для того, чтобы впоследствии у них сформировалось нормальное материнское поведение.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях доктор биологических наук Владимир Григорьевич Бабенко, известный писатель к тому же. И я хотел ему задать вопрос. Вот то, что мы сейчас вот наблюдаем в нашей жизни, это все растущее антропогенное, ну, человеческое влияние на природу. И как к этому влиянию приспосабливаются птицы? Вот оказывается, в городах довольно много птиц живет. Может быть, не все так страшно, как нам кажется, что птицы давно приспособились. Они же ведь выглядят более мобильными, чем, скажем, какие-то крупные копытные. Ну, взяла птичка, перелетела с одного места на другое и вроде как уцелел. Вот что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, прежде всего, об антропогенных ландшафтах. Это уже избитая фраза, что практически на Земле не осталось ни одного участка, в той или иной мере, не затронутый хозяйственной деятельностью человека. Вы, Иван, много поездили, я тоже немножко поездил, и только один раз на Таймыре видел участок. В течение, наверное, 2 или 3 дней мы плыли на лодке по реке Попегай с товарищем, и ни одного следа присутствия человека там не было. То есть не спил дерево, ни пакета, ни бутылки, ничего. Вот совершенно дикие места. После этого мы приехали на старый геологический лагерь, и там было все: сломанный вездеход, остатки мамонта и прочее, прочее.
1: Рядом.
2: Рядом, конечно же. Что касается ярко выраженных антропогенных ландшафтов, как города, влияние здесь на птиц разное. Первое, когда город формируется, конечно же, масса птиц, которые нетолерантны к человеку, которые антропофобы, то есть человека боятся, ну, допустим, журавли, крупные хищные птицы, глухари те же, которые просто потому боятся, что их убивают, совы, может быть, хотя не всегда. Они просто избегают этих участков. Потом, когда город сформировался, здесь образуется тоже свое ядро птиц, которое можно разделить на 2 или 3 группы. Первая группа – это так называемые приведенные птицы, приведенные виды. Что это такое? Это птицы, которые раньше обитали в совершенно других местах. Например, воробей в Малой Азии, стриж где-то в скалах, сизый голубь тоже в Малой Азии. И оттуда по таким же антропогенным ландшафтам постепенно расселились на нашей территории.
1: Ну, я могу сейчас, извините вас, прервать вопросом. Я понимаю, как крыса там могла расселиться благодаря человеку, да, или там мышки какие-то, которые питаются просто запасами человека, там, зерном, отходами пищевыми, там, где есть человек. А птички-то как? Вот почему птицы расселялись за человеком?
2: Потому что человек строил ландшафты, которые здесь раньше не были. Город для стрижа – это сплошные скалы.
1: А, понятно.
2: То есть насекомые остались те же, но гнездиться раньше не было где. И поэтому вот город для стрижа – это скалы. То же самое для сизого голубя.
1: То есть изначально это скальные птицы?
2: Изначально это скальные птицы. Но стриж питается исключительно насекомыми, а голубь получает 2 плюса от существования в городе. Первый плюс – это возможность гнездования на чердаках, выбоинах и под крышами и тому подобное. А второй плюс – это пища. Дело в том, что город – это проточная система, то есть сюда поступает масса ресурсов, и отсюда вытекает тоже масса ресурсов, и частично эти ресурсы остаются в городе на помойках.
1: Помоечный голубь.
2: Да. Помоечный голубь, совершенно верно. Причем вот по сравнению с кольчатой горлицей, которая тоже проходит по городам, и вот я пытался недавно совершенно кормить кольчатых горлиц, правда, не здесь, а гораздо южнее, и они даже крохотный кусочек хлеба не могут проглотить. Она же голубь, сизый голубь, есть не только булки целиком практически, но и куски колбасы, практически замещает экологическую нишу ворон. И то же самое относится к воробьям. То есть воробей – зерноядная птица, может переходить на хлеб, но, конечно, колбасу он тоже может иногда подклевывать, но вот остатки пищевых продуктов – это самое главное для птиц, обитающих здесь. И раз мы переходим на пищевые продукты, мы обязательно должны отметить такую птицу, как серая ворона. То есть это исходно дикая птица, боящаяся человека. Если к голубю человек относится даже, может быть, положительно, а может быть, безразлично к воробьям, безразлично к стрижам, то ворон он не любит. Масса примеров, когда идет охотник по лесу и стреляет ворон просто так. Это, в принципе, остались какие-то, так сказать, наверное, поведенческие реакции у человека для города.
1: А в связи с чем?
2: Ну, не знаю, с чем. Потому что
1: воронофобия такая.
2: Воронофобия. Ну, может быть, считается, что они разоряют там гнезда уток там, и они действительно разоряют. Но охотники-то это не видят. Может быть, это передается из поколения в поколение. Такая информация, но на Дальнем Востоке, так как я работал, там оружия достаточно много, и правила охотничьи не такие четкие, то вокруг небольших таежных амурских поселков ворон практически не бывает. То есть все выбиты. В Москве эта дикая птица прекрасно себя чувствует.
1: А воробьев почему меньше стало в Москве в последнее время? Да и голубей, кстати говоря.
2: Значит, что значит меньше? Я просто занимался учетами птиц в Москве. Если нет вот каких-то цифровых данных, то я, не, ну, я верю, конечно, таким экспертным оценкам, но для того, чтобы точно знать, что больше или меньше, надо на постоянных маршрутах проходить там один и тот же маршрут раз в 5 лет, чтобы, так сказать, точно знать, что здесь больше, здесь меньше. Первое. Второе. Годовые колебания. Третье. И на самом деле, действительно, о них может быть меньше, потому что, в общем-то, ситуация с пищевыми отходами в Москве наладилась. И поэтому и ворон стало меньше, и голубей стало меньше, и воробьев стало меньше. Возможно, с этим. Дело в том, что, допустим, в странах Прибалтики в свое время голубей стало меньше просто из-за того, что... Ну, это лет 20-30-40 назад. Я знаю по литературе и по личным данным прибалтийских коллег, что их просто ловили сетями и потом сдавали в рестораны, и там из них что-то готовили. То есть это была такая городская охотничья птица. Ну и в Москве в свое время то же самое, а голубей сильно ограничивали, хотя в некоторых местах их подкармливали, но были особые бригады, которые на чердаках вылавливали и стабилизировали численность этих птиц, потому что, в общем-то, как вы знаете, они передают такой нехорошую болезнь, которая называется орнитоз.
1: Да, совершенно верно. Но об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что жестикулировать умеют не только люди, но и животные? Оказалось, что своеобразные жесты в своем арсенале имеют даже обыкновенные вороны, которые умеют не только виться над какой-то головой, но и привлекать внимание сородичей. Для этого в их арсенале есть определенные приемы, которые ученые обнаружили в результате 3-летних исследований. Это действие, соответствующее по смыслу человеческим жестам «посмотри сюда», «обрати взгляд на меня». Ворон, желающий, чтобы на него обратили внимание, брал в клюв палочку, шишку, кусочек мха, камушек и показывал его сородичу. В основном такие движения адресовывались ворону противоположного пола, причем птицы убеждались, что партнер их действительно видит. Такие действия приводили к развороту ворона, внимание которого надо было привлечь в сторону жестикулировавшего. В дальнейшем обе птицы начинали взаимодействовать. Интересно, что такое поведение поразительно напоминает поведение маленьких детей, желающих привлечь к себе внимание коллег по песочнице. В этом случае они протягивают или показывают соседу зажатую в руке игрушку. Подобные жесты считаются антропологами одной из основ языка жестов, из которого мог развиться и настоящий язык.
0: О животных.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с доктором биологических наук Владимиром Григорьевичем Бабенко. Мы с ним говорим о городских птицах, вот в связи с чем изменяется их численность. То есть воробьев визуально стало меньше, потому что меньше стало грязи, да?
2: Меньше стало, ну, и грязи.
1: Отходов.
2: Отходов, да, пищевых, доступных пищевых отходов. Если пищевые отходы все хорошо законсервированы в этих баках с крышками, то их оттуда достать невозможно. Вот в свое время, там лет, ну, 10 назад, утром идешь по Москве, вокруг мусорных баков лежит куча тряпок, бумаг и прочее-прочее, которые кто-то, какой-то злоумышленник, извлек из этих баков и разбросал. Это вороны. В ранние утренние часы забрались в эти баки, искали что-то съедобненькое, нашли что-то нет, но вот помойку снова разбросали. Угу. И потом вороны – одни из самых интеллектуальных птиц среди пернатых. То есть решают очень сложные задачи, экстраполяционные задачи, могут считать, там, отличают 7 от 8. Именно поэтому, повторяю, что это дикая птица, которую человек не любит, они прекрасно, хорошо себя чувствуют там, где есть пища. Но насколько хорошо, можно здесь посчитать, потому что я этим и занимался примерно. Численность ворон в Москве на 1 квадратный километр примерно в 5-6 раз больше, чем в лесопарках, и там в 10 раз больше, чем в лесах.
1: А изначально это лесная птица ворон?
2: Ну, точно сказать можно, что опушечная птица – это грач, а вот ворона откуда произошла, ну, скорее всего, лесная тоже опушечная птица, скорее всего, потому что орнитологи, которые пытаются классифицировать птиц по местам обитания, пишут о воронах и аналогичных птицах, скользко, широко распространенный вид.
1: То есть он так долго рядом с человеком, что уже трудно понять, где он жил исходно. Так
2: что... Ну да, судя по всему, что черная ворона, она более дикая, я просто по Дальнему Востоку знаю, она более дикая, чем серая ворона. Она гнездится в том числе и по долинам рек, и достаточно далеко от населенных пунктов, то, вероятно, и серая ворона, это практически очень близкие виды, вероятно, свою эволюцию начинала именно там.
1: Понятно. Но это мы три классических таких самых заметных вида птиц с вами обсудили. Но вот в южных странах действительно там горлицы еще мелькают, в городах очень много, да?
2: Ну, более экзотичные вещи, так сказать, я могу предложить. Вот есть такая известная утка-мандаринка, которая обитает и в Китае, и в Японии, и в Корее, и у нас на Дальнем Востоке. Так вот, общая численность мандаринки в Англии и в Германии выше, чем в исходных местообитаниях. Их просто завезли, акклиматизировали. К ним относятся очень хорошо. Вот Европа этим славится, птицей и животнолюбием. Из-за этого, так сказать, в каждом парке, в каждом специальном месте гнездования это огромные скворечники. Птица, как и в нашей гоголь, тоже гнездится в дуплах. Мандаринка гнездится в дуплах, и поэтому для нее специально делают какие-то искусственные дуплянки. Это прекрасно себя чувствует.
1: А попугаи, говорят, в Европе теперь появились?
2: Ну, это давно уже. Три вида. Два ожирелых попугая, один кремера, второй забыл, как называется, а один вид из калита. Это из Южной Америки. Если у кого занесет в Барселону, обязательно посетите парк Гауди, и там на пальмах они гнездятся, а перед входом в знаменитый музей Прадо гуляют эти попугаи тоже. Так что это еще одна проблема.
1: Почему проблема?
2: Потому что, как говорил известный зоогеограф Гепнер, акклиматизация всегда аморальна. То есть, когда мы привозим один вид в ту или иную страну, то аборигенные виды страдают. Самый яркий пример – это, наверное, Новая Зеландия, уже набившая оскомину пример. Я всегда удивлялся, что ежан туда можно привезти, там хорька можно привезти, жаворонка и скворца можно привезти, но как в Новой Зеландии на паруснике довезти лося или оленя, потом там выпустить, как живым туда довезти. И вот сейчас они там свыше 100 или 150 видов млекопитающих и птиц прекрасно себя чувствуют, вытесняя в том числе и гаптерию, которая уже в Новой Зеландии на этих двух островах практически не обитает, только на каких-то мелких
1: островах. Ящерица-гаптерия.
2: Ящерица-гаптерия. Киви тоже там где-то в загоне у них, ну и так далее. Совиный попугай, прекрасная такая, какапо.
1: Какапо.
2: Удивительная птица.
1: Ну, чем же удивительно, безмозглая абсолютно.
2: Ну, безмозглая, но жалко все равно, даже если жалко, она безмозглая,
1: да, да.
2: Но и она тоже...
1: В плане жалости она такая, да, удивительная.
2: Ну, да.
1: Что она вызывает такие чувства, даже у таких вот прожженных, я бы сказал, полевиков, вот его жалко.
2: А с другой стороны...
1: Но он не летает, на самом деле это очень интересная птица, которая
2: реально... Которая не летает, там штук 5 или 6 нелетающих птиц, из них половина вымерли,
1: да.
2: А какапо забирается на дерево пешком и клювом, а потом планирует оттуда, причем обитает в одних и тех же местах и протаптывает целые тропы к этому несчастному дереву, с которым он потом слетает. Мы отвлеклись.
1: Да.
2: Это вот еще один момент. Птицелюбие, так сказать, у нас пока это не очень хорошо развито, но BirdWatcher работает над этой проблемой. А вот в странах Западной Европы это все на очень высоком уровне. И там, во-первых, выпускают специальные журналы, причем определите птичку, причем сфотографированной птицей с очень такого неявного ракурса, то ли хвост, то ли нос, то ли какая-то отдельная перышко, угадайте птичку и угадывают. То есть работает на уровне очень высоких профессионалов, полевиков, орнитологов. Это первое. И второе, все страны также любят птиц, как, например, всех животных в Непале. То есть там никто не охотится, никто их не обижает. И вот у меня личное впечатление от Швеции такое, что первый раз, когда я увидел на берегу белощеких казарок в Швеции, там они сидели метров за 300, я там ползал к ним с фотоаппаратом, с телевиком, еле-еле нащелкал, потом через день в центральном парке Стокгольма чуть ли не наступал на этих казарок, потому что они там из-за таких благоприятных условий просто решили не лететь к себе в тундру. А на газонах в Стокгольмском парке не только травку щиплют, но и размножаются.
1: То есть они адаптируются?
2: Они адаптируются прекрасно. Причем адаптируются, это уже по нашим, по российским понятиям, буквально за несколько лет. То есть там, где птицы у нас в Подмосковье гусей подкармливают или не трогают, к ним можно подходить в момент миграции. Но это бывает первый браконьер, который это все разрушает, потом восстанавливается еще несколько лет.
1: То есть, на самом деле, птицы довольно гибко адаптируются.
2: Да, прекрасно адаптируются, так сказать. И внедрение некоторых видов птиц так сказать, связана именно с этим.
1: Ну, а скажем, вот чайки, да, мы видим, что иногда они вытесняют ворон. Ведь есть такой индекс интеллекта, да, птиц, кто-то озадачился, я не помню фамилию из исследователей.
2: Исходно Крушинский этим занимался.
1: Да, ну, Крушинский занимался в эксперименте.
2: Да.
1: А какие-то американские исследователи, просто все исследования, которые были, и все заметки натуралистов, которые были, они обобщили для того, чтобы выяснить, какие виды птиц наиболее интеллектуальные. Но мы об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что одной из самых сообразительных птиц является макпи, она же ворон-свистун, она же черноспинная певчая ворона, живущая в Австралии. На самом деле она не ворон никакая, а представитель подотряда певчих воробьиных, семейства ласточковых сорокопутов, подсемейство флейтовых птиц. Макпи легко приручаются, умные, веселые, сообразительные, а во время выведения потомства любят с налета долбануть прохожего по голове мощным клювом. Поэтому незлобные австралийцы в эту пору в местах гнездования пернатых носят шлемы. Кроме того, хитрая макпи не атакует человека, если видит, что он на нее смотрит. Поэтому, кроме шлемов, местные жители используют шляпы с нарисованными сзади глазами. Такой головной убор макпи атаковать не решается.
0: О животных.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Владимиром Григорьевичем Бабенко, доктором биологических наук, писателем, натуралистом. Мы с ним разговариваем о птицах, о том, как они адаптируются к человеку. Так вот, я закончу свою мысль, которую мы начинали. Вот в результате исследований американских ученых, основанных на систематизации полученных наблюдений, различных экспериментов и прочего-прочего, они выделили...

0: Лиза Чайка.
1: У белых людей понадобилось ей, что она там забыла. Вот, ну, то есть она бы книжки почитала для начала. Но это вот серия, что с жиру бесятся, книжек не читают, жизни не знают и лезут куда не должно. Вот, ну, а гребла, как бы уехала в Швейцарию, ну, что и требовалось доказать. Ну, прославилась, книжку написала, да.
2: Ну, вот я говорю, я дочитала книгу практически до конца, пыталась в ней найти смысл, зачем она все это сделала и что ее зацепило в этом мужчине. Поскольку он читать, писать не умеет, разговаривать особо тоже на ее языке, они друг друга очень плохо понимают. Менталитет, понятно, разный. Она чуть не умерла от малярии. Там тоже подробно рассказывают о том, как она попала в больницу местную городскую. Там небольшой поселок, по-моему, какой-то был. 5 дней там пролежала, лекарств нет, лечения никакого нет. Она потом ушла, потому что бессмысленно было там находиться. Ее постоянно кусали вши, блохи, разные насекомые. Она спала на коровьей шкуре. И вроде как интимные моменты там описывают, но думала, может, там она что-то ее зацепило, тоже нет. И не поняла, зачем она это сделала, поэтому жиру бесится, вы правильно дали определение всему этому происходящему.
1: Еще есть момент просто статистический, то есть, в Кении живет там сколько-то миллионов человек, да, сколько-то миллионов европейцев так или иначе туда приезжает там туристами, и на вот эти миллионы взаимодействий, ну, чисто погрешность как бы должна быть, что вот такая найдется тетка с прибабахом. Ну вот. Ее бы сводить к психологу и посмотреть, что у нее там в голове. То есть мы-то можем тут сколько угодно задаваться, там, что у нее там глюкнулось, да? Ну вот. А ее бы сводить к психологу, а может даже к психиатру, как вариант, и посмотреть. Ну вот. Ну как, вроде патологии-то особо нет. Я говорю, в принципе, такие взаимодействия-то были во все времена. Но как бы обычно это, ну, как-то со смыслом с каким-то, а тут, правда, смысла что-то вообще не проглядывает.
2: А еще я забыла добавить, что он плюс еще алкоголик, постоянно пьет и жует вот эту траву наркотическую, мира, как ее правильно произносить?
1: Ну, там по-разному, да? Там по-разному.
2: Да. Бесконечно он жевал эту траву, после которой ты не спишь, постоянно энергичен, и периодически его там накрывал, он с ума сходил. А вот смотрите, вы правильно заметили, что на самом деле это получается не масаи племя, правильно? И насколько тогда правильно обсуждать нам это племя, а не то, в котором она действительно жила?
1: Ну, по-хорошему, конечно, надо обсуждать самбуру, но, если честно, я не такой великий знаток тонкости различий, потому что в Кении есть вот 3 таких основных племени, ну, с какими-то подразделениями. Это масаи, самбуру и туркана. Масаи, они на юге в основном, они уже на границе с Танзанией, собственно, и в Танзании, и они постоянно смещаются южнее, они уже до середины Танзании дошли. А туркана – это на северо-западе Кении, получается, а самбуру – на северо-востоке, уже ближе к Судану, туда. И со стороны, глядя, это все как бы одни и те же товарищи. Такие длинные, тощие, с этими осягаями, с коровами, в этих тапках из шин автомобильных, ну и в этих каких-то побрякушках там красочных, и в этих а-ля саронги, которые они взяли у шотландцев, что замечательно. Там, ну, потому что англичане туда завозили тряпки из Шотландии, потому что надо было куда-то сбыть, там кризис перепроизводства, давайте вот этим папуасам как бы. Теперь национальная одежда у масаев и всех этих прочих – это шотландские ткани, вообще, что прекрасно, на мой взгляд. Вот. Но как бы с нашей точки зрения это все примерно одно и то же, но по большому счету между масаями и самбуру разница, ну, примерно как между русскими и поляками. То есть тоже, я думаю, с точки зрения какого-нибудь там, не знаю, итальянца, или там испанца, англичанина, русские, поляки, украинцы, белорусы, да, какая разница вообще? Ну, между русскими и белорусами действительно там особо нет. Вот, украинцы тоже по большому счету то же самое. Ну, поляки вроде уже что-то другое, да, какие-нибудь там, не знаю, чехи, словаки, кто там еще, сербы бывают, да, болгары. Ну, они же все как бы славяне. Все примерно одно и то же. Вот, и здесь вот примерно в таком же духе. Но если близко смотреть, то даже внутри самих масаев есть несколько диалектов, которые не очень-то похожи друг на друга. У них религиозные воззрения отличаются, у них какие-то местные обычаи отличаются. Вот, но они сами про это не знают. То есть если какого-нибудь масая произвольно взятого спросить, какие бывают разные масаи, он скажет, какие разные, все одинаковые, все вообще одинаковые, мы масаи, вот от Эфиопии, там, я не знаю, до Мозамбика, все одинаковые совершенно масаи, потому что он за пределы своего вот этого кочевья, там, в 30 километров жизни никогда не выбирался чаще всего, ну, там, за редкими исключениями, которые там, ну, бывают, которые на Занзибар там уезжают, но, в принципе, в большинстве случаев они знают вот свою округу, и там действительно они все одинаковые, а если бы там проехать, не знаю, 200 километров, они уже говорят на другом диалекте. Ну вот, и самбуру – это вообще свой язык. Ну, он из той же языковой семьи, конечно, и, в принципе,

0: там, наверное, ну, я говорю, русский и польский, что-то там похожее, да, звучит. Ну, вот строй языка там примерно такой же, но он не такой. И чтобы в этом разобраться, по-хорошему, надо там, конечно, долго жить. Ну, вот, потому что там еще и условия жизни разные. Потому что, ну, Самбуру – это почти пустыня. Вот, а Масаи – это все-таки степи. Ну, там как бы количество коров разное. А уже количество коров задает социум в немалой степени. Ну, экономика, она всегда в основе лежит. Вот, потому что одно дело, когда у тебя 200 коров, а другое дело – 2. Ну, как бы разница ощутимая. Вот. И Туркана, ну, Туркана еще, ладно, в стороне немножко, а Самбуру они ближе к исходнику, которые вот, они все из Эфиопии пришли, на самом деле. А в Эфиопии, видимо, может, еще даже с более северных областей. Ну, то есть все время движения, миграции идут с севера на юг. А масаи дальше всех прошли. И масаи, стало быть, намного больше смешались с другими, там, с дотогами, через дотогов, там, с теми же, там, хадзами, вот, ну, хотя напрямую с хадза они никогда в жизни браков не будут заключать, но хадза заключает браки с дотогами, дотоги с масаями, а плюс вокруг еще куча всяких разных земледельцев, они все не любят масаев, все дико лютой ненавистью, вот, но, тем не менее, периодически браки совершают промежуточные, ну, тем более вообще 21 век, вот, и поэтому масаи, они уже сильно другие, как бы, чем вот эти более северные, а северные все-таки сами по себе.
1: Ну, давайте тогда поговорим про их особенности отличительные. Вы говорите о том, что они сейчас примерно такого же роста, как и другие европейцы, но все-таки есть такой некий шаблон, что они очень высокие. И, в принципе, если поставить масаи и других людей из племен, да, других африканцев, они будут очень сильно выделяться. Понятное дело, за счет окраса, украшений и внешнего вида. Но даже если убрать все вот эти вот внешние отличительные признаки украшения, как еще их определить, отделить антропологически, если можно так сказать, от других национальностей?
0: Ну, по росту для начала. Про рост тут такой есть нюанс, что в конце 19 века у них средний рост был где-то 1,78-1,80 м. А в Европе было 1,65 м. И разница была весьма ощутимая. Поэтому во всех книжках написано, что масаи очень высокие. Ну, потому что 20 сантиметров разница, там приходили эти англичане, там, о, масаи, такой до небес. Причем они тощие, длинные, узкие, и это еще увеличивает как бы эту высоту визуально. А потом, на протяжении конца 19 века и весь 20 век, в Европе шла акселерация. Европейцы выросли на 15 сантиметров. И теперь в Европе местами рост средний, все те же самые 1,78-1,80 м, а где-то и 1,86 м в какой-нибудь там Голландии. Они вообще здоровенные, средний рост, там половина выше. И когда они приезжают, ну и я, например, да, у меня вот рост 1,78 м, вот вчера мне намерили 1,80 м неожиданно. Ну вот, видимо, я подрос.
1: Выросли.
0: Ну вот, как-то да. Вот. И вот, значит, когда я такой из себя приезжаю, значит, в эту Танзанию какую-нибудь или Кению, вот, ну, я не вижу, что они какие-то особо высокие, потому что они такого же роста, как и я. Потому что у нас акселерация прошла, а у них не прошла. Вот, и все, ну, с какой бы стати она у них прошла, если у них традиционная жизнь, все та же самая. Вот, ну, а у нас, ну, причина акселерации – это другая история, это прям, я не буду сейчас лекцию читать. Ну, вот, и мы как бы подросли, тем более мы все-таки в среднем пошире, ну, это я тощий, как бы, да, нормальные это европейцы, они сильно широкие, и видно, что европейцы прям крупнее, чем масаи, типа палки такие. Ну, а они должны быть палками, потому что у них терморегуляция такая. Вот, и как их отличить? Отличить их легко, потому что это, строго говоря, даже другая раса. Особенно если это самбуру именно и турканы, а вот масаи, они уже намешанные как бы в большей степени, это эфиопская раса так называемая. У нас в Африке есть несколько рас. На юге всякие бушмены, южноафриканская раса, в Центральной Африке пигмеи, центральноафриканская раса. Большая часть это, собственно, негрская раса, это такие вот негры-негры. А в Эфиопии, всяком там Судане и так далее, там так называемая эфиопская, или она же восточноафриканская раса. И они, с одной стороны, очень темнокожие, и даже могут быть еще более темнокожие, чем негры в Африке, в такой нормальной как бы Африке. Но при этом черты лица у них больше на европеоидов похожи. У них довольно узкое лицо, прямой нос, сильно выступающее переносе, довольно тонкие губы, ну, не сказать, что прям очень тонкие, все-таки толще европеоидов, но по негроидным масштабам тонкие. Вот. И, ну, скул каких-то особо нету, такое сглаженное лицо. Над брови практически отсутствует, лоб очень выпуклый. И, ну, они как бы вот другие.
1: Ну, вот. Как и раз этот актер идеально подходит под ваше описание.
0: Ну, да, естественно. И вот они, поскольку потихонечку мигрировали, а поскольку они скотоводы, они с соседями этими земледельческими, там, охотничьими не смешивались практически никак. Вот. Но все-таки потихоньку, когда они вот шли-шли-шли, потихонечку смешивались. Поэтому самые южные масаи, они уже заметно более негроидные. Их там не так много изучали, но там пара исследований было. И вот даже внутри масаев есть разница южных и северных. А турканы и эти самбуру, они самые северные, и они вот почти чистый, вот этот самый восточноафриканский вариант. То есть они такие хорошо темнокожие, но с такими тонкими вытянутыми чертами лица. Ну вот, вот они на фоне прочих местных жителей, ну там, если это Кения, кикую там главный народ, основной земледельческий, они прям вот глазом видно другие. И они выше ростом, потому что они скотоводы, и они пьют молоко с кровью. У них главная же еда – это молоко с кровью. Корове вскрывается вена, наливается там в эту бутылку, ну, из тыквы, горлянку. Ну, туда же на молоко наливается, все это, и как бы отлично, жизнь удалась. Вот, и они чаще едят мясо. Вот, не то чтобы они постоянно едят, но между с местными жителями вот другими, которые не масаи, ходит такая байка, что масаи каждый день едят мясо. У них прям слюни текут при этом, когда они это говорят. Вот, у них есть такой вот прям стереотип, что масаи едят мясо. А эти местные, это другие вообще никогда практически мясо не едят. Для них какая-нибудь там козлятина, вот такой кусочек, это уже там праздник вообще там на месяц. Но у масаев реально большое количество мяса они едят во время религиозных праздников. У них там бывают сборища, там какая-нибудь священная гора. И вот они туда собираются, там режут коров, действительно много мяса едят. А в течение вот дня и там суток, месяцев и так далее, ну, едят, но не то чтобы прямо сильно много. Потому что сама концепция есть коров, она противоестественная. Потому что коровы – это деньги. И просто вот взять из кармана, достать пачку денег и сожрать, ну, это странно, мягко говоря. Вот пустить кровушки, как бы надоить молока и все это смешать – это самое то, да. А вот прямо мясо – это как-то чудно. Ну, там, козлов каких-нибудь – это нормально еще, козлятину можно. А коров есть, вот, и часто у них эти коровы просто дохнут, они их выкидывают и не едят. Ну, вот такое тоже бывает. Вот. Но все-таки на фоне земледельцев они едят мясо и достаточно регулярно. Поэтому они здоровые, поэтому большие, ну, в высоту. А в ширину они не могут быть здоровенные, потому что терморегуляция, потому что нужно остывать. Вот они как палки ходят. Такие хорошо мускулистые, ну и причем они с мускулами у них все в порядке. Они бегают с детства, там другие не выживают, у них же отбор жесточайший идет. У них вот эти там 300 детей, так из них потом до взрослого вида доживает, там, не знаю, человек 20. Ну вот, там смертность просто запредельная.
1: Ну это, наверное, еще связано с обрезанием, да, поскольку...
0: И они... с этим. Там 10% во время обрезания умирают.
1: Сразу.
0: Есть статистика, да. Она такая неофициальная, там толком никто ее не считал никогда, но вот порядка 10% во время вот этого умирает. Потому что, ну, антисанитария просто невероятная, и как бы на них эти болезни тоже действуют на самом-то деле. То есть есть какая-то байка, что они там какие-то мегаустойчивые ко всему на свете, но это те, которые выжили устойчивые, а те, которые были хоть чуть-чуть неустойчивые, они просто помирают. Это мы можем дожить до взрослого вида и быть болезненными. Мы можем себе позволить лечиться там без конца, там все такое. А они вот как бы либо в гроб, либо ты здоровый. Одно из двух.
1: Ну, смотрите, получается, им делают обрезание мужчинам и женщинам. И я так понимаю, если вообще им задать какой-либо вопрос, в принципе, они всегда отвечают, ну вот бабушки, дедушки там делали, и да, мы делаем, да? И то есть критического мышления нет никакого, и, в принципе, на какой вопрос не задавай, они ответят так же.
0: Да. Так это, на самом деле, это не про масаев, это про кого угодно. А вы к нам в какую-нибудь там, даже не то что деревню, да, а там окраину Москвы поедете и спросите, а какого фига вы вот эту дичь творите?
1: Это я понимаю, да. Но мне интересно вообще, откуда вот эта странная тенденция? Это, наверное, вопрос звучит банально, но мне интересно, откуда вообще эта тенденция появилась к обрезанию? Вы можете мне объяснить?
0: Ну, есть псевдорациональное объяснение, что это чтобы там, значит, инфекции не скапливались и так далее. Но это псевдорациональное, потому что...
1: Но про эту, конечно же, теорию я слышала.
0: Так
1: про
0: не мыслил никто никогда в древности, потому что про все эти инфекции, это уже там хорошо, если конец 19 века в Европе. Ну вот. А просто так получилось. Потому что каких только не бывает вот этих извращений.
1: Ну не знаю, с таким же успехом можно было придумать, там, не знаю, отрезать левую руку, говорить, там, вот левая рука тоже...
0: Нет, ну левая рука, она все-таки нужна. Вот.
1: Ну
0: нет,
1: хорошо, же, ухо там.
0: Смотрите, допустим, масаи, они, например, зубы себе выбивают передние. И эта традиция, она впервые вот археологически зафиксирована еще 12 тысяч лет назад, если не раньше, в Северной Африке, северо-западной причем Африке. То есть какой-нибудь там Алжир, Тунис, вот там Афоку-Бурумель, какие-нибудь такие вот местонахождения, Тафаральт, и там у каждого практически выбитые передние зубы. То есть это было еще в конце верхнего палеолита. И вот эти племена, они, это что, это охотники-собиратели были, потом они стали скотоводами, потом они добрались до Эфиопии, из Эфиопии уже в историческое время они вот мигрируют на юг, и вот у масаев это до сих пор традиция есть. Вот нафига выбивать передние зубы? А вот так вот. А есть племя в Австралии одно, где во время инициации мужской делают надрез на бедре и всю жизнь поддерживают его в незажившем состоянии. То есть ему там лет, не знаю, 18, да, если не раньше, там 14, может быть, делают этот надрез, и он все время ее дербанит, все время втирает туда какую-то глину, все время чем-то ее вот как бы раздражает, чтобы не заживало. Это признак настоящего мужика. Вот, ну, он там живет лет там 25, наверное, вот, то есть, в принципе, ну, вся жизнь, это не значит, что он там до 100 лет доживает. Это он там лет 10 так вот коречится, ну, дохнет в итоге, ну, вот. Но, тем не менее, это вот как бы, вот какая рациональность, вообще никакой рациональности, близко даже нет. Есть обряды инициации, тоже там в мезолите еще зафиксированы, где там фалангу мизинца отрицают, ну, то, говорится, там руку не отрубают. Еще как, только не целиком, ну, целиком это не функционально, да, тогда они проиграют соседям. А фалангу мизинца отрезать, это запросто. Или во время там скорби по умершему, это и у папуасов на Новой Гвинее, у индейцев североамериканских, тоже вдова скорбящая отрезает себе фалангу. Известный прецедент, когда там вообще без пальцев оставались. Ну, вот когда там один муж, второй муж, третий муж, а там войны бесконечные, да, и там все, блин, что отрезать-то дальше, непонятно.
1: То есть у нее было 10 мужей, грубо говоря, она все 10?
0: Нет, больше, потому что больше? Не палец отрезает, а фалангу одну.
1: И она вообще понятна.
0: 1, 2, 3, 4, 5, ну, считайте, сколько их там получается. И таких как бы приколов, ну, там уши какие-нибудь растягивать, у вас сережки есть?
1: Нет.
0: Ну, вот у вас нет. А так вот, ну, у каждой второй у нас, да чаще, я думаю, гораздо есть. Вот зачем, да, идея дырявить себе мочку уха? Вот, сейчас пошла мода там ноздри дырявить, там язык дырявить, там веки дырку профигачить себе, что за бред. Вот, но делают же, вот, никакой логики нет. У нас-то это вообще, причем даже и не религиозное, а просто потому что хочу. А там еще и религиозное, потому что Бог велел. Потому что духи предков вообще спать не могут нормально, если не будет там, не знаю, такой-нибудь сплющенной головы, как деформация искусственной вот этих голов. Вот у этих хотя бы этого нет. Так что обрезание это еще лайтовая версия, это в принципе еще легко. Но у них вот еще зубы выбитые. Вот. И вот это бесконечное бегание детей, это же само по себе как бы нагрузка сумасшедшая. Там выживает там, 1 из 10.
1: А про духов предков мне очень интересно, там немножечко их верований касается, каких-то таких шаманско-религиозных, да, там в фильме, допустим, лежала беременная женщина, сказали, что она проклята или на ней порча, никто не стал ей помогать, и ребенка она потеряла, и потом ее там полуумирающую привезли в больницу. И если бы не вот эта главная героиня, женщина, которая помогла ее спасти, в принципе, она бы так и валялась, наверное, на дороге и померла бы там со страшными муками. Я понимаю, что есть магическое мышление, общение с духами. А какая у них основная религия? Шаманизм, получается? Или как ее назвать?
0: У них своя религия. Названия, я думаю, нету никакого. Ну, как бы формально это язычество называется, да, но язычество – слишком абстрактное слово. Просто своя религия. У них там есть свои боги. Они какие-то там у них цветные все. Там какой-то голубой бог, черный бог, белый бог, там еще какой-то, их там 6, по-моему, основных есть.
1: А голубой бог, кстати, в виде чего? Просто в виде цвета или как он выглядит?
0: Они у них какие-то такие не сильно персонифицированные. И, кстати, очень прикольно, что в тот момент, когда их завоевали европейцы, у них главным стал неожиданно белый бог, а до этого он не был главным. До этого главное, я не помню, какой это был, то ли синий, то ли черный, что-то такое. Но у них какой-то внятной иерархии нету этих богов. Они как бы есть, но они как бы сами по себе. И они между собой даже там не особо пересекаются. У них какая-то немножко разная там роль у этих богов, но там нельзя сказать, что этот главнее, это не главнее, потому что у них же не как у нас общество стратифицированное, да, где есть там президент, премьер-министр, декан, старший лаборант, вот, там какой-нибудь там Петрович, да, который там трубы крутит. Ну, вот. А у них же как бы есть старейшины, это просто старые мужчины, ну старые это там старше 30 лет. Ну вот, ну, там, старше 40, там, не особо кто и выживает. Ну вот, поэтому, если там ему, я не знаю, там, 60 лет, это прямо уже такой патриарх, там, что не сказать. Но он ничего особо, как бы, не командует, потому что в голове у всех примерно одно и то же, и какой-то вот иерархии особо нету. То есть нету короля, царя, какого-то там руководителя общего. Есть просто пожилые товарищи, но они все из одной деревни, поэтому они все на одной волне абсолютно. Они не спорят, они не скандалят, они все точно знают, что надо делать. И все решения как бы коллективно принимаются, ну, потому что для всех очевидно. У нас угнали коров – это плохо, мы угнали коров – это хорошо. Вот. И что это надо делать? Надо угонять чужих коров и не давать угнать своих. Все просто вообще как две копейки. Что еще как бы надо? Ну, вот. Поэтому иерархия не нужна. Вот. Ну, а поскольку они еще и сплоченные очень хорошо внутри себя, ну, все родственники так или иначе, вот их много, они все злые, они вооруженные, ну, как всегда с кочевниками, они могут загасить там любых земледельцев, даже более организованных. Ну, вот. И сейчас, например, там в Кении, в Танзании, те же там и Масаи, и Туркана, и Самбуру, это прям такой мощный фактор уничтожения страны, потому что они пасут этих коров, превращают их в пустыню, вот, и двигаются все время на новые пастбища, и методично уничтожают экосистемы, и никто с ними ничего сделать не может.
1: А я правильно понимаю, что они сами отказываются от сельского хозяйства, потому что это будет мешать тому, чтобы питались там коровы?
0: Земледелие — это вообще это для вот как бы рабов дело. Это вот земледельцы...
1: Но у них для этого женщины есть.
0: Ну, женщины там немножко могут что-то сажать, да, какие-то огороды, но в принципе земледелие — это удел вот каких-то неудачников, земледельцев. А нормальный как бы масай, он пойдет и себе это возьмет. То есть у них такая как бы философия, что моя территория — это там, где я стою. Ну, это как бы философия кочевника. Вот я сюда пришел, это мое. Вот, то, что здесь живут какие-то земледельцы и растят там какую-нибудь кукурузу, да, или там еще какой-нибудь сорго, ну, это мое. Вот я могу у них взять. Вот, что их никто не любит вокруг, потому что они приходят и берут. Вот, ну, так это у нас то же самое, я говорю, какие-нибудь там татаро-монголы, когда приходили, у них же абсолютно такая же философия была. Какие-нибудь там, не знаю, чичимики в Мексике пришли там тоже к майя, да, и там разгромили их всех. Тоже, вот, ну там, они не такие кочевники, там скотоводчества не было, но в принципе тоже кочевники. Ну, вот, это философия кочевника такая. А коровы — это да, это вот статус, символ, все такое, у них там все на этих коровах зацикливается.
1: Но вы говорите, что они между собой все-таки, они очень сплочены и всегда коллективно принимают какие-то решения. А вот я еще заметила даже по фильму, да, вот этот масай, наш главный герой, он всегда советуется с мамой. Вроде бы как бы при таком пренебрежительном отношении к женщине все-таки она имеет некую власть, да, и силу слова, потому что может повлиять даже на то, примут они эту белую женщину или не примут. Как-то это такая палка в двух концах.
0: Это на самом деле у кочевников норма. Кстати говоря, в преступном сообществе то же самое абсолютно. Тоже как бы презрительная к женщинам вообще, но мама — это святое. Вот, потому что когда он еще ребенок, отец в его воспитании участия особо не принимает, только что дубиной по спине по хребту ему фигачит периодически.
1: Так мать, наверное, тоже дубиной хреначит там по спине.
0: Вот, но нет, все-таки мама, она мама, как бы. И единственное, кто к нему нормально относится в детстве, это мама. Вот, вот в принципе единственный. Потому что другие сверстники-то тоже не сильно добрые, они же пытаются взрослых копировать. Ну, если это мужчина, да, он будет копировать взрослых. И как бы мама — это единственный авторитет. Она с ним хоть какой-то контакт социальный имеет. Вот. А остальные просто пафосные мужики, которые вот норовят хряпнуть по спине. Ну и тем не менее не сплоченные, да, как бы, потому что они все друг от друга зависят. Потому что в одиночестве масаи не функционирует. Они обязательно толпой должны быть. Ну вот, в этом их сила. Потому что если что-то сделаешь одному масаю, прибежит еще там как минимум 20, и как бы будет плохо. Вот. Ну, на этом все стоит. Ну, и, я говорю, у кочевников оно везде так. Всюду, вот где бы мы ни посмотрели. Вот, а что у тех же там казахов, киргизов, там такая же в точности история. То есть женщины сидят где-то в дальнем углу юрты в женском, да, и там из-под шконки не вылезают. А мама – это мама. Вот, она имеет право, она там может сказать что-то, посоветовать и так далее. Там про какую-нибудь Хубилая почитайте. Вот, единственный, кто мог его уговорить там не бухать, например, это его мама. Все остальные не могли.
1: Там очень подробно описываются все их интимные моменты. Понятно, что у них там женщинам обязательно делаются обрезания. Я подумала, может быть, как раз для того, чтобы они никакого удовольствия не испытывали там от интимного процесса.
0: Ну, они, я думаю, процесса. Так не мыслят. Но...
1: А как они... Ну, хорошо, как они мыслят? Допустим, она там описывает, что когда в книге, когда она первый раз испытала оргазм, он испугался, спросил, что ты кричишь вообще, все плохо, что происходит, что с тобой. То есть им это непонятно. Они не понимают никаких прикосновений, поцелуев. Я так понимаю, это такое отношение к какому-то физическому акту просто, без удовольствия.
0: Ну, потому что это сугубо такая брутальная вот эта культура воинствующая. Вот, вот он супер-мега-мужик. И что-то там, какие-то вот эти побуждения у женщин, все эти мысли там, ну, она как бы не очень человек, строго говоря, с его точки зрения. Потому что он вот вершина вселенной. Он самый главный, великий, могучий. А женщина для него существует. Вот, и у нее своих каких-то не может быть там желаний, побуждений, что-то еще там удовольствий. Вот, она там, не знаю, пасет овец каких-то, да, что-то она там делает свое, там, какие-нибудь плетенки, там, циновки плетет, ну, что там делают женщины. И вот ее это очень не колышет абсолютно. Вот, тем более у нее этих женщин, ну, если он нормальный, как бы, масай, у него их там, не знаю, 100 штук будет, ну, там, может, не 100, ну, там, не знаю, хотя бы 5. Это так, для совсем нищеброда.
1: А если не нищеброд, у него 100, и некоторых он в лицо не помнит, да? Каждую корову помнит типа по того. Имени, по лицу. Ну, женщины, да. Не обязательно.
0: Ну, да. Ну, их много, как бы, что и запоминать. Вот. Это, опять же, это нормальная такая вот скотоводческая тема. Вот, это во всем мире такая история. Вот, поэтому масаи, они вот, это тем более это любопытно, что, казалось бы, да, где экваториальная Африка, а где Монголия, вот, или там какие-нибудь скифы, вот, еще кто-нибудь такой. И, казалось бы, вот вообще совершенно все не одно и то же. А вот настолько все одно и то же, что прям диву даешься, как среда определяет бытие.
1: Ну, это такой, знаете, у меня больше философский вопрос. Когда тогда у людей вообще они начали задумываться о своих чувствах? Или это просто все-таки отношения все и создание семьи для них было просто какое-то физическое действие?
0: Нет, на самом деле задумывались точно, потому что...
1: А как,
0: есть,
1: как
0: например,
1: можно определить, как они задумывались?
0: Вот, на мой взгляд, самое показательное – это всяческие мемуары австралийских аборигенов, которые вот прямо из каменного века только что вылезли. Да? И она там, это Австралия, в изоляции, там 50 тысяч лет была. И у них есть предания и мифы, вот байки свои собственные, в духе Ромео и Джульетты, что вот были юноши и девушка, которые принадлежали к одному там какому-нибудь этой фратрии, там клану, там, не знаю, какаду, допустим, и они никак не могли там жениться друг на друге, но они очень любили друг друга и не нарушили, значит, все там устои вообще человеческие, и там поженились и свалили в пустыню, а все племя решило, что это вообще ужас-ужас, потому что как так можно, и решили их прибить, и долго за ними гонялись, ну и в итоге, как правило, прибили все-таки, вот, но вот они так любили друг друга. То есть у австралийских аборигенов это есть. То есть, а учитывая, что они, я говорю, там 50 тысяч лет в изоляции сидели, ну, значит, 50 тысяч лет назад это уже было. И, ну, вот из Африки оно разъехалось у всех. Ну, это просто как бы наше свойство, что у нас такое есть. Так что эти чувства-то есть у всех, но другое дело, что культура может это сильно подавлять. И что как бы неприлично мужчине задумываться о чувствах женщины. Ну, вот, ну, она же как бы фу-фу, вот, поэтому что о ней думать. И нормальный мужчина как бы в отношении, в общении с другими мужчинами, он будет всячески показывать, что вот он пренебрежительно к женщинам относится. Потому что это как бы он настоящий мужик. Это вот он такой брутал и мачо. Вот, ну такая вот мачо-культура. И для вот таких как бы примитивных обществ, там бронзового века, раннего железного века, таких вот воинствующих, которые вечно с кем-то воюют, вечно дерутся, это крайне характерно. А если это какие-нибудь земледельцы, ну, почему у нас, собственно, мир-то земледельческий в итоге в основном, а не скотоводческий, могли бы скотоводы быть везде. Но земледельческая версия выигрывает, потому что там женщина неожиданно оказывается, что это тоже человек, что у нее тоже есть какие-то мысли, и потенциал как бы общества вырастает чудесным образом в два раза, ну, а то и не в два, потому что женщин, как правило, просто тупо больше, чем мужчин. Мужчины быстро кончаются там на войнах, там, где угодно. Ну, вот. И если женщина может тоже думать, может что-то творить, имеет право там принимать какие-то решения, а женщин просто дофига, вот, то, ну, это как бы общество становится несравненно успешнее, неожиданно для всех. И в итоге в краткосрочной перспективе скотоводы побеждают, ну, пришли татары-монголы, порубали всех там до Адриатического моря, да, там прорубили. Вот. А на долгосрочной перспективе земледельцы выруливают. И в итоге вот сейчас Монголия и то там в основном все живут уже там в городах, на самом деле. Ну, все-таки уже там большая часть не в юртах все-таки, ну, или там в Киргизии какой-нибудь, да, там в Калмыкии. Вот, ну, то есть, наверное, есть какие-то там особо традиционные персонажи, но их все-таки не большинство уж точно. Вот, потому что все-таки вот этот вариант жизни, где все друг с другом налаживают нормальные отношения и договариваются, он оказывается просто эффективнее. Вот, поэтому, собственно, в Кении и в Танзании и масаи, и самбуры, и туркана считаются такими, типа, деревенскими дурачками. Ну, то есть все уже в 21 веке, все уже там с телефонами, да, уже в нормальной одежде, а эти вот этих тряпках каких-то цветных пасут коров и бьют жен. Это как бы просто вот дичь какая-то. То есть местные вот какие-нибудь там кикую и все прочее, они это так воспринимают.
1: А можете вы объяснить, почему они противятся цивилизации?
0: Никто не может объяснить, на самом деле, потому что, ну,
1: Я там слышала теории, якобы они вот видели, как убивали их там соседние племена, там англичане, допустим, или еще другие.
0: Все чушь собачья.
1: Европейцы, и они тем самым, навязывая якобы цивилизацию, тем самым они сейчас вот настолько архаичны, вы не можете объяснить с точки зрения.
0: Нет, потому что подавляющая часть вот этих всех масаев, они про цивилизацию очень мало чего знают, честно говоря. И про историю...
1: Же, ну, просто элементарно, они с ней постоянно сталкиваются. Они очень часто для туристов выступают.
0: Нет, это да, но я имею в виду, что...
1: Как она все-таки в них не проникает, я не понимаю.
0: Про взаимодействие там с английскими колонизаторами, вот рядовой масаи не знает, как правило, ничего, честно говоря. Какие-то байки у него там в голове, может быть, есть, а, скорее всего, вообще их нету. Потому что, ну, откуда у них это возьмется вообще?

методами, и он увидел, что вот некоторые структуры перемещаются по поверхности. Иногда они как-то немного меняют форму. Вот эти вот панорамы. Тут это, конечно, вызвало много споров, вызвало критику. Ну, говорили, что, может быть, это ветер. Но ветер мерился, скорость ветра мерилась на этих аппаратах, и она была маленькая. Я говорил, у поверхности ветер медленный, только наверху он сильный. И как бы сдвигать такие камни уже достаточно большого размера он не мог. То есть какие-то движения, какие-то странные формы он наблюдал. Но он построил целую зоологию такую, фауна, флора. Может быть, немножко тут он перегнул палку. Вот, но мне это как-то нравилась вот смелость эта. Но критический момент был, произошел вот совсем недавно, ну не недавно, это уже было пару лет назад, мы познакомились с нашими коллегами из сибирского отделения. Валентин Николаевич Пармон, это сейчас он вице-президент, а тогда он был директором института катализа, они услышали про наши все эти вещи, говорят, а ничего странного, в наших установках катализа мы видим, там у них не такие, конечно, высокие температуры и давления, но тоже там десятки атмосфер, сотни градусов. Мы видим очень странную химию, мы видим какие-то необычные реакции. И вот мы написали совместную статью, если тут она существует, ее можно скачать, «Успехи физических наук» в открытом доступе, вот в апрельском номере прошлого года она есть. Тут подробно все описано, и вот формы, и химия. В чем тут суть? При повышении температуры химические реакции резко ускоряются, и процессы, которые невозможны на Земле, становятся возможны. И поэтому про углерод мы говорили, на основе углерода ничего сделать нельзя. Но есть полимеры, вот их видят в этих установках для катализа, которые обладают стабильностью при температурах больше 500 градусов. То есть и они делаются на основе азота. Азота тоже достаточно много в венерианской атмосфере. То есть азот может заменить углерод. А что заменит воду? Воды жидкой нет. При таких температурах уже нету ни жидкости, ни газа. Возникает то, что называется флюидом. Ну, это, так сказать, известно из вот общей химии. При высоких температурах все вещество испаряется, и получается такая и не жидкость, и не газ, то, что называется флюидом. Но для воды эта температура при атмосферном давлении это где-то 400 градусов. Но на Венере воды мало, а зато много углекислого газа. И вода является важным растворителем. И роль такого растворителя на Венере может играть двуокись углерода, которой очень много. То есть жизнь будет как бы на основе азота, вот этот флюид из двуокиси углерода, будут совсем другие, другая химия, другая жизнь. И, в общем, черт его знает, что там получится. Конечно, это все пока догадки. Мы планировали делать такие эксперименты в их лабораториях, но, к сожалению, вот смерть Леонида Васильевича это дело как-то затормозило. Но, надеюсь, мы все-таки какие-то эксперименты проведем. Но окончательный, конечно, ответ может дать только космический эксперимент, о котором я вот позже вам расскажу. Ну, есть и вторая область на Венере, которая тоже вызывает большой интерес. Это облака. Есть много кандидатов сейчас в обитаемые миры, и последние годы как-то вот все начинают понимать, что жизнь это не обязательно, так сказать, бегающие там кролики, зайцы, это что-то может быть совсем другое. Вот черные курильщики, о которых я говорил, вблизи подводных вулканов, вот они здесь показаны, они, это странно, потому что мы привыкли, что жизнь это на основе солнечного излучения, фотосинтез, нет, ничего другого, совершенно другая химия, совершенно другая энергетика, она существует, и там большие колонии бактерий. И вот одно из мест, где ожидается еще жизнь, это здесь как-то консенсус у ученых больше, это облака Венеры. Почему? Ну, микробы очень распространены на Земле, их находят, где их только не находят. В стратосфере есть измерения на воздушных шарах, находят микробы. Я говорил, в глубинах океана, в земле, на глубоких шахтах. То есть микробная жизнь, она очень распространена. Чем Венера интересна? Потому что на высотах
на высотах вот 50-60 километров уже там нормальное давление. В каплях серной кислоты, из которых состоят облака, достаточно много воды, есть углерод. Много таких полевых микронных частиц, на которых все это может осаживаться, которые...

0: идут вулканы, на которые сопоставляют вулканы. И что важно, вот здесь, не знаю, не очень, может быть, хорошо это видно, потому что на следующем рисунке я покажу. Но когда смотрят на полосы поглощения, такие тонкие эксперименты, которые идут облака, там видят некоторые линии, которые известны, потому что вот микробные колонии, если их облучать этим излучением в этой длине волны, ультрафиолетовой, они дают поглощение в этой именно области. То есть какие-то странные области поглощения, которых газ обычно не дает, там что-то еще есть. И вот сравнивая с земными, это, по-моему, на следующем рисунке луч, да, вот здесь это лучше видно. Ну, вот этот рисуночек, он как-то, может быть, более четко иллюстрирует эту возможность вот этой микробной жизни. Здесь вот облака, здесь существует какой-то неизвестный поглотитель, вот, который мы, может быть, приписан к микробам, потому что, ну, я не стал показывать слайд, где там перечислены разные микробы, и в каких областях поглощения они сложные, какие области поглощения они имеют. Ну, совпадает это. Вот, как бы за счет того, что есть постоянная конвекция, эти частицы не осаждаются, они постоянно поднимаются, и вот среди такого сернокислого аэрозоля в облаках какая-то жизнь может существовать. Ну, здесь сторонников вот этой концепции гораздо больше, чем первые, но мы обе надеемся проверить. Ну, это я уже рассказывал. Вот. Ну, последнее, что я хотел сказать, это вот про экзопланеты. Ну, это отдельная тема. У вас, ФНБС, кто-то читал по экзопланетам лекцию, да? Ну, наверное, тут многие на ней были. Я не буду говорить, но найдено там несколько тысяч самых экзотических экзопланет у многих звезд. Это сейчас целое новое направление науки, но мы тоже потихонечку пытаемся этим заниматься. Ну, вот если... И среди них много, вот это... Значит, это звезды разные, разные интенсивности, это... Красные это карлики, вот температура звезд растет. Вот, и если, так сказать, вот где-то вот здесь посередине наше Солнце, вот земные условия, и большое количество планет, экзопланет находится в этой зоне, где Венера, около 50. Но они как бы для каждой звезды, чем больше освещенность, чем больше смещается это от звезды, вот эта зона. Но это еще не зона обитаемости. Вот такая зона, где находится Земля, там свои экзопланеты. Венера все-таки мы не относим к зоне обитаемости, но несмотря на ее условия. Но таких экзопланет очень много. Поэтому ну вот, те, кто изучает экзопланеты, для них Венера – это некая особая планета. Специальное внимание ей уделяется, потому что, изучая ее, можно много узнать про сходные планеты у других звездных систем. Ну вот, я прихожу уже к концу моего рассказа. Вот проект, которым мы занимаемся вот вместе с коллегами из ИКИ, из НПО Лавочкина и с коллегами из нас, он называется «К Венере вместе». Это наше обсуждение вместе с коллегами из НАСА, это Американское космическое агентство. Проект называется «Венера-Д». Это российский проект, но в нем планируется участие американцев. Значит, какие задачи мы хотим решить? Ну, я не буду вас долго мучить, я обо всем этом говорил, потому что Венера так устроена, что большинство задач нельзя решить дистанционно. Вот Марс, Луну можно наблюдать в телескоп. Сатурн можно наблюдать в телескоп. Венеру нельзя, потому что Меркурий очень хорошо наблюдается, хотя он низко над горизонтом. А Венеру нельзя. Венере ничего не видно. Телескопы здесь не помогают. Надо на нее лететь. Мы, прежде всего, для нас важен гигантский парниковый эффект, механизм суперротации, о котором я говорил. Надо понять химию облаков, состав атмосферы. Вот поверхность, очень интересные структуры на поверхности, которые достаточно молодые, они как-то созданы взаимодействием лавы со старыми какими-то слоями. Мы, в общем, мало про это очень знаем. Элементный состав поверхности, потому что там много радиоактивных изотопов. И Венера живая планета, до сих пор работают вулканы, есть электрическая активность, сейсмическая. И с точки зрения вот тех, кто занимается магнитосферами, очень интересно, как атмосфера Венеры взаимодействует с солнечным потоком. То есть целый класс большой задач, которые можно решить, которые пока открыты. Вот. Но толстый слой облаков ограничивает наши возможности, необходимы прямые измерения в атмосфере и на поверхности. Так. Ничего, там вода пролилась. Вот, поэтому нужны приборы, которые способны работать в такой агрессивной среде в течение длительного времени. Есть приборы, которые должны работать внутри вакуумного контейнера. Ну, мы примерно делали такой вот в советских экспериментах, мы можем использовать этот опыт. Но есть и другие, которым нужно, если мы интересуемся климатом, нам нужны долговременные измерения, которых раньше никогда не было. Я говорил, самый длинный посадочный аппарат советский прожил порядка 2 часов, потом он перегревался. И это трудно обеспечить. Там задача вот нас все время спрашивают, а вы можете сделать, чтобы аппарат жил сутки? Можем. Он может хоть неделю жить, но тогда там теплоизоляция съест всю массу, и для приборов не останется места, потому что общий бюджет, который можно доставить на Венеру и посадить, он постоянный. То есть мы должны все время выбирать оптимум между теплоизоляцией, то есть которая будет время жизни давать длинное, и теми научными экспериментами, которые мы проведем. Вот мы показываем, что современные приборы, они высокоинформативные, то даже задача не провести эксперименты, а успеть передать информацию. И тогда вот какой-то баланс между массой, которая тратится на теплоизоляцию, массой, которая тратится на науку, достигается. Но где-то вот 2-3 часа, в принципе, мы видим, что достаточно для того, чтобы провести все необходимые измерения. Но мы сидим в одной точке, и мы не можем взять образцы там из многих мест. Этого достаточно. Поэтому наш аппарат, вы видите, он состоит из двух, наш проект, из нескольких элементов. Это орбитальный аппарат на такой полярной орбите. Посадочный модуль, вот который я говорил, обновленный вариант того, что было вот в советских аппаратах, вот, с длительностью работы вот хотя бы 2-3 часа. И американская долгоживущая станция, которая будет изучать сейсмические вопросы, климатические вопросы, которая простая, там она может и перегреться, которая будет жить дольше. Ну, я, чтобы просто не пугать, это не надо смотреть, вот это просто, чтобы вы понимали, какой серьезный научный комплекс вот стоит в орбитальном аппарате. Около 20 приборов в самых разных диапазонах, самые разные задачи решают. Ну, то есть это, естественно, мы, прилетев к Венере, мы хотим комплексные измерения провести. Ну, про посадочный модуль я рассказывал, здесь очень важно сделать теплоизоляцию. Вот, планируется, значит, изучать. Здесь важно обеспечить систему, которая забирает внутрь материал венерианский, и потом уже внутри его анализирует и передает информацию о вот, химическом анализе, передает информацию на Землю. При спуске этот аппарат, при спуске посадочный аппарат будет тоже проводить измерения атмосферы. Спуск достаточно медленный, в Венере атмосфера плотная, тут будет достаточно долго он длиться. Поэтому получится, в общем, такая интересная комплексная экспедиция. И вот с учетом вот всех этих разговоров о движущихся структурах, очень важно, мы большое внимание изучаем сильно такой очень хорошей, качественной фотосистеме. Есть большой комплекс телекамер, которые будут с хорошим временным разрешением, с хорошим пространственным разрешением снимать. Если действительно там что-то будет двигаться или шевелиться, мы это обязательно увидим. Поэтому мы надеемся на какие-то открытия тут. Американские коллеги хотят предложить нам такой зонд, который будет маневрировать, летать вверх и вниз. А здесь это важно, потому что мы сможем такой вертикальный срез сделать состава атмосферы, увидим атмосферу внутриоблачного слоя, увидим вот эти вот, тот самый ультрафиолетовый поглотитель, то есть увидим, может быть, вот обитаемость вот этих микробактерий, которые в облаках, то есть он будет через облака проходить, потому что он вот летает как раз на правильной высоте, но у него переменная высота. Ну, мы сейчас думаем о месте посадки. Скорее всего, места посадки будут в высоких широтах, в отличие от тех, которые были в советское время. Ну, это еще далекая перспектива. И вот расчет, который вот как раз Олег Седых делал, что Вот если мы запускаемся в 29-м году, тут есть разные варианты разгонного блока на новой ракете «Ангара-5», то вот все эти научные, большинство научных задач, о которых мы говорили, и спускаемые аппараты, и орбитальные модули, может быть, даже удастся поставить субспутник, в принципе, вот благодаря вот мощности этой новой ракеты, разрешаются. То есть, в принципе, перспектива у нас есть. Как вы видите, мы целимся на 29-й год. То есть, молодежь, которая есть здесь, присутствует, наверное, надеюсь, увидит эти результаты. Ну, я как раз Фаине Борисовне обещал час говорить. Как раз час кончается, но я буду заканчивать. Я хочу закончить словами Ломоносова, снова к нему вернуться. Мне очень не нравится. Некоторые спрашивают, ежели где на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Ежели кто про то знать хочет, то пусть поедет для того же и на Венеру. Вот поедем на Венеру. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы. Да, я забыл сказать. Я такие календари красивые принес, которые в нашем институте сделаны. И вот задающим вопросы вот будут вручаться как подарки календари.
1: Уважаемые гости, мы записываем на видео, поэтому большая просьба задавать вопрос в микрофон. Хорошо, я буду подходить ко всем. Поднимайте руки.
0: Так громче, пожалуйста.
2: Спасибо огромное. Возможно ли терраформирование Венеры?
0: Я плохо слышу.
2: Терраформирование Венеры, возможно ли?
0: Терраформирование? Да, ну, да. Я думаю, что нет. Хороший вопрос, но говорят больше о терраформировании Марса, потому что это проще сделать. С Венеры как-то это далеко зашло, и я думаю, что вообще, если так говорить, я думаю, что вот Луна и Марс – это последние такие небесные тела, куда человек еще полетит, потому что дальше уже человеку делать нечего. Планеты-гиганты, там страшная радиация, Венера, но вы слышали про нее, я думаю, никогда на нее человек не попадет, да это и не нужно. Роботы сейчас могут сделать все измерить, совершенный робот, зачем рисковать человеком, что он может сделать намного меньше. Вот современный искусственный интеллект. Поэтому Марс – это другое дело. Марс – это почему про Марс говорят, потому что там есть такая теория, Марс – это запасная планета для человечества. На Марсе, в общем-то, прохладно, но, в принципе, температура типа как в Антарктиде, гравитация маловато, магнитное поле слабое, но зато там, то есть из всех планет он более всего подходит для терраформирования, как некий такой будущий форпост. Хотя вот при современных условиях долететь до Марса очень трудно из-за той же радиации. А Венеру, ну вот, придется вот так изучать с помощью роботов. Так, пожалуйста, спасибо за вопрос.
3: Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Почему американцы сейчас взяли такое главенство в полетах на Венеру, когда у нас раньше было?
0: Они не взяли главенство. Нет, вы не совсем правы. Давайте я покажу. Мы, ну, во-первых, там, сказать, надо дружить там. Вот если так посмотреть на состав, это наш проект, в который мы пригласили американца, потому что, ну, есть какие-то Нет, они делают несколько дополнительных экспериментов, ну, которые для нас интересны, которые мы сами делать не планировали. То есть тут такое хорошее, что ли, взаимодействие, потому что мы взаимодополняем друг друга. Главное в этом проекте – это все-таки посадка. Главное – это прямые измерения. Вот измерения на аэростате, они тоже интересны, но самое главное мы все-таки найдем вот на поверхности. Это мы... Что? Это вот посадочный аппарат чисто российский. Нет, мы не тут никому ничего не отдаем, и американцы это понимают, они говорят, что это российская миссия, в которой мы, так сказать, приглашены участвовать. Но еще там не все просто так, вот с появлением Трампа все это осложнилось. Возьмите, пожалуйста.
4: Благодарю вас. Лев Матвеевич, спасибо большое за лекцию, за вдохновляющую лекцию. Скажите, пожалуйста, мне такой немножко приземленный вопрос. А есть понимание, сколько это приблизительно денег для России будет стоить?
0: Повторите вопрос.
4: Сколько это приблизительно денег для России? Ну и, будут, и вопрос с финансированием, он решен или будет решаться? И сколько это денег?
0: Ну, хороший стоит? Вопрос. Тут вопрос финансирования самый главный. Потому что если бы оно было, мы бы на Венере были еще там в 2000-е нулевые годы. Сейчас, вот я должен сказать, вот сейчас на этот проект финансирования нет, но с 2021 года оно начнется, поэтому мы, рассчитывая наш срок 2029 год, мы учитываем. Тут проведена очень большая работа, но уж я не буду все раз... Я там Путину писал письма про это, он как-то поддержал, но вот от этого до реализации проекта долго. Но сейчас Роскосмос поверил в это, вот НПО Лавочкина работает активно по заданию Роскосмоса, и даже мы там думаем... Я сейчас пока не хочу тут забегать вперед, даже думаю не об одной миссии, а о целой венерианской программе. Но пока вот главное для нас вот это сделать. И там где-то будут участвовать американцы, в других могут быть другие страны. Мы тут не ограничены в выборе партнеров. У нас, возьмите тоже календарь, у нас хорошее взаимодействие с европейским агентством. Ты говорил, совместный был эксперимент вот Венера-экспресс. И вот сейчас у нас лунный, вот сейчас как раз в эти дни... У нас гостит делегация Европейского космического агентства. Мы вместе обсуждаем бурильную установку для третьей миссии российской на Луну, которая будет в 2025 году. То есть тут международное сотрудничество. В общем, тут мы активно мы его ведем. Нет, пилотируем, и тут долгая история еще. Мы, если так про Луну говорить, просто я сейчас больше тоже ей занимаюсь, может быть, как-то мы тут тоже выступим, расскажем. По Луне у нас, собственно, главная программа. У нас запланировано 5 экспедиций в этом десятилетии, включая орбитальный аппарат, несколько посадочных, возврат грунта с Луны, но из других мест, которые доставляли советские аппараты. И это все как некая прелюдия к пилотируемой программе, потому что мы некую такую разведывательную функцию наши роботы выполняют, чтобы найти, как квартирьеры, найти хорошее место, куда могут потом сесть космонавты.
1: Спасибо за лекцию, было очень познавательно. Вот у меня вопрос. Почему у Венеры такое странное строение поверхности? То есть на Земле самая высокая гора 8 километров, а вы сказали, что некоторые вулканы могут доходить
0: сейчас,
1: до...
0: Сейчас, извините, я тут выключу, у меня этот таймер включил, ё-моё. Не знаю. Выключу. Да, повторите вопрос, пожалуйста.
1: Почему у Венеры такое странное строение поверхности? Вы сказали, некоторые вулканы могут доходить до 100 километров, а на Земле самая высокая гора – это всего лишь 8 километров.
0: Ну, вот это связано с эрозией, потому что на Земле вода, и любая гора, она постепенно, так сказать, за миллиарды лет, ну, как бы водой стачивается, смывается там ледниками. У Венеры этого нет, и... Какие были горы на молодой Земле, мы не знаем. Может быть, они были выше. Просто до нас это ничего не дожило. А поверхность Венеры, ну, она, во-первых, связана с тем, что там высокая температура, там просто расплавлена. Если мы на Землю сделаем такую температуру, там похожая получится поверхность. А второе – это вулканы, потому что очень большая часть, за исключением самых высоких так их областей, залита вулканической жидкостью. Так, вы потом подойдите сами уже за календарями. Да.
5: Спасибо за лекцию. Можно сразу несколько вопросов?
0: Да.
5: Почему Венера так медленно вращается? Знаем ли мы точно, что внутри Венеры, ее внутренний состав? Есть ли какие-то свечения на Венере, хотя нет магнитного поля, но мы знаем, что есть ионосфера, хотя бы какая-то при столкновении, да, с солнечным ветром? И такой совсем странный вопрос. Есть ли все-таки дожди серной кислоты на Венере?
0: Дожди серной кислоты?
5: Да.
0: Нет, дожди серной кислоты, я думаю, есть, но других воды там нет уже. Теперь, почему нету магнитного поля и ионосферы? Ионосфера не связана с магнитным полем. Ионосфера, у Венеры мощная атмосфера, мы уже поняли. Вот, верхние слои атмосферы ионизуются солнечным излучением. Это не частицами, а просто самим излучением, ультрафиолетом. Там отрывается у атомов электрон, получается, значит, заряженная плазма, получается ионосфера. У Земли такой же механизм формирования атмосферы солнечным излучением. Поэтому само формирование ионосферы не связано с наличием магнитного поля. Но дальше вы правы, потому что когда есть магнитное поле, оно не допускает солнечную плазму к ионосфере. У Земли она где-то далеко. И мы только видим солнечную плазму в полярных областях, когда там солнечные частицы высыпаются и дают свечение. А у Венеры она напрямую сталкивается, потому что ионосфера фактически останавливает солнечный ветер. Не магнитное поле, как у Земли, а ионосфера.
5: То есть, получается, свечений никаких в атмосфере мы бы не увидели.
0: Передайте ей, пожалуйста. Это наш институт делает такие календари каждый год. Ну, в общем, там много красивых картинок. Так, пожалуйста, еще вопрос.
6: Скажите, пожалуйста, откуда берутся полярные вихри там?
0: Ну, полярные вихри, это связано с тем, что дифференциальный такой нагрев атмосферы. Просто там, если вы видели, там есть дневная сторона и ночная сторона. На дневной стороне нагрев больше, и как бы вещество начинает и на Южном полюсе, и на Северной Венере, как бы нагретое вещество начинает затекать на более холодную сторону, которая находится в тени. Ну, то есть это довольно такой простой эффект. Но его не видели раньше. Вот наш эксперимент его увидел.
7: Спасибо большое, Лев Матвеевич, за лекцию. Было очень познавательно. Мой вопрос: а почему именно мы запускаем гораздо больше аппаратов на Венеру, чем американцы? Если это связано с различием в строении, то почему у нас лучше?
0: Ну, это вот хороший вопрос. Может быть, Олег мне поможет ответить. Как-то в советское время, ну, это интересный вопрос. Мне его часто задавали американцы. Вот почему вы как бы Марсом меньше занимаетесь, чем Венерой? Ну, у нас на Марс тоже было много экспедиций, но, в общем, они реально все разбивались. Так вот, если посмотреть список наших результатов по Марсу, ну, вот не везло нам. Я американцам отвечал: да, вот Марс — красная планета, но мы — Венера — женщина, а вот мы в России лучше знаем подход к женщинам, чем к военным. Но так исторически сложилось. Я даже не могу сказать, это решение было тогда, вот был президент Академии наук Келдыш, он очень интересовался Венерой, и там вот были у них большие дебаты с Королевым. Вот я недавно прочел, потому что ресурсы были ограничены. Вот Академия наук во главе с Келдышем очень настаивала на этих межпланетных полетах к Венеру, а Королев уже увлекся пилотируемой космонавтикой и хотел там одного космонавта за другим запускать. И вот некий вот такой большой успех Венеры, большое количество аппаратов было связано с тем, что вот эта активная позиция Академии наук тогда была, потому что там ожидались хорошие результаты. Марсом мы тоже занимались, и Луной занимались. Луной много занимались, но Венерой как-то везло больше. Тут вопрос везения же тоже важен.
8: Лев Матвеевич, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, о спускаемых аппаратах наших Венеры. Было ли зафиксировано Венеротрясение?
0: Что было зафиксировано?
8: Венеротрясение. Ну, сейсмической активности.
0: Нет, я не знаю. Просто они же недолго там были. Они были недолго, но это вопрос хороший. Поэтому вот в этой экспедиции, вот вы видите, есть вот этот американский сейсмик and atmospheric explorer. Вот они как раз хотят, чтобы вероятность была увидеть, там хотя бы месяц-два надо жить. Вот они хотят нам поставить такой, который проживет долго. Но это, понимаете, это простой прибор, он может и перегреться. А вот то, что мы делаем, там вот забор грунта, масс-химический анализ, он не допускает перегрева, поэтому мы ждем там 2-3 часа.
8: Спасибо.
9: Спасибо за лекцию, было очень интересно. Мне вот интересно то, что, как сказать, весь мир, то есть взаимодействует научной информацией насчет Венеры вместе или более части как по отдельности, как Россия, то есть Америка. То есть мы больше делимся информацией или более скрываем информацию там друг от друга?
0: Как информация-то используется? Ну, здесь как бы существует много форм этого, но если... Сейчас, понимаете, некий новый подход к этому. Потому что большинство вот результатов американских американских экспериментов, ну не сразу, там, может быть, через полгода, они все выкладываются в интернет, и каждый может с ними работать. Вот есть такой проект Европейского космического, и американских, и европейских, есть такой проект Европейского космического агентства «Кластер», ну, это вот ближе мне, там, чем занимается. Там 4 спутника близко летают, там ни одного российского прибора нет, но, пожалуй, там 80% статей, которые я пишу в последние годы вместе с Минкой, они основаны на этом. Потому что сейчас данных много, голов мало. Поэтому все агентства, в общем, они, может быть, снимают сливки какие-то сами первые там несколько месяцев, а потом эти данные выкладывают, и любой человек может использовать их. Ну, естественно, надо потом сослаться, поблагодарить авторов эксперимента, но здесь вот нету такого, что вот каждый сидит. Конечно, будут какие-то приоритетные результаты, которые... Вот поиски, открытие воды на Марсе, там как-то все время секретили. Вот если мы действительно увидим там какие-то следы жизни, наверное, тоже мы не будем это объявлять, там сию секунду будем там сами это перерабатывать. Но такие более-менее заурядные обычные результаты, вот, скажем, исследования взаимодействия там с солнечным ветром, наверное, они будут через какое-то время в открытом доступе. И так сейчас происходит. Если совместный эксперимент, то, конечно, там данные делятся между участниками. Вот хороший пример. Сейчас в июле был запущен такой знаменитый проект «Спектр рентген-гамма». Это исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне. Вот я Фаине Борисовне рекомендовал там пригласить коллег на прочесть здесь лекцию на это. Значит, там 2 прибора, немецкий и российский. Как они договорились? Они поделили небо такой вертикальной чертой. Вот эту часть неба изучает российский прибор, эту часть неба изучает немецкий. Вот как вот такая линия, как в свое время Папа Римский провел между колониями Испании и Португалии.
10: Лев Матвеевич, у меня вопрос такой.
0: Возьмите, пожалуйста. Да, слушаю.
10: Да, такой вопрос. А если все-таки обнаружат жизнь на любых планетах, не только на Венере, что мы будем вот делать? Может быть, оставим эти планеты в покое, потому что, возможно, контаминация, мы будем мешать эволюции? Это первый вопрос.
0: Ну, это вы тут, я чувствую, так в духе Стругацких говорите.
10: Да нет.
0: Я как раз вчера вечером, была передача очень хорошая, в полночь, правда, посмотрите, я буду повторять, про Стругацких, как вот они писали, вот этот именно вопрос там обсуждался. Я не знаю, но тут, если это микробная жизнь, ну, конечно, вмешиваться в нее никто не будет, но какие-то образцы взять. Но мечтать о разумной жизни, вот в том плане, как Стругацкие в этом «В трудно быть Богом» написали, ну, наверное, нам не следует. Что я, вот в чем я уверен, что мы увидим какие-то странные формы жизни, вот типа как Станислав Лем лучше об этом писал. Мы, может, даже не поймем, что это жизнь. Потому что она будет совсем другая, со своей логикой. Поэтому даже захотим, мы не сможем вмешаться.
10: А дело в том, что не только мы можем ту жизнь заразить, они еще могут нас заразить.
0: Ну,
10: и это
0: есть,
10: вообще будет не здорово.
0: Есть такая теория, что инопланетяне на Земле, может, они в этой...
10: Я имею в виду бактериальную жизнь. Инобактериальную жизнь на Землю мы не будем в восторге от этого.
0: Это тоже правильный вопрос. Здесь есть очень жесткая организация, которая просто... выкручивают руки всем, называется КАСПАР, такая Planetary Protection Panel. И они, любой космический аппарат, у них все планеты по риску вот, загрязнения как бы классифицированы, он дезинфицируется, стерилизуется. Ну вот, может быть, Олег Седых вам расскажет, потому что тут очень жесткие условия, особенно для Марса. Вот мы делали, когда аппарат Фобос, который не планировался сесть на Марс, но поскольку он мог упасть на Марс, нас тоже заставили все там простерилизовать, что там реально, даже если бы он упал на Марс, не было никакого загрязнения. Правда, в итоге он упал в Тихий океан.
10: Еще вопрос такой. Вот полярные вихри на Венере и полярные вихри на Юпитере и Сатурне. Имеют ли что-то
0: ну,
10: общее?
0: Ну, наверное. Я думаю, что да, потому что это общая такая, связанная вот с вращением планеты. Ну, у Юпитера, конечно, там другая красивая вещь. Вот это вот красное пятно, которого у других планет нету. Да. Что? Да, ему, по-моему... Так, пожалуйста, у вас вопрос?
11: У меня вопрос, можно я задам?
0: Спасибо. Нет, ну вот тут женщина уже давно...
11: Ну,
0: очередь. Громче только. Я рад. Спасибо вам. Да. Нет, в Солнечной системе она единственная. Ну, есть астероиды, да-да, есть астероиды с ретроградным вращением. Ответ не знаю. Есть астероиды, которые просто прилетают, есть астероиды, которые созданы вместе с нашей Солнечной системой, и от них, конечно, такого ожидать трудно, потому что все они созданы из такого протопланетного диска. Но сейчас обнаружено много астероидов, которые вообще из других звездных систем прилетают. Они уже могут двигаться как хотят. Вот в последнее время несколько таких обнаружил. Может быть, они такие ретроградные, но ретроградные астероиды есть. Пожалуйста. Что? Почему Венера вращается, я не знаю. Нет пока на это ответа.
11: У меня такой вопрос. А сколько вообще аппаратов с Венеры вернулось? И почему, вот вы сказали про образцы грунта, почему это такой, как грааль для науки?
0: А, это хороший вопрос. Потому что геологи, геохимики, они считают, что такая окончательная истина может быть дана только вот путем наземных исследований вещества. Потому что не просто изучается там элементный состав, это можно сделать и там в космосе. Нужен тонкий изотопный состав, потому что, например, по соотношению изотопов, там разные изотопы кислорода, разные изотопы водорода, можно проследить, там более тяжелые, более легкие, это очень тонкая... Тонкая вещь, которая позволяет определить возраст, позволяет определить эволюцию. То есть, поэтому вот доставка грунта считается просто необходимой для понимания геологии. Поэтому так много сил тратят американцы, тратили американцы. Мы по Луне, вот мы мечтаем сейчас, это, конечно, пока мечта, доставить грунт с Венеры. И большая сейчас программа международная, доставки грунта с Марса, потому что это сложно, потому что с Луны можно, вот как мы делали, схватить грунт и сразу прилететь на Землю. Но Марс уже большой, далеко, там, значит, надо взять грунт одним аппаратом, чтобы на орбите его ждал другой, перегрузить, который будет возвращаться. И такая вот экспедиция тоже сейчас обсуждается. Но мы в ней как-то мало участвуем, к сожалению.
12: Спасибо вам огромное за интересную лекцию. И вот хотел бы такой вопрос задать. А какая планета больше изучена, Марс или Венера? И где больше
0: Марс, конечно, Марс. И вот мы когда говорили про нишу, вот поэтому мы, может быть... Во-первых, мы Марс тоже изучаем активно. Вот я в прошлый раз выступал про Марс. Значит, был, есть такой проект «Экзомарс», который был запущен в 2016 году, орбитальный аппарат. В этом году должен быть запущен посадочный аппарат наш совместно с Европейским агентством. То есть мы участвуем в Марсе, но, конечно, там доминируют американцы. У них большая программа, и то, что мы пытаемся делать, они уже сделали. Там тяжелый ровер такой, они туда опустили размером с танк на таких тросах. Вот, мы, конечно, отстаем. Вот, поэтому Марс, в общем, про Марс мы сейчас очень много знаем. И действительно, вот я в последнее время... Читаю, там идут большие дискуссии в НАСА, нужно ли вообще им связываться с Луной или сделать какую-то промежуточную станцию и сразу лететь на Марс. То есть американцы надеялись послать своих космонавтов на Марс. Мы пока в этом не мечтаем. Я вообще к этому отношусь, к полету человека на Марс, очень скептически, просто из-за радиации. Потому что в последнее время... Ну, все знают, что радиация, там, Чернобыль вызывает лучевую болезнь. Но радиация, радиация рознь. Есть радиация, ну, от солнечных частиц, есть радиация от гамма-излучения, это есть радиация, она по дозе не очень велика, от галактических космических лучей, это такие частицы, но их энергия примерно, у них громадная скорость, и кинетическая энергия там примерно равна энергии такого, ну, не кирпича, а такого шара, который вам в голову из пращи пускают. И на обезьянах такие эксперименты ставились в Дубне на ускорителях, обезьяны теряли когнитивные функции, то есть они все забывали, чему их учили. То есть если это так, от этого защититься нельзя. То есть вот космонавты, которые полетят, не то, что они когда-то потом заболеют лучевой болезнью, они могут просто потерять возможность управлять аппаратом немедленно, потому что это очень серьезная опасность. Ее про нее мало знают, но сейчас в последние годы стали много говорить. И здесь лидерство наших медиков из Дубны, из Института медико-биологических проблем, которые эффект заметили. Но пока там были на мышах только такие эксперименты. Там, кстати, интересно, значит, были мыши, две контрольные группы. И там лабиринты, там клали еду. И, в общем, мыши очень быстро обучаются, значит. Сначала они этот лабиринт час проходили, потом полчаса, потом за 10 минут проходили. Вот. Потом, значит, одну группу облучили, другую нет. И ту, которую облучили, они все забыли, они там полтора часа искали. Но контрольная группа как научилась, так и научилась. Поэтому это серьезная опасность.
12: Скажите, экспериментов больше тоже на Марсе было, да?
0: Что?
12: Экспериментов тоже больше на Марсе было.
0: Ну да, на Марсе просто там посадочных аппаратов много. На Венере только советские аппараты были, вот теперь мы планируем сесть. Поэтому мы, вот про это Василий Иванович говорил, что Венера в каком смысле для нас ниша. Потому что она меньше исследованная и очень интересная. Для нее своя есть... своя, так сказать, область научная. Марс там, Марс другой. Марс тоже интересен, но всюду не поспеешь. Наш бюджет, просто чтобы понятно было, он примерно в 20 раз меньше американского космического. Поэтому тут соревноваться сложно.
13: Здравствуйте. Первый вопрос, он, грубо говоря, не мой, это у меня знакомый астрофизик попросил у вас спросить, точно ли установлено, что Венера... на Венере нет тектонических плит, что там единая поверхность.
0: Да, ну я это просто я это читал, я не знаю, просто по морфологии поверхности геологи об этом говорят, что как бы вся Венера это одна тектоническая плита. Там поверхность молодая, тектонических плит нет. На Земле тектонические плиты, если я правильно понимаю, возникли просто при растрескивании какой-то вот древней плиты. Потому что когда-то молодая Земля, наверное, тоже была одной плитой покрыта.
13: Спасибо. И второй вопрос. Понятно, что американцы сделали ставку на Марс, мы пытаемся сделать ставку на Венеру. А чья тогда Луна? И вообще есть ли какой-то закон, который регламентирует, где чье? Потому что ну, многие страны уже просто продают участки на Луне, там, например.
0: Это хороший вопрос. Вот он буквально активно обсуждается. И вот это серьезная проблема, но с Луной. Она вообще проблема космических ресурсов. И ей озаботились сейчас, потому что есть два принципа. Один принцип, что вот есть такой закон, что Луна имеет право, такая же легальный статус, как Антарктида. Что любая страна может там сесть, что это общее достояние человечества, что ничего там нельзя делать. С другой стороны, Луну начинают осваивать. Естественно, если какая-то коммерческая фирма там начнет построить какую-то систему, начнет там что-то добывать, ну не знаю, что там, редкие металлы. Естественно, она захочет получать прибыль, естественно, она захочет какое-то право собственности. Ну так же, как вот вы ловите рыбу в Мировом океане, она же не общая, она же ваша, вы же ее можете продать. И здесь вот это вступает в противоречие. Вот современное состояние, когда уже страны готовы не исследовать Луну, а осваивать Луну, это две разницы. Оно вступает в противоречие с существующими законами. Идут очень большие бои. Вот буквально в начале февраля в Вене состоялся такой комитет, комитет ООН по космическому пространству. Я, к сожалению, должен был там быть, но заболел и не поехал. Вот наши коллеги из МИДа, из Роскосмоса, из там, других структур, они очень активно продвигали вот нашу повестку, что какие законы должны быть на Луне, потому что сейчас начинается такой период, когда, ну как вот Дикий Запад, когда осваивали эти золотые месторождения. Кто первый встал, того и тапочки. Вот этого надо избежать, потому что там будут конфликты. И я об этом очень много говорю, потому что области на Луне... Ну, мы сейчас про Луну говорим, не про Венеру. Области на Луне, которые интересны, которые привлекательны, они, в общем, в основном, их немного, они расположены вблизи южных полюсов, потому что там доказано, что под поверхностью есть какой-то водяной лед, и это хороший ресурс. Если там за них начнется какая-то свалка, то это будет очень плохо. То есть надо сразу договариваться. Но примерно сейчас похожее происходит с арктическим шельфом. Все заботились, раньше никому не нужен был. Сейчас все нам борются за то, чтобы каждая страна получила максимальный кусок. С Луной произойдет то же самое. И уже начало происходить. Так, ну все, наверное, да? Календари кончились.
5: Возьми, еще пожалуйста. Один вопрос.
0: Нет, ну там товарищ первый.
5: Последний.
0: Да? Ваш да, календарь.
2: Извините, пожалуйста. Если мы, ну, имеется в виду жители Земли, будут привозить с других планет какие-то материалы, если это будет в большом промышленном масштабе, то тогда масса Земли изменится. Не говоря уже о том, что масса других планет изменится.
0: Сколько там можно привезти с других планет?
2: Неизвестно.
0: Нет, но все зависит чтобы от того... что-то при современном химическом топливе, чтобы что-то привезти с Луны, нужно с Земли запустить ракету, которая где-то, наверное, в 200-300 раз больше, чем то, что вы привезете. То есть Земля будет терять массу, а не приобретать, наверное.
2: Но вот насколько это критично вообще изменить орбиту?
0: Это Земля там или потеряет массу, или приобретет, но ничего страшного не произойдет.
2: То есть это не критично, да, для изменения орбиты Земли и других планет?
0: Если будут привозить какие-то редкие металлы, но чтобы их привезти, нужно стартовать на большой ракете. То есть все же это уходит в космос, ракета остается там в космическом. Земля теряет массу при таких.
2: Но это не критично?
0: Нет, ну а что тут критично?
2: Хорошо, благодарю вас, спасибо вам огромное.
5: Ну что ж, еще раз поблагодарим Ивана Матвеевича за прекрасную лекцию.
0: Спасибо.
5: Надеюсь, спасибо мы с вами большое. Будем чаще, не 3 раза в 10 лет, а почаще встречаться.
0: Спасибо.
5: Спасибо большое. Я, друзья, не расходитесь, пока у меня 2 объявления. Анонс. Следующая наша трибуна ученого состоится по расписанию 18 марта. Мы остаемся в Солнечной системе и вместе с Дмитрием Вибой отправимся в путешествие к астероидам. 18 марта. Еще одно объявление. 27 февраля, на следующей неделе, издательство «Эксмо» проводит презентацию новой книги у нас здесь, в конференц-зале. Книги Нила деграсса Тайсона, астрофизика, директора планетария Нью-Йорка, Хейден Планетариума. Он написал книгу совместно с журналистом-историком науки и искусства Эвисом Лэнгом. Название такое – она называет, сейчас я вспомню, «Негласный союз астрономии и армии на службе у войны». Вот такая толстая книга, отлично переведенная, и они предлагают нам провести презентацию в формате Public Talk. Спикеры Владимир Сурдин, Николай Самуси. Я думаю, что будет очень интересно присутствовать, побывать, послушать, пообщаться. Это будет 27 февраля. Билеты продаются в кассе планетария уже. Поэтому, если вы хотите попасть на это мероприятие, то как можно быстрее в кассу и покупайте билет. Приглашаю всех, потому что очень интересный подход самого Тайсона. Очень интересные факты, вот я прочитала, ну просто поразительные, которых раньше мы не читали, не видели, не знали, они опубликованы впервые. Там очень много и, конечно, с нашей стороны интересных фактов. И о Руальде Сагдиеве там упоминают.
0: А
5: потому что
0: будет купить книжку?
5: Ну вот у нас в магазине не продается, к сожалению. Если издательство предоставит нам несколько экземпляров в подарок, то, Лев Матвеевич, мы вам обязательно передадим.
0: Я куплю ее.
5: Ну, она где-то продается, но у нас пока в магазине нет. Ну вот такое объявление. Всех благодарю за внимание.
0: Спасибо.

0: Короновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.
1: Сегодня мы поговорим о нашей планете, о Земле. Значит, планета Земля для нас это, конечно, все. Но не только планета Земля. Для нас важно и Солнце, и Луна, и все остальные планеты. Так они тоже действуют на нас. Но Земля это главное. Все дело заключается в том, что прежде чем говорить о собственной Земле, прежде чем говорить о ее строении, о процессах, которые происходят на ее поверхности, нам нужно еще установить наше место не только в Солнечной системе и в галактике Млечного Пути, а установить и место во Вселенной. И вот мы должны сказать несколько слов о том, как же все это образовалось. Всегда знать свое место вот полезно, даже во Вселенной и даже в Солнечной системе. Ну, вы, наверное, знаете уже, ну, по крайней мере, известно, что возраст Вселенной 14 миллиардов лет. Раньше было 15-20, теперь более или менее уверенная цифра – это 14 миллиардов лет. 14 миллиардов лет тому назад произошел так называемый большой взрыв. Это большой взрыв не тот взрыв, который мы привыкли, мгновенное расширение газов при взрыве какого-то вещества, а это расширение вещества, которое находилось в так называемом сингулярном состоянии. Что такое сингулярность? Сингулярность – это бесконечно большая плотность. И, как потом выяснилось, бесконечно высокая температура. Вот это такое состояние, при котором вещество, которое мы знаем сейчас, его не было. Было какие-то иные состояния. И вот это вещество, которое находилось в сингулярном состоянии, оно начало мгновенно расширяться. Вот это расширение вещества, которое началось 14 миллиардов лет назад, впервые обосновал, в общем-то, наш соотечественник Александр Фридман, молодой соотечественник наш, ученый-физик, рано умерший от тифа, где-то в начале вот 30-х годов. Но он впервые выдвинул эту идею о расширяющейся Вселенной. Наш же соотечественник, физик Гамов, который находился за рубежом в это время, выдвинул также идею о том, что Земля была, то есть вот это вещество было не только очень плотным, оно было еще очень горячим. Вот слово «очень горячее» и «очень плотное» – это единственные те выражения, которые используются при описании сингулярности, так как конкретных цифр их просто нету. И вот это вещество начало расширяться. Вот так ли это или не так? На сегодняшний день мы имеем три фактора, три момента, которые подтверждают, что действительно это было так. Первый момент – это вам известное доплеровское смещение, эффект Доплера. То есть, если светящийся объект удаляется от вас, то смещение идет в красную сторону линии спектра. Приближается в голубую, не удаляется, он находится на месте. Так вот, все объекты от нас, вернее, все галактики, которых многие миллионы в наблюдаемом пространстве Вселенной, они все от нас удаляются. Но это не означает, что мы центр Вселенной. Были бы на другой галактике, мы бы жили, от нас удалялись бы все остальные галактики, в том числе и галактика Млечного Пути. Значит, вот так все расходится 14 миллиардов лет. Значит, известно, да, это одно доказательство. Второе доказательство – это так называемое реликтовое излучение. В свое время американские астрономы, радиоастрономы Пензиас и Вильямс направляли радиотелескоп в любую точку неба утром, вечером, днем. и ночью, и получали все время какой-то электромагнитный шум на длине волны 7,35 сантиметра. Они сначала решили, что это ошибка, перенастроили этот радиотелескоп, опять получили. Написали статью об этом, и физики за это моментально схватились. Они сказали, что вот это электромагнитное излучение, очень слабое, это эхо того гигантского излучения, которое было в первые моменты Большого взрыва. И вот это эхо, оно сохраняется до сих пор. И третье доказательство – это состав Вселенной. 2/3 водорода, 1/3 гелия. Вот эти доказательства действительно говорят о том, что наша Вселенная образовалась путем Большого взрыва. Спустя какое-то время, спустя сколько-то миллиардов лет, образовались галактики. Надо сказать, что я не буду рассказывать о всей, потому что это не тема лекции. Но, в принципе, нуклеосинтез, то есть образование ядер, пошло уже в первые минуты после Большого взрыва. Сначала легкие элементы, потом более тяжелые элементы, и так далее. Вот образовались галактики. Галактики, они разного типа. Вот мы живем в спиралевидной галактике Млечного Пути. Она состоит из ряда таких спиралей. Они бывают, называются по-разному. Есть спирали логарифмические, есть спирали архимедовые. Но вы видите, что это вот целая серия этих спиралей. И вот наше место, где показано Солнце, наше место как будто бы с краю здесь. Значит, галактика не очень большая. Она имеет примерно 100 тысяч световых лет в диаметре, а световой год – это 12 на 9,6 в 12 степени. Неважно, много, по крайней мере. И вот, значит, мы находимся где-то здесь с краю. Мы, естественно, входим в состав Солнечной системы. Когда эта система вся образовалась? Она образовалась, наша Солнечная система, в этой галактике, примерно около

которая была совсем недавно, ее хорошо было видно везде, и в Москве, и в Дубне, о которой я тоже буду говорить потом. И это просто ледяной сгусток, который вот летит на небо и имеет огромный хвост, так как испаряется под воздействием солнца этот лед. Благодаря достижению в космической технологии, особенно с телескопа «Хаббл», который летает уже много лет, мы получили совершенно потрясающие снимки многих объектов. Вот это газопылевые облака в созвездии Ориона. Вы видите, вот две сверхновые звезды, яркие, возраст их молодой, ну, 100 тысяч лет, может, до миллиона лет. Это совсем молодые звезды. И вы видите, что вот эта пустота, вот этот универсум, он совсем не такой, как мы себе представляем, абсолютной пустоты. Вот есть такие газопылевые облака. Вот, по-видимому, из такого газопылевого облака и произошла наша Солнечная система. А вот такие газопылевые облака, они в нашей галактике сосредоточены в очень многих местах. Надо также сказать, что мы же вращаемся вместе с галактикой. Она тоже вращается вокруг своего центра. А центр галактики находится, значит, в том месте, которое никак не могут определить, что это такое. По одним представлениям, там может быть черная дыра, по другим представлениям, там просто какие-то темное какое-то вещество. Но неважно, вся галактика вращается со скоростью примерно, значит, по разным данным разное, но это что-то 240 миллионов лет. Один оборот. Но ведь и мы с ней вращаемся тоже. Но мы находимся с краю. Поэтому наше движение иногда более медленное, чем движение вот этих струйных потоков, которые выходят из центра галактики, и вот этих рукавов, где очень много звезд. Это тоже очень важно. Так вот, идея образования нашей Солнечной системы заключается в том, что примерно 5 миллиардов лет тому назад произошел один взрыв или несколько взрывов. Это гипотеза, конечно, сверхновой звезды. И мы почувствовали, что не мы, а вот это взрывы, благодаря колоссальной мощи этих взрывов, они воздействовали на какое-то газопылевое облако. Это газопылевое облако начало сжиматься, турбулентно вращаться. И как только оно начало вращаться, оно начало сплющиваться. Вот это сплющивание, оно приводит к тому, что у нас в центре сосредотачивается масса, а по краям, в объектах, которые там есть, вот момент количества движения. Значит, вот этот процесс сплющивания и образования центральной массы, где потом возникает Солнце, он произошел очень быстро. Вот по современным представлениям это всего лишь, ну, не более 100 миллионов лет. Не более 100 миллионов лет. Учитывая, что возраст Земли 4,5 миллиарда лет, то на этом фоне 100 миллионов лет – это очень небольшая цифра. И вот благодаря такому сплющиванию и сосредоточению массы в центре, когда температура и давление газа в центре достигли таких величин, что могла пойти термоядерная реакция, то есть слияние ядер водорода, протонов, образование ядра гелия, а они по массе меньше, и высвобождалась огромная энергия. Вы знаете самая знаменитая формула мира, ЕМЦ квадрат. Так вот, действительно самая знаменитая формула мира. Так вот, именно там и зажглось Солнце, в центре. Причем, понимаете, когда оно зажигалось, то у нас масса больше, давление больше и температура больше. Температура, она как бы хочет раскрыть этот сгусток. А давление сжимает. И вот образовалось Солнце, оно зажглось. А вот кругом, в этом протопланетном диске, которое вращалось вокруг этого Солнца, вокруг центра, сформировались быстро планеты. Значит, до последнего времени планет у нас было 9. Значит, они делились на две группы. Планеты земной группы или внутренней группы. Это Меркурий, Венера, Солнце.

0: Земля и Марс. А потом планеты внешней группы. Это Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. И вот была девятая планета Плутон. Но ее недавно на Конгрессе астрономическом в Чехословакии ликвидировали. Ликвидировали, потому что она, во-первых, она очень маленькая. Во-вторых, у нее орбита не такая, как у всех планет. Вы знаете, что все планеты крутятся в одну сторону, значит, по своим орбитам, почти круговым орбитам, они не совсем круговые, но вот они вращаются. И все вращаются, сами планеты, вокруг своей оси в одну сторону. Вот кроме Венеры. Венера вращается в другую сторону. Ну, понятно, женщина, поэтому она, вот, невзирая на все, крутится в другую сторону. Почему она так крутится, это тоже не совсем ясно. Но, тем не менее, это так. Вот все эти планеты, которые вращаются вокруг Солнца, вот видите, орбита Плутона. Вот она такая наклоненная, эклиптика вся вот эта. Орбита Плутона, она не соответствует тем орбитам, по которым кружатся остальные планеты, вращаются. Поэтому вот его как бы ликвидировали как планету. Тогда у нас 8 планет. Но Плутон был открыт американцами в свое время, и они очень запротестовали о том, что Плутон ликвидировали как планету. Ну, что будет, не знаю. Протесты идут, разговоры об этом идут. Ну, допустим, у нас 8 планет, а не 9. Вот эти планеты все, они на этом слайде представлены в масштабе. И вы можете видеть, насколько маленькие планеты внутренней группы и какие гиганты планеты внешней группы. Вот там маленькая есть вот такая точечка, это Плутон. Вот поэтому-то его и ликвидировали. А вот, понимаете, вот эти планеты, они, конечно, не равны. Но, тем не менее, вот на нас, на Землю, которая на этом рисунке третья слева, она... На нее влияет все. Влияет и Луна, спутник, или даже малая планета, как говорят, ну, спутник. Больше спутников у земных планет нет, кроме Марса. Там есть два небольших спутника, Фобос и Деймос, что значит страх и ужас. А вот остальные планеты, они совсем другие по своему типу. Вот внешние планеты, они газовые. Но что находится внутри них, мы не знаем. Планеты внутренней группы – это планеты твердые, силикатные. Там разные силикаты, с большей частью алюминия, с присутствием магния, железа и так далее. Но это твердые планеты. А вот это планеты все газовые. И на некоторых спутников, например, на Титане, там вообще метан. Метановые реки, метановые океаны, ну и так далее. Планеты – это... Такая вещь, которую нельзя сбрасывать со счетов, когда мы рассматриваем процессы на Земле. Они все влияют. Вот эти кольца у Сатурна, они очень тоненькие. Их диаметр, так вот, кольца, примерно там, по-моему, 240 тысяч километров. А толщина около метра, если не меньше. То есть это тончайшие как бы листы. А в них включены маленькие спутники Сатурна. Это тоже сгустки льда, в которые импрегнированы космические частицы, ну и так далее. Но вот это планеты, вот сравнительные размеры планет земной группы, и посмотрите, к нам ближе всего Венера по размерам, но она совершенно другая по условиям. На Венере очень плотная атмосфера, состоящая из углекислого газа, с примесью там... Вот соляной кислоты, температура на поверхности 375 градусов плюс и давление около 100 атмосфер. И мы изучаем планету только с помощью радиолокационных снимков. Вот американские спутники «Аполлон», которые облетали ее много раз, прекрасно есть карта. Мы ее хорошо знаем. Хорошо знаем и Меркурий, а Марс он меньше по размерам. Хотя сейчас все внимание обращено к Марсу. Для нас, конечно, наибольшее значение на Земле имеет Солнце. Понимаете, Солнце – это сгусток плазмы. Это же ведь не твердое вещество, а это именно плазма, когда в центре происходят термоядерные реакции, а вот эта вся плазма, она удерживается силами магнитного притяжения. Вот это снимок Солнца в рентгеновом диапазоне, и вы видите вот такие завихрения, протуберанцы, кольца, значит, факелы, которые выходят, которые извергаются верхней частью Солнца. Вот если мы посмотрим на строение Солнца, то мы увидим, что вот в центре находится гелиевое ядро. Вот это темное. Гелиевое ядро – это отработанное, горючее. А вот все остальное, вот это желтое, это там, где происходит термоядерная реакция. А вот дальше, вот два очень важных для нас слоя – фотосфера и хромосфера. Вот фотосфера – это поверхность Солнца, а хромосфера – это как бы атмосфера Солнца, если так можно выразиться. Так вот эта фотосфера, она похожа, когда она ее близко рассматривать, она как вот красная икра. Вот такие маленькие пятнышки, более темные, более светлые, которые непрерывно шевелятся. Это магнитные линии вот силовые, которые выходят и снова опускаются внутрь Солнца. Для нас важно что? Что с поверхности Солнца, вот из этой хромосферы через фотосферу, то есть, да, из фотосферы, простите, через хромосферу выбрасываются вот частицы этой плазмы. Вот видите, есть всякие так называемые протуберанцы, есть арки, есть кольца. Вы видите на верхнем слайде, когда Солнце закрыто, скажем, во время вот затмения или искусственно его закрыть, вы видите огромную солнечную корону, которая распространяется на миллионы километров в стороны, и которая представляет собой выбросы вот этой ионизованной плазмы. И вот это Солнце для нас чем важно? Понимаете, самое важное на Солнце для нас – это то, что оно испускает различные электромагнитные волны. Ну, световые, вы сами понимаете, свет – тепло, инфракрасные, но для нас наиболее важны это жесткое излучение, коротковолновое излучение. Там 10 в 4, 10 в 8 степени ангстрем – это рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение. Вот ультрафиолет, он же губителен для всего живого. И мы живем только потому, что этот ультрафиолет задерживается озоновым слоем вокруг Земли на высоте километров 20. А это так называемый озоновый слой, кислород О3, а не О2, который препятствует проникновению вот этого ультрафиолета. И это очень важно, потому что есть идея о том, что жизнь в начале фанерозоя, а это примерно 540 миллионов лет тому назад, смогла появиться на суше, потому что образовался озоновый слой. Вот когда его не было, вся жизнь была в океане только, а масса воды препятствует проникновению ультрафиолета. Как только озоновый слой образовался, а для него уже нужен кислород тоже, жизнь моментально смогла выйти из океанов на сушу. Вот эта вещь очень важна. Поэтому озоновый слой для нас представляет большой интерес. Вот на этом слайде показан еще один очень важный элемент Солнечной системы – это пояс астероидов. Вот видите, между Марсом и Юпитером, вот эти беленькие точки – это и есть астероиды. Их огромное количество. Что такое астероиды? Не очень ясно. Это куски чего-то. Причем куски есть очень крупные. Вот, например, астероид Церера – это почти 1000 на 1000 километров. Но это не самостоятельное, по-видимому, тело, а обломок чего-то. Вот есть разные, вот Матильда, Вега и так далее. Они между собой сталкиваются, могут менять свои орбиты и могут попасть в поле притяжения Земли. Вот сейчас все говорят и пишут о том, что в 29-м и в 31-м годах, значит, мимо нас должен пролететь астероид Апофис диаметром 800 метров. Ну, вот вроде в 29-м он пролетит, так сказать, мимо, а вот в 31-м он может и попасть на нас. 800 метров – это совсем немало. Если он упадет на Землю со скоростью 7,3 сантиметра 7,3 километра в секунду примерно, но это будет несколько крупных водородных бомб по своей силе, взрыва. То есть это представляет реальную опасность. Но метеориты, они всегда падали на Землю, падают и будут падать. И вот этот пояс астероидов, он очень интересен тем, что орбиты многих-многих просчитаны, и мы знаем, как они полетят, и могут ли они войти в поле притяжения Земли. По крайней мере, этим занимаются. Вот для того, чтобы показать вам возможное влияние, вот такая картинка, 65 миллионов лет. Это значит в геологии, это граница между поздним мелом, верхним мелом и палеогеном. Вот на этом рубеже вымерло примерно 70% биоты. Вот почему оно вымерло? Вот многие считают, что это связано с падением крупного метеорита в районе полуострова Юкатан в Мексике, где есть кратер Чикскалуп, так называемый. Часть его на суше, но большая часть в море. Он имеет диаметр больше 100 километров. Вот с ним, возможно, связывают тот сценарий, который был проигран в свое время академиком Моисеевым у нас, Никитой Моисеевым, ядерная зима. Вот, понимаете, огромный выброс в воздух, значит, вещества, радиация Солнца уменьшается, значит, ну, где-то возникают, может быть, вот пожары и так далее. Но это просто показывает, что, возможно, это так. Это не обязательно так. Это не означает, что если метеорит упал в субботу, то в понедельник все динозавры, тоже любимые многими, они вымерли. Они, конечно, вымирали несколько миллионов лет, все, но это был процесс. Может быть, это связано с этим, а может быть, нет. Никто точно это сказать не может. Еще один элемент, который вторгается в орбиту Земли часто, это кометы. Вот комета – это ведь сгусток льда. Это кусок льда, но не кусок льда, вернее, это именно сгусток льда, состоящий как бы из кусков льда, в котором заключены, импрегнированы, как говорят, космические частицы. И вот эти кометы, они образуют огромный пояс за пределами Земли, так называемые два облака аорта, еще пояс Койпера, они уже за пределами Солнечной системы, но также сталкиваясь между собой, меняя орбиты, а у них орбиты тогда получаются очень вытянутые, эллиптические, очень вытянутые. Вот комета Галлея, она все время то возвращается к нам, то уходит. В средние века с ней связывали всегда конец света. Понимаете, вот комета приближается, но она уходила, и ничего, все нормально было. Вот у кометы есть хвост, когда он виден. Это испарение льда. Но сами-то кометы маленькие. Они 10 километров в диаметре, 20-30 километров. Редко больше. Но они, уходя вот в стороны, вот скажем, на этом слайде вправо, скажем, уходят, они уже не испаряются. Так они уходят от Солнца. Поэтому они и сохраняются так долго. Вот, в частности, в последнее время, значит, в общем-то, считается, что знаменитый так называемый Тунгусский метеорит есть не что иное, как комета, которая взорвалась над Землей. Поэтому там нет воронки, нет осколков, ничего нет. Возможно, это было так. Но кометы тоже могут падать на нас. Но если они падают так, то в древности мы почти не можем получить следов. Ну вот Земля. Видите, Земля с Луны и Земля просто. Они почти одинаковые по размерам. И когда с Луны смотришь, я, правда, сам не смотрел, но снимали же это, все картины. Какую форму имеет наша планета? Ну, говорят, что она шар. Ну, шар-то она шар, но она вообще-то сплюснута. Она похожа на такое объеденное яблоко. Вот форма груши. Это не совсем груша все-таки, а это скорее обкусанный какой-то апельсин или персик скорее. Но это вот обкусанность, она очень маленькая, там не больше 100 метров. Значит, вот есть реальная Земля, трехосный эллипсоид вращения или сфероид. Есть Земля, которая аппроксимируется геоидом. Что такое геоид? Это эквипотенциальная поверхность, в которой сила тяжести направлена всегда перпендикулярно. Вот если вы зальете океан ртутью, то вот, значит, вот эта вот поверхность невозмущенная, не будет ни волнений, ни течений, ничего. А продолжить ее на сушу, где-то она пройдет под горами, где-то она будет выше впадин. Вот это будет геоид. То есть форма... Геоид, слово значит землеподобное. Гея ж богиня земли, а вот геоид – это землеподобное. Так что Земля имеет непростую форму. И все это связано с тем, что у нас массы на поверхности и внутри Земли распределены неравномерно. Поэтому они влияют. Исландия 50 метров примерно геоид, а около Шри-Ланки, около Индии почти минус 100. То есть вот поверхность неровная. Но нам, конечно, самое интересное знать, как же устроена Земля вообще. А как мы это можем знать, если у нас самая глубокая скважина прошла только 12 километров, там 200, по-моему, 26 метров под Мурманском. Проектная глубина была 15 километров, но именно в это время произошла вот перестройка, деньги кончились, и скважина остановилась. А мы знаем сейчас Землю до ее центра. Радиус Земли 6371 километр. Но мы знаем, как она устроена. Это все получается косвенными методами. Вот эти косвенные методы, да, ну, здесь можно на это же. Косвенные методы заключаются в методе сейсмология. Что такое сейсмология? Сейсмосотрясение. Значит, любой взрыв, любое землетрясение, любое испытание, ну, подземного ядерного оружия, даже и не подземное, а наземное, вызывает возникновение объемных волн, которые пронизывают всю Землю. И вот по образному выражению знаменитого геофизика Гутенберга, у нас Земля после каждой такой вот землетрясения, после каждого гудит как колокол, долго. Значит, волны пронизывают всю Землю, волны деформации. И мы должны эти волны поймать. Поймать специальными приборами, которые называются сейсмографами, изобретенные в нашей стране князем Голицыным, академиком в свое время. Они ловят вот эти сейсмоколебания. Вам понятно, что чем плотнее вещество, тем скорость волн будет больше. У нас в основном вот для нас важны две волны. Это волна продольная и волна поперечная. Продольная волна – это как вот гармошка. Она движется по направлению длины волны сжатия и растяжения. А поперечная волна, если волна идет в эту сторону, она ходит вот так вот поперек. Еще есть волны лява поверхностные, когда смещения идут вот так. И волна реле – это все равно, что вот в воду бросить... камушек, и пойдет волна, но там ведь частицы не перемещаются с волной, они делают только круг. Так вот, благодаря приему продольных и поперечных волн мы знаем, как построена вся Земля. И вот именно этим косвенным методом, не прямым, а косвенным методом, построена картина внутреннего строения Земли. Вот эта картина внутреннего строения Земли, она все время усложняется. Усложняется потому, что у нас появляются новые методы, новые технологии. Ведь раньше, ну, говорили, что да, на Земле есть вот поверхность, то, что мы называем земной корой. Но на самом-то деле, а что находится ниже, как мы можем этому знать? И вот благодаря прохождению сейсмических волн мы получаем, по существу, полную картину. В свое время Булин, известный геофизик, он вот дал название всем зонам, которые выделяются, начиная от A наверху и кончая G внизу. Но смысл заключается в том, что вот сейчас, благодаря опять-таки новым исследованиям, особенно исследованиям, которые проводятся по экспериментированию появления минералов при высоких давлениях и высоких температурах, мы знаем ее достаточно хорошо. Вот на этом слайде, на верхнем, вы видите поведение красной линии продольной волны. Вот она растет, растет, растет по скорости, и на глубине 2900 вдруг резко падает. Потом она снова немножко растет, но не так, и на глубине примерно 500 опять скачкообразно увеличивается, а далее почти не растет. Вот, значит, выявляются как бы две границы, 2900 и 5100. А вот поперечная волна, она ведет себя по-другому, она менее скоростная, поэтому она растет не так быстро, но на глубине 2900 она вообще исчезает. Но появляется снова с глубины 5100. Появляется снова потому, что мы, ну, мы не то, что ее прослеживаем, мы можем определить, что она там есть. Так вот, видите, это две границы. Вот, кстати, вот эта граница на уровне 2900, она и называлась, и называется граница Гутенберга, который ее, по существу, открыл, или в ее честь названа. Это вот что-то особое. А вот ниже 2900 и до 5100 это тоже совершенно особый материал. Почему? Потому что почему поперечная волна не проходит? Потому что в ее формуле, которая корень квадратный мю на ро, деленное. Ро – это плотность, а мю – это модуль сдвига. А модуль сдвига равен нулю в жидкости и газе. Значит, это либо жидкость, либо газ. Но газ не может быть внутри Земли. Значит, это вещество, имеющее форму, свойства жидкости. Пожалуйста, вопросы.
1: Анастасия Белова, геологический факультет МГУ имени Ломоносова. Николай Владимирович, скажите, имеют ли какие-либо планеты земной группы, сходные с Землей, внутреннее строение?
0: Нет, ну, понимаете, даже Луна имеет тоже ядро, имеет мантию, имеет кору. Они, конечно, имеют сходное строение, но, понимаете, вот Меркурий, она планета мертвая. Там почти нет магнитного поля. Там нет тех процессов, которые происходят внутри Земли. На Венере тоже есть, наверняка, ядро, есть мантия, как и на Марсе. Но это все-таки отличие, потому что планета Земля, она еще живая. Понимаете, то есть там происходят все время процессы, в том числе и внутри. А вот Венера, она как бы умерла 500 миллионов лет назад. И все, что мы видим на поверхности Венеры, это вот результат 500 миллионных летних, значит, пертурбаций, скажем, вот так. Так, еще вопросы? Пожалуйста.
2: Эдвард Бриони, психфак СВГА. Около полугода назад финские астрономы сделали заявление, что не только 9 планет, но еще есть одна неоткрытая. Название точно не припомню. Вы хотя бы можете это прокомментировать?
0: Да. Ну, понимаете, есть не только одна планета. Сейчас есть еще несколько таких планет, но одна из них называется вот Седна. Но это действительно какие-то объекты, которые находятся за пределами вот нашей Солнечной системы, ну, близко от нее. Но что это такое? Каково их строение? Пока не ясно. Ясно, что они что-то существуют. Понимаете, есть очень хорошие снимки с телескопа Хаббл, где видно образование, по-видимому, планет. Вот есть как бы яркая объект, яркая звезда в центре, и кругом мы видим протопланетный диск. Еще нет планет. Но что это за планеты, вот эти? Пока не ясно, и пока мы стоим вот на 8 или на 9 планетах.
3: Ксения, геологический факультет МГУ имени Ломоносова. Николай Владимирович, скажите, пожалуйста, кометы и метеориты, которые падают на Землю в основном, можно ли из них извлечь какую-то пользу, и насколько их строение похоже на породы в земной коре или земные какие-то породы?
0: Не, ну, кометы, конечно, не похожи. Вот метеориты, которые, вы знаете, делятся на каменные метеориты, железокаменные и железные. Наиболее распространены каменные метеориты, так называемые хондриты. А хондры – это такие включения, несколько миллиметров, может быть, чуть побольше, стоят из стекла, пироксена, оливина, ну, из минералов разных. Понимаете, ведь это тоже метеориты, они тоже обломки чего-то. Вот что это? Вот этот пояс астероидов, который крутится вокруг нас, была идея о том, что это разрушившаяся планета, тогда была 10-я планета, Фаэтон ее назвали. Вот была планета, она разрушилась под действием огромной гравитации Юпитера. И планет земной группы. Вот она и вертится на своей орбите. Если бы она не разрушилась, то была бы. Кометы и метеориты, они, конечно, разные вещи, и у них орбиты совершенно разные. И кометы к нам приходят из далекого пространства, из так называемых облаков Оорта или пояса Койпера. А вот метеориты, они ближе вот в этом поясе. Они вращаются. И самое главное, что они сталкиваются все время. Но они похожи, конечно, на породы земные. Когда их изучают, вот у нас в музее землеведения в МГУ, пожалуйста, лежат много метеоритов, и шлифы сделаны из них. Можно посмотреть. Так, еще вопросы?
4: Бортновский Захар, университет Дубна. Николай Владимирович, вот скажите, по факту смещения, красное смещение, оно свидетельствует о том, что Вселенная расширяется. А возможен ли обратный процесс, то есть то, что со временем это смещение прекратится и начнется процесс сжимания Вселенной?
0: Я понял. Дело все в том, что на сегодняшний день имеется 4 сценария развития Вселенной. Первое – это стационарная Вселенная. Это у нас произошло расширение, вот так оно идет, так оно и будет идти. Второй сценарий, что идет расширение, а потом начнется снова захлопывание, и снова все придет в сингулярное состояние. Третий сценарий – это сильное расширение. И четвертый сценарий – инфляционное вселение. То есть очень сильное расширение, и всегда рисуется вот такая рюмка, которая расходится в стороны. Ну, понимаете, сценарии развития Вселенной, они зависят от некоторых показателей, по крайней мере, сейчас. Ну, я не астроном сам, я геолог, но физики считают так, что вот если все зависит от средней плотности Вселенной. Вот, понимаете, вот какова плотность, вот она там больше расчетная или меньше расчетная, могут быть разные сценарии. Но это только гипотезы. Вот окончательный ответ на этот счет, конечно, нет сейчас.
5: Новикова Мария, геологический факультет МГУ. А вот нас всех пугают тем, что нефть у нас скоро закончится. И как вы можете это прокомментировать, и каковы у нас вообще перспективы?
0: Ну, пугать-то можно, понимаете. Меня-то уже не напугаешь особенно. Но дело все в том, что нефть ведь действительно невозобновляемый источник энергии. И мы добываем много нефти, мы ее продаем очень много, и продаем газ, иначе бы нам не на что было жить. Но она действительно не бесконечна. Но вот я бы хотел отметить, что все разговоры о том, что нефть может быть не органического происхождения, а вот иного, скажем, из фундамента кристаллического, где гранит и гнейсы, оно не находит подтверждения твердого. Понимаете, а все разговоры о том, что вот, например, Ромашкинское месторождение в Татарии, оно открыто в 43-м году. Это было наш второе Баку, оно спасло нас во время войны. Оно все время работает, и нефть все время есть. Уж давно должна была бы кончиться. Ну, подтекает, значит. У нас же из скважины извлекают 35 максимум, я не знаю, 40% извлекают у нас нефти. А 60-то остается там. Оставьте месторождение на 20 лет, там опять нефть подтечет. Но что она возрастать не будет, это тоже факт. Потребляют ее все время больше и больше. А где еще искать надо? Это моря Северного Ледовитого океана, шельфовые. От Баренцева до Чукотского моря. Это наша вот территория, наш шельф. То есть глубина 200-300 метров. Вот там могут быть месторождения, но там добывать очень дорого и очень сложно. Но пока можно, какое-то время можно спать спокойно. Ездить спокойно, вернее, так. Так, пожалуйста.
1: Анастасия Белова, геологический факультет МГУ. Прокомментируйте, пожалуйста, Николай Владимирович, такие разговоры, которые идут в последнее время все чаще, о грядущей в ближайшее время инверсии магнитного поля. И если бы вот вы могли назвать какие-то признаки приближающейся инверсии?
0: Нет, ну, понимаете, тут вот среди палеомагнетологов идет на этот счет большая дискуссия, большой спор. Да, действительно, время вроде бы вот достаточно, но почти миллион лет прошло с последней инверсии. Но были времена и больше, когда инверсии не было. Некоторые говорят о том, что вот Северный магнитный полюс, который находится около вот Канады, у Баффиновой земли, а не там, где Северный географический полюс, что он, мол, двигается слишком быстро. Он всегда двигается. Недаром вставляются карты всегда, вот движение этого полюса. Но, понимаете, многие, некоторые, но это преимущественно в газетах или где-то в интернете иногда появляется, что вот-вот-вот-вот сейчас будет у нас инверсия. Вряд ли это так будет. Но что она может быть, это, по-видимому, объективная реальность. Но когда она будет, сказать нельзя. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья! Следуя традициям астрономического образования, мы движемся от малых масштабов ко все более и более крупным. Все дальше и дальше от нашей планеты к другим планетам, к Солнцу, к соседним звездам, к нашей галактике, к соседним галактикам, к скоплениям галактик. О них мы уже поговорили в прошлый раз. И продолжаем движение на все более и более удаленные от нас области пространства. Обратите внимание на этот рисунок. На первый взгляд он странно выглядит, как будто какая-то яркая картинка или яркий кусок материи, побитый молью. Да? Видите, темные отверстия тут, недостаток изображения. На самом деле, вдумайтесь, это почти вся Вселенная, которую мы сегодня можем окинуть взглядом самых мощных телескопов. А темные места, собственно, яркие точки – это далекие галактики, это Вселенная галактик. Вот это вот все, это галактики, удаленные от нас на миллионы и даже миллиарды световых лет. Это картина их распределения по небу. Где-то они плотнее лежат, где-то менее плотно. А темные места – это боль астрономов. Это те места, где на небе яркие звезды нашей собственной галактики мешают нам обозревать пространство вокруг них. Вы помните, на фотографиях неба, сделанных с большой экспозиции, яркие звезды расплываются в довольно крупные пятна. И тут их свет ослепляет телескоп и не позволяет нам увидеть далеко лежащие космические объекты, удаленные галактики, где-то там на краю Вселенной расположенные. Когда-нибудь мы решим эту проблему. Астрономы уже знают, как ее решить, просто еще руки не дошли. А надо будет в космос запустить телескопы специальные, которые прикроют специальными заслоночками, экранами изображение ярких звезд, и тогда мы вокруг них сможем изучить пространство. Но вот за исключением этих нескольких пятен, мы сегодня можем обозревать огромные области Вселенной и выяснять, как же в самых больших масштабах, на самых больших расстояниях распределены галактики. А галактики – это главное население нашего мира. Это звездные комплексы. Глядя вот на этот снимок, что мы можем сказать о расстоянии до той или иной галактики? Мы можем лишь предполагать. Вот перед нами видимая с ребра, очевидно, спиральная галактика. Она выглядит довольно крупной, и, наверное, она ближе к нам. Вот спираль, а вот эллиптическая система. Возможно, она еще ближе или не намного дальше, чем это. А вот небольшая спиральная галактика. Она выглядит небольшой, но, наверное, она по той причине выглядит небольшой, что она просто дальше удалена. Да, так можно было бы предполагать. Но ведь на самом деле это может быть просто маленькая спиральная галактика. И она, правда, очень небольшая, и она рядом с этой гигантской, и расстояние до них одинаковое. То есть, глядя на изображение объектов на звездном небе, очень трудно определить истинное расстояние до них. Все движется. В природе движется все. Либо оно лежит одно на другом, либо оно летит одно относительно другого. Ну, галактики не могут лежать одна на другой. Поэтому они движутся в пространстве, и, как выяснилось, именно характер их движения может очень многое нам рассказать и об их положении в пространстве, и об их расстоянии от нас, и о том, какое вещество между ними в пространстве находится. Все это можно узнать благодаря тому, что мы научились измерять движение галактик в пространстве, их скорости. Как мы этому научились? Очевидно. Изучая спектры галактик и замечая, что одни и те же спектральные линии в спектрах разных галактик находятся немножечко на разных местах. Мы понимаем, почему это происходит. Это результат эффекта Доплера. Если объект, излучающий свет, движется от нас, линии в его спектре краснеют, смещаются к красному концу спектра. Ну, то есть длина волны увеличивается, энергия квантов, приходящих к нам, эффективно уменьшается, потому что они улетают в нашу сторону от удаляющегося объекта, удаляющегося источника света. Если источник приближается к нам, ну, линии сместились бы к голубому концу спектра. Ну, на этой иллюстрации показано, что они сместились к красному, поэтому такой эффект обычно называют
красное смещение спектральных линий в спектре удаляющегося объекта или галактики. Это очень важный эффект. Если галактика стоит на месте, линия на месте, то есть она соответствует положению, ну, предсказанному лабораторными исследованиями, лабораторным спектром этого химического элемента, который в спектре галактики оставил свою линию, например, поглощения. Если удаляется от нас, краснеет. Если приближается к нам, голубеет. Итак, эффект голубого и красного смещения, он должен наблюдаться в спектр галактик, если они движутся от нас или к нам. К сожалению, движение галактики перпендикулярно линии нашего зрения, лучу зрения, оно не так ярко, не так заметно проявляется. Есть там небольшой эффект, предсказанный теорией относительности, но он очень слабый, и на самом деле его измерить практически невозможно. А вот движение от наблюдателя к наблюдателю – это простой эффект Доплера, который еще в рамках классической физики был известен, но общая теория относительности его уточнила. Он проявляется заметно и довольно легко измерим. Ну, пожалуйста, вот перед вами спектр далекой галактики. Это галактика с активным ядром, квазар 3C273, ближайший, кстати, к нам квазар. А это лабораторный спектр. И посмотрите, в лабораторном спектре линии водорода на этих длинных волнах, на этих местах расположены. А в спектре галактики они сдвинуты к красному концу спектра на определенное расстояние. И измеряя вот этот сдвиг, мы можем вычислить скорость, с которой галактика данная удаляется от нас. Скорость большая, 47 тысяч километров в секунду. Невероятно большая скорость по земным меркам, но уж так быстро движутся галактики, а многие еще быстрее. А этот эффект вот на данной иллюстрации показан для галактик, находящихся от нас на разном расстоянии. Это их расстояние, это их лучевые скорости, ну и вид спектра показан. И стрелочка демонстрирует, насколько по отношению к неподвижному источнику света сдвигается та или иная линия в спектре, если галактика все дальше и дальше от нас, и, следовательно, имеет все больше и большую скорость. Но это те самые фотографии тех галактик, о которых мы говорили. Впервые это удалось заметить американскому астроному Веста Слайфер. Он работал на Ловелловской обсерватории, тот самый Ловелл и та самая обсерватория, где изучали каналы на Марсе. Каналы оказались фикцией. Это человеческий глаз подвел наблюдателей. А вот когда уже появились фотокамеры и спектрографы, Веста Слайфер стал фотографировать спектры галактик и выяснил, что многие галактики в своих спектрах демонстрируют красное смещение линий. Почти нет таких, которые бы голубое смещение демонстрировали, то есть приближались к нам. Но почти все, без исключения галактик, показывают, что линии в спектре смещены к красную область, то есть они от нас удаляются. Можно сказать, что это и было моментом открытия расширения нашей Вселенной, как сегодня говорят, то есть эффекта разбегания галактик по отношению к нашей собственной. Да, это было открытием, но тогда оно еще было не понято до конца, потому что непонятно было, а на каком расстоянии от нас находится та или иная галактика. Скорости удалось измерить, а расстояния нет. И найти какую-то закономерность, как скорость галактики зависит от расстояния до нее, в тот момент не удалось. Это удалось сделать другому американскому астроному, Эдвину Хабблу, который, помните, я рассказывал вам о морфологической классификации галактик, которую Хаббл предложил, изучая фотографии спиральных и эллиптических галактик. А немного позже он занялся измерением расстояния до этих галактик. Для этого он использовал крупнейший для той эпохи телескоп-рефлектор, диаметр его зеркального объектива 2,5 метра. Он работает в Северной Калифорнии, там на горе над Лос-Анджелесом, в обсерватории Маунт Вилсон. Сейчас эта обсерватория не очень активно действует, потому что под ней гигантский город, ярко светящийся, Лос-Анджелес. Но в то время она была лучшей в мире, поскольку наиболее крупный телескоп работал в ней.
И Хабблу посчастливилось как раз в те годы, в начале 20 века, используя этот телескоп. Вот сам Эдвин Хаббл сидит у окуляра этого телескопа. А окуляр, я вам скажу, он находится вот тут вот. Это телескоп системы Ньютона, где вот окуляр в верхней части трубы. Так что там специальная платформа подвозит астронома к верхней части телескопа, вот он тут сидит на специальной платформе, и в окуляр смотрит, наводит телескоп на объекты и фотографирует их. Что же ему удалось сделать? Каким методом он смог тогда впервые определить расстояние до ближайших галактик? Для этого он использовал свойство звезд переменного блеска Цефеид. По имени звезды Дельта в созвездии Цефея, которая впервые показала вот такое пульсирующее, равномерное периодическое изменение своей яркости, все остальные звезды такого же типа тоже называют цефеидами. Это пульсирующие звезды, красные гиганты, которые уже на последних этапах своей жизни начинают равномерно дышать. Вот так поверхность их то расширяется, то сжимается. И яркость, видимая яркость от минимума до максимума, примерно там на ползвездной величины, иногда почти на целую звездную величину, меняется очень регулярно. Просто как вот в двигателе внутреннего сгорания работает регулярно, вот так вот поршни ходят туда-сюда. Примерно так же звезда расширяется, сжимается, расширяется. И, между прочим, я правильно нарисовал моменты расширения и яркости этой звезды. Когда она расширяется, хотя площадь поверхности возрастает, но температура падает, и полное излучение в оптическом диапазоне уменьшается. Это соответствует приблизительно минимуму яркости звезды. А максимума она достигает, когда, сжавшись, становится более горячей и интенсивнее излучает видимый свет. И вот так вот она пульсирует. Ну, казалось бы, пульсирует звезда. Что в этом особенного? Как это поможет измерить расстояние до далеких галактик? А вот как. В начале 20 века, изучая множество цефеид, выяснилось, что чем больше период изменения блеска, тем больше светимость цефеиды. То есть зависимость между периодом и светимостью. Но что это значит? Если вы в далекой галактике обнаружили цефеиду, то есть заметили, как звездочка регулярно меняет свой блеск и поняли, что это цефеида, вы, пронаблюдав ее несколько суток или несколько недель, а лучше несколько месяцев, можете измерить период ее блеска. Тогда по этой уже установленной зависимости, определяете ее светимость, то есть полную мощность ее излучения. И сравнивая ее с видимой яркостью звезды, вычисляете до нее расстояние. Если вы знаете мощность фонаря и видите его видимый блеск, то вам понятно, на каком он расстоянии от вас находится. Это замечательный способ. И Хаббл занялся тем, что стал в ближайших галактиках обнаруживать, искать, и ему это удалось, он обнаружил цефеиды. И тогда по блеску цефеид определял до них расстояние, а значит и до тех галактик, в которых эти цефеиды находятся. И вот впервые ему удалось построить такой график. По горизонтальной оси он отложил расстояние, измеренное им самим до галактики, а по вертикальной ее скорость, которую Веста Слайфер определил по спектрам галактик. И Хаббл заметил, что существует линейная зависимость. Да, она очень неоднозначная, но все-таки она просматривается. И Хаббл решил, что если вот эти вот разброс этих точек – это случайные движения галактик, либо ошибки измерений, то в целом-то просматривается некая тенденция. Чем дальше галактика, тем быстрее она движется. И тогда он предложил простую формулу для описания этого явления. V – это velocity, скорость, d – это distance, расстояние, и они связаны прямо пропорциональной зависимостью. Ну, коэффициент пропорциональности после этих работ астрономы стали обозначать буквы H или H. Это первая буква фамилии Эдвина Хаббла. Понятно, что ему принадлежит честь. А вот этот маленький индекс 0, H нулевое, говорит о том, что вот эта зависимость характерна для нашей эпохи. Что, вообще говоря, в прошлом и в будущем
нашего мира, она может меняться, и она действительно меняется. Так что это для нашей эпохи значение константы, связывающей расстояние галактики и скорость ее удаления от нас. Самые близкие, вот ближайшие галактики, вы видите, у них скорости иногда бывают отрицательными. Вы уже поняли, что это за галактики. Например, галактики нашей местной группы. Андромеда приближается к нам, туманность Андромеды, поэтому она не удаляется, а приближается. Но это мелкая такая локальная особенность нашей местной группы. Но если мы уходим дальше, дальше от местной группы, уже туда, вот в область скопления галактик Деви, то видим такое характерное движение галактик от нас во все стороны. Цефеиды – это звезды-гиганты. Они видны все-таки на больших расстояниях, но есть и предел этому. Уже в очень далеких галактиках мы отдельных звезд цефеид различить не можем, и они становятся нам бесполезны для, как индикаторы расстояния. А хочется измерить расстояние и до более далеких галактик. Тогда мы используем некоторые другие методы, например, метод стандартного отрезка или метод стандартной свечи. Они так в бытовом смысле очень понятны. Если мы можем угадать, что за предмет перед нами, тогда по его угловому размеру оцениваем до него расстояние. Вот идет где-то вдали человек. И мы понимаем, что рост человека, ну, от 1,60 м до 1,90 м, да, где-то в районе 1,70 м средний рост человека. И по угловому размеру человека, который кажется нам на фоне далеких объектов, мы можем определить, оценить до него расстояние. Вот если мы находим какой-то характерный размер чего-то в галактике или понимаем, какого истинного размера должна быть сама галактика, ну, скажем, спирали, они не очень сильно друг от друга отличаются, то спираль большого углового размера, очевидно, ближе к нам, чем спираль малого углового размера. Правда, я скажу, метод этот не очень точный, и им, в общем, уже практически не пользуются. А вот метод стандартной свечи, он значительно надежнее, но тоже требует определенных априорных, то есть заранее нам понятных предположений. Если в какой-то далекой галактике мы увидели какое-то светило и догадались, что это такое, и знаем, какую мощность излучения оно имеет на самом деле, то по его видимой яркости, ну, по видимой яркости этой стандартной свечи, то есть у нас какое-то светило в далекой галактике должно взять на себя роль стандартной свечи. Тогда по его видимому блеску мы можем вычислить расстояние. Это более надежный метод. И не только он используется. Вот перед вами так называемая шкала галактических или космических расстояний. Ну, мы иногда еще ее называем лестница космических расстояний, похоже на ступеньки. Это диапазон расстояний, в котором эти расстояния можно измерять данным методом. Вот тут перечислены все более или менее надежные методы измерения расстояний в космосе. От самых простых, самых элементарных. Помните, тригонометрический параллакс. Ну, можно было бы еще радиолокацию тут, но она на совсем маленьких масштабах работает. Параллакс там и так далее, цефеиды разного типа, вот звезды типа Эрлиры и так далее, до самых недавно изобретенных методов, которые все дальше и дальше позволяют нам уходить во Вселенную и достаточно точно, ну или недостаточно точно, иногда позволяют оценивать расстояние до более далеких объектов. Они стыкуются друг с другом. Надежные методы вблизи работают, и все менее и менее надежные вдали. Поэтому, к сожалению, у астрономов точность измерения расстояний очень высока на небольших расстояниях от Земли и от Солнца, и падает, к сожалению, точность с удалением до края наблюдаемой Вселенной довольно значительно. Но все-таки мы стараемся это как-то улучшить. И вот какой индикатор расстояние для далеких галактик в последнее время используется. Посмотрите на эти две фотографии галактики Мессье 51, она очень известная, в созвездии Гончие Псы. Вы какое-нибудь различие между этими двумя фотографиями замечаете? Посмотрите внимательно. В основном вот эти изображения звезд, это, конечно, наши собственные звезды, звезды нашей галактики.
там, в этой далекой звездной системе, отдельные звезды не видны. Она так далеко, что они сливаются все в общую картину. Но по сравнению с этой галактикой, вернее, этим снимком, мы видим, что вот тут появилось новое изображение. Здесь его нет, а тут оно появилось. Появилось, яркость его возросла, оно несколько недель было ярким, это изображение, потом потухло, и мы его перестали видеть. Мы догадались, что это взрыв сверхновой звезды, принадлежащий самой этой галактике. И он позволил нам расстояние до нее оценить. Кстати, в ней что-то очень часто взрываются сверхновые. В 2005-м вот так.

его не было в момент взрыва, оно появилось, потом снова исчезает. Сверхновые звезды оказались очень полезными и очень яркими, далеко видимыми индикаторами расстояний до галактик. Ну, как происходит взрыв звезды? Мы о физике этого процесса с вами говорили. В недрах звезды ядро становится неустойчивым, сжимается, выделяется энергия. А внешне это проявляется так. Яркость звезды буквально за несколько суток резко возрастает в миллионы раз, а потом в течение года, полутора лет падает и сходит на нет. Вот два изображения небольшого участка неба в Большом Магеллановом облаке, там в 1987 году взорвалась сверхновая, и мы видим, вот тут она была как обычная звезда, а в момент взрыва стала очень яркой. Пиковая яркость сверхновых звезд определенного типа, бывают разные сверхновые, к сожалению, по разным причинам взрывающиеся, но если среди них выделить определенный тип сверхновых, так называемые сверхновые типа 1А, то их пиковая яркость практически одинаковая. Дело в том, что такие взрывы производит белый карлик, достигший своего неустойчивого состояния, который резко сжимается в нейтронную звезду. А это неустойчивое состояние всегда при одной и той же массе достигается. Так что это вот такой пороговый процесс. Вот достиг белый карлик определенной массы, там на него вещество снаружи упало, от соседней звезды, например, он взорвался, и они всегда одинаковые, ну или почти одинаковые. Поэтому вспышки сверхновых от таких объектов почти всегда одинаковые, очень хорошо работают как индикатор расстояния. Это позволяет нам измерять расстояние до очень далеких галактик. Вот современный рисунок, типа того, который Хаббл когда-то сделал. Но теперь диапазон расстояния огромный, диапазон скоростей невероятно большой. А линейная зависимость сохраняется. Вот она, эта линейная зависимость. И закон Хаббла по-прежнему справедлив. Значение постоянной Хаббла, измеренное сегодня, около 70 км в секунду на каждый миллион парсеков удаления. То есть, если одна галактика дальше от нас, чем другая, на миллион парсеков, на мегапарсек, то ее скорость на 70 км в секунду больше, скорость удаления от нас. Это очень полезное свойство нашей Вселенной, которое позволяет по спектру галактики измерить красное смещение линий, вычислить ее скорость и, зная скорость, вычислить, пользуясь законом Хаббла, расстояние. И теперь мы уже можем, вот здесь находимся мы, на больших пространствах космоса, а в других обзорах еще дальше уйти с более крупными телескопами, измерять положение многих тысяч, десятков тысяч далеких галактик. И вы видите, что они распределены вовсе даже неоднородно. Есть скопления скоплений, то есть сверхскопления, даже такие гигантские, что их назвали великими стенами. Ну, по аналогии с китайской великой стеной, действительно, они протянулись на сотни, тысячи, на тысячи миллионов парсеков, то есть на гигапарсеки. И это, вообще говоря, удивляет, почему пространство организовано так, как вот эта математическая модель показывает, почему пространство Вселенной не случайным образом заполнено галактиками и скоплениями, а образует такую сложную пространственную структуру. Вот это математическая модель, которая пытается нащупать, какие же процессы могут привести к такому, ну вот еще раз вернемся, к такому иерархическому, многоуровневому сочетанию галактик. Небольшие группы, из них состоят скопления, из них сверхскопления, а из сверхскопления еще вот эти гигантские стены. Какой процесс мог привести к такому неоднородному распределению вещества в пространстве Вселенной? Ну, совершенно очевидно, какой. Другого и быть не может. Гравитация. Гравитация – это единственная сила, по крайней мере, так казалось еще недавно, которая царствует на просторах Вселенной. И, очевидно, там, где немножко больше была плотность вещества, оно туда стягивается, сжимается.
Там, где немножко меньше была плотность веществ,

вещества в далеком прошлом, оттуда оно уходит под действием притяжения к плотным областям. И гравитация, наверное, единственная сила, которая могла обеспечить вот такое иерархическое скучивание вещества во Вселенной. Математические модели подтверждают это. Этот рисунок построен с помощью математической модели, где отдельные частицы, притягиваясь друг к другу, из почти однородного заполнения вот пространства этой трехмерной модели, в конце концов образовали вот такую вот сложную иерархическую структуру. На что она похожа? Ей бы дать какое-нибудь название. Было время, когда мы называли ее сотовой структурой. Ну, посмотрите, вот эта реальная структура, она похожа на природную, но это рисунок, сделанный в математической модели. А это пчелиные соты. Есть что-то общее? Что-то общее есть. Пчелиные соты – это плотные стенки, а вокруг эти стенки окружают более разреженное медовое пространство, а тут воск. Но у сотов пчелиных все-таки очень регулярная, очень строгая, однотипная структура. А давайте найдем какие-то другие аналоги, которые более точно напоминали бы структуру нашего мира. Ну вот, например, такая пористая губка. Тут уже нет вот этой вот однообразной, одинаковой сотовой структуры. Тут более хаотическое распределение вещества и пустот между ними. Да, она, в общем, уже ближе к той модели и к тому реальному распределению галактик в пространстве, которое мы наблюдаем, но тоже не то. Ну, а может быть, вот такое переплетение лиан в каком-то тропическом лесу, тоже есть что-то общее, да, вот эти вот длинные, уплотненные гигантские стены из галактик и их скоплений, ну, пожалуй, и это не совсем точно, значит, и соты, и губка, это не совсем то. А вот, пожалуй, эта структура ближе всего к той пространственной структуре галактик, которую мы выяснили путем наблюдения. Это мочалка. Это обычная мочалка, знаете, такие вот длинные огурцы, которые называют люфа. На самом деле это тыква, а не огурец. Такие подвешенные на кустах эти тыквы, люфы, из них вынимают вот это вот внутреннее содержимое и делают мочалки обычные, спину мыть. Но обратите внимание на структуру, она действительно напоминает. Ну и как мы теперь назовем нашу Вселенную? Мочалкообразная Вселенная? Можно и так, хотя чаще говорят о сотовой структуре нашего мира. Но я, например, вижу большее сходство именно с такой вот банной мочалкой. Ну, пусть будет мочалкообразная структура распределения галактик в пространстве. Осталось только выяснить, какова же природа этого распределения, что, собственно, какая сила создала это. Мы уже выяснили, что гравитация, но как это все произошло? Вот перед нами карта всей небесной сферы, всего неба, на которую нанесено положение наблюдаемых галактик. Их тут более миллиона. И даже здесь, в проекции на небо, когда мы не видим, не чувствуем расстояние до отдельных галактик, все равно просматривается вот это сложное иерархическое их распределение с отдельными уплотнениями, с отдельными сверхскоплениями и с промежутками между ними. Кстати, эти промежутки называют по-английски void. Ну, void – это пустота или такой почти пустой объем. И в астрономической литературе мы тоже называем их войдами, либо пустотами в распределении галактик. Давайте попробуем полетать внутри математической модели. Если бы мы на каком-то сверхсветовом звездолете двигались через пространство галактик, то мы бы увидели вот такую вот их иерархическую структуру, где есть отдельные скопления, цепочки скоплений, соединяющие разные сверхскопления между собой, вот эти вот стены. Вот наш мир, вероятно, устроен именно так, как демонстрирует эта модель. Она действительно очень точно характеризует распределение галактик в пространстве. Мы еще будем говорить о том, какие причины к этому привели, но вообще разговор о галактиках, наверное, не исчерпывает всех тех интересных фактов, которые можно было бы о них рассказать. Я вам очень советую, если у вас интерес к этой теме появился, почитать вот эту книгу. Мои коллеги и я составили ее
из глав, которые от малого к большому рассказывают о структуре нашего мира, о том, как устроены галактики, их скопления и так далее. И мы эту книгу постоянно модернизируем, пересдаем, то есть последние ее издания, в них собраны самые последние научные факты, но в нормальном, так сказать, человеческим языком написанные, чтобы ученики даже средней школы, и тем более старших классов, преподаватели или ученые, не астрономы, могли бы для себя узнать основные факты о мире галактик, так, чтобы это осталось надолго в их памяти, и понять, на каком же рубеже сегодня стоят астрономы, и что впереди, какие задачи стоят перед астрономами, изучающими самые далекие области Вселенной, населенные галактиками. На этом мы сегодняшний разговор заканчиваем, но к галактикам и их скоплениям мы еще вернемся. Всего доброго.

Выставка художников-передвижников в 1890 году началась со скандала. Высочайшим распоряжением картины академика живописи Николая Николаевича Ге, что есть истина, была снята с экспозиции. В основе ее сюжета лежал эпизод из Евангелия. «Выслушав слова Спасителя, я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Прокуратор Понтий Пилат задает извечный вопрос: «Что есть истина?» Картина вызвала возмущение публики, ведь художник нарушил едва ли не все каноны изображения евангельских сюжетов. Пилат был озарен светом, тогда как фигура Христа Спасителя оказалась в тени. Нельзя писать красивого Христа после того, как сожжены и убиты десятки тысяч Христов, гуссов, брунов, объяснял автор полотна. Среди тех немногих, кому работа Николая Ге очень понравилась, оказался Лев Толстой. Великий писатель, позволивший себе смело трактовать Евангелие, был убежден, на картине изображен с совершенно исторической верностью тот момент, когда Христа водили, мучили, били, таскали из кутузки в кутузку от одного начальства к другому и перевели к губернатору, добрейшему малому, которому дела нет ни до Христа, ни до евреев, но еще менее до какой-то истины. Художника и писателя связывала дружба. Вдохновленный идеями Толстого, Николай Ге создал немало полотен, среди которых и живописный портрет Льва Толстого. Он стал и автором его скульптурного портрета. Николай Ге уже и раньше писал картины на евангельские сюжеты и всякий раз становился мишенью для стрел критики. Многие находили, что художник умалил образ Христа и в полотне «Тайная вечеря». Такого мнения придерживался Федор Михайлович Достоевский. «Обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей», – негодовал он. «Разве это Христос?» С Достоевским был полностью согласен и уважаемый художественный критик Владимир Васильевич Стасов. «Перед нами лишь слабый, бесхарактерный человек». Впрочем, у «Тайной вечери» нашлись и весьма влиятельные поклонники. Полотно приобрел сам император Александр II, а Николай Ге за картину был удостоен звания профессора живописи. Теперь же скандал вокруг картины «Что есть истина» вышел на государственный уровень. Обер-прокурор Синода Победоносцев рапортовал: «Не могу не доложить вашему императорскому величеству о том всеобщем негодовании, которое возбуждает картина Ге «Что есть истина». Художник именно имел в виду надругаться над тем образом Христа, Бога, человека и Спасителя, который выше всего дорог сердцу христианина и составляет сущность христианской веры. Резолюция Александра III не заставила себя ждать. «Картина отвратительная, напишите об этом Дурново. Я полагаю, что он может запретить возить ее по России и снять теперь с выставки». Автор картины, не в силах скрыть огорчение, изливал свои чувства в письме к Толстому. «Все-таки жаль, что она запрещена. Жаль того, что общество в таком еще диком, идолопоклонническом состоянии, что не может вносить истины». Картина не понравилась и Павлу Михайловичу Третьякову. Он, богатый меценат, когда-то охотно купил полотно Николая Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе. «Теперь же Третьяков был искренне разочарован новой работой Ге. Я ее не понял», — объяснял он. «Он так и не купил бы картину, если бы за нее не вступился Лев Толстой. Вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства», — убеждал он Третьякова, «и собрали подряд все для того, чтобы в тысячи ничтожных полотен не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете все, только не ее». Перед авторитетом Толстого Павел Третьяков устоять не смог. Картину он купил, но отношение к ней не изменил.
Окончательно решить может только время. Но ваше мнение так велико и значительно, что я должен во избежание невозможности поправить ошибку теперь же приобрести картину и беречь ее до времени, когда можно будет выставить. Это время пришло через 4 года. Художника уже не было в живых, однако оказалось, что мнение публики так и не изменилось. «Никто картину не одобряет», – писал Третьяков, «а приходящих в негодование и удивляющихся тому, что она находится в галерее, масса». Толстого такая оценка не огорчила. «Иначе и быть не может», – отвечал он. «Если бы гениальные произведения были сразу всем понятны, они бы не были гениальными произведениями». Так или иначе, Третьяков мог не сомневаться. На сей раз он избежал своей ошибки, сделанной 10 лет назад, когда отказался купить другую работу Ге «Милосердие», вдохновленную словами из Евангелия от Матфея. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, не потеряет награды своей». Ту картину зрители не приняли. Христа в роли нищего оборванца не желал видеть никто. «Господин Ге подался назад», – негодовали критики. Спрятав картину «Милосердие» подальше от взоров публики, художник хранил ее долгие годы, а затем, посчитав, что его работа и правда не хороша, решил от нее избавиться. Он всегда был очень требователен к себе и часто повторял, если художник будет жалеть своих трудов, то никогда ничего не сделает. От картины «Милосердия» осталась лишь фотография, сделанная сыном художника. Он когда-то позировал отцу для образа Христа. Судьба пропавшего полотна оставалась тайной до той поры, пока в 2011 году картина «Ге. Что есть истина» не подверглась рентгеновскому исследованию. Оказалось, свою работу «Милосердие» художник не уничтожил. На том же холсте поверх прежнего сюжета он написал новый. Внимательный зритель разглядит проступающие контуры первоначального изображения рядом с фигурой Пилата. Возможно, соединив два евангельских сюжета в своем полотне, Николай Ге дал ответ на вопрос Пилата, что есть истина. «Истина в милосердии», в словах Спасителя «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». «Жизнь наша покрыта страшным мраком», — говорил Николай Ге, «невежество, безумие, закрывая свет, делают нашу жизнь бессмысленную, случайную, ненужную. Но Бог велик и милосерден, посылая пророков, поэтов, и счастлив тот, кто вовремя познал или поверил этому милосердию. С этим светильником человек может пройти ад жизнь и выйти туда, где светло, радостно, разумно».

0: Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ», а мы продолжаем наши эфиры «Динозавры». И не только с Ярославом Поповым. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Ну что ж, дорогие зрители, я рад, что вы все снова собрались, чтобы послушать про динозавров и не только. Ну и сегодня у нас будут действительно динозавры. Мы уже на протяжении нескольких недель разбирали разные группы динозавров. У нас был разговор про утконосых динозавров, то бишь гадрозавров с их родственничками гуанодонами. Был разговор отдельный про всевозможных хищников. Был разговор про рогатых динозавров. Такой прям-таки рок-представление. Ну и, наконец, плавно и постепенно мы добрались и до шипастых и бронированных динозавров. Объединены они не случайно, они объединены по вполне себе, скажем так, филогенетическим причинам. Они являются самыми, что ни разу, настоящими родственниками. Их вместе называют группой тиреофоры. Вот как раз о самых разных тиреофорах, о том, что они из себя представляли, какие у них были интересные особенности, мы сегодня и поговорим. Ну и начнем, собственно, с того, что разберемся, кто же такие тиреофоры. Тиреос переводится с греческого как «большой продолговатый щит». Ну а форос – это нести. Ну, в принципе, это слово, которое очень любят палеонтологи. Там есть всякие фораминиферы, например, вот, параносцы, ну и многие-многие другие животные, которые что-нибудь несут. Ну, конкретно тиреофоры несут щиты. И действительно, у всех тиреофоров какие-нибудь щиты да есть. Либо это крупные так называемые остеодермы, которые покрывают тело наших бронированных друзей, таких как нодозавры, всякие гастонии и прочее. Либо это такие довольно крупные щиты, которые стоят вертикально, формируя пластины на спинах всевозможных стегозавров. Примерно вот так выглядит дерево тиреофор. Вообще тиреофоры — это очень, на самом деле, крупная группа, одна из основных групп среди птицетазовых динозавров. Ну и мы видим, сколько разнообразных динозавров они объединяют. Могу сразу сказать, что схемы у нас будут попадаться разные, потому что вот вся эта филогения, построение деревьев, очень непростая наука. Тем более, что сейчас это отчасти делает компьютер, пользуясь просто большими матрицами с данными, которых там заполняют все параметры о строении отдельных костей, об их размере, об их положении, там, какие признаки прогрессивные, какие признаки, наоборот, такие базовые. Вот, и потом компьютер как-то сам строит эти деревья. И в итоге частенько эти деревья очень сильно меняются, и вот мы сейчас в этом сможем убедиться. Например, вот эти два динозавра, которые находятся в основании ветви тиреофоров, они периодически то на одну, то на другую ветку прыгают. Ну, давайте приглядимся к ним поближе. Самый примитивный из тиреофоров – это скутилозавр. Ну, в том, что он примитивный, не сомневается, к счастью, никто. Действительно, это животное еще ходило на двух ногах, что, в принципе, для тиреофоров не характерно. Но, по всей видимости, было характерно для одних из древнейших динозавров. Кроме того, наш скутилозавр не обладал еще ни четко выраженным панцирем, ни четко сформированными пластинами, а имел какое-то такое среднее непонятное промежуточное положение. Просто у него вдоль тела, вдоль спины находились маленькие щиточки, такие маленькие шипики. Вот. Конечно, точно их количество и положение неизвестно. Как вы видите, по окаменелости это установить достоверно не удается. Но примерно облик скутилозавра вырисовывается. Жил он, кстати, тоже очень давно, 196 миллионов лет назад. Это прям самое, что ни на есть, начало юрского периода. Нашли его в США. Ну, в то время это, правда, была часть единого суперконтинента Пангея, поэтому, в принципе, уйти оттуда он мог куда угодно. Но, как бы там ни было, вот пока что получается, что самые древние прародители анкилозавра и стегозавра известны именно с территории Соединенных Штатов Америки. Вот. Был, кстати, очень небольшого размера, что тоже очень хорошо согласуется с нашим представлением о древних примитивных ящерах, как о каких-то небольших животных, которые потом уже развивались во что-то грандиозное. В общем, такой типичный, малоспециализированный древний динозавр. К К счастью, растительноядные, хоть на том спасибо. А то, как говорится, еще некоторые из этих древнейших животных любили, как известно, и мясо пожевать. Вот, например, самые древние завроподоморфы этим баловались. Ну, для того, чтобы американцы не очень сильно зазнавались, в породах возрастом чуть-чуть помоложе, ну, где-то 196-183 миллиона лет назад, уже в Европе, в Ирландии, был найден целидозавр. Еще один супер примитивный тиреофор, который, кстати, тоже вполне возможно шлепал на задних ногах. По крайней мере, его, вот если насчет скутилозавра вообще никаких сомнений нет, что он двуногий. Насчет этого периодически возникают разные соображения, то ли он двуногий, то ли четвероногий, все-таки уж больно передние лапы у него длинноваты. Но вроде бы все-таки ходил он в основном на задних ногах. Тоже очень примитивный, тоже выглядит очень похоже на предыдущего динозавра. И, к счастью, тут еще и очень хороший такой скелет сохранился, что позволяет, ну, достаточно полное представление получить об этом древнем, не очень тоже большом ящере. Хотя гораздо более крупном, чем скутилозавр. Но, да, ну вот примерно так, значит, он выглядел в пейзаже. Нашли его на пойме древней реки. Ну и вот возможно, что погиб он во время какого-то потопа, или же когда там пытался переплыть эту самую реку. Ну и здесь вот как раз художник Джон Сибик попытался это изобразить. Так выглядела Древняя Ирландия примерно 196 миллионов лет назад. Но, как я уже говорил, представление о положении динозавров на древе жизни периодически меняются. И вот скутилозавру с целидозавром тоже досталось. В 2021 году Норман Дэвид, палеонтолог с такой достаточно большим послужным списком, опытный динозавровед, скажем так, решил изучить целидозавра. И на сей раз подошел к этому вопросу, ну, максимально детально и подробно. Он решил посмотреть абсолютно вот все аспекты этого самого динозавра. Он изучил буквально каждую кость. Он написал, можно сказать, целую монографию практически на 100 страниц. И после этого детальнейшего исследования он пришел к выводу, что наш целидозавр, что скутилозавр на самом деле не являются самыми примитивными из тиреофор. Что гораздо примитивнее, некоторые стегозавры, например, такие как хуайангозавр, и стегозавры именно самые первые тиреофоры, раньше всего отделившиеся от общего ствола. А скутилозавры с целидозаврами – это уже скорее предки анкилозавров, но не всех тиреофоров вместе взятых. Ну, если эта схемка выглядит достаточно сложной, давайте немножко упростим. Вот такую картинку я стащил с Википедии, но она опирается к той же самой работе Нормана, по сути. Только она вот в упрощенном виде, здесь без многочисленных лишних веток. Может, у кого-то возникнет вопрос еще, кто такой эмаузавр? Но чего про него сказать? Ну, тоже еще один примитивный тиреофор. Найден был в Германии. Проблема в том, что от него нашли так мало фрагментов костей, что я решил его даже особо не показывать. Ну, вот, ну, какой-то. Просто еще один такой же. Такой же, как скутилозавр. Вот. Но казалось бы, ладно, разобрались. Ну, жалко, что мы не знаем, как выглядели самые первые тиреофоры, но вот явно совершенно они все-таки были еще не такими, как вот эти всякие там стегозавры. Видимо, был кто-то еще общий предок. Но зато мы знаем, как выглядит дедушка анкилозавра, хотя бы. И на том спасибо. По крайней мере, вроде бы разобрались. Все, вопрос закрыли. А нет. Значит, наступает 22-й год. Находит еще одного динозавра Якопиля. Что это за Якопиль, мы сейчас еще тоже поговорим. И, разумеется, снова переизучают древо динозавров. Ну, по-другому это просто невозможно, потому что ни одна сейчас публикация по динозаврам не может быть выпущена без исследования систематики, без определения систематического положения. А значит, снова составляется эта огромная таблица. Снова анализируются там данные по скутилозавру, по сцеридозавру, по всяким там этим стегозаврам разным, и по якопилю вот этому вновь образованному, и выдается какой-то результат. И вы посмотрите, что получилось. А получилось неожиданным образом, что наш скутилозавр и сцеридозавр, ну и с эмаузавром заодно в группе, опять оказались в основании Тириафор. Кто прав, кто виноват, неизвестно. Если посмотреть вроде бы по возрасту, действительно, скутилозавр с цередозавром, они похожи скорее на предок всех других динозавров. Потому что, скажем, те же стегозавры появляются, ну, на миллионов где-то на 15 лет попозже. Но кто знает, может быть, и что-нибудь мы еще потом новенькое узнаем об эволюции. Пока понятно только одно, что ничего толком в этой истории окончательно непонятно. Что еще есть очень много вопросов и требуются дополнительные исследования, чтобы понять, как точно эволюционировала группа Тириафор. Так, ну давайте поговорим про Якопилия. Все-таки довольно интересный товарищ. Итак, что же интересного представляет себе Якопиль? Это тоже очень примитивный Тириафор. Вы посмотрите. Вообще-то говоря, он достаточно неплохо изучен, у него все-таки сохранилось достаточно много костей, и видно, что он, ну, выглядит даже еще примитивнее, как будто бы, чем тот же скутилозавр. У него максимально укорочены передние лапки, у него вообще толком нет никаких этих щитков, минимальное количество щитков. То есть он не просто вписывается в концепцию вот ранних тириафор, а он даже выглядит как будто бы еще примитивнее, чем все остальные ребята. Ну, казалось бы, ну, нашли такого примитивного ладушки. Ну, вот и поместили его тут в основание древа. Все хорошо. Кроме одного. Скутилозавр. Эмаозавр. Сцеридозавр. Известный из пород примерно 196-180 миллионов лет назад. А что же Якопиль? А Якопиль обнаружен в породах Патагонии возрастом 94-97 миллионов лет. То есть из пород верхнего мела. Вы представляете? Через 100 миллионов лет он жил после своего вот пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушки скутилозавра. И практически не изменился. Он, конечно, вообще окончательно испортил всю картину, окончательно запутал ученых. И вот что же теперь вообще делать после того, как такой вот неожиданный товарищ был обнаружен? Да ничего, по сути. Просто наш Якопиль является, по сути, точнее, являлся живым ископаемым, который умудрился дожить уже до времен таких достаточно развитых надозаврид, бронированных динозавров, умудрился пережить вообще всех стегозавров и сохранить супер древний, супер примитивный облик. Таким образом, мы снова еще раз убедились, что эволюция гораздо сложнее, чем нам бы, может быть, хотелось. И в природе возникают иногда очень неожиданные вещи. Ну а теперь, когда мы познакомились с самыми примитивными и самыми неопределившимися тириафорами, пойдем уже по более серьезным ребятам, таким как стегозавры и, конечно же, анкилозавры. Начнем с стегозавров. Вообще, само название стегозаурус переводится как «крыша-ящер». Какое-то немножко странное название. Но можно еще это как «черепичный ящер». Почему? Откуда это взялось? На первый взгляд, кажется, что название очень странное и совершенно не подходит этому животному. Однако, если мы посмотрим на ранние реконструкции 19 века, начало 20 века, то станет очевидно, откуда ноги растут. Вот, оказывается, откуда у нас, собственно говоря, появилось название крыши-ящер. Все дело в том, что изначально предполагалось, что вот эти пластины, которые мы, как мы сейчас знаем, стояли на спине у нашего стегозавра, они вовсе там не стояли, они лежали, перекрывая друг другу, как черепица у крыши. Отсюда и крыша ящер, отсюда и вот этот вот черепичный динозавр. И знаете, на самом деле палеонтологов 19 века, особенно таких именитых, как Чарльз Марш, особо-то и обвинять даже не хочется. Потому что, ну, нету сейчас ничего похожего на стегозавра. И когда ты просто находишь кости, находишь пластины, самое логичное, что приходит в голову, это то, что пластины лежали на спине, что пластины были нужны для защиты. Неудивительно, что Чарльз Марш именно так и подумал и назвал его вот этим самым крышеящим. Собственно говоря, и до сих пор бы палеонтологи, скорее всего, так же бы думали, если бы не были найдены более целые скелеты, которые показали, как именно при жизни располагались пластины остегозавра. При этом есть еще второй интересный момент. Вот мы сейчас посмотрим еще с вами на скелет стегозавра, и вы можете обратить внимание, что, вообще-то говоря, передние конечности у него гораздо короче, чем задние. И Чарльза Марша это навело на мысль о том, что этот динозавр был двуногий. Лишь сейчас, когда уже провелись достаточно, были проведены детальные исследования, в том числе оценили, где находился центр тяжести, удалось понять, что все-таки на двух ногах-то ему было ходить, мягко говоря, неудобно. Все-таки он был четвероногий. А зачем же у него настолько укорочены передние конечности? Ну, вот об этом мы с вами еще поговорим. Это, на самом деле, тоже довольно интересный момент. Кроме того, как вы уже могли убедиться по этим картинкам, было совершенно непонятно еще, от какого места росли шипы. Была идея, что они тоже шли вдоль всей спины, там, может быть, еще и вдоль хвоста. Ну, опять же, для защиты. Чуть позже все-таки были найдены уже более-менее нормальные скелеты и определились, что все-таки шипы, по крайней мере, у классического вот этого американского стегозавра, были на хвосте, а пластины на спине, причем больше того, они стояли вертикально. Но возникали еще некоторые вопросы, а вот как они стояли? Была мысль, что пластины могли стоять одним рядом. Была мысль, что пластины стояли двумя рядами. Ну, вроде бы, опять же, некоторые находки показали, что двумя рядами. Но, опять же, кому же пришло бы в голову, что они могли располагаться в шахматном порядке? Это же совершенно нелогично. Гораздо логичнее для всех животных иметь зеркальную симметрию, чтобы справа и слева, ну, все, включая пластины, совпадало. Поэтому чего же нам удивляться, что Генри Хардер, один из известнейших палеоиллюстраторов начала 20 века, рисовал стегозавра именно так. Ну и, кстати, еще, как видите, тут не определились с количеством шипов на хвосте. Сейчас-то мы знаем, что там их было 4, но тогда было это неочевидно. Вот такая вот история. Кстати, довольно интересный момент. Вот подобный стегозавр, он стал, можно сказать, классическим. Это было классическое изображение этого животного. И его перерисовывали массу раз. То есть самое интересное, что потом уже выяснили, как точно располагались эти самые пластины. Выяснили, сколько шипов было на хвосте. Но вот работа Генри Хардера сыграла такую большую роль на сознание людей, что даже там именитые всякие художники, вроде какого-нибудь нашего Ватагина, рисовали, продолжали рисовать. Спустя 30 лет, где-то там уже в 50-е годы, стегозавров все так же, как Генри Хардер. Ну и, наконец, вот он наш классический американский стегозавр, так называемый стегозавр копытный, стегозаурус унгулятус, самый крупный, кстати говоря, стегозавр, 9-метровый, уже смонтированный вот в том виде, в котором мы его знаем. Такой длинноносенький, с укороченными, кстати, все равно лапками и все прочее. Ну, теперь, когда мы более-менее разобрались, как выглядел стегозавр, давайте поговорим о пластинах. Хотя, на самом деле, мне кажется, что про них уже говорили все, кому не лень. Да и неудивительно, ведь они настолько сильно выдающиеся у этого животного во всех смыслах слова. Ну и, в общем-то, я думаю, вряд ли я смогу тут сказать что-то новенькое, с чего вы еще про пластины не слышали. Они были, они располагались вертикально. Судя по отпечаткам, которые, кстати, даже вот на этой фотографии очень отчетливо видны, они были покрыты сосудами кровеносными. Вот, скорее всего, сверху были они покрыты кожей. И, соответственно, вот как-то могли быть визуально меняться или же, может быть, как-то реагировать с окружающей средой. Из откуда возникают все возможные гипотезы о том, как эти пластины можно было использовать. Ну, а гипотезы, вот какие были лет, наверное, 50 назад, такие и остаются. Первая мысль – это для контроля температуры. Вот, например, чтобы разогреться с утра на солнышке, повернулся пластиночками, разогрелся и ух, бодрячком. И пошел. Ну или же охладиться. Как-никак, та же формация Моррисон, где находятся стегозавров, была местом достаточно жарким и даже, я бы сказал, во многих местах засушливым. Поэтому охлаждаться было, может быть, даже более актуально. Ну а здесь пластины могли сыграть роль таких вот больших батарей, парусов, которые позволяли очень быстро на ветру охладить пластины, охладить животное. Значит, на ветер, на холодные пластины направляешь, кровь в пластины нагоняешь, кровь быстро остывает. Очень удобно. Ну и потом можно их демонстрировать всем. Во-первых, показывать какой-то большой и страшный, чтобы тебя нечаянно никто не съел. Во-вторых, можно, опять же, и хвастаться перед там самками, допустим, или самкам перед самцами, это уж как повезет. Ну и, наконец, можно даже, там, допустим, еще и цвет их менять, как было показано в фильме «Прогулки с динозаврами». Налить пластины кровью, и пусть такие красные пластины всех попугают в округе. Вот. Кстати, раз уж мы заговорили о температуре тела стегозавра, давайте вообще разберемся, был он холоднокровный или теплокровный. Вы, ну, если, по крайней мере, слушали мои предыдущие лекции, знаете, что, вообще-то говоря, в последнее время все динозавры все чаще и чаще становятся, ну, прям супер теплокровными, неожиданно. Однако некоторые из них все-таки, возможно, были и холоднокровными. И вот стегозавр как раз один из таких. Например, в прошлом году была проведена работа, в которой анализировались остатки органических молекул от динозавров. Представляете, органика, пусть разложившаяся такая немножечко уже, какие там прокисшие белки, ужас какой-то, в холодильнике их не держали, вот, но все-таки сохранившиеся. И вот эти самые органические молекулы, они разные у теплокровных и у холоднокровных животных. И по их степени сложности можно оценить метаболизм животного, то есть его степень активности обмена веществ. Собственно, так и сделали. Ну, здесь все как с водой на кране. Да? Красненькое – это тепленькое, синенькое – холодненькое. И посмотрите, какая интересная штука получается. Значит, вот как бы предок тиреофор, он был почти что теплокровным. И потом он начал остывать. И, собственно говоря, стегозавры остыли совсем. Вот по этой работе получается, что стегозавры стали вторично холоднокровными. Вот настолько они суперпримитивные. А, как ни странно, очень их близкие родственники, такие как анкилозавры-нодозавры, наоборот, разогрелись и стали более теплокровными. Здесь конкретно нодозавр, просто потому что от него именно нашли, ну, собственно говоря, органическую молекулу. Так можно сюда смело поставить и анкилозавра, и, там, не знаю, тархию, или еще любого другого панцирного динозавра, который вам больше нравится. Так, сдвигаемся дальше. Что нам еще интересного известно про анатомию наших стегозавров? Ну, во-первых, нам известно, что они растительноядные. Давайте уж сразу на этом, как говорится, поставим точку, а то я боюсь, что потом могу про это забыть упомянуть. Ну, вообще-то говоря, у них там в передней части явно был клюв, которым они могли откусывать листья. Зубки такие очень интересные, похожие на стрелы. Очень характерные, кстати. Ну, или на листики, если угодно. Эти зубки находят, ну, достаточно часто, даже чаще, чем самих стегозавров. Вот, например, с территории России известны в основном-то как раз и зубки. Вот. Они у них очень быстро менялись, особенно у северных стегозавров. Возможно, что это приспособление к поеданию какой-то грубой растительности. То есть буквально менялись каждые пару месяцев, по-моему, если ничего не путаю. Вот. Ну и, собственно говоря, наверное, про питание на этом все. А вот, собственно, основная часть этой картинки, как вы догадались, посвящена мозгам. Есть такое мнение, что стегозавры крепки были, прошу прощения, задним умом. Что у них было два мозга. Один в голове, второй в тазу. При этом тазовый-то был мозг побольше. Откуда такие мысли? Ну, все очень просто. У нас, понятное дело, нет никаких мозгов динозавров. Но у нас есть полости. Есть полость в голове, есть полость спинного мозга в тазу. Ну, собственно, отсюда возникла идея, то, что да, мозг в голове был маленький. Говорят, размером с грецкий орех, но, кстати, врут, на самом деле, побольше. Вот такой где-то. Сарделечка такая, знаете. Вот. Но все равно для такого животного, конечно, это было не густо. Но в то же время в тазовой области было гораздо более крупное расширение. И возможно, что оно как раз контролировало задние ноги, хвост, в общем, заднюю половину туловища. Ну, как это можно проверить? Ну, можно посмотреть на современных животных, у которых что-то подобное есть, в первую очередь на птиц. Вот когда пришло осознание, что, вообще-то говоря, птицы ближайшие современные родственники динозавров, решили посмотреть, что у птиц в тазу, и нашли там расширение. Но только там у птиц сейчас есть что-то. Там не просто полость. Птицы живые, мы можем посмотреть, что же у них находится в этом расширении. И оказалось, чуть-чуть поддержим интригу, оказалось, что там нет никаких мозгов, нет никаких клеток мозга, там есть так называемое гликогеновое тело, которое вырабатывает вещества, необходимые спинному мозгу, но обеспечивающие их микроклимат, скажем так, обеспечивающие их питание. То есть тут кухня мозга, но не сам мозг. Видимо, то же самое было у стегозавра. Нам нет никаких оснований предполагать, что у него как-то все было устроено совершенно иначе. Так что мозг все-таки был только здесь, и его вполне хватало, чтобы управлять всем телом. Давайте двигаться дальше. Значит, следующий вопрос, который может встать перед любым исследователем динозавров, это как вообще динозавры размножались. Но вообще, к стегозаврам на самом деле много вопросов, как они размножались. Например, совершенно неочевидно, как они спаривались. Есть в интернете всякие картинки на эту тему фантазии. Вот, так сказать, перед детишками я такое рассказывать, показывать не буду, а так, в принципе, если кому интересно, найдете. Вот, ну, с точки зрения науки тут ничего сказать нельзя, потому что по большому счету это никак не проверишь. В любом случае, это только фантазия. А вот гораздо, так сказать, интереснее и непонятнее вопрос, вообще-то говоря, где яйца от этих динозавров? То есть они должны были откладывать яйца вроде как. Но не живородящими же они были. Да и вообще, пойди, блин, роди такую животинку-то с этими, с пластинками на спине. Но яйца что-то не находят. Долгое время это всех прям очень смущало. Но сейчас уже некоторые соображения на этот счет появились. Дело в том, что были открыты кожистые яйца у некоторых групп динозавров, например, у протоцератопсов. И возникла идея то, что разные группы динозавров независимо приобретали скорлупу, а остальные обладали кожистыми яйцами. И самые древние динозавры тоже, так сказать, вот только откладывали кожистые яйца. И, видимо, все тиреофоры, как очень примитивная группа, так от момента появления и до момента своего исчезновения уже в меловом периоде и откладывали кожистые мягкие яйца. И, соответственно, найти их шансы невелики. Ну и пока вот, к слову, не нашли. Зато детенышей находили. Есть маленькие косточки, маленькие-маленькие зубки и даже вот такой вот красивенький треугольненький след крошки стегозаврюшки. Это самый маленький след стегозавра, который был найден на данный момент. Найден он в Китае. Вот, и оставлен был, видимо, вот буквально только-только вылупившимся стегозавром. Написали его пару лет назад. Ну что еще сказать? Да, вот они разные стегозавры, их было очень много, они очень разнообразные. Ну, пока не забыл, давайте все-таки поговорим еще с вами, все-таки зачем же ему укороченные передние конечности. Есть на этот счет очень такое смелое, но в то же время логичное предположение. Дело в том, что короткие передние конечности позволяли ему быстро развернуться. То есть как бы передние конечности, голова находились внизу, а задние конечности могли быстро перебирать так вот лапками он мог и быстро поворачиваться. А для животного, у которого основная защита была не на голове, а на хвосте, его знаменитый тагомайзер, огромные торчащие в стороны шипы, причем каждый шип длиной там под 70, под 80 сантиметров. Так вот, ну, для такого животного было важно к хищнику быстро развернуться хвостом, ну или же, допустим, развернуться к своему сопернику, там, за самку, за ту же. И очень даже в этом, кстати, оказывались длинные ноги. Кроме того, возможно, он все-таки мог приподниматься на задних лапах. Это ему периодически по жизни могло быть полезно и, собственно, в брачный период, и, допустим, для того, чтобы дотянуться все-таки до чего-то более высокого, до нижних веток деревьев, скажем. Ну, хотя очевидно, что, в принципе, они в основном были поедателями различных трав. Кстати, к слову, то, что у него передние конечности укорочены, это ему же помогало собирать растения с земли. Ну, как видите, ему его очень удобно, он как бы все время уже был наклонен, устремлен и взором, и челюстями, самое главное, к каким-то сочным вкусным папоротникам, хвощам или же плавунам, которые были у него под ногами. Итак, перед вами самые разные стегозавры, которые просуществовали, ну, в основном со 155 до 145 миллионов лет. Вот. А среди них есть очень маленькие животные, вроде хуаянгозавра, кстати, к слову, это самый древний из стегозавров, известных на данный момент. А, ну, самый маленький, это все-таки не такой крошка, как скутелозавр, все-таки почти 5 метров. Но для стегозавров это мало. Ну, есть прям супер большие, это, собственно, стегозавр, который длиной вырастал метров в 9. У них очень разные были пластины, разные шипы. У некоторых шипы еще и на плечах были. Ну, давайте, собственно говоря, чтобы не быть голословным, посмотрим конкретных представителей. Такая маленькая галерея вот этих самых странных и загадочных ящеров. Начнем с самого древнего, которого, кстати, опять нашли в Китае. Очень приятно. Средняя юра Китая. Ну, что еще можно про него сказать, помимо того, что он супер древний? От него нашли пластины, а это для стегозавров.

0: Топси.
1: Ну, что
0: Цератопсы.
1: цератопсы бодались, это да. Вот. А то, что пахицефалозавры бодались, это да. А, но нам известны более древние их родственнички, вроде того же как раз пситтокозавра. Вот. И он-то как раз не похоже, чтобы бодался особо. А, скорее всего, в данной ситуации на скобки родства ориентироваться особо не приходится, просто потому что и пахицефалозавры, и цератопсы пришли к бодучести очень разными путями. И исходно они, судя по всему, не бодались. А больше того, даже всякие эти древние ребята, вроде каких-нибудь там микроцератов, которые там очень фрагментарные, но есть, или там археоцератопсов, они тоже, судя по строению головы, прям не похожи на бодающихся животных. У них, скорее, это все было украшательство. Бодаться могли только разве что самые прогрессивные ребята. Типа каких-нибудь там стирокозавров, трицератопсов и прочее. Так что нет, предки не должны были бодаться. Вот, кстати, в отличие от жирафов, вот, пользуясь случаем, могу похвастаться своими великими познаниями эволюции жирафов и рассказать про новость, которая в прошлом году была. А то новостной курс что-то никто так и не хочет, поэтому хоть верну, пользуясь случаем. Жирафы исходно бодались. Был найден древний жираф, описан с очень мощным черепушкой, как раз как у пахицефалозавра, с особыми укреплениями шейных позвонков, которые могли как раз бодаться, будь здоров. Так что вот жирафы древние исходно бодались, потом даже бодаться стали меньше. А древние предки маргиноцефалов нет.
0: Ярослав, в Перу нашли статуи динозавров, якобы созданных людьми, современниками динозавров. Развенчайте этот миф. Кто это все придумывает?
1: Придумывают те, кто хотят большое количество внимания к себе и к своей персоне. Видимо, так. Есть и всякие там эти таинственные камни, вроде камней Ики. Есть, например, какие-нибудь действительно изображения. Но, насколько мне известно, в 90% случаев оказывается, что все это подделки, когда вот там прям что-то супердинозаврячее. Больше того, что особо примечательно, все эти якобы динозавры, они выглядят как динозавры по представлению в лучшем случае 50-х годов, а то и более старых. То есть мы сейчас знаем, что динозавры, если бы они реально бы существовали и были бы найдены в Перу, они бы выглядели не так. И не так бы их точно совершенно изобразили. Так что в основном это подделки, но в очень редких случаях там просто наша вольная интерпретация. Вот как, например, там находят тоже какие-нибудь там летающие тарелочки где-нибудь среди египетских иероглифов. А если присмотреться, оказывается, что это просто иероглиф обшарпанный, и на самом деле там был совсем другой иероглиф.
0: Вертолетики и
1: Вот.
0: подводные
1: Да,
0: лодки, да.
1: вертолетики, подводные
0: Подводные
1: лодки, да, вот
0: лодки,
1: это
0: угу. Да.
1: из той же самой оперы. То есть тут уже вольная фантазия идет. Так, ничего реально вот прям похожего на динозавров, достоверно и хорошо сохранившегося, неизвестно. Вот, а то, что прям хорошо сохранившееся, оно на самом деле не сохранившееся, оно на самом деле просто свеженькое.
0: И, собственно, эти находки стали появляться после того, как были вообще открыты динозавры, их
1: Да.
0: ископаемые. Это как до появления фотошопа не было, собственно говоря, никаких фейков. А появился фотошоп, появились фейки. Примерно то же самое.
1: Сейчас еще нейросети помогают.
0: Да, нейросети
1: Следующий уже этап
0: могут сделать,
1: пошел.
0: наверное, что-то нереальное. Покажут нам то, чего точно не было, и будет казаться совсем реальным
1: Да, если
0: полностью.
1: они еще начнут какие-нибудь там эти камни Ики создавать или
0: Ну, камни Ики,
1: скульптуры, то
0: ладно,
1: все.
0: а, ну, да.
1: Пиши пропало. Тогда количество подделок вырастет в разы.
0: Кира, 8 лет, спрашивает, какого размера был стегозавр, но вы уже ответили на этот вопрос.
1: Да, ну от 4,5 метров минимальной оценки для какого-нибудь хуаянгозавра, до, соответственно, 9 метров для стегозаурус, как он там, унгулятус.
0: Когда лекция по размножению будет проходить?
1: Когда я ее подготовлю? К
0: А вы
1: сожалению, сейчас
0: готовите,
1: вот
0: да? Вы готовите.
1: Но пока я только морально к ней готовлю.

0: и, как это сказать, интеллектуально. То есть, в принципе, кое-что читаю на эту тему, но пока непосредственно к подготовке слайдов не приступил. Но я полон намерения все-таки ее подготовить, потому что тема хорошая, такая занятная. И мало где освещенная, кстати, как ни странно.
1: У нас следующий необычный вопрос, от слушателя, который в чате представлен как Станислав Дробышевский. И вопрос следующий. Не опасно ли есть хорошо приготовленных уличных голубей? Или все же слишком велик риск словить какую-то болячку? Может, высокая температура приготовления поможет?
0: Неожиданно.
1: Вот от Станислава Владимировича вот у нас такой вот вопрос. Он интересуется.
0: Уважаемый Станислав Владимирович, вы как человек, который в большом количестве разводит голубей, насколько мне достаточно хорошо
1: Да.
0: известно.
2: Добрый вечер,
1: Добрый.
2: Дробышевский. А я что-то не понимаю, тут библиотека закрыта.
1: Как раз я прошу прощения, Ярослав,
0: Да-да-да.
1: это как раз Станислав Владимирович
0: Да, я
1: звонит
0: слышу.
1: по
0: Я
1: поводу,
0: слышу.
1: да, вы продолжайте, я должен договорить. Да, сейчас,
0: Звук
1: секундочку.
0: тогда отключите, чтобы...
1: Да, секундочку.
0: Ну хорошо. Я надеюсь, что, собственно говоря, меня сейчас слышно. Прекрасно, прекрасно. В общем, Станислав Владимирович, очень рад, что вы тоже, так сказать, решили принять какое-то участие в нашем эфире. Но мне, правда, немножечко удивляет конкретный данный вопрос, потому что конкретно вы-то как раз гораздо больше специалист по голубям. Поэтому вам ли такими овощами интересоваться? Я, правда, очень сильно сомневаюсь, что вы своих голубей-то периодически жарите, поэтому, может быть, вдруг возник такой неожиданный вопрос, это даже немножечко пугает за судьбу голубей. Но надеюсь, что с ними будет все хорошо и что у вас тоже все отлично. Но, в принципе, конечно же, всегда можно от кого-нибудь что-нибудь подцепить, особенно если этот кто-то сильно дикий и, так сказать, необработанный и непроверенный. Но, насколько мне известно, все-таки обработка температурой хорошая и основательная может уничтожить большую часть всяких патогенов, всяких там, этих глистов и прочее. Поэтому с большой долей вероятности, если прям хорошо прожарить, ничем уже не заразишься. Но я бы все-таки голубей есть, пожалуй, не стал. Пусть летают. Кстати, раз уж зашел вопрос о голубях, вот так вот неожиданно совсем в другую сторону, тоже могу отметить интересный факт. Вот, может быть, кто не знал, что голуби, которые у нас живут в городах, это голуби, по сути, домашние. Хотя выглядят они как дикие, но по сути они, когда они являются потомками домашних голубей. То есть это как с дикими собаками динго, которые на самом деле сейчас-то, конечно, дикие, или там с теми же мустангами, но когда-то это были сбежавшие домашние животные. Так что сейчас диких голубей осталось не так уж много. Вот. И все, что нас окружает, в основном потомки домашних. Это, наверное, еще один повод их все-таки не есть. Даже тщательно прожаренных.
1: Так, у нас тут есть небольшой трабл. Наш лектор не может попасть к себе на лекцию в наш же центр очную. Вот, сейчас мы будем ему помогать
0: Видимо,
1: параллельно.
0: поэтому смотрит
1: Да,
0: прямой эфир
1: и поэтому
0: с тоски.
1: озаботился, скажем так. Ну, представляете, он не может попасть, а, например,
0: Голубиными
1: проголодался.
0: вопросами.
1: И на улице чем еще? Ну вот голуби есть, а. Да давайте пока будем решать пока его проблемы,
0: Ну да,
1: а мы у нас
0: спросить-то, собственно,
1: продолжается
0: кроме
1: вопрос.
0: Ярослава Александровича, не у кого.
1: Он поэтому и интересовался, да, собственно, а можно ли, да?
0: Да, ну вот вопрос-то решился.
1: И вопрос решился. Значит, следующий
0: Пустите
1: вопрос.
0: лектора, спасите голубей.
1: Он говорил про диких голубей, а дома у него домашние, то есть он спрашивал не про своих, я думаю. Вот, следующий вопрос. В фильме «Дикий мир будущего» там придумали и предсказали сухопутную, так, черепаху, по-моему, весом больше 100 тонн.
0: Было, было.
1: Ну, это видоизмененный немножко вопрос. Да. Да, про черепаху был вопрос. Да.
0: Про многотонную.
1: Многотонную. Да, давайте следующий вопрос. Он был по-другому задан.
0: Кстати, сухопутная, прям я, видимо, как-то в прошлый раз пропустил этот момент. Сухопутная — это прям вообще не вариант. Для сухопутного животного вот как бы 70 тонн — это вот уже прям сильно много. По крайней мере, такие оценки давали для завроподов, поэтому 100 тонн — это прям совсем грустно.
1: У какого анкилозавра была окраска настоящая? А Егор 11 лет.
0: О, Бореалопельте. Ну, это единственный анкилозавр, у которого удалось изучить кожу. Найти меланосомы и, соответственно, установить его цвет. Такой коричневатенький. Коричневато-красноватенький. Я думаю, теперь уже вся страна, а может быть, даже не одна страна, болеет за Станислава Владимировича. Переживает.
1: У нас пока следующий вопрос. Динозавры высиживали свои яйца, как современные птицы? Ну, вы уже отвечали в других лекциях на этот вопрос. Ну, наверное, можно еще раз ответить.
0: Динозавры — большая группа, вот в чем дело. И у них, видимо, было все очень сильно по-разному. Некоторые из них вообще закапывали яйца и уходили, то есть были так называемыми R-стратегами, например, завроподы. Некоторые все-таки строили гнезда и как-то о них заботились. Есть предположение, что мелкие динозавры действительно могли вполне высиживать яйца. Крупные — маловероятно. Даже, допустим, те же авирапторы, которые находят буквально на яйцах, вроде бы как прямо в гнезде, все-таки, если присмотреться, они не совсем на яйцах сидят, они сидят скорее рядышком. То есть, может быть, они яйца разве что вот пухом как-то прикрывали. Но это еще можно там считать высиживанием. А вот, допустим, какие-нибудь же более крупные ребята, типа какого-нибудь Дейнохейра, там, ну, совсем маловероятно. То есть крупные вокруг яйца выкладывали. Вот. То есть они бы уже просто яйца разловили.
1: Так, у нас пока следующий вопрос. Культ драконов в Китае может быть связан с тем, что они находили скелеты динозавров?
0: Культ драконов. Китайцы почти наверняка находили скелетов динозавров, учитывая, какое количество сейчас их находят, причем находят чаще всего просто какие-нибудь фермеры, типа, которые просто копаются у себя на огороде. Очень велика вероятность, что они находили скелеты динозавров и раньше. Связано ли это как-то с драконами? Большой-большой вопрос. В принципе, есть такое предположение. Тем более, что китайские драконы, они все пернатые, а именно в Китае находят прекрасные такие отпечатки с перьями. Поэтому велика вероятность, что это как-то могло повлиять. Но, если говорить в принципе о классическом образе дракона, можно проследить, откуда он взялся. И если мы будем потихонечку забираться, а так, собственно, делали в прошлое, как бы смотреть, как этот образ эволюционирует, он в начале такой вот, ну, как бы в последние несколько столетий он такой прям красивый, там, с перышками, все как полагается, но постепенно он становится все более-более таким похожим то ли на змею, то ли на какую-то вообще гусеницу, еще более схематичным. Если мы заберемся прям совсем в далекое прошлое, там типа на 4000 лет назад, когда как раз зарождался этот образ, то неожиданно обнаружим, что, собственно говоря, это и есть гусеница. Так что велика вероятность, что этот образ вырос из такого древнего изображения гусеницы. И с динозаврами не был связан никак. Хотя, может быть, всего по чуть-чуть.
1: А во время разделения на рептилий и земноводных будет лекция про это? Разделение на рептилий и земноводных?
0: Ну, разделение на рептилий и земноводных произошло в каменноугольном периоде, причем сам этот момент, он не очень-то хорошо ловится. И очень немного каких-то вот прям типичных переходных звеньев. Есть такая прям целая группа, называется она рептилиоморфа. Вот. Но там большие-большие вопросы встают конкретно, от кого из рептилиоморфов произошли рептилии, от кого из рептилий произошли синапсиды, вот как это все происходило, как вообще в принципе происходил переход от древних каких-то животных, типа там каких-то этих лабиринтодонтов к вот этим рептилиоморфам. Ну, как бы есть отдельные какие-то звенья, но вот такой цельный красивый рядочек, к сожалению, пока выстроить не удается. Можно, конечно, попробовать поглубже закопаться вот прям вот в этот отдельный момент и разобрать, допустим, всех рептилиоморфов, которые известны, лабиринтодонтов каких-нибудь. Ну, пока я такого не планировал. В принципе, идея хорошая. Спасибо. Подкидывайте идеи, потому что палеонтология большая, и сложно понять, чего интересно, за что браться в следующий раз. Будем думать.
1: Были ли живородящие динозавры? Если нет, то как они могли появиться?
0: Появиться они, ну, как бы, если бы могли, то, наверное, бы появились. Ну, если, скорее всего, методика была бы такая же, как у, допустим, ихтиозавров или каких-то ящериц, яйца живорождения. От кожистых яиц, в принципе, к этому перейти можно. От уже яиц с скорлупой, конечно, гораздо сложнее. Скорее всего, их не было таких, да и не было к этому никаких предпосылок. Вот когда-то была мысль, то, что, допустим, завроподы, они могут быть живородящими, потому что, ну как же, если они там постоянно сидят в воде, и они такие тяжелые, они, наверное, вообще не смогут вылезти из воды, их там сразу расплющит, у них будет проблема откладывать яйца, а значит, скорее всего, они были живородящими. Ну, теперь мы знаем множество яиц завроподов, знаем, что и в воде-то они особо не сидели, поэтому от этой концепции полностью и целиком отказались. Вот, ну, есть множество динозавров, у динозавров, у разных, разные, есть формы, разные структуры яйца, есть даже вот кожистые яйца, вот, есть птицы, есть, допустим, те же крокодилы, никто из них не стал живородящим, поэтому у нас нет оснований предполагать, что они могли бы быть живородящими.
1: Хорошо. Да, хорошо. Все, спасибо, да, хорошей вам, хорошей лекции вам, да, до свидания. А у нас все успешно закончилось, Ярослав, извините, да, Станислав Владимирович попал. Сегодня санитарный день в библиотеке, но лекция проходит, то есть санитарный день в библиотеке «Научка», но лекция будет проходить, поэтому она была закрыта для всех посетителей.
0: Аплодируем Станиславу Владимировичу.
1: Да, у нас еще несколько вопросов есть, 2 минуты
0: так осталось. Так все-таки это он задавал вопрос-то?
1: Нет, это был не его вопрос, это был какой-то вот...
0: Да, кто-то подражатель.
1: Подражатель, да.
0: Двойник.
1: Да.
0: Да, жалко.
1: Давайте, у нас еще 2 минутки есть, да?
0: Да, попользуюсь. Мы заканчиваем. Зато вот удалось, как говорится, вспомнить про хорошего человека. Вот, можно даже, так сказать, передать ему привет и пожелания всего самого наилучшего, пожелания хорошей лекции. Вот, кстати, могу тоже похвастаться, что недавно мы со Станиславом Владимировичем даже немножечко совместно поработали, причем над динопедией. Он нам помог, чтобы наш австралопитек стал самым австралопитекистым из всех. Так что он у нас теперь максимально выверен самим Станиславом Владимировичем. Если еще не видели нашего австралопитека, скачивайте динопедию, посмотрите.
1: У вас даже предки человека есть?
0: Там... Ну, у нас там кого только нету, да, у нас далеко не только динозавры. У нас там все 12 периодов, множество животных, начиная от каких-нибудь там хайкоуихтисов и заканчивая австралопитеком. Все серьезно.
1: Давайте еще пару вопросов, будем заканчивать.
0: Давайте.
1: А чем был обусловлен переход от Юры к Мелу? Что изменилось в климате и геологии? Это, по-моему, очень большой вопрос по ответу.
0: От Юры к Мелу что изменилось? Но, в принципе, на этот момент приходится как раз вот начало раскола Лавразии. В принципе, она там чуть-чуть пораньше начала раскалываться, еще в самом-самом-самом конце Юры, но тут прям процесс так активно пошел. Соответственно, Атлантика начала расширяться. Все это способствовало достаточно существенному такому подъему уровня моря, в том числе. Вот. Кроме того, на этот этап приходится, я правда не знаю, связано ли это точно вот именно с тектоникой или с какими-то другими процессами, но приходится такое довольно существенное похолодание. И, ну, в этот момент что еще интересного такого происходит? Начинается смена растительности, правда, ну, такого резкого перехода, как, допустим, на границе между ранним мелом и поздним не наблюдается, но в принципе вот как раз уже в начале мела всевозможные цветковые растения стали гораздо заметнее. Так что велика вероятность, что папоротники начинают исчезать, а на их место потихонечку приходят покрытые семенные. Ну, вот это вот основной момент, который, пожалуй, так вот сходу вспомнить удалось.
1: Ну, давайте последний вопрос, наверное, да? Какие звуки издавали динозавры? Рык, вой или что-то другое?
0: Так и хочется опять сказать, скачайте нашу динопедию. Да, ведь мы там как раз для всех животных, которых у нас есть, а у нас уже там порядка 120, звуки специально сгенерировали, синтезировали, и вот можно их послушать. Вот. Но вообще динозавры, скорее всего, издавали разные звуки, хотя для большинства мы их точно не знаем. Мы знаем, допустим, звуки для динозавров утконосых. Они какие-то, видимо, трубные звуки издавали, есть даже синтезированные прямо эти звуки, тот же звук паразавролофа, декритозавра, предполагают звук, похожий на голос казуара. Вот. Тернозавра недавно пытались генерировать, считается, что он издавал рык, похожий на крокодила, только гораздо более низкочастотный, прям такой, от которого аж там мурашки по коже. Вот, надо его слушать совбуфером. В принципе, тоже есть сгенерированный рык на просторах интернета. Но насчет остальных остается лишь догадываться, но можно сказать, что определенно звуки они какие-то издавали, потому что крокодилы звуки издают, птицы звуки издают, и с другой стороны, даже самые древние птицы, которых удалось найти, допустим, сиринкс того же этого антарктического вегависа, видно, что они издавали звуки еще достаточно примитивные, типа кряканье, то есть прям трели, не пели. А динозавров такого, тем более, мы ожидать как бы не предполагаем, не ожидаем. Так что, по всей видимости, это были звуки, похожие на звуки крокодильчиков, но, может быть, какие-то и более специфические, более какие-то громкие, с каким-нибудь там урчанием, крохотанием, клокотанием. Вот. Ну, к сожалению, достоверно, как я уже сказал, известны звуки только для паразавролов. Остальное уже наша фантазия. Но, опять же, очень многие динозавры, судя по строению слуха, воспринимали только средние и низкие частоты. Поэтому можем предполагать, что звуки они издавали именно в этом диапазоне.
1: Ярослав, большое спасибо вам за отличную лекцию, за ответы на вопросы. Сегодня было просто очень интересно. Особенно ответ на вопрос Станислава Владимировича.
0: Лже Станислава.
1: Лже, да. Мы его разоблачили в эфире. А нашим слушателям наших слушателей мы тоже благодарим за внимание, за ваши вопросы, за донаты, обязательно за донаты. Увидимся на следующей неделе.
0: Спасибо всем. Всем отличного настроения, хорошей рабочей недели. Так сказать, больших физических и умственных сил. Ну и, конечно же, не теряйте интерес к науке. До встречи.
1: До свидания.

Столыпин был премьером, вы не поверите, всего 5 лет. Вот отец Столыпина выиграл в карты имение Подковно. Столыпин – это трубопровод, Столыпин – это телефон, Столыпин – это газовое освещение в Саратове. Он писал потом родным: «Сегодня какие-то озорники что-то из-за кустов меня стреляли, не попали». Столыпин глядит на него в глаза в упор, потом распахивает пальто, мундир, говорит: «Стреляй!» Столыпин от всех должностей всегда отказывался. Он понимал, насколько это тяжелая работа. То есть в среднем в день, посчитайте, 4-5 человек по стране, чиновников, убивают террористы. Каждый день. Сам Столыпин чудом остался жив. Чернильница пролетела у него такая массивная, тяжелая, металлическая, около уха. Столыпин встал и вышел из зала заседания. Вслед за ним вышли все министры. И тут же в перерыве секретарь Столыпина этому депутату горячему принес вызов официальный на дуэль.

Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. У нас пятница вечер, а мы записываем эту передачу на непростую тему. Русско-японская война 1904-1905 год. Я вам скажу откровенно, это повторная запись. Первый раз не получилось, потому что тема тяжелая, не идет. Постараемся со второго раза. Первый случай в истории Российской империи, когда империя проиграла не сражение, не какую-то краткосрочную кампанию, когда империя проиграла большую войну. И причем не просто проиграла, но подписала по итогам мир тяжелый, непопулярный. Мир, по которому империя потеряла и сферы влияния, и собственную территорию. И, в общем-то, чудом избежала еще более тяжелых условий и последствий этого мира. Как к этому пришло? Как случилось, что постоянно растущая, быстро развивающаяся в промышленном, в социальном плане Российская империя на рубеже 19-20 века оказалась в состоянии, когда она не может одолеть относительно небольшое азиатское государство? Давайте об этом поразмышляем. С одной стороны, я постараюсь вам рассказать, насколько это возможно, широкими мазками, прелюдию, подготовку и ход, собственно, боевых действий. А с другой стороны, будем делать некоторые отступления и думать о том, почему эта тема звучала актуальным и через 50 лет, и через 100. Почему мы вновь и вновь возвращаемся с мыслями к той неудачной кампании? Потому что мы думаем, каких ошибок можно было бы избежать. Какие уроки можно сегодня извлечь из истории, которая случилась 120 лет назад. Итак, в общественном сознании русско-японская война где-то там на втором плане. Ее совершенно затмили две последовавшие мировые войны. Все что-то о ней слышали. Врагу не сдается наш гордый варяг. Ну, а дальше багаж знаний среднестатистического россиянина состоит из того, что он что-то слышал про подвиг варяга и еще знает слова Порт-Артур и Цусима. Тоже вроде бы на слуху, но уже что скрывается за этими географическими понятиями, мало кто на самом деле может это объяснить. Если же мы будем говорить о том, какие обстоятельства сопутствовали войне, и что гораздо важнее, каким внутренним и международным последствиям она привела, про это можно вообще не спрашивать. Хотя раньше, до революции, по горячим следам про русско-японскую войну знали гораздо больше. И в том старом дореволюционном русском языке слово «Цусима» стало нарицательным. Таким же, как во французском языке, по сей день является слово «березина» – полное поражение. Даже в этой детали отражается то значение, которое придавало русское общество той проигранной войне тогда, пока мы ее не забыли. Так что давайте разбираться, как это все случилось. Что такое Япония рубежа 19-20 века? Пересмотрите фильм «Последний самурай». Глянцевое, матрешечное, но неплохое голливудское кино с Томом Крузом в роли американского офицера, нанятого японцами для обучения новой японской армии. Вот там неплохо показано, как трансформировалось японское общество во второй половине 19 века, когда абсолютно закрытая Япония, которая столетиями отгораживала себя от всех внешних контактов. Ну, японцы решили, что они достигли пика духовно-нравственных ценностей, поэтому все эти чужеземцы, варвары Японии не нужны. Ну и до тех пор, пока американцы вполне в духе решительной тарифной политики современной администрации подогнали к берегам Японии на флот и, наведя пушки, спросили, ну как, будем торговать, глядя в подзорную трубу, в прицел с борта броненосца. В общем, так Японию открыли. Надо сказать, что японская элита того времени сделала правильные выводы из этой наглой американской экспансии, торгово-военной, и стала спешно реформировать свое общество, стараясь перенять у Запада новейшие технологии, как строить флот. Флот они, кстати, стали строить по английским и американским образцам. Лучший флот военный того момента – британский. Как строить современную армию. Армию они поначалу думали сделать, как у Франции, но
Но потом, проанализировав итоги франко-прусской войны, помните, Парижская коммуна, пленение Наполеона III, то очень быстро поняли, что Франция в прошлом осталась ее военное величие. Поэтому с французами вежливо попрощались, с их военными советниками расплатились и стали строить японскую армию по абсолютно германскому образцу. И вот получается, быстро идут реформы социальные, появляется парламент, идут реформы общественные, экономические и, конечно, реформы военные. И очень быстро феодальная, рыцарская, очень романтичная, но совершенно неэффективная самурайская армия преобразуется в армию мощную, современную, сухопутная по германскому образцу, а флот по британскому образцу. И Япония все больше и больше начинает претендовать на гегемонию, на расширение. Если вы посмотрите на карту Японии, только не политическую, она такая небольшая по площади, кажется нам, группа островов. А посмотрите на карту физическую, то увидите, что большая часть этого архипелага покрыта горами. То есть плодородной земли в Японии не так много. Отсюда рождается идея, что японцам, это быстро растущая, в том числе и численно, нация, нужно жизненное пространство. Освоение новых территорий для пропитания, для экспансии. Сам термин «жизненное пространство» ничего мне не напоминает. Вот-вот, и я об этом. В качестве законной добычи, куда может расширяться Япония? В первую очередь, Корея. Корея – это давний сладкий кусок пирога, на который столетиями смотрели японские императоры и феодалы. И вот Япония расширяется. Попрактиковались на Китае. К тому моменту Китай совсем не то, что сейчас. К концу 19 века Китай – это совершенно отсталая монархия, фактически полуколония западных стран. Начиная с середины 19 века, с первой так называемой опиумной войны с Англией, их было несколько. Почему их так назвали, несложно догадаться, потому что англичане продавали в Китай опиум. Товар сегодня запрещенный практически во всех странах, категорически. Тогда совершенно легальный и очень-очень высокодоходный. Понятно, что у себя в Англии свободная продажа опиума англичанами, мягко говоря, не приветствовалась, ну а китайцев уже не жалко. Поэтому им поставлялся опиум в огромных количествах. Английские торговые компании зарабатывали на этом фантастические дивиденды. Ну, а нация постепенно превращалась в нацию опиумных наркоманов. Пытаясь защитить свой рынок от бесконечных поставок этого наркотика, китайское правительство вводило разные ограничения. Ну, как же можно ограничивать свободную торговлю? Как можно ограничивать вот эту ВТО? 19 века. Поэтому, защищая принципы свободы слова и бестарифной торговли, англичане нападали на Китай, начинали войны, результатом которых становилось одно и то же. Каждый раз Китай был вынужден подписывать очередные неравноправные договоры, выплачивать репарации за смелость противостоять англичанам, поступаться своим суверенитетом, то есть отказываться от таможенной независимости, обеспечивая тем самым беспрепятственный, ну и, по сути, беспошлинный ввоз иностранных товаров, в первую очередь английский, в первую очередь того самого опиума. Сегодня тяжело это представить, но да, это была война за открытие в Китае свободного рынка для наркотиков, поставляемых туда Британской империей. Ну вот тут вот подключилась и Япония. Исходя из своей теории жизненного пространства, напала на Китай, захватила Корею, захватила Тайвань, остров тогда назывался Формоза, и оккупировала Ляодунский полуостров, очень стратегически выгодный, который контролирует подходы к китайской столице, к Пекину. Там же город Порт-Артур, это английское название. И там закрепилась. В защиту Китая выступили другие великие державы. Франция, Германия и Россия. Почему они решили защитить Китай? Им не понравилось, что японцы, выскочки, наглецы, как-то слишком много себе забрали. Помните, как Борис Николаевич Ельцин говорил, отправляя в отставку Крыжакова, Барсукова? То вспомните 90-е. Слишком много на себя брали и мало давали. Примерно так же высказалась и коалиция Франции, Германии и России. Слишком много вы, японцы, себе набрали. Отказывайтесь от Кореи, от Порт-Артура, ну, Тайвань. Тогда никого не интересовал.
Это не то, что сегодня. Тайвань можете оставить себе. Святое место пусто не бывает. У Китая не было денег. И те же самые державы-победительницы, точнее говоря, державы-защитницы Китая по итогам этой разгромной для Китая войны прогарантировали, что большую часть репараций, в том числе и Россия, кстати, закроют перед японцами. Ну, а в обмен в качестве ответной услуги они сами арендуют кто что может, кто как договорится у Китая, получив там собственные зоны влияния. Так Россия приобрела в аренду на 25 лет. А небольшой, но очень стратегически важный полуостров. Тот самый Ляодунский полуостров с портом Порт-Артур. Зачем нам нужен был Порт-Артур? Тут надо два слова сказать вообще о нашей политике на Дальнем Востоке. До какого-то момента все огромные приобретения Российской империи на Востоке казались правительству в Петербурге каким-то чемоданом без ручки. Вроде как земли много, земля далекая, совершенно необитаемая, что с ней делать, непонятно. Коммуникации никакой нет, дорог нету. Владивосток основали в 1859 году. Коммуникации проходили следующим образом. Корабли выплывали из Петербурга и дальше Балтийское море, Северное, вокруг Европы, вокруг Африки, через Индийский океан, впоследствии можно было через Суэцкий канал, вокруг Индии, Индокитай, Вьетнам, Китай и вот так вот Владивосток. Вот этот круиз через весь мир и то был быстрее намного, чем попытаться как-то по суху пробиться из европейской части России на Дальний Восток, потому что тайга, никаких дорог нет вообще. Как контролировать эти земли, как туда поставлять оружие, как снабжать гарнизоны, как поддерживать переселенцев, непонятно. Владивосток – небольшой порт. Тогда было похолодней, чем сейчас. Тогда Владивосток четко замерзал на 3-4 месяца каждый год. Бухта очень удобная, но замерзающая. И добраться до нее тяжело. Еще более удобная бухта, вообще великолепная со всех точек зрения, это Петропавловск-Камчатский. Бачинская бухта – уникальное творение природы. Только туда добраться еще тяжелее. И все население Петропавловска на тот момент, ну плюс-минус 1000 человек. Охотники, рыболовы, какие-то моряки. Все, 1000 человек. Сахалин. Там была сложная система обмена с японцами. Не буду погружаться в детали. Курилы на часть Сахалина. В общем, разменялись. Курилы исконно, кстати, русская территория. Открыта еще во времена Екатерины. Я неоднократно в своих лекциях об этом рассказывал. На всех европейских картах конца 18 века, начала 19-го. Курилы всегда обозначались как территория Российской империи. Ни у кого даже вопросов по этому поводу не было. Ну вот, думая, как нам с этим совсем разобраться, решили на каком-то этапе, по ошибке, я считаю, разменять Сахалин на Курилы. Сахалин полностью наш, а Курилы отдадим японцам. Чем нам казалось хорош Сахалин? Природа невероятной красоты, тяжелая, правда, климатически. Но там есть открытые запасы угля. Копаешь и добываешь. Про сахалинский шельф, нефть и газ тогда еще никто ничего не знал. Интересовал уголь. Это важно в первую очередь для нашего Тихоокеанского флота. Флот тогда уже был пароходный. 60-е, 70-е, 80-е годы 19 века. Уголь – главное топливо для кораблей. Топливо этого потребляет корабли в огромных количествах. Понятно, что уголь с европейской части России не завезешь. Местный покупать дорого, неэффективно, да и нет его. А Сахалин – вот прямо уголь под ногами. Бери. Очень удобно. Проблема только в том, что работать некому. Царское правительство креативно подошло к этому делу. Потом, во времена ГУЛАГа, с той же экономической логикой подходили к этому и большевики. Если местного населения нет, территория, по сути, пустая, а уголь добывать надо, то мы туда будем высылать каторжников, пусть работают, приносят производственную пользу. Так Сахалин превратился в тот остров Сахалин, который мы знаем по бессмертному сочинению Антона Павловича Чехова, вместо ссылки каторжников. Такая вот русская Австралия, но с экономическим смыслом. Что делать с Аляской, совсем непонятно. Аляску продают американцам, которые еще не очень хотят ее покупать. По цене, внимание, 7,2 миллиона долларов за все. Ну, чтобы было вам понятно, это 5 долларов за квадратный километр.
сравните стоимостью сотки у вас на даче. Почему продали? А что с ней делать? Содержать дорого, защищать тяжело. Так рассуждало либеральное правительство Александра II. К сожалению, ошибочно. Но в конце концов подошли к мысли, что все-таки надо Дальний Восток осваивать. Путь продажи родных земель, путь в никуда, поэтому родилась идея связать транспортом Дальний Восток с основной частью России. Так родилась великая идея строительства Большого Сибирского пути или Великого Сибирского пути, который мы называем Транссиб, из европейской части России, из столичных городов, через Урал, далее через Иркутск, во Владивосток. Проект невиданный по своим масштабам, по своей сложности и по своей, конечно, дороговизне. Но великие проекты тем и хороши, точнее говоря, тем и хороши империи, потому что они способны осуществить великий проект. Стройка началась в 1891 году. Посмотрите на карту, тут нашим светлым умам пришла еще одна яркая идея. Расположена так Российская империя, что если строить Транссиб по нашей территории вдоль реки Амур, то получается огромный крюк. И потом, опять же, это девственные непроходимые земли и леса. Там надо и пробивать скалы, и вырубать леса, и форсировать реки, строить мосты. А можно срезать угол, не отбрасывая план строительства вокруг Амура, как запасной ветки, но при этом построить напрямую, связав Иркутск и Владивосток, через степи и пустыни Маньчжурии, северного Китая. Вот на карте это очень хорошо видно. Осталось только получить разрешение от китайского правительства. Этим и занялся Витте, и разрешение получили. Как, почему, рассказывать не буду. Это тема для отдельной лекции. Послушайте, кстати, мою лекцию про Витте. Кое-что я там об этом говорю. Так родился проект КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, то есть, собственно, гигантского русского инвестиционного проекта на территории Китая, который мы осуществляем, а, полностью за свой счет, б, развиваем эту пустынную территорию, заселяем ее своими сотрудниками, специалистами, рабочими, охраняем нашими казаками. Это была такая полу-ЧВК, потому что они состояли не в составе армии российской, а получали финансирование по линии Минфина и ведомства железных дорог. Охраняем собственными охранными отрядами, сами обеспечиваем там безопасность. По сути, это иностранная собственность на китайской территории. Для Китая это тоже выгодно, потому что это вело к огромному экономическому подъему. Мы строили железнодорожные станции, мосты, целые города. Город Харбин, де-факто полностью русский город, построенный специально в рамках вот этого проекта КВЖД. По ходу развития этого проекта у нас начинает возникать все более амбициозных планов. Мы же огромные деньги вкладываем. Надо как-то там закрепиться. Надо расширять наше влияние в Северном Китае, в Маньчжурии. Маньчжурия – это как бы не совсем Китай. Маньчжурия – это место, откуда произошла правящая китайская династия. То есть, если мы сравним, например, с нашей историей, то представьте себе, что Швеция, Дания, Норвегия были бы в какой-то степени частью объединенного государства с Большой Россией. Но там говорят на особом языке, и у нас правила бы династия Рюриковичи не полностью обрусевшая уже во втором-третьем поколении, а подчеркивающая свою особость от русских. Вот у нас бы правили потомки викингов. А маньчжурская династия, сидящая в Пекине, это маньчжуры. Это Китай многонациональная страна. Маньчжуры – это вообще совершенно особый этнос. Поэтому для китайцев они вроде бы как с одной стороны свои, а с другой стороны иностранцы во главе Китая. Отсюда, кстати, появлялась у Российской империи и у некоторых наших энергичных людей очень амбициозные геополитические планы. Почему бы нам не поменять эту правящую династию как-нибудь со временем? Развивать торговлю с Китаем, поддерживать, как бы сейчас сказали, национально ориентированную интеллигенцию, буржуазию. А потом на каком-то этапе китайцы же люди такие. Им что маньчжуры рядом под боком, по сути захватчики, потомки захватчиков. Что великий белый царь где-то далеко в Петербурге. Белый царь даже лучше, он далеко и гораздо добрее.
Почему бы на каком-то этапе не сменить династии, не предложить китайцам вместо иноземной маньчжурской династии иноземную, но более толерантную, более добрую, милосердную русскую династию. Такие планы вынашивались в Петербурге, были даже апологеты этой идеи, наиболее известные из которых в истории, запомните это имя и фамилию, Петр Бадмаев, говорили тогда авантюрист, но сейчас бы сказали политик, бизнесмен, знаком был с Александром Третьим, врач, практиковал тибетскую медицину, там всех лечил. Серия аптек с порошочками и шариками была в Петербурге. Многим помогала. Исследователь, путешественник Петр Бадмаев, он был этим в числе тех, кто всячески продвигал идею постепенного движения нашего не в сторону Порт-Артура и Кореи, а в сторону Тибета, континентального Китая, той части Китая, которая максимальным является антагонистом маньчжурской династии. Все эти необъятные просторы с удовольствием бы потом переприсягнули белому царю. В общем, план такой был далеко идущий. Кому интересно, еще раз Петр Бадмаев, зайдите, посмотрите. Вы знаете, много любопытного. История могла развиваться самым неожиданным образом. Но потом, со временем, решили сделать ставки не на освоение Срединного Китая, Тибета, Непала, а на освоение близкого нам понятного, граничащего с нами Северного Китая, Маньчжурии. Тем более, что строим КВЖД. А потом, после того, как мы договорились об аренде Порт-Артура, китайцы должны много денег, мы их защитили от японцев. Поэтому мы договорились еще построить от этой дороги Иркутск-Владивосток южную ветку из Харбина напрямую в Порт-Артур. И построили мы эту ветку. И потом рядом, на базе крохотной, по китайской мерке, деревушки основать русский порт Дальний. Китайцы его называют Даляне. Помните, крепость Грозная, нынешний Грозная. Крепость или станица Верная, основанная казаками. Потом город Верная, сегодня город Алма-Ата. Ну и так далее, и так далее. Вот в этой же логике имперской экспансии город Дальний. Это гражданский порт, там недалеко от Порт-Артура. Замысел такой. Порт-Артур – порт военный. Основная база Тихоокеанского флота – либо вместе с Владивостоком, либо в перспективе вместо Владивостока. Он удобнее, чем Владивосток, потому что Порт-Артур не замерзает. Вообще тогда идея владеть незамерзающим морем на Дальнем Востоке, ну, такая национальная идея была у нас, как в свое время владеть незамерзающей военной базой на Черном море, Севастополь, или хоть и замерзающим, но все-таки своим форпостом на Балтике, Санкт-Петербург. А вот на Тихом океане такого не было. И решили, пусть это будет Порт-Артур. Очень тоже удобный порт, там внутренний рейд. Ну, внутренний рейд, тем, кто не моряки, поясню, это как бухта. Только естественным образом отгороженная природой, так создана косой. Соответственно, там нет штормов, нет высоких волн. Там на внутреннем рейде, вот в этой внутренней бухте, могут спокойно располагаться корабли, ничего не опасаясь. И когда нужно, выходить на внешний рейд и дальше в Тихий океан через систему морей. Очень удобно внутренний рейд, такой хорошо защищенный. Просто так иноземный военный корабль попасть туда не может, потому что там очень тяжелое дно, много всяких высоких камней, отмелей, и не зная фарватера, просто так во внутренний рейд не войдешь. Ну, кстати, и выйти с него, об этом потом я расскажу, когда буду говорить об обороне Порт-Артура и тяжелому броненосцу. Крейсеру тоже тяжело. Надо ждать прилива, чтобы выйти спокойно, не рискуя сесть на мель, либо напороться на какую-то подводную скалу. В общем, сложный порт, но перспективный. Мы строим железную дорогу из Харбина в Порт-Артур. Колоссальные инвестиции. Кстати, это общепринятая практика. Англия примерно в то же самое время на 99 лет арендовала Гонконг. Франция на 99 лет арендовала военный порт Гуанчжоу-Вань. Германия – Шандун, город Циндао. Там, кстати, немцы основали хороший пивзавод, до сих пор работают. Пиво называется Циндао. Третье место в мире по объемам продаж. Япония – Фудзянь.
Португалия вот только тогда легализовала по соседству с Гонконгом, подписав соответствующие документы на длительную аренду. Они это Макао захватили и оккупировали с незапамятных времен. Почти со времен Марко Поло. США тоже, кстати, подсуетились, причем по-крупному. Во-первых, они захватили остров Гуам, захватили Гавайские острова. Но самое главное, отобрали у Испании Филиппины. Испания владела Филиппинами еще со времен экспедиции Магеллана 16 века. Посмотрите на карту Тихого океана. Незаметно Соединенные Штаты создали целую сеть владений военных баз от Америки по направлению к Китаю. Правда, в самом Китае континентальном американцы ничего захватить не смогли, ничего им там не досталось. Поэтому, заняв все возможное, они провозгласили в Китае себя противниками колониализма и стали настаивать на проведении политики внимания. Это англосаксонское лицемерие меня всегда умиляет. Поскольку американцам в Китае ничего не досталось, они сказали, что в Китае они являются врагами колониального захвата, сторонниками политики открытых дверей и равных возможностей. Как потом говорил один из лидеров Китая Сунь Ятсен, что такое политика открытых дверей и равных возможностей со стороны США? Это когда, кавычки, разбойники пришли в твой дом, но требуют, чтобы двери оставались открытыми. Китай весь занят владениями, военными базами европейских великих держав, которые как будто соревнуются друг с другом, кто больше оттяпает у ослабевшего Китая территории и стратегически важных военных баз. История же повторяется. Ослабела Украина в силу собственной дальновидной политики. И тут же подписывают с американцами договор о редкоземельных металлах. Что в этом договоре, мы пока не знаем. Его, по-моему, Верховная Рада проголосовала без приложения. Вся конкретика там в приложениях. Когда-нибудь узнаем, под чем там Украина подписалась. Но у меня есть такое подозрение, зная немножко историю, что опиумные договора Китая с Англией примерно из этой же серии. И да, кстати сказать, вот вы не думаете так, что великие державы сели и договорились? Нет, каждый хапал, что успевал. Вот, например, Порт-Артур, который заняла Российская империя, она буквально из-под носа утащила от англичан. То есть, если бы там не появились наши, то, несмотря на то, что у нас был договор с Китаем о дружбе, союзе, военном и взаимной помощи, несмотря на то, что мы помогли китайцам, ну, хотя бы часть территории от японцев вернуть, несмотря на то, что мы заплатили за Китай львиную долю контрибуции, кстати, потом на наши деньги японцы строили свои броненосцы, но, несмотря на все это, в последнюю секунду мы успели буквально утащить Порт-Артур из-под носа англичан, которые речь шла о днях. Потом, по факту, никуда китайцы не денутся. Подпишут такой же договор. Царское правительство действовало точно так же, как западные партнеры. Собственно, так и строится реал-политик. Когда какая-то большая территория ослабела, дальше кто успел, тот и съел, кто первый встал, того и тапки. Не возьмешь ты, заберут у тебя, и скоро ты увидишь у себя прямо под Владивостоком английские военные базы. И никакой КВЖД не поможет, потому что там будут стоять англичане или немцы, французы. Мы это понимали. Действуя в понятиях того времени, заняли полуостров, получили Порт-Артур, хороший договор на строительство КВЖД, хороший и для нас, и для Китая, и хорошую железную дорогу от Харбина вниз к Порт-Артуру. Потратили миллионы и миллионы золотых рублей. А с другой стороны, чем активнее мы, тем тревожнее японцы. Японцы по соседству. Пока мы не двигались в направлении Дальнего Востока, у нас отношения были с японцами чудесные. Им было на нас наплевать, равно как и нам на них. Где-то там, на островах Японии, она нас мало интересует. А вот Россия движется на Дальний Восток. Россия осваивает Маньчжурию, там еще произошло так называемое восстание боксеров. Но дело в том, что китайцы же тоже гордые люди, мы их понимаем. Видя постоянное давление со стороны великих держав и оттяпывание то одних, то других территорий, навязывание опиумной наркотической зависимости населению Китая. Конечно, люди национально ориентированные, мыслящие, патриоты подняли так называемое боксерское восстание. Почему оно называлось боксерским? Восставшие какое-то время собирались под видом занятий восточными единоборствами. Ну, тогда еще слова «шаолинь», «айкидо» и прочее были непопулярны в Европе, поэтому все это называли в кучу боксом.
И вот эти вот любители восточных единоборств, которые встали на острие восстания против европейских колонизаторов, вообще европейской экспансии в Китае, а заодно это восстание точно так же было направлено против собственных китайских властей, которые, как считали восставшие, продались Западу. Там сложная была история, не буду в это углубляться. Европейские армии пришли на выручку императрицы Китая и восстание подавили, а войска оставили. Русская армия осталась на территории Маньчжурии. Это тоже очень напрягало японцев. У них же свои планы по расширению жизненного пространства. А тут русские все ближе, ближе и ближе. Поэтому у японцев, уже победивших Китай к этому моменту, уже пропитавшихся духом, что мы тоже великая держава. Хотя как доказать, что ты великая держава? Надо победить другую великую державу. Других вариантов нет. Победить в прямом военном столкновении. А кого можно победить? С англичанами у Японии договор союзнический. Англичане строят флот. Германцы, ну, во-первых, Германия далеко, во-вторых, немцы помогают строить армию японскую. Ну, французы совсем далеко, значит, надо противостоять России. Так в японских умах зарождается идея о будущей войне с Россией, что мы должны остановить Россию, иначе она так постепенно все у нас заберет. Все эти территории, которые мы виртуально уже считаем своими. А именно Маньчжурию и Корею. Вот Маньчжурию русские уже подбирают под себя. Кстати сказать, с Кореей у нас были хорошие отношения. Договор о дружбе, мы пытались налаживать сотрудничество. А японцы наоборот. Они в 1895 году организовали там военный переворот. Свергли и убили королеву Кореи. Король там как-то сбежал, попал к японцам в плен. Потом русские выручили, прятался в итоге у нас в посольстве. Устроили жуткую резню в Сеуле. Ну, в общем, в конце концов, мы корейцев защищали, а японцы видели в этом для себя угрозу. Мы, собственно, двигаться в Корею не собирались. У России были другие планы. Зачем воевать с Японией за Корею, когда можно попытаться, используя наши хорошие отношения с корейскими властями, мы же их защищаем, постоянно их независимость. Используя наши хорошие отношения с ослабевшим Китаем, мы строим КВЖД, осваиваем порт Артур, арендуем у них земли. Мы заплатили за них, повторюсь, большую контрибуцию японцам. Зачем нам воевать, если мы можем постепенно? Чем нам воевать, если мы можем постепенно превращать Маньчжурию,

это на самом деле у нас и везде много, и не только в Корее. И на Дальнем Востоке можно было бы заниматься точно так же лесоразработками. Но тут у компаньонов из Санкт-Петербурга, среди которых был бывший гвардейский офицер-кавалерист по фамилии Безобразов, такой старинная семья, на самом деле, довольно знатный род Безобразовых, у них появилась и политическая идея. А почему бы эту лесную концессию со временем, накачав ее бюджетными деньгами и господдержкой, не превратить в такую маленькую госкомпанию? И со временем она станет тем, чем в Индии была у англичан Ост-Индская компания. То есть это будет экономический инструмент постепенной экспансии в Корее, и мы будем не только на этом какие-то деньги, может быть, зарабатывать, тут деньги не главное, но мы будем постепенно продвигаться в Корею, и она мирно, спокойно, шаг за шагом станет российским протекторатом. Идея-то, в общем-то, была неплохая, так действовали все другие страны, и англичане, и голландцы, и французы. Но для нас это было необычно. Сформировалась определенная лоббистская группа, которую обозвали потом Безобразовской кликой или Безобразовской шайкой по фамилии ее духовного лидера. В эту группу входил министр двора граф Воронцов-Дашков, адмирал Алексеев, впоследствии наместник и командующий нашей армией на Дальнем Востоке, великий князь Романов, Александр Михайлович, внук Николая I, ну и ряд других людей, которые или будучи компаньонами, или просто будучи сторонниками этой идеи экономической экспансии в Корею, подталкивали правительство к поддержке вот этой лесной концессии. Для охраны требовались, естественно, какие-то солдаты. Поэтому образовалась еще одна частная военная компания, корпус пограничной стражи, которая охраняла эти лесоразработки. Но и Корея, и японцами тоже рассматривается как в перспективе зона собственного влияния. Поэтому наше экономическое движение на юг от реки Елу вниз японцы рассматривали как враждебное вмешательство в зону собственных интересов. Тут важный взгляд военный на эту историю. Если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что было очень много «за» у наших военных с точки зрения закрепления нашего военного присутствия и в районе КВЖД, и в районе Маньчжурии. До тех пор, пока был слабый Китай, а Япония была далеко, никакой угрозы нашему Дальнему Востоку не было. Но по мере того, как Китай стал рассыпаться, все ближе и ближе англичане, немцы, французы, а Япония набирает мощь и претендует на территориальное расширение, вот если посмотреть на карту, никакой железной дороги еще нет. Мы тогда довели дорогу только от Владивостока до Хабаровска, дальше огромный разрыв. То очевидно для военных, что в случае агрессии Японии либо англичан никакой возможности защитить Владивосток нет. Значит, нужно эту территорию максимально насыщать военными частями, переселенцами, иначе она просто от нас отвалится. Уже конкуренты совсем рядом. Идея военно-промышленного освоения Дальнего Востока витало в воздухе. И даже появился у газетчиков термин «Желтороссия». Мол, была у нас Новороссия, а теперь будет на Дальнем Востоке Желтороссия. Вот. Некая земля, населенная преимущественно азиатами, но тоже часть России. Там будет и Дальний Восток, и в перспективе Маньчжурия. Может быть, еще какие-то окрестные земли. Вот так Россия должна в этом направлении расширяться. Но Россия воевать совершенно не хотела, потому что сил для этого не было. Армия огромная, но эта армия вся находится на Западе. Население Дальнего Востока ничтожно. Мы вообще считали нашим возможным главным военно-политическим конкурентом на этой территории Китай, потому что это огромная многомиллионная держава. Мы Японию-то всерьез особо не рассматривали, поэтому, когда с Китаем заключили союзнический договор, очень обрадовались. Надо было как-то договориться с японцами, поэтому мы стали предлагать разные варианты. Давайте вот Маньчжурия – это наши дела с Китаем. Мы с ними договорились, общая зона интересов, у нас большие инвестиции, это вас не касается. А по поводу Кореи давайте договоримся. Нас поддерживает корейское правительство, мы корейцев защищаем, но готовы учесть какие-то ваши тоже экономические интересы. Предложение России о нейтральной Корее японцами игнорировались, поскольку японцев интересовал захват Кореи целиком,
А в перспективе

перспективе, особенно после того, как японцы договорились с англичанами, заключили с ними военно-экономический союз и стали строить мощный флот, японцы понимали, что надо двигаться дальше из Кореи, опять же, на Дальний Восток и в Маньчжурию. Наши квазилиберальные историки говорят, это была агрессивная внешняя политика царизма. Мол, японцы вели себя деликатно и готовы были на такой раздел. Русским достается Маньчжурия, а им Корея. А мы, мол, высокомерно хотели все это слопать и то, и другое. Это все чушь. На самом деле, делить так было нельзя. Потому что, во-первых, Маньчжурия была все-таки частью территории Китая. Там были наши интересы большие. Там стояла наша армия после разгрома боксерского восстания. Но это все-таки территория суверенного государства. А Япония выдвигала нам ультимативные требования, чтобы Россия эту концессию разорвала. Из Кореи убралась раз и навсегда. Из Маньчжурии тоже свои войска вывела. Сделала Маньчжурию нейтральной. И все наши попытки уломать Японию на какое-то взаимное признание независимости Кореи, нет, они отказывались. Они говорили, Корея наша, а вот из Маньчжурии вы уходите. Еще раз подчеркну, никаких реальных планов захвата Кореи у российского правительства не было. Максимум, на что мы рассчитывали, так постепенно на севере там как-то продвигаться, и то чисто экономическим путем. Так что переоценивать наступательные планы России на Дальнем Востоке совершенно антиисторично. Главная причина всей этой катавасии, повторюсь, очень простая. В политике, как и в экономике, как и в бизнесе, природа не терпит пустоты. Если есть пустой рынок, есть потребность населения в хлебе, либо в молоке, либо в мясе, то рано или поздно появляются поставщики, коммерсанты, которые и заполняют рынок своим товаром. В политике, если есть огромные ослабевшие государства, которые теряют контроль над своими территориями, которые недостаточно сил ни для содержания армии, ни для защиты своих территорий, ни для развития экономики, то появляются внешние агрессивные соседи, которые начинают обкусывать эти ослабевшие страны. Фатальное ослабление Китая привело к тому, что Китай стали обкусывать с разных сторон. Самым жадным здесь агрессором выступала Япония, ну, чуть более прилично, ну, с оговорками, вели себя европейские державы и Россия. В условиях агрессивного давления со стороны Японии тоже понимали, что если мы самоустранимся, то мы потеряем и свою зону влияния в Маньчжурии, мы потеряем КВЖД, мы потеряем колоссальные деньги на это потраченные, а в конечном счете мы потеряем и Дальний Восток. Ведь никто не гарантировал, что Япония после Кореи не продолжит свое движение дальше в нашу сторону. Вообще, когда мы говорим о агрессивной политике Российской империи на Дальнем Востоке, которая привела к войне с Японией, ну тогда я продолжу эту логическую цепочку. Тогда чуть ранее агрессивная и неумная внешняя политика Китая привела к войне с Японией и к агрессии Японии на Тайване, в Корее и под Пекином фактически на Ляодунском полуострове. Агрессивная политика Германии привела ее к войне с Японией в 2014 году. Агрессивная политика большевиков и Ленина привела к тому, что Япония захватила Приамурье, Дальний Восток и Владивосток в годы Гражданской войны. Потом агрессивная политика Китая привела к тому, что Япония оккупировала большую часть Китая и развернула там страшнейшую войну с миллионными жертвами. Ну и, наконец, агрессивная политика Франции, Британии и США привели к тому, что Япония напала на Перл-Харбор. А, конечно, жуткая, агрессивная, неумная внешняя политика голландской королевы привела к тому, что Япония захватила Индонезию, голландские владения. Ну, давайте называть вещи своими именами. Япония была молодым азиатским тигром, которых пытался перераспределить мир в свою пользу и хватал все, что мог. Российская империя тут непонятно. Больше думала об обороне или об экспансии. Все это очень и очень запутанно. Я бы здесь поразмышлял на эту тему. Военный бюджет Японии рос неимоверными темпами. Самурайский дух всячески продвигался. Жертвенность, необходимость расширение сферы жизненного пространства, превращение Японии из мононациональной в многонациональную империю с колониями везде вокруг.
Не было никакой особо агрессивной политики Российской империи. Вот так и вели себя все. Но тут важно учесть, что в самой России перспективы войны с Японией никто не опасался. Как тогда было принято говорить, один русский солдат стоит 3 макак. В Санкт-Петербурге явно переоценивали мощь Российской империи и сильно недооценивали военно-экономический потенциал Японии. Мнения, конечно, были разные. Кто-то говорил, что мы побьем японцев за 3 дня и водрузим наш флаг над Токио. Кто-то, как Обручев, до 1897 года начальник генерального штаба, наоборот, упреждал, я процитирую, кавычки, «Для нас важно ни под каким видом не впутываться в войну», имеется в виду война с Японией. «Надо иметь в виду, что нам пришлось бы воевать за 10 тысяч верст от центра России с культурной страной, имеющей 40 миллионов населения и развитую промышленность. Все предметы военного снаряжения Япония имеет у себя на месте, тогда как нам пришлось бы доставлять издалека каждое ружье, каждый патрон для наших войск». Ну, Обручев вышел в отставку, возобладали другие мнения, вот как разведка доносила из Японии, кавычки. «Пройдут десятки, а может быть сотни лет, пока японская армия усвоит себе нравственные основания, на которых зиждется устройство всякого европейского войска. И ей станет по плечу тягаться на равных основаниях хотя бы с одной из самых слабых европейских держав». Не говоря уже о самых сильных, таких как Россия. Считая, что в Японии не хватает нравственных оснований в армии, а у нас как раз нравственность – это основа боеспособности. Вот, наверное, исходя из этого, военный министр Куропаткин уделял так много внимания в канун войны строительству храмов православных. В общей сложности их было построено при военных городках и частях. Почти 50 тратился на это бюджет. А в Японии вообще не было никаких храмов в воинских частях. Бездуховная армия, как она воевать-то будет? Куропаткин заслуженный человек на самом деле. И храбрый офицер, сподвижник Скобелева, многолетний при нем начальник штаба, образованный, опытный штабист, профессор Академии Генерального штаба, автор многих трудов по военной теории. Ну вот, когда он оказался главнокомандующим нашей армии на Дальнем Востоке, вот все это не сработало, не хватило то ли стержня какого-то, то ли силы воли, то ли обстоятельства складывались неудачно для Куропаткина. В этом можно говорить бесконечно, но то, сколько он внимания уделял духовности, потом стало анекдотом. Стишки такие были в Петербурге. Куропаткин прибыл на Дальний Восток, мол, «Куропаткин генерал все иконы собирал, как приехал на Байкал, словно церковь обокрал». Проблемы-то были совершенно другие у нашей армии. Порт-Артур был недостроен, флот был не перестроен, финансирование выделялось медленно. Мы отставали в части военного флота даже от Японии. Мы к войне с Японией были не готовы. Точно так же, как не готовы к войне с Германией в 1941 году. Мы все думали, что Япония не нападет. Ну куда и как ей отважиться напасть на саму Российскую империю? И получалось так, что хотя у нас армия огромная, больше 1 миллиона человек под ружьем, но из этого 1 миллиона на Дальнем Востоке 1100. И то эти 100 тысяч растянуты от Владивостока и Порт-Артура до Уссурийского края. А флот у нас, хотя кажется равным Японии по численности, но тоже разделен на несколько баз. И многие корабли еще не введены в строй, и команды не обучены. И часть кораблей находится в Владивостоке, и часть в Порт-Артуре. И так по частям наш флот и будут бить японцы. Плана войны никакого не было. Мы же не ожидали, что Япония на нас нападет. Ну, точнее говоря, такого виртуального плана было 2. Мол, мы будем сдерживать японцев на суше до прибытия подкрепления. Опять же, неизвестно, как они прибудут, потому что Транссиб не достроен до конца. А потом мы сбросим противника в море, высадим десант на японских островах и водрузим наш флаг над Токио. Ну, если это называть планом, то это план. Японцы к войне готовились самым целенаправленным образом. Они точно представляли, сколько у нас сил на Дальнем Востоке реально, как долго нам нужно будет перебрасывать подкрепление. У нас проводился эксперимент. Мы из города Верны, тот, который Алма-Ата, как-то раз артиллерийскую батарею повезли во Владивосток. Вот эта батарея из Верного во Владивосток, посмотрите на карту, перемещалась ровно 1 год. Год. Вот так.
А японская армия находится как бы на пике боевой формы, боевого духа. Япония не так давно разгромила Китай. Флот самый современный сделан англичанами. Армия отдрессирована германцами. И плюс, как рассчитывали японцы, не без основания, у них будет эффект внезапности нападения. Порт-Артур они, к слову сказать, планировали взять за 4 часа, потому что примерно так же они захватили в свое время Порт-Артур, который защищали китайцы, свою войну с Китаем. Помните, немцы тоже на это рассчитывали. Они первый раз, когда брали Брестскую крепость в 1939 году у поляков, и за один день. Потом, когда в 1941 пришли к нам, все пошло не так. История снова повторилась. Ну, план японцев был простой. Порт-Артур взять с наскока, дальше высадить войска в Корее, оттуда наступать на север в Маньчжурию, перерезать КВЖД, взять Харбин, отсечь таким образом Дальний Восток от подкреплений, осадить Владивосток. Ну и, в общем, дальше весь Дальний Восток будет японским, потому что как нам снабжать нашу армию, совершенно непонятно. Мы тем временем строим Транссибирскую магистраль и медленно-медленно перебрасываем какие-то воинские части по батарее в год на Дальний Восток. Время работает, в общем-то, объективно на Россию. Японцы понимают того, что ждать нельзя, и нападают первыми. Так японский тигр прыгнул. Без объявления войны Япония атаковала Россию. Ну, точно так же, как Гитлер в 1941 году без объявления войны нападет на Советский Союз.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Привет, дорогие мои друзья! Ну, привет, ребята! Привет, взрослые! Если вы к нам, как всегда, присоединились. В воскресенье, час обеда, 2 часа дня, и я, Александр Хабургаев, журналист-натуралист, с вами. Продолжаем наши беседы о природе. А вот сегодня я про обед не зря сказал, потому что самая у нас такая застольная тема. Говорить мы будем сегодня о паразитах. Ну вот зря кто-то там скорчился, потому что мы сейчас будем говорить о безумно интересных вещах, о которых вы наверняка еще ничего не знали. Ну, взрослые-то, наверное, знали и слышали, хотя тоже не факт. Итак, паразиты. Ну, паразиты, они есть повсюду, они есть везде, да, и, наверное, вы это слово часто слышали, паразит. Кто-то из вас, может быть, даже гимн такой «Интернационал» слышал, да, как там «Ведь мы рабочие вселенной, всемирной армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда». Ну вот кого они там, пролетарии, имели в виду под паразитами? Клопов, тараканов? Ну, нет, конечно, буржуев, да, но вот что такое паразит все-таки? Ну, давайте начнем с этимологии. Такой термин филологический, да, откуда происходит какое-то слово, да, его история, его появления. Из Греции. Вот, братцы дорогие, мы с вами очень часто говорили на эту тему, что касается вот биологии, естественных наук, она вся корнями уходит в античность. И именно в Древнюю Грецию, где вот все вот эти отцы-основатели этих наук-то и проживали в свое время. Да? Это вот 5-6 век там, до нашей эры, расцвет Афинской школы, великие мыслители, великие ученые. И даже когда мы говорим латинское название у растений, у животных, на самом деле чаще всего это бывает греческое название. То есть латинское название, а на самом деле греческое. Ну, какой-нибудь там пеларгония, да, вот герань пеларгония, да. Пеларгос, журавлиный нос, это греческие слова, или там пахистахис, да, толстый колос, латинское название растения, пахистахис, ну какое же оно латинское, оно греческое. И очень многие термины, да, подавляющее, наверное, большинство терминов в науке, они все-таки пошли из античности, потому что именно в античной Древней Греции все-таки закладывался фундамент под современные науки, да. Так вот, что такое паразит? А для этого мне, чтобы начать этот рассказ, для этого мне надо вспомнить еще один термин, наверняка вам знакомый, да? Симпозиум. Знаете, что такое симпозиум? Ученые съехались на симпозиум, симпозиум, посвященный там, та-та-та-та-та. Слышали? В Древней Греции симпозиум к науке никакого отношения не имел. Это симпозиум, это был такой праздник молодого вина. Вот поставил я вино, да? Я вам хочу сказать, ребята, что в Греции, в Древней Греции пьяниц не было. Там очень порицалось пьянство. И вино разводили, по-моему, 1 к 10, вот так вот разводили. Поэтому его даже дети пили. Но это просто была такая водичка, подкрашенная вином. Почему это нужно было? Для дезинфекции. Чтобы вот избежать желудочно-кишечных заболеваний. То есть без этого в жарком климате Древней Греции было бы очень тяжело. Поэтому вот вино пили исключительно разбавленным. И если кто-то пил неразбавленное вино, то такого человека очень презирали. Вот, и относились к нему крайне негативно. Так вот, подошло у меня вино молодое, да, это ж праздник, здорово, вот оно, вино готово. И я зову всех в гости. Ну, человек 10 своих друзей зову в гости. Вот зову Павла Владимировича, зову Олега Владимировича Шумакова, которого вы знаете, да, уже видели много раз в моих передачах, зову там еще кого-то. И они идут ко мне на симпозиум. Звоним, говорю, ребята, приходите ко мне на симпозиум. Я говорю, так, Александр Георгиевич, все понятно, завтра будем к 6. Но по традиции, если ты идешь на симпозиум кому-то, если ты приглашен, то ты должен что-то с собой взять. Ну, кусочек мяса там вяленого, или кувшинчик с оливковым маслом, или козий сыр, или хлеб. Вот я что-то с собой несу туда на симпозиум, или фрукты, да. И вот мы все собрались у меня на симпозиуме, у кого что было на столе, выложили, а там мы возлегли за стол, все лежа пировали в Древней Греции. Вот. Ну, и заодно, может быть, о науке поговорили, вот как сейчас мы с вами разговариваем, да. Но тут еще одна очень интересная штука. Если вот ты, мой юный друг, идешь ко мне на симпозиум и несешь под мышкой сыр или там, я не знаю, амфору с оливковым маслом,
то у тебя есть право привести с собой еще одного человека, которого ты встретишь по пути. Вот ты идешь ко мне, вдруг встретил, не знаю, Мишку Иванова, а он такой хороший парень, столько анекдотов знает, думаю, ну, как хорошо, пошли со мной к дяде Саше на симпозиум. И вот этот Мишка Иванов, который вместе с тобой, он может ничего с собой не брать. Ну, потому что он же не знал, он тебя встретил, и ты его позвал. Одного человека можно было привести с собой. И вот этот один человек, который приходил без всего, с пустыми руками, в Древней Греции назывался как? Правильно, он назывался паразит. Откуда, собственно говоря, это слово и произошло. Но это в Древней Греции. А что такое паразитизм в науке? Ну, кто-то уже проходил, да, в курсе биологии. Вы уже знаете, да? Но среди нас есть такие, кто не знает. А что такое паразитизм? Паразит – это не обязательно тот, кто на тебе живет, да? И кто по тебе ползает. Паразит – это тот, кто тобой питается, кто пьет твои соки. Вот этот вот – это вот настоящий паразит. И вот какие виды паразитизма бывают в природе, обо всем этом мы с вами поговорим. Но начну я, наверное, вот с нескольких сюжетов, которые вам будут наиболее интересны, для того, чтобы заинтриговать, для того, чтобы вы поняли, насколько сложный и удивительный вот этот мир паразитов. Там же ведь настоящие волшебства происходят, именно волшебства. То есть паразиты бывают злыми колдунами, которые заколдовывают своих жертв так, что они овладевают их сознанием, заставляют их делать совершенно непонятно что, даже убивать себя заставляют. Представляете, вот такие они паразиты, как злые колдуны. Ну, вот картиночка номер один, да? Это оса. Это оса, которая живет в тропиках, в тропической Латинской Америке, в Коста-Рике, в частности. Как же я запоминал ее название? Гименоэпимесис. Вот и не выговоришь, да? Гименоэпимесис арпирофага. Такое вот название, язык сломаешь, да? Чем примечательна эта оса? Эта оса примечательна вот чем. Эта оса летает и ищет какого-нибудь подходящего, хорошего, упитанного паука, который сидит на паутине. Как только она его заметит, она на него пикирует и тут же приклеивает на него свое яйцо. Ну, паук от нее отмахнулся, оса уже улетела и не заметил паук бедный, что к нему приклеилась маленькая-маленькая коварная яичко. Ну, паук продолжает заниматься своими делами, ткать паутину, ловить муху. А яичко-то в это время зреет. Из него проклевывается личинка. И вот эта личинка поедом начинает есть живого паука. Ест она его, ест. Ну, паук, понимаете, он устроен не так, как мы. Если нас с вами комарик укусил, мы уже это чувствуем, да? Там все-таки немножко по-другому нервная система устроена, да? И он таких болей, может быть, и неудобств, как мы с вами, не испытывает. Вот. К тому же очень многие паразиты, они впрыскивают такое обезболивающее, да? Чтобы жертва особо их не беспокоилась по их поводу. Так вот, паук продолжает заниматься своими паучьими делами. А коварная личинка продолжает его есть. И тут происходит самое удивительное. Вот эта коварная личинка, она заставляет его плести совершенно не такую паутину, какую он плетет все время. Вот покажите нам фотографию номер 3. Александр. Вы можете опять загадывать желание. Два Александра у нас сегодня в эфире. Следующую. Это вот мы к этой вернемся сейчас. А вот следующая фотография, посмотрите, будет слева. Это паутина обычная. Вы такие паутины часто встречали, и крестовики такие паутины плетут. А вот справа необычная паутина. Видите? Вот такую паутину заставляет этого паука коварная личинка плести. Как она это делает? Она выпускает определенные химические вещества, которые определенным образом начинают на него действовать. Да? То есть они включают совершенно другую программу. Вот здесь происходит самое большое волшебство. Ну, ученые, конечно, уже многие эти процессы разгадали, но, кстати, еще далеко не все. Никакого волшебства – это химия, в чистом виде химия. Помните, мы с вами говорили о том, что такое феромоны? Вот в лекции Вадим Маринский, специалист по беспозвоночным в центре Архе, он наверняка вам много раз рассказывал, какую роль феромоны, запахи играют в жизни беспозвоночных. Это вот вам очередной пример. Да? То есть феромоны, они даже могут околдовывать своих жертв.
И вот когда паук сплел вот такую вот паутиночку, видите, он кокон плетет. Личинка коварная говорит, все, отлично, теперь ты нам больше не нужен. И она знает вот такие вот точечки, в которые надо его парализовать так, что он уже сразу окочурится. А она покидает своего паука, она уже к тому времени его почти всего съела, забирается вот в этот кокон, и там уже продолжается ее метаморфоз. Превращение до стадии, дети мои, как конечная стадия называется? Мы с вами это раз 5 проходили. Имага, правильно, называется имага. Вот когда уже с крылышками, когда эта оса уже становится настоящей осой, готова размножаться, а бабочка становится бабочкой, а жук становится жуком. Эта стадия называется имаго. Вот такая вот история с пауком. А теперь вернитесь на вторую картиночку, Александр, чуть выше. Да? Это вот другая оса, это называется изумрудная оса, она действительно изумрудного цвета. Она ведет себя похожим образом. Только она уже нападает не на пауков, а на очень больших тараканов. Ей этот таракан нужен для того, чтобы прокормить свою прожорливую личинку. Да? Ну, таракан-то он огромный, он раз 5-6, а то и в 10 раз больше самой осы. Что ж тогда делать-то? Вот как его тащить? А норка-то далеко, куда его надо затащить, этого таракана, чтобы отложить на него яйца, и чтобы личинки его ели. И что делает эта оса изумрудная? Она атакует безобидного, здорового гиганта-таракана и наносит ему первый удар. Она очень четко знает, куда. Она знает это место, которое таракана на время парализует. Бзюм, первый удар. И таракан, он парализованный, он становится неподвижный. И вот тут уже оса подбирается к нему поближе. Вы сейчас видите этот момент. Вот. И вводит в него такие специальные вещества, которые называются нейротрансмиттеры. И, ну, это вот смесь такая, там и белки, и чего только нету. Да? И вот эти вот вещества, нейротрансмиттеры, они, как бы сказать, блокируют передачу двигательных сигналов, да, таракана. И этот таракан приходит в себя, и он становится послушный, как ягненок. И тогда оса его, как собачку на поводке, вот вы видели, наверное, такую картину, когда здоровый пес, какой-нибудь сенбернар или кавказская овчарка, а маленький ребенок его ведет на поводочке, он послушно идет, потому что это сын хозяина. Да? Вот. Вот точно так же эта оса ведет его своим ходом, свою нору, которую она выкопала. И вот там уже... Там у нее есть такие, кстати, у нее на жале есть такие специальные органы, которые определяют точные участки от ганглиев таракана. И вот после того, как она, после вот такой вот активации яда, который впрыскивает оса, вся центральная нервная система этого таракана, она ей подконтрольна. Да? Ну, а дальше она его привела в свое гнездо, сказала «лежать», он лег. Не двигаться, он не двигается. Она на него откладывает яйца, из яиц вылупляются личинки, и у этих личинок есть пища для того, чтобы расти и превращаться потихонечку в других уже взрослых ос. Вот такая вот история. Ну, теперь, наверное, давайте посмотрим еще один сценарий, рассмотрим, не менее удивительный. Это тоже связанный с зомбированием. Да, вот это вот четвертое, спасибо. Это существо называется ланцевидная двуустка. Вот такое название, два устица, видимо, у нее. Поэтому ее назвали ланцевидной двуусткой. Где она живет? Живет она в печени у коров. Вот это такой паразит. Это называется, ребят, вот здесь, наверное, пришла пора нам узнать два таких термина, да, какие основные виды бывают паразитизма. Они бывают эктопаразиты, да, и эндопаразиты. Кто такие эктопаразиты? Вот я как запоминал эктопаразиты? Вот представьте себе, в свое время, я, ребят, вам по секрету скажу, что у меня очень плохая память, и мне трудно все время запоминать какие-то новые названия, новые термины. Единственное, что спасает, это вот ассоциирование с чем-нибудь. Да? Вот эктопаразитизм я в свое время запоминал так. Вот я представлял себе, что сижу я,
А по мне ползает целый зоопарк. Там и муравей по мне ползет, и комар сидит, меня здесь где-то кусает, и где-то там вошка какая-то в волосах копошится. Вот, и я им всех вижу, потому что они все на мне, на моем теле, и кричу: «Эй, кто паразит? Эй, кто паразит?» Да? Это эктопаразитизм, внешний паразитизм, то есть те, кто на теле. А есть эндопаразитизм, вот эндоскоп, да, эндоскопия. Эндо – это внутри. Вот как раз двуустка, она эндопаразит, и живет она в печени коровы. Живет она в печени коровы, живет, прекрасно она там себя чувствует, и там же она внутри коровы откладывает яйца. Свои многочисленные. И эти яйца, они вместе с пометом выходят на свет Божий. То есть корова покушала травки, идет себе по лужочку, и шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, за ней падают вот эти вот такие вот лепешки навоза. А в этих лепешках навоза многочисленные яйца паразита, двуустки. Что происходит дальше? А дальше, вот если вы в поле перевернете такую лепешку навозную, вы увидите там целый зоопарк, а вот там только нет. Очень многие капрофаги, называется капрофаги, да, поедание навоза, и жук-навозник там будет, и какие-то вошки-блошки, и мушки какие-то прилетят, да, и в том числе навоз с удовольствием едят некоторые улитки. И едят эти улитки навоз, и вместе с навозом поглощают они яйца. Яйца вот этой вот коварные двуустки. А дальше, когда яйца попадают внутрь улитки, выходят оттуда на свет Божий личинки и начинают плодиться неполовым путем. Это называется партено... Господи. Ну, в общем, начинают они плодиться там. Плодятся. И дальше они начинают провоцировать улитку на то, чтобы она выделяла как можно больше слизи. И не простой слизи, а очень вкусной, такой сладковатой, который очень хорошо пахнет. И который привлекает муравьев. И вот улитка, пораженная вот этими вот личинками двуски, она ползет, она выделяет эту обильную слизь, а на эту обильную слизь прибегают муравьи. И начинают жадно эту слизь поедать. И вместе с слизью поедают они вот этих микроскопических личиночек двуустки. А эти личинки попадают внутрь муравьев. Вот это вот называется промежуточный хозяин. Потому что есть такие паразиты, которые меняют нескольких хозяев, пока не попадут к главному хозяину, к окончательному. Да? То есть они вынуждены все время путешествовать из одного хозяина в другой. Вот. И таким образом, попав в муравья, что делает эта личинка? Она добирается до его мозга. И дальше, вот за счет вот этих вот химических веществ, она начинает им управлять. Она его тоже, она целиком и полностью парализует его муравьиную волю. И этот пораженный муравей, он становится вот такой вот какой-то странный. Все его друзья-муравьи трудятся, говорят: «Федя, муравей, Федя, пойдем домой, сейчас... Вон, смотри, солнышко уже закатится, муравейник закроется». А Федя, муравей пораженный, говорит: «Да, да», и идет куда-то в другую сторону. «А ему куда ты, Федя? Ведь муравейник у нас в другой стороне». Он говорит: «Да, да, да». И начинает лезть на какую-то высокую-высокую травинку. И вот этот муравей под действием чар, личинки, двуустки, залезает на самую-самую-самую высокую травинку. И там он впадает в такое вот оцепенение. И впадает он его на всю ночь, и на все утро, и ждет рассвета. А с рассветом пастух выгоняет коров в поле, коровы голодные выходят из своего коровника и начинают есть травку. И вместе с травкой съедают оцепеневшего муравья Федю, в котором сидят кто? Правильно, личинки-двустки. И таким образом они снова попадают в корову. А если они уже попали в корову, так они прекрасно знают, где найти коровью печень, чтобы продолжить там свой подлый паразитический род. Вот такая вот история. Ну, теперь давайте все-таки попробуем мы с вами разобраться, кто у нас паразиты, а кто нет. Вот покажите нам, Александр, пятую картинку. А кто это, ребята?
Ну, вы наверняка видели даже в некоторых мультфильмах. Правильно, это рыба. Рыба прилипала. Ну, вообще-то они называются прилипаловые рыбы. И они относятся к ставридообразным. Их много, их, по-моему, слушайте, я сейчас не помню сколько, но их очень много. Их, по-моему, ну, видов 30, наверное, не меньше. Вот. А, причем есть прилипало обыкновенное. Не прилипало, а прилипало обыкновенное. Да, вот прилипало, как украинская фамилия прямо. Не чтобы сказать прилипало обыкновенное. Нет, ну, биологи это называют прилипало обыкновенное. Да. Странно очень. Ну, ладно, будем с этим мириться. Так вот, рыба прилипала. Это ремора, по-моему, называется вот конкретно это. Вы знаете прекрасно, как она прилипает. Да? Прилипает она к черепахам, прилипает к крупным рыбам. А вот посмотрите внимательно, вот эта вот присоска сейчас очень хорошо видна. Как вы думаете, братцы мои дорогие, что это за присоска и как она эволюционным путем образовалась? Из чего? Нет, ребята, это не морщинки на лбу. Морщинки на лбу – это у меня уже вот после 60 лет пошли. А это не морщинки. Ну, правильно, они работают как морщинки. Такая вакуумная присоска. Это видоизмененный передний плавник. Вот у них этот плавник съехал сюда на голову, стал таким плоским, покрылся вот такими морщинами и превратился в хорошую надежную присоску. И вот благодаря этой присоске прилипало... Он прикрепляется к большим рыбам, к черепахам. Как вы думаете, паразит он или нет, ребят? Нет. Какой же он паразит? Он же не ест плоть. Он же как та личинка двустки. Он же не питается телом этой черепахи. Попробуй там еще панцирь ее прокуси. Или акула. Вот он прилепился. Как покажите нам следующую картиночку. Вот он там будет на акуле прилипал. Видите, сколько их? Нет. Они и не паразиты. А вот это, видите, это вот гигантская, это китовая, то есть акула гигантская. Она вся в прилипалах. Они ее используют просто как транспорт. Потому что все крупные рыбы, черепахи, к которым они прикрепляются, они совершают длительные миграции, длительные путешествия по океану. И с ними прилипалы тоже путешествуют. Они могут жить и без своего хозяина совершенно спокойно. Они хищники, кстати. Они питаются рыбами всякими, кальмарами питаются. Но если они прикрепились, то в качестве благодарности они очищают тело своего хозяина, кстати, от паразитов. Вот от настоящих паразитов, за что их и терпят. А потом вот стало что-то слишком холодно. Куда-то моя акула плывет на север. Мне это не нравится, прилипали. Но она от нее отстегивается, ищет, кто в обратную сторону плывет на юг. Прилепится и плывет назад на юг. Вот так она и живет. Да? И прилипал очень давно, еще с незапамятных времен, в некоторых регионах, вот на Филиппинах, да, и если вы помните мультфильм про флиппера, то там, по-моему, кто-то ловил при помощи, прилипал черепах, да, привязывал за хвост веревочку и, значит, запускал, прилипало, находило черепаху и тянули назад. На самом деле, это немножко не так происходит. То есть выходят действительно вот эти филиппинцы с прилипалами, с крупными, они до метра бывают, вот такие вот бывают огромные эти прилипалы. Вот, выходят они в лодке в море, в садочке у них там плавают эти прилипалы и смотрят, вон она поплыла, черепаха, ее же видно, вот она, карапакс-то ее виден в волнах. И вот тогда они фас, и на нее выпускают прилипал. Причем одна прилипала, она тянет около 30 килограммов в среднем. То есть, если черепаха очень крупная, больше 30 килограммов, а не бывает, там и по 100, и по 200, и даже по 300 какая-нибудь кожистая черепаха, да, огромная, самая огромная. Вот, тогда охотник на черепах выпускает 2, 3, иногда 4, или даже 5 прилипал. Просто они на одном лине, на одной веревке. И они быстро находят жертву. Ребята, вон черепаха плывет, быстро к ней. Хоп, прилепились. И вот тогда он уже надежно подтягивает к себе вот эту вот черепаху. Таким вот образом и охотились. А вот следующая картинка. Давайте посмотрим следующую картинку. Кто это? Угадали? Ну, вы в магазине видели, наверняка ели. Очень вкусно. В масле, копченые, да? Это минога. Миног много разных видов. Ребята, минога – это не рыба, кстати. Миноги, миксины – это отдельный класс, это не рыбы. Это класс миноги. Так вот, минога – это
настоящий паразит. Вот сейчас следующая картинка, посмотрите на ее ротик. Какой у нее хороший ротик. Минога-минога, а зачем тебе такие зубки? Вот посмотрите на ее. Видите, какие острые зубки, да? У нее тоже присоска. Но минога, она так называемый факультативный паразит. Что значит факультативный? Факультативный – это значит, она может паразитировать, а может и не паразитировать. Минога, если она маленькая, да, личиночка, вот такая вот еще, она называется пескоролька. Маленькая личинка, а потом, когда она, вот следующую покажите нам фотографию, Александр, когда она подрастет побольше, эта пескороечка, она превращается, уже почти похожа на настоящую миногу, она называется семидыр. Почему семидыр? Видите, жабры у нее 7 дырок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 дырочек, это семидыр. И вот у нее уже к тому времени есть присосочка. Но далеко не каждой миноге повезет прилепиться к какой-нибудь рыбине. Ну, если повезет, здорово. Очень часто, кстати, на лососях они паразитируют. И вот если минога нашла свою жертву, большую рыбу, если она к ней присосалась, видели ее рот, да, вот тогда она начинает питаться ее мясом, ее плотью. Вот это уже серьезно. Рыба становится ослабленная, рыба начинает болеть, рыба начинает страдать. Ну, что поделаешь, вот такова жизнь. Так, теперь давайте посмотрим следующее. Как мы с вами знаем, паразит могут быть кто угодно. Могут быть животные, могут быть растения, могут быть грибы паразитами, да? Могут быть всевозможные микроорганизмы. Вот посмотрите, дерево, да? И дерево все в папоротниках, да? Вот папоротники все, они облепили все-все-все дерево. Ребят, как вы думаете, папоротники паразиты или нет? А вот следующую фотографию нам покажите еще, кстати. Такая же картина. Дерево, бедное дерево, и на нем целый ботанический сад. Видите, как его уделали? Там, вон, я смотрю, и бромелевые какие-то, и папоротники, и, по-моему, орхидеи, да? Вот это паразиты или нет? Нет, ребята, это не паразиты, это эпифиты. Эпифиты – это растения, которые используют в качестве опоры, да, вот они существуют, прикрепившись на другие растения, на деревья, да, на деревья, на кустарники. Но они при этом не пьют соки своего дерева хозяина. Они используют его как опору. И, как правило, они никакого вреда не приносят этому дереву. Вот если у вас есть дача, может быть, вы слышали, иногда бабушка вздыхает: «Ой, у нас вся яблоня в лишайниках, надо их почистить, они же паразиты». Нет, бабушке так можете смело сказать: «Бабушка, лишайники, мхи, они не паразиты, они эпифиты. И хорошо, что они на яблоне появились. Это говорит о том, что у нас в саду хорошая экологическая обстановка. Если воздух грязный, то там лишайники жить не будут. И не надо их счищать с яблони или с вишни, или со сливы. Никакого вреда дереву они не приносят». А вот следующую фотографию нам покажите, пожалуйста. Это у нас кто будет? Вот видели такое растение, да? Ну, в наших краях не очень. Например, в Москве, в Подмосковье такое растение не увидишь. А вот южнее, в Киеве, кстати, очень много. В Белоруссии, кстати, встречается, да? И далее вот южнее, в Европе, в полным-полно в Европе, во всех европейских странах. И в Польше, и в Германии. Вот такой вот шар, круглый шар. Это вечно зеленый такой кустарник. Шарик такой, видели, да? Он называется амела. Это вечно зеленый кустарник. Полупаразит. Почему полу? Ну, почему полу, мы с вами поговорим чуть позже, да? А почему паразит? А потому что вот он-то как раз-то и питается соками дерева, на котором он сидит. Ну, что касается конкретно амелы, это вообще растение очень любопытное, да? Потому что амелу, ой, как ее только не называли, ей во всех народах приписывали магические свойства. Ее страшно любили колдуны, ни одно колдовство не обходилось без амелы. Страшно любили алхимики, лекари, да, то есть она в состав... Кстати, амеловый отвар, он использовался как антидот против ядов, против отравлений. Вот древние медики, они такой делали отвар из ягод, вернее, у амелы они не ягоды, вот, они... Ложные ягоды, плоды называются, ну, неважно. И каких только названий не было у амелы. И птичий клей ее называли, да, золотая ветвь, друиды называли ее золотая ветвь, и она входила в эти снадобья друидские. У друидов уже много колдунов было. Вот.
А в Англии ее называют ветка поцелуев. Почему? Потому что там есть такая традиция. Если девушка вдруг случайно стала под деревом, под омелой, которая на ветке дерева, то девушку можно поцеловать. И вот парень идет, смотрит, такая девушка стоит под омелой. Она говорит, как, сэр, как вам дела? Ну, леди, извините, но вы же сами стали под омелой, да? Вот такая традиция в Англии. Вот поэтому ветка поцелуев. Значит, с омелой... Вот какая еще интересная история. Как она размножается? Она паразит, безусловно. Но ведь ей же надо путешествовать с одного дерева на другое, да? Как это сделать? Она же летать не умеет. Ну, можно семена крылаточки сделать, но эти семена, они же не сядут на дерево, они на землю куда-нибудь приземляются. Тоже не вариант. Вот что бы вы придумали, да? Вот были бы вы омелы, что бы вы придумали, как бы нашим семенам четко на другом дереве оказаться? Нет никаких идей. А вот эволюция придумала для омелы очень любопытный сценарий. Покажите, вот, Александр, следующую фотографию. Вы увидите круглые вот эти вот плоды. Они бывают белые, бывают красные, у разных видов омел разные. И внутри этих плодов такой клейкий сок. Эти плоды, кстати, любят птицы. Многие птицы, вот дрозды, например, их очень любят. И они начинают эти плоды поедать. А сок этих плодов, он очень-очень клей. Кстати, этот сок использовали в старину, из него делали птичий клей. То есть этим птичьим клеем мазали веточки, и к веточкам птички приклеивались, и их собирали. Нет, не для того, чтобы в клеточку посадить, а для того, чтобы скушать, ребята. Потому что мы с вами уже говорили, что в средневековой Европе все жили очень-очень голодно. Было очень много бедных людей. Европа была перенаселена, и еды на всех не хватало. И ели все подряд. В частности, ловили даже вот таких птичек. И сейчас, кстати, в Европе вот таких птичек из рога так расстреливают и едят. И в таких культурных и цивилизованных странах, как Франция, Италия, там вот есть такое хобби. Из рогаток стреляют по нашим вот зябликам, малиновкам, которые там зимуют, и употребляют их в пищу. Это очень большая проблема, и орнитологи всего мира давно с этим борются. Так вот, птички едят ягодки омелы. Но у них во рту после этого вяжет, и вообще вот все склеивается клюв, и они начинают свои клювы чистить на другую веточку, летят на другое дерево, и начинают там счищать вот этот вот клей с клюва на веточку. И вместе с клеем там попадают и семена, которые всходят. Вот мой друг Михаил Маратович Диев, ботаник, он в свое время пытался выяснить, почему омела у нас не растет. И даже вот делал такой раствор клейки, и даже пытался деревья заражать этим раствором. Но вот, к сожалению, Михаил Маратович ушел из этой жизни, не довел этот опыт до конца. Ну вот не могут ответить ботаники на этот вопрос. Почему, скажем, в Киеве или там в Минске омела растет? Ведь там же тоже бывает минус 20, минус 30 морозы, да? А у нас не растет. Вот что ей у нас не нравится? Совершенно непонятно. Ну, я думаю, что рано или поздно мы разгадаем эту загадку, ребята. Я думаю, ученые это все разгадают. Так, следующую нам покажите фотографию. Следующая у нас фотография номер 14. Эту фотографию я вам уже как-то показывал, когда мы говорили о пустынях. Это моя фотография. Я ее сделал в пустыне Негев в Израиле. Это один из видов заразихи. Заразих очень много. Заразиховые, их десятки видов всевозможных. Но это растение настоящие в полном виде паразиты. Почему? Потому что у заразихи, у нее, она не может жить без хозяина. Вот видите, там рядом какой-то кустик, да? Вот она врастает в корневую систему этого кустика. У заразихи у нее ничего нету. У нее нету... Она у нее нет фотосинтеза, да? Она не питается за счет фотосинтеза, у нее нет хлорофилла. Вот, то есть она целиком и полностью живет только за счет своего хозяина, корневой системы другого растения, чаще всего кустарников, да, в пустыне. Или в лесу, кстати, у нас. У нас тоже, кстати, есть и заразихи есть, но они у нас немножко не такие. И Петров крест, вот иногда в ельниках вы находили такое странное растение. Кстати, заразихи едят. В сыром виде они такие нежные, они же лишены хлорофилла, поэтому не горчат. Такие, знаете, бесцветные побеги, хрупкие. А вот, едят их в сыром и вареном виде. И даже вот считается, что если заразиху отваривать вместе с фасолью, то фасоль быстрее приготовится.
Вот заразиха – это уже настоящий растение-паразит. То есть теперь вам понятно, почему амела, она полупаразит. Так же, как вот и следующий наш герой. Покажите, кстати, следующая фотография будет крупный цветок заразихи. Он очень красивый, посмотрите, они крупные. То есть вот это вот как кукурузная, как хорошая кукуруза. То есть вот эти вот, каждый цветочек, он вот такой вот крупный. А вот следующую фотографию нам, Александр, покажите. Это уже номер 16, это у нас будет марьянник. Я слышу, кто меня поправил, Иван де Мария. Правильно, Иван де Мария. Он же по-научному чаще говорят марьянник. На самом деле марьянников несколько разных видов, и если вы внимательно приглядывались, вы, наверное, замечали, что они разные, эти марьянники, Иван де Мария. Вот кто из них Иван, кто из них Мария? Синий, да? Ну ладно, пусть будет синий Иван, а желтенькая Мария, да? А вот как вы думаете, ребята, это цветочки или что? А? Что? Ну, Александр, покажите нам тогда крупную следующую фотографию, крупный план. Это вот тоже Иван де Мария. Ну, видите, желтенькая и синенькая. А синенькая по форме на что похоже? На листья, правильно. То есть синяя – это на самом деле не цветок. Цветочек – вот они, желтенькие такие, трубочки. Там внутри нектарник, залетает туда пылитель, насекомое, да? Чтобы залезть туда до нектара, в пыльце пачкается и летит дальше оплодотворять новый цветочек. А синяя – это околоцветники, яркие околоцветники. Они нужны для того, чтобы привлечь этих насекомых. Оплители, чтобы издалека было видно всю вот эту синюю полянку в желтых искрах. И вот летит, летит такая мушка и говорит: ох, ох, смотри, целая полянка марьянника. Вот теперь мы попируем, да? А так бы она их не заметила. Так вот, марьянник, он тоже полупаразит, так же, как и амела, потому что у него нижние листики все-таки зеленые, у него есть хлорофилл, фотосинтез, он питается. Мало того, молодые растения, они могут жить абсолютно без всякого хозяина. А потом уже вырастут, и у них разветвленная корневая система, которая находит корни других растений. И вот они уже к ним подсасывают и начинают немножко от них живительные соки подкачивать себе во благо. Ну, следующую. Смотрим картиночку. Картиночка номер 18, да? Посмотрите, какая удивительная штука, да? Такое впечатление, что это на другой планете. Кто-нибудь знает, что это? А если бы вы рядом оказались, вонь нестерпимая, прям хоть святых выноси. Знаете, чем пахнет? Тухлым мясом. Да, именно так. Да, молодцы, угадали. Это чтобы мух привлечь. Да, опылители у них такие. А вот теперь следующую фотографию покажите, вы увидите, какого размера этот цветочек. Это самый крупный цветочек в мире, кстати, рафлезия. В книгу рекордов Гиннесса, по-моему, он занесен. Рафлезии несколько видов. Тоже, по-моему, десятка два, а то и три. Видите, какой огромный цветочек. Девочка-то уже большая. Девочка-то лет 12-13, она не грудной младенчик. Видите, огромный какой цветок с этими мясистыми лепестками. Рафлезии, как я вам

Лольди ее и даже не видели, серьезно. Играться. Вот покажите следующую нам картиночку. Вот если вы поймаете жука-навозника, где-нибудь на лесной просеке, да, он красивый такой, вы возьмите этого навозника, переверните, посмотрите, ох, прямо в час пик, видите, прям давка какая на этом навознике. На нем вы обязательно заметите мелких-мелких клещей. Ну, это тоже не паразит. Они на нем путешествуют, на этом навознике. Они используют навозника как автобус, да? Вернее, не как автобус, как лайнер, он же летает, да, как пассажирский лайнер. Вот это, видите, в сезон очень много клещиков к нему прицепилось. И не только навозников. Вот следующую покажите нам фотографию. Это вот они так прицепились к шмелю. Но, конечно, это не значит, что эти клещи, они паразитируют. Нет, это автостоп, это совершенно нормально. А вот следующая, это наша будет последняя, да, история. Успеем сегодня на вопросы поотвечать, ребята. Вот эта тетенька, она ждет ребеночка, а рядом с ней кошечка. А вот многие врачи говорят, если вы ждете ребенка, то кошечку свою лучше отдайте кому-нибудь на это время. Либо родственникам, либо друзьям. Не надо бы, чтобы у беременной женщины рядом была кошечка. Почему? Потому что есть такой паразит, он называется токсоплазма. И вот эта токсоплазма, она очень интересная штука. Она может привести, вызывать даже шизофрению. И умственную отсталость у детей. Напугал, да? Конечный хозяин, у нее несколько промежуточных хозяев, вот токсоплазмы. Конечный ее хозяин – это кошка. Но иногда вместо кошки она может попасть и к человеку. Человеку она навредить взрослому особо не может, но она очень опасна, что если этот человек – беременная женщина, потому что токсоплазма, она может повредить мозг младенца, который в утробе матери, и ну, младенец потом будет с психическими отклонениями, вплоть до шизофрении, как я уже говорил. Это вот недавние исследования это подтвердили. Да? Так вот, токсоплазма, она промежуточные хозяева у нее, например, мышки, крыски. И когда она попадает, вот этот паразит, к мышке-крышке, к мышке, она тоже начинает повелевать поведением своего хозяина. И вот такая пораженная мышка, она вдруг чувствует непреодолимую страсть и тягу кошачьей мочи. То есть она ищет этот запах кошачьей мочи и начинает вести себя очень странно. Она словно ждет, когда ее найдет кошка и съест. Потому что токсоплазме нужно попасть в желудок кошки. Видите, какая интересная история. Есть, я вам мог, собственно говоря, мы уже заканчиваем, ребят, поэтому если есть у вас вопросы, мы отвечаем сегодня. Вы их можете уже сразу набирать в комментариях. Вот. Очень много разных сценариев. Видите, ребят, особенно вот, конечно, всем нравятся вот такие вот сценарии с зомбированием своих жертв. Ну, например, есть паразиты, которые что-то там такое сотворяют с улитками, что у них начинают светиться глаза в темноте, да, чтобы их съели побыстрее. Есть паразиты, которые живут внутри этих улиток, и эти паразиты, они провоцируют их, они влияют на организм своего хозяина так, что у них появляются такие яркие красные выросты, похожие на ягоды, и их склевывают птицы, потому что улитка – это всего лишь промежуточный паразит, им нужно попасть к конечному, а конечная – это птица. Совершенно фантастические сценарии, совершенно фантастические разыгрываются вот такие вот драмы в мире природы. И, конечно же, это все ученые сумели разгадать только вот в последние уже столетия, там полтора столетия, когда у ученых уже были чуткие приборы, микроскопы, когда они просто смогли сделать вот эти свои ключевые открытия. То есть тогда открылся целый мир паразитов. Откуда они вообще взялись? Вот мы как раз не так давно встречались с Кириллом Яськовым в палеонтологическом музее. Вот очень известный наш палеонтолог. Он, кстати, в центре. Вот, кстати, вот, пожалуйста, схема сейчас, видите, да? Промежуточные хозяева. Это как раз, что касается токсоплазмы. И Кирилл Яськов сказал очень хорошую фразу, что весь паразитизм, он вышел из симбиотизма, из симбиотических отношений. То есть сначала был симбиоз, такое взаимовыгодное сотрудничество. Помните, мы с вами, больше, чем дружба наша с вами была такая беседа про симбиоз.

А потом симбиоз кончился тем, что один из этих симбионтов начал наглеть, начал вести себя подло, хитро, манипулировать своим другом, и так стал эволюционно развиваться паразитизм. Но здесь вот какая штука, братцы мои. Разные есть, кстати, формы паразитизма. Вот есть обязательные паразиты, да, так называется, обязательная форма паразитизма. Но это в основном эндопаразитизм, да, вот ленточные черви. Вот те самые глисты или гельминты, которые в нас с вами живут. Ребят, в нас с вами есть гельминты, есть паразиты. Как бы вы их ни гоняли, все равно гельминты у нас были, есть и будут. И паразиты, они всегда есть. То есть на здоровой собаке или на здоровой кошке 2-3 блохи всегда будут жить. Но самое главное, чтобы животное было здоровым, потому что у него есть внутренние механизмы борьбы с этими паразитами. А вот если животное больное, если слабый иммунитет, вот тут паразиты начинают на нем плодиться. Да, то же самое и с нами. То есть можно, конечно, провести такую тотальную дегельминтизацию организма. Это, кстати, надо делать. Особенно тем, у кого дачи, кто с землей работает, потому что с землей попадают яйца многих глистов к нам внутри. А у нас внутри паразитов полно, они живут и в печени, и в легких, и где только не живут. Вот. Поэтому, конечно, время от времени надо осматриваться у врачей. Надо проводить такую дегельминтизацию, но не тотально. Потому что что такое дегельминтизация? Это ковровая бомбардировка, которая убивает все живое внутри нас. И надо заносить другие микроорганизмы, которые помогают нам в нашей жизнедеятельности. Потому что если некоторые паразиты, они даже приносят определенную пользу. Тут все очень сложно, ребят. То есть нельзя так шашкой махать и все вырубать. Вот есть такой институт гельминтологии, научно-исследовательский институт гельминтологии. В Москве он находится. Кстати, очень красивое здание. Это бывшая усадьба, дворец, по-моему, Гагариных, если мне память не изменяет. И там есть музей гельминтов. И директор, по-моему, Гальперин, профессор Гальперин, он мне показывал такой большой сосуд формалина. И там огромный глист. Царь глист. Такой глист. Всем глистам глист. Как вы думаете, в ком он жил? Конечно. Во внутренностях кита. По-моему, даже чуть ли не голубого кита. То есть это самое... Да, кто-то правильно вспомнил бычий цепень на картинке «Учебник зоологии». Да, вот этот вот огромный бычий цепень, несколько метров, который может жить в человеке. Так вот, обязательная форма паразитизма, необязательная, да, это факультативная. Помните, мы с вами про миногу говорили, да, то есть она может присосаться к лосося, а может не присосаться. Вот, эндопаразитизм, закрепление, да, пройденным, эктопаразитизм, наружный, да, ну и есть временные паразиты, так называемые, да, это временный паразит от комара, например, да, который прилетел, нас насосался кровью и улетел. Это временный паразитизм. Ну и, соответственно, есть микропаразиты и макропаразиты. Вот, собственно говоря, ребята, мы с вами эту тему на этом закончим. Вопросы у нас есть? Остались вопросы сегодня? Можете задавать вопросы. Я постараюсь на них ответить. О, пошли вопросы, да. Чего немного... Минога может человека вцепиться? Ну, вцепиться-то она может ему... Нет, ребят, ей нет такой нужды. Знаете почему? Потому что зачем вцепиться? Обороняет, что ли? У миноги есть прекрасное средство защиты. Она выпускает желе такое, противное, скользкое желе. То есть, если вы поймаете штук 20 миног и положите их в ведро, то там... образуется такой желеобразная масса, как студень, и она становится склизкая, и она выскакивает из любой пасти. Это у нее такая форма защиты. Вот это вот желе такое, вот обильное желе, которое она как смазка такая, да, как вот выпускает. Поэтому вцепляться зачем? Чтобы к вам прикрепиться и сосать вашу кровь? Нет. Ну вы же ее тут же оторвете, у вас есть руки. Это лосось не может этого сделать. Как он это сделает? У него же ручек-то нету с пальчиками, как у вас, да? У него только плавнички. И то, если это здоровый, мощный лосось, если он почувствовал что-то неладное, это же очень мощная рыба. Он побьется боками об какие-нибудь там подводные камни, он попробует ее как-то счистить себя. Лосось. Представляете, что такое лосось? Вот водопад представили себе? А лосось, он так плавает, что он по этому водопаду в нерест, он поднимается вверх по струе. То есть у него скорость выше, чем скорость падения воды. Вот какая-то мощь, это литые мышцы. Поэтому если лосось здоровый, он эту миногу скинет, он ее затопчет.
А вот если лосось не очень здоровый, то у него будет сидеть эта минога и поедом его есть. Раз живут на другом организме, на дереве, выходят паразиты или симбиоты. Ух ты, ребята. Значит, смотрите. Если они живут на другом организме, на дереве, да? Вот смотрите, давайте рассматриваем следующие варианты. Первое – это паразит. Может жить на дереве, да? Может жить на дереве паразит. Рафлезия, помните? У рафлезии же ничего нету. У нее ни листьев нет, ни веток. Она вот вживляется в организм дерева хозяина и только вот цветок свой огромный, вонючий выпускает, да? Трупная лилия. Это первый вариант. Второй вариант – это полупаразит, как амела. То есть у нее есть фотосинтез, она живет, она чуть-чуть посасывает соки деревьев, да? Третий вариант – это симбионт, это гриб, вот мицелий гриба. Вот вы пошли по грибы, да, и вы собираете под березовики, под осиновики, под дубники, да? Почему? Березы растут под березами, под осиновики – под осинами. Маслята где растут? Правильно, под соснами, а еще где растут? Правильно, умницы. Под лиственницами, желтенькие маслята. А кто еще? Рыжик под елкой, да? Это симбионты. То есть они образуют микоризу. Что такое микориза? А это вот когда мицелий гриба переплетается с корнями дерева, и они начинают вот это симбиоз. Больше, чем дружба. Посмотрите нашу встречу в интернете, кто не видел. Наберите архе, дети. Путешествие с натуралистом больше, чем дружба. Но там это все рассказывают. И вот тогда они начинают друг друга подкармливать. Потому что гриб, он может одни вещества из почвы выбирать и подкармливать дерево, а дерево может другие вещества выбирать из почвы и подкармливать гриб. Да? Они друг другу помогают. Вот это симбионты. И есть третий вариант – эпифиты. То есть это растения, которые просто используют дерево как опору. Простите, там, господин дух, вы не будете возражать, если я на вашей ветке поживу немножко, да? И я вас не буду труждать ничем. Доживи, ради бога, я здоровый. Вот и все, это эпифит, как лишайник, например. А, так что теперь все понятно, да? Зачем китайцам кардицепс? Они из него бактерии, чего синтезируют в прочее биоударное оружие? Нет, китайцы, они из него бактерии не синтезируют и прочее биоударное оружие. Ребята, ну какие вы молодцы, такие вопросы задаете. Я бы такого даже не придумал. Надо подсказать китайцам, они такие затейники, может, они научатся это делать. Нет. Китайцам кардицепс нужен, они его называют, во-первых, как-то они его называют драгоценный гриб, вот какое-то название у них есть. Я просто был когда в Тибете, но это китайская часть Тибета, это провинция Сычуань, мы высоко там в горах, вот как раз мне там рассказывали местные жители, сборщики кардицепса. Считается, во-первых, что если ты нашел кардицепс, на тебя это тебе пруха, везуха. И с этого момента тебе начнет страшно вести. Самое главное, это лекарство. Это очень ценное лекарство. Но китайцы, они, ребята, очень странные. Они начинают лечиться такими вещами, которые лекарствами не являются. Ну, например, ног, рог носорога, да? В Китае на вес золота. Или рога сайгаков. Я уж не буду говорить, от чего. Это я... в архе взрослом, в ночном расскажу как-нибудь, доказывали ученые, что там нет ничего, никаких лекарств. Но есть такая штука, как психосоматика. То есть, если человек свято верит, что вот это помогает, ему действительно поможет, потому что он дает внутренние карманы, установки своему организму. Насколько помогает кардицепс? Видимо, помогает, потому что многими грибами лечатся. Вот я надеюсь, Михаил Вишневский, замечательный эколог. Меня, кстати, кто-то недавно в комментариях, Михаил Вишневский говорит, что бледная поганка, если лежала в лукошке с другими грибами, Миша, обязательно позвоню, мы с ним старые добрые товарищи. Это когда я сказал, что бледная поганка настолько ядовитая, что может лежать с другими грибами, и потом можно подцепить этот яд, да? Кто говорит, а вот Вишневский сказал, что не цепляет. Позвоню, Миша, обязательно уточню. Прежде всего, это как лекарство, да? Ну и потом продать вот этим, как они, знаете, нас презрительно иногда называют белые обезьяны. Ну, мы сейчас им расскажем эти сказки наши китайские, они поверят и купят эти кардицепсы за безумные деньги. Что и происходило регулярно, да? Китайцы, они очень любят нам рассказывать сказки, мы верим в эти сказки, потом начинаем что-то у них покупать. Вот такой они народ.
так можно личину проглотить. Лучше что же, зрачка или ключка не пить сырой водицы? Не, лучше не пить сырой водицы, конечно, не пей из копытца, Иванушка. Помните сказку? Ребят, конечно, из ключа

0: танцовщики туда не между ног.
1: Порекомендовала нам заехать обязательно на метеорологическую станцию, ну, если будет такая возможность, которая находится на Онежском полуострове. Поскольку мы должны были отправиться в Национальный парк Онежское Поморье, то, конечно, было нам по дороге. И мы подумали, что упускать такую возможность просто нельзя. Вот кто из нас когда-то был на труднодоступной метеорологической станции? Ну, мне кажется, такой шанс выпадает раз, ну, два раза в жизни. Вот нам повезло. Итак, мы подружились с Тихоном Федоровым, начальником метеорологической станции «Унский маяк», расположенной как раз на границе с этим Онежским Поморьем. Мы планировали погостить у Тихона день, ну, максимум полтора. Но погода испортилась, и нам пришлось остаться там на трое суток.
2: Здесь другой темп. То есть, если мы как-то все шесть дней мчались, с кем-то общались, куда-то ехали, все время перемещались, и у нас жизнь текла по часам и даже по минутам, то здесь как-то время измеряется месяцами, жизнь размеренная. Вы когда уезжаете? Через неделю, через две, через три, через месяц? Вы приехали на сезон? Он закончится через год. Мы приехали 18-го, ну, до 24-го катеров не будет.
1: Трое суток – это полярный день. Солнце никогда, в общем-то, никогда не заходит, и у нас было много времени для того, чтобы снимать. И мы там много чего наснимали, совершенно неожиданного и вне всяких планов. И получился большой, очень интересный фильм, который сейчас в монтаже находится. И мы надеемся когда-нибудь его, конечно, вам показать. Но это вне грантовая история.
3: Раньше здесь заготавливали нерпу. По 200 голов, представляете, делали. Вот отсюда, если дальше по тропинке пройти, примерно метров 300 есть остатки конструкции, где они вообще ночевали. Представляете, 200 нерп заготовить на жир. То есть у нас прорезано все с северной стороны, запад, восток, север, юг тоже все проветривается. Чтобы максимально точные были данные. Полностью автоматика и вообще все данные, которые собираются в площадке, с напоечного датчика, залезильной будки автоматической. Вот видите, да, там датчик висит на 2 метрах. То есть они автоматически все в режиме реального времени собираются на компьютере на станции. В принципе, все очень упрощено, нормально.
1: С тех самых пор с Тихоном мы регулярно созваниваемся, болтаем, спрашиваем, что у него новенького. И вот, в частности, не так давно мы с ним созванивались, и он нам рассказал просто потрясающую историю. То есть на вопрос обычный, ну, как дела, он вдруг рассказывает какую-то фантастическую историю, которая в условиях города представить себе очень сложно. Но скажу, что она обусловлена как раз вот этим приграничным расположением метеостанции. Поскольку она прямо на границе Онежского Поморья, национального парка, то животные, конечно, которые ничего не знают об этих границах, они выбегают, выходят, выползают часто прямо на побережье, на берег Белого моря, где и расположено ТДС. С этим связано, ну, много радостей, потому что их можно снимать, да, но и много опасностей также. И я попросила Тихона, чтобы он для вас рассказал об этом. Смотрим.
3: Всем привет! Это Белое море, это труднодоступная метеорологическая станция «Унский маяк». И сегодня по просьбе Московского Дарвинского музея я немножко расскажу про специфику работы на таких удаленных станциях. Специфика будет связана с работой с дикими животными. Значит, я расскажу пару историй, с которыми мы столкнулись, получается, в конце прошлого года. Сейчас на дворе март 23 года, последняя декада. Значит, в конце 22 года у нас на станцию пришли волки. С чем это связано? Значит, станция граничит с национальным парком. То есть в национальном парке, естественно, имеется много диких животных. Это и медведи, и волки. Охота на них запрещена. И вот в этом году волков стало много. Ну-ка, тихо, позируем. В этом году волков стало много, и на станцию пришли. До этого 3 года работали, все было спокойно, хорошо. Но в этом году в ночное время пришел первый волк.

0: полк и напал на нашего Цезаря, нашего хорошего защитника. Очень сильно подрал, затащил его в море. Это было все ночью. Затащил и практически убил. То есть нападение было страшное, были рваные раны в области груди у нашей собаки. Еле спасли, была большая у нас кровопотеря. Выходили, собирали всем Архангельском, подняли тут же всех. Прислали нам лекарства, огромное количество медикаментов, но выходили. Неделя ушла на то, чтобы с ежедневными перевязками, с уколами выходить собаку. После первого нападения мы заказали вот такую амуницию нашим собачкам. Это широкие ошейники, потому что волки кусают в области шеи. И шлейка, закрывающая грудную зону, значит, у нас. Такими у нас наклеечками теперь Цезарь. Охрана, светодиодные наклейки, чтобы в темноте, если что, можно было увидеть собаку, если вдруг произойдет следующее нападение. Собаки теперь ходят у нас на станции в амуниции. После первого нападения и после вот этих вот недели, 10 дней выхаживания собаки, конечно, так сильно неожиданно было. Мы не медики, никто на станции, но пришлось обучиться базовым вещам по медицине. И спустя после этого случая прошло, наверное, недели 4, может, чуть больше месяца. И четвертая наша собака, а у нас на станции 4 собаки. На станции положено, понятно, что должно быть много животных. Это фактически сотрудники станции, это друзья. Коллективы-то на станциях небольшие работают. И вот спустя месяц, чуть больше, у нас произошло второе нападение. То есть у нас есть маленькая карельская лайка. И уже волк его полностью утащил в тайгу. Примерно в километре от станции с утра. А, надо еще сказать, что после первого нападения мы стали собак всех на ночь закрывать в самой станции. То есть наступает ночь, все, собак закрыли и ушли на ночевку полностью. И вот с утра, спустя месяц, с утра вышли собаки у нас просто погулять. Волк поджидал и утащил нашу маленькую карельскую лайку. Утащил далеко, примерно километр. Он его придушил, и собака даже не могла там голоса подать, тякнуть что-то, и утащил очень далеко. А второй сотрудник меня разбудил с утра, вот я с просони, как-то у меня получилось сообразить, в какую сторону ехать, куда искать. Я быстренько завел буран. Где-то у меня полчаса ушло, я потерял много времени на поиск второй собаки. Но вот в тайге, на замерзшем болоте, вот мы столкнулись, случайно абсолютно столкнулся с волком. Собаку мою не было видно, он ее прикопал в снегу. И волк начал, конечно, на меня там уже кидаться. Пришлось нам с ним сцепиться. Оружия на станции нету, не положено у нас оружие. На станции оружия не было, то есть пришлось практически в рукопашную от него отбиваться, отпинываться от него. У меня был комбинезон старый, теплые валенки, он меня не прокусил. Пару раз зарядил ему по морде, и вот он вроде отошел. Стоял в метрах трех, он понимал, что я отбираю у него пищу. Это его еда. Волк был, видно, что ослабленный. Это момент начала зимы. То есть первые рыхлые сугробы, ему тяжело было охотиться. Поэтому он выбрал самую наилучший вариант, мне кажется, конечно, напасть на собак, на самую легкую пищу. И вот, столкнувшись с ним, я вижу в снегу закопанную свою четвертую собачку, вот эту. Видно, что признаков жизни не подает. Я как-то попытался его потормошить. Волк не отходит. Волк стоит. Я на руках начал потихоньку. Взял на руки собачку. Слава богу, она небольших размеров. И вот потихоньку начал выносить из тайги. Волк все за мной. Когда дошел уже до берега, до бурана, конечно, волк уже отстал. Это вот такие вот серьезные случаи, вот два последних, которые произошли на нашей станции. Подобные случаи на многих станциях происходят, потому что объекты находятся на удалении, далеко, рядом нет населенных пунктов, на многих станциях связь прерывистая, нам повезло более-менее, то есть с нами сработалось огромное количество людей, и были ветеринары, и люди, которые закупили, волонтеры, огромное количество медикаментов специализированных, то есть кровоостанавливающие препараты и все прочее. Кто будет, если смотреть, они знают, про кого я говорю. Огромное вообще, огромное за это спасибо. Ну и мы как сотрудники станции, конечно, я как начальник, мы обязаны знать базовые вещи по медицине. И вот с собаками мы этому обучились. То есть я никогда до этого раньше в жизни не ставил уколы. Мы кололи, ну, пришлось научиться прямо на псах моментально, то есть колоть антибиотики, делать перевязки. То есть вот такие вот у нас происшествия. Давно не было, случаи показательные. Приходят в летний период, особенно медведи на станцию, но более-менее с ними псы у нас нашли общий язык. Они спокойно медведя отгоняют, и он идет себе дальше. Но медведи у нас не конфликтные. Но вот с волками вот такая вот ситуация. Ну, еще расскажу, что я думаю, что наша станция не единственная с этим делом. Архангельская область вся в этом плане страдает по волкам. Ну, потихоньку работаем, обучаемся, учимся. Так что как-то так. Дима, Яна, привет.
1: Че, песики? Про вас говорил. Немножко официально, но что поделать. Так у нас завоз идет. Ну, Цезочка. Да, да. Так, это второй сотрудник у нас, Анна Артемовна. Да. Еще такой момент расскажу, что собаки наши, почему они... Ну, я не знаю, для меня это вообще друзья настоящие, настоящие сотрудники станции. В свое время, когда я приехал только на эту станцию, я ее возглавил, я с приюта взял двух собак. Вот поехал в приют, на станции не было собак. Это был Цезарь. И лохматая такая тут бегает Альфа. Вот я их привез на станцию, и спустя год нам сообщили, что у них, оказывается, есть сын. И хозяйка этого сына, она уезжала в другой город и предложила нам, чтобы мы забрали их сына, чтобы семья воссоединилась. И нам его, я согласился, нам его привезли. И вот сынишка какой получился, его зовут Рокки. Это, да. То есть семья в сборе, жена сейчас ушла, Альфа, она где-то там сидит. Ну вот отец, вот сын, да, вот такая вот такое семейство. Получилось у нас вот воссоединить семью.
2: Яна Артемовна.
1: Но после нападения, конечно, собаки стали еще ближе, когда сам выхаживаешь, когда смотришь на все эти рваные раны, на обессилевших собак.
0: Так, ну еще пару моментов таких вот расскажу про сами нападения. Значит, нападение первое. Почему собаки выжили? На самом деле помог случай. Первое нападение волка произошло на берегу, в воде. Волки, надо сказать, очень умные животные, они никогда не тратят и не делают лишних движений, никогда не тратят лишних сил на какие-то там действия, которые потребуют вообще лишнюю затрату энергии. Значит, первое нападение было в воде, на достаточно такой крупной, ну, хорошей глубине. Волк просто подрал собаку, поранил ее и оставил лежать в воде, зная, что сейчас собака истечет самокровью и потихоньку сама умрет. Но как бы и Цезарь бы, наверное, захлебнулся. Но так как море, вода соленая попадала в раны, и она не давала собаке как бы потерять сознание. То есть постоянно нервную систему возбуждала, и Цезарь более-менее держал голову над водой. То есть он от этого не захлебывался. Это первый момент. То есть вот соленая вода, вот как бы он до последнего Цезарь держался. Ну, сам по себе он хоть и большой, но он добрый у нас. Он вообще не конфликтный с кем-то драться. Ну, потявкать на медведя, да, потявкать там на волка в стороне, да. Но чтобы драться, в драку вступать, как бы, ну, это вот совсем уж не его. И второй случай с дружком, уже со второй собакой, почему тоже выжила, то были еще более серьезные повреждения, потому что он был помельче. Его спас снег. То есть также были рваные раны, и из-за холода, из-за снега не было большой кровопотери. То есть у нас вообще крови практически не было, и поэтому собаку удалось спасти. Когда, конечно, мы уже заносили, что первую собаку, что вторую в тепло, начиналось, тут уже большая кровопотеря. Ну вот, такая вот специфика работы вообще на ТДС-ках, это вот то, что касается диких животных. Понятно, что с каждым диким животным по отдельности приходится работать. Ну и страшно, когда учишься на таких страшных, ну, таких вот трагичных примерах. Но, слава богу, все собаки у нас живые, все здоровые. Повезло. Своевременное реагирование, как бы, ну и любовь, наверное, все-таки поддержка спасает, блин. Потому что все-таки мы считаем их не просто какими-то собачками отпустили бегать, а это наши друзья, наш коллектив. И живут уже на самом деле на станции. На кухне сидят, в комнатах сидят, уже никто никуда не хочет ходить. Стали очень ленивыми. Не знаю, может быть, как-то после нападения у них появился такой инстинкт самосохранения, улучшился. Теперь у нас только дома, на станции, никуда особенно сейчас не бродим. Ну, посмотрим, что будет летом. Все, Диме, Яне огромный привет. Мы поперли дальше работать. Вон, сними, как у нас Цезарь греется на солнышке. Все, лежи, загорай. А мы пойдем дальше работать. Все.

0: Кажется.
1: Тихон, привет!
0: Скажи, Тихон, мы тоже тебе привет передаем из Дарвиновского музея.
1: Да, друзья, на самом деле у Тихона есть свой канал, вы можете задавать вопросы под нашим роликом. Он, я думаю, если вы его заинтересуете, он запишет ролик на своем канале и сможет с вами тоже там подискутировать. Он как-то периодически, он очень хорошо рассказывает, как вы можете видеть, при этом ему нужна мотивация, чтобы записывать ролики. Периодически он записывает, например, у него есть ролик прекрасный, как морского зайца. Такая большая плавающая котлета выкинула на берег. Причем очень забавно, что в этот момент мы были в Мурманской области и наблюдали тот же самый закат. И это было, конечно, необычно, что в Архангельской области человек снимает видео, а мы в это время в Мурманской области его видим, смотрим.
2: Все, давай, давай, давай. Пойдем, я тебе покажу, как надо. Пошли. Да не на меня кидайся. Не на меня. Надо уходить в море. Пойдем, не шипи. Вот, вот, молодец, молодец, молодец. Пошел, пошел.
0: Друзья, итак, я напоминаю, нас ждут впереди 6 больших фильмов про заповедники и национальные парки. Но вторая часть нашего гранта была необычная. Наше желание еще состоит в том, чтобы сотрудники заповедников тоже, так же, как и Тихон, снимали ролики о своей работе научной и, может быть, даже о повседневности, о которой мы мало что знаем. И сейчас сотрудники всех ОПТ, с которыми вот мы подружились и сотрудничаем, пытаются это делать. Я вас прошу их поддержать, посмотреть их каналы и, может быть, задавать им вопросы, давать какие-то советы, может быть, что вам было бы интересно, какие темы. Но главное, конечно, вопросы, потому что, знаете, у них много интересного. Но когда ты постоянно чем-то интересным занимаешься, тебе трудно предположить, что кому-то еще это тоже было бы интересно услышать. Да, еще два слова про наши большие фильмы. Это не будут такие, знаете, панорамные, очень красивые, с красивой музыкой, как это обычно бывает о природе фильмы. Это прежде всего о людях. И вы познакомитесь достаточно близко с теми, кто работает в заповедниках. Может быть, вас заинтересуют именно эти люди и именно эти заповедники. Имейте в виду, что есть волонтерская программа, то есть можно поехать туда и заниматься какой-то работой полезной, одновременно узнавая много нового для себя. Может быть, это будет выбор профессии для ваших детей, подростков. Там, например, в некоторых заповедниках есть специальные станции натуралистов, где дети учатся наблюдать за природой, что, конечно, очень важно, очень интересно. Итак, анонсирую нашу большую заповедную серию, в которую войдут фильмы о Архангельской области. Национальный парк Онежское Поморье, Национальный парк Кинозерский, Пинежский заповедник, Мурманская область, Кандалакшский заповедник, Лапландский заповедник и Пасвик. И первым в очереди будет фильм о Кинозерском национальном парке, который совершенно особый, потому что он больше о людях, чем о животных. Вы посмотрите этот фильм и поймете, о чем я говорю. Ждем ваши вопросы, комментарии, а вы ждите первый фильм. Пока!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем мира во Вселенной. Сегодня у нас очень необычная тема. Мы попытаемся разобраться в том, что такое край Вселенной и вообще существует ли этот край. Ну и поможет нам в этом разобраться, как всегда, астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Для меня это очень действительно необычная тема, потому что для моего сознания, которое всегда ограничено черепной коробкой, мозгом, когда я впервые узнал, когда мне сказали, что Вселенная бесконечна, я не мог это осознать. Я думаю, что многие наши зрители не могут этого осознать тоже. А что для вас такое Вселенная и где у нее края?
2: Да никто, наверное, не может осознать. Когда я был маленький, я представлял себе край Вселенной и думал, а что же там за краем? Стена, а я ее могу прорубить и так далее. Но, знаешь, для того, кто изучает Вселенную, есть определенные ограничения. Например, когда я теоретик, для меня все умещается на листе А4, потому что я работаю на этой плоскости, ручка, карандаш, лист бумаги. И когда я изучаю планету, она вот такая вот, вот на этом листе. Звезду, которая в сотни раз больше планеты, все равно я вижу вот такой. Звездное скопление такое же, галактика такая же. И Вселенная для меня, я тоже делаю вот такой кружок, и вижу ее такой же, и вижу границу. Но границу в чем? Если я наблюдатель-астроном, у меня телескоп. Дальнобойная машина времени. Смотришь вдаль, видишь прошлое. Если я теоретик, у меня все равно вот лист бумаги или экран компьютера меня ограничивает. Но все-таки граница у астрономической Вселенной есть. Мы это называем наблюдаемая или астрономическая Вселенная. И речь идет о том, что современная физика, физика описывает Вселенную, работает в четырехмерном пространстве. Три координаты пространственных – длина, ширина, высота. Четвертая – временная. Мы, когда говорим о пространственных координатах, имеем в виду, конечно, наши возможности по наблюдению. Телескоп смотрит вдаль, но не в бесконечную даль. У него есть ограничения по расстоянию. Он не может увидеть слишком далеко, там нет ничего, там нет объектов, там нет Вселенной. Это наблюдаемая Вселенная, а временная координата как раз и ограничивает эту наблюдаемую Вселенную. Телескоп нам дает возможность просмотреть кадры из прошлого в будущее. Чем более далекие объекты я вижу, тем более далекий он в прошлом. Да, свет шел тут долго. Поэтому, мотая пленку обратно, я могу дойти до момента, когда моя теория говорит так, а дальше у тебя нет прав смотреть в прошлое, потому что ты не знаешь, как там развивалась ситуация. Например, в прошлом вещество было сжатым. Ну, сегодня оно расширяется, значит, было сжатым. Сегодня оно прохладное, Вселенная довольно холодное место, но при сжатии в прошлом она была горячая. Значит, она была плотная и горячая. До какой степени я могу этот процесс теоретически моделировать? А до какой мои уравнения позволяют это? Я эти уравнения проверял на всяких там сжатых предметах, под прессом, в Большом Адронном Коллайдере, сталкивая, сжимая друг с другом протоны. Но не до бесконечной плотности. И теория говорит, стоп, при вот этих плотностях ты еще можешь работать, а дальше мы не знаем, какая физика будет описывать. Это, конечно, очень ранние моменты расширения Вселенной. Это буквально миллионные доли секунды, даже миллиардные доли секунды. Но глубже я не могу заглянуть, было ли что-то за внутри этих миллиардных долей, было ли что-то за нулем там, в отрицательном, с моей точки зрения, времени, я не знаю, как ученый, я не несу ответственности за это.
1: Но этого не могут и физики, экспериментаторы уж точно. Сейчас, да.
2: Да,
1: а, хорошо, физик. Ваша Вселенная может поместиться на листе формата А4.
2: Да.
1: Здорово. Но за листом, если мы можем посмотреть с помощью телескопа в прошлое, это такой наш инструмент заглядывания в далекое прошлое, а в будущее и за эти края мы можем как-то посмотреть или туда смотрит только теоретическая наука, физики-теоретики?
2: Даже они не могут туда глубоко заглянуть, но есть вот какая идея. Я только что сказал, что наш мир четырехмерен, три пространственных, одно временное. А вдруг он многомерен, и мы этого не осознаем.
1: Ну, на микроуровне уже вроде как мы поняли, что он многомерен. Это там теория... спорят только 10 или 11 теория... измерений.
2: Теория струн – это пока полумиф. Это не теория, это гипотеза, я бы сказал. Смотри, вот одномерная вещь, да, длинная, ну, длинный шнурок. Если ты живешь на нем, ты думаешь, что он одномерный. Могу ли я увидеть его границу? Но если он очень далекий, я, конечно, не увижу, никакой телескоп не покажешь мне, где там вот это, конец этого шнурка. Но я могу выйти во второе измерение, как таракан, который отошел по этому столу, стол двухмерный, и сказать: о, у этого одномерного объекта есть граница. Ты ее не видишь, живя на нем, а я из второго измерения вижу. А есть ли граница у этого двумерного объекта? Таракан говорит: не знаю, куда бы ни бежал, он бесконечно велик. А мы с тобой трехмерные существа, мы смотрим на этот стол из третьего измерения, говорим: ну, конечно, есть граница. Снизу его нет, сверху его нет, он только двумерный. Не исключено, что наш трехмерный мир погружен в четвертое измерение. И кто-то говорит: друзья мои, ваш мир ограничен тремя измерениями, а мы, четырехмерные существа, видим его границы, так же, как вот таракан видит границу шнурочка, мы с тобой границу этого стола, не исключено.
1: Ну, это как раз гипотеза, которая точно имеет очень мало подтверждений.
2: Пока совсем не имеет,
1: вот,
2: но намеки есть. Возможно, гравитация чувствует четвертое измерение. Дело в том, что пока у нас нет надежной теории гравитации. Ты скажешь: а Эйнштейн...
1: Вот уж нет, так нет. Нет, и тут я абсолютно согласен. Даже близко нет.
2: Нет, правильно. Эйнштейн создал теорию гравитации, которая хорошо работает в простом пространстве, при небольших плотностях, при не очень больших скоростях. Общая теория относительности прекрасно работает. Расчеты в ее рамках делаются точными. Но когда вещество плотное, когда гравитация мощная, например, в черных дырах, там, да, в сингулярностях, мы уже не уверены, что общая теория относительности хорошо работает. Там нужна квантовая теория гравитации, а ее пока нет. И, может быть, она как раз нам опишет те границы мира, которые в четвертом измерении или как-то еще существуют. Но давай все-таки подумаем о реальных границах.

0: что мысленно я все равно могу видеть аудиторию, если знаю, кто ко мне подключился. Есть преимущества и у того, и у другого. Например, приятно, когда у тебя аудитория не ограничена одной комнатой, да, может, вся страна или там со всего мира слушать тебя, это хорошо. Но в офлайне иногда, простите, в онлайне иногда бывают проблемы чисто технические. Ну, во-первых, ограничено количество участников. Вот есть в некоторых системах максимум подключающихся слушателей, и ты не можешь расширить аудиторию, как бы ни хотел. Второе, иногда бывает ограничено время лекции. А ты вот, ну, пошло. Бывает, что пошло, хочешь что-то дополнительное рассказать, а тут бац, заканчивается трансляция, ты не успеваешь кончить. Ну, вот это не очень приятно. Все-таки лекцию живую можно продолжить, а электронную так вот тебя заставляют заканчивать. Я думаю, что это два главных ограничения, которые немножко притушевывают вот эту радость от общения через компьютер.
1: Сейчас есть новый сервис для проведения онлайн-занятий, лекций и вебинаров, в котором эта проблема решена. Это сервис для видеовстреч SberJazz. В публичной версии сервиса можно одновременно подключить до 100 учащихся, а на более продвинутых тарифах подключиться сможет до 200 участников или даже 3000 слушателей и до 100 спикеров в формате вебинаров.
0: Да, впечатляет. А что, можно проводить сразу целые конференции?
1: Да, и, кстати, время видеозвонка в сервисе безлимитное, а это значит, что лекция не закончится на самом интересном месте. Также есть полезная кнопка «Поднять руку», чтобы было видно, кто хочет задать вопрос. И функция шумоподавления, чтобы все могли расслышать ценную информацию. А по корпоративному тарифу доступна даже текстовая расшифровка, если кто-то захочет еще раз вспомнить важные моменты по итогу встречи. Ну и еще много полезных других функций. Всего и не перечислить. Кстати, что важно, для учебных заведений действует специальное предложение на 40% выгоднее стандартного. В общем, SberJazz – хорошая находка для всех, кто несет знания в массы в онлайн-формате. Попробуйте видеовстречи SberJazz для проведения вебинаров и лекций. Ссылка есть в описании.
0: Мы, астрономы, ограничены возможностями телескопа. Самый дальнобойный телескоп сегодня – Джеймс Уэбб, который там за пределами Земли работает. Значит, на него и надо ссылаться, когда говоришь, а какие самые далекие объекты ты видишь? Это фактически наша, так сказать, рабочая граница Вселенной. Вот мы дотянулись, все. Джеймс Уэбб. У него тоже не безграничные возможности, но он недавно, ну, команда, которая с ним работает, сообщила, что они увидели галактику. SIRS 93-316. SIRS – это аббревиатура. Cosmic Evolution Early Release Science Survey. Ну, обзор ранней Вселенной или эволюции ранней Вселенной. И они сообщили, что красное смещение этой галактики, ну, я тебе скажу, эта галактика на самом деле маленькое туманное пятнышко на изображении, которое передает телескоп, никаких там спиральных ветвей, ничего на таких расстояниях.
2: Ну, само-то по себе она нормальная, то есть там миллиарды звезд.
0: Вроде бы должны быть, да. Одну бы звезду мы с такого расстояния не увидели. Раз видим, значит, это все-таки куча, большая куча звезд. Красное смещение около 17. Это значит, что луч света, идущий оттуда, растянулся в 18 раз, там, Z плюс единица, 18 раз был свет, стал инфракрасный. Луч, и как раз Джеймс Уэбб его увидел, потому что он инфракрасный телескоп. Но что он увидел? Он увидел некий инфракрасный объект и решил, что этот объект очень быстро удаляется от нас, доплеровский эффект работает, значит, он очень далеко. В конце концов, наземные телескопы ухитрились получить спектр этого объекта. Ну, там не только наземный, сам Джеймс Уэбб поучаствовал. И оказалось, никакой он недалекий. 5,5, около 6 красное смещение. Таких галактик мы видим очень много. Это просто маленькая галактика и хиленькая, красноватая. Ошибка была. И тут мы не должны винить астрономов за то, что они выдают нам сенсацию. А вот мы увидели объект, который через 200 миллионов лет после рождения Вселенной появился. Наверное, ты заметил, да, последние месяцы очень часто разговоры о том, что теория о эволюции Вселенной неверна, что астрономы ничего не понимают. Вот Джеймс Уэбб все перекроил. Это такая чересчур оптимистическая точка зрения. Когда сами ученые говорят, у них всегда есть слова

0: мы предполагаем, возможно, не исключено, что, по-видимому, и так далее. Вот, по-видимому, это был далекий объект. А когда чуть-чуть его аккуратнее понаблюдали, спектр увидели, он оказался не слишком далеким. Так что самые далекие объекты, то есть вещи, вот звездные скопления, галактики, которые мы видим, они родились примерно через 300 миллионов лет после Большого взрыва.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Давайте теперь о расстояниях поговорим.
0: Ну, ты знаешь, расстояние вот в километрах до него невозможно.
2: Ну, в световых годах в чем мы будем его измерять?
0: А, в световых годах, конечно. Сегодня возраст Вселенной около 14 миллиардов лет. Возьмем это за точку отсчета. На самом деле там 13,8, ну, пусть будет 14 миллиардов лет. Значит, расстояние большего, чем 14 миллиардов световых лет, в принципе, ничего не может прийти, потому что до этого момента не было современной Вселенной. Хорошо, 14 миллиардов лет. Самые далекие галактики родились через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Значит, до них световое расстояние 13 миллиардов, ну и там 0,7 миллиарда лет. Вот это реально, это реально. А в километрах я не могу сказать, потому что я не знаю точно, в каком темпе расширялась Вселенная. Более того, это мы говорим об объекте, который излучил свет, и через примерно 14 миллиардов лет свет дошел до нас. А сам-то этот объект не стоял на месте. Он за это время, ну, он от нас или мы от него, не имеет значения. Мы взаимно удалялись. Прошло все-таки много времени. Вселенная сначала замедляясь удалялась, потом начала стремительно ускорять свое расширение. И оказывается, что сегодня до этого объекта, если он еще жив, а куда он денется, до него примерно 40 миллиардов световых лет. Мы его на таком расстоянии не увидим. Может быть, наши далекие-далекие потомки увидят, когда Вселенной исполнится 40 миллиардов лет.
2: Но мы о нем знаем. То есть мы о нем знаем. Да. То есть он у вас помещается на листе.
0: На этом листе он есть.
2: Он есть.
0: Он есть.
2: То есть, значит, вот, условно говоря, в световых годах, условно говоря, границы этого листа...
0: Ну, скажем, 40 миллиардов сегодня.
2: 40 миллиардов световых лет.
0: Да.
2: Хорошо. Наше место на этом листе...
0: Где мы? Мы всегда в центре. Вот ты знаешь, мне
2: парадоксально.
0: Часто...
2: С точки зрения временной координаты.
0: Нет, с точки зрения пространственной координаты. Смотри, куда бы мы ни повернули телескоп, до границы Вселенной около 14 миллиардов световых лет.
2: Видимой части нашей Вселенной.
0: Да, ну, конечно, да. Значит, мы в центре этой видимой части. Конечно, она не вся Вселенная. Если бы мы располагались тут, то вокруг нас была бы такая Вселенная. Если тут... Такая же точно Вселенная. Это действительно смущает людей. Я на лекциях иногда по космологии слышу такие вопросы. А где центр? Где произошел большой взрыв? Вы нашли эту точку?
2: Да.
0: Говорю, конечно, эта точка в вас, и во мне, и в нем. И бытовое представление о центре, оно такое уникальное. В Москве есть центр, это Кремль. В Кремле есть центр, это президент, ну и так далее. Да? Всегда какой-то физический центр мы хотим увидеть. Там в России есть центр, это Москва, ну, хотя какой там он центр.
2: Ну, наверное, Новосибирск,
0: да, на самом деле. Да, ближе к центру. Ну,
2: да. Там прям стоит часовня, вот которая является пересечением координат центра России. Но неважно, хорошо, давайте про Новосибирск.
0: А во Вселенной нет центра. Во Вселенной,
2: ну, как так может быть?
0: Пока мы его только можем ощущать как самих себя. Мы центр наблюдаемой Вселенной. Бесконечна она или нет, вопрос открытый на самом деле. Она может быть и конечна в объеме своем, и бесконечна. Ну, аналогии, надо всегда аналогии приводить. Глобус, по нему бегает карандаш.
2: Пусть будет таракан.
0: Муравей.
2: Муравей. Давайте муравья возьмем.
0: Давай муравья. Он бегает и никак не может найти границу своего мира. И он, вообще говоря, думает, что этот мир бесконечен, да, потому что бежит, нигде никакой границы, значит, мир бесконечен. Но умный муравей все-таки проверит эту гипотезу. Он возьмет банку с краской и начнет закрашивать пройденные участки. Если краски у него хватит, а глобус не очень большой, в конце концов он увидит, что весь глобус закрашен, значит, его мир конечен. Не ограничен, но конечен в его пространстве, в плоском пространстве, в двумерном пространстве. Можем ли мы так же поступить? Вернемся к муравью. А если бы это был не глобус, а воздушный шарик, который постоянно надувают? Он расширяется, а муравей ходит и закрашивает его поверхность. Он бы никогда ее не закрасил, потому что глобус расширяется быстрее, чем муравей успевает закрасить вот больше и больше. Так же точно и мы. Если наш мир расширяется и будет расширяться вечно, то он бесконечен, потому что мы никогда не увидим границу. Те области, которые быстрее скорости света от нас убегают, они всегда будут убегать быстрее скорости света, а к нам идет свет со скоростью света. И наша наблюдаемая Вселенная всегда расширяется со скоростью света. А мир мог расширяться гораздо быстрее. И это, кстати, одна из, я бы даже не назвал гипотезой, это теория Большого взрыва. Теория, говорящая о том, что в первые мгновения Большого взрыва мир расширялся гораздо быстрее света и расширился настолько, что теперь уже безнадежно искать его конец.
2: Ну, тут сразу опять вся теория относительности Эйнштейна у нас идет куда-то в сторону, потому что быстрее скорость света, как мы знаем, ничего нет, не может быть нет, в этой вселенной.
0: Нет. Теория относительности говорит, что ты не можешь измерить скорость объекта, проходящего мимо тебя, или того, на котором ты сидишь, или того, который летит мимо тебя, всегда его скорость будет ограничена скоростью света. Но если объект далеко от тебя, он имеет право расширяться. Ты информацию от него не получишь, ты никогда не измеришь.
2: То есть он может быть быстрее скорости света. Но это так же, как лазерный луч, который пробегает по Луне, условно говоря, быстрее скорости света.
0: Да, или даже ножницы. Когда мы закрываем ножницы, место их пересечения может с любой формальной скоростью двигаться. Это не физический объем. Это место пересечения двух прямых линий. Вот возьми ножницы, щелкни ими, и ты увидишь, что линия
2: там пересечения... Там будет движение быстрее скорости света.
0: Любую скорость.
2: Хорошо. Но тогда все-таки хочется понять, если у нас нет той самой точки большого взрыва, из которой все произошло, в физическом пространстве ее нет, то тогда, опять же, вот давайте к аналогии с муравьями, она прям прекрасна, с муравьями она прекрасна. У нас есть глобус, если на нем живут много-много-много муравьев, то они могут построить пирамидку, посмотреть на все это дело сверху. Со Вселенной такой фокус тоже не прокатит. То есть мы никак не можем даже в теоретическую модель
0: выйти в четвертое измерение. Ну,
2: условно говоря, в компьютерной графике. Есть же моделирование
0: Вселенной. Да. О, я на днях видел фильм «Интерстеллар», и там попытались на плоском двумерном экране показать четырехмерный мир. И довольно эффектно показали. Но это кино. На самом деле, конечно, мы не можем выйти в четвертое измерение, но надежда на то, что гравитация чувствует четвертое измерение, кажется, есть. Это такая не совсем готовая теория, которая может быть намеки. Ну, такой Роджер Пенроуз есть, английский математик. Он говорит, что, может быть, мы когда-нибудь намеки на существование четвертого измерения увидим по поведению гравитации. Ну, пока не будем это обсуждать.
2: Я, знаете, столько лет посвятил изучению теории происхождения гравитации, вот от гравитона до, не знаю, эзотерических теорий Блаватской, потому что на столе у Эйнштейна тоже, говорят, лежала какая-то эзотерическая книга, вот как
0: трудно
2: раз... в это трудно поверить, но говорят, что есть фотография, опять же, ее никто не видел. Но, тем не менее, мы сейчас о гравитации знаем ровно столько же, сколько и там лет 30 назад, наверное. Ну, как бы появились новые гипотезы и теории, но вот ни одного гравитона не нашли, и ни какой-то стройной теории происхождения гравитации у нас нет. Может быть, вот то, что на Байкале там подо льдами нам даст. Откуда вообще может прийти это понимание того, что такое гравитация? Почему же это яблоко падает на Землю?
0: Только изучение гравитации самой. Угу. Байкальский нейтринный телескоп, он косвенно работает в этом направлении. Смотри, гравитон – это частица гравитации. Но частицы у полей там, электромагнитного поля, там, ядерных полей, бывают только в рамках квантовой механики. Любые поля квантуются, да, на определенные порции энергии. Когда мы говорим гравитон, мы думаем так, это частица, которую должна описывать квантовая теория гравитации, которой нет еще. Но мы же можем попробовать, если есть гравитон в природе, то есть частица, переносящая гравитацию.
2: А говоримся чисто теоретически.
0: Чисто теоретически. Uh-huh. У него должна быть масса. Ну, это один из вариантов. У него должна быть масса. Тогда он должен летать со скоростью чуть меньше скорости света. И мы это должны заметить. Каким образом? Стоит гравитационная антенна. У нас уже на Земле 4 таких гравитационных антенны работает. 2 в Штатах, 1 в Европе, 1 в Японии. И вдруг приходит гравитационно-волновой импульс. Где-то там, в далекой галактике, слились 2 нейтронных звезды. Слились, бабахнули, пошла гравитационная волна, мы ее на Земле зафиксировали. И в этот же момент оптический телескоп увидел вспышку от взрыва этих двух слившихся, взорвавшихся нейтронных звезд. И мы проверяем. Одновременно пришли эти сигналы? Ну, сказать, что одновременно физик не может. Он может сказать, с разницей не более там 5 секунд, да, вот как сработали мои приборы. Тогда мы говорим так, значит, это ограничивает массу гравитона. И вот мы ее сегодня с помощью гравитационно-волновых и оптических телескопов, сравнивая моменты прихода от одного и того же объекта, от одного и того же явления гравитации и света, говорим, если есть гравитон, его масса не более чем 10 в минус 55 степени грамма. Это мало, но это не ноль.
2: То есть, ну, так, таким образом, если мы определяем приблизительную его массу, да, конечно, понятно, что даже, наверное, большой адронный коллайдер его, ну, так скажем, не уловит, невозможно будет. Нет. То есть это слишком мелкая масса, но тем не менее она есть. Но и тут же сюда же подкрадывается теория вот этой самой темной материи, темной энергии. Может, это где-то там все прячется?
0: Может быть, это где-то там. А ни та, ни другая, ни темная энергия, ни темная материя, то бишь темное вещество, они пока не найдены. Найдены только косвенно. Мы чувствуем наличие темного вещества в галактиках. Звезды двигаются вроде бы под действием притяжения этого вещества. И мы чувствуем наличие темной энергии по движению самих галактик. Что-то их расталкивает. Они ускоряют свое расширение, удаление друг от друга. Но у физиков нет точного описания ни того, ни другого. Может быть, понадобится новая теория. И, собственно, их строят. Их прямо спектр целый.
2: Тут нам надо теории. Приглашать Алексея Семихатова и с ним, наверное, выяснять.
0: И он нам как разложит
2: спектр теории.
0: Мы уже много чего придумали.
2: Безусловно.
0: Осталось только...
2: Выбирайся, тяните карту, да.
0: Это
2: прекрасно. Но на самом деле есть канал «Вселенная Плюс», где я очень надеюсь, что вы пригласите туда Алексея Семихатова снова.
0: Вот он нам все объяснит.
2: А я с удовольствием приду и послушаю, как проходит эта беседа. А теперь смотрите, все-таки возвращаясь к границам, давайте со стихов начнем. Это почти стихи. Помните этот старый мультфильм? «Я поведу тебя к краю Вселенной, я подарю тебе эту звезду». Возвращаясь, куда же он пойдет, к какому краю Вселенной и какой самый дальний объект все-таки мы видим в видимой части нашей Вселенной?
0: Все-таки здорово, да, что мы сегодня говорим об этих объектах, до которых миллиарды лет идет свет. А ведь еще недавно, пару столетий назад, самым далеким объектом была планета Сатурн. И все, и дальше не умели астрономы измерять. Было еще какое-то покрывало из звезд, но мы не знали, какое до них расстояние. В середине 19 века до звезд измерили расстояние, а свет оттуда идет годы. 5 лет, 10 лет, 20 лет.
2: Ну, да? В сравнении с Сатурном это огромный скачок, потому что там большой... сколько? Минут 20
0: до Сатурна
2: набирается свет.
0: Чуть побольше, сейчас скажу, полтора часа.
2: Полтора часа и годы.
0: Да. А теперь миллиарды лет, да, и мы говорим, а вот мы видим объекты на расстоянии миллиардов лет. Да, они другие, они не те, которые рядом с нами. Они моложе на эти миллиарды лет. И они потом станут нами. Например, мы видим молодые галактики, они хиленькие, маленькие, такие клубочки из нескольких миллионов звезд. Но они постепенно слипались, и благодаря им сегодня есть такие гигантские галактики, как наша, туманность Андромеды. Это же поглощенные мелкие какие-то скопления звезд. Так что мы, глядя в прошлое, видим, как от прошлого к настоящему Вселенная менялась. И в этом смысле она, конечно, эволюционирует, она живая. И очень бы хотелось узнать, а что было до момента ноль, да? Как она решила взорваться и начать расширяться? Пока мы этого не знаем. Может быть, были такие этапы в прошлом. Взрыв, расширение, сжатие. Взрыв, расширение, сжатие. Не исключено, есть и такие моменты, такие идеи. Но посмотрим.
2: Ну, есть еще более пугающий вопрос. Что все-таки находится за краем этого листа, о котором мы говорили в самом начале, что находится там, и могут ли, так скажем, молодые звезды астрономии туда когда-нибудь заглянуть и хотя бы предположить, что будет дальше? То есть вот это вещество, которое расширяется, оно наконец остынет и там снова начнет сжиматься или будет бесконечно превращаться в какую-то область газа? И есть ли что-то за пределами видимой части Вселенной?
0: Ну, на сегодняшний день перспектива мрачная. Сжатия не будет. Так думаем мы сегодня на основе всех наших наблюдений.
2: Все остынет и остановится?
0: Все остынет и остановится. Но, ты знаешь, столько раз уже менялась эта парадигма, эта точка зрения на будущее Вселенной, что не будем слишком уверенными в современной и подождем того момента, когда наши с тобой студенты скажут новое слово в космологии.
2: Будем ждать, в конце концов, сколько там до окончания горения нашего Солнца? 5 миллиардов лет?
0: Время есть.
2: Время есть. Хорошо, если опять проводить аналогию с листом формата А4, то все-таки, если это Вселенная, ну, которую вы наблюдаете на этом листе, как вам привычно, то где мы-то, где находится Земля, Солнечная система, да хотя бы, ладно, галактика Млечный Путь?
0: Мы с тобой всегда в середине этого листа, да. Мы на планете Земля. Земля вокруг Солнца с остальными семью планетами обращается. Солнце вокруг центра нашей галактики. Это знают все. А немногие знают, что и наша галактика входит в содружество, в компанию других, похожих на нее. Мы, туманность Андромеды и еще примерно сотни более мелких галактик – это так называемая местная группа галактик, local group. Но и она не одинока. Рядом с ней есть такая же, похожая на нашу местную группу, Мессия-81, Мессия-82, их хорошо видно в телескоп, детский даже в бинокль небольшой. Они вот такие группы разбросаны в большом скоплении в созвездии Девы, его центр довольно плотный, а мы так, на периферии. Надо сказать, о чем бы мы ни говорили с тобой, всегда приходится добавлять, мы на периферии. Мы на периферии галактики, галактика на периферии местной группы, местная группа на периферии, отнюдь не в центре. Может быть, благодаря этому мы выживаем. В центре всегда столкновение объектов, взрывы звезд и так далее. А мы так, наша хата всегда с краю, и мы вот 5 миллиардов лет спокойно существуем. Скопление в Деве, на периферии которого мы находимся, входит в такую сложную паутину, объемную трехмерную паутину, сплетенную из таких же скоплений и микроскоплений. Это все называется суперкластер, сверхскопление галактик, ну и так далее, и так далее. Есть ли предел этому? Кажется, есть. Вот на масштабах там 200-300 миллионов световых лет уже незаметно какой-то пространственной структуры. Более или менее однородно размазано вещество по объему Вселенной. Где бы мы ни взяли объем в 300 на 300 на 300 миллионов световых лет, ну или лучше сказать парсеков на самом деле, миллионов парсеков, это примерно миллиард световых лет, то примерно одинаково. То есть Вселенная в большом масштабе, она однородная, как студень такой, а внутри его есть определенная структура.
2: Вот. Раз мы на периферии, что там в центре? Что там в центре происходит?
0: Вот тут мы должны сказать, мы не на периферии наблюдаемой Вселенной. Об этом мы с тобой говорили. Мы в ее центре, потому что телескоп во все стороны ограничивает тот объем, который мы наблюдаем. Как она там дальше устроена? Спроси у муравья, как устроен глобус, по которому он бегает. Он всегда опишет тебе маленький кусочек, который он успел обойти за свои путешествия.
2: Вот это очень сложно для понимания. Просто это очень сложно как концепция, как геометрическая концепция укладывается в голове. Лично у меня до сих пор это не может уложиться, потому что вот как в детстве я всегда представляю, что если мы на периферии галактики Млечный Путь, то, значит, в центре ее черная дыра.
0: Есть.
2: И я думаю, вот большинство наших зрителей все равно представляют себе это так. То есть мы находимся в какой-то точке, от момента большого взрыва, угу. И если мы туда посмотрим, мы увидим, что было там сейчас. Там гигантская черная дыра или...
0: Нет, нет, конечно, там происходит? Нет. Там было очень плотное вещество.
2: А которое... сейчас оно какое? И вообще сейчас... осталось ли оно там, или оно разлетелось уже к периферии?
0: Там это в прошлом. Там это не в пространстве, там это в прошлом. Там, вот тут мы с тобой сидим, на этом месте было очень плотное горячее вещество. Если собрать все наблюдаемое вещество нашей Вселенной и сжать его до состояния, каким оно было в момент Большого Взрыва, получится изюминка, даже меньше, маковое зернышко. Представить это невозможно.
2: Ну, так вот, давайте изменим эту концепцию умозрительно. Просто нужен какой-то действительно образ. Вот, наверное, студень подходит, видимо, больше всего.
0: То есть сегодня, сегодня.
2: Студень. То есть мы сидим на том самом месте, где и был большой взрыв.
0: Да.
2: Правильно?
0: Да. Да.
2: И куда бы мы ни посмотрели, мы все равно увидим центр Вселенной, где в этой же самой точке был большой взрыв.
0: Да, если бы мы с тобой сидели в другом месте, то для нас он там произошел бы. Сегодня он для нас тут происходит, потому что мы здесь.
2: Ну, хочется сказать, вот и живите теперь с этим, как говорят в интернете.
0: Ну, это же замечательно.
2: Спасибо вам огромное, Владимир Георгиевич. Я напомню, что это был «Неземной подкаст». До встречи через неделю.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Алексей, вот едем мы с тобой в этом поезде, говорим о Вселенной, смотрим на небо.
1: Ну, мы только на небо смотрим. Знаешь, я иногда на березки смотрю. А иногда горы бывают.
0: Ты помнишь, почему движется наш поезд? По планете.
1: Поезд движется, я думал, почему, по какой причине?
0: Нет.
1: Да.
0: Почему он, на что опирается?
1: Когда он не космический, он движется по рельсам.
0: Да.
1: А рельсы лежат на земле. А земля стоит, как ты хорошо знаешь, на трех китах, оттена гигантской черепахи.
0: Не совсем так.
1: Окей.
0: И об этом нам расскажет Григорий Агранов, который у нас сегодня в купе совершенно случайно зашел, и, как выяснилось, он геолог, представляешь?
1: Ой, да, ура, ура, ура, что внутри? Что внутри?
0: Земли.
1: Земли.
2: Это у кого вы спросите?
1: Да ну, нет, у вас, у вас.
2: У нас очень красивая земля, можно представить в виде кусочка пиццы. Вот. Это, как правда говоря, геологическая пицца, это вот сверху.
0: А так... правда, на картинках они всегда рисуют, как пиццу.
2: Куском,
0: да?
2: Пиццы.
0: И... Нет, а я бы сказал, это как из арбуза вынимают вот эту вот...
2: Верхушечку.
0: Пробную верхушечку, да. Но на самом-то деле она какая?
1: Так, арбуз — это хорошая идея.
2: Можно в форме арбуза, часто с яблоком или яйцом сравнивать, потому что земная кора – это внешне очень-очень тонкая корочка, она как скорлупа у яйца или кожура у яблока.
1: Буквально как кожура у арбуза или тоньше?
2: Тоньше, нет, соотношение тоньше. Поэтому, да? Яйцо или яблоко.
0: Я не понимаю, ты все время показываешь, вот она что, круглая?
2: Она... Китов нету, да.
0: Китов нет, ладно, но она и не плоская.
2: И она не плоская.
0: Она, боже.
2: И даже не вершина колонны, как думали греки.
0: Так. Земля круглая, да?
2: Ну, такая.
0: Наверное, не совсем круглая.
2: Почти, да? Мы ее
0: аппроксимируем. Она же вращается, значит, немножечко с плюсом-то, да?
2: Ну, и она не идеально ровная.
0: Как вы ее называете?
2: Есть трехосный эллипсоид.
0: Эллипсоид.
2: Такая штука. Есть геоид.
1: А
2: геоид?
1: Мне в детстве ужасно понравилось определение, что Земля имеет форму геоида.
0: Красиво.
1: Когда я поинтересовался тем, что такое геоид, выяснилось, что это фигура, формы которой есть форма Земли.
2: Да? Да? Никто и не может описать.
1: Нет, ну там какие-то гармоники в большом количестве.
2: Да, да, это если мы уберем воду с Земли, там вот такая, это скорее про вот какой будет форма Земля, если с нее убрать всю воду.
1: А это новость. Геоид – это Земля без воды.
0: А у астрономов другое определение Земли. Если залить, если убрать континенты и оставить только воду, тогда, то есть эквипотенциальная гравитационная поверхность, это и будет геоид. Вот разница.
1: Так, при геологе убрать континенты. Пожалуйста, при геологе такого не произноси, иначе он выйдет в ближайшем полустанке.
0: Да, слушайте, есть две международных научных организации. Геологический международный союз и астрономический международный союз. И у каждого из них приняты свои параметры этого самого геоида. И они на 3 метра отличаются друг от друга. Представляете, большая ось, то есть размер Земли, на 3 метра. Мы не договорились, вот между нами метр, а между профессионалами большого, высокого полета 3 метра.
1: Ну, точность неплохая, конечно, но интересно, тут многое традиций. И чего? А вот, значит, давайте временно, я временно на все согласен.
0: Ага.
1: Принимаем геологическую точку зрения сегодня на все. Геологи рулят. Значит, что самое главное нужно знать про то, что внутри? И это первый вопрос. А второй, когда мы туда доберемся? Когда мы проткнем Землю насквозь и будем, как в этом фантастическом фильме, летать через ядро Земли из одного конца в другой?
2: Ну, тут надо сказать, что в первую очередь, мне кажется, это очень важно понимать, что мы очень примерно знаем Землю. Как я люблю часто проводить аналогию, что, ну... Все, что мы знаем о Земле, это косвенные методы, потому что...
0: Правда, да?
2: Конечно.
0: А вы ее не сверлили на глубину?
2: Просто сверлили. Чуть больше 12 километров.
0: 12?
2: Да, и средняя такая температура по больнице, средняя радиус Земли 6371 километр.
0: А вы на 12 только? Это где же?
2: Кольская сфера глубокая.
0: Так.
2: На Кольском полуострове.
0: Это максимально глубокая скважина?
2: Скважина, да. Есть длиннее, потому что их будет в горизонталь. Угу. Но именно в глубину, глубже этого не смогли пробурить.
1: Обсудим обязательно сверхглубокую скважину, очень, потому что, по-моему, это тема, и хочется узнать, как там, насколько там горячо и где хранится то, что оттуда доставали. Угу. Значит, вы говорите косвенно.
2: Да, и то есть получается, все, что мы предполагаем, это все косвенные методы. Но, к сожалению, что есть, чем богаты. И поэтому, в общем-то, кажется очевидным, что чем лучше будут развиваться методы, и чем глубже мы сможем погружаться, тем больше мы будем узнавать. И в какой-то момент вполне вероятно, что наши предположения и модели окажутся не очень эффективными.
0: Глубже в прямом смысле?
2: И в прямом, и глубже в смысле технологически как-то будет развиваться точность, что-то еще, какие-то новые методы, может, откроем. Потому что все, что мы пока делаем, это все основано на...
1: На чем?
2: Ну, ключевой, самый основной метод, который нам позволяет взглянуть в Землю, это акустика. Это сейсморазведка, сейсмотомография. Это вот ключевые методы. Это, то есть с помощью волн...
1: Вы, боюсь сказать, профессионально любите землетрясения.
2: Абсолютно точно.
1: Угу.
2: Ну, по аналогии это УЗИ. Мы делаем УЗИ Земли.
1: О-о, ну-ну.
0: То есть вы взрываете что-то или ждете, когда оно само?
2: Взрывать не очень глубоко можно. Хотя ходит байка, что первая вообще модель Земли была получена в результате испытаний ядерного оружия в океанах. Когда и геологи просто... Я не знаю, каким правдам и неправдам добились получения данных с сейсмоприемников, которые уже есть по всей... которые были по Земле в той или иной... Не очень плотно, но уже были.
0: То есть сейсмограф колебания земной поверхности, да, только регистрирован?
2: Ну, у нас есть источник. Так. Это может быть землетрясение или крупный взрыв. И повсюду есть сейсмоприемники.
0: Или метеорит упал.
2: Или метеорит упал, тоже может быть, да.
0: А много этих приемников, ну, то есть сейсмографов по земному шару?
2: Очень много, сейчас очень много. Вообще повсюду. Вот
1: давайте я угадаю. Очень – это 5 тысяч на Земле.
0: Я бы сказал 10 тысяч. У меня 10 тысяч.
1: 10 тысяч?
0: Цифр, да.
2: Мне кажется, сильно больше. Честно, сильно больше. Точно цифру не знаю, но в океанах очень много.
1: По ощущениям сильно больше, да?
2: Да, потому что они должны быть везде. Мы везде фиксируем землетрясения. Совершенно, чтобы мы иногда... И это просто очень важно для безопасности, особенно в океанах, потому что они помогают фиксировать и цунами, и землетрясения. Это очень важно для безопасности прибрежных зон.
1: А это глобальная сеть в некотором смысле? То есть мы данные отсюда, отсюда, отсюда, где-то они... собираются компьютеры, которые говорят, ага, что-то будет двигаться, цунами будет двигаться отсюда сюда.
2: Ну, они повсюду распределены. Да. Это общая сеть, можно в интернете, она, в общем-то, в свободном доступе, можно увидеть, где есть сейсмоприемники. И все землетрясения, которых сотни каждый день происходят, они фиксируют.
0: А геологи обмениваются этими данными?
2: Это общедоступная сеть.
0: Общая сеть,
2: да? Я могу вот с телефона сейчас
0: зайти. Я понимаю ценности высказывания планетологов, которые несколько лет назад завезли на Марс единственный сейсмограф, да еще такой походный, небольшой, и через 3 года его работы сказали, ну, теперь мы знаем, как устроен Марс. Вы бы с одним сейсмографом могли так сказать о Земле?
2: Интересно, учитывая, что Марс считается, что у него тектоника закончилась. Все процессы внутри Марса, он такой, как мертвая планета в этом смысле
0: а
2: считается.
0: Вот этот единственный сказал, что
2: все-таки
0: нет.
2: Что-то
0: там
2: есть.
0: Плюм всплывает.
2: Ага.
0: Если у космонавтов командировки орбитальные, то у геологов горно-лесные. Мой знакомый рассказывал о таких экспедициях. Геологи отправляются в маршрут, так они называют рабочие походы, на несколько недель, а то и месяцев. Проходят 1000 километров, работают с горными породами, занимаются картированием местности и любуются природой.
1: В палаточном отдыхе есть своя романтика. Разговоры у костра, живописные виды. Но согласитесь, исследовать природу или достопримечательности приятнее, если приходить ночевать в комфортное жилье. Тем более, что на Яндекс.Путешествиях найти выгодный отель так же легко, как поставить лайк под видео. Там есть варианты на любой вкус от 999 рублей в сутки.
0: Подумываю, отправиться этим летом в Петербург. Не по работе, как это часто бывает, а как турист. Уже подбираю жилье на Яндекс.Путешествиях. Там огромный выбор из более 100 000 отелей и квартир.
1: А еще поддержка. Работает круглосуточно. По любому вопросу можно написать в чат в приложении.
0: Для тех, кто уже забронировал отель или квартиру, есть раздел «Моя поездка». Там вы найдете варианты досуга, погоду и много полезной информации о месте вашего путешествия.
1: Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, бронируйте отель или квартиру на выходные и для своего летнего отдыха на Яндекс.Путешествиях со скидкой до 20% по промокоду «Легко2Q» и проводите летний отпуск выгодно. Тектоника – это то, чем вы занимаетесь, и то, что определяет, как бы сказать, движуху, извините за это выражение, внутри Земли уж какая есть, да?
2: Это и только верхней части Земли. Все внутри, то, что прям всю планету захватывает, это называется геодинамика.
1: Да.
2: А тектоника, она занимается в верхней части Земли, внешней оболочкой.
1: Мы потихоньку...
2: Тектоносфера.
1: Это горы? Вот, то есть это движение больших кусков коры и оснований, на которых лежат, извините за выражение, континенты.
2: Ну, почему они скользят? Вот там такая есть прослойка, как масло.
1: Так, почему они скользят? Почему они скользят?
2: А это такая есть оболочка. У нас как выглядит? Знаешь, вот тонкая земная кора. Вот это вот то, что кожура у яблок. Потом мякоть яблок, это мантия. Мантия тоже сложно устроена, но важно, что она вот...
0: Это... Догадаюсь, а семечки – это ядро, да?
2: Это ядро, да.
1: Окей. Ну, погоди, мантия.
2: Вот,
1: мантия.
2: Соответственно, у нас идет земная кора, потом верхняя часть, верхняя мантия идет. И под ней идет слой астеносфера, это зона разуплотнения. Что важно, в принципе, сказать, это часто вызывает удивление, Земля вообще-то почти вся твердая, и мантия тоже твердая.
0: А как же она движется тогда, если твердая?
2: Там такие высокие температуры и давления, а еще и плюс время, не очень человеческих масштабов, а все-таки. Да. Немножко геологи мыслят миллионами лет. А оно течет как твердое тело.
0: Астрономы тоже, миллионами, даже миллиарды.
1: Да, астрономы круче
2: геологов. Да, мы да. В НАСА, да, конечно, да, безусловно. Да.
1: Геологи на почетном втором месте в смысле времени. Хотя, да, в общем.
2: Ну, нас устраивает. Еще больше масштабы, да, было бы тяжело.
1: Слушайте, значит, под земной корой находится мантия, которая так с виду твердая, но она там на сколько-то сантиметров в год куда-то там сдвигается, да, перетекает. Течет.
0: А на что это похоже из материалов, которые бывают у нас в руках? Какой-нибудь смола, гудрон, что-нибудь такое. Берешь кусок гудрона, да, вот этого черного, можно разбить даже, блин, молотком, он трескается, да? Но нажимаешь на него, а он потихонечку поддается.
2: Ну, если мы это еще помножим на очень длинное время, то, наверное, можно. Но все-таки у нас мантия, она кристаллическая. Там это, она полностью кристаллическая.
0: Мантия кристаллическая?
2: Полностью кристаллическая, конечно.
0: И при этом движется?
2: Ну, это как...
0: Как стекло?
2: Нет, не как стекло. Стекло-то не кристаллическое.
0: Ну, аморфно. Ну, бывает, это кристаллическое.
2: Ну, тоже бывает, но нет. Да. Но это как, если вы, может, видели древние здания, древние постройки.
0: Да.
2: У них же все швы идеально ровные. И часто оплывшие края. Под силой гравитации, в общем-то, любое тело будет течь постепенно.
0: И камень.
2: И камень тоже, конечно.
0: Ух ты.
2: Почему все там пирамиды, если посмотреть, у них стыкши прям идеально, вообще нет, даже не просунуть...
0: Полировали.
2: А потом клали, да.
1: Они затекли за...
2: Это я когда вот посмотрел, как в какой-то момент мне пришла эта идея в голову, мне кажется, да, потому что края-то точно плывают, углы, и вот поэтому идеальные стыки тоже.
1: Окей, значит, твердая мантия, которая, тем не менее, может кое-где на 10 сантиметров в год подвинуться.
2: Она везде вся движется. Вся мантия циркулирует.
1: Подождите, чтобы она циркулировала, нужно, чтобы ее кто-то пинал.
2: Конечно.
1: Но вы еще сказали, что она какую толщину занимает?
2: Вся мантия?
1: Да.
2: Есть вот верхняя часть верхней мантии, а есть вся мантия. Вот просто тут какая история. Вот мантия, она там 2000 километров, чуть больше.
1: Много из 6400.
0: Да, почти половина размера Земли.
1: Радиус, хорошая Земли. Треть, да.
2: И вот внутри вот идет земная кора, потом тоненькая часть мантии, а потом это особый слой, который называется астеносфера.
1: Что это?
2: Это вот зона разуплотнения. Это вот то масло, благодаря которому тектонические плиты, вот эти части крупные, они скользят по ней. Это вот там появляется первый процент расплава.
0: А, подождите, я начал понимать. Температура не главное, еще и давление очень
2: важно.
0: Конечно,
2: колоссальное давление.
0: И там наверху мантии давление снижается, над ней уже почти ничего не лежит, да, кора? И она становится более жидкой, да?
2: Нет.
0: Астеносфера.
2: Астеносфера, в этом и смысл. Это у нас литосферные плиты, да, они вот то, что, собственно, скользит, то вот континенты наши.
0: Так.
2: Вот эта вся вот эта верхняя часть, она состоит из плит. Вот эти плиты двигаются, и в верхней части верхней мантии, не прямо на границе, это называется в честь ученого Махаровича, границы Махаровича между земной корой и мантией.
0: Так.
2: Вот ниже нее есть вот эта зона разуплотнения. Эта зона, собственно, она существует... Вот тут вопрос.
0: Разуплотнение, что
2: да,
0: это там, слово значит?
2: Потому что там падает плотность, и там появляется первый процент расплава.
0: Так.
2: И вот эта доля вот этого появляющегося расплава между кристаллами, которые заполняют межкристаллическое пространство, она создает вот эту вот возможность вот этого скольжения. Угу. Ну тут вопрос, что было первично?
0: А слой Махаровича.
2: Да.
0: Это не то место, куда инженер Гарин своим гиперболоидом...
1: Который должен был бы быть параболоидом, но пусть будет гиперболоид.
0: Гиперболоид. Там и гиперболоид тоже.
1: Да. Ну, хорошо.
0: И гиперболоид, и
1: параболоид. Ну, фокусировать. Ну, хорошо. Да. Художественная литература.
0: И он пробивался, чтобы найти там золото, по-моему, да? А вы знаете, из чего состоит мантия?
2: Да. У нее достаточно однородный состав.
0: А откуда?
1: Ничего интересного?
2: Да, в мантии, в общем-то, ну как, она сама по себе очень интересна, да. Но состав очень однородный и достаточно такой базовый.
1: Ну и... Называется... Чтобы мы поняли, это и примерно из чего?
2: Это силикат, в первую очередь. Это силикаты, минералы, ну, это соединение кремния с кислородом, и там дальше вот базовый. Это у нас кто пойдет там? А, магний, немножко железа. Это ключевые, наверное.
1: Это та причина, по которой извержения выбрасывают примерно это в атмосферу, да?
2: А если мы будем смотреть в океане, вот такой, на середине океанического океана, вот, если посмотреть на физическую карту мира, рельеф дна океана, на рельефе дна океана будет увидена такая единая линия, которая вот идет, проходит через все океаны. Она начинается с севера, вот так вот, хребет, такой единый, самая длинная горная цепь, шутку называют, ну, потому что она проходит через все океаны. Она идет сверху из Арктики, проходит через весь Атлантический океан, да, опускается вниз, кусочек уходит разделяет Южную Америку и Антарктиду, основная уходит в Индийский океан, часть уходит на север, часть уходит на юг, та, которая уходит на север, уходит в Красное море.
0: Это швы такие, да, которыми земная кора соединяется, да?
2: Там, это места, отдельные, где плиты расходятся.
0: Ага,
2: вот плиты у нас двигаются, и, соответственно, когда, поскольку у нас Земля не может меняться в объеме, как мы понимаем, глобально, она там чуть-чуть совсем может.
0: Некоторые уверены, что может.
2: Ну, как бы... Тогда должна плотность падать.
0: Мне регулярно присылают такие идеи, что вот посмотрите на географическую карту, видите, что материки стыкуются очень хорошо. Это значит, что Земля со временем толстеет.
2: Безусловно, это называется концепция, была такая пульсационная концепция, то, что Земля периодически раздувается, так образуется океан, а потом сжимается, так образуются горы, а потом она опять раздувается, и новый океан.
0: Ну, как, похоронили вы эту концепцию?
2: Она была обречена. Обречена.
1: То есть вы говорите интересную вещь, что там, где плиты расходятся, образуется не дырка между ними, наоборот, условно, средина Атлантических хребет. То есть оттуда выбирает что-то, что раздвигает эти плиты, и поэтому они движутся, так это нужно понимать. Или они движутся, а оттуда прет, потому что там давление.
2: Потому что там падает давление, там происходит, соответственно, там происходит декомпрессия, потому что у нас там у нас температура остается очень высокая, а в зоне, где плиты расходятся, там происходит давление резко падает, а температура остается высокая, там появляется расплав. Там
1: оттуда вытекает примерно...
2: Оттуда начинается, вот там извержение. Больше всего вулканов находится вот на этом хребте. Он называется середина океанических хребет.
0: Да. И они подводные, эти вулканы?
2: Да, почти все подводные. Исландия, и это исключение, потому что там, вот вы говорили слово «плюм», вот на Марсе. Вот...
0: Плюм – это такой теплый поток вещества, да, который поднимается.
2: Это энергетический поток, да. Ну, кто спорит, кто считает, что это прям поток вещества в прямом смысле этого слова, а кто-то считает, что это все-таки более популярный концепт, что это поток энергии.
0: Тепла, да,
2: поток тепла,
0: да,
2: поток тепла.
0: И вот Гавайские острова – это как раз то место, где плюмы, да?
2: Вокруг? Один из, их очень много, их очень много. Там такая история была, что... В середине прошлого века поняли, что все-таки плиты двигаются, сформировали на базе уже большого опыта и, в первую очередь, концепции прекрасного ученого Вегенера.
1: Который умер непризнанным.
2: Да, он умер абсолютно непризнанным в Гренландии, пытаясь доказать свою концепцию.
0: Слушайте, а как же в середине прошлого, то есть 20 века, тогда не было ни GPS, ни ГЛОНАСС, никаких спутниковых навигационных систем. Как вы заметили, что движутся материки? Я думал, что только сегодня это можно, точно измеряя координаты берегов.
2: Скорости, прям точно скорости сейчас, конечно. Но как бы концепция понятна. В общем-то, то, что вам пишут, что континенты идеально друг к другу подходят.
0: Да, это как Южная Америка с Африкой хорошо
2: отлично
0: совпадает.
2: Отлично вообще. Они все складываются вместе в суперконтинент.
0: А остальные как-то не очень.
2: Ну, они все равно там все подбираются друг к другу, там геология общая. Вот, собственно, Вегенер положил
0: свою жизнь. Есть какие-то дополнительные факты, которые говорят о том, что когда-то это был единый материк, раскололся и разошелся.
2: Конечно.
0: Что-то общее есть на
2: берегах?
0: Конечно,
2: у них геология перескакивает. Да. Ареал обитания многих животных перескакивает. Перескакивают, растения перескакивают, ледники перескакивают, породы схожие на границах. Очень много доказательств. И, собственно, Вегенер этим и занимался. Он доказывал, что они были вместе, но не смог предложить механизмы.
1: Вопрос. Ему не верили насчет механизма.
2: Они ему говорили, да, ну а как ты это докажешь? Вот как они двигаются? У него так и называлась концепция дрейфа материков.
1: Да.
2: Но он никак не мог предложить механизм. Вот, собственно, в середине прошлого века предложили, и он оказался очень прост. Конвекция в мантии.
1: Вот то, что мы обсуждаем.
2: Да, у нас
1: это
2: очень
1: вот
2: горячее ядро.
1: Медленный, страшно медленный, но передвижение.
2: Да. А происходит оно потому, что у нас очень горячее ядро, и более холодной периферии. И вещество горячее от ядра поднимается вверх, холодное опускается вниз. Но поскольку Земля у нас сфера, это не может происходить в единой огромной ячейке, это происходит внутри конвекционных ячеек. Угу. Тут дальше много вопросов. Это одноуровневое, многоуровневое, где это начинается и все прочее. Тут много вопросов. Но концепт, что конвекция есть, и она является этим движущим механизмом, что она просто мантия движется, вещество в мантии, и оно просто тащит за собой силы трения и плиты.
0: А греет ядро горячее, да? Но оно же когда-нибудь остынет?
2: Конечно.
0: Долго ждать?
2: Долго, очень долго. Все всегда говорят, что Солнце быстрее эволюционирует.
1: Да, геолог и астроном на этот раз 1-1 в пользу геолога.
0: У них шкала временная длиннее. Да.
1: Скажите, когда вы говорите плиты, теперь стало яснее, как устроена вот эта вот динамика, ну, ее проявление на поверхности. Внутри, как вы рассказываете, много интересного и сложного. Эти плиты... Это нечто постоянное, они как бы взялись, потому что всегда было известно, что Земля состоит из плит, или это результат не знаю чего, застывания чего-то и более-менее случайного деления на части. Может быть, эти плиты тоже сходятся, тоже колятся, может быть, они сливаются. То есть плита — это такое временное образование, ну, долговременное, но не бесконечное, но не на все время, да?
2: Как, например, Великий Африканский рифт. Вот все озера, озеро Виктория, вот эта вся там красота в северо-восточной части Африки.
0: Что такое рифт? Это вот раскол такой?
2: Там,
0: да?
2: Это, собственно, да. Вот там, где у нас плиты расходятся, у нас как... Да, давайте кратко. Соответственно, плиты двигаются. То, что я начал. Они, если они двигаются, значит, они взаимодействуют друг с другом. И тут три варианта, что они могут делать. Они могут расходиться, сходиться и двигаться параллельно друг к другу.
1: А субдукция?
0: Подожди, да.
2: Это сходиться.
1: Сходиться.
2: А это не сходятся. Там, где они расходятся, там образуется новая океаническая кора. А там, где они двигаются друг параллельно другу, может быть, вы видели на карте, смотрите рельеф на океан, вот идет этот хребет через например, Атлантик, самая яркая. Между Атлантиком он просто симметричный. И параллельно очень много таких штриховых линий.
0: Да.
2: Это называется трансформерные разломы. В этом месте плита... То есть вот у нас есть граница, хребет. Там две плиты расходятся. А вот до этой границы у нас плиты двигаются параллельно друг к другу. Там сдвиг происходит.
1: Угу. То есть в одном месте раздвигается чуть быстрее, чем в другом, и поэтому происходит разлом.
2: Трескалось неровно. И вот там, где, соответственно, где у нас перпендикулярное направление растяжения, там растяжение.
1: Кстати, каждый лайк и комментарий и подписка приближают выход новых видео на канале Вселенной Плюс. Так что, если вам нравится, вы знаете, что можно сделать прямо сейчас.
0: Слушай, Алексей, я раньше представлял себе геолога как человек с молотком и рюкзаком, который ходит по сухой твердой земле. А тут
1: пожалуйста, но я представлял себя астрономом как человек, который в холодной обсерватории ночью сидит и смотрит. Да ладно, все смотрят в компьютер, и геологи, я подозреваю, тоже.
0: Подожди, но откуда они знают, как дно океана устроено? Они что, гуляли? Вы гуляли по дну океана?
2: Только на батискафах.
1: Ты гулял по поверхности Марса и по фазам Венеры?
0: Нет, я издалека смотрел.
2: Вот мы так же. Эхолоты всевозможные. В первую очередь, все самое важное, благодаря чему у нас есть достаточно подробная модель рельефа дна океана, это спутники. Мы смотрим на гравитационное поле, мы смотрим, как спутники, минимальное отклонение напряжения спутника.
0: 3 километра воды, вы видите там, что...
2: Гравитационное поле, это все равно другое там будет.
0: Так.
2: И, соответственно, по минимальным отклонениям движения спутника можно понять, как, собственно, выглядит гравитационное поле, как выглядит рельеф.
1: То есть я правильно понимаю, что история про то, что орбита спутника необычайно чувствительна к тонкостям гравитационного поля. Да. Вот немножко, чуть-чуть больше гравитации, и орбита уже куда-то там сдвигается, сбивается. И по тому, как она это делает, можно прямо восстановить гравитационное поле Земли очень точно.
0: Тут я беру инициативу в свои руки и уточняю эту технологию. Значит, есть два варианта измерения Земли. Гравитационное поле, от него зависит форма орбиты. Летает спутник, и мы смотрим, как. На самом деле уже не один спутник, летают они парами.
1: Да.
0: Измеряют взаимное расстояние. Вот эти вот неоднородности гравитационного поля, они говорят только о гравитационном поле, а оно зависит от распределения масс, от плотности, там ли, сям ли, внутри Земли. Это одно. А нас интересует поверхность дна. Вот как оно там, какие горы, какие впадины. От этого гравитационное поле очень слабо зависит. И спутники делают это так. На спутниках есть измерители расстояния от спутника до поверхности океана. Ну, либо лидары, лазерная локация, либо радио, коротковолновая радиолокация. И оказывается, что поверхность океана отрабатывает форму дна океанского.
1: Да ладно?
0: Ей-богу. Ну, представь себе, у тебя тут материк, а тут долина какая-то морская, да, покрытая водой. Материки притягивают к себе сильнее, это выпуклости, да? Поэтому у тебя поверхность океана принимает вот такую форму выпуклую. Ну, гравитация должна быть перпендикулярна поверхности, у тебя эквипотенциальная поверхность. И вот по поверхности океана фактически дно океана как бы восстанавливается. Поскольку океан глубокий, там 3 километра примерно, там 3,5 километра средняя глубина, этот метод не дает разрешения лучше там 3-5 километров. Вот карта, которую вы имеете, это примерно разрешение там 3-5-километровое. Более тонкого со спутника не получить. Тут уже надо нырять, либо
1: эхолотом,
0: да,
1: плавают корабли и прямо обстукивают.
2: Да, да, все просто вот просвечивают. Много лучевые, они такими линиями просвечивают.
1: Хорошо, мы поняли, что есть, значит...
0: Методы есть.
1: Плиты расходятся там, где срединоокеанические хребты. Теперь, почему плиты, если я правильно понимаю, несколько раз за историю Земли делали следующий фокус? Они все собирались в суперконтинент.
2: Да.
1: Это им кто велел?
2: Теория вероятности.
1: Случайно. Да нет, ну как, погодите, значит, гуляют какие-то случайным образом, какие-то бложки движутся по поверхности сферы, и вдруг они все слиплись в одно место.
2: Но они же какие-то же огромные блоки, да. Они не маленькие. И они вот сошли все вместе, пожили вместе, потом они начинают расходиться и собираются с другой стороны.
0: Как это? А смотри, когда они сошлись, охлаждение в этом месте уменьшается, и поток тепловой начинает тут подпирать.
1: Да.
0: Он подпирает и ломает этот суперконтинент, и они поплыли в другую сторону.
1: И такое буквально было, они переходили на другую сторону Земли?
2: Они все были везде.
1: Все были везде. Все, ну, вот Индостан, это кусок Антарктиды, да?
2: Ну, это из последнего, это если мы говорим про
1: Испан Пангеи. Это совсем свежего. Это
0: вся Индия приплыла куда-то отдельно.
2: Кстати, очень быстро.
1: Ну, вот Гималайи, вот, понимаешь, возьми скатерть на столе, вот, которую у нас, к сожалению, нам проводник не постелил. Сейчас попросим, вообще безобразие. Вот, значит, и когда ты вот так вот скатерть делаешь, у тебя возникает такая складочка. Я так понимаю, Индостан примерно такое сделал.
2: Там вообще уникальная история. Потому что обычно как? У нас, когда две плиты сталкиваются, у нас есть континентальная кора, есть океаническая. Вот океаническая кора, она разрушается, и то, что вы говорили, зону субдукции.
1: Там, она уходит вниз под что-то.
2: Да, потому что это парадоксально, она тонкая, но тяжелая. У нее плотность сильно выше, чем у континентальной коры. То есть континентальная кора, она толстая, но легкая. А вот эта вот, соответственно, океаническая кора, она тонкая, но тяжелая. И когда...
0: Базальтовая?
2: Да. Верхний слой базальтовый, а там дальше химический состав тот же, но кристаллический. Базальт не кристаллический или не полнокристаллический, а там уже. И вот эта история, что со временем мощность океанической коры зависит от корня СТ. То есть она, чем дольше она остывает, тем мощнее она становится, тяжелее.
0: Из времени, да?
2: Да, то есть не мощность, а плотность увеличится, она становится тяжелее. И в какой-то момент она становится настолько тяжелой, плотность увеличится, она начинает тонуть в мантии.
1: Да ну.
2: Она начинает, да, то есть у нас плиты, они плавают по этой оболочке, вот это, по этой атмосфере.
0: Как кусок пенопласта.
2: Примерно. Ну, только вот прям на очень тонкой грани. И вот в какой-то момент кора становится настолько плотной, тяжелой, что она начинает тонуть океаническая, только океаническая. И вот это субдукция, когда вот эта плита надламывается и начинает погружаться, и она уходит вглубь.
1: Это вот под Анды уходит какой-то
2: все,
1: кусок.
2: Вокруг Тихого океана.
1: Тихоокеанское
2: огненное кольцо.
1: Да.
2: Та же Марианская впадина. Это что? Это вот...
1: Марианская впадина.
2: Это вот океаническая кора у нас погружается, и вот этот желоб, вот этот клин, она уходит вниз. Там одна океаническая под другую.
0: А вдоль берегов океана всегда есть желоб.
2: Не всегда. Там, где субдукция. Там, где у нас активная окраина.
0: Понятно.
2: Вот по периферии Тихого океана, там всегда вулкан. Значит, вот вулкан будет вот тут, чуть-чуть в стороне. Потому что вот плита погружается, и вот эта верхняя часть у нее коры, у нее там всякие осадки, вода, все прочее, это все плавится, вскипает.
1: Она начинает бурлить.
2: Она бурлит и поднимается наверх.
1: Это называется флюид. Она потом флюид. Она на некотором расстоянии от береговой линии делает вулканы.
2: От вот этой границы.
1: От границы этой, да.
2: И она, собственно, что она делает? Это интересное свойство, потому что флюид понижает температуру плавления. То есть у нас есть четкий баланс. Вот здесь условно там 1200 градусов.
1: И вот на континентальной коре.
2: Это может быть и континентальная, и там может быть любая кора, неважно. Вот у нас, в принципе, граница, вот эта температурная граница кристаллизации, там на континентах будет чуть пониже, ну, плюс-минус, там от 800 до 1200. В зависимости, какой у нас химический состав. Вот это у нас есть четкая граница баланса. Ниже у нас, соответственно, может быть там либо расплав, либо переход на другое вещество. Сверху у нас кора. Вот этот баланс соблюдается, температура. Как только появляется флюид, температура остается той же, но температура...

0: под него поднырнул и прополз, и сформировалось тибетское плато.
1: Тибетское плато – это результат буквально того, что снизу подперли.
0: Это вот удивительный факт. В принципе, при столкновении двух плит максимальная высота гор – это 4 километра, ну, чуть больше, это тибетское плато. Это вопрос изостазии, что у нас, когда две легкие плиты, и у нас как? У нас все находится в балансе. Если мы померяем давление на определенной глубине, там примерно 300-400 километров померяем давление, оно везде будет одинаковое.
2: Угу. А потом от плотности уже зависит.
0: Да, выше, а вот от плотности, от собственно, вот каких-то процессов, ну, в первую очередь, от плотности у нас и от мощности, соответственно, у нас формируется рельеф. Когда у нас две плиты сталкиваются, их мощность складывается.
1: Мощность – это толщина,
0: да.
1: По-нашему.
0: Ну да, да, да, толщина. Геологическая, да. Просто да, в геологии да. Говорят мощность.
1: Да.
0: А толщина, да. Толщина складывается, из-за этого растут горы. То есть территория немножко всплывает, грубо говоря. Uh-huh. То есть у нас горы растут не только вверх, но и вниз тоже.
1: Uh-huh.
0: И это вот получается баланс. И когда две континентальные плиты, в результате средняя мощность которых 33 километра, там 33, 35, 30, ну, в зависимости, вот, конечно, может быть, до 70, но в среднем 33-35, они складываются максимально, если прям посчитать, мы прям сидели, считали все это, максимальная высота 4 километра гор. Но у нас
2: над
0: есть...
2: чем? Над каким уровнем?
0: Над уровнем, ну, условно считается, над уровнем моря. Да, да, да. Которая плюс-минус вот
1: да,
0: такая средняя.
1: Да, но Гималай у нас в разу два выше.
0: Да. Да. Это забавная история, потому что в моем видении это чуть ли не единственный пример, когда колоссальные формы рельефа формируются из-за поверхностных процессов. В принципе, в геологии есть процессы внутри Земли и процессы снаружи. Вот, экзогенный и эндогенный процесс. Лучше экзогенный и эндогенный. И считается, что почти весь рельеф в большей степени определяется именно крупной структурой, определяет процессы внутри Земли.
1: Ну да, как вы нас только что объяснили.
0: Да, нам, да, да. Это все из-за движения плит, либо из-за плюмов.
1: Да.
0: А вот в случае, всех Гималаев, там дожди, казалось бы. Но что делают дожди? Очень сильные циклоны, которые идут с юга, да. И они врезаются в горы. Идут дикие дожди, и дожди вымывают горы. Они промывают впадины. Да? То есть у нас получается, что баланс нарушается. У нас часть материала уносит, значит, этот материал приподнимается.
2: А, Эверест всплыл, да?
0: Да, еще глубже река прорезает каньон, еще выше горы вылезают. Почему это только вот этот край? Почему вот все Тибетское плато ровно, и вот этот край? Потому что там дожди. И получается, если померить от высоты Эвереста до его основания, там врезы могут быть до 7 километров. Если мы условно срежем на 4 километра пики и сложим их внутрь, у нас получится 3 километра. Вот у нас получится ровный плато.
1: То есть дожди вынимали из вот
0: и уносят.
1: Там, где могли, и уносили. И из-за этого что? Эта штука становится более легкой, она просто поднималась.
0: Она еще чуть всплывает.
1: До этого она держалась своим давлением,
0: да.
1: А тут она масса меньше.
0: И она всплывает. Начинает, да, и вот этот край поднимается, выносится еще больше материала.
1: Скажите,
0: еще
1: пожалуйста,
0: больше.
1: Вы же, раз вы сказали, ловлю вас на слове, вы сказали, что вы считали, вычисляли, это значит, что вы чего-то моделируете и, может быть, скажете так, мы предупредим, если что, кого надо. Индостан в результате что сделает с евразийской? Там плита, правильно говорить, плита?
0: Да, евразийская плита. Плита. Индостан – это тоже плита.
1: Вот, она... он что, он ее через некоторое время порежет? Ну, через там
2: маленький.
1: Или он все-таки остановится? Или он уже остановился?
0: Нет, он еще двигается.
1: Двигается?
0: А это, на самом деле, история про то, что горы не могут существовать без давления. Как только у нас перестает одна плита давить на другую, именно вот такие острые пики, они рассасываются. Они же полагают.
1: Как это?
0: Ну, взять лист бумаги. Вот мы его сомнем, да. У нас формировался хребет. Мы уберем руки, он расползется.
1: То есть вот Уральские горы, вот, это что? Которые...
0: Уральские горы, это когда-то, давным-давно там были горы.
1: Mm.
0: Они сформировались. Потом давление пропало, и горы расползлись. А сейчас у нас с одной стороны давит Индостан, с другой стороны у нас давит Африка, не под небольшим углом. И просто, если получается то, что когда с двух сторон давят на огромную евразийскую плиту, в центре, по шовной зоне, по тому самому следу, который остался на бумаге, немножко выползают горы. То есть Урал сейчас растет.
1: Урал сейчас растет благодаря таким вот довольно удаленным...
2: Да. Я уверен, что он стареет и понижает.
1: Нет, он это сейчас... сделал, как я вас услышал. Он уже там стареет, старые
0: он
1: горы.
0: Был, да, и там не было гор какое-то долгое время.
1: Как?
2: Да?
0: Конечно. Они по силе гравитации, они расползаются, разрушаются, они расходятся. И вот, в общем-то, гор там, скорее всего...
1: Вы говорите удивительную вещь. Вы говорите, что для того, чтобы горы поддерживались в виде гор, нужно, чтобы их...
0: поддерживать, да. Потому что иначе гравитация...
1: Иначе гравитация побеждает даже это.
0: Конечно.
2: Возьмем Альпы. что дальше?
1: И Кавказ.
0: Африка. Это все Африка.
1: Кавказ.
0: Африка, тоже Африка.
1: Весь Кавказ это фактически, ну, то же самое история, что Альпы.
0: Да, это альпийский пояс. Весь альпийский пояс, это Африка давит на Евразийскую плиту.
1: А почему тогда Африка не хочет сначала разобраться

0: со Средиземным морем,
1: потому что она там его закрывает.
0: Она закрывает, да?
1: Конечно.
2: Там был океан. Там был океан Тетис.
0: Да.
2: Между Африкой и Евразией был океан Тетис. Он сейчас закрывается. Средиземное море, Черное, Аральское, Каспийское. Это все части вот этого большого океана Тетис.
0: И Африка приехала?
2: Да, и вот постепенно.
0: Но погодите, но мы же знаем, что Африка едет в другую немножко сторону, не на север, а на скорее на восток, от Америки, от Южной Америки подальше.
2: Она движется на север. Okay. А Америка движется на запад.
0: Вот, то есть она попала в такое... Африка сейчас попала в такое течение, на такие рельсы, ты говорил про поезд, попала на такие рельсы, да, в мантии, которые везут ее на север.
2: Да. И поэтому закрывается океан Тетис, формируется все эти внутренние моря.
1: А Гибралтар?
2: Тоже это все...
1: Закроется?
2: Все закроется.
1: И Средиземное озеро будет, да?
2: Ну, потом вообще закроется.
1: Ой, кошмар какой.
2: Но это нормально. Везде когда-то было, почти везде когда-то было море.
3: Вселенная шепчет. Подпишись.
0: Скажите, пожалуйста, почему, можно ли ответить на очень дурацкий вопрос? Почему такое соотношение континентов и неконтинентов на поверхности
1: Земли? По площади, да?
0: По площади. Ну, например, можно себе представить, тогда тут немножко уже астрономия начинается, можно ли себе представить планету с такой же геологической активностью, похоже устроенная, где, например, две трети континента, представляете, какая была бы жизнь, а океанов гораздо меньше.
1: Ну, подсохнут океаны, у тебя континент
0: станет... Нет, потому что континент... Мы только что узнали, что континентальная кора и океаническая кора – это разные вещи.
2: Да, а континент – это третье. Потому что если мы говорим про сушу, это не все континенты. Потому что шельф – это тоже континент.
1: Шельф
2: – это затопленная часть континента. Это не ступенька, это просто уровень Мирового океана. Он чуть-чуть затопил край континентов. Собственно, шельф – это всегда там 400, 500, 600 метров, до километра.
0: Это ерунда, и вот если там воду немножко откачать, то это будет видно, что это континент.
2: В эпохе оледенения, да, уровень Мирового океана может падать, и у нас уровень Мирового океана очень нестабильная история, он туда-сюда скачет.
1: А вы не задумывались, почему планеты, похожие на Землю, не имеют такой плитной тектоники, или плитовой, как сказать?
2: Почему? Где-то была?
1: Венера. Там нет таких плит. Океана нет.
2: Океан это очень вторично.
1: Изучать ее.
0: Океан это очень вторично?
2: Ну, конечно. Именно океан в нашем понимании как вода, как затопленные...
0: Это натекло туда, где была...
2: Где низменность это?
1: Низменность.
0: А низменность, там уже была океаническая кора.
2: Да.
0: Или она уже была там, потому что она не всплыла, потому что наверх континентальная кора это то, что всплыл наверх, поэтому она легче, как я вас слышу, да?
2: Континентальная кора сформировалась давным-давно, примерно вот до 3,5 миллиардов лет. То есть на нашей Земле 4,5 миллиарда,
0: да.
2: А вот до 3,5 миллиардов лет формировалась континентальная кора. И, в общем-то, после этого, конечно, происходят особые процессы. Но в больших масштабах континентальная кора почти не формируется.
0: Вот это интересно. Она то есть планета приобрела вот эту примерно, ну, примерно одну треть, да, поправьте меня.
2: Да, вот
0: примерно
2: одну треть
0: континентальной коры. И дальше только такая, знаете, тришкин кафтан. А вот сюда поехало, это поехало туда, это сюда, это столкнулось, это, конечно, немножко ушло, зато в другом месте выперло и так далее. Не так?
2: Ну вот именно континентальная кора, она больше разрушается, новая формируется мало. В результате очень особых процессов, ее по чуть-чуть, конечно, формируется, но очень мало. Океанической коры формируется очень много. Самая древняя океаническая кора – это 280-300 миллионов лет. Древнее океанов не существует. А континенты...
1: омолаживается, да, все время?
2: Да, он постоянно разрушает. Но, просто когда становится старше, оно начинает субдуцироваться, оно начинает разрушаться. Новое формируется постоянно. Постоянно новое формируется, та разрушается. А континенты... Вот там есть самые древние датировки, это там 3,6 есть миллиарда лет, есть 4...
1: Это, наверное, Тихий океан, он же большой, да? Там
2: нет, вот океаны, все. Океаны – это молодые структуры.
0: Континентальная
2: это
0: кора?
2: Это на континентах.
1: Мы говорим про океанскую кору.
2: Океанская нас... максимум 280.
1: Вот. Это в Атлантике. В Атлантике. А не более древняя океанская кора в Тихом океане? Ей же доехать до материка там, ого-го, сколько?
2: Но она очень быстро заменяется. Там уже идет субдукция. Там уже самая древняя, она уже разрушилась. А в Атлантике нет субдукции. В Атлантике еще она вот на том этапе, когда она уже достаточно сильно нарастила, там есть вот эти 280 миллионов лет, и она вот-вот там начнет разрушаться.
0: Сейчас вы континентальный, говорите, вы примерно в 20... Есть датировки в 20... Ну, там, в 15 раз более древние.
2: В 15 есть.
0: 15 раз примерно.
2: 4,2, по-моему.
1: А как это делается? Вы породы находите по радиоактивному возрасту.
2: Да.
1: Есть очень древние породы на континенте.
2: Да, да, конечно.
1: Прям там 3 миллиарда лет.
2: Да, да. Ну вот все, весь наш Кольский полуостров. Вот это, собственно, то, о чем я так сказал, что везде когда-то был океан. Почти. Потому что когда-то любая территория, которую вы не возьмете на Земле, когда-то была под водой, потому что мы находим там осадочный пар. Вся Москва — это песочки, глинки, это все формируется только в океанах.
1: Ну, Величий потоп же был.
2: Конечно, и не один.
1: Да, да, да.
2: Но есть места, они называются щиты, как, например, наш Балтийский щит, Канадский щит, там в Африке их нет, но они разбросаны по миру. Это те места, которые считаются никогда не перекрывались осадками, никогда не перекрывались водой.
0: Там недвижимость дороже, нет?
2: А?
0: Недвижимость дороже там.
1: Там небоскребы можно ставить, да. Они твердые.
2: Да, да, они, это скальные породы, это граниты, всякие метаморфические породы. Это, то есть, наш фундамент выходит на поверхность.
1: Окей.
2: И вот там древние породы. Вот Кольский полуостров, это все 2,2, 2,5, там 2,8 миллиарда
1: лет. Именно поэтому Кольскую сверлили.
2: Да.
1: Именно поэтому одна выбрали то место, да?
2: Да.
1: Добраться до древних пород, которые уже пришли к нам, да?
2: Так думали. Так думали.
1: Не получилось.
2: Ну, я считаю так. Это однозначно был колоссальный проект. Но фактически большую пользу он не принес, потому что парадоксально получилось, что они бурили, и все было одинаковое. Они бурили, поскольку они выбрали место, где был выход фундамент. Там фундамент мощный, красивый, хороший, а он очень однородный. И там все вот одни и те же породы. Они практически не отличаются.
1: Это чистая наука была? Или под это была какая-то хозяйственная задача?
2: Чистая наука.
1: Чистая наука. И на это дали в советское время большие деньги.
2: Фантастически,
1: да?
2: Просто, да.
1: Действительно. А кто-нибудь сегодня этим в других странах занимается?
2: Такими глубокими научными исследованиями? Да. В тот момент... Ну, я не знаю, чем руководствоваться, почему именно там бурили Кольскую, потому что сейчас понимают, что ближе всего до недра Земли в океане.
1: Ну да, там уже
2: там чуть-чуть, глубина, там, да, там...
0: То есть бурить надо в океане?
2: Конечно, там 5-7 километров.
0: Но ваши не коллеги 30. Из там предыдущего или там предпредыдущего поколения, геологи, тектоники, тектонисты обосновали идею бурить на Кольском щите, как вы меня учите.
2: Да, я думал, что у них были немножко другие задачи. Они, возможно, они хотели посмотреть, как именно устроена континентальная кора. Ну и плюс в океане бурить очень тяжело. Это,
0: ну да. Ну,
2: там
0: да.
2: Такие скважины не пробурили.
0: Ну, да, и скажите, докуда добурились в результате, и что остановило, кроме нехватки, возможно, может быть, нехватки денег? В какой-то момент стало так горячо, что все стало плавиться или что? И вообще, насколько там адические условия, вот, докуда добурились?
2: Ну там, конечно, стало горячо.
0: Это больше 10 километров вглубь.
2: Да, 12 километров.
1: Ну, очень горячо, да, очень-очень.
2: Ну там сильно выше температура, но и там такая история, что... Это технически, это фантастический проект. Как они умудрились это сделать, сложно даже представить. Потому что это же наращивается колонна.
0: Да, керн надо вынимать. Вот это
2: они, да, как каждый раз, они пробурили одну колонну. Им надо все это достать. Достать керн, опустить заново, собирая каждый элемент вниз. Пробурить еще один элемент. Каждый потом поднять. Заново вот этот кусочек керна достать. Керн это, собственно...
1: Керн это порода, да?
2: Да, такой столбик породы, который они, собственно, выпиливают такой вот полой дрелью, такой специальным насадкой. Они выпиливают вот этот кусочек, вот достают, потому что им же надо было не просто пробурить, а еще и изучить.
1: А это осталось все? Какая-то коллекция?
2: Кернохранилище,
1: живое,
2: да? Все там же.
1: Классно. Прям
2: да, у них,
1: на месте бурили?
2: Ну, там огромное здание, там гигантское здание с этой буровой вышкой, с этими кернохранилищами, лабораториями, всем прочим.
1: Это поддерживается в нормальном состоянии или заброшено уже?
2: Больше степени заброшено, конечно. Да? Ну, то есть кернохранилище есть, туда какие-то там эти образцы, как я понимаю, разъехались по разным лабораториям, их изучают, там можно... Не знаю, насколько их, правда, сейчас прям изучают, потому что, насколько я слышал, результаты оказались достаточно однородные. Ну да, ну, конечно, там никто не бурит. Все, там, собственно, есть две причины, почему забросили. С одной стороны, это было очень тяжело, есть байки. Говорят, что услышали ад. Там страшные звуки оттуда, люди, значит, сходили с ума на Кольской сверхглубокой, бежали с этой вышки и все прочее. Ну и это было очень тяжело. Тут каждый решает, почему была заброшена Кольская сверхглубокая.
1: Не могу в это поверить.
2: Ну вот, есть даже записи. Я в интернете даже нашел записи звуков.
1: Ну, любую дыру.
2: Конечно, конечно.
1: Там будет гудеть.
2: Но это, соответственно, колонна несколько раз рушилась. Застревали. Это значит, надо бурить рядом. Это технологически, это фантастически сложный проект. Конечно, безусловно.
1: 10 километров труба, да?
2: Сложно, сцеплен друг с другом.
0: 10 километров тебе нужно передать вращательные усилия, которые режет камень.
1: Там крутит, а
0: при том, что делается тепло, и на всем этом какая жесткость на скручивание у этого металла? Там, когда делается тепло, ты можешь его здесь крутить, а там он не захочет крутиться. Ты просто его свернешь вот так вот, и все.
1: Ну, охлаждали, именно, наверное, какой-нибудь раствор.
2: Они все обсаживали, все это колоссальная работа.
0: Так, и мы примерно, к сожалению, мы узнали не так много, как хотели бы, да?
2: Почти ничего.
0: Удивительная история.
2: Удивительно, это правда. Я думаю, поэтому больше аналогов подобных проектов на Земле нет.
1: Я слышал, в Китае недавно закончили, около 10 километров сделали. Mm-hmm. И тоже остановились.
2: Да, да. Ну, потому что это...
1: Тоже, наверное, услышали звуки.
0: Испугались. Звуки Китая, жили, да. Какого-нибудь, да. Скажите, значит, вы так готовы сказать, что это примерно предел современных технологий, да?
2: Я думаю, если поставить перед собой задачу вложить безумный бюджет, можно было бы идти глубже. Потому что все-таки это давно было, коль сколько бурили, и технологии ушли очень далеко. И возможности однозначно есть. Угу. Вопрос, зачем?
1: Угу. А фантасты предлагали сделать такой землеройный, как это, снаряд, ну, без трубы, а просто индивидуальный, крота, автономный. Ну, крот, да. Никогда не рассматривали такие проекты. Так тут вот подземный.
0: А куда он вынимает то, что он...
2: Да, что, они, что он даст?
1: А куда крот вынимает? Он раздвигает вот, и идет дальше.
0: Ну, скальные породы раздвигаешь тогда. Да. Да.
2: И что?
1: Они сзади остаются, а он плывет туда. Нет, никак. Ядерный двигатель, плавишь их, они булькают и мимо тебя.
2: Бывает, а мы...
0: Ложь, ой, кстати, а геологам...
1: Подземная лодка. Не подводная лодка,
0: подземная лодка. Я прямо крамольную вещь хочу спросить. А геологам, наверное, хотелось бы сильный, ну, условно, ядерный взрыв устроить на глубине Кольской, чтобы прослушать землю.
2: Учитывая, что есть землетрясение, все равно сильнее землетрясение не получится.
0: А, да?
2: Да.
0: Ну, а землетрясение на такой же глубине или глубже?
2: И глубже.
0: И глубже. А конечно. Скажите тогда, давайте снова вернемся к устройству, значит, Земли. Угу. Есть мантия,
2: да,
0: которая занимает до 2000 километров до границы.
2: Побольше, да, там, даже больше. Этом, да.
0: И землетрясение в ней формируется.
2: Именно нет, того, они что... выше, они все конечно выше.
1: Землетрясение – это случайный сдвиг твердых частей, да?
2: Там скорее так, это землетрясение, это снятие напряжения. И в результате, да, землетрясения, да, происходит сдвиг.
0: То есть землетрясение там от этих тех самых 10 до условно каких-нибудь 50 километров.
2: И
0: да?
2: Глубже, нет, глубже там. Бывает глубже. До, вот, собственно, границы вот это вот там до 120, 150, 170 километров. Они вот в этой тектоносфере все происходят.
0: Вот это тектоносфера.
2: Да,
0: не землетрясение. А вся остальная мантия, это я глупо сказал, она с землетрясением отношения не имеет, она просто возит плиты.
2: А вот верхняя часть, верхней мантии могут, да, быть, потом астеносфера, потом остальная часть мантии, вот там уже нет.
0: Астеносфера возникла по какой причине? Почему кто-то беспокоился о том, чтобы там было, как вы выражаетесь, разуплотнение?
2: Ну, то есть, по идее, это как? Вот происходит конвекция. Огромная сила трения между происходит в какой-то момент, вот там, где конвекция поднимается, где-то она должна остановиться, где-то подъем вещества должен остановиться. И вот это вот, так и формировалась эта граница, там, где, собственно, происходит конвекция, заканчивается, а сверху у нас остается вот эта внешняя оболочка. И там вот из-за силы трения, из-за вот этой... И тут вопрос, курица, яйцо. Астеносфера появилась, потому что там сила трения, потому что плиты надо двигать. Или плиты начали двигаться, сформировали вот эту самую астеносферу. Uh-huh. То есть вот, вот эта причинно-следственная связь, но именно вот этот слой существует и необходим для того, чтобы снижать вот это трение и формировать вот это вот собственного движения плит.
0: Хорошо, если мы еще глубже идем, там что?
2: Ну, у нас там мантия, она сложно устроена, она тоже не одна. У нас есть верхняя мантия, нижняя мантия, там есть тоже
0: это
2: граница.
0: Мы уже прошли астеносферу.
2: Вот, и у нас, да, это мы прошли астеносферу, да, потом у нас граница верхней и нижней мантии, потом у нас граница ядро мантии.
1: Ядро совсем другое, но не похоже
2: абсолютно
1: на мантию.
2: Абсолютно
0: как
2: другое.
0: Интересно.
2: И что интересно, после этой границы, она называется граница Гутенберга, у нас идет жидкое ядро. Жидкое внешнее ядро. Это парадоксально, но вот на таких глубинах, на таких, при таких температурах, там есть жидкая оболочка.
1: А состав?
2: Состав там железо-никелевый.
1: То есть железное ядро, да?
2: Да, железное ядро. Там в внешнем ядре еще присутствует сера и кто-то еще, чуть-чуть. Mm. А во внутреннем ядре оно уже твердое, там этого уже нет.
0: Внутри жидкого твердое ядро.
2: Да.
1: Непонятно. Как же? В глубине-то выше температура, чем над ним, а да, там твердое, где
2: вот, считается,
1: где
2: что вот из-за этих минимальных примесей серы и всего, да, прочего, да, может существовать вот это жидкое ядро. Что оно жидкое, почти уверены, потому что, собственно, благодаря вот этим сейсмотомографии, благодаря волнам, которые идут
1: твердо. И жидкое.
2: Да, то есть у нас твердое, твердое, твердое, жидкое, еще внутри твердое.
1: Ух ты.
2: Потому что у нас волны, у нас есть продольные и поперечные волны. Да? То есть вот такие волны и такие. Пружинка и скакалка. А как мы знаем, соответственно, жидкости, они сжимаемы, чуть-чуть сжимаемые. Но у них нет кристаллической щетки, чтобы передавать поперечные волны. Да. И получается, что поперечные волны во внешнем ядре не распространяются. Но потом они опять появляются. А продольные волны, они проходят.
1: А, продольные идут вглубь.
2: Они проходят сквозь всю землю.
1: Натыкаются на твердое железное ядро, и там возникают и продольные, и
2: на границе, да, на границе у нас, на границе внешнего внутреннего ядра у нас появляются опять поперечные волны.
0: Не очень понятно, как вы можете узнать, что они там появились, если, чтобы им выйти оттуда этой волне, вам нужно снова пройти через жидкую часть, которая не пропускает поперечные.
2: Да, но вопрос, как волны генерируются. Это, собственно, сделал Лейман, по-моему, его. Да, прекрасный ученый в 1936 году увидел, это называется сейсмическую тень. Появляются заново поперечные волны во внутреннем ядре.
0: По наблюдениям, конечно, не изнутри.
2: Нет, сейсмоприемники снаружи.
0: Сейсмоприемники здесь.
2: Да.
1: А эти самые сейсмографы или сейсмоприемники, они только на континентах стоят? Или у вас есть на морском дне?
2: Есть и погружные на морском дне. Ну, конечно, в первую очередь, это буи, которые просто... Это буи, сейсмобуи. А есть погружные на шельфовых зонах тоже.
1: Что такое сейсмобуй? Он же плавает?
2: Да, он зафиксирован.
1: Так.
2: Вот, и он вот...
0: Жить, пожалуйста, а если шторм, он будет вам сообщать, что через ядро Земли прошли поперечные волны?
2: Нет, а он в первую очередь нужен для фиксации поверхностных волн, которые генерируют цунами. То есть когда у нас происходит землетрясение или извержение вулкана, ну, неважно, у нас есть сильная волна, она на контрастных средах у нас могут формироваться еще и поверхностные волны, лявые релея. Собственно, все разрушения, они очень медленные. Это если у нас одни волны вот такие, другие вот такие, там комбинировано. Там вот такие волны, либо вот такие волны. А они очень медленные, но они очень энергетичные. И, собственно, все разрушения, землетрясения от них.
0: Да?
2: Да. Но поскольку у нас всегда генерируются все волны, а самые быстрые, это у нас, соответственно, поперечные волны, они самые быстрые. Они в буи их фиксируют, потому что они распространяются во все стороны в среде. Они фиксируют и знают, что если мы вот у нас много буев, мы определили, где центр землетрясения находится, и эпицентр, и гипоцентр мы определили. Можно рассчитать, с какой скоростью до этой точки дойдет поверхностная волна, и можно рассчитать, с какой скоростью она дойдет, соответственно, до берега. И таким образом, чем больше будет вот этих буев, чем быстрее зафиксируется землетрясение, чем раньше это произойдет, тем больше будет времени тем, кто на берегу.
0: Хорошо. А и эти же буи, которые вроде бы для землетрясений, позволяют вам делать выводы о внутреннем
2: в комплексе,
0: об очень глубинном строении
1: Земли. А прямо на дно ставят? На
2: тоже ставят. На небольших глубинах ставят. Ну, на шельфе ставят.
1: А как их обслуживают? Там они сами...
2: А ему ничего не нужно. Он же там пьезоэлементы, которые при волне, они генерируют...
1: Ну, батарейка какая-то нужна, кабель там куда-то, нет?
2: Ну, конечно, нужно, что да, поэтому на неглубоких частях они и существуют.
1: А существует ли какая-то динамика на континентах? Вот говорят, что Байкал — это разлом земной коры.
2: Да.
1: А почему он произошел?
2: Вообще на Земле много всего происходит постоянно. И как я уже говорил, то, что я начал, Великий Африканский рифт, Сомалийский блок сейчас отделяется от Африки. Красное море растет. Аденский залив, который подходит к Красному морю с обратной стороны, тоже растут, там формируется новый океан.
1: И Байкал тоже?
2: Байкал менее активный, да. Там это тоже рифтовая структура, там тоже произошел сдвиг, там тоже...
0: Это рифт, именно сдвиг.
2: Это рифт, это рифтовое озеро, да. Но он не очень активный. Это такой вот посреди достаточно прочной структуры, вот произошел сдвиг, и вот он попытался сформироваться, он, в общем-то, там какая-то у него динамика есть, но не очень большая.
1: И Калифорния тоже там сдвиг, да, вот на
2: северной? В Калифорнии, да, все калифорнийский блок тоже отделяется.
1: Отламывается?
2: Да.
1: Ух ты!
2: Там прошел перескок оси какой-то.
0: Смотрите, вы такую картину Земли рисуете.
1: Живая Земля.
0: Абсолютно. Она уникальная. Я не знаю, на этот вопрос наверняка нельзя ответить, поскольку мы знаем Землю в единственном экземпляре. Но вы вообще ожидаете, какое-нибудь есть моделирование, что вот планета с каким-нибудь химическим составом может примерно вот так вот быть устроена внутри? Или это какая-то такая редкость, такая аномалия, которая, кстати говоря, заставит нас задуматься о том, не какой вклад это вносит в то обстоятельство, что мы тут завелись на этой планете?
1: Планет-то много открыли. 7500 планет за пределами Солнечной системы.
0: Да, но ты знаешь, извини, но геологов туда пошлет не скоро, чтобы узнать, и сейсмографы не скоро посадят, чтобы узнать, что у них с ядром.
1: Это точно.
2: Но состав у всех примерно одинаковый. Это один из способов изучить строение Земли. То есть мы можем...
0: Ну, в смысле, у скалистых планет, не у газовых гигантов, да, а да, у Земли на суперземель.
2: Да, к нам падают хондритовые метеориты, каменные метеориты с вкраплением и всем прочим. И их состав, соотношение их состава пропорционально составу...
0: В Солнечной системе, вы сейчас говорите.
2: Ну, в метеорит, который падают на Землю, все
0: хондритовые. Они в Солнечной системе, да.
2: Они хондритовые, и у них состав, соотношение химического состава такой же, как у Земли. Это один из способов, в котором мы можем что-то еще...
0: Это значит, что скальные планеты, каменные планеты хотели быть похожи на Землю, но только Земле удалось такое богатство реализовать.
2: Да, у нас... ну, как? Внутри Земли у нас происходит много процессов, да, но, в общем-то, все у Земли хорошее и положение, и соотношение. Но, в общем-то, я уверен, что есть много планет, в которых будет схожая геология. Который будет, да, активный, да, конечно. Активная геология... Тут я могу сейчас ошибиться, да, вот, да, но у нас менее, есть, да, спутники, на которых есть активная тектоника. То ли у Юпитера, то ли у Сатурна. У кого-то из них...
1: Ну, там
2: у кого-то...
1: ледяная кора. Она такая...
2: Ледяная, но внутри происходит тектоника, насколько я знаю.
0: Она есть... приливная, нет?
1: В основном приливная, да.
2: Вот нам
1: соседство с большой планетой, которая давит, деформирует свой спутник, оно... ну, кстати, у нас тоже Луна вносит определенный вклад в деформации земного шара.
2: Вносит.
0: Боже мой, Луна еще участвует.
1: А как же, она маленькая, тем не менее.
0: Но она не такая уж маленькая, она большая для спутника. Планета большая, такого размера.
1: Для,
0: да,
1: размера Земли она довольно крупная.
2: И она влияет больше, чем Солнце.
1: Наша... В два раза, да. Наша твердая поверхность ежедневно дважды опускается и поднимается примерно на полметра.
0: То есть то, что делают приливы в океане, делает и твердая поверхность по тому же самому механизму.
1: Да, ну примерно дышит Земля наша.
0: Мы еще про одно влияние, мы остановились прямо перед тем, чтобы его обсудить. Значит, вы сказали про два ядра. Можно, конечно, отдельно спрашивать, как это так, значит, жидкое снаружи, а твердое внутри, но... Не оттуда ли такая полезная вещь, как магнитное поле?
2: Оттуда. Как раз благодаря вот этой жидкой оболочке из-за гидродинамо, то есть из-за вихревых потоков, вихревых течений внутри металлической жидкости, да, то есть у нас все-таки она железоникелевая, там формируется... это, собственно, источник электромагнитного поля Земли, который нас защищает.
1: Магнитного поля. Магнитного.
0: Сейчас, смотрите. Значит, энергия магнитного, энергия, которая... Это энергия вращения Земли, что ли, грубо говоря, или нет?
1: Нет. Тепловая энергия.
0: Тепловая энергия.
1: Кипение.
0: Это кипение, и из-за кипения там все это гуляет.
1: Но если бы не вращалась Земля, это кипение было бы симметричным, и не было бы магнитного поля. Венера почти так же устроена, как Земля, но она почти не вращается. И нет магнитного поля.
0: Поэтому...
2: Но там еще, там, соответственно, вот этот механизм гидродинамо, который не очень хорошо изучено, вот, но оно, да, оно вот генерирует вот это вот самое
0: то
2: поле.
0: То есть нам нужно, я правильно понимаю, что для генерации магнитного поля нам нужно и жидкое ядро, и твердое внутри?
2: И вращение.
0: И вращение.
1: Твердого, я думаю, не обязательно.
0: Не обязательно. А жидкое обязательно. Токи в этой, да, жидкости рождают...
2: Вот это поле, да.
1: Электропроводник, он тащит за собой магнит... Как мы говорим в физике, оно вморожено. Магнитное поле вморожено в электропроводящую среду, в плазму, в металл, ну вот в железное ядро. И когда оно кипит, оно тащит за собой силовые вот эти вот линии магнитного поля. А вращение Земли еще складывает их, и это кипение каждый раз усиливает, ну, по
0: механизму динамо. Я правильно скажу, на Солнце?
1: То же самое
0: вот
1: на
0: там
1: Солнце,
0: кипение,
1: да,
0: прямо на поверхности, ну, там веселее, мощное, да, веселее, и там магнитные линии, да, тоже выходят на поверхность.
1: У Венеры нет вращения, да, у Марса нет жидкого металлического, да, ядра, а у Земли сложилось и то, и другое.
0: Ну, Григорий, тогда все-таки нельзя не спросить, насколько все это случайно. Насколько вам кажется, с точки зрения вашего опыта и знаний, вот такое устройство в Земле, насколько это типично и нетипично? С учетом и магнитного поля, ну, не знаю. Ну...
2: Много факторов сложилось, безусловно. И, конечно, элемент случайности, безусловно, был. И расположение. И важный размер, что Земля хорошего размера. Угу. Небольшая, не маленькая. Вот это важный размер, потому, да, что Марс меньше, и вот у него не получилось сохранить вот это.
0: Да? Не хватило чего? Вы же мне объяснили, что это не из вращения идет, а из внутреннего, из выделения тепла внутри.
1: Он маленький, остыл. Марс остыл.
0: Он буквально остыл, да? Да?
1: Ну, не до конца, не до конца. Вот этот самый уникальный сейсмограф, единственный, который там работал, он же не работает на Марсе, он показал, что там еще какая-то движуха, как ты говоришь, есть. По крайней мере, на Марсе есть такая провинция Форсида. На ней крупные вулканы. Вот вулкан Олимп, еще три чуть поменьше. Олимп там 26 километров, если от подножия считать. И вот под ним сейчас всплывает теплый вот этот плюм. То есть он может опять запустить эти уже, в общем, холодные вулканы, ну, примерно через 10 миллионов лет.
0: Ну, давай мы все-таки скажем, что это действительно данные по одному
2: сейсмографу. Точно зафиксировано, что на Марсе была тектоника. Она там была. То есть там точно были плиты, они точно двигались, там есть следы какой-то тектоники.
4: Были какие-то плиты тоже?
2: Ну, прям плиты, нельзя сказать, но какая-то тектоника точно была, там было движение, там были какие-то внутренние процессы в Земле.
0: А самая высокая гора в Солнечной системе, гора Олимпа, это из-за того, что на Марсе тяготение маленькое, но вы же нас учите, что гравитация все равно побеждает, и она должна была эту гору потихонечку редуцировать,
2: да,
0: разгладить.
2: Ну, там, собственно, есть какие-то еще возможности, связанные с тем же плюмом, который там еще всплывает, потому что самый крупный вулкан на Земле тоже связан с плюмами.
1: А какие у нас самые крупные?
2: Оно сейчас у нас самый крупный Yellowstone, именно вулкан. Это супервулкан. Он маленький по размерам супервулкан, но все-таки супервулкан.
1: Вот этот парк Yellowstone, это вулкан, да?
2: А там же все кричат, что если он извергнется, то вся жизнь на
1: Земле умрет. Он же не такой вот, не гора, нет?
2: Он такой, это широкая зона, да, и подъем.
1: Гавайи не крупнее, нет?
2: Нет, Гавайи не крупнее. Про Гавайи, кстати, это... Частая история, какая у нас, собственно, самая высокая гора, мы сегодня уже вспоминали Эверест.
1: Да? Мауна-Кеа, наверное.
2: Именно, да, именно Мауна-Кеа. Просто об этом мало кто знает.
1: Если океан сбросить с Земли, окажется, гавайский вулкан огромный.
2: Да.
0: А, потому что Эверест стоит все-таки на...
2: Коре.
0: Хочется сказать, на Земле, выражаясь научно, на суше, на коре.
2: Континентальной коре.
0: А Маунт-Кеа, она стоит
1: в океане. Она взвешена в воде.
0: Ну, она закрыта водой.
2: Конечно.
0: Это шутка. Да. Вот, но она стоит на океанском дне.
2: Да.
0: Да? Она по какой причине, ее гравитация по какой причине не разрушает?
2: А потому что это вулкан, он сейчас растет.
0: То есть там плюм. Выпирают. То есть там плюм, да?
2: Плюм его выпирает. Окей. Собственно, это по идее, когда, собственно, самый большой камень преткновения был всей тектоники.
0: Да.
2: Потому что в МГУ были... Прям до кулаков доходило в первой аудитории, потому что... Во второй. Потому что спорили. Был очень сильный фиксисты и мобилисты. Были такие два лагеря в геологии.
0: Это 70-е годы?
2: Это 90-е. 80-е или 90-е. В России, Советский Союз сильно дольше не... В консервативной части науки сильно дольше не принимали тектонику плит. Мои преподаватели учились еще как фиксисты. Их учили геосинклинальной тектонике плит.
1: Неожиданно.
2: Да, это мой научный руководитель не мог защищаться в МГУ, потому что в МГУ у него были тектоника плит, и ему сказали, ты у нас никогда не защитишься, ему пришлось в Питере защищаться.
1: Ретрограды какие, а?
2: А сейчас наоборот, сейчас в Питере возвращаются к фиксистским теориям и концепциям, а в Москве стало более...
0: Подождите, что значит возвращаются, когда вы объяснили, то есть система... Смотрите, есть система фактов, разумеется, есть неизвестности, но есть стройная достаточно система с некоторыми даже предсказательной силой, объяснениями некоторых целого ряда явлений.
2: Именно. Я тоже задаюсь этим вопросом, почему они к этому возвращаются. Сложно сказать. Я думаю, потому что там просто смысл в том, что, как вы правильно сказали, предсказание.
0: Да.
2: Тектоника плит первая позволяет что-то предсказать. Какой будет следующий суперконтинент условно? Это тоже предсказание, называется суперконтинент Пангея Ультима, ее называют. Считай, вот там 180 там, миллионов, или 160-180 миллионов лет будет следующий суперконтинент.
0: Через 180 миллионов лет все континенты соберутся.
2: Опять сойдутся.
0: Да, очень хорошо. Да, но хорошо, а чего ждать 180 миллионов? Лазером померили, насколько мы от Америки удаляемся.
2: Да, да.
0: Ну а что тут фиксисты-то? Они им говорят, смотри, фиксисты, вот лазер, вот 30 сантиметров.
1: Не лазер, не лазер.
2: Ну, я никак не могу это прокомментировать. Да. Я тоже задаюсь тем же вопросом, как при современных и при спутниках, что мы можем померить, как одно окно МГУ движется относительно другого окна ежегодно. Мы даже, ну, то есть, почему...
1: Если люди... один факультет относительно другого...
2: Так, двигается. Мы можем померить. Да? Можно, там была работа.
1: Вот почему химфак от физфака постоянно...
2: Грабки увеличиваются.
1: Да, дальше. Понятно.
2: Ну, в общем, были прям бои были, потому что самый ключевой камень преткновения был, потому что есть плюмы. Потому что тектоник плит говорит, что вся активность на границах. И вот, по идее, все вулканы, все землетрясения, все должно быть на границах.
1: Это же видно. Есть такие карты землетрясений, прям видно, что по контуру материков именно. Все это происходит.
2: 99%.
1: С чем
2: сходит? 1% остается.
1: Да.
2: 1%, который находится внутри плит.
1: Угу.
2: И все такие, ну, это не противоречит нашей концепции, мы ее просто не... И вот... Ну, все равно говорили, нет, вот это неправильно, потому что это неправильно, потому что вот плюмы, потому что, кстати, вот эти внутриплитные магматизм, и тектоника, и землетрясения, как вы их объясните?
1: Вообще это опасно. Геологи, которые не на кулаках, а они с молотками геологическими, спорят относительно
0: геологический молоток заострен, с одной стороны, кроме всего прочего. Слушайте, еще, чтобы просто вот лучше понимать, вот это вот вы так скорее, вы говорите уклончиво, и что Земля, в общем, много таких планет может быть, как Земля, и что кое-чего сложилось.
2: Да.
0: Вот мы недообсудили баланс континентов и океана на Земле. Могла бы быть Земля, где наоборот было бы соотношение, или там бы было бы нам не так здорово жить, например, или это все равно, или это случайность, или это что, чем определяется процентная доля континентальной коры? Химическим составом?
1: А планета-океан могла бы быть?
0: Вот, это аналогичный вопрос. Или могла быть планета с почти без океана? Вот, почти без океана, там плитам некуда было бы двигаться. Вы такое себе могли представить?
2: С этого начиналось. Сначала у нас, когда формировалась континентальная кора, она была очень тоненькая. Она очень легко рвалась, она легко разрушалась. Там было, она прям растрескивалась вся. И вот эти мелкие подвижки были, их было очень много. И постепенно из-за кучи-кучи движений, постепенных разрушений, наращивания, сталкивания, у нас в какой-то момент сложилось, что начали формироваться океаническая кора. То есть как вообще формировалась Земля? У нас же налипали планете Земля, да? Они все сталкивались, слипались.
1: Вот кусочки, маленькие,
2: да, такие маленькие
1: планетки, да?
2: Да, маленькие планетки, маленькие фрагменты там, и пыли, и все прочее, все, да. Что было, оно закручивалось, и у нас происходила дифференциация. И сначала у нас...
0: Дифференциация значит легкий вверх, тяжелый вниз.
2: Да, именно, поэтому у нас ядро тяжелое в центре, да. Самое легкое снаружи.
0: Да.
2: И в какой-то момент, еще до того, как эта дифференциация произошла, у нас состав был другой. Вот это внешний, снаружи у нас был состав, более кремнистый, его было больше, больше было силикатов, а больше было у нас там и кислорода, и других металлов, у нас формировалась континентальная кора на этом этапе. Кстати, дифференциация, у нас химический состав поменялся. И в какой-то момент начинает формироваться уже океаническая кора. Она, это тоже силикатная, но у нее доля калия, доля натрия сильно ниже. Вот, то есть там его почти нету, да, то есть у нас это базальты, это габра, это амантия, у нас вообще там практически нету, у нас там соотношение кремнезема сильно ниже. Вот, и получается, что в какой-то момент у нас начинает формироваться океаническая кора, более плотная, у нее выше плотность у базальтов, а вот эта континентальная кора, она уже не может формироваться в том виде, в котором она формировалась на начальных этапах.
1: Вот. Если меня когда-нибудь занесет на геофак, я увижу вот столкновение мобилистов с фиксистами, то я займу лагерь, как вы думаете, какой? Фиксистов. Несмотря на все ваши аргументы. Знаете почему? Сегодня земной шар несимметричен. У него две половинки. Одна океанская, Тихий океан, другая континентальная. Вы говорите, что это дело случая, что все это подвижно. Но я смотрю на Луну. Она тоже асимметрична. У нее две совершенно не схожих стороны. Та, что смотрит на Землю, видимое полушарие Луны, оно все в этих лавовых морях. Ну, вот моря лунные, да? А на обратной стороне Луны ни одного. Но это же было и будет навсегда. Там нет никакой подвижки же, она замерзла. Я смотрю на Марс. Там одно полушарие когда-то было океаном, но он сейчас высох, улетел. Но оно океанское. Второе южное полушарие, континентальное. И это было и будет навсегда. Вывод чисто такой вот логический, что и на Земле всегда будет одна половинка земного шара, это океан, тихий, не тихий, называйте как хотите, но океан, а во второй половине будет преимущественно континент. Это чистый фиксизм.
2: Только они смещаются, эти зоны.
0: Нет, фиксисты говорят, что ничего не двигается.
2: Они говорят, что приобретают вертикальное движение над горизонтальным.
1: Вот и я так говорю.
2: Но только дело в том, что если мы изучим геологию, и мы смотрим на отложения, какой песок, какие известняки, есть они или нету, потому что все осадочные породы – это индикатор условий, в первую очередь климата. И условно есть у нас пестроцветные, есть сероцветные. Сероцветные у нас всякие образуются на полюсах, там холодно, там нет активной жизни, там нет активного процесса окисления, пестроцветные наоборот. И таким образом, если мы датируем, в какой момент времени образовались пестроцветы и сероцветы, ну, это один из признаков.
1: По слоям?
2: Да, по слоям. Мы вот видим слой, мы видим, что он пестроцветный. Мы определили, что это было 100 миллионов лет назад. Мы понимаем, что 100 миллионов лет назад эта точка, где мы отобрали этот образец, находилась в теплом климате.
1: Антарктида тоже когда-то была в темном.
2: Ну, конечно, была.
1: А вы ее сверлили когда? Вообще там работы геологические глубокие или так, по поверхности?
2: В основном по поверхности. Какие-то прям глубоких я не слышал.
1: А почему? Интересно было бы.
2: Тяжело.
1: А там же это озеро Восток, которое на 3 километра уже просверлили.
2: Да, да.
1: Ну, правда, лед только просверлили. Вам-то интересный камень, конечно, сверлить.
2: Хотя, между прочим, Антарктида очень интересна, потому что сам, если брать среднюю высоту континентов, Антарктида самый высокий континент.
1: Над чем высоко?
2: Если над уровнем моря. Если брать среднюю высоту по мере
1: среднего... А поверхность льда вы имеете?
2: Нет, именно если снять лед, да? Вот именно поверхность...
0: Да,
2: это быть. Средняя высота Антарктиды самая высокая. Это достаточно высокий континент.
1: Если снять лед, она еще подрастет.
0: Она еще подрастет, ее же выпрет, да, потому что... Да. Ледник, как известно, вот у нас тут в наших средних широтах прижимал довольно сильно.
2: Да.
0: Ледник давил, и потом...
1: Скандинавию, да? Ну, а сейчас она выпрямляется.
2: Она сейчас вздымается,
0: да. Да.
2: Каждый год она немножко вздымается.
1: Ух ты.
0: Отходит от пережитого ужаса.
2: От последнего оледенения.
0: Значит, Антарктида интересна, потому что под ней что? Понимаете, его все видят, что там лед, ее мало кто воспринимает как, ну, так, из простых людей, как предмет для геологии, тем более тектоники плит.
1: А подо льдом там реки текут, озера.
0: Это отдельная плита.
2: Это отдельный континент, да, это отдельная плита. Она сейчас стабильна, она сейчас стоит на месте и почти не двигается, да. Это правда. Но она была, они все двигались, они все перемещались, все когда-то были на полюсах, все когда-то были на экваторе. И это доказывается геологически.
1: Та же история на Марсе. Сегодня мы видим в районе экватора марсианского две области, которые явно когда-то были полярными. То есть Марс перевернулся вот так вот.
0: Но не он перевернулся, не ось,
1: а не ось. Нет, вращение. А сама планета на оси.
0: Перетекла. Пропутешествовала.
1: Повернулась, да? Ну, у нее эта самая Форсида, вот где вулканы, выперла, и за счет центробежной силы сместилась и перетащила всю планету в область экватора. Ну, потому что там избыток массы, момент инерции стал большой. Планета перевернулась. Марсу не повезло. А может, повезло, я не знаю. У нее нет массивных спутников, как у нас Луна. Луна довольно хорошо удерживает Землю от своим вращением.
0: Стабилизирует земную ось.
1: Стабилизирует вращение и тело. И тело Земли на оси ее вращения. А Марс может крутиться. Такой эффект, его называют эффект Джанибекова. И когда-то он вводил в заблуждение вообще людей, как это... В невесомости гайку крутнешь, она раз переворачивается. Да. Раз, помнишь такое?
0: Да.
1: Вот. А на самом деле ничего не переворачивается. Ось вращения-то остается одно и то же. Тело на оси может крутиться. Вот как устроена планета.
0: А кроме споров фиксистов и мобилистов, ну, которым вы несколько удивили, вы, правда, нашли оппонента. Вот. Что является главной загадкой устройства Земли на сейчас, если такую можно сформулировать?
2: Ну, наверное, самый большой вопрос, который требует объяснения, это, собственно, то, к чему ключевой камень преткновения фиксистов и мобилистов — это плюмы. Вот это самый 1% внутриплитной тектоники. Который вносит очень большое влияние во все. Потому что есть эти точки, а спаривать их бессмысленно. Их, собственно, так и назвали горячая точка. То есть есть место на Земле, где точечно высокие температуры из-за извержения вулканов, и там лава абсолютно другого состава, почему вот вообще парадоксально и все прочее.
1: А в чем проблема? Что не объяснить?
2: Не понимают, откуда они берутся.
1: Ну, мы кипятим воду или там кашу манную, и видим, что эти потоки в одном месте, в другом месте всплывают.
0: Ну, случайно пробило здесь. Невозможно объяснить, почему пробило здесь. Нужно объяснить, почему вообще пробило, да?
2: И почему именно здесь тоже этот вопрос стоит. И его даже есть гипотезы, которые это объясняют. Есть такие, они развиваются, собственно, поэтому сейчас правильно сказать. Ну и, собственно, все мобилисты говорят, вот, смотрите, есть концепция плюмов. Она не противоречит, она дополняет нашу тектонику плит. Поэтому полное название нынешней парадигмы — это теория тектоники литосферных плит и концепция плюмов. Вот. Это такое полное название, когда они друг друга дополняют, работают вместе. И есть такие смелые предположения, что в зонах субдукции, там, где одна плита погружается под другую, вот эта плита океаническая, которая погружается, она может доходить до очень больших глубин, субдуцировать, и полностью не расплавляться, не перерабатываться. Это до таких глубин, что она может дойти до границы ядра мантии.
1: Ого!
2: То есть она может...
1: Температура же огромная уже.
2: Вот. Да? И она... При этом они могут... Эти слэбы, это называется слэбы, они в какой-то момент отрываются и погружаются. Они могут дойти до границы ядра мантии. и там формируют слой D26-3H. Это такая вот зона, это не слой, это такой слой на границе жидкого внешнего ядра и нижней мантии. И вот именно этот слой формирует вот эти восходящие тепловые потоки. Потому что если посмотреть, спроецировать, где были последние зоны субдукции при формировании последнего суперконтинента и где находятся нынешние плюмы, а это время, вот если посмотреть это отрезок времени, это примерно то время, которое понадобилось слэб, чтобы погрузиться до границы, там переработать и плюмов подняться наверх.
1: Примерно вот. 500 миллионов лет?
2: 200. Ну, 180. Так 180, быстро. 200, да. 200, там, 20, 80 от зоны. И они как раз находятся в оппозиции друг к другу, эти полюса. И вот кажется, как будто бы это может быть все связано.
0: Плюм такая мощная штука, что для его объяснения требуется что-то глубинное. Его нельзя объяснить какими-то более
2: поверхностными. Скорее всего, есть мелкие приповерхностные плюмы, которые не на больших глубинах. Есть горячие точки. К счастью, часто плюмы и горячие точки разделяют по масштабам. Горячая точка что-то локальное, что-то небольшое, плюмы что-то масштабное.
0: А плюм это уже плюм.
2: Да, плюм это вот иногда плюм может быть такой плюмовая зона, где может быть много горячих точек, например.
1: У меня крутится на языке вопрос, я просто боюсь его задать, относительно происхождения нефти. Есть разногласия у геологов, в чем причина формирования нефти под грунтом, так сказать? Это работа микроорганизмов или это работа неживой природы?
2: Конечно же, есть две концепции. Собственно, органическая и неорганическая. Конечно.
1: На все у нас две концепции. Да.
2: Органическая, неорганическая и комбинированная.
1: А еще и комбинированная.
2: Да, люди, которые считают, что это и другое возможно. Вот, да, одно, это считается, что в результате дегазации Земли, из-за того, что у нас на Земле много есть у нас есть и углерод, и водород, и все эти, и кислород, и все они вместе могут, неорганическая концепция, что да, они могут, нефть может формироваться, и большая часть нефти формируется именно внутри планеты, потому что там есть высокие температуры, и все вот и из магмы, и из мантии все идут.
1: То есть, когда говорят, что вот-вот она закончится, имеют в виду ту нефть, которая там 2-3 километра, вот, где мы можем ее добывать. А может быть, ее там еще видимо-невидимо, да?
2: Ну, и не только на 2-3 километра добывать, на огромную глубину.
1: На каких?
2: Ну, собственно, самые глубокие скважины там бывают и 5 километров, может быть. Больше. А еще и под водой добывают. Но это просто тяжело технически очень. И как бы пока это не имеет смысла, потому что есть более легко доступные.
0: Нет, а вот если так, вот эта гипотеза верна, то есть место, куда достаточно проткнуть, пусть очень глубоко, но потом хоть упейся этой нефтью или что?
2: Ну, концептуально, как бы да, наверное, но нефть же она как-то. Смысл с нефтью в том, что она формируется, если мы берем все-таки классическую органическую модель формирования нефти, которая все-таки преобладает, большинство все-таки ее придерживается абсолютно. Она формируется из органического вещества, которое это древние организмы, папоротники, водоросли и, ну, в основном растительное, ну, там немножко, вообще там из гумуса, сапропелевого вещества, неважно, разное органическое вещество.
1: А их в глубине нет. Не как должно. Это? Ну, на каких глубинах? Там больше 10 километров, наверное, не должно.
2: Осадочный чехол у нас бывает очень мощный.
1: Да?
2: Ну, у нас, соответственно, как? Они вот погибли, они осадились. Постепенно все это погружается все глубже, глубже и глубже, глубже. У нас сверху накапливается все больше осадка. Эта территория может погружаться, погружаться, погружаться. Доходит до состояния определенных необходимых температур и давления. Да, то, что называется нефтяное окно и газовое окно. Вот есть определенное соотношение, нам нужно связать температура, органическое вещество и время. Три фактора необходимы для формирования нефти.
1: Ну, минутку. На глубине примерно 3,5 километра температура выше, чем точка кипения воды. Ну, там где-то 110-120 градусов. Там микробы не могут жить?
2: А, в основном нефть формируется раньше.
1: Выше.
2: Ну, она, да, там разные окна. Ага. И в разных окнах, при разных глубинах у нас есть более горячую зону на Земле, есть более холодная зона. И у нас есть, собственно, нефть и материнские породы. Они, нефть, это породы, которые богаты этим органическим веществом, которые оказались в нужных условиях, и из них формируется нефть. Нефть из них мигрирует вверх, да, то есть она поднимается вверх.
1: О, я только сейчас понял, что нефть должна быть только на континентах, там, где когда-то росли растения, откладывались их...
2: Водоросли в океанах.
1: Ах, водоросли.
0: В океанах тоже полно растений. Тоже.
2: Даже тоже больше. Да. Даже да. Больше,
0: потому что океан огромный и многослойный.
2: На шельфах. Да.
1: А тогда она по составу должна быть разная.
2: Именно. Она различается. Она и это, вот, собственно, различает разное органическое вещество. Из разного получается. Из одних уголь и газ, из других нефть и газ. Они там немножко перемешиваются. Это вот разное органическое вещество дает разные органические...
1: Великая наука геология. Теперь я понимаю, как интересно смотреть вниз. Как говорят, не смотрите наверх. Нет, я уверен, что надо смотреть наверх. Но и вниз тоже надо вниз смотреть.
0: Тоже надо смотреть.
1: Да. И нужны приборы, которые смотрят вниз как можно глубже и точнее. А, насколько легче астрономией заниматься. Я могу на миллиарды световых лет глянуть и увидеть прошлое, например. А геолог глубже, чем на 2 сантиметра, вообще ничего не видит. Ему бурить надо, простукивать землю, ждать, когда оттуда появится какое-то вещество вулканическое. Тяжелое.
0: Ты сейсмограф не можешь поставить?
1: Я
0: на планету туда? Туда. Ну, не можешь.
1: Нет, пока, на Марсе и на Вене. На Луне уже 4 сейсмографа работают. Мы поэтому знаем, что Луна не пустая. Незнайка был неправ. Луна полная. Вот. А про Марс тоже кое-что знаю. Но вообще, слушайте, это, конечно, загадочная планета Земля.
0: Уникальная история, потрясающая структура и динамика, и ничто не стоит на месте. И, может быть, мы в какой-то мере продукт вот этой вот динамики. Я уж не говорю про магнитное поле, даже про все остальное. Про движение плит, про формирование коры.
1: Атмосфера зависит от того, как живет твердая
0: поверхность.
1: Конечно,
0: что там выбрасывается и так далее.
2: А вымирание, это же вообще крупнейшее вымирание в истории Земли.
1: Это метеорит, это мы знаем, это метеорит.
2: Нет, до метеорита. Как? Динозавры не крупнейшее вымирание.
0: Да, да.
2: Перед динозаврами.
0: Пермское,
2: например. Был другой, там была Сибирь.
1: Да,
2: Сибирь. Что, конечно, сибирский трап.
0: Да, трап.
2: Просто это вообще невозможно представить.
1: Трапы это что так?
2: Это когда, вот,
1: нет?
2: Когда плюм настолько огромный, да. Настолько безумное извержение вулкана, просто фантастически. Все плато Патарана, это все лава. Это все, да. Это вот там вот километры, это все сплошная лава.
1: Ну, динозавры не в Сибири жили?
2: Они
1: это
2: позже
0: были до динозавров.
2: Это вот после этого вымирания, когда погибло 70% всей жизни на Земле, точнее, там считается, что до 90% на суше самые такие, и до 70% в океанах.
1: А почему в океанах-то узнали, что там в Сибири лава
2: потому
1: течет?
2: Потому что так много было пепла, который обволок всю Землю, температура на всей Земле упала, атмосфера поменяла свой состав, и вообще все похолодало.
1: Ядерная зима, понятно.
2: Ядерная зима, да. То есть эффект от того, что в Сибири, ну, всю Сибирь, сибирские трапы проходят, это невозможно, это миллиарды
1: кубометров. Это восточная Сибирь, да?
2: Это вот, да, это западная.
1: Западная Сибирь.
2: Да? Центр считается, это Норильск. Да. Собственно, где у нас все полезные ископаемые, безумные металлы и так далее. Это вот, собственно, вот это вот центр безумных сибирских трап.
0: Так, мы поняли, что плюмы – это наше все. И мы еще раз поняли, как важно для того, чтобы понимать, почему нам тут живется вот именно так, ну, условно, хорошо на поверхности Земли. Как важно, что там внутри, что обеспечивает нашу жизнь здесь.
2: Безусловно. И по щелчку...
1: Спасибо.
2: Все меняется.
1: Спасибо. Мы подъезжаем к очередной станции.
0: И сойдем на твердую землю.
1: Сойдем. Спасибо.
2: Спасибо вам большое.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, приветствую, Виталий, лаборатория ночных видео. По средам и субботам, как всегда, мы с вами встречаемся с некоторыми сегодня даже уже второй раз, но наши регулярные стримы под названием «Постскриптум. Вещь» особенная, отдельная, для меня любимая, и, конечно же, она никогда не обходится без второго ведущего, а сегодня это, как всегда, Александр Соколов. Саша, привет.
2: Да, привет, Виталий, здравствуйте, друзья. Сегодня суббота, и сегодня у нас постскриптум, а это значит, что у нас в гостях докладчик форума «Ученые против мифов», который будет отвечать на ваши вопросы, которые вы не успели задать после его выступления на форуме, которые написали в комментариях к видео с докладом и которые вы, конечно, будете задавать уже сегодня. И сегодня наш гость – это наш дорогой Дмитрий Соболев, автор и ведущий канала «Упоротый палеонтолог». Дима, привет!
3: Привет! Да, не знаю, даже будет ли видно мою руку, но здравия желаю.
1: Видно, видно.
2: А на форуме Дима выступал с докладом «Гигантская ящерица в перьях. Знаем ли мы, как выглядели динозавры?» И было много комментариев к видео с докладом, поэтому мы начнем с этих вопросов, которые были в комментариях. Но сначала мы традиционно сделаем несколько коротких объявлений. Начинает их, как обычно, Виталик.
1: Коротких и очень важных. И спасибо, что вы смотрите данный конкретный стрим. И еще большее спасибо, если вы смотрите этот стрим повторно уже в виде обычного видео и ставите ему лайк и пишите комментарий, чтобы оно каким-то образом поднималось в рейтингах YouTube, ну и вообще полезно для канала любая активность. Так что, если вам что-то не нравится, напишите гневный комментарий, а лучше 3 гневных комментария. Ну и не забудьте просто банально поставить лайк, это всегда очень полезно. Подписка на канал означает, что вы сможете получать уведомления, если нажали на колокольчик, выбрали пункт меню «Все» и не пропустите ни одно наше видео, которое появится в ближайшее время на наших каналах. Об этом, кстати говоря, Александр также расскажет. Ну и подобный стрим вы тоже ни за что не пропустите. Поддержать нас можно, естественно, традиционными способами. Существует суперчат и ссылка, которую можно использовать для того, чтобы данный конкретный стрим поддержать. Вопросы вы туда присылаете, мы зачитываем в самую первую очередь. Всем хорошо. И, соответственно, у вас имеется возможность поддержать нас на Патреоне или при помощи спонсирования канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Собственно, без этого наши каналы бы, наверное, не существовали. Спасибо.
2: Да, а я, друзья, хочу напомнить, что в конце наших стримов мы просим нашего гостя выбрать авторов лучших вопросов. Они получают в качестве подарков футболки форума «Ученые против мифов». Например, антрополог Елена Сударикова.

0: а все остальные...
1: Это очень хорошая штука. Совместить свою так минимально работающую внутреннюю печку и термоизоляцию, чтобы расширить, так сказать, ареал возможных мест, где ты можешь расселиться. Вот. Насчет рукокрыльев, вот тут, если честно, даже не знаю, зачастую рукокрылья это то, что рисуется, ну, скажем так, по большей части именно авторами палеоарта, то есть художниками. Не всегда это является чем-то таким валидным в рамках того, что, а, ну да, ну, например, там велоцираптора нашли, да, у него там нашли это самое рукокрыло. Это больше такая, в некотором смысле, экстраполяция. Но да, в принципе, если мы говорим, например, там про тех же орнитомимов, насколько я помню, я могу путаться, но насколько я помню, у них аналоги этих самых рукокрыльев находили. Но когда рисуют эти самые рукокрылья, неважно от того же, там терезинозавр какой-нибудь будет огромный, там раптор какой-нибудь будет, у тираннозавров даже иногда рисуют, хотя это, конечно же, неправильно, потому что это абсолютно лысое существо должно быть, по идее, по крайней мере, взрослым будучи. Но когда эти самые рукокрылья рисуют, очень часто изображают перья, как будто бы имеется в виду животное, которое летает. Из-за этого как бы возникает иногда проблемка с восприятием таких рукокрыльев, как вот, собственно, выразился автор вопроса. Потому что если у тебя маховые развитые перья, то... но ты при этом видно, что существо наземное, то каким образом это у тебя вообще вот в том виде сохранилось? И вот в принципе... чтобы, скажем так, представить себе настоящее, так сказать, настоящую переднюю конечность динозавра, точнее, целурозавра именно. Не все динозавры имели вот те самые рукокрылья, только некоторые представители группы целурозавров, то есть это пернатая группа динозавров. Посмотрите на передние конечности современного страуса. Это очень давно, там десятки миллионов лет уже нелетающая группа птиц, а перья у них, соответственно, не имеют никаких там аэродинамических поверхностей, они у них такие все из себя распушенные. Для чего эти рукокрылья, что называется, используются? Ну, у страусов на самом деле много для чего. Они отчасти для каких-то таких аэродинамических маневров на бегу, но это все мелочи как бы. Главное, это всякие танцы, это всякие устрашения, это, например, способ для того, чтобы укрывать яйца, насиживать эти яйца. Так что эти самые рукокрылья можно применить много для чего. Вообще, в принципе, изначально, когда я вот с этой всей темой встретился, когда уже начали, соответственно, большинство целурозавров рисовать вот с такими вот как бы лапками пернатыми, было предположение, что вообще столкнулся с таким предположением, что, мол, изначально-то перья были нужны как для теплоизоляции, потом, возможно, какая-то группа целурозавров эти самые перья начала на передних конечностях увеличивать для того, чтобы использовать их для элементов демонстративного поведения, то есть для каких-то брачных танцев или, например, для танцев, там, не знаю, для защиты территории там, и так далее и тому подобное. То есть это, или, например, для того, чтобы показаться более крупным, чем ты есть на самом деле. И вот как-то где-то потом оказалось, эти перья можно применить уже для того, чтобы, например, замедлять свое падение с дерева и так далее. Вот. Но про рукокрылья на самом деле больше ничего сказать и нельзя. Вот если честно скажу, вот для чего они были нужны, вот, например, для рапторов тех же самых, предполагается, что наличие оперения на передних конечностях, причем довольно массивного оперения, опять же, не такого аэродинамического, как предполагается, например, для современных птиц, оно было нужно им, как опять же, предполагается, для того, чтобы делать всякие очень хитрые повороты, то есть на бегу. Пользоваться аэродинамикой для того, чтобы на бегу резко поворачиваться, потому что, в принципе, большинство целей велоцирапторов всяких и остальных дромеозавров – это довольно маленькая верткая добыча, это какие-то средненькие по размеру млекопитающие, которые меньше кошки, которые могут резко изменить свое направление движения. И это очень большое количество всяких маленьких динозавров, которые тоже будут куда более маневрены, чем какой-нибудь там 50-килограммовый диеноних. Как бы, и чтобы это компенсировать, мол, смотрите, вот эти вот самые перышки на передних конечностях, это такая вот аэродинамическая поверхность, которая досталась рапторам от общего с птицами предка, но вот вместо того, чтобы как птицы развивать из нее, соответственно,

0: крыло, они используют ее там для демонстрации всего остального и плюс в охоте. Вот. То есть для чего рукокрылья нужны, вот я все варианты, соответственно, представил. Вот. Так что это не спекуляция, это реально было, но не повально у всех, только в группе целурозавров и только у тех, кто к птицам достаточно сильно близок. То есть это орнитомимозавры, это овирапторы, это, собственно, сами рапторы, дромеозавриды, траодонтиды и энэнциорнисы, это зубастые птицы. Вот, так что если вы видите какого-нибудь компсогнатика с рукокрыльями, как бы можете сразу жалобу на этот палеоарт писать куда надо. Не знаю, в Роскомнадзор пишите. Вот.
1: Спасибо. У нас, на самом деле, уже примерно 30 вопросов накопилось, так что чуть-чуть компактнее, Дим, хорошо?
0: Ладно.
1: Тимур Воронков, и спасибо ему за поддержку, спрашивает, а птицы специально не стали происходить от птицетазовых динозавров, чтобы всех запутать?
0: Ну, классификация эта вот такая классическая с ящеротазовыми птицетазовыми, она была очень давненько так сделана. Вот, и зачастую она формировалась-то, ну как, ну похоже вроде как на птичек, там лобковая кость седалищная, там под определенным углом похоже на птичек, пусть будут птицетазовые. А то, что там некоторые представители птицетазовых потом как бы по строению таза похожи внешне на ящеротазовых, а у ящеротазовых наоборот, там в группе, соответственно, манерапторов появляется, соответственно, птичий таз. Ну, это мы узнали несколько позже, вот, но классификация осталась. На самом деле, с таксонами, которые, в принципе, были выделены давно и пережили, так сказать, не знаю, проверку временем, скажем так, классификации, которые пережили проверку временем, ну, зачастую такими вот названиями очень, ну, часто блещут, потому что, ну, буквально можно вспомнить там вторичнороты и первичнороты. Это классическая такая штука, вот. То есть первичнороты, да, вторичнороты. Как бы, вроде как кажется, что вторичнороты должны быть более такой прогрессивной группой, как бы, ну, типа мы же туда же относимся, там все хордовые, позвоночные, и, мол, мы должны как-то происходить там от примитивных первичноротов. А оказывается, что нет, вторичноротость первична по отношению к первичноротости. И это как бы может современного человека, который только начинает въезжать, запутать. Но термин прижился, и как бы все как запомнили, так и запомнили. Особенно, опять же, говорю, что учитывая, что это, эти таксоны, которые были разделены и выделены очень давно, когда, ну, многих вещей, скажем так, еще не знали детально так, как бы хотелось. Что живем с тем, что есть. Тем более, в принципе, есть еще дополнительная классификация динозавров, о которой я говорить не буду, потому что слишком сложно для того, чтобы на пальцах показать. Но как бы живите с ящеротазовыми динозаврами, от которых произошли птицы. Это нормально. Традиция.
1: Спасибо. Саша?
2: Так, вопрос задает Илья Владимирович. А если нашли всего одну кость динозавра, то как получают информацию о его внешнем виде? Или она просто идет как неизвестная кость? Имеется в виду неизвестный ранее динозавр.
0: Ну, на самом деле, чаще всего такая одиночная кость может оказаться где-нибудь в загашнике музея на складе, и про нее вспомнят только лет через 50, когда найдут что-то похожее, но только более целое. А вообще, в принципе, есть некоторые, скажем так, кости, например, там опять же те же самые позвонки, которые, если, например, целиком более-менее сохранятся, то по ним более-менее можно примерно представить таксономическую принадлежность животного. То есть, да, там какие-то там род, вид, естественно, не опишешь, да, хотя, в принципе, иногда и вид пытаются описать, если, например, реально там какой-нибудь позвонок сохранился, и он относительно хорошо сохранился, и ни одна из особенностей этого позвонка морфологических как бы никогда не встречалась до этого. В принципе, могут новый вид описать, там, с тем же таносом, который я в пример приводил, так же и случилось. Но чаще всего, как бы, просто описывается, что, ну, там вот, например, какой-то вот этот позвоночек очень сильно напоминает, скажем так, какого-нибудь гадрозавра, да, вот типичный такой гадрозавровый позвонок, и просто пометочку ставит, что типа, ага, ну, в этой местности обитали гадрозавры. Вот. Это вот максимум той информации, которую можно вычленить из одиночной кости, и то не из каждой. Потому что, например, иногда по ребру, по отдельному, там, или по каким-то гастралиям каким-нибудь, то есть это брюшные ребра, по ним ни нового вида, ни принадлежность этих ребер к какому-либо вообще, какой-либо вообще группе описать невозможно. Так что с одиночной костью чаще всего поступают очень осторожно и никаких там далеко идущих последствий не проводят. Опять же, вот максимум это то, что там, например, есть какая-нибудь территория, да, и вот ни разу там не находили целых скелетов гадрозавров, да. Ну вот нашли позвонок, который точно принадлежит гадрозавру. Такие, а, ну да, не, ну это круто, оказывается, на этом континенте все-таки гадрозавры жили. Ну что ж, целых скелетов не имеем, но хотя бы имеем представление, что все не так, как мы думали раньше. Все. А пример с Сэм-Таносом, которого по позвоночку одному описали, это, ну, редкость. Редкость.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос задает Виталий Иванов. Как объяснить гигантские окаменелости следов человека, чуть ли не по метру и более размером?
0: Никак. Для начала их нужно показать. А потом уже по ним можно и судить, как бы это было бы довольно интересно посмотреть. К сожалению, их никто не видел.
1: Я в интернетах видел.
0: Да, я тоже видел, это же рофл-то еще с концов 90-х идет, когда чуваки там фотошопили. Вот. Ну там, конечно, видно, что это фотошоп, но тем не менее, рафляночка зашла слишком далеко. Но опять же, нет, это круто, если найдут, покажут, как бы, но пока что никто ничего этого не видел и не описал, потому что если такую хрень точно кто-то найдет, то он молчать не будет. Тут сразу по всем журналам. Тут вон в одном ядре куски хроматина нашли, которые, может, даже и не куски хроматина, это вообще не ядро. Так вой на весь интернет, что, о, смотрите-ка, ДНК динозавра нашли. А тут вообще человек. Специалист, который будет иметь такие кости, он вообще первое, что подумает, это хайпануть. Так что, если найдут, несите.
2: Одна из самых громких историй с гигантскими скелетами, там, правда, не следы были, а скелет гигантский, который публиковали в прессе, там, найден в Индии огромный скелет человека. Там в итоге нашли даже художника, который эту фотожабу сделал, причем это не для того, чтобы кого-то обмануть, а это реальный конкурс фотожаб под названием «Археологические аномалии», который каждый год проводился на неком сайте вот этих мастеров. И там они стараются, причем там в итоге была показана оригинальная фотка, где раскопки скелета мастодонта. Он туда просто вместо этого скелета влепил человеческий скелет. Так, ладно. Фрэнк Бит спрашивает, какой источник пищевого белка понадобится в длительной космической одиссее?
1: Ну, он не так спрашивает. Ну, спрашивает, какой источник пищевого белка? Вот так он спрашивает.
2: Нет, ну тут
0: это явно капсом, не ко мне.
2: Да. Капсом.
0: Но это явно не ко мне. Я космической медициной не занимаюсь. Я насколько знаю, еще во времена Беляева там что-то про хлореллу говорили. Я думаю, сейчас уже это не модно. Так что это не ко мне.
2: Мадагаскарские тараканы, я считаю, источник белка будущего.
1: Лучший вариант. Ну, давайте дальше к вопросам. Макс Пиви 1981 говорит, что по тайм-коду, если вы не смотрели лекцию, то обязательно посмотрите. Есть она в описании, ссылка на эту лекцию. И вот по тайм-коду написано. Вы даже можете видеть клоаку, и по этой клоаке недавно выходила научная работа. Что, прям такая плохая работа, спрашивает Макс Пиви 1981?
0: Да не, вроде сама-то по себе бумага хорошая, хотя бы тем, что и, что называется, попка пситокозавра тоже неплохо сохранилась. Другое дело, что я вообще внимание-то обратил на это просто потому, что мягкие ткани, ну, как бы плохо сохраняются, как бы, и да, мы предполагаем, да, что раз мы там имеем у каких-нибудь крокодильчиков, то, значит, это у нас клоаку, да, то, соответственно, у птиц имеем клоаку, да, соответственно, мы что-то такое должны и у динозавров найти. То как бы логично. Не находили, не описывали, ну вот, нашли, описали. И, наверное, я просто неправильно подобрал интонации. Сама по себе работа как бы она ни была приближена к анальным сфинктерам, является довольно-таки крутой. Не то чтобы я советовал ее читать, но помнить об этом стоит, что как бы иногда, а точнее чаще всего всегда, когда что-то касается каких-то глобальных анатомических предположений про динозавров, специалисты оказываются правы. Куда деваться? Есть такая штука, как формальная логика, от нее не убежишь.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Илья Владимирович. При реконструкции цвета динозавров учитываются цвета окружающей среды, если меланосом не обнаружен, и как ранее реконструировали цвет динозавров? На этот вопрос Дмитрий отмечал примерно полстрима, так что если вы еще его не посмотрели, промотайте. В принципе, там очень подробно
2: нет,
1: описано.
2: Нет, он не отвечал на этот вопрос, он на другой
1: близкий
2: отвечал.
1: Близкий к по цвету
2: и все такое. Ну, вопрос тоже про цвет.
0: Вот я сказал, что паттерны сами по себе учитываются, mm-hmm. потому что как бы у современных животных все именно так и работает. Зачастую. А вот как реконструировали? Да никак. Вот мой краткий ответ. Никак.
2: Ну да, до того, как появились эти данные, скажем, естественно-научных методов, понятно, что это было очень умозрительно, не более того.
0: Пока молекулярочка не пришла на поле боя в конце 90-х, начале нулевых, этого всего не было. Типа, увы.
2: Угу. Так, Евгений Фишгалов спрашивает. Кто-то смотрел, как Койс, это вот я не понял, это где-то в выступлении
1: это
2: было про соус?
1: Было, да.
0: А я не наверное, уже, по тайм-коду надо смотреть.
2: Ну ладно, тогда
0: сычуанский, наверное, по традиции.
2: Артем Эдуардович, лучше реконструировать неправильно или вообще не реконструировать?
0: А, ну это, наверное, к моему пассажу, который я говорил, что типа мы любим сверхзадачи, и либо мы сейчас сделаем хоть как-то, либо потом сделают лучше и без нас. Но вообще, в целом, как бы, смотря кто начал заниматься реконструкцией, то есть можно, конечно, вспомнить одного очень известного профессора в очках, да, который там потеряет там половину этих костей кулиндодромея, и потом их не вернет на место, и как бы такому человеку, конечно же, ну, лучше не надо, наверное, давать
2: это
0: лезть в такие дела, в которых он не шарит. Савушка, да. Вот, а, соответственно, наверное, мне кажется, если ты имеешь определенные навыки, и у тебя есть определенный набор данных, то лучше уж попробуй. Ты как минимум попытаешься, сделаешь. Если ты ошибешься, тебя поправят, и в следующий раз получится еще лучше. Никакая там социальная сеть, никакой софт, никакая компьютерная игра, никакой рисунок, никакая скульптура с нуля сразу не делается необученным человеком. Так что, наверное, все-таки лучше пытаться. Другое дело, что если ты ошибся, то не нужно стоять на своем и махать там, соответственно, палочками, которыми ты это все там рисовал, реконструировал, и кричать, что, мол, я художник, я так вижу, вы меня не так поняли. Вот. Но, надеюсь, большинство специалистов, которые занимаются именно реконструкциями, так, конечно, не делают. Надеюсь. Мы же знаем, что это не так.
1: Денис спрашивает, бронтозавр снова существует или все же нет? Денис со звездочкой почему-то.
0: Ну, это как этот вопрос со звездочкой. Типа опять с плюсом.
1: Звездочкой, да.
0: Короче, по бронтозавру, ну, вообще, в принципе, в 15-м, по-моему, году выходила то ли бумага, то ли пара бумаг, что-то такое было. Переписали то, что раньше относилось к бронтозавру, и вроде как вывели три вида откуда-то. Вот, близких друг к другу, бронтозавров. Вот, так что, в принципе, судя по всему, пока что последние 5-6 лет считается валидным. Вот, но чаще всего, опять же, когда говорят о что-то о бронтозавре, то зачастую, конечно, говорят об апатозавре. Вот, но вообще бронтозавр вроде как вид валидный. На самом деле в палеонтологии такое очень часто случается, когда есть какой-то там неправильно описанный материал, либо фрагментарный материал, либо там какая-то просто мешанина из костей, где как из конструктора собирают скелеты, а потом удивляются, почему у нас голова плезиозавра на завроподе прикреплена, так что shit happens, вот. А вид, ну, пока считается валидным. Да даже скажу, род, и в нем три вида. Но что-то я не слышал, чтобы на это как-то там сильно кто-то обращал внимание. Так что можете особо не запариваться и просто пока потихонечку просто забыть про этот вид и думать, когда говорится о бронтозавре, сразу об апате. Вот.
1: Окей. Спасибо, говорим Сержу Любомудрову, как всегда вместе с нами на стриме. И он спрашивает, а какой завр был самый упоротый?
0: Ну, мы спросить-то у них, конечно, не сможем, но, в принципе, я, например, очень часто на стримах говорю, что, возможно, это какой-нибудь вот типа акроконтозавра, животинка, что вроде как есть следовая дорожка какого-то такого крупненького завропода, и, соответственно, за ним уже идут такие следы акроконтозавра. Ну, потому что там вроде как ничего такого крупного, кроме как акроконтозавра, не существовало во времена, когда эти следы были оставлены. Ну вот, если что, акроконтозавр — это хищник, такой дальний родственник аллозавра, длиной метров, наверное, 10-11, там уж как повезет вам посчитать. Ну и, соответственно, он там как бы такое достаточно взрослое животное, судя по всему, практически 10-метровое. Оно вполне себе так активно пыталось охотиться, судя по этим следам, на крупного завропода, который, в принципе, ну где-то под двадцаточку, наверное, весил, тон, соответственно. Ну и сам акро тоже вроде как должен весить где-то около 4-4,5 тонны максимум. То есть вот такой поджаренький довольно, в отличие от Рекса. Но тут прикол в том, что одна шкафина, судя по следам, опять же, одна шкафина начинает забрасывать ногу на другую шкафину и вокруг него танцевать на одной левой лапке. Вот. При таких габаритах активная драка и позволить себе так активно драться с добычей, которая может тебя перевернуть и переломать тебе вообще все. Ну, это очень упорото. Очень упорото. Так что, ну, сами просто представьте себе, 4,5-тонная штуковина ростом 3,5 метра дерется с 20-тонной хреновиной, которая, соответственно, тоже метров 6-7 ростом. И это явно было не тихое занятие. Исхода битвы неизвестно, но балет на 4,5 тонны животное исполнило. И да, это выглядит упорото.
2: Наверное, он очень хотел кушать просто.
0: Да, именно поэтому он почему-то начал охотиться за животным, которое в 6 раз больше него. Не, другого-то ничего нету. Не поймать.
2: Ну, мясо. Много мяса. Хватит надолго. Так, ладно.
0: Ну да.
2: Илья Владимирович спрашивает, а что там с цветным зрением у динозавров? Есть данные?
0: Ну, вообще считается, что у динозавров было зрение это цветное. Потому что у птюшек вроде как цветное. 4 пигментика, там все такое прочее. Вот. Но если у нас найдется окаменелый глаз, да еще со всеми там ультраструктурами, которые там микроструктурами, которые в нем находятся, можно, конечно, будет сказать точно, но что-то я не верю, что такое случится. Но, в принципе, опять же, чисто если посмотреть, там у архозавров вообще изначально вроде как должно, по идее, быть цветное зрение, у динозавров тоже. Не сказал бы, что это им сильно помогало там как-то какие-то сложные фигуры различать, да, потому что, судя по объему зрительных долей, многие динозавры особо-то зрением не пользовались. Поэтому, возможно, многие из них как-то и редуцировали это цветное зрение за ненадобностью. Но если мы говорим про целурозавров, то есть это тираннозавры, это всякие терезинозавры, рапторы, там, птицы, то зрение цветное вполне себе должно быть и без особо каких-то сюрпризов, вопросов и так далее. Что как бы птицы откуда-то это зрение унаследовали ведь. И у крокодилов тоже относительно, может, конечно, не совсем цветное зрение, но тоже как бы есть возможность различать цвета. Так что, видимо, и общий предок всех архозавров тоже что-то умел в цветное зрение, поэтому для динозавров это тоже не должно быть сюрпризом. Но глаз окаменелый мы не обнаружим, поэтому типа увы. Точно не скажем.
2: Так, вопрос задает Fox Imperer. Люблю палеонтолога, он всегда прикольно все рассказывает. И да, когда уже будут продвигать в массовую культуру пернатых динозавров, надоело глядеть на ящериц переростков. Младшую сестру так и не смог убедить, что у динозавров перья, ведь в мультиках, фильмах и т.д. они в чешуе и только в ней. А я хочу сразу сказать, что в третьей серии нашего мульта, премьера которого будет на форуме «Ученые против миф 16», там оперенный динозаврик бегает. Вот, правильный. И даже с Димой прошел, так сказать, литовку. Да, Дима?
0: А? Традонтит, бедняжка. Ну,
2: немножко его помучили.
0: На самом деле, когда? Ну, бедня, вот именно, бедняга. Ну, вообще, в принципе, когда, я не знаю. Ну, и опять же, вот, вроде как мир юрского периода 3 нам говорит о том, что там у них будут пернатые диносы. Но в целом, мне иногда кажется то, что динозавров просто чаще всего рисуют как что-то такое страшное, опасное, ящероподобное. Ладно, хоть не потустороннее, уже как бы слава всем амниотам, но тем не менее. Есть, наверное, такое мнение, что пернатое животное просто никто не будет бояться, вот, и оно не будет выглядеть впечатляющим. Ну и плюс еще есть момент, конечно, в том, что даже если рисуют пернатое, получается иногда очень часто странная вещь, как вот, например, в каком-то, по-моему, японском каком-то сериале, где там про динозавров, там Дейнохирус розовый. Все. Как бы и иногда даже наличие перьев не спасает от того, чтобы просто такой йо. Так что когда, не знаю, потому что культура меняется очень медленно. Вообще, в принципе, в палеоарте эта тема уже лет до 15-20 существует, так что присоединяйтесь к нам, у нас есть пернатые динозавры. В остальном просто остается ждать у моря погоды. Вот, или мультик смотрите у Александра. Благо на УПМ и будет презентация ведь, да? Как я понял.
1: Все верно.
2: Да.
1: Так, едем дальше.
0: Главное, не поломайте там бедненького троодона.
1: Как пойдет по мультику. Так, Павел К. Насколько устарело деление динозавров на птицетазовых и ящеротазовые? Я где-то читал, что если их классифицировать не по заду, а по черепу, то другие группы получаются.
0: Ну, не то, чтобы по черепу классифицировали бы. Но вообще, в принципе, там есть очень много всяких вопросов к классификации, потому что постепенно обнаруживаются новые виды ранних динозавров. Ранних именно. То есть там всякие там демонозавры, тавы, эурапторы, эукурсоры там, и остальные товарищи, которые не совсем хорошо вписываются в современную классификацию, и ее постоянно как-то пытаются там подменить, посмотреть. Вот там вот, например, была такая работа, что, мол, прозавроподы, как вот, например, платеозавр какой-нибудь, да, он, скорее всего, ну, не скорее всего, а, возможно, прозавроподы не являются динозаврами. Другие, например, предполагают то, что прозавропод и завропод выделить в отдельную группу, вот, а динозаврами считать только представителей орнитисхий и теропод, а и, соответственно, орнитисхий и теропод объединить в группу, которая называется орнитосцелиды. То есть тут как бы каждый придумывает все, что хочет, в зависимости от того, как он там филогенетические рамки себе нарисовал. Но пока что вроде революции на этом поприще никаких нет. Все еще до сих пор, ну, завриские, орнитийские, и пока мы от них никуда вроде как не денемся. Поэтому тут типа увы. Но подвижки есть, как бы. Что из этого выйдет, узнаем лет через 50. Потому что нужно найти материал ранних динозавров, чтобы быть более уверенным в том, что как мы правильно делим эти группы.
1: Спасибо. Йошатун задает следующий вопрос, и спасибо за поддержку. Недавно нашли варана, лепидозавра, с дополнительными двумя глазами на темечке. У гатерии тоже есть один. Есть ли дополнительные глаза у каких-то динозавров?
0: Ну, прям дополнительный глаз, как теменной глаз, вроде как у динозавров такого не было. Ну, либо оно было в очень сильно редуцированном состоянии. По крайней мере, ну, это была максимально нефункциональная штука. вот, как в виде такого рудиментика, который там где-то находится и постепенно зарастает, как темечко у человека какой-нибудь, например. Вот, и никаких теменных глаз у динозавров я не припомню. Не должно быть. У архозавров вообще, в принципе, их быть не должно.
1: Спасибо.
2: Так, вопрос от Ильи Владимировича. Динозавры в Плутонии Обручева – это больше научная или больше фантастика?
0: Я не знаю, что такое Плутония, поэтому тут типа увы.
2: Это что? Ну, учитывая, что эта книжка
0: появилась
2: 20 века, там, если я не ошибаюсь, это про существование под землей полостей, в которых живут там всякие вымершие существа. Но это фантастическая книжка, которой ну, реально лет 100. Как минимум. Поэтому ну, сейчас представляет некую историческую ценность, даже если это было научно на тот момент, когда она была написана. Книжка прикольная, я ее читал в детстве.
0: Вот. А я как-то не дошел.
2: Пора.
0: Я Акимушкина читал в детстве.
2: Нет, ну Обручев такой тоже известный. А, вот, 1915 года, да, я угадал, что ей там 100 с чем-то лет. Ну вот,
0: о, Господи.
2: Примерно тогда же, когда «Затерянный мир» Конана Дойла вышел. Так что, и, по-моему, кстати...
0: Его я тоже не читал.
2: Было... Да ты чё?
1: Я примерно с такой же интонацией брови поднял просто.
0: Я Конана Дойла вообще не читал ни одной книги.
2: «Затерянный мир»-то почитай на досуге. Будет тема для какого-нибудь обзора.
0: Я не люблю художественную литературу, поэтому как бы нет. Я с детства читаю всякие энциклопедии там или научные книжечки.
2: А
0: поэтому...
2: ты через не люблю.
0: Увы,
2: через
0: не люблю, так
2: сказать. Вот. И Далтыч спрашивает: да, известно ли что-то о том, были ли у динозавров гнезда, или они неслись куда придется? Спасибо.
0: Ну, если есть ноги, то да, ты несешься, куда глаза глядят. А вообще гнезда были, и довольно много их обнаружено. В принципе. Опять же, у тех же самых целурозавров много гнезд разных есть. Плюс еще даже есть какие-то массовые такие гнездовья у гадрозавров, например. Опять же, тут самый майозавр, ящер мамонт. А гнездовья, там, предположительно, под 400 гнезд в одном месте располагается, где динозавры откладывали яйца в открытые достаточно гнезда. Не знаю, конечно, насиживали они эти яйца или нет. Вот. Но, кстати, даже крупные динозавры умели яйца свои насиживать вроде как. Просто располагали их в гнезде очень по-хитрому. Вот. Особенно, если у тебя есть перья, почему бы не погреть бедные яйца, которые там могут ночью лишний раз перемерзнуть. Вот, и находили даже динозавров, умерших на гнезде, как, например, овираптор знаменитый, который, собственно, под то ли оползнем, то ли что, чем-то таким, помер, прикрывая яйца от, соответственно, природного бедствия чрезвычайного. Загнулся сам, но зато сохранил форму гнезда и как яйца в гнезде располагались, а также, скорее всего, и сохранил то, как он яйца эти насиживал. Опять же, к вопросу о тех рукокрыльях, куда их можно применить. Можно применить для насиживания яиц. Вот, так что все было, все находили, все есть. Вот, а так просто, чтобы взять, отложить яйца, очень маловероятно, что большинство динозавров так поступало. Хотя, возможно, завроподы могли использовать стратегию с большим количеством яиц где-нибудь там в глубине леса их спрятать и потом свалить. Вот. Потому что, как бы, в принципе, добраться до содержимого яйца завропода тоже довольно такая нетривиальная задача ввиду толщины скорлупы. Может быть, как бы большинство мелких хищников-то как раз-таки такое гнездо и не смогли бы расфорошить. А так большинство абсолютнейшее имеют гнезда, следят за детенышами. Конечно, не до полного взросления, но все это есть. Вплоть до насиживания и, может быть, даже какого-то кормления. Вот.
1: Спасибо. Злотник Дарьена. Я надеюсь, что вы не пропустили начало стрима и в курсе, что вы выиграли футболку. А вот вчера в музее, спрашивает Дарьена, а люди удивлялись тому, что скелет стегозавра, Юра, Красноярский край, собран из многих экземпляров. А сколько хорошо сохранившихся целых скелетов в мире? Спасибо.
0: Угу, хороший вопрос, сколько там скелетов по стегозавру. Но, насколько я знаю, вообще ни одного целого скелета стегозавра нету. Насколько я помню, могу ошибаться. Может быть и есть. Но тут же, опять же, еще смотря от чего считать целый. То есть, многие палеонтологи, у которых я спрашивал, говорят, что, в принципе, от 70% уже, в принципе, можно считать целым. Вот. Но сколько именно скелетов, я не знаю. Потому что как-то не интересовался именно этим количеством. Но недостатка в них явно не испытывают, потому что стегозавр – это, насколько я помню, один из самых хорошо анатомически реконструированных динозавров, там, наряду с аллозавром или, например, с тираннозавром. Так что, видимо, материала хватает. Но сколько скелетов, я, конечно, сказать не могу. У нас, например, вообще эти скелеты как таковые не находят, потому что там просто разразненные остаточки. Тут косточка, там косточка. Так что я даже не удивлен, что один скелет собран из нескольких, может, даже десятков отдельных особей. Вот. А так сколько всего по миру, ешь его знает. Явно больше 10 раз смогли точно восстановить анатомию. А вот каков их уровень сохранности, тут я фантазировать не буду.
1: Кстати, про ежей. Ёж-Шатун спрашивает. Повышен градусть упоротости, говорит он. Есть ли динозавры, ну или их современники, у которых есть вероятность наличия ядовитых желез или электрических, как у угрей, например, в идеале, чтобы еще и лазер из глаз?
0: Ну, с лазерами есть проблемка определенная, да? Вот. А насчет ядовитых вроде как так ни у кого и не доказали, чтобы были прямо ядовитые какие-то железы. Там есть какие-то намеки на наличие ядовитых желез в челюсти у какого-то компсогнатида, которого я опять забыл, как зовут. На S. Вот. Но как бы больше я ничего подобного не слышал. Там еще что-то было... про электрические, нет, насчет электричества тоже проблема, потому что все те, кто умеет биться током, они плавают под водой, иначе убиться током просто не получится, потому что все эти электрические угри изначально делались не для того, чтобы кого-то бить током, а для того, чтобы обеспечивать электрорецепцию, чтобы в мутной воде можно было детектировать сидячую на месте добычу по электрическим импульсам и по изменению электрического поля вокруг рыбы. А потом уже как-то все это у некоторых перешло в сторону того, что почему бы не сделать батарею и долбить добычу сразу так, на 680 вольт. Ну, вот, у динозавров это просто бы было бы очень сильно нелогично, они бы били током сами себя. По мне так.
2: Вопрос веселый задает такой, Бухтяр ББ. Птицы от динозавров. На вкус они были как курица. По-моему, кстати, популярный вопрос.
0: Ну, я говорил уже 1000 раз, что, в принципе, могли быть и как курица, могли быть как и крокодил. Вариантов куча. Тут уже на самом деле не угадаешь. Мяса не сохранилось никакого.
2: И София К. спрашивает, УП, будешь разбирать на стримах плохие палеоарты?
0: Ну, эта тема такая, довольно тягучая, медленная. Разве что у меня, как вот это у Брэндона Герреры, отдельную рубрику сделать с этими, как называется, проклятые изображения оружия, а также у меня проклятые изображения динозавров. Вот, как автомат Калашникова с прицелом там от какой-нибудь гранатомета. Также и в случае динозавров. Но для этого нужно очень большое количество палеоартов. Гораздо проще покопаться на Ютубе, найти какой-нибудь страшенный ролик про палеонтологию и поорать над ним всем стримом, что мы, собственно, уже 2-3 раза делали. И вроде как даже очень эффективно получалось. Палеоарт такая штука, чаще всего люди, которые рисуют, они зачастую все-таки понимают, что они будут тратить свое время довольно долго и рисуют относительно старательно, так сказать, с чувством, с толком, с расстановкой. Очень редко, когда такой детализованный, красивый палеоарт, но на нем почему-то внезапно абсолютно не анатомичный динозавр.
1: Спасибо. Перед тем, как следующий вопрос задать, предлагаю немного объявлений. Уже почти час мы находимся в эфире. И, друзья, спасибо, что смотрите прямо здесь сейчас. Если вы еще по какой-то причине не нажали лайк, сделайте это, пожалуйста. А если эта причина вам не нравится, данный стрим, и поэтому ее не нажимайте, нажмите дизлайк. Любая активность полезна, особенно если вы делаете это уже после окончания стрима и пересматриваете сначала и до конца досматриваете видео. Это вообще идеально для YouTube, он понимает вот это вот контент и начинает его продвигать. А для нашего канала это, естественно, полезно. Еще для нашего канала полезно, чтобы вы на него подписались, нажали на колокольчик, выбрали пункт меню «Все» и не пропускали в дальнейшем наши стримы и следующие видео, которые будут появляться на наших каналах, о чем совсем скоро расскажет Александр Соколов. Ну, а я напомню, что данный конкретный стрим также можно поддержать. К примеру, в суперчате написать вопрос, который мы затем зададим в самую первую очередь. Либо есть еще ссылка, которая есть в закрепе данного чата. Вы можете, собственно говоря, туда тоже отправлять свои вопросы при помощи доната. Всем хорошо, мы получаем такую материальную поддержку. Ну, а вы получаете возможность услышать свой вопрос в прямом эфире и ответ на него от нашего гостя. Ну и, конечно же, никто не отменял ни спонсирование канала, ни Patreon. Спасибо огромное, что поддерживаете нас и таким образом тоже. Это крайне важно для нас, друзья.
2: Да, друзья, а я расскажу про то, что нас ждет в ближайшую неделю. В среду, 20 октября, на канале «Лаборатория научных видео» выйдет постскриптум доклада «Всадники, которые пришли из степи и ушли в никуда. Мифы о скифах» выступал у нас на форуме «Ученые против миф 15», реконструктор и популяризатор истории Яков Внуков, а доклад вызвал невероятное бурление вообще, потому что в комментарии пришли потомственные скифы из числа казахов, там, иранцев, болгар, украинцев, евреев, славян. Там очень большой список, всех перечислить сложно. Комментарии просто как песня читаются, поэтому я думаю, что по скриптам, где просто Яков прокомментирует вот эти притязания на наследие скифов от представителей самых разных народов, это, наверное, будет интересно послушать. Вот, это будет в среду, а в четверг, 21 октября, мы опубликуем, по-моему, последний эпизод форума «Ученые против мифов 15», и это будут дебаты «Убеди скептика» между Ярославом Ашихминым, известным врачом, кандидатом медицинских наук, кардиологом, и Александром Панчиным, биоинформатиком, биологом, популяризатором науки, на тему «Биохакинг. Сверхспособности или плохая наука?». Это будет в четверг на канале «Антропогенез» в 19.00. Не пропустите. А 13-14 ноября нас ждет форум «Ученые против мифов 16», где будет много всего веселого, включая, кстати говоря, и невеселое. Темы будут медицинские, например, всякие мифы про раннюю диагностику рака, мифы про аллергию, про антипрививочные идеи. Будет разбираться, кстати говоря, тема карго-культа, что такое на самом деле карго-культ и чем он не является. У нас будет новый формат под названием «Фрик-ринг», где известные ученые-популяризаторы, включая, кстати, опять же, Александра Панчина, будут отстаивать какие-то псевдонаучные идеи. Ну и так далее. Короче говоря, не пропустите. Для этого регистрируйтесь на сайте форума. Ссылка сейчас появится в чате, уже, наверное, появилась. Так, ну и что, мы продолжаем, наверное, наш марафон. Виталию я не слышу.
1: Это очень странно, но тем не менее, единственное, что я тебя поправлю, дебаты будут на канале «Лаборатории научных видео». Вот.
2: А я что сказал?
1: А ты сказал на канале «Антропогенез.ру». Ну, в общем, в целом мы такие родные друг друга проекты, так что ничего страшного. Погнали! Юлдыз Рахимова спрашивает, интересно, а были динозавры, которые рыли в норах и жили в них? Ну, рыли норы и жили в них.
0: Да, были. Ну, вообще, в принципе, покопаться в земле достаточно такая нормальная тема. И, в принципе, те же самые пситокозавры, клак, у которых мы уже обсуждали в начале, ародромеи, зефирозавры, ориктодромеи. Многое такое, большое, разнообразное количество всяких маленьких птицетазовых динозавров, в принципе, прекрасненько так копало норы, судя по особенностям строения их передней части черепа и передних конечностей. Так что вполне себе, не то чтобы там они какие-то подземные города строили, но те же самые птерозавры, например, в норах делали кладки и даже там держали очень долгое время детенышей. То есть они там растили их, выкармливали. Так что все нормально. Причем в одной и той же норе они могли, в принципе, жить даже поколениями, судя по всему. Вот. Так это хата из поколения в поколение и без приватизации. Так что все нормально, все было.
1: Просто родовое какое-то гнездо, видимо. Так.
0: Да.
1: Дмитрий Шахов спрашивает. За последние годы радикально было пересмотрено внешний вид и вообще поведение и место в

0: разливная, дельта реки, короче говоря, пересыхающая постоянно. Разливное море, постоянно хочу сказать. Вот, так что там мало достаточно шансов такому крупному существу целиком сохраниться, но, в принципе, чем больше будет находок, особенно вот насчет его конечностей, да, чтобы наконец-то понять, насколько он там квадропедальный или бипедальный, и вообще, как есть ли какая-то логика в квадропедальности для такого животного. Так что впереди еще открытия, скорее всего, ждут. Вот. В принципе, пока что известна только более-менее форма паруса, форма черепа и форма хвоста. Вот. А осталось еще реконструировать тушку, передние конечности детально воссоздать и воссоздать очень, что важно, задние конечности, от которых, насколько я помню, больше половины костей нету. И в последнее время, учитывая особенности строения тех частей тела, которые про спинозавра уже как бы известны, и мы их знаем, вопрос к задним конечностям становится все более и более актуальным, потому что возникают вопросы вот как раз-таки в том, что это, возможно, был единственный в своем роде терапод, то есть хищный динозавр, который, возможно, встал на четыре ноги. И да, это было бы очень интересно увидеть на целом скелете, но пока что ждем-с. Увы, местечко для сохранения костей довольно-таки плохенькое.
1: Вопрос задает Ёж Шатун. Могли ли выжить какие-то виды динозавров, например, в Австралии, если их поместить туда до появления человека, будучи аналогом мегалании? Там весьма примитивная фауна, это должно помочь выжить.
0: Ну, динозавра ты можешь
1: Что-то
0: закинуть
1: человек
0: куда-нибудь в
1: вообще.
0: Подмосковье, он там тоже сможет выжить. Вот. А если поместить туда динозавра, который был бы размерным аналогом мегалании, австралийской фауне и так-то во времена вымирания плейстоценового плохенько было. Ты хочешь туда животное размером с цератозавра кинуть? Он же там всех выкосит. И
1: И умрет
0: мегалании
1: с
0: тоже.
1: голоду.
0: Да, и умрет с голоду, а потом его добьют люди пожарами и копейками. Вот, так что, возможно, конечно, и можно, но тут, конечно, зависит от вида динозавра, от его пищевых предпочтений и от того, соответственно, приживется ли он в таком достаточно горяченьком климате. Вот, а так-то можно сделать все, что угодно, тем более, что можно найти такой размерный аналог мегалании и, соответственно, закинуть чувачка в Австралию. Но это все спекулятивочки, и я что-то как-то не берусь на себя просчитать варианты исходов событий. Но мне кажется, что динозавр длиной 5-6 метров, ну, заточит там всех. Увы. Это же не мегалания, который просто варанчик такой тормозной. Это такая недо, но все-таки птичка, которая очень активно бегает и имеет череп размером со всю эту мегаланию. Очень плохой сосед.
1: Артем Эдуардович интересуется. Дима, а как происходит более детальный процесс реконструкции, особенно экологического арта? То есть сидит ли перед художником палеонтолог, который говорит, что делать? Рисуйте фон, как хочет.
0: Ну, не то, чтобы палеонтологи сидели над душой и тыкали пальцами, соответственно, в то, как там должно правильно рисовать уголочек там какой-то мышцы, где там сустав правильно подвернуть. Я такого не припомню. Хотя иногда палеонтологи, конечно, для своих работ, особенно связанных с описаниями новых видов динозавров, особенно, соответственно, с хорошим палеонтологическим материалом, иногда, конечно, заказывают палеоарт, но зачастую хороший художник, в принципе, и сам прекрасно анатомию знает, поэтому чаще всего достаточно просто посоветоваться, соответственно, с палеонтологом, который профильный по данной группе животных, да, там, смотря кого рисуешь, там, свининку какую-нибудь рисуешь, то, соответственно, обратиться к тем, кто свиньями и занимается. Там, рисуешь, соответственно, динозавра, ну, тогда вот и ищи специалиста по этой группе динозавров, он тебе все подскажет, плюс там есть определенный набор работ с описаниями костей,

0: детальными, с фотографиями, так что зачастую палеонтологу не нужно стоять над душой, чтобы какой-то там реалистичный палеоарт появился. Более того, чаще всего палеонтологи вообще, в принципе, не особо-то в палеоарты суются. Как это было бы неудивительно, но как вот тут, я вот так вот подметил, что не так, чтобы они были как-то заинтересованы в какой-то там сильном желании, скажем так, исправить какие-то анатомические ошибки. А чаще всего все-таки палеоарт, особенно такой анатомичный, детальный, он все-таки по большей части держится на таких энтузиастах, которые сами изучают анатомию, сами изучают, соответственно, все эти художественные фишечки, заканчивают там соответственные учебные заведения, получают соответственный опыт, и максимум их взаимодействия с палеонтологами это, ну, там, на Фейсбуке написать, на почту, там, посоветоваться, например, и так далее. Так что тут, наверное, одна из проблем, почему у нас вот до сих пор пернатых динозавров нигде нету.
1: Спасибо. Давайте скажем спасибо Виктору Романову, который перешел на уровень стажера, значит, стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Спасибо огромное за поддержку. И Бухтяр ББ пишет, а млекопитающие могли конкурировать с динозаврами?
0: Ну, они, в принципе, и конкурировали. Другое дело, что вроде как не особо-то сильно увеличивались в размерах. Может быть, конечно, это давление динозавров, но я что-то как-то... Даже вот, если честно, не знаю, что именно мешало динозаврам, млекопитающим стать, ну, крупными хотя бы по меркам, не знаю, ну, среднеразмерными, окей, там, размером с собаку какую-нибудь, да, потому что были млекопитающие размером чуть меньше енота, чуть меньше, конечно, вот, и, в принципе, они были и даже как-то кушали динозавриков, вот, и, в принципе, никаких проблем особых не испытывали, и при этом они вроде как даже не являются родственниками современных эутериев, так что даже более примитивные млекопитающие смогли в конкуренцию с динозаврами, но при этом большинство млекопитающих все равно остаются мелкими животными, либо древесными, либо наземными, подземными, которые там в норах ютятся и только вечерами выходят за определенными, вот опять же, исключениями, типа того же репиномама, да, который, опять же, тех же бедных птитокозавров кушал, судя по тому, что, как бы, обнаружили, соответственно, в районе желудка у этого репиномама. Так что конкурировать пытались, но, опять же, не увеличивались сильно в размерах, видимо, все-таки какой-то стопор со стороны динозавров все-таки был. Потому что больше некому. Некоторые, кстати, вот считают, что, возможно, какие-то мелкие сухопутные крокодиломорфы могли мешать, потому что есть там группа таких крокодиломорф, которая называется нотозухи. В принципе, очень активные животные, по большей части сухопутные, все. И они как раз-таки очень конкретно находятся вот в той самой нише среднеразмерных млекопитающих, там, от собаки до кабанчика, что-то такого типа. И, может быть, они даже... Может, даже и они, соответственно, млекопитающих тоже в свои ниши не особо сильно пускали. Вот. Что мешало, не знаю. А так могли. И даже отдельные виды динозавров жрали.
1: Спасибо. Саша, микрофон.
2: Ага. Да. Вопрос от Фрели. Какие самые отличительные черты динозавров сохранились у современных птиц? Кроме перьев, я бы добавил.
0: Перья. Ой, ну это надо уже какие-то там детальные вещи по анатомии смотреть. Там, например, та же самая цевка, которая вот эти вот кости плюсны, передние конечности, которые срастаются там. Насчет... Ой, так, что там у нас еще такое интересное? Ну, повышенный обмен веществ, ладно, еж с ним. Наличие воздушных мешков, воздушных полостей в костях, облегченные кости, относительно высокие темпы роста тоже, это от динозавров сохранилось. Двойное дыхание, когда у тебя есть, соответственно, прокачка через воздушные мешки, когда ты и на выдохе тоже как бы типа совершаешь вдох. четырехкамерное сердце, вот. Но птицы, особенно современные, нужно понимать, что это, во-первых, довольно специализированная группа, она уже была еще во времена динозавров, не птичьих, во времена мезозоя, вот, поэтому многие анатомические фишки птицы уже очень сильно, скажем так, потратили, там, потому что, опять же, вот если посмотреть у них там на ту же самую цевку, в ней уже все кости полностью срастаются в одну. Насколько я помню, у большинства динозавров эти кости либо срастались не полностью, либо вообще не срастались, были соединены связками. Хвост в виде пегастиля, отдельного хвоста уже нет. Да, там у овирапторов был тоже пегастиль, это вот такой укороченный. Укороченная часть хвоста, которая, в которой, господи, позвонки срастаются вместе, и оттуда, соответственно, уже крепятся какие-нибудь там веерообразно перья. Вот, у птиц весь хвост таким образом из себя представляет в виде пегастиля, как у нас копчик такой. Позвонки тоже у птиц очень сильно относительно наземных динозавров изменились. Череп тоже очень сильно изменился. Предглазничное окно исчезло. Там эти височные отверстия сошлись, соединились, слились. Там, так что из-за своей специализации они очень многое изменили в своем строении. И тут на самом деле можно найти как много очень похожих вещей, да, как, например, там, с дыханием тем же самым, там, или четырехкамерным сердцем, или там с особенностями строения ребер, а можно и полностью, соответственно, что-то такое очень сильное, отличное, как, например, те же самые позвонки, или, например, крепление шейного отдела позвоночника к черепу и само строение черепа с его очень такой прогрессивной рамфотекой, которая, соответственно, замещает у них челюсти с зубами. У птиц имеется в виду, чего у динозавров, кстати говоря, тоже не было. Так что, на самом деле, тут только вот если сидеть и какие-то вот отдельные такие бугорки вот на костях разбирать и говорить, что, ну да, это точно динозавровая такая штука. Но мы, наверное, сейчас не будем отдельные отростки рассчитывать у бедных динозавров и сравнивать их с современными птицами. А так вот глобальные вещи, как вот та же цевка, да, сращивание костей там, или дыхание, или опять же те же самые перья, покровы сами по себе, там, яйцекладущесть, уход за потомством, это все как бы еще со времен динозавров ведется, и птицы просто ввиду своей специализации, скажем так, очень много таких мелких деталей в себе изменили. Но и чем и поплатились, кстати говоря, когда начали захватывать сухопутные ниши на Земле. Вспомним, когда они начали становиться крупными хищными наземными, заменив вымерших динозавров. Слишком уж сильная специализация к полету сказалась. Так что вот. Не могу больше сказать, а то мы тут будем сидеть сейчас отростки разбирать.
1: Быть пока без отростков.
0: А я за. Их там много. Там даже можно буквально по креплению передней конечности, там или там та же самая вилочковая кость там, и так далее. Очень много всякого веселья.
1: Я про то, что под это можно целый стрим выделить, да.
0: Да, под это нужен целый стрим, потому что есть у нескольких групп птиц может быть абсолютно разные способы крепления там, плечевой кости к тушке, и как бы это все еще в сравнении с динозаврами разбирать, мы тут состаримся.
1: Илья Владимирович следующий вопрос задает. Птерозавры поднялись в небо. А дало ли это эволюционное преимущество? А был ли регион, где доминировали птерозавры?
0: Ну, насчет доминировали не знаю. Есть, конечно, множество птерозавров, которых там находили десятками в одном месте, но это, возможно, просто какое-то массовое гнездовье. А эволюционное преимущество, ну, скажем так, сами по себе птерозавры, они же появляются в начале триасового периода, ниша летающих ни хищников, ни насекомоядных, она просто не занята, а это и есть эволюционное преимущество, если ты, соответственно, становишься летуном активным, особенно когда ты осваиваешь активный машущий полет, это и есть пустая экологическая ниша, которая тебе дает, так сказать, возможность вне конкуренции с остальными сухопутными животными как-то развиваться и, соответственно, извращаться со своей анатомией. И на самом деле способность летать это не просто круто, что тебя там, например, там, достать не могут, да, с суши там, да, если только какой-нибудь целофизис с автоматом Калашникова не бегал, что очень маловероятно, вот, но это буквально очень неплохой способ покрывать достаточно большие расстояния в поисках еды. И чем это не преимущество, а преимущество в гнездовании, когда большинство динозавров, например, там просто сидит на земле и вьет свои гнездочки, и потом там на все, на весь лес орет свои брачные песни, то птерозавру очень неплохо можно просто залезть куда-нибудь на скалу и там отложить яйца и вообще не запариваться с охраной гнезда. Собственно, они не особо и запаривались, если честно, на начальном этапе-то уж точно. Вот. Чем это не эволюционное преимущество? Способность к полету дает очень много всяких клевых фишек и по распространению себя по планете в том числе. Вот.
2: Так, вопрос задает Артем Эдуардович. Есть ли статистика, в каких странах происходит больше ошибок, а в каких все делают более аккуратно и точно в плане реконструкции и палеонтологии в целом?
0: Ой, не знаю, статистики такой я нигде не видел. Можно сказать, что палеонтологическая школа в некотором смысле где-нибудь в США или в Китае развита достаточно хорошо, скажем так. Вот. Хотя, может, китайцы в некотором роде иногда там пытаются постоянно показаться всем самыми первыми, там, что, мол, мы там самого древнего пернатого нашли, или там у нас там самые разнообразные крокодилы, или у нас там самые редкие рыбы, там, вот мы там в провинции Джихол нового динозавра нашли, и он самый древний пернатый из всех. Но в целом чисто такой прямой статистики не видел, но чаще всего, как я вот вижу, что большинство хорошо описанных животных вообще в принципе, неважно, там это какие-нибудь там стегоцефалы будут или динозавры, они все или из США и Южной Америки, ну и, соответственно, из Северной и Южной Америки, это, соответственно, у нас США и Бразилия со своими палеонтологическими школами, либо товарищи китайцы там у себя в Азии работают со своими очень крутыми лагерштетами, где сохраняются зачастую даже отдельные чешуйки. Вот, но кто там как хорошо работает и кто кому больше доверяет, конечно, все-таки нужно, наверное, какому-то очень такому очень мощному специалисту обратиться, который имеет возможность всех вот так вот, оглядывая сверху, оценить. А как по мне, кажется, что вроде как палеонтологическая школа США и Китая сейчас на высоте. Они же, в принципе, не только у себя, но и иногда и на выезде работают, и тоже вроде как неплохо справляются.
1: Спасибо.
2: Так, вопрос задает Иван Тараканов. В моей голове есть пробел. На каком этапе разделились синапсиды и диапсиды? Анапсиды – это вообще кто?
0: Кто ты по жизни? Ну, синапсиды и диапсиды, скажем так, не то чтобы они разделялись, а синапсиды и завропсиды в таком случае. Уже завропсиды уже делятся на диапсидных животных, там, с двумя парами височных отверстий, и пара рептилий, куда, кстати говоря, очень часто анапсиды включают. Разделились все эти товарищи, видимо, где-то в конце второй половины каменноугольного периода, где-то 305-310 миллионов лет назад, судя по всему, это произошло. Вот синапсиды, соответственно, пошли уже в такую млекопитающую ветку, завропсиды начали как бы тоже пытаться захватывать сушу, правда, оказались под, видимо, таким активным эволюционным давлением развивающихся синапсид, особенно вот всяких ранних животных, которых мы называем пеликозаврами, эдафозавры, там, диметродоны и так далее. Вот. А сами по себе диапсиды появились где-то в середине пермского периода из какой-то там примитивной группы завропсид, и уже дали ход развитию всем тем диапсидам, которых мы сейчас знаем. то, соответственно, не только динозавры, но и, соответственно, лепидозавры, ящерицы, змеи, там, ихтиозавры, завроптеригии, там, в виде, соответственно, плезиозавров и черепашек, кстати говоря. Вот. А кто такие анапсиды? Раз уж такое дело пошло, то это животное, у которого череп в черепе, точнее, в височном отделе черепа, дырок, собственно, нет. И все мышцы, которые у него закрывают челюсть, они находятся, собственно, внутри черепа. То есть довольно ограниченное пространство. К анапсидам чаще всего относят... Сразу скажу, что анапсидный череп и анапсиды вообще... Это не какая-то классификационная характеристика, это не какой-то таксон, то есть анапсидом, подкласс анапсиды, нет. Так работает только с диапсидами и с синапсидами, все. Анапсиды – это, вот, соответственно, без дырочек в височном отделе черепа, товарищи, которые чаще всего у нас находятся в группе парарептилий, там всякие диадекты, там всевозможные эти скутозавры и так далее, то есть такие примитивные, первые... сухопутные завропсидики, которые там все пытались выйти либо в насекомоядную нишу, либо в травоядную, и, соответственно, просто не имеют отверстия в черепе. Как бы все. То есть это не значит, что это какая-то там таксономическая единица, это просто описание структуры их черепа, и все. Потому что у черепах тоже череп анапсидный, потому что височных отверстий нету. Но при этом они как бы... эволюционно являются представителями диапсид. Вот. Так что кто такие анапсиды? Это просто чуваки, у которых нет височных окон. Все. Это не какая-то там отдельная группа, у которых есть общий предок. Анапсид вы можете найти во множестве групп, в том числе в группе парарептилий. Все.
1: Спасибо. Артем Эдуардович спрашивает. А где искать качественные палеоарты, в которых нет ошибок? Как отличить их от неправильных? В музее, наверное.
0: Ой, в музеях тоже как повезет, там же экспозиции да. Очень редко обновляются. Вообще, чаще всего просто, ну, с каким, как-то, не знаю, вот со временем просто набираешь какой-то пул художников, которым ты в анатомическом смысле, скажем так, доверяешь, как вот, например, товарищ Атучин, да, вот, это люди, которые, соответственно, занимаются детально проработкой своих артов, в том числе очень качественно их сверяя с палеонтологической реальностью, будем уж так говорить. А где искать? Ну, в принципе, это только как вариант всякие DeviantArt, ArtStation'ы, либо напрямую обращаться к блогам, которые ведут либо сами художники, либо какие-то специализированные блоги, где палеоарт публикуется. В принципе, и ВКонтакте, и в Фейсбуке такие паблики есть, так что их можно, в принципе, поискать. Даже у меня в подписках они есть, они открыты, можете у меня их посмотреть. А, вот. И, в принципе, вариантов особо других нету. Это вот как вот через терник звездам получается. Идешь и спотыкаешься в поисках качественного художника. Постепенно найдешь.
1: Спасибо. И наш постоянный зритель Юра Нии спрашивает, то есть из крыльев могут стать лапы?
0: Это, наверное, имеется в виду, когда я про рукокрылья говорил.
1: Видимо, да.
0: Ну, в принципе, аналоги маховых перьев можно, в принципе, прекрасно редуцировать. И если у тебя не редуцированы за все это время оказались пальцы, то что тебе обратно в лапы-то не вернуться? Если у тебя пальцы остались все в том или ином виде, то из крыла, в принципе, из недокрыла, скажем так, можно обратно откатиться вполне себе в обычную такую себе переднюю конечность, которой ты будешь достаточно функционально пользоваться, вроде как у дромеозавров, троодонтит, это прекрасно вышло. Вот, как бы там у них это все не было бы выгнуто-перегнуто со временем, но у них это вышло, значит, и у тебя получится.
1: Верь в себя, да.
0: Да.
2: Вопрос задает Артем Эдуардович. Анапсиды вымерли?
0: Ну, то, что мы называем анапсидами, как я уже сказал, да, вот анапсиды – это те, у кого нет, соответственно, височных окон, которые там нужны для хитрого расположения челюстных мышц, чтобы их там можно было максимально мощно закрывать и откусывать всем бошки. Анапсиды, опять же говорю, это не какой-то там монофилетический таксон с единым предком, это просто описание особенностей строения черепа. Анапсидный череп на данный момент можно найти у современных, соответственно, сухопутных тетрапод, у амниот, его можно найти у тех же самых черепах. Они будут иметь анапсидный череп, но при этом по происхождению быть диапсидами, то есть потомками животных с двумя парами височных окон. Так что формально можно сказать, что те самые парарептилии, да, которых раньше называли анапсидами, они, да, они все, они вымерли, все. А парарептилий никаких нету, они все кончились, по-моему, где-то к середине триасового периода. Может, к концу триасового периода кончились. Вот. Но черепашки постарались в некотором смысле моду возродить, и, как видите, более успешно. Но это не значит, что они там какие-то парарептилии, они просто хотели плотный череп и решили, что нафига нам все эти дырки, лишнюю только слабость делают. Ну и, собственно, запилили себе анапсидный череп.
1: Зачем вот эта вот вентиляция в башке, да?
0: Так. Ну да, зачем она все? Жевать получается, и ладно.
2: Так, вопрос. Да. Вопрос задает Илья Владимирович. У птерозавров был шанс обрасти перьями? Или здесь вообще без вариантов?
0: Но опять же, что если называть перьями? Вообще, в принципе, есть мнение, что у птерозавров был какой-то... У некоторых, по крайней мере, специалистов есть мнение, то, что, мол, у птерозавров был какой-то покров, который был похож на протоперья динозавров, и вот этот покров называется пикнофибры. Вот. Другие же говорят, что это особенности очистки образцов, другие говорят, что это какие-то коллагеновые волокна, и на самом деле это никаким образом не пикнофибры эти самые, да, не волоскообразные такие протоперья птерозавров. Вот. Но вроде как пока что их все изображают, как изображают и, в принципе, считают как теплокровных и покрытых пухообразным таким покровом. Вот. Будем исходить из этого. А из этого делается такой простенький вывод о том, что, ну, птерозавр уже такой специализированный товарищ с перепончатым крылом. Ну, бедняжки эти перья, как авианесущая такая деталь, ему уже не нужны и, в принципе, ну, никуда их особо не приткнуть. Так что насчет варианта того, чтобы обрести себе какие-то птичьеподобные перья и закрыться ими полностью, ну, я не думаю, что это возможно. Скорее всего, никакие перья бы птерозавры у себя модифицировать не стали бы, будь у них даже такая возможность, и остались перепончатыми летунами, собственно, как они, ну, какими они и остались до мелового периода, так что тут уже увы.
1: Спасибо. Какие условия, спрашивает Фрелли, нужно обеспечить комсогнатику, если держать его дома? Подойдет ли обычный террариум большой или нужно вольер какой-нибудь?
0: Ну, насколько я понимаю, товарищи были достаточно такими активными бегунками, так что не стал бы я такое вольер. Животное выпускать. Да, вольер, достаточно тепло. В принципе, если предполагать, что комсогнаты были покрыты перьями, то как бы тепленькое местечко, конечно, бы не помешало бы, но на улице, если где-нибудь в Сочи жить, то я не думаю, что он бы мерз. В крайнем случае, зимой можно забрать домой. Другое дело, что, ну, скажем так, довольно трудно представить себе, как обращаться с животным, которое, ну, вымерло, и ты не знаешь, что от него можно ожидать. В принципе, я думаю так. Как вот содержат крупных варанов, например, как нильских варанов содержат, в принципе, соразмерный динозавр по длине, ну, примерно того же содержания требует. Разве что, если варану чаще всего требуются вертикальные вольеры, ну, не для всех, конечно, но все же, то комсогнату нужно, наоборот, как бы проплощадь, скажем так. Вот, скажи, и всякие укрытия... Ну, проблема в том, что комсогнат, он гораздо меньше, чем казуар. Если как казуар животное, ну, как динозавр, как казуар, то тут уже надо какой-то открытый вольер, потому что этому животному нужно будет очень много места. Там, как, казуар, в принципе, у нас по размерам как, ну, может быть, чуть покрупнее диенониха будет, наверное. Что-то типа такого. На таких животных надо уже очень сильно так это, дать возможность побегать, потому что чаще всего животные, которые активно ведут себя, ну, соответственно, в дикой среде, когда ты его закрываешь в таком-то ограниченном вольере, он мало того, что начинает стрессовать и может отказываться от еды, а если от еды не откажется, что он просто разжиреет и станет таким шариком, как я. Вот, соответственно, очень часто я такое слышал, что комодские вараны, например, в содержании, будучи, ну, не то что в домашнем, а вообще в вольерах, они просто толстеют. То есть ему надо как-то активно двигаться, передвигаться, там, это всюду, там, везде смотреть, исследовать, узнавать что-то новое, а он просто на месте сидит и толстеет, поедая там еду там, не знаю, раз в 4-5 дней. Так что, видимо, с динозавром типа казуара тоже нужна какая-то такая большая территория, где он сможет бегать, там, соответственно, бабочек ловить. А с комсогнатом, опять же, я говорю, какое-нибудь там местечко, где он может спрятаться в тени, имеется в виду, как что-то типа коробки, где он может лечь на что-то мягкое и поспать. Как меньше шума, и вольер может быть не больше не в высоту, а в ширину, но аналогичный по объему тому, где содержатся, например, нильские вараны. Мне вот так кажется. Вот.
1: Спасибо.
0: Не думаю, что он будет стрессовать. Я на самом деле скажу так, больше вопросов будет к тому, лично у меня, что этому животному давать есть. Если с раптором понятно, то вот комсогнат я что-то даже не представляю, потому что маленькие динозавры что только не ели. Они и рыбу, и насекомых, и трупы, и что ему давать, не знаю. Позвоните мне, если у вас есть комсогнат, я хочу узнать.
2: Трупы. Трупы давать, значит.
1: Мыши. Найти трупы, так, да. Да, продолжим.
2: Вопрос от Павла К. Есть крыло, а есть в Формуле 1 антикрыло, чтобы болид не улетел куда не надо. Значит, у рапторов то же самое, разогнался такой, и ты уже в небе, а тебе туда не надо. Вот антикрылья и отрастили.
0: Ну, не то чтобы рапторы очень сильно бегали там, потому что, как бы, в принципе, для большинства рапторов, даже для тех, которых показано, в принципе, быть относительно скоростным животным, они вроде больше 40-45 километров в час вряд ли могли разогнаться, и то это уже кажется таким фантастическим числом. Достаточно грузные животные, там как бы еще надо посмотреть на особенности строения задних конечностей, чтобы понять, что в принципе не такие уж они как бы скоростные, это все-таки больше животные, как охотники из засады на добычу, которая меньше них по размеру, а чаще всего то, что меньше тебя по размеру, бегает гораздо медленнее, поэтому им какие-то там суперскорости набирать не нужно было, соответственно, антикрыло тоже нет, но наличие, соответственно, таких вот остатков, скажем так, рудиментарных крыльев от их общего с птицами предков, это хорошее аэродинамическое подспорье. Ну и плюс, опять же, там всякие вот эти вот танцы, демонстративочка и так далее, тоже круто, тем более, что, в принципе, я, например, слышал такое мнение, что, например, вот маленькие диенонихи, да, это вот такие среднеразмерные рапторы, могли обитать на деревьях, к примеру. Да, и им крылья нужны были для того, чтобы с этих деревьев, если что, спархивать и, соответственно, не разбиваться. Еще есть предположение то, что крылья, например, могли быть очень хорошим способом, это взмахи этими крыльями и вообще остальные такие движения были неплохим способом для того, чтобы, например, балансировать на добыче, когда ты в нее ударился, соответственно, задними конечностями и пробил ее когтем, да? Особенно, когда речь идет, например, о каком-то относительно крупном млекопитающем или крупном динозавре, да? Соответственно, ты делаешь удар ногами, соответственно, бьешь его ногами и при этом балансируешь крыльями. Еще я слышал такой вариант, что эти крылья нужны были для того, чтобы делать какие-то простейшие аэродинамические маневры в плане того, что, например, за тобой бежит какой-то хищник, а тебе, как бы, ну, ты мелкий, ты, скорее всего, просто не убежишь, и тебе просто некуда скрыться, на открытом месте находишься. Ты можешь просто сделать прыжок и с помощью своих недокрыльев, к примеру, как-то выполнить какой-то резкий пируэт и в воздухе развернуться и, соответственно, уже потеряться у хищника из виду. Тоже неплохой способ. Так что, на самом деле, все эти крылья можно применить куда более логично, чем просто антикрыло, как в Формуле-1, хотя просто потому, как я уже сказал, что рапторы несут какие скоростные животные. На фоне даже соразмерных им животным, кстати говоря. Например, орнитомимы, которые, в принципе, по размерам совместимые были, они 7% на 25% быстрее бегали. Вот. Ну, там, правда, и строение ног говорит о том, что они очень быстрые и такие выносливые бегуны, а вот с рапторами не так. Так что применить крылья на самом деле можно кучей разных способов. Единственная проблема, что нам бы это все еще увидеть. Вот. Они были... Как их применить? Ну, вот, есть все варианты, я их только что выдал.
1: Спасибо. И Максиму Песцову говорим спасибо, который нам сказал спасибо и прислал донат. Спасибо вам огромное еще раз, Максим. Артем Эдуардович задает следующий вопрос. Как происходит реконструкция насекомых и других беспозвоночных?
0: Ну, тут, если честно, я никогда не интересовался, но чаще всего с насекомыми и беспозвоночными есть одна очень крутая штука. Если ты находишь насекомое, то либо ты его нашел в каком-нибудь янтаре, и ну, это надо быть очень альтернативно одаренным, чтобы не понять, как выглядело насекомое, которое ты вот видишь прямо сейчас в янтаре. Другое дело, что когда речь идет о каких-нибудь других членистоногих, либо животных, которые имеют экзоскелет, то чаще всего они сохраняются в виде слепков, где, в принципе, форму достаточно легко определить. Вспомните тех же самых трилобитов, например. Вот очень много всяких членистоногих и их родственников, так скажем, панартропод, да, описано по слепкам, как, например, там какие-нибудь примитивные бархатные черви там, или те же самые аномалокарисы, первые такие более-менее хищники на нашей планете времен раннего кембрийского периода. Все по слепкам. Как реконструируют, если честно, я никогда точно не спрашивал. И вообще, в принципе, когда читаешь иногда научную работу, особенно когда речь касается всяких вот идиокарских животных, либо того, что вот, ну, время взрыва, скажем так, вот идиокар, кембрийский взрыв и сам по себе кембрийский период. Иногда какое-нибудь такое примитивное животное обнаружено, и... У меня вот буквально вот было недавно вот этот родственники тулимонстра, эти витуликолии. Вот есть слепок, это самое витуликолии на боку. Я вот на самом деле вижу, что ну что-то похожее на примитивную рыбку. А чуваки при этом в научной работе описывают, что они увидели 5 жаберных щелей и показывают стрелочкой прямо на этот слепок. А где он их увидел, я просто не представляю. То есть он что-то увидел и, соответственно, реконструировал это как 5 жаберных щелей. Потом другой пишет научную работу и находит 7 жаберных щелей. И вот они вот соревнуются, кто найдет больше. Так что вот когда речь касается о мягкотелых организмах и об их реконструкции, ну, там кто что увидит, как по мне. То есть тот, кто и рисует. А если говорится о животных с экзоскелетом, то чаще всего есть слепок. И по нему все достаточно неплохо видно, и чаще всего слепок далеко не один. Ну, а в случае с какими-нибудь янтарями, где существа консервируются, по сути, в том виде, в котором они и были, будучи живыми, ну, тут вообще сложно промахнуться с реконструкцией. Так что вот что я могу сказать об этом. Возможно, тот, кто занимается палеоэнтомологией, расскажет больше, потому что они там очень сильно любят всякие членики, усики и количество сегментов в каждом усике, и каждую фасеточку считают, но лично я палеоэнтомологией детировался. Увы, это страшно.
1: Спасибо. Масадав, и вам тоже спасибо за поддержку. Могли ли динозавры выработать смену цвета, как хамелеоны?
0: Ну, может, и могли, только мы об этом никогда не узнаем. Да, может, как-то, конечно, там по-хитрому мы там найдем какие-нибудь там аналогичные хамелеонам структуры, да, но серьезно, я не думаю, что это возможно. Вот уже перо, например, да, если перо, как бы многие динозавры, что они типа пернатые, да, и перо ты цвет уже никак не поменяешь. Единственный вариант поменять цвет перу – это либо посидеть от страха, либо полинять наконец-таки уже, потому что как бы сезон подошел, почему ты не линяешь. А вот насчет кожи и, соответственно, таких вот более таких глубинных примитивных покровов, там, как у хамелеонов, и поменять их цвет, ну, может, и могли, но только... Мы, к сожалению, об этом никогда не узнаем, даже если они и могли. И, скорее всего, никакая молекулярная там палеонтология нам в этом не поможет. Тут типа увы.
1: Не знаем, в общем.
2: И не очень понятна экологическая ниша. То есть хамелеончики, они мелкие, там они на ветвях где-то сидят. А вот это кто вообще такую стратегию выбрал бы? Из динозавров.
1: Какие-то может, соразмерные, да, может, и нашлись бы желающие соразмерные.
0: Ну, просто среди динозавров, конечно, может, и были какие-то там животные, которые на деревьях иногда обитали, но чаще всего те, кто обитает среди динозавров в кронах деревьев, это всякие энансоорнисы и остальные птицы. То есть все вот, все вот это подобное, что умеет планировать, перепархивать и так далее. И им хватит покровительственной окраски и буквально, ну, не щелкать клювом в прямом смысле, чтобы тебя как-то спалили, потому что, ну, в прямом смысле, ты сидишь на дереве, ты уже в безопасности. Если к тебе кто-то подобрался, ну, как бы у тебя есть цветное зрение, неплохой слух, обоняние, как бы все остальное, и ты не заметил противника, и как бы...
1: Вымри.
0: Что-то тут совсем не так. Да, вымри. И как бы, и опять же, речь-то о пернатом животном, и опять же, цвет пера, ты все равно на ходу менять не сможешь, так что... Стратегия не сработает.
2: Вопрос задает динозавра.
1: Динозавра. Крылья... Это наш постоянный зритель.
2: Нет, я читаю, как написано. Написано динозавра. Я читаю динозавра.
1: Но я полутьми буду.
2: Да, который пишет: крылья, ноги, главное, хвост. Спасибо за стрим. Очень интересно. Это не вопрос.
1: Спасибо.
2: Так. Спасибо вам. Инсомнес. Пишет тоже: спасибо вам за классные стримы, вам спасибо. И Артемис Фокс: если бы динозавры не вымерли, то есть шанс на то, что они бы развились бы до такого же, как и люди? Отвечай, Дим, да или нет?
0: Шансы есть всегда, другое дело, что это спекулятивная эволюция, и шансов им не сказать дали. Что-то там... Я, если честно, этот вариант рассматриваю как очень маловероятный. Вот, скажем так, потому что, в принципе, как-то какому-то уму лучшего, да, эволюция не особо-то сильно стремится. Плюс есть такой момент, что не только мозгами едиными, как бы самими по себе, да, в отрыве от всего, мы типа круты эволюционно, да, мы еще и можем осуществлять какую-никакую трудовую деятельность, и еще у нас очень сложная социальная структура нас всех окружает, которая тоже как бы очень важна, и все вот это сразу разом перевести с человека на динозавров что-то пока не получается. Много ли вы знаете каких вот сложных животных среди птиц, например, да, которые там могут... аналогичные действия современным обезьянам совершать, да? Я не знаю. Вот. Даже какие-нибудь очень сильно разумные там попугайчики, типа попугаев Кеа. Они, конечно, умные и все такое прочее, и сравнимы с человекообразными обезьянами современными, но это их не приближает именно к той эволюции и к тому типу, соответственно, который мы из себя представляем. Это не те животные, которые там будут производить топор ради того, чтобы сделать другой, более сложный инструмент и так далее и тому подобное. Вся их орудийная деятельность растает. Да им, собственно, и нечем, скажем так. Товарищи, опять же, вот возвращаясь к тому, что они насколько специализированы к полету существа, что они взяли и редуцировали у себя все пальчики на ручках. И никакой тебе хватательной конечности. Все, камешек, об камешек уже больше не сделаешь. А башкой биться об камни не самая эффективная стратегия, чтобы остаться разумным. Вот.
1: Спасибо. Илья Владимирович очередной вопрос задает. В паркерскую периоду брали ДНК лягушки. А на самом деле ДНК какого современного животного больше всего подойдет для реконструкции динозавров? По-моему, птицы достаточно очевидный ответ, но...
0: Ну да, самых примитивных птиц просто взять, да и все. А каких взять птиц? Ну, например, курогусеобразных каких-нибудь самых примитивных взять. Либо, возможно, даже к палеогнатидам обратиться, типа страусов. Хорошая затычка, тем более, что, в принципе, формат строения генома динозавров, в принципе, был более-менее аналогичен формату строения генома современных птиц, потому что, судя по размерам лакун остеоцитов, у них был компактный геном у динозавров, как у современных птиц. Вот. И зачем использовать лягушек, я не знаю, если есть страусы и всякие там курочки, которые, в принципе, к динозаврам гораздо более близки. Сразу говорю, крокодилы не подойдут, вот. А птички у нас имеются, и вариантов среди птичек до черта.
1: Спасибо.
2: Так. Так, что-то я потерялся.
1: Тамерлан.
2: Вопрос от Тамерлан Амирали. Угу. Так, все равно я потерялся. Тамерлан Амирали. Из чего и как появилось перо? Чешуи, видимо, вопрос.
0: Ну, как чешуи как появлялось,
1: как перья, да.
0: Как появлялось, на самом деле, вопрос до сих пор такой неописанный детально. Есть, например, могу, в принципе, просто посоветовать, что если хочется уж более-менее детально узнать, то есть такое перышко, одиноко обнаруженное у нас где-то на территории бывшего СНГ, опять забыл эту страну, я постоянно путаю уже. Короче, преорнис. Преорнис называется, соответственно, животное, которое по этому перышку описано. Перышко трехгранное, так что, видимо, и появление пера было из какой-то такой трехгранной чешуи. Как это происходило? Когда это... Хотя, вот когда происходило, это понятно. Это примерно, возможно, от 230 миллионов лет до примерно 190 миллионов лет назад. То есть вот какой-то такой вот промежуток в 40 миллионов лет, когда точно появляется перо у динозавров. А за деталями перообразования, опять же, вот есть животное преорнис. На элементах, по-моему, про него статья была. Есть статья в Википедии, есть статья на каком-то... Ну, это надо уже просто на латинице загуглить. У одного из палеонтологов американских про него статья есть. Можно взять, почитать. Какие варианты эволюции перьев, исходя из особенностей строения, соответственно, пера преорниса, ну, выводятся. Потому что с пером все-таки есть проблема, потому что у нас чешуя – это довольно такая плоская, такая 2D-структура, а перо у нас имеет трубчатую объемную структуру. И постоянно были такие серьезные вопросы, а как вот плоское завернулось в трубчатое, и при этом... все это еще описать эволюционно. Вот там чуваки по тегу преорнис все описывают. Советую почитать, иначе мы тут до завтра будем сидеть.
1: Сейчас чайку нальем и вперед.
2: Сидим. Вопрос Артемиса Фокса.
0: А тут уже не чаек нужен.
1: Я не пью.
2: Кофеек. А Дима ничего такого не сказал, кстати. Он имел в виду кофе.
1: Я тоже.
2: Артемис Фокс. Я слышал, что некоторые данные говорят о том, что динозавры начали вымереть еще до падения метеорита, который их истребил. Есть ли у спикеров ответ на то, почему это могло происходить? Именно вымирание.
0: Насчет вымирания до падения метеорита, я, если честно, не уверен, что где-то такие данные есть, но я точно знаю, что есть данные о том, что, мол, чуваки, смотрите, у нас очень сильно падают темпы видообразования динозавров, начиная примерно с 70, по-моему, то ли 2, то ли 7 миллионов лет назад. По-моему, с 72. В чем проблема? То есть у нас видообразование падает, новые виды появляются медленнее, чем вымирают старые. Но при этом количество динозавров на планете почему-то продолжает расти. Вот. И ситуация здесь в том, что, видимо, просто интерпретация немножко неправильная, хотя тут на самом деле зависит от того, какой специалист это все будет интерпретировать, тому и будет казаться неправильным. Так вот, как я понимаю, то у динозавров постепенно появляется такая ситуация, что отдельный вид начинает занимать сразу несколько экологических ниш. То есть появляются в каждой из групп динозавров постепенно довольно-таки крутые все крупные при этом именно виды динозавров, которые в процессе своего роста сменяют несколько экологических ниш, и поэтому, благодаря, соответственно, этому, выдавливают из видообразования более мелкие виды. Вот, например, пример с тем же самым тираннозавром. Тираннозавры у нас, да, это у нас конец мелового периода, все такое прочее, как раз мы вот очень удачно подходим в этот период.

0: Тираннозавр, будучи маленьким, у нас занимает нишу такого раптороподобного хищника, соответственно, более-менее активным таким чувачком он становится примерно в 4-5 лет, когда достигает роста где-то в 5 метров, вроде бы что-то такое. Вот. И, соответственно, с 5 лет и до примерно там 15-20 лет он все это время взрослеет, постепенно сменяя экологические ниши. Сначала там мелкоразмерного хищника, среднеразмерного, потом крупного, и потом постепенно становясь, соответственно, вот этой бочкой с огромным черепом, которая там пытается с резертопсами драться. Вот. А теперь посмотрим на монстр хищников, которые, соответственно, обитали вместе с тираннозавром. У нас будет очень большое количество мелких хищников, динозавров имеется в виду. У нас там будут всякие рапторы, да, все такое прочее. Вот так круто. У нас от метра, потом двухметровые хищники, 2.5 метра, там трехметровые хищники, типа ахирораптора, например, там потом у нас дакота-рапторы идут, там вот, которые 4.5-5.5 метра в длину. А потом, хопа, и как отрезало. И все. После 5.5 метров у нас только тираннозавр. Все, то есть один вид занимает все остальные размерные ниши. Такого вообще никогда не было. Даже, например, в конце юрского периода у нас там куча различных аллозавроидов, цератозавроидов, мегалозавроидов, которые там, начиная с 3-метрового размера и там до длины в 11 метров, постепенно так вот занимают каждую отдельно свою нишу. В случае тираннозавра он занял практически все, не давая ни другим тираннозавридам, ни другим рапторам не увеличиваться в размерах, видимо, ни другим тираннозаврам приходить и занимать его нишу. И у травоядных, на самом деле, аналогичное происходило. Вот, например, тот же самый вид под названием эдмонтозавр. Ну, это не вид, это род динозавров. Он вообще везде распространился. От Китая до, соответственно, Северной Америки. Он везде был. Он понаплодил кучу разновидностей своих подвидов. Вот. И при этом вытеснил большинство остальных гадрозавров. Но при этом был везде. Вот. Так что, в принципе, ситуация с тем, что кажется, что динозавры начали вымирать из-за того, что темпы видообразования упали, это не так. Просто в какой-то момент некоторые виды динозавров настолько преисполнили в своем познании, что оказались круче всех своих соседей, и просто не давали никому высунуть всю башку и занимали все окружающее пространство постепенно. Это вот такая вот природная монополия. Вот потом, видимо, коммунисты запустили метеорит и всех их уничтожил. Так вот и получилось.
1: Спасибо.
0: Ну как? Все логично.
1: Логично. Джон The Door пишет, 550 рублей донатит и говорит: «Привет, Саша, Дима, Виталий, привет, вы лучшие, мы стараемся. Смотреть в данный момент не могу, хоть задоначу». Ну, собственно говоря, спасибо вам огромное за поддержку, очень-очень приятно всегда. Так, и продолжаем с Дваркин Барримен, как-то так. До сих пор так и считается, что докембрийские эдиакарской и хайнанская фауны исчезли, не оставив потомков, и многоклеточность возникла с чистого листа, или все же найдена преемственность?
0: Насчет хайнанской биоты, если честно, вообще есть мнение, то, что это какие-то там грибообразные чуваки, и ничего там они от себя не оставили. Ну, кроме, соответственно, грибообразных чуваков, которые потом в грибы превратятся, скажем так. Вот, там, на самом деле, принадлежность именно к эукариотам еще как-то можно куда-то приплести, в случае хайнанской биоты. Но кто они такие по жизни, соответственно, никто пока не понял. Если это вообще не какие-то там какие-нибудь геологические артефакты, которые, собственно, к жизни никакого отношения не имеют. Я даже и такие варианты слышал. Насчет эдиакарской биоты, если имеется в виду всякие там дикинсони, чарни и тому подобное, то, видимо, вполне себе чуваки после себя ничего не оставили. Возможно, это была какая-то такая вот попытка, одна из первых, там, соответственно, влезть в крутых, там, соответственно, многоклеточных, там, может быть, да, как-то даже попробовать какие-то крупные организмы собрать, но потом все резко изобрели кишку, анальное отверстие, челюсти, потом внезапно позвоночник появился, И чуваки начали уже друг друга крошить, где... И в этом мире, конечно, Дикинсоне уже не было места, потому что это просто такая огромная вкусная желешка, которая от тебя не убегает. Естественно, они резко все кончились, как только у соседей появились челюсти и всякие остальные экзоскелеты с позвоночниками. И вполне себе вероятно, потомков они не оставили. Хотя вот, например, трихоплакса, два вида есть трихоплаксов, это такие... напоминающие пластиночку такие, животинки маленькие, многоклеточные. Вот. Вроде как некоторым кажется, что, мол, они какое-то вот такое наследие диакарской биоты, но учитывая, что у нас от всяких дикинсоний нету генетического материала, сказать точно не выйдет. Так что тут, увы. Но, судя по всему, да, и диакарская биота кончилась, когда первично ротых и вторично ротых появились зубки и скелеты, и потомков не оставила.
1: Спасибо. Перед следующим вопросом, по традиции, несколько объявлений, и благодарю всех, кто сейчас смотрит эфир. Количество зрителей все время растет, растет, растет. Мы доросли до плюс 500 человек на стриме, спасибо вам огромное. Лайков всего 454, давайте поправим это дело, чтобы как-то ровненько пошло. И спасибо вам еще раз за то, что смотрите, за то, что подписываетесь на канал, за то, что ставите, нажимаете на колокольчик, убираете пункт «Не все» и смотрите дальнейшие наши стримы и видео. Ну и, конечно, за то, что вы вообще, в принципе, нас поддерживаете всеми возможными способами, в том числе и материально. Без вас, друзья, подобное бы не произошло. Подобное – это в смысле больших, интересных, большое количество больших интересных стримов. Ну и напомню еще про одну деталь. Если вам нравится общение в чате, трансляция прямо сейчас, то вы можете продолжить этим делом заниматься в нашем теплом, ламповом, уютном чатике в Телеграме. Заходите туда, ссылочка появится в чате данной трансляции.
2: Да, а я еще раз расскажу о том, что нас ждет в ближайшую неделю. В среду 20 октября, смотрите по скриптум доклада, Якова Внукова, всадники, которые пришли из степи и ушли в никуда. Мифы о скифах. Опять же, ждем всевозможных потомков скифов разного происхождения. Ждем фанатов всяких мечей, луков. Там какой-то спор был про композитные луки и прочее. Короче говоря, ну, в общем, я думаю, что это очень будет интересно на канале Лаборатории научных видео. И на канале же Лаборатории научных видео в четверг, 21 октября, будут опубликованы дебаты Ярослава Шихмина, кардиолога известного, и Александра Панчина, не менее известного биоинформатика, на тему «Биохакинг. Сверхспособности или плохая наука?». В четверг, Лаборатории научных видео, будет опубликовано последний эпизод форума «Ученые против мифов». Смотрите, форума «Ученые против мифов» 15, потому что нас ждет форум «Ученые против мифов» 16, который состоится уже скоро, 13-14 ноября. И, в общем, друзья, если вы еще не зарегистрировались, сделайте это, пожалуйста. Пора уже. У меня все.
1: И тогда быстренько скажем спасибо Сапожнику 24, который нам сказал спасибо. Благодарю вас. И вопрос от Димитрия Мишайна. Есть ли исследования по скорости регенерации динозавров или птерозавров? По скорости регенерации.
0: Ну,
2: головы причем.
0: Что-то такое я слышал, но... Ну, что бы такого припомнить? Ну, во-первых, есть у нас такой вариант, я его очень часто привожу. Это дилофозавр, которому очень хорошо прописали в грудину. Или он сам навернулся откуда-то с высоты, поломал себе руки, оторвал себе часть пальцев, судя по всему, вывернул себе левую конечность и каким-то образом после этого еще прожил 1.5 года. При этом, судя по всему, большинство повреждений зарастив. Насчет темпов регенерации сказать не могу, но судя по тому, что он умер явно не от переломов, существо явно все это зарастило и продолжило тусить на поверхности планетки. Есть такой тираннозавр под названием Вирекс. Это, что называется, имя собственное. Чувачку, короче говоря, по сути, откусили часть хвоста.

0: неплох. Не очень сильно в это верю, но тем не менее. А вообще, в принципе, темпы регенерации, если уж хотите, в принципе, довольно схожи с аналогичными у современных птиц и крокодилов. То есть, во-первых, динозавры, в принципе, были способны переживать достаточно такие мощные травмы, это и переломы ребер, причем зачастую множественные, как это, например, есть у аллозавров. Эти переломы у них, в принципе, достаточно неплохо срастались в течение месяца, по сути. Ну, попутно они получали новые. Вот. Насчет того, как они-то всякие бактериальные заражения переносили, Ёж его знает, но, в принципе, заживить, скажем так, перелом, трещину в кости и так далее, для них никаких проблем не составляло. Единственное, есть, конечно, момент в том, что очень точно так взять и замерить, сколько времени чуваку потребовалось на то, чтобы зарастить, соответственно, перелом, ну, мы не сможем. Как бы, ни в каком варианте. То есть, но то, что они, эти темпы регенерации, в принципе, сравнимы с современными птицами и крокодилами, где-то вот между ними находятся, и вообще, в принципе, устойчивость к каким-то либо болевым, соответственно, стимулам у них тоже огромная. Так что, даже будучи со сломанной ногой, в принципе, мог бы от опасности, наверное, и свалить. Переступая, скажем так, как Гарольд через боль. Вот. А по темпам я говорю, да, вот птичка, крокодил, что-то между ними, ничего такого страшного, особенно выдающегося нету. Но опять же, я думаю, если бы, как вот тому дилофазавру двинули в грудину, и аналогично бы человеку, я думаю, человек бы не пережил. Дилофазавр, тем не менее, пережил и помер совершенно от другого.
1: Спасибо большое. Больше 2 часов. Заметно больше 2 часов работаем в прямом эфире. Я думаю, что на этом пора заканчивать. Благодарю еще раз всех, кто смотрел нас. Отдельное спасибо Диме за интересные ответы. Саша, тебе за ведение. Мариша, Ксюша, Гоша, естественно, за тем, что поддерживали нас и помогали за кадром. И что, до скорых интересных встреч, друзья.
2: Спасибо, Виталик. Дима?
0: Дима тут. Ну, и да, тебе, до встреч.
2: Мы к тебе в гости скоро придем. Брат, не поздравляем. Да.
1: С чаем, с кофе.
0: Куда вы денетесь?
1: Пока-пока. Счастливо, до скорого.
2: Всем пока.

0: Здравствуйте. Спасибо большое всем, кто сюда пришел. В общем, в принципе, а еще сидят на задних рядах, может, ближе. Народу нет. Нет. Аншлага нет. Народу нет. Никого нет. Значит, я вас немножко всех обманул. Я анонсировал свою лекцию как самооборону от медведя и крупных хищников. А на самом деле, в общем-то, речь пойдет у меня немножко шире. Я просто подумал, значит, кто-то из читателей меня спросил о кабанах, а сам я вспомнил, что лично на меня лично у меня было гораздо больше неприятностей с лосями.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Как угодно. Вот. Лично у меня были неприятности с лосями. Причем их у меня было, вот случаев нападения лосей, у меня было всего на один меньше, чем случаев неспровоцированных нападений медведя. Я просто позже об этом поговорю. Значит, поэтому я назвал ее самооборона от медведей и больших, других больших животных с огнестрельным оружием. Потому что, значит, я здесь свою деятельность в РХ больше года назад начал с лекции о том, как избежать конфликтов с медведем без оружия. И всегда, и потом еще раз, несколько раз касался этого аспекта. И всегда говорил, вот когда делал лекцию «Экспедиция под ключ», я всегда говорил, нет, мы всегда рассматриваем варианты без оружия. И почему? Я сейчас об этом вам подробно довольно расскажу. Значит, начнем с простого. Юридические основания нахождения с огнестрельным оружием в охотничьих угодьях. Значит, нахождение с оружием в охотничьих угодьях, то есть просто в лесу, возможно только при наличии лицензии или путевки и в сезон охоты. Значит, я когда написал этот слайд, я написал следом еще один слайд. И в этом слайде я рассказал о практике, которая, в общем-то, иногда происходит в различных регионах. Вы пишете официальное письмо, я такой-то, такой-то, Петров Иван Иванович, делаю маршрут из точки А в точку Б, и хочу иметь с собой ружье летом, вне охотничий период. И в некоторых регионах нашей страны дают вам официальный документ, что такому-то разрешено находиться в угодьях, официальный совершенно орган управления охотничьего хозяйства, вам разрешают находиться в угодьях с огнестрельным оружием, не охотничий сезон, иногда делают приписку с патронами пулевыми. Этот документ юридической силы не имеет. Согласно современному законодательству, только так и никак иначе. Я вот специально, когда это все написал, я позвонил моему приятелю, который является консультантом по охотничьему и оружейному законодательству. Говорит, все, нет других вариантов. Вот этого нет. Секундочку, давайте вопрос потом. Вот. Я вот просто сейчас наличие письменного и заверенного печатью разрешения от регионального, краевого, республиканского органа власти на нахождение с огнестрельным оружием с пулевыми патронами в угодьях общего пользования сегодня недействительно. Значит, мне читатели моего Фейсбука и живого журнала задали вопрос. Я на него сейчас прямо отвечаю, потому что я все это выяснил. Если человек является сотрудником частного охранного предприятия, какие права находиться с оружием у него? Частное охранное предприятие, согласно законам о ЧОПе, имеет право находиться с расчехленным оружием только при охране определенного имущества и только или на территории имущества, или в непосредственно от него близости. То есть человек с дробовиком может охранять шлагбаум и сидеть рядом с этим шлагбаумом, а ходить вокруг этого шлагбаума в радиусе 300 метров он уже не может. Это незаконная охота, он браконьер. То есть Таковы сегодня юридические аспекты. Потом мы к ним еще вернемся. В самом конце лекции я еще, сказать, об этом поговорю. Таковы сегодня юридические аспекты нахождения человека с оружием в местах любой степени дикости. И я вот хочу вам еще сказать такую вещь. Иногда люди думают, что оно все проедет. Мы забрасываемся в какую-нибудь центральную Якутию, людей там нет и так далее. Ну, во-первых, чудеса бывают самые разные. И, в принципе, группа туристов, сплавляющаяся по реке, может вполне напороться на губернатора, который ловит рыбу, которого охраняет милиция. И они сразу влетают. А еще в любые дикие места надо попасть, и из них надо выпасть. И большая часть задержаний происходит при выезде из этих мест. То есть я вот хочу, чтобы вы все понимали, в каких жестких рамках находится человек, который с оружием собрался ехать в лес. Значит, сегодня имеется ведомственное оружие, военная милиция. Все вопросы по нахождению с их оружием в лесу решаются вышестоящим командованием. Ну и вот, ежели вы без указанных документов, ваша судьба такой. Ну вот, есть справка. Поехали в лес. Ехали в тайгу. Значит, кого? Ну, значит, одна из самых больших проблем с любой самообороной, она заключается в том, что мы опасаемся или боимся. Я вот здесь попробовал ранжировать животных, которые, в общем-то, в лесу, в тайге наиболее вредоносны. На первом месте это, конечно, иксодовый клещ, просто вот однозначно самый опасный зверь. Медведь на втором, тигр на третьем, но их, слава богу, мало. Волк представляет некоторую опасность, но, в общем-то, ситуации, когда он представляет собой опасность, очень невелики, их очень мало. То есть это много волков, это вы ослаблены, вы безоружны. Волк вот очень четко совершенно понимает, вот кого можно задавить, кого нельзя, на самом деле. То есть ситуации, когда волки убивали живых взрослых мужчин, я за последние лет 10, наверное, даже не знаю. Вот детей они ловят. То есть это вот их типа размерная добыча. А здоровый мужик – это уже немножко больше. Вот. Кабан. Спрашивали меня о кабанах. Уважаемый мной Юрий Мефодьевич Дунишенко тоже вот в переписке в Фейсбуке сказал, что однажды у него была большая неприятность от кабана во время гона. Кабан на него бросился, видимо, приняв за соперника. Да, бывают такие проблемы. Ну вот я, так сказать, работал 2 года, много ходил по лесу в Уссурийском крае, где этих кабанов много, в том числе и в период гона. И как-то мы с товарищем вообще напоролись на очень интересную компанию «Семь здоровых сикачей». И, в общем, сказать, вот и все мои знакомые тоже говорили, что встретить кабана с ружьем в лесу – это всегда хорошо, потому что это мясо. То есть реальные опасности от них и хищничество по отношению кабана к человеку, ну вот его просто нет. Лось. Да, с лосем у меня были неприятности, вот просто лично у меня. Но они достаточно легко избегаются. Они, значит, во-первых, надо понимать, почему они у меня были. Я работал в местах, где этих лосей очень много, реально. Одна из самых больших плотностей в Восточной Сибири. И находился там в период гона. И в период гона, конечно, гонный самец ведет себя очень неадекватно. Это зверь, в общем-то, у него гормоны все застилают. Он идет на любой шум. Я не уверен, кстати, что лоси, которые агрессивно себя вели по отношению ко мне, в общем-то, добежав до меня, меня бы обязательно стоптали бы или забодали. Но я, в общем-то, этого не допускал. Два раза я от них убежал, а один раз я выстрелил ему в рог из карабина и, в общем-то, честно говоря, думал, что убил. Он так вот упал, а потом встал, потряс головой и, в общем, на второй космической скорости-то удалился. Близко совсем. Значит, но просто помнить надо, что чем лось неприятен, но очень здоровый на самом деле и очень сильный. И, в принципе, с взрослым самцом лося старается не связываться взрослый медведь. За исключением всяких исключительных ситуаций, когда он, например, по насту их загоняет и так далее. Лось очень серьезный зверь. Вот. Кого не надо бояться, это росомахи и рыси, конечно же. Просто эти звери на человека не нападают и не представляют для него угрозы. Все. А вот эти представляют. Тоже не так много, как не такую большую, как, в общем-то, об этом принято говорить. Рассказов о медведях, людоедах у нас традиционно гораздо больше, чем самих медведей-людоедов. И, естественно, совершенно не каждый медведь, вами встреченный, вами начинает интересоваться. Но надо понимать, что медведь – зверь очень умный, он хищник. То есть, когда говорят, что он всеядный, нет, сперва он хищник. И если есть ему возможность жить с помощью мяса, сказать, хищничества, он живет с помощью хищничества. О том, как происходят вообще всякие встречи с медведями и в какой период они для вас представляют опасность, я очень подробно рассказывал в предыдущей лекции. Я просто даже и слайдов сейчас делать не стал, я об этом расскажу. Значит, во-первых, большая часть конфликтов медведей по отношению к людям, они спровоцированные. Вот просто надо это понимать. Значит, помойки – смертельная вещь совершенно. Значит, если вы где-то стоите долго лагерем, так сказать, уничтожайте мусор за собой обязательно. От помоек, ну, наверное, 80% всех медвежьих проблем. Значит, ну вот в принципе конфликт с питанием. Вы иногда при этом, при всем можете не знать, что конфликт спровоцирован помойкой. Например, на Дальнем Востоке принято такое выражение есть «пороть рыбу». Рыбу ловят, выпарывают из нее икру, икру солят, а рыбу выбрасывают в кусты по-простому. И вот вы идете вдоль берега реки, а в кустах лежит пара-тройка куч этой рыбы в центр. И возле них сидит прикормленный медведь. Вы не знаете о том, что он там сидит, а он-то думает, что вы на его рыбу кушаетесь. И, в общем-то, конечно, причем с вашей точки зрения его нападение воспринимается как неспровоцированное, а это не так. Значит, периоды бескормицы. Их два, по большому счету, это весна и осень. Весенний период, он на самом деле гораздо меньше, чем, ну, так сказать, менее бескормный, чем принято об этом говорить. Но случаев нападения, значит, весной на период бескормицы у медведя накладывается еще одна неприятность. Ну, с нашей точки зрения. А с его очень даже приятность, у него период гона в это время. И в это время крупные медведи, в общем-то, ведут себя плохо. Они пытаются, так же, как гонные лоси, они пытаются разобраться. То есть вот я имею некоторое количество случаев нападений бурого медведя весной по снегу. И я не до конца уверен, спровоцировано ли это желанием человека съесть, или это вот какие-то гонные операции поведения. Но весной крупный бурый медведь опасен. Вот это надо помнить. Осенью период бескормицы. не уродились ягоды, не уродилась шишка, нету каких-то базовых кормов. Я говорю на примере Дальнего Востока, потому Северо-Востока, о котором я знаю лучше всего. Но я, в общем-то, хочу сказать еще не только. Ну, то есть, вот это может быть где угодно, каких-нибудь орехов не уродилось, все. Не собрал должного количества жира, медведи начинают голодать, медведи начинают выходить к окрестностям деревень, медведи начинают сперва питаться на помойках, потом начинают интересоваться людьми. Иногда вот это бывает, в общем-то, эпические совершенно случаи нашествия медведей. О чем надо помнить? Медведи никогда ниоткуда не приходят. Медведи – территориальные животные. Они живут здесь. Вот если медведей появилось много, это не пожары никакие, не наводнения и не глобальные климатические перемены. Им стало нечего есть в лесу, они все здесь были. Вы их просто не видели. Это зверь, на самом деле, который очень хорошо применяется к местности, и он лишний раз маячить не будет, особенно вот те, которые живут в окрестностях деревень. Это вот окрестные, вот, они всегда здесь были, они вот не пришли. Это не кочевка. Вот. Значит, это иногда случаются эпизоды хищничества медведя по отношению к человеку. Ну, в общем, с моей точки зрения, если медведь захотел вас съесть, он вас съест. И разбирать эти эпизоды, в общем-то, наверное, даже большого смысла нет. Просто потому, что избежать их очень сложно. Я однажды избежал, но совершенно случайно, на самом деле. Просто вот мне очень повезло. Бросившийся на меня с обрыва медведь, вот, наверное, высоты 2 метра, я шел под обрывом, а медведь, я его видел до этого. Он, там был поворот реки, я еще что-то на него посмотрел, он мне почему-то сразу не понравился. Медведь средних размеров, поглядел на меня и неторопливо зашел в кусты. А я еще подумал, что я буду здесь проходить, заканчивать эту петлю, и как бы мне с ним не столкнуться еще раз. Что-то вот как-то он мне вообще не понравился. И вот я иду под обрывом, и он оказывается вот от меня на расстоянии около метра. Просто вот так спрыгнул. А я просто остановился. Там было изменение. Вот. Я думал, что ветер, а это, видимо, медведь шел поверху, шуршал травой. И он остановился, и я остановился. А он, видимо, прикинул с упреждением, как на меня прыгнуть. Прыгнул и промахнулся. Промахнулся, в общем. Ну вот, да, огнестрельное оружие в тот момент спасло мне жизнь. Но это совершенно случайно. Я остался жив просто случайно. Это не потому, что я такой крутой, а потому что мне просто очень повезло. Вот. Дистанция конфликта. Когда я считаю, что медведь, в общем-то, нарывается на конфликт. Вот не так давно в том же Фейсбуке был ролик, где медведь интересовался лагерем, и люди по нему открыли огонь где-то метров за 30 и выложили его со словами «самооборона от медведя». Не самооборона. Вы застрелили медведя, в общем-то, за просто так. Просто потому, что вам его хотелось шлепнуть. Значит, от 15 метров, вот он когда начинает интересоваться, ходить вокруг лагеря, вот сказать, вот 15 метров уже, в общем, то расстояние, где его терпеть уже не очень надо. Вы его начинаете активно отпугивать. Не отпугивается. Ну вот, я подробно рассказывал в другой лекции, как его отпугивать. Не отпугивается, подходит ближе. Орешь, в ведро бьешь, в палатку лезет и так далее. Рвет ее, тобой интересуется. Ну, в общем, я скажу так, я стреляю с 8 метров такого медведя. Вот есть рубеж где-то вот чуть, наверное, дальше той стенки. Это то расстояние, за которое вы можете сделать 2 прицельных выстрела. 2. Причем он окажется на вас очень быстро в тот момент, когда он примет решение. Я просто несколько раз это все видел. Я же, кроме того, что ими специально занимался, я еще сопровождал охотничьи туры. Я занимался добором подранков в кустах. А раненый медведь, большой, который трофейный, он, в общем-то, нападает всегда. Я вообще вот эту тему из нашей истории самообороны от медведей, я ее исключаю, потому что это охотничья тема, она вот... Это лекция не для охотников, это лекция для людей, которые вот просто хотят в лесу себя защитить. Он приближается очень быстро. Вот выжившим это показано очень хорошо на самом деле. Наверное, это единственная правдоподобная сцена. Выжившим, вот он только куда-то глаза скосил, и медведь уже на нем. Вот. Поэтому и тут, в общем-то, решение за вами сугубо. При этом, при всем, в общем, тоже агрессивное поведение медведя, оно обычно какое? Медведь, когда ведет себя плохо, он пытается вас отпугнуть. Он, когда вас пытается отпугнуть, он подпрыгивает на месте, вот как большая собака так топочет на одном месте, рявкает, пыхтит, как паровоз, вот так вот прыгает. Это, в общем-то, еще все в достаточной степени вещи терпимые. Потому что, когда медведь вас пытается таким образом отпугнуть, он, в общем-то, сам думает, что дело можно решить миром. А вот когда он лезет драться, это по нему сразу видно. Уши у него ложатся. Он вот так вот весь собирается, подбирается для прыжка. Вот он, когда такой вот пытается отпугнуть, он такой весь расхлябанный, распластанный, такой вот мохнатый, бесформенный. А тут он просто собирается, становится вот таким вот шаром. И в этот момент не надо сомневаться. Как физический объект? Значит, здесь сложный объект для стрельбы. Почему сложный? Очень много мяса, очень много кости. Это можно судить даже по убойному весу. Выход медведя, убойный вес 65%. Значит, лося 40%, кабана 55%, северного оленя 45% от общей массы. У медведя 65 килограмм мяса и костей. Это вот еще головы нет в этом весе в 65%. Тут я на всякий случай написал такую штуку. У меня достаточно, толщина жирового слоя 5-9 сантиметров весной, толщина жирового слоя осенью 10-15 сантиметров. Надо помнить, что это все снаряд должен пробивать, плюс шкуру вот такую вот, достаточно толстую. Живой вес от 70 до 400 килограммов. В среднем конфликтный медведь, который нарывается на пулю, весит обычно от 120 до 180 килограммов. Это такой вот... есть еще категория, которую я называю... Вот мелкие медведи обычно отпугиваются с той или иной степенью проблемности. Тоже не всегда, но чаще всего отпугиваются. Есть еще противные медведи, которые здоровые. Они есть, живут в местах, где... в общем-то, людей очень мало, они не понимают, с чем они имеют дело. Большой медведь за 300 килограммов, который решил с вами пообщаться поближе, очень опасный зверь. Очень. Ну, кстати, хотя бы даже за счет того, вот меня спросили по части количества прыжков, вот у него прыжки-то будут в полтора раза длиннее, чем у маленького. Вот. А еще он умный. Вот это вот противная очень категория зверей. На всякий случай привел общий расчет массы бурого медведя, исходя из массы отдельных частей тела. Это иногда спрашивают меня, я вот вам просто их даю. То есть люди иногда говорят, ох, там медведя убили, наверное, килограмм 500. Никто его, конечно, не взвешивает ни в каком лесу, но, например, люди могут вытащить шкуру с головой и лапами. Вот взвесив шкуру с головой и лапами, можно прикинуть довольно, так сказать, уверенно, какой медведь приблизительно был, ну, с ошибкой где-то в 10-30 килограммов. То есть я вот просто считаю, что эту таблицу надо помнить. Она у меня и в книжке приведена, много где. Вот, скелет и мускулатура бурого медведя. То, с чем приходится иметь дело снаряду, который по этому медведю попадает. Голова. Видите, насколько она невелика по сравнению с общим, с общими размерами мишени. Вот вы видите вот это вот все. Голова вот она. И вот как все это у него укутано мускулатурой. Очень прочные, очень крепкие мускулы. Они еще, в общем-то, на связках и сухожилиях довольно крупных. Вот надо это все тоже помнить. Медведь очень плотный и очень крепкий на рану зверь. Скелет, вот посмотрите, какие здоровые костомахи у него. И пассивные. При этом, при всем, вот мускулатура. Внутренности. Попадание по передней части туловища, как правило, приводит к смертельному его поражению. Легкие, сердце и печень. Желудок нет. Пробитый по желудку медведь сколько угодно живет. Ну, в смысле, не сколько угодно. Умирает он, конечно. Но то, что он вас перед этим успеет убить, это совершенно точно. Вот. Кишечник. Голова медведя. Надо понимать, что голова, вот убойная зона головы, это вот она. Она очень невелика. Это стакан, на самом деле. Она размером с убойной зоны головы, она размером с граненый стакан. Другое дело, что ежели ты по этой голове попадаешь из чего-нибудь мощного, то, в общем-то, он обычно задерживается. И это дает возможность произвести второй выстрел прицельно. А бывает и не задерживается. У меня знакомый, например, шел как-то на Солонец в Приморье. У него за спиной висел трехлинейный карабин. Это очень мощное оружие, на самом деле. Одно из самых мощных, чего у нас есть в широком быту. И из-за поворота тропы на него вышел медведь, как он говорит, метров семи. Здоровый. Вот из тех, о которых я говорю, что они не плохи своей непредсказуемостью. Ширина лапы 19 сантиметров. Он просто этот человек был районным охотоведом. Он говорит, я знал о существовании этого медведя. И это был самый большой медведь у меня вот на моих 400 квадратных километрах, где я работаю. И я до этого с ним не встретился, и вот угораздило. И этот медведь вообще ни на секунду не замедлился, когда он с этим человеком столкнулся. Человек схватил карабин и выстрелил ему в голову. И, между прочим, медведь... А попал он ему по рылу. Медведь замедлился, но не сильно. А так как все это происходило вот буквально уже в 3-4 метрах, Дима мой белкой залез на ближайший какой-то тополь и на нем сидел. Причем медведь, говорит, ходил внизу. Всю ночь ходил, он всю ночь там сидел. Пришел его товарищ утром, медведя уже не нашел. Причем они там покричали, Дима кричал, товарищ кричал. Они спустились вниз, они обнаружили следы, они обнаружили выбитые зубы, они обнаружили много крови, естественно, зверь потерял. Но совершенно очевидно было, что просто пуля вот так вот наискось прошла по рылу, и медведь вообще-то, ну, да, причем медведь в конечном итоге, судя по всему, умер. Потому что его следы там пропали. То ли от заражения крови, то ли от чего-то еще. Но умер он еще очень нескоро. И, конечно, если бы этот человек не сумел так быстро вскарабкаться на дерево, скорее всего, он погиб. Значит, что делает голову медведя плохой мишенью? Ну, я говорю, малая плотность, площадь уверенного поражения, большая плотность тканей, много соединительных тканей, много сухожилий. Выступающая вперед рыло. Важнейшие доступы в мозг. Вот истории про стрельбу из малопульки в голову и в ухо и в глаз. Сказки для дефективных детишек. Вот я прямо об этом говорю. Там они просто прикрыты они все, нервные выходы, они прикрыты и уходят очень глубоко. Вот эти вот окончания, вы не попадете в эту дырочку. Просто не попадете. Значит, существует точка зрения, что от массивных костей черепа медведя пули рикошетируют. Могут быть, значит, на дистанциях более 100 метров, возможны досадные скользящие эффекты. Это не ваш случай. Это слайд от презентации про охоту. Это не ваш случай просто-напросто. Сказать, на расстоянии до 10 метров череп медведя обычно выглядит вот так. Если по нему, так сказать, в центр приварил. В общем, из всего чего угодно, кроме мелкашки и пистолета. Места уверенного поражения медведя, понятно. Это позвоночный столб сердца. Причем в вашем случае позвоночный столб имеет основное значение. Потому что только попадание по центральной нервной системе его обездвиживает. Битый по сердцу медведь убегает. В моей практике было, наверное, метров 150. У меня нет ощущения, что... У меня не так много просто этих медведей, битых по сердцу, которые бегали в моей практике. Но я скажу так, что... В общем, у меня такое впечатление, что когда он битый по сердцу, он уже, в общем, не соображает ничего. То есть, конечно, если вектор движения будет в вас, и он пробежит по вам, в общем, мало не будет точно совершенно. Но обычно его или подразворачивает немножко пулей. Ударная сила-то, в общем-то, она имеет место быть. Он, в общем-то, вот так вот проходит. Ну, вот по убегающему медведю это тоже охотничий слайд. Не надо. Вот, кстати, вот эта вот позиция, это позиция не нападающего медведя. Это позиция медведя или осматривающегося, со зрением у него плохо. Он иногда бывает так, он бежит разбираться. Что-то происходит, там люди, лагерь, что-то возится. Вот. Не нужно, чтобы это рядом было. И он бежит, порявкивая и пытаясь прогнать. Но он толком не понимает, что происходит, и метров 20 он становится в такую вот позу. Это не нападающий медведь. Нападающий медведь, еще раз говорю, поза у него всего одна, собрался в шар и к вам. Вот. Ну вот, собственно говоря, по убойным... Вот, то есть стрельба по нападающему на вас медведю очень проста. Это круглая мишень, и вы стреляете в середину. Очень быстро стреляете. Какое оружие использовать для обороны от крупных животных? Очень большое, очень много об этом говорят в интернетах, везде, везде, везде. Значит, вот все очень просто. Необходимая энергия пули 8-10 джоулей на килограмм живого веса. Для надежного поражения зверя, имеющего массу 200 килограммов, энергия снаряда в момент встречи со зверем должна быть не меньше 1600. То есть оружие под патрон 7,62 на 39 еле-еле попадает в самый нижний сегмент. Дырка. Значит, оружие для самообороны от медведя должно быть мощным, легким и прикладистым. Проблема даже не столько в том, чтобы оно было мощным, сколько вот оно должно быть разворотистым. Вы должны уметь им быстро и оперативно манипулировать. Рекомендуемый калибр гладкоствольного оружия, который вообще-то, ну, вот, в принципе, я еще раз говорю, то, что я сейчас рассказываю, я рассказываю не для охотников, я рассказываю для людей, которые вот куда-то собрались. И вот для самообороны они что-то хотят. Самооборона у них первична, все остальное вторично. 12-й. Забыли про все остальные. Ну, просто на самом деле, даже площадь круга 12-го калибра 130 квадратных миллиметров, 20-го 96. То есть просто тупо меньше дырка, больше, чем в полтора раза. Более крупный калибр чем хорош? Он исправляет ошибки в прицеливании. Да, я всегда говорю, стреляйте метко, господа. И это поставит точку на всех вопросах по применению оружия. Но, в общем-то, немногие люди стреляют метко. Немногие люди стреляют метко, уверенно и быстро. Поэтому большая дырка, она исправляет ошибки прицеливания. Большая мощность исправляет ошибки прицеливания. Значит, типы снарядов. Значит, вы знаете, тут некто Айварс Дундрус мне становится должен денег из Латвии, потому что я, в общем-то, говорю, что пули с увеличивающимся диаметром. Очень хорошие пули делает Айварс Дундрус компании Duplex. Они при попадании раскрываются вот таким вот зонтиком 12-го калибра. Раскрывшаяся зонтиком пуля становится вот такой. Очень хорошие пули. Раньше были пули с дырками, пули Майера, пули братьев Соколовых. Ну, во-первых, их сейчас особо-то и нет. Ну, да, тоже дырки от них большие были. Самые небольшие экспансивы, значит, самая низкая экспансивность круглой пули, естественно, совершенно. Пули Полева, Бреннеки. Хорошая пуля, тяжелая. Физику никто не отменял. Чем тяжелее пуля, тем лучше она приварит вашего супостата, особенно на коротке. Но она, вот Бреннеки, тяжелая, точная, но вот не очень хорошо деформируется. Картечь ни в коем случае не связанная, но опять же, картечь я для всех рекомендовать не могу. Картечные снаряды надо готовить. Это ни в коем случае не будут картечь, купленная в магазине. Я готовлю картечь для таких ответственных случаев. Вот я вам когда рассказывал, что я занимался добором медведя на коротке, чаще всего я делал дробовиком с картечью. Просто множественное попадание очень хорошо зверя останавливает. Когда в него много всего сразу прилетает, в общем, ему почему-то от этого становится плохо. Дырки. И я стараюсь заряжать картечь и пристреливать ее. В общем, лист А4, весь заряд должен попадать где-то в лист А4 метрах на 10. То есть не лететь пулей, а иметь некоторый разброс, но небольшой. То есть в самом начале разброса должна быть она. Значит, это делается с помощью... Просто подбираешь навеску пороха. Что надо понимать? Стрельба из гладкоствольного оружия, на самом деле, это управление хаосом в значительной степени. Особенно вот снарядом не цельным. Цельным снарядом из цилиндра, в общем-то, там получше все. А так вот дуплексские пули очень хороши. Нарезное оружие. Нарезное оружие у нас обычно приобретает человек, который 5 лет имеет гладкоствольное, и он уже об оружии кое-чего знает. Ну, я считаю, что эффективный калибр для стрельбы медведя должен начинаться с 6,5 мм. Где заканчиваться, непонятно. Оптимальные от 338 и выше, пули экспансивные. Каков наш выбор? Он довольно широкий на самом деле. Все оружие, которое здесь изображено, оно, в общем-то, годится. Оно должно иметь достаточную мощность, я вам уже говорил. Сказать, не менее 1600 джоулей на расстоянии 20 метров, а лучше больше, а лучше вдвое, а лучше втрое, и лучше большую дырку. Все, что здесь годится, значит, с некоторыми оговорками, ну вот тигры, они, которые адаптированы СВД, она все-таки не очень хороша для стрельбы навскидку. Значит, о чем? Вот сейчас меня достаточно часто спрашивают. Появилось много всякого оружия. Разного. Под патрон 9 на 19 пистолетный. Под патроны леверы. Вот меня спрашивают. Левер гайд ган. Под большой патрон 44 марлин. Или 45 марлин. Или 45-70. хорошо или плохо. Вроде как и порекомендовать можно, а не буду. Потому что стрельба из вот этих вот, особенно из леверов, она требует большой сноровки. У вас должна быть большая практика. Я говорю сразу, вот, хотя я обращаюсь к тем людям, которые, в общем-то, наверное, оружие рассматривают как вынужденный элемент быта. И большой практики у них, скорее всего, не будет. То есть, самозарядный дробовик 12-го калибра, с моей точки зрения, гораздо более предпочтительный выбор, чем, в общем-то, любая винтовка. И дробовик я... Вот как меня не убеждают наши практические стрелки, что сайги 12-го калибра с коробчатым магазином дают, не дают задержек. Все-таки об этом говорят практические стрелки, которые из этого делают смысл жизни. Для них это спорт, они подгоняют магазины и так далее. Все-таки я считаю, что это должен быть дробовик с трубчатым магазином. Вот, вот. Устволки, просто потом скажу. Не наш выбор. Калибр меньше 12-го. Малокалиберные винтовки. И оружие, которое не позволяет быстро и оперативно стрелять. А именно все мощные винтовки для бенчреста, для снайперской стрельбы, с сошниками, тяжелые, с длинным стволом, неповоротливые и так далее. Одностволки. Прицельные приспособления. Самые простые. Открытый прицел, кольцевой прицел. Уже даже наличие коллиматора, оно, наверное, все-таки не ваше. Понимаете, при стрельбе в зверя, который летит на вас, просто летит, с расстояния, вот как та сторона аудитории, вот дальняя стена аудитории, вы наводите оружием. Вы должны уметь стрелять по ружью. В тот момент, когда вы начнете целиться, медведь вас собьет с ног и убьет. Никаких оптик. Нарезное оружие. 30.06 Springfield. Рекомендованные просто патроны. 300 Winchester Magnum. 338 Winchester Magnum. 9.3x62. 375 Holland Holland. Ну вот... Ну, это просто то, что встречается чаще всего. Еще раз говорю, нарезное оружие, скорее всего, вообще не ваш путь. Люди, которые имеют 5-летний стаж, они, в общем-то, как правило, у них уже свой подход к оружию формируется. А я, в общем-то, говорю о тех людях, которые, значит, вот только собрались куда-то пойти. Значит, лично я считаю, что оружие для стрельбы должно быть абсолютно надежным. Вы всегда должны знать, что оно выстрелит. Просто вот. И делать как минимум 3 выстрела без перезарядки. Очень важно на самом деле. Очень часто распространенная ситуация. Вот он бросился, выстрелил. Он остановился, его попала пуля. Все хорошо. Ты... начинаешь чего-то там думать, а он в это время очень быстро пришел в себя, он буквально 2 секунды ему для этого достаточно. И он или убежит, и будет подранок, который, в общем-то, принесет людям очень много неприятностей, или может он побежать в твою сторону. Поэтому в медведя вообще надо стрелять, пока он не перестает шевелиться. Вот просто ты в него попал, все, долбишь, долбишь, долбишь. Это вопрос твоей жизни. Вот пока дергаться перестал, не так часто это происходит. Вот в моей личной практике человек, который с медведями вообще-то занимался очень много. У меня таких случаев вот было, если я не занимался специально охотой. На них вот всего 3-4. Вот. Оружие должно быть хорошо управляемым, и вы должны им хорошо владеть. По крайней мере... тренироваться с сухим спуском, ну, вот, холощение в скидках, холощение. Я говорю, вот, если оно вам потребуется, я совершенно не зря начал свою медвежью, цикл моих медвежьих лекций с того, что я говорю. Давайте будем пытаться разбираться без оружия. В тот момент, потому что тот момент, когда в ваших руках заговорит оружие, очень много сразу шансов, что вы его подраните, и у вас появится, ну, то есть вот, и доберется он до вас, в общем-то, в случае, если он подраните довольно скоро. А если он до вас добираться не будет, то он тут же для окрестных людей будет представлять очень большую опасность. Если можно, если есть хоть малейший шанс, что ситуацию можно разрешить без стрельбы, ее надо разрешать без стрельбы. Вот. Оборонились. Что дальше? Вот лежит проклятый. От одной неприятности вы ушли, а в другую вы попали. Значит, информирую, значит, что надо делать согласно нашему законодательству. Информируют ближайшие природоохранные или правоохранительные органы. Оставить место происшествия в предельно ненарушенном состоянии. Постараться изложить происшедшее в письменной форме в виде рапорта и как можно больше свидетелей пусть его подпишут. Зафиксировать место происшествия, тело застреленного зверя с помощью фото- или видеокамеры в самое ближайшее время после происшествия. Ну, в общем, люди, которые встречаются с такими проблемами с медведем далеко в тайге, и где они понимают, что спроса с них никакого не будет, они, конечно, нарушают закон, мы это оставим на их совести. И они, конечно, никому ни о чем не говорят, а топят к свиньям этого медведя где-нибудь в омуте. А вот если, например, это происходит на окраине пионерского лагеря, на кладбище, где они очень любят раскапывать могилочки, в дачном поселке, где вот у меня, кстати, была одна из таких очень забавных охот на медведя в дачном поселке. Вот. Я в своей жизни застрелил двух белогрудых медведей, одного из них просто вот в дачном домике. В дачном поселке. За вами же все время смотрят. А люди же, они хуже медведей. Медведи писать не умеют, а люди умеют. И они на вас тут же напишут донос. И по этому доносу приедут правоохранительные органы. То есть вот то, что я вам здесь пишу, это вот просто must. Это должно быть. Что за это будет? Оптимистический вариант. Все понимают, что все было плохо, медведь был виноват. Дружественно настроенный участковый, дружественно настроенный охотовед. Выкатили ему бочку пенного. Он пишет. Акт вынужденного отстрела. Теперь очень важная вещь. Люди, даже убившие медведей, где-то, черти где, в верховьях Енисея, какой-нибудь подкаменной Тунгуски, из самообороны. Честной самообороны совершенно, не показушной, не показалось, не просто решили убить медведя и сказать, что он типа на нас напал, и прокатит, и вытащит шкуру. Вот вы убили медведя, очень много, сказать, переживаний, все, всю ночь возле костра сидим, вот он лежит проклятый. Понятно, что никакой вертолет вас здесь не найдет, приключение же было. Это же было здорово, это же память. Шкуру-то надо забрать. Сняли шкуру, засолили, мешок. Все, вы браконьер. Однозначно. Поэтому продукцию отстрела, шкуру, мясо изымают контролирующие органы. Всегда. Просто всегда.
2: Вы совершили преступление. Вообще, сразу же. Вы кругом виноваты. Вот надо понимать. Вы кругом виноваты. Мы виноваты тем, что мы живем вообще, по улицам ходим, в лесу мы виноваты вдвоем. С оружием втройне. Всех посадите. Пессимистический вариант. Протокол за нарушение правил охоты. Административный протокол за нарушение правил хранения нашего использования экстремального оружия. Уголовное дело за причинение ущерба в особо крупном размере. Около 150 тысяч.
3: Ущерба
2: в
3: государстве?
2: Конечно. Нет, ну что, нормально все совершенно. Кто был свидетелем? Дружки ваши не могут рассматриваться. Попадете к плохому судье, судья-приятеля хатоведа, судья-приятеля мента. Менту нужен протокол, менту нужно раскрытие преступления. Вот с судьей договаривается, все, вылетите по этой статье сразу же. Ну все, собственно говоря, как я вам уже сказал, опасность от того, что вы медведя убьете, в общем-то, конечно, меньше, чем от того, что если вы его не убьете. Но не знаете. Спасибо за внимание. Теперь готов я отвечать на вопросы.
3: А правда, что вы сказали про кабана? Как обороняться вообще при встрече?
2: А никак не обороняться, убежит кабан. Убивают его. Они убегают.
3: Точно?
2: Да.
3: Нет, я просто слышала массу случаев, когда сикач там кого-то съел, напал.
2: Ну, вы знаете, в чем дело? Существует статистика.
3: Там люди пошли в кукурузу.
2: Существует статистика. Просто. И статистика от неспровоцированных нападений кабанов, она ничтожно мала по сравнению с медведями. Она и медведей-то мало, понимаете? Вот. Звери-то, они нас боятся. Из этого надо исходить. Вот. Зверем он нас всегда боится. Большая часть неприятностей, она происходит вот кабанами. Они вообще, в принципе, звери, живущие рядом с людьми. Вот. Большая часть неприятностей происходит в тех местах, где звери людей не видят. Вот, к примеру, 13-й год, верховья реки Альмы, откуда оленеводы и геологи ушли лет 25 назад. Идет массовая миграция оленей, на вездеходной дороге медведь задавил оленя и лежит на нем. Мы едем на вездеходе, вездеход здоровенная дура, весом несколько тонн и больших размеров. Медведь защищает его оленя, он бросается на вездеход. Но таких мест у нас в стране очень мало. Очень. А там, где зверек с человеком в близком контакте, он, в общем-то, совершенно справедливо ожидает от него, скорее всего, пули. Я вот на своей одной из предыдущих лекций рассказывал, что, в принципе, у нас самая большая проблема. Проблема с браконьерством, проблема с тем, что люди, в общем-то, ну, не видят в этом криминал. Поэтому не, вот, вы знаете, я не знаю, я вот просто ни я кабана никогда не воспринимал всерьез, ни вот мои знакомые никогда не воспринимали. Надо очень много прожить в лесу, и ну, на Дунишенко бросит кабан вперед, вот это в декабре. Ну, это здоровый уссурийский кабан. И один раз за всю жизнь Юрия Мефодьевича, который, по-моему, сейчас, наверное, лет 80. Из этих 80 он прожил, наверное, 60. Один случай.
3: А бешенство бывает? Бешенство.
2: Значит, слушайте, у медведей бывает бешенство. И тут как-то был даже случай в том же Приморском крае, бешеного медведя убили. Я никогда с этим не сталкивался, но, в общем, конечно, бешеный медведь штука противная. Я должен полагать. В общем, по-моему, так не сахар. В таком состоянии мы будем говорить не сахар. Много-много-много.
3: В каком году его в Приморском крае больше не
2: стало? В прошлом году. Я на эту тему даже интервью какой-то давал.
4: А с какой скоростью вы меня это пересечем, как говорится?
2: Смотрите, он в рывке, скорее всего, дает около 40 километров. Бежит он так.
4: Без пусты.
2: Ну, здорово.
5: Не совсем.
2: Значит, все зависит от габаритов медведя и того, какой лес, какие кусты. Я несколько раз был свидетелем того, что медведь путался в толстых зарослях кедрового сланика, причем один раз он был очень здоровый медведь. Вот. Через ивняк он идет так, как будто его нет вообще просто.
6: Скорость 60.
2: Нет, от этой линии не бегает 60. 40.

0: Ні, ну явно проявилось на свічу кинулся. У Лігєва просто село. Проклятая тварь кинулась в
1: лоб. Там история звучит по-другому. Человек на ситуации от медведя был, ходил, медведь за ним бежал.
0: Вот. Ну, вот, опять же, он на 60 лоб уехал. А снегоходный эксперимент, он чистый эксперимент. Когда нехороший человек видит медведя, вот такой топлив, он его догоняет, едет с ним в роли. Некоторое расстояние. Лишь медведя ему интересно стрелять. Он просто едет с ним в роли. И смотрит, когда тот устанет.
2: Этот нехороший человек, вот этот эксперимент, он где-то зафиксирован? Ну, как научный факт.
0: Да я думаю, что никто не фиксировал, потому что, опять же, преступление с крайне...
2: Ну, я понимаю, то есть ссылаться на это никак?
0: Не, ну как ссылаться? Точно так же, как на 60. Мне достаточно этого знать. Вот, понимаете, вот, лично мне достаточно это просто знать.
2: Я понимаю, если я что-то пишу, и я в литературе, например, в научной, встречаю 50-60 километров в час.
0: Я к этим цифрам отношусь осторожно. К 60 я отношусь вообще как к невероятной цифре. Я объясню. На самом деле, таких плохих людей много. На севере развлекаются так в достаточной степени регулярно. Даже кое-кого иногда трёп снимал со снегохода. В такой ситуации, когда человек распоясывался и приближался к нему близко. Разворачивался. Он будет разворачивать в этот момент. Убивал человека с марта. Вот. Кстати, вот фотографии американа недавние, они, по-моему, именно таким образом и получены. Там страшный-страшный мужик, жутко совершенно порванный. Едет на снегоходе. По-моему, это вот результат такого развлечения. Но дело в том, что эти люди развлекались таким образом с другими зверями. То есть ран-самаха 25 км в час. Дикий северный олень, самый быстрый из них из всех, 55. Потом 55. И может бежать так долго. А это очень массовый.
3: А волк?
0: 45. И догоняется легко. Собственно говоря, охота на снегоходах очень широко распространена, волка именно этому она и основа. То есть даже на Буране волка догоняли
3: на Буране
0: в элементе. На современном викинге, в общем-то, он берется.
4: А, смотрите, вот еще кроме распространения, не знаю, миф это действительно так. А, чуют ли они оружие и хорошо, даже если они ощущают запах металла, то если животное никогда не сталкивалось с человеком, как, на основании чего оно будет бояться этого запаха?
0: Смотрите, во-первых, значит, запаха металла сейчас в природе очень много. Даже в любимой моей чукотской тундре, через, где сейчас людей нет, наверное, на каждые 10 километров приходится брошенная бочка.
5: Да та же Камчатка, так под засыпанными геологами.
0: Ну, Камчатка вообще свой регион по сравнению с этим. Она вот просто в любом месте, вот где была какая-то заправка оленеводов, еще геологов, еще кого-то, бочку привезли, вылили, бочку оставили. А, причем брошенная бочка – это не только запах металла, а это еще и запах ИСЛ. Не забывайте. Значит, запах металла нет. Значит, я сейчас вам попробую объяснить. Я, наверное, догадываюсь, о чем вы меня спрашиваете. Значит, моя личная практика, в том числе, постоянные работы в местах, где есть медведи. Моя личная практика общения с конфликтными медведями показывает вот что. Медведь реагирует не на запах металла, а реагирует на поведение уверенного в себе вооруженного человека. Вот я, например, неоднократно сталкивался с ситуацией. Приезжаешь, какие-нибудь люди, рыбаки, геологи, медведь достанет. Вот. Оружие-то, даже в 70-е, 80-е годы, оружие были не всех поголовцев. Многие люди не любили ими пользоваться, так сказать,

0: Кое-кто не умел, кое-кто опасался, а что будет, если я в него попаду, совершенно справедливость. Приезжает кто-нибудь уверенный, медведя уже убил, десятка два-три, с оружием все. Так, где тут ваши медведи? А, ой, жди до вечера, все они придут. Ничего подобного. Следующий вечер. Все, в лодку уехал. Как из ведра. Они, судя по всему, понимают, что есть просто по поведению человека, что появился человек, который...
1: Ну, они начинают его любом случае.
0: Который боится.
2: Можно я все-таки спрошу про кабанов и лосей? У меня актуальный вопрос, просто я в таком регионе живу сейчас, где вот встреча с ними, как с медведями, настолько же, ну, по чистоте возможно. Все-таки по той ничтожной статистике, которая есть, какой способ есть избежать, например, столкновения с тем, что там кабаном или лосем, вот если случайно встреча произошла во время гона или чего-то, имеет ли смысл лезть на дерево или еще каким-то образом?
0: Значит, если и кабаны, и лоси по деревьям не лазут.
2: Может, будет сука там сидеть, то есть я в этом плане ставлю, там
0: показывают. В осаду они не берут. Они в осаду не берут. А кабан вообще он линейный совершенно зверек. Например, многие охотники, которые их стреляли на мясо, на сдачу. То есть это люди, которые убивали 400-600 тысяч. Вот многие стреляли больше тысячи кабанов в жизни. Они очень хорошо этого зверька понимают. И вот я говорю, вот нападают, знаешь, они говорят, бывает, что не нападают. Но вот, например, гурт стоит, и ты стреляешь в кого-нибудь, а у кабана говорит, есть такая привычка, он бежит в том направлении, в котором у него смотрит морда. И ежели кто-то, говорит, стоял, и ты у него на пути, он, говорит, будет бежать прямо на тебя. И это совершенно не факт, что он нападает. Они просто вот, первые, говорит, метров 100-200, он, говорит, бежит вот длиннее над прямой, он начинает что-то соображать.
3: Слушай, ну если вы мне поверите, я кабанов часто встречал, но все равно не могу.
0: Лосик, опасный он, значит,
2: насколько он упорен, скажем, там?
0: Вот, значит, смотрите, упорен сильно, конечно. Ну, во-первых, значит, надо понимать, что он двигается не очень быстро. То есть с медведем не сравнимо совершенно. И можно его движение, в общем, предугадать. И он медленнее кабана, конечно. Он просто сам по себе такой здоровый, мехлястый.
3: Довольно шумный.
0: Вот. Значит, в общем, от него можно уйти куда-нибудь, забившись чащобу. Вот. Если много таких вот толстых достаточно сосенок, в общем, в таком месте можно отстояться, даже не забираясь на дерево. Он, когда понимает, что вы не лосиха и не лось соперник, в общем-то, как правило, свалит. Ветер. Кстати, мне хочется. Вот есть несколько способов без оружия, в общем-то, от зверя, не хищника, который вас собирается сажать, 100% избавиться. Встать от него с на ветреной стороны. Запах вы не упустите, все. Он понимает, что вы тут не на делах, вы не соперник, надо уйти. Они все-таки нас все боятся.
3: Слушай, вообще тоже вот, затронули, что приехал уверенный охотник, и занесли медведи исчезли. Они, ну, это мой личный опыт, да, что мы шли, не то что мы последним, просто так получилось, что шли за медведем. И очень-очень сильное ощущение прям себе. В какой-то момент я перестала, если вы ушли в сторону. Они действительно, ну, как-то могут
0: нет,
3: себя... Не знаю, ты понимаешь, что с каких-то...
0: Нет, я в это все не верю. Я думаю, что все это какое-то... Во-первых, он сам идет своим путем, неизвестным путем. Собирался идти. То есть человек, вы человек там в голову не залезете, а ему так и все.
4: Когда испуганы нападают часто, то есть вот если ты на него внезапно вышел сам, или он вышел, потому что вот очень встречается, там ловишь рыбу, стоишь, не шумишь.
0: На близких расстояниях, да. Он от неожиданности может броситься.
4: Может,
0: есть
4: да,
0: такая броситься. Противная особенность. Поэтому вот если вы по дороге видите медведя, который пасется, и вам вот, ну, кровь из носу надо через это место пройти, Во-первых, лучше всего вообще просто подождать, пока он уйдет. Сел, подождал. Вот, вообще всегда лучше всего расходиться.
4: Себя нужно выдавать.
0: Ну, понимаете, в чем дело? Если он вас не видит, где-то вот там он валит по своему внутреннему плану, не надо выдавать. Сидите и сидите. Вот, понятно, что он там идет вот туда, а вы пойдете вот туда. Угу. Вот, он прошел, метров на 500 ушел, все, пошли, забыли об этом вообще, как не было.
3: А вы можете как-то, не знаю, вкратце какие-то первичные действия, просто вот, вряд ли я попаду на еще одну лекцию, но онлайн тоже не всегда, а я тоже, мы живем в таком районе, где каких они есть, во-вторых, они постоянно в лесу. Они реально есть.
0: Да, да, нет, там на дело. Я знаю.
3: То есть и более того, часто приходят через ходить,
0: ну еще что-то.
3: А оружие, кстати, не предвидится, то есть, ну, в ближайшее время точно.
0: Ну еще, понимаете, с оружием должен ходить человек оружие.
3: Ну,
0: я вот все равно да.
3: Ну, планирую.
0: Ну, смотрите, значит, во-первых, вы сейчас здесь, и у вас онлайн есть. Смотрите мою лекцию.
3: Угу.
0: Там же арха. Вот здесь же.
3: А не записи есть?
0: Да, вот чем я, за что я люблю архе, все, что я здесь делаю, записывается и выкладывается в YouTube.
3: Ну, я,
0: пишите, Кречмар и медведь, и сразу же. Первый попадает, вот это вот моя лекция в архив, в поиске YouTube. Вот. То есть, у меня, просто я об этом рассказывал, я об этом много я могу рассказывать, и я просто вот этому посвятил. И в книжке у меня об этом написано, инструкция у меня там есть, прямо по всей книжке, у меня есть инструкция.
3: И еще тогда вопрос, насколько опасен медведь для лошадей?
0: Опасен.
3: То есть, да. Если он там ходит, это
0: опасно. Это противно. Вот, большая часть конфликтов, да, это вот свободный выход вообще любой скотины.
3: Электропастух спасает, если только четко медведя, да?
0: Смотрите, значит, здесь должен был прийти Демографеев, который электропастухом от них оборонялся на Камчатке. Но он не пришел, к сожалению. Это не он. Значит, мы даже в журнале статью эту печатали. В общем, да, это его лагерь на Камчатке. По-моему, в течение месяца, если не больше, электропастухом оборонялся. Но бывает, опять же, за электропастухом надо смотреть. Вот так. Могут сесть аккумуляторы, конденсаторы пролить. Клеммы. Вот Бунишенко тот же мне вот тут же рассказывал, в том же Фейсбуке в переписке. Сейчас видим на пенсии, суд проводит немало. Вот пасеку кто-то электропастухом оградил, пасечник уехал на неделю. Клеммы окислились, все, медведь пришел, все порвал.
2: Это в смысле электрозабор?
1: Да, это лента такая,
2: Что
1: включается, да. Вот какая дождливая погода.
0: Если она хорошо работает, это на самом деле что-то правда.
1: Даже обвязывается за деревья, в принципе, работает, даже без стоя. Просто можно деревья.
0: Слушайте, вот я этого просто не знаю. Я не вникал.
2: На Курильском озере на Камчатке там напряжение 12 вольт, щелчок по носу работает. Даже зимой, говорят, отходят, когда залетает. Да, я, ну, в том плане, что должно работать, должно хватать.
0: А, понимаете, в чем дело? Это если он... То все работает, пока он цена просто.
3: А, еще
1: будет.
4: А тут вот нет.
2: Если животное, да.
0: Корова, это обрабатывает. Вы хотели спросить меня вот. Значит, сидите и...
5: Два вопроса. Могут ли быть эффективно, как медведя, газовые баллончики и сверхзвуковые патроны к оси?
3: Да.
5: Это очень хорошо на рукобалку.
0: Значит, смотрите. А газовым баллоном...
5: Большие
0: баллоны. Я скептически к ним отношусь. Понимаете? Опять же, это, скорее всего, отпугивает медведя, который не до конца решил с вами связаться. Вот. Светозвуковые патроны, Ракеты их не отпугивают.
2: А веер приятно.
0: А веер очень хорошо.
2: Что, что?
0: Я вообще считаю, что веер самым действенным средством отпугивания медведей. Самым вообще.
4: Что еще?
0: Фальшфеер. Морской фальшфеер. Сигнал световой, ночной, как он называется. Вот такая вот штука размером. Ой, вот с эту бутылку черная. Значит, смотрите, есть сигналы. Надо мне, наверное, демонстрационный какой-то
1: показывать.
0: Вот. Значит, есть прямо против хищников. Они не очень хороши. То ли в них вот этот материал не такой вонючий, то ли он горит не так долго. Вот этот вот морской фальшфеер, такой черный, здоровый, у него есть один недостаток, он приводится в действие не быстро. У него вот есть крышечка, крышечку надо отвинтить и дернуть, так, к гранаточку. Вот. Я несколько раз, вообще, даже после моей лекции, ребята там собирались сделать из Кайлекса некое устройство, которое позволяет быстро вот так вот.
2: Ты просто смотрите, в руке держать все.
0: Вы же не всегда понимаете. Опять же, не так давно был день рождения одного очень интересного человека, исследователя Дальневосточной тайги, Александра Ивановича Маслякова. Его спасло то, что во время работы по учету крупных хищников тигра ходил с этим фальшфеером уже с открученной головкой. И да, медведь на него бросился, он выдернул, ткнул в него, медведь убежал. Но надо понимать, что он все время ходил с этой открученной головкой. Не очень хорошо. Но это да, я всем рекомендую фальшфеер как вообще самое лучшее средство самообороны.
5: Да, да. Вот фальшфеер прогорел, укончился, медведь не вернется.
0: Чаще всего нет. Но что воняет здорово, и горит довольно долго. То есть фальшфеер это вот такой кусок пук пламени. Он с таким шипением противным горит и еще вонизм из себя испускает. Но у него есть только недостаток. Фальшфеера такой, опять же, юридический. Посмотрю, какого родителя нельзя.
2: Можно еще по вашей информации несколько вопросов? Вы сказали, что на кладбище очень любят раскапывать могилы. Ну, сколько таких случаев вы знаете?
0: Ой, да я много знаю.
2: В каких регионах?
0: Дальневосточных. Это просто много. Угу. Если медведей в окрестностях много, а кладбище не очень хорошо охраняемое, то просто это норма жизни. Я последнего медведя в своей жизни вот убил как раз на кладбище в поселке Сокол.
2: Это Дальневосток, Магадан.
0: Да.
3: Угу. Слушайте, это тоже про развитие или подтвердите эти мифы про росомаху? Тоже росомаху.
0: Нет, вообще не забыли. Вообще никакой опасности.
3: Да, вот,
0: что? Найди. А я вам скажу просто ее. Я вам дам информацию, где можете верить, можете не верить. Значит, но я вам расскажу про на размер. Самая большая росомаха весит 20
4: килограмм.
0: Да. Все. Ну, и здоровый самец. А в среднем он весит 15 килограмм, самец. А самка весит 6.
3: Какой основной их добыча?
0: Заяц.
3: Заяц?
4: Да. Кабан, да, еще.
0: Что?
4: Кабан, да.
0: Понимаете, ей, вот, значит, она сильная очень. Росомаха – зверь, который берет зайца из бора, например. Вот. Да, кабарда, да, молодь оленья. Может быть, жеребенка может загрызть. Вот. Имейте в виду, что крупная рысь вдвое больше крупной росомахи. Рысь-то может быть и с ракет.
3: Ну, по рысе они сказали, что он такой муж ребят.
0: Ну вот да, а росомаха вообще не, ну вот опять же, так яка ест, если новорожденный, да, и кобылы рядом нет.
3: Угу.
0: И все. И потом и в Карелии росомахи. Угу. То есть я, например, работал в тех же верховьях Анадыря, где мы росомах видели просто глазами каждый день.
3: Ну, то есть, может, медведь,
0: то есть, по-моему... Вот медведь очень противный медведь по части лошадей. Они прямо есть лошадники, которые ими занимаются.
2: Скажите, пожалуйста, еще охотничий, не охотничий сезон. Это всегда устанавливается ли так в территории отдельно от управления?
0: Ну, не совсем. Существуют правила охоты, они рамочные.
2: Вот, допустим, по поводу медведя, когда не охотничий сезон?
0: Опять же, для каждого региона они по-разному. Начинается весенний, не везде есть весенняя и осенняя охота. Не везде и рамки той же самой осенней охоты, они тоже разные. Это всегда надо смотреть индивидуально по региону. В интернете это все есть.
2: По поводу лосей, еще самые крупные лоси, где и какой вес? Из того, что, ну, вот из нашего
0: опыта. Да, северо-восток, не, а какой мой опыт? Тут не мой опыт, здесь наука, систематика. Северо-восток Сибири, бассейн Крымы, Пьянжина, Анады. Самый большой лось, которого мы достоверно взвесили, около 800 килограмм. Здесь таких нет. Здесь 400.
2: А по поводу питания медведя во время гона, так он все-таки питается или не питается?
0: Нет, питается, что за ружье все
2: время. Просто там по-моему, в пару написано, я...
0: Но он жирный просто, понимаете, он вот еще, когда он вышел впервые, он на нем жир добавил. Угу. Вот у него узкий период наступает, вот он еще по снегу, когда действительно реально обескормится, он будет еще жирный вполне. А потом он высыхает, вот есть такое выражение, охотник высыхает, его шкура высыхает, он высыхает уже в начале лета. И пока не появилось в достаточной степени много поросли травы, он, в общем-то, он реально голодный. Но я просто вот все-таки не видел медведей в таком состоянии, как вот говорят, он оголодавший, бегает глаза на уточку всех
4: районов. Вот. А осенью это бывает. Плывущей цели медведь как-то интересуется, то есть на байдарке плывешь, он там, ну, по берегу.
0: Ну, вы знаете, я знаю пару случаев, как минимум, когда он нападал на подплывающие лодки. А плавает он прекрасно. Лучше не задирать. Байдарка, она хороша тем, что он ускорился и ушел.
2: А на животных, которые, допустим, там лоси, олени, которые, ну, на полях,
0: скажем. Они точно не нападают. Эти в очень уязвимом положении оказываются. Медведь-то плавает просто прекрасно, как рыба.
4: С какой скоростью?
2: Да.
0: Ну, этого я не знаю, не мерил. Вот тут не мерил, не знаю. Но я вам просто скажу, что морской пролив 40 километров, он переплывает. И это нормально
2: переплывает. Не устает.
0: Ну вот, они заселяют острова, где, например, их не было. И их в море, например, встречают 20 километров, он плывет на этот остров на корабле.
2: Вы говорили, волки детей чаровают. Сколько таких случаев вы знаете?
0: О, есть книга Павлова, там довольно много эпизодов описано. Это от 2 до 13 лет.
2: Павлов по инициалу?
0: Ой.
2: Ну, он специалист по волкам,
0: конечно. Да. Книга Павлова «Волк». Волк и охота на него.
3: Цена волки пугливые и на взрослого, наверное...
0: Они умные. Они не пугливые, они умные. Они понимают, с кем можно связываться, с кем нельзя.
2: У вас есть какие-то публикации по поводу лосей? Ну, то есть не только там медведи, охоты в целом и так далее, а какая-нибудь целенаправленная выборка по лосям?
0: По нападению, по конфликту?
2: По нападению, ну, просто вообще
0: нет. Даже нет. Я всегда считал, что это исчезающе низкая вероятность.
4: Вот еще, когда разбирали оружие, то есть в нашу категорию попадает и псайга 12 грамм.
0: Да, попадает.
4: Потому что это самый дешевый, из того, что можно, наверное, с собой достать.
0: Да, попадает.
2: На территории особо охраняемых, ну, природных территориях нахождение с оружием научных сотрудников?
0: На усмотрение директора опыта.
2: И опять же, только вот в охотничий сезон?
0: Нет, вот смотрите, территории особо охраняемых природных территорий не являются охотничьими угодьями. Нахождение на них с оружием запрещено всегда. В ряде случаев в виде исключения это разрешение может даваться директором ОБТ. Под его ответственность и на его страх и риск. Практика показывает, что директора, как правило, таких разрешений не выдают, потому что у него будет гораздо меньше проблем, ежели у него сотрудник кто-нибудь сожрет, чем ежели у него сотрудник кого-нибудь шлет.
2: Ну, я сама видела, вот такой же кто-то вспомогли, девушка занимается исследованием, муж ее с мужем сидит и его охраняет.
0: А там просто, видимо, проблем не было никогда сошлетать. Ну, вот, я, насколько знаю, за все директорство Тихона Шпиленко, они не оформили ни одного акта дружественного отстрела.
1: Там по Камчатке тоже вопрос, да, вот ходят туристические группы, и очень часто их сопровождает человек с ружьем. Вот в каком правовом поле он там находится?
0: Это его ответственность, это его степень ответственности, это не ваша степень ответственности. Если он с ним ходит, знает, как с ним. И он знает, что делать, ежели приятность
4: просто. Насколько велика численность медведя, например, при полях Урала?
0: Ой, этого я ему не скажу.
4: В курсе, да? Насколько там участок?
0: Я не знаю.
2: А вот еще про физиологию медведя можно? Вот вы сказали вес-прикидку по вот этой вот процентовке, которую вы, ну, табличку привели, сколько что весит. Скольких вы взвешивали, где это зафиксировано? Я просто не помню,
0: нет, у меня есть научные статьи. Вот. У меня есть статья по медведю Северо-Востока. А, кстати, вот в этой книге у меня, по-моему, есть. Я взвесил, наверное, в общей сложности около 30 медведей.
2: Угу. Вот. И вот по ним вот эта вот статистика.
0: Да. Угу. А, нет, статистика это по Бромлею, на самом деле.
2: По Бромлею?
0: Бромлею. Гордей Федорович Бромлею.
2: Вот а, по Бромлею. Да. Угу.
0: Я старался их вешать целиком, кроме прочего, их частях. У меня были полутонные весы или наличка.
6: Эти три десятка – это те, которые целиком были вешены?
0: Ну, которых можно было еще отвесить, понимаешь? Потому что далеко не всегда, чаще всего в чем? Вот, ну, шлепнуло его, быстро-быстро.
2: Давление в атмосферах при закопывании челюстей медведя в сравнении с чем-нибудь, не можете сказать, да?
0: Но стволы ружья продавливают насквозь дробовое. Ничего не известно.
3: А еще же, опять же, из мифов и легенд охотников мира. Судя по тому, что вы сказали, я влез не на
0: огонь. Нет, а почему вы влезли на огонь? Нормально в лес? Чего? Я говорю, там нормально. Не надо бояться. Самая большая проблема человека, она внутреннего. Если человек в лес не работает, вы в квартире надо сидеть, вот в городе, и все зашибись. Они машины вам ездят. Машины не хуже, попробуйте шлем от водителя.
2: Где же
0: не знаю, что... Ну, это кто-то сказать. Легким испугом вы точно не отделаете.
2: Ну, кстати, да, в автомобильных катастрофах, по-моему, 3000 человек в день гибнет.
0: Нет, ну, вот просто это несопоставимое. Риск несопоставимый. А медведей, ну, максимум 100-200 в стране.
1: Да, ну, Камчатке 20 тысяч.
0: Чего?
1: Медведей.
0: Нет, 100-200 случаев в стране. А. То есть это вот просто это несопоставимое.
3: Нет, ты же идеально, может, уходил, а медведь на человека нападает.
0: Нет, нападает. Вот просто. Медведь действительно нападает на людей. Это надо помнить. Более того, медведь в какой-то момент может менять человека как законную добычу. Это надо понимать. Еще
2: вопрос.
0: Вот
2: по поводу книги
0: «Мохнатый волк».
2: У вас там очень большая часть отведена именно вот этим всяким верованиям, да, там, традициям, связанным с медведем. Соотносимо с названием, или просто вам очень самому интересна эта тема, или вы специально этим
0: направлены? Да, мне интересно, мне вообще этнография интересна. Мне нравятся северные аборигены, я вот с большим удовольствием с ними общаюсь, езжу к ним. Вот последний раз был год назад, как раз в ивент, в которых вот, культ медведя до сих пор уже в остаточном виде очень. Но имеет место быть. Мы даже показывали эти вот лабазы похороненными черепами.
2: Да?
0: Ну, я, по-моему, даже на телефоне фотография сохранилась.
2: С чем они на медведя ходят? С чем они на медведя ходят? С бубнами?
0: С винтовками ходят. А пределы они в этом отношении простые. Если они просто выбивают всех медведей в окрестностях своих стоянок, все. Спрос с медведя.
4: Это венгры, да?
0: Ну, кстати, все. Они понимают, что спроса с них никакого. Старайтесь, все равно никто не будет. Заниматься тем, что их специально плющить, это себе дороже. Тут же возникнет ассоциация воронов севера, тут же начнется скандал, что стесняете коренных народов и так далее. Масса всяких неприятностей. То есть они живут вот своей какой-то жизнью в тайге. Они очень практичны в этом отношении.
2: Вы медведя мясо часто ели? Порекомендуете?
0: Нет, я рекомендую. Очень высокая степень зараженности.
4: Листок.
0: Вот. Вексинируется. Одна из самых больших проблем медведя, в общем, людей, болевших вексинирезом и умерших от него, видимо, гораздо больше, чем людей, которых медведи не видят.
2: Даже вот просто я видела, не я видела, я последние 20 лет живу в Белгороде, и рядышком дома открылся магазин с всякими такими интересными там консервами из мяса лося и так далее, и консервы мяса медведя.
0: А это все проходит проверку, вы не извольте успокоиться, у нас же все очень жестко регламентировано, а консервы проходят термообработку, при которой трихинеллез погибает. Вот медведя можно есть смело, совершенно консервированном виде, а в консервированном смело.
2: Там что-то просто писали, от 4 до 6 часов надо варить.
0: Не совсем так. Достаточно, в общем-то, часа кипятить. Причем мне это вообще великие практики этого дела показывали гельминтологи, специалисты по глистам. Шлепнули как-то вот медведя на помойке на Буэле. Они, значит, посмотрели, что-то шкуру с него начали снимать, мясо такое розовое, хорошее. Они его разделали, проверили, медведь насквозь трихинеллез, абсолютно. Что-то я прихожу к ним в палатку или в полок, они сидят, мясо едят. Я говорю, откуда? Ну, с медведя еще вчера выглядит. Похоже, трихинеллез, вы же сами сказали. Да, ну, попробуем, ну, все живые, так сказать. Вы гельминтологи, мы специалисты. Час при 100 градусах никаких следов.
2: А еще скажите, вот сказали, что самая главная проблема, да, 80% конфликтов, это помойки. То есть помойки, еда, вопросы и так далее. У нас есть что-то, какие-то законодательные акты по поводу ограждения мусора животных и так далее?
0: Это законодательные акты у нас сколько угодно, про всех чего угодно. Но чаще всего вы имеете дело с людьми, которые эти законодательные акты не соблюдают. Например, те же самые браконьеры и кормят. Скажем, просто все
2: заканчивают. Заводы, которые занимаются заготовкой рыбы, туристические лагеря, то есть турфирмы.
0: Скотомогильники. Вот, опять же, место, где эти конфликты в норме. Скотомогильники. Просто. Неправильно закопали, все, они подкрыли корчи.
2: Где посмотреть вообще существующие акты законодательные о...
0: Консультанте плюс.
2: По поводу прикармливания что-то есть? То есть, чтобы у него там здоровье не кормили, чтобы...
0: Нет, с этим все очень просто, на самом деле. То есть, это... Так, вот насчет того, что это законодательство запрещено, я не уверен, между прочим. Но до этого додуматься. Мое дело не хитрое, да? Вы хотели еще что-то спросить.
5: Да. С одной стороны, вы говорили, что убойная зона поражения медведя в голове в размере примерно со стакан. С другой стороны, вы показали слайд, где попадание пули, череп растут.
0: Да, в середину попало и нормально.
5: Что?
0: В середину попало и нормально.
5: Если с расколотым черепом, даже если не попало,
0: нет, нет, нет. Вы попадаете в сторону. Вот у него вот этот вот защищенный мозг. Вот вы попали ему в лобешник, вот такой вот эффект обычно.
2: Если правильно пули 20-го калибра.
0: 20-го тоже нормально.
2: Ну, 12-го.
0: Вот, нет, на коротке, я вам скажу, на коротке 223 отлично. У меня знакомый Венг, прошлом году как раз я у них был. У него сайка 220. Говорю, ну и что с медведем? Я говорю, отлично. Как только говорит, на помойку говорит, начинает ходить, говорит, подходишь к нему метров на 40, и голова в хлюп.
2: А еще у них нету слепой кишки, это как-то влияет у них на пищеварение, там на что-то вообще?
0: Не знаю.
2: То есть они-то не умирают?
0: Что, большое спасибо вам за то, что пришли.
2: Спасибо вам большое.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: При всей своей открытости и доступности в музейной жизни есть некоторая часть, которая скрыта от повседневного взгляда посетителей. Конечно, самые прозорливые об этом подозревают, и недаром такой популярностью пользуется ежегодная акция «Ночь в музее». Иначе я не могу объяснить, почему люди стараются прийти в музей ночью, как не разгадать эти тайны. Но для того, чтобы узнать тайны, нужно прийти в музей не ночью, а нужно попасть за двери хранилищ, потому что в них как раз и хранятся музейные фонды. Музейные фонды – это такая основа любого музея, на основании которого строится музейная экспозиция. И гуляя по экспозиции, в общем-то, можно догадаться основное направление музея и что там хранится в этих хранилищах. И вот таким главным преимущественным фондом для Дарвинского музея является, естественно, научная коллекция. А вот о том, что в нашем музее есть фонд редких книг, знают немногие. И в экспозиции, и на выставках книги мы выставляем, но достаточно редко и мало. Потому что бумага, как ни странно, больше, чем огня, боится света. Вот. Но для чего мы собираем эти редкие книги? Что такого интересного у них можно узнать, если современная наука достигла таких совершенно невероятных высот? Чтобы ответить на этот вопрос, я расскажу вообще, какое количество людей делало книги когда-то, и что мы оттуда извлекаем. Ну, в большинстве случаев главное в книге – это текст, который пишет автор или коллектив авторов. И изучая эти тексты в разные эпохи, можно проследить, какие идеи обладали умами ученых прошлого времени, что для них было легко и легко они решали, а что вот являлось камнем преткновения, и через этот камень они не могли пройти целые века. Какой язык был? И сейчас я не имею в виду там, латинский или греческий, а именно язык повествования. Как они рассказывали о том, что их окружает? Какие животные и птицы, во-первых, населяли их? Да? Что они знали об этом мире? И как вообще они представляли место человека в этом окружающем мире? Как оно менялось со временем? Если автор был особенно плодовит в своем творчестве и много раз высказывался по тому иному вопросу, то, изучая труды этого автора, можно проследить, как изменялись его личные идеи. Ну и самый очевидный пример в Дарвинском музее – это труды Чарльза Дарвина, которые были изучены досконально вдоль и поперек. Вот при жизни Чарльза Дарвина его основной труд «Происхождение видов» переиздавался 6 раз. И за исключением первого и второго издания, между которыми был совсем небольшой перерыв, в каждом последующем Дарвин вносил некие изменения. И последнее издание, это 6-е, и вот современные переводы, все, что мы можем почитать на русском языке, это 6-е переиздание. Но если бы жизнь продолжилась так долго, и зная характер Дарвина, можно предположить, что таких изменений было бы еще бесчисленное множество. Все это предмет исследования такой научной дисциплины, как история науки. И разные ученые, получившие разное образование, там, биологическое, историческое, обращаются, в общем, к этим тематикам. Но, кроме того, еще в этих книгах можно найти прямо настоящие достоверные факты, о которых, в общем, мы никакой другой источник не могли бы найти. Ни для кого не секрет, что человек, расширяя территорию своего обитания, прямо или косвенно являлся причиной исчезновения многих видов животных и растений. Ну, иногда некоторые животные прямо объявлялись врагами сельского хозяйства, целенаправленно отстреливались, а иногда это было вот как-то совершенно непродуманно. Мы с вами никогда не сможем встретить такую птицу, как странствующий голубь. Но, читая книгу американского орнитолога Джеймса Джона Адибона, можем увидеть, что в 1813 году, что, собственно, было не так давно, путешествие из одной точки в другой по своему такому орнитологическому маршруту, в теплый солнечный день он увидел пролетающую стаю странствующих голубей. Птиц было такое множество, что было ощущение, что наступил сумерки, вечер или такое предгрозовое состояние. И путешествие занимало 3 дня, и на протяжении всех этих 3 дней ситуация не менялась. Вот такое было количество этих странствующих голубей. А уже через 101 год, в 1914 году, последний голубь умер в зоопарке Цинциннати. То есть вся эта история голубя прошла, в общем, очень быстро, их много уничтожали. Но узнать о его особенностях, повадках, о том, как он жил, как размножался, какие пути его были миграции, можно только изучая вот книги прошлого. Ну, более известна такая печальная история птицы Дронт или Додо, которая всем известна по «Алисе в стране чудес». Люди даже не успели детально его толком изучить, и настолько быстро он исчез из поля зрения. И только в некоторых музеях сохранились скелеты Дронта. Ну, в нашем музее в том числе есть один такой скелет. Еще какого рода информацию можно найти в редких книгах, описывая тот или иной вид и называя его, соответственно, принятой системе бинарной номенклатуры, человек-ученый выделяет из определенного количества экземпляров один эталонный экземпляр и составляет его описание. Если потом в ходе развития науки появляется какая-то дискуссия, какие-то вопросы, какие-то опровержения, то понять, что именно человек имел в виду, можно только прочитав это описание. Поэтому все эти книги эти сохраняются. Можно также найти такие конкретные факты о месте обитания той или иной птицы или зверя, какая была раньше территория, насколько она уменьшилась сейчас, ну и много-много всего другого. Мы с вами все любим книги с картинками, они более информативны, более показательны. И для, естественно, научной литературы, конечно, это очень важно. Поэтому второй важный человек, который создает книгу, это художник-иллюстратор. Иногда сам автор может быть таким художником-иллюстратором, но вполне, большая часть – это отдельная такая настоящая профессия. И посмотрев вот книги в такой ретроспекции, можно увидеть, как менялось мастерство этих художников. Какие смешные, прямо детские иллюстрации были в XVI веке, насколько животные были антропоморфные, такие, с человеческими лицами, с такими смешными лапами. И насколько продвинулось это мастерство научной иллюстрации уже к концу XIX века, когда можно говорить, что это прям золотой век. А при этом художники, они не только должны были любить то, что они делали, они еще прекрасно разбирались наравне с авторами. Потому что как-то изобразить животное так, чтобы оно было живое и при этом красивое и очень точное, нужно очень хорошо разбираться в этой теме. Любая книга, даже самая маленькая, с маленьким тиражом, все равно требует размножения этих иллюстраций. Поэтому на помощь художникам приходят граверы. Гравер – это такой человек, во власти которого испортить вообще художественный замысел иллюстратора или его улучшить. И просматривая, опять же, книги разных эпох, можно увидеть, как совершенствовалась техника и мастерство. В XVI веке использовалась продольная гравюра, ксилография называется, на деревянных досках, когда доска разрезалась продольно, и на ней, значит, выгравировался какой-то рисунок. На самом деле было достаточно сложно изобразить что-то нечто изящное такое, в общем, какое-то, поскольку сама доска древесина имеет свой такой сложный рисунок. А впоследствии, когда появились другие материалы, это гравюра на металле, торцевая гравюра, это когда дерево разрезалось с торца, и всевозможные литографии, сложные техники, оказалось, что совершенству вообще нет предела. Настолько тонкие, изящные, какие-то прямо восхищаешься, невозможно передать, как тонко можно было все это сделать. Даже люди, которые не связаны с искусством, знают имена граверов. Вот любой человек знает имя Альбрехта Дюрера. Вот, а при этом он, конечно, прославился и как художник, и как гравер таких исторических и, может сказать, библейских каких-то жанров, но, тем не менее, он и рисовал животных, гравировал животных. И в книге швейцарского ученого, энциклопедиста и врача Конрада Геснера мы видим такую гравюру, изображающую индийского носорога. А Дюрер изобразил этого носорога наподобие средневекового рыцаря в таких доспехах и латах, вообще такого очень страшного зверя. Но это было связано с тем, что живым он его никогда не видел. И пока везли этого несчастного животного из Индии, сначала в Португалию, он находился в таком очень ограниченном пространстве. А носороги, когда находятся вот в таком тесном ящике, трутся своей кожей, и кожа у них в значительной степени огрубляется. Ну и, конечно, путешествие длилось намного дольше, чем мы можем представить сейчас. И когда он приехал, вообще носорог уже умер, поэтому Дюрер видел только шкуру, а шкура была такая грубая, поэтому такое было изображение. Для естественно-научных книг очень важно, чтобы картинки были цветными, потому что всякие разные тонкие детали окраски может быть важным диагностическим признаком для того иного вида животного или растения. И раскрашивали картинки зачастую целые группы таких рисовальщиков, потому что мы с вами знаем, что все люди по-разному воспринимают свет. Сейчас вот в современных всяких социальных сетях вообще весьма популярно, когда помещают какую-то картинку, и люди с удивлением узнают, что кто-то видит бело-синий, а другие желто-коричневый. Но даже если нас всех посадить и попросить нас перерисовать и раскрасить какую-нибудь иллюстрацию, то у нас будет разная палитра. Мы по-разному воспринимаем там светло-коричневый, темно-коричневый, все будет по-разному. А чтобы все-таки единообразить и унифицировать эту иллюстрацию, то каждый рисовальщик раскрашивал один только свой определенный цвет. Вот. И это тоже целая большая команда, которая впоследствии, конечно, была заменена, когда развились разнообразные техники типа литографии. Все это нарисованное и напечатано должно быть на бумаге. И долговечность издания как раз зависит от качества бумаги. И тут много производителей бумаги, которые оставляли свои водяные знаки. Типографский лист вообще очень большой, если представить себе большой ватманский лист, вот такой лист обычно печатают типографии. В зависимости от формата книги его складывают там пополам 4, 8, 16 раз, получается маленькая книга. И изучая вот эти листы, можно увидеть водяные знаки, и это тоже целое направление в исследовании. Немаловажная роль в издании книги принадлежит издателю. Во-первых, издатель – тот человек, который выделяет деньги. Печатание старинных книг – это было дело весьма дорогостоящее. И издателю, конечно, было важно, чтобы он получил прибыль, чтобы издание его продавалось, чтобы имя его росло и крепло, чтобы к нему дальше обращались. И он принимал прям вот активнейшее участие, иногда даже выступал неким соавтором. Опять вспомним Дарвина, которого я уже упоминала. Он, когда готовил свой основной труд «Происхождение видов», страшно мучился с названием. А первоначально он вообще задумывал написать книгу там в 5 раз толще, чем он ее написал. Вот, но обстоятельства складывались так, что ему надо было срочно закончить этот труд, и он предложил его назвать «Извлечение из труда взаимозаменяемости видов», на что издатель, вот Джон Мюррей, сказал, что нет. Это вообще отпугнет всех, кого бы то ни было. Ни один потенциальный читатель это не купит. И предложил назвать просто «Происхождение видов путем естественного отбора». И он говорит, ничего себе извлечение, когда книга составляет 500 страниц, а вообще какой тогда был труд, во сколько страниц. И можно сказать, что, конечно же, это название привлекло, и первый тираж «Происхождения видов» был раскуплен за один день, а это 1250 экземпляров. Больше такой беспрецедентный случай в истории. Ни одна научная книга не была раскуплена вот так быстро, в такое мгновение. А книги зачастую выходили без переплетов. Переплет – это вообще важный элемент книги, он сохраняет ее от повреждения. И дальше владельцы... в 19 веке еще был такой момент, что книги выходили вообще не целиком, а иногда по подписке распространялись отдельными листами, отдельными тетрадями, к ним прикладывались иллюстраторы. Владельцы все это собирали и отправлялись переплетчикам. Сейчас уже практически утраченная профессия, но совершенно замечательная. И посмотреть, какие вообще переплеты, как они менялись, какая была мода, как люди вообще меняли свое отношение к книге, можно проследить, разглядывая большой кусок этой коллекции. В XVI веке использовались деревянные доски. Они обтягивались такой свиной кожей, поэтому в основном переплет XVI века имеет такой светлый вообще цвет, такой тон. И красиво там инкрустировались, какие-то были накладки, замки. Замки специально скрепляли эти толстые переплеты, чтобы любители бумаги, всяческие жучки и там бабочки не откладывали там ничего и не повреждали. А зачастую обрез книги промазывался краской или был позолочен, чтобы сохранить вообще эту книгу в целостности. В конце 17 века люди изобрели картон, и деревянные крышки были заменены картоном. Чаще стала употребляться темная телячья кожа. И уже к 19 веку уже почти практически использовался исключительно коленкор, коленкоровые переплеты. Ну и самое для меня интересное – это владельческие знаки, потому что все книги из нашей коллекции когда-то принадлежали каким-то людям. И люди оставляли, владельцы библиотек оставляли свои экслибрисы, какие-то надписи дарственные, памятные, памятные о покупке, вообще какие-то пометы в книгах, где они писали там полный бред или, наоборот, восторг, и они совершенно согласны с этим. Значит, какие-то штампы, ярлыки, клейма. Все это тоже изучается определенными исследователями и иногда открывает совершенно, ну, вот просто важнейший источник информации. Например, мы знаем о человеке все, очень даже многое, знаем о его политических взглядах, о его каких-то научных убеждениях, но если он перед нами стоит вон в библиотеке, можно заглянуть немножко дальше, потому что книгу приобретают люди всегда по любви, и можно посмотреть, что же ему было приятно, интересно читать вне его профессии, как он вообще, что он собирал и коллекционировал, чем интересовался. Ну и в некоторых случаях, вообще, когда мы про человека знаем вообще ничего, вот такая запись может стать вообще источником важной информации. В нашем музее коллекция редких книг, такое основное ядро поступило из собрания Алексея Степановича Хомякова. Алексей Степанович Хомяков по несчастливому стечению обстоятельств внучатый племянник своего полного тезки Алексея Степановича Хомякова. То есть вот это то, что у них одинаковое имя, как-то растворило нашего Хомякова во времени. Его более именитый родственник был славянофил и совершенно не увлекался естественными науками и в 1860 году уже умер. Наш Алексей Степанович Хомяков родился в 1872 году. И мы про него действительно знаем очень мало. Знаем, что у него был музей в Москве. И в 19 году коллекция этого музея была национализирована в Дарвинский музей. Ну, конечно, нам очень хочется что-то про него узнать. Мы буквально по крупицам собираем какую-то информацию. Ну, в том числе мы, например, не знали, где же он учился. И совершенно случайно я увидела надписи на двух брошюрах. На одной было написано «Дорогому ученику», а на другой «От старого учителя». Эти брошюры принадлежали перу Золотницкого Николая Федоровича, который был таким пионером аквариумистики. Ну, точно мы знаем про Алексея Степановича Хомякова, что он вообще никак не прославился в области аквариумистики, и я поняла, что вот эти слова нужно понимать прямо буквально. Действительно, он был его учителем. Изучая про Золотницкого Николая Федоровича, я узнала, что он преподавал в Катковском лицее. Это было закрытое учреждение для дворян, и когда я обратилась к архиву, ура, я узнала, что Хомяков учился именно в этом лицее. Но самое странное, что в то время, когда Хомяков там учился, Золотницкий там уже не преподавал. Это совершенно такое загадочное стечение обстоятельств. Но, видимо, он еще преподавал древние языки. И, может быть, он был его частным учителем, каким-то домашним учителем по этим древним языкам. Ну, я перечислила огромное количество профессий и людей, которые были связаны с производством книги, наверняка кого-то упустила, но, несомненно, вы поняли, что каждая книга – это определенный документ эпохи, и многоаспектно можно его изучать со всех сторон. Наши исследования, ну, совсем не похожи на исследования фундаментальной науки, на ее открытия, которые продвигают вообще наши знания такими гигантскими шагами вперед и вширь. А немного похожи на сбор таких маленьких элементов лего. Вот если потеряются эти элементы лего, замок уже будет не целым, его собрать нельзя. А если мы найдем все эти сведения, то наше представление о людях прошлого, о культуре, о развитии науки будет наиболее полным. Это такой развернутый ответ на вопрос, зачем мы изучаем редкие книги. А простой ответ звучит очень просто. Ну, потому что это интересно.

0: А как искусственный интеллект и помогает ли он, в принципе, предсказать появление той или иной болезни или пандемии задолго до того, как появятся ее первые симптомы? По-моему, это сейчас очень актуально для нас.
1: Ну, нет, искусственный интеллект не помогает пока предсказывать пандемии. И так называемые там пресловутые болезни X, которую предсказывают там в ближайшие годы Всемирная организация здравоохранения, она пока никак искусственным интеллектом предсказана быть не может.
0: Почему?
1: Это пока еще... Ну, потому что это вообще непонятная история. Вот мне, честно говоря, она не очень ясна. Да? Вот, ну да, возможно, какая-нибудь грядет пандемия. А будет ли это заболевание вирусным? Будет ли оно бактериальным? Какова будет его контагиозность? Какова будет его летальность? Какие надо разрабатывать вакцины, какое надо разрабатывать методы лечения. Все это заранее предвидеть и предсказать абсолютно невозможно. Ну вот известная история, там некая опасность, да, идет в связи с глобальным потеплением активное таяние вечной мерзлоты, из которой могут вытаять какие-нибудь древние...
0: Вирусы, да, или бактерии.
1: Вирусы, например, да. Угу. Вот. Ну да, бактерии в состоянии споры, они тоже могут существовать там тысячи лет в замороженном виде. Вот. Как это можно предсказать с помощью больших данных? Как это можно предвидеть?
0: Никак, это согласна. Это никак нельзя. Иван, скажите, нет ли риска, на ваш взгляд, что сбор персональных данных о нашем здоровье можно использовать против нас самих?
1: Да есть, конечно, риск. Потому что, как мы уже с вами говорили в начале нашей беседы, растет число киберпреступлений, происходят утечки каких-то баз данных крупных, да, которые недобросовестные люди, мошенники, там, преступники могут использовать в самых разных целях. Поэтому опасность, безусловно, всегда существует. И она только увеличивается с увеличением больших данных. Вообще, вот, чтобы понять так немножко, чтобы наши слушатели тоже это себе могли представить, считается, что... Ну, это тоже оценка, потому что, конечно, достоверно ничего посчитать нельзя. Но так, оценка такова, что больших данных сейчас собрано около 120 зеттабайт.
0: Ой, 120
1: зеттабайт, ну, чтобы с этими числами, нулями не разбираться, это примерно 500 миллиардов флешек по 256 гигабайт. А 500 миллиардов флешек – это, вот представьте себе, озеро Байкал, вот 10 озер Байкал, полностью заваленных флешками по 256 гигабайт. Вот такое количество больших данных считается, что сейчас существует в мире.
0: А это хранить... То есть я теперь понимаю, почему только мегакорпорации могут себе это позволить, потому что хранение – это жутко дорого.
1: Безусловно, конечно. Это должно быть все рентабельно. И именно поэтому, когда вы говорите о том, ах, как бы мне убрать таргетированную рекламу, чтобы мне не подсовывали там потиков или там какие-нибудь сумочки или еще что-нибудь, это сделать невозможно, потому что все это хранение должно быть рентабельным. Оно рентабельно только тогда, когда приносит прибыль.
0: Нет, а приносит на прибыль сумочки только я
1: тогда,
0: согласна.
1: Когда используется в этих целях.
0: Я еще хотела спросить вот о чем. Цифровые развлечения, что это такое и чем они опасны?
1: Ну как цифровые развлечения? Это гейминг, это кино, это музыка. Вот это цифровые развлечения.
0: То есть вот это хорошо.
1: Нет, ну кроме того, это еще и соцсети, потому что соцсети, они тоже являются частью системы цифровых развлечений. Ну, для тех, кто ими пользуется. Я, например, не пользуюсь соцсетями именно по той причине, что хотел бы поменьше оставлять о себе каких-то следов.
0: Кстати, очень хороший вопрос. Я сейчас, вот смотрите, вот на этом моменте хочу заострить. Вот я тоже, как и вы, тем более, когда у нас Роскомнадзор доступ ограничил, ну, или, скажем так, совсем, да, убрал к Фейсбуку, к Инстаграму, и я как-то утомилась, и вот и думаю, ну и бог с ним. Но достаточно ли этого? Вы знаете, я к чему веду? Либо вообще ничего, никакого цифрового следа, либо вообще все равно. Или все-таки здесь есть нюанс, как говорится, дьявол кроется в деталях?
1: Ну, смотрите, надо, как мы уже с вами произнесли это, надо соблюдать цифровую гигиену. Вот, не надо мыть руки каждую секунду, да? Но перед едой и после улицы их лучше помыть. Вот точно так же должна быть разумная цифровая гигиена.

0: не оставляя себе каких-то частных сведений без крайней необходимости в сети. Вот очень простая вещь. А когда это необходимо, ты должен себе дать отчет, что да, вот здесь вот мне на госуслугах, да, мне нужно оставить свой домашний адрес, чтобы они знали мой телефон, ну и какие-то еще сведения о себе, да.
1: Угу, угу. Ну и, наверное, заключительный вопрос, который должен сегодня прозвучать, такой обобщающий. Распространение персональных данных. Плохо это или хорошо?
0: А что значит распространение персональных данных?
1: Да, хороший их, вопрос. Распространение, да, не противоречащее закону. Ну, то есть, вот яркий пример. Вчера я пыталась, и у меня это вышло, оформить видеоконсультацию с лечебным отделением для своего ребенка. И вход, соответственно, на это оформление должен был быть через госуслуги. Вот эта больница получила все мои данные на госуслугах. И я это назвала распространением. Вот, с одной стороны, это хорошо, мне туда ехать не нужно, тратить бензин, деньги на парковку, личное время, силы. То есть вот эти массив ресурсов, которые я бы с удовольствием хранила на своих хард-дисках, да? А с другой стороны... Откуда я знаю, какая-нибудь там персона сидит в регистратуре и имеет к этому доступ, и, может быть, какие-то кредиты на меня возьмет или куколку Вуду слепит из моих картинок, оставленных с прошлой жизни в какой-нибудь соцсети?
0: Ну, вы уже сами ответили на свой вопрос. Это
1: нет.
0: Хорошо в той мере, в которой это нам помогает, но это всегда несет дополнительные угрозы и опасности, безусловно. Это хорошо, потому что это удобно. Это плохо, потому что это...
1: Опасно.
0: Это может иметь уязвимости, которые могут быть потом использованы против вас.
1: Но какая чаша весов перевешивает? Мы можем когда-нибудь прийти к балансу?
0: Ну, конечно, перевешивает чаша весов, которая продолжает и способствует цифровому прогрессу, понимаете? Просто цифровой прогресс, он должен быть определенным образом сдержан, в том числе законодательными какими-то актами, которых пока еще на эту тему очень мало. И это, безусловно, это направление должно развиваться и совершенствоваться.
1: А какого, на ваш взгляд, главного закона про хранение, использование, ну и так далее, про бигдату, давайте так обозначу, не хватает? Вот про этику уже вроде как бы есть, или это про этику роботов? Мы немножко путаемся, мы тут ламповые пока еще.
0: Ну... Прежде всего, конечно, должно быть строго законодательно определено, кто и каким образом имеет право сохранять данные о вашей частной жизни и ваши личные персональные данные, ваши паспортные данные, данные о вашем перемещении, данные о вашем имуществе. Все это должно быть очень жестко отрегулировано законодательным образом, чего пока нет.
1: А это можно будет проверить, если вы не имеете права, но вы взяли и сохранили, да, откуда кому это известно станет? Либо это тут тоже наивно полагать, что это не станет известным?
0: Ну, до какой-то степени это можно проверить, конечно же, угу. Да, потому что, ну, любая крупная цифровая корпорация, она имеет лицензию и разрешение на свою деятельность, соответственно, какие-то контролирующие органы, они должны иметь возможность все это проверять.
1: Иван, спасибо вам большое. Есть над чем подумать и над гигиеной, в том числе акцентирую внимание наших слушателей. Сегодня в передаче данных был научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Огромное вам спасибо.
2: Передача данных.

0: Историков часто обвиняют в кабинетности, в оторванности от реальной жизни. Легко вам рассуждать с дивана, а попробовали бы вы мамонта поймать, пирамиду построить, Атлантический океан переплыть, ракету на Луну запустить. Нужно и подчеркнуть. Ну, мы-то с вами знаем, что существует целое направление экспериментальной археологии, в рамках которого ученые на практике проверяют различные древние технологии, даже переоткрывают их заново. Аудитории нашего канала, я думаю, хорошо знакомы эксперименты по обработке камня. Наши коллеги занимаются реконструкцией кузнечного дела, отливают наконечники стрел по технологиям бронзового века. Кто-то готовится к плаванию на настоящей ладье викингов, разводит огонь неандертальским способом, возводит курган или неолитическое городище, печет египетский хлеб или варит египетское пиво. А можете вообразить самый безумный реконструкторский эксперимент? На мой взгляд, на такое звание тянет опыт по созданию настоящей древнеегипетской мумии. Наверное, мумию делали из кролика или из собачки. Ну, конечно, такие опыты проводили неоднократно. Мумифицировали крыс, цыплят и овец. Но я говорю про человеческую мумию. И это не шутка. Хотите подробностей? Досмотрите до конца. Откуда мы знаем про древнеегипетское искусство мумификации? Прежде всего, конечно, об этом красноречиво говорят сами мумии, которых в Европу привозили еще в Средневековье, правда, в основном в виде порошка для целебных снадобий. Активный интерес к мумиям среди образованных кругов пробудился в начале 19 века, в разгар так называемой египтомании. Тогда же предпринимались первые попытки научного анализа мумий. В 20 веке для таких исследований стали активно использовать рентген и другие передовые технологии. В конце 20 века к ним добавились компьютерная томография, анализ ДНК и так далее. Благодаря этому мы многое знаем про болезни и патологии царственных мумий, их родственные связи. Изучался состав масел и снадобий, которыми обработаны тела и покрывавшие их бинты. Египтологи выяснили, что над мумией проводился ряд хирургических процедур, таких как удаление мозга и внутренних органов, за исключением сердца. Органы помещали в 4 специальных сосуда – канопы. Сердце оставалось, поскольку его предстояло взвешивать на суде Осириса, помещая на другую чашу весов перо богини истины Маат. Археологам известны, пусть редкие, находки инструментов и приспособлений, использовавшихся бальзамировщиками. Например, во дворе гробницы чиновника Иппи эпохи Среднего Царства нашли множество предметов для мумификации, включая бальзамировочный стол. Мы его еще вспомним. Совсем недавно, в начале 23 года, сообщили о находке в некрополе Саккары, недалеко от Каира, целой бальзамировочной мастерской, датируемой 7 или 6 веком до нашей эры. В журнале Nature вышла статья, посвященная содержимому сосудов, найденных в этом месте. Все это здорово, но из этих деталей мы не собрали бы пазла, если бы не существовало другого источника – древних текстов. Это как древнеегипетские папирусы, так и свидетельства античных историков, посещавших Египет. Увы, папирусов, посвященных мумификации, известно не так много. Во-первых, это два папируса, найденных в 1865 году шотландцем Александром Райндом в гробнице римского периода. Первый папирус, составленный для Мантусы Хефа, жившего в Гермонтисе, содержит много интересных деталей бальзамирования. В нем указаны точные даты проведения ритуалов. Описаны 8 церемоний, проводившихся в течение первых 36 дней мумификации, и говорится, что на 70-й день мумию помещали в гробницу. Удивительно, но в тексте нет ни слова о хирургических манипуляциях с мумией. Второй папирус найден в гробнице Таами, жены Монтуса Хефа, которая умерла через 48 дней после него. В нем тоже описываются различные церемонии, но снова нет упоминания о хирургических процедурах. Других папирусов, касающихся темы бальзамирования умерших людей, известно только два. Один из них, хранящийся в Каирском музее, описывает порядок бинтования мумии. Второй папирус находится в Лувре. В нем есть некоторые подробности, но в частности сообщается, что бальзамирование должно начаться через 4 дня после смерти, а пеленание производилось на 46-й день. Упоминается, какие масла и жиры использовались при обработке тела. Сообщается, как применять смолу для приклеивания повязок к мумии. Недавно появился перевод еще одной части этого текста, включающий ранее неизвестную процедуру бальзамирования лица умершего. Но про извлечение внутренних органов ни слова. Почему же эту тему обходят молчанием? Исследователи выдвинули две версии. Во-первых, в Египте существовал запрет на осквернение человеческого тела. То есть сделать надрез на животе мумии было необходимым и вместе с тем глубоко преступным делом. Как сообщал Диодор Сицилийский, тот, кто делал этот надрез, после этого тут же обращался в бегство, а присутствовавшие ритуально преследовали его и даже бросали в него камни. Очевидно, это был ритуал. Имитация наказания, но речь о том, что деятельность бальзамировщиков-хирургов была чем-то табуированным, поэтому никто про нее ничего и не писал. Но есть и вторая, более приземленная версия – коммерческая тайна. Бальзамирование было семейным бизнесом, передаваемым по наследству. Причем жрецы, практиковавшие мумификацию, разделялись по функциям – на тех, кто просто проводил ритуалы, и тех, кто напрямую работал с телом. Судя по дошедшим текстам, они даже давали профессиональные клятвы. Хитрости их ремесла вполне могли быть секретами, которые знал только узкий круг родственников. Я сказал, что в папирусах нет сведений о подготовке человеческого тела к мумификации. Но мумифицировали не только людей. И у египтологов есть прекрасный папирус Аписа. Я, кстати, его упоминал в видео про Серапеум. Это текст о подготовке к погребению священного быка. И вот там есть подробности, включая то, как удалялись внутренние органы Аписа. Кстати, логично, что эти сведения решили записать. Люди умирали постоянно, но священный Апис был всегда один на весь Египет. Он мог прожить 20, а то и 30 лет. А вдруг последний жрец, знающий таинство, помрет раньше? Тут уже без шпаргалки не обойтись. Аписа бальзамировали 70 дней. Жрецы, выполнявшие ритуал, должны были не бриться, не мыться, громко плакать, соблюдать строгий пост. Что касается манипуляций с телом, то быку удаляли глазные яблоки, заменяя их льняными шариками, делали надрез в брюхе слева, через него извлекали внутренние органы, промывали их в чистой воде, помещали в специальные сосуды. Подробно описан состав снадобий, длина всех повязок. Много инструкций типа «положить большой пакет с миррой под его язык». Про удаление мозга в этом документе, увы, информации нет. Что остается? Тексты античных авторов, и вы уже, наверное, вспомнили Геродота. В 450 году до нашей эры великий греческий историк подробно описал мумификацию, практиковавшуюся в Египте. От него мы знаем, что существовали разные способы бальзамирования, в зависимости от финансовых возможностей семьи покойного. Бедняка отправляли в загробную жизнь после несложной процедуры. Тело либо натирали маслом, либо ненадолго покрывали натроном или смолой хвойных деревьев, которая вытягивала из мягких тканей влагу. Богатый заказчик рассчитывал на мумификацию люкс по высшему разряду. Детали этой процедуры Геродот пусть кратко, но перечисляет. В частности, он описывает способ, которым у будущей мумии удаляли мозг. Через ноздри железным крючком извлекают как можно больше мозга, а то, чего не может достать крючок, растворяют с помощью снадобий. Есть у него и другие детали. В частности, Геродот пишет, что тело помещали в натрон на срок не более 70 дней. После этого мумию запеленывали и в таком виде отдавали родственникам для погребения. Кое-какие подробности сообщает Диодор Сицилийский, путешествовавший по Египту в 1 веке. Он, например, пишет, что через надрез на левом боку тела удалялись органы, кроме сердца и почек. И исследования подтверждают, что почки иногда оставляли внутри мумии вместе с сердцем. Еще немаловажная деталь, что надрез именно на левой стороне. В этом есть преимущество с точки зрения анатомии. Слева легче получить доступ к нисходящей ободочной кишке. После Диодора обсуждение египетской мумификации прекращается почти на 2000 лет. В 20 веке ученых заинтересовал вопрос, как все-таки из черепа мумии извлекался мозг. Некоторые авторы решались на эксперименты в этом направлении. Например, Фрэнк Лик в статье 1969 года описывает свои опыты по удалению мозга у двух овец. Ученый использовал стальной зонд, молоток и долото. И хотя эти инструменты отличаются от египетских, а овца не очень-то похожа на человека, опыты были полезны. Введя длинный зонд через носовое отверстие внутрь черепа, Лик затем извлекал его, и на зонде, по словам ученого, каждый раз оставалась прилипшая мозговая ткань. По его мысли, если проделать так многократно, можно было постепенно по кусочкам удалить из черепа большую часть мозга, поскольку вязкое содержимое черепной коробки прилипало к инструменту. Сам ученый не довел процесс до конца, упомянув, правда, второй вариант. Может быть, если наклонить голову вниз, мозг вытечет сам? В приложении к этой же статье другой исследователь Марк Листер Паттерсон описывает три опыта на человеческой голове, очень кратко. В одном из них мозг удаляли из черепа шприцом через катетер. В другом заливали в череп воду. Третий способ я опишу чуть позже, потому что это касается основной части моего рассказа. Были и опыты по мумификации на мышах, крысах, цыплятах и собаках. Даже на небольших кусках человека, например, ампутированных пальцах ног. Но как-то это все не совсем то. Оставались вопросы. Почему именно 70 дней? Удаляли ли из тела кровь? Какие инструменты использовали? Как бальзамировщик сводил к минимуму повреждения тела? Что, черт подери, все-таки делали с мозгом? И тут вперед выступает мистер Мумия. Этот человек решил, что разобраться в проклятых вопросах мумификации поможет только изготовление настоящей человеческой мумии.
1: Я не говорю, что одержим мумиями. Я знаю, что другие люди так говорят. Но меня интересуют все аспекты. И на самом деле, наверное, я одержим. Я признаю это, я одержим.
0: Знакомьтесь, Боб Брайер, американский египтолог и палеопатолог. Этот ученый исследовал множество знаменитых мумий, включая Тутанхамона, Рамсеса II, семью Медичи и Владимира Ленина. В 1992 году Брайер решается на невероятный эксперимент – провести мумификацию человека, причем мумификацию первоклассную, царскую, согласно канонам Нового Царства, когда искусство бальзамирования достигло своего пика. Задача казалась почти невыполнимой. Помимо человеческого тела, требовались копии древнеегипетских инструментов и приспособлений. Нужно было где-то раздобыть масла, благовония, аутентичные бинты для пеленания мумии. Особенно много требовалось натрона. Натрон – это природный минерал, декагидрат карбоната натрия, иногда его называют стиральной содой. Это вещество, судя по всему, использовалось при мумификации в качестве поглотителя влаги. Натрон хранился в тайниках древних бальзамировщиков. Его находили в гробнице Тутанхамона. О нем писал Геродот. Некоторые исследователи полагали, что натрон использовался в виде раствора в большой емкости, в которую погружали тело. Кстати, в конце знаменитого фильма «Мумия» 1932 года, когда злодей готовится мумифицировать героиню, показан бальзамировщик, перемешивающий большой чан с натроном. Все в соответствии с научными представлениями того времени. Однако Брайер рассудил, что неразумно использовать раствор, если целью является высушивание мумии. Кроме того, никогда еще археологи не обнаруживали в Египте больших чанов или ванн со следами натрона. А если бы мумификация подразумевала такой подход, подобные находки обязательно появились бы. Брайер решил сушить тело в порошкообразном натроне, примерно как солить рыбу. Значит, тело требовалось засыпать этим составом целиком. Где взять столько? Все должно быть по канону, решил ученый и отправился в Египет, в место, являющееся естественным источником натрона. Вади Натрун, озеро в Нижнем Египте, на берегах которого ежегодно откладывается большое количество этого вещества. Вооружившись лопатой и пустыми мешками из-под цемента, ученый собрал 270 килограммов натрона. По его оценкам, этого должно было хватить. Затем на каирском рынке специй Брайер приобрел ладан и мирру, привезенные, как и в древности, из Судана, Йемена и Сомали. А самым странным ингредиентом, пишет ученый, стало пальмовое вино, которое требовалось для промывания внутренних полостей тела. Только один винный магазин в Каире смог раздобыть для ученого такое вино, привезенное из Нигерии. На этикетке была изображена пирамида, которую мы восприняли как хорошее предзнаменование. На этикетке также значилось «хорошо взболтать», вспоминает Брайер. С добытыми сокровищами ученый вернулся в США. Следующим этапом было изготовление инструментов. Древние египтяне пользовались бронзовыми и медными ножами. Брайер договорился с Майклом Сильвой, ювелиром из Нью-Йорка, страстно увлеченным археологией. Тот вызвался изготовить копии древних ножей, используя соотношение меди и олова, аналогичное древним образцам. Кроме того, он должен был сделать длинный инструмент, похожий на вешалку, которым предполагалось извлекать мозг. Но был еще один важный девайс, о котором писал Геродот – острый эфиопский камень. Ну, для первого разреза на теле. По-видимому, речь шла об обсидиане, вулканическом стекле. Нашелся аспирант-археолог, умеющий колоть обсидиан, и он предоставил целый набор острейших обсидиановых лезвий. Используя записи археологов, исследователи приступили к изготовлению емкостей для натрона. Археолог Гончар из университета Лонг-Айленда вызвался изготавливать аутентичные кувшины по два в день. У него же Брайер заказал 4 канопы, то есть сосуды для внутренних органов мумии. Ученый пишет, что в течение нескольких недель один из кампусов университета Лонг-Айленда выглядел как древнеегипетская погребальная мастерская. Гончар лепил сосуды, а египтологи наносили на них иероглифические надписи. Ткань, из которой делали обмотки для мумий, должна быть из необработанного льна. Раздобыть такой материал тоже оказалось проблемой, но Брайер нашел подходящий в Ирландии. Последнее, что требовалось для работы – стол бальзамировщика по образцу, найденного в гробнице Иппи. Помог Том Вуд, бывший профессор физики Пенсильванского университета и мастер-плотник. С помощью только ручных инструментов стол был изготовлен, и сразу появились вопросы. Почему он такой широкий? 1,80 м. Это казалось существенно больше необходимого для размещения тела. Известно, что древесина в Египте очень ценилась, так что такие размеры не просто так. И зачем эти 4 бруса, крепящиеся к доске сверху? Ответы на эти вопросы появятся в процессе работы. А теперь дело было за малым – раздобыть человеческое тело. Тело человека, завещавшего себя науке. В этом вызвался помочь Рональд Уэйт, директор Государственного совета по анатомии штата Мэриленд, анатом, давно интересовавшийся мумификацией. Уэйт отвечал за поиск и передачу в медицинские школы тел тех, кто жертвует себя науке. Ученые проверили возможных доноров и после месяцев ожиданий остановились на мужчине 70 лет, умершем от инсульта в Балтиморе. Эксперимент решено было провести в медицинской школе Университета Мэриленда. Но получится ли? В этом возникали сомнения. Ведь древние бальзамировщики были профессионалами своего дела с тысячелетним стажем, а Брайер и Уэйт брались за дело впервые. К процессу подошли обстоятельно. Даже омыли стены лаборатории пальмовым вином. 21 мая 1994 года эксперимент начался. И начался с процесса, который ученые считали самым трудным – с удаления мозга. Ну, если честно, недели раньше Брайер и Уэйт успели потренироваться на 2 головах, полученных от доноров. Как это звучит? Донорская голова. У первой головы был вскрыт череп и удален мозг, так что экспериментаторы могли наблюдать, каким путем движется бронзовый стержень, входящий в мозговую полость через нос. Поняв, какой угол будет правильным, приступили ко второй голове, у которой мозг оставался внутри. Стержень засовывали в ноздрю, а затем стучали по нему деревянным бруском, пока он не пробивал кость и не входил внутрь. Сделали даже рентгеновский снимок. А затем, с помощью длинной проволоки с крючком на конце, попытались вытащить немного мозговой ткани. Тщетно. К крючку почти ничего не прилипло. Тогда ученые предприняли попытку выдавить мозг, промывая череп водой под давлением. У головы чуть не вылезли глаза, но мозг снова отказался подчиниться. Оставался последний способ, описанный предшественниками – мацерация. Его-то и применили к телу, готовящемуся к мумификации. Бронзовым штырем проникали в мозг сначала через одну, затем через вторую ноздрю. Затем перегородку между получившимися 2 отверстиями ломали, чтобы сделать прореху пошире. Далее в отверстие вводили изогнутую проволоку с крючком и вращали ею в правом полушарии в течение 20 минут, взбивая мозг до состояния полужидкой субстанции. Затем то же самое проделали с левым полушарием. Затем, чтобы сделать смесь пожиже, в полость залили воды с помощью полой трубки. После того, как тело положили лицом вниз, мозг сам начал вытекать, чему способствовало введение проволоки со спиральным концом. Тело оставили в таком положении на 1,5 часа, и подставленный резервуар заполнился розовой субстанцией. Получилось нечто вроде клубничного смузи. Чтобы удалить остатки мозга, с помощью проволоки в череп вводили льняные тампоны, протирали внутри, а затем извлекали их. Наконец, тампоны вышли наружу сухими, а значит, череп был пуст. Пора было приступать к потрошению. Здесь экспериментаторов тоже поджидала неизвестность. В каком порядке извлекать органы? Почему в мумиях иногда, вдобавок к сердцу, оставляли почки? Считается, что египтяне хорошо разбирались в анатомии, раз постоянно вскрывали покойников. Но Брайер не был уверен в этом. Бальзамировщикам приходилось работать через небольшой разрез вслепую. Представьте себе хирургическую операцию в темноте. Учитывая, что в древнеегипетском языке нет специального слова для обозначения почек, возможно, не все бальзамировщики вообще знали, что почки существуют. И почему каноп всего 4, если внутренних органов гораздо больше? Известно, что до эпохи Птолемеев, когда была основана медицинская школа в Александрии, то есть до 4 века до н.э., вскрытие людей в Египте было под запретом. Египетские жрецы должны были, по идее, лучше разбираться в анатомии животных, нежели людей. Об этом говорят, например, иероглифические обозначения внутренних органов. Итак, слева на теле обсидиановым лезвием был сделан надрез чуть больше 6 см, проходивший через поперечную мышцу живота в брюшную полость. В мумиях всегда очень маленький разрез, поскольку бальзамировщики старались как можно меньше повредить телу. Но это создало новую проблему. В разрез пролезала только одна рука, которой приходилось вслепую шарить в полости. К счастью, Брайер и Уэйт в анатомии разбирались хорошо. Порядок извлечения органов возник сам собой. Сначала тонкий кишечник, за ним поджелудочная железа, потом селезенка. Экспериментаторы умело действовали небольшим изогнутым бронзовым ножом, отсекая связки и кровеносные сосуды. Дальше пришла очередь почек. Вынимаемые органы помещали на специальный поднос для промывания. После мочевого пузыря, оставшегося кишечника и желудка, ученые стали думать, как поступить с печенью, ведь она у человека огромная, явно гораздо больше надреза. Начались новые ухищрения. Печень пробовали подгонять к отверстию, манипулируя ею снаружи, а затем попытались вытащить, но она, зараза, не пролезала. Печень состоит из двух долей. Попробовали вытащить их по отдельности, но и это не удалось. В конце концов не оставалось ничего, кроме как увеличить разрез еще на пару сантиметров. И, как пишет Брайер, печень выскочила, как новорожденный. Затем наступила очередь легких. Легкие похожи на влажную губку. Их можно сжать, так что вытащить их было несложно, говорит Уэйт. Сердце, как и полагалось, не тронули. На этом потрошение тела завершилось. Для хранения органов изготовлены были довольно большие канопы, банки с широкими горловинами. Печень, тем не менее, все равно не пролезла, ее пришлось разрезать на части. Интересно, а как поступали древние бальзамировщики, если орган был слишком большой? Ответ на этот вопрос может дать изучение содержимого аутентичных египетских каноп. Экспериментаторы, между тем, перешли к следующему этапу – обезвоживанию тела в натроне. Будущую мумию предстояло покрыть натроном как снаружи, так и изнутри. Анализ древних мумий показал, что полость тела наполняли небольшими льняными пакетами с натроном. И не только для поглощения жидкостей, но и чтобы тело сохранило свою форму. Этим и занялись Брайер и Уэйт, поместив внутрь брюшной полости и грудины 29 таких пакетиков. После этого тело положили на приготовленный бальзамировочный стол. И тут поняли, зачем нужны поперечины на этом столе. Чтобы можно было поместить большое количество поглотителя жидкости под телом, именно в то место, куда все будет стекать. А затем стало ясно, почему стол такой широкий. Чтобы засыпать тело натроном целиком, с горкой требовалась большая площадь. И много натрона. Экспериментаторы потратили его весь, ведь им нужно было еще засыпать внутренние органы на керамических блюдах, которые разместили по углам стола. С помощью обогревателей и осушителей в помещении воссоздали условия примерно такие, как в гробнице Долины Царей. Влажность чуть меньше 30% и температура около 40 градусов Цельсия. На какое время оставлять тело? Анализ различных источников привел исследователей к выводу, что 70 дней занимал весь процесс от смерти до погребения, и примерно половину этого времени тело проводило в натроне. Никто не знает. Быть может, в течение этого срока натрон полагалось подсыпать, а тело поворачивать. Но Брайер и Уэйт решили предоставить тело самому себе. Итак, 21 мая ученые закрыли свою мастерскую, чтобы вернуться через 35 дней и впервые за много веков увидеть, как выглядела свежая мумия после, так сказать, усушки. Первое, что они почувствовали, сильный запах, но не запах гниения. По воспоминаниям Брайера, пахло мокрым песком. Натрон выглядел влажным, а местами стал жестким из-за поглощенной жидкости. В некоторых местах он превратился в корку, которую пришлось разбивать металлическим стержнем и убирать остатки натрона с помощью лопаты. Когда тело расчистили и появились руки и ноги, исследователи были поражены, насколько они похожи на конечности древней мумии. Темно-коричневые, жесткие, слегка сморщенные, с негнущимися пальцами. Потемнело и лицо, но его черты почти не изменились. Стало ясно, что темный цвет мумий – результат высушивания в натроне, а не тысяч лет в гробнице. Теперь предстояло удалить изнутри пакеты с натроном через надрез, который уменьшился вместе с телом. Рука едва пролезала в него. Пакеты заметно потяжелели, а тело полегчало. Если в начале процесса с уже удаленными органами будущая мумия весила 71 килограмм, то теперь ее масса составляла 36 килограммов. Вместе с жидкостями ушла половина веса. Главное, нигде не наблюдалось процессов гниения. И даже во взятых из брюшной полости образцах исследователи не обнаружили следов грибов и бактерий. Внутренние органы, лежавшие на блюдах, выглядели полностью обезвоженными. Печень, самый большой из органов, стала совершенно плоской. Тело все же еще содержало какое-то количество влаги, не поглощенной натроном. Следующий этап – обработка тела перед упаковкой. Кожу натерли специальным составом, содержащим ладан, мирру, кедровое масло. Внутреннюю полость промыли пальмовым вином, наполнили специями и древесной стружкой. Затем тело обмотали льняными лентами, скрепив лаком из кедровой смолы. «Мои руки месяцами пахли им», — вспоминает Уэйд. Теперь тело предстояло снова оставить в мастерской на вторую часть срока, в течение которой, по-видимому, в древности совершались различные религиозные ритуалы. Исследователи решили не засыпать тело снова натроном, которого к тому же почти не осталось. Завернутую в льняную ткань мумию просто оставили в помещении, на этот раз отойдя от египетской традиции на целых 140 дней. Усыпальницу снова открыли 11 ноября и опять не обнаружили признаков разложения. Тело теперь весило всего 31 килограмм, из которых 5,5 килограммов приходилось на бинты и наполнители. Исследователям оставалось закончить пеленание. На каждой льняной ленте написали соответствующие иероглифические надписи. Между ними поместили амулеты в строгом соответствии с ритуалом. Запеленали каждую конечность и каждый палец по отдельности. При этом Брайер читал древнеегипетские молитвы, ну, хотя, скорее всего, они звучали не совсем так, как в древности. В частности, молитва при пеленании головы переводится примерно так. «О, вдвойне могущественная, вечно юная госпожа Запада и владычица Востока! Пусть дыхание происходит в голове умершего в загробном мире!» Добавлю, что религиозный древнеегипетский угар не помешал экспериментаторам сделать кое-что и во благо науки. Они взяли образцы тканей тела и внутренних органов для гистологического анализа. Любопытная деталь. Исследовавшему затем образцы патологоанатому не сообщили об истории этих материалов. В научной статье, посвященной анализу тканей мумии, на эту тему есть фраза, которая кажется мне забавной. Общее состояние сохранности органов у этой экспериментальной мумии было несколько лучше, чем у настоящих египетских мумий возрастом 1800-3200 лет, но сравнимо с ними. На удивление хорошо сохранились печень, селезенка и желудок. На финальном этапе ученых поджидал сюрприз. Они хотели скрестить у тела руки на груди, воссоздав позу многих египетских мумий. Но руки отказались слушаться, они просто не гнулись. Пришлось оставить руки сложенными на лобке, как у мумий древнего царства. Видимо, скрещивать конечности нужно было в момент, когда они еще сохраняли гибкость, в конце первого этапа сушки. Прошло почти 30 лет. Мумия, созданная Брайером и Уэйдом, получила имя «Мумап». Мумия из Мэрилендского университета в Балтиморе. Самого же Брайера, про эксперимент которого National Geographic снял фильм, нарекли ласковым прозвищем «Мистер Мумия». В 2010 году Мумап изучали с помощью компьютерной томографии, которая показала, в числе прочего, что в черепе забыли льняной тампон. Мумап хранится в Музее человека в Сан-Диего и, как писали несколько лет назад, пока что не показывает никаких признаков разложения. Впрочем, чтобы убедиться, что экспериментаторы все сделали правильно, стоит подождать еще пару тысяч лет. Мужчина, пожертвовавший свое тело науке, конечно, не знал, в каком эксперименте он посмертно примет участие. Поэтому он, должно быть, был сильно удивлен, оказавшись на суде Осириса. Может быть, еще больше удивился сам Осирис, принявший первого посетителя после столь долгого перерыва. Надеюсь, что наш герой был признан на суде достойным и уже занял подобающее место на пиру рядом с Осирисом.

вами был Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.

0: Одновременно распространяются грипп, COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Заболеваемость находится на подъеме. Показатели сейчас на 83% выше базовых значений. А спад ожидается только в феврале-марте. Но есть и хорошие новости. Одновременно заболеть двумя видами инфекции вряд ли получится, говорят эксперты. А вот ситуация с распространением микоплазменной пневмонии в России полностью контролируемая. Это заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. По ее словам, значительного роста заболеваний не фиксируется. Микоплазменная пневмония – это инфекция верхних и нижних дыхательных путей, может перетекать в пневмонию. В России зафиксировано несколько случаев. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал вирус абсолютно управляемым.
1: «Я только спросить». Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
0: В студии Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Здоровыми и привлекательными хотят быть как женщины, так и мужчины в любом возрасте. И большинство из нас хочет замедлить старость, в первую очередь, с учетом возрастных признаков нашей внешности. Ну, помочь здесь может массаж. Процедура эта относится к древнейшим, старейшим. Она очень популярна не только у представительниц прекрасного пола. Все больше мужчин внимательнее относятся к своей внешности. Но, отправляясь на массаж лица, нужно знать о множестве нюансов, чтобы грамотно использовать эту процедуру, добиться нужных результатов. И вот о всех этих особенностях, показаниях и противопоказаниях будем говорить сегодня с косметологом-эстетистом, мастером массажа по лицу Аленой Масло. Какие основные показания к массажу лица? Вот у этой процедуры в основном только омолаживающие функции, как все думают?
2: Ну, вы знаете, конечно, возрастные изменения – это один из важных пунктов, потому что мы все равно в погоне за молодостью. Но, тем не менее, естественно, массаж решает и другие проблемы. Сухость кожи или, наоборот, чрезмерную жирность. Низкий тургор – это гравитационный птоз, когда у нас начинается обвисание ткани. Отечность – да, это вообще самый бич нашего времени. Ну и, конечно, это спазмированность и крепатура мышц. Это одна из тоже важных причин, потому что на этот свет каким-то мероприятием к 35 годам, 40, здесь возможно

0: выглядит это?
1: В данном году.
2: Это всегда компромисс. Там масса габаритная, какие-то характеристики, энергопотребление, тепловыделение. И в конце концов, в случае поломки на орбите, слесарь Вася не придет чинить нам телескоп. А на Земле таких проблем нету. На Земле тоже обычно это компромисс с тем, что мы хотели бы сделать, и тем, что позволит нам сделать наша атмосфера. Но в любом случае на Земле мы не ограничены ни по энергопотреблению, ни там по размеру этих приборов. Поэтому смотрите список научных приборов VLT на Земле и список у Джеймса Веба. Я не принижаю достоинства Джеймса Веба, он замечательный, но вот как бы приходится идти на компромисс и в том, и в другом случае. Поэтому наземные и космические телескопы — это не... как бы не конкуренты. Они дополняют друг друга. И часто одна и та же научная группа наблюдает что-то и в космосе, и на Земле, данные эти суммируют, и уже потом пишут какие-то научные статьи. Следующее утверждение. Но будущее, это за космическими телескопами. Ну что вы к этой Земле привязались-то? Вот даже Илон «Наше все Маск» как-то писал. Говорит, ребята, на орбите уже почти 5000 спутников. Скоро туда полетят наши старлинки. Не, они, конечно, безопасны для астрономов, но вот все остальные спутники вам вредят. Чего вы ждете? Запускайте телескопы на орбиту. Спасибо, Илон, без тебя бы мы точно не знали, что делать. Но а чем нам мешает Земля, кроме того, что вот атмосфера дрожит, и с этим мы как-то вроде можем бороться? Световое загрязнение, сейчас объясню, в чем проблема. Поглощение в атмосфере, да, длинные волны у нас многие поглощаются электромагнитных, даже не так. У нас есть всего лишь два небольших окна, через которых атмосфера прозрачна. Это видимое и радио. Все остальное, увы, вроде бы никак. Световой день, потому что если радиоастроному опять же все равно, то в оптике у нас половину времени в сутках наблюдать мы не можем, потому что ну, небо у нас довольно светлое. Погодные условия. Вот я подал заявку на телескоп, мне ее одобрили, сегодня день моих наблюдений, и внезапно облака ночью, и все. А после меня уже другие люди в очереди. Я не смогу сказать, ребята, не получилось, дайте мне еще время. Извини. Ну и да, еще одна проблема, что половину небесной сферы на Земле мы не видим, потому что от нас ее загораживает непрозрачный слой силикатных пород, это вообще-то наша планета, и часто многие думают, что в космосе таких проблем нет. Ну что ж, световое загрязнение или засветка. Вот карта засветки Восточной Европы. Хорошо узнаем все крупные города, они совершенно четко видны, и смотреть небо на них бесполезно. Более того, у обсерваторий в России часто есть такая проблема, что их вроде бы строили в безлюдных местах, а потом туда подбираются застройщики, и возникают какие-то жилые комплексы, дороги, прям чуть ли не в охранной зоне телескопов, и пойди докажи, что, ребят, так делать не нужно. Отдельная проблема для любителей астрономии, потому что все сложнее найти место, где небо темное, чтобы там провести какие-нибудь наблюдения, получить красивые снимки. Но такой проблемы нету обычно у крупнейших мировых обсерваторий. Почему? Они стоят настолько негостеприимных, неприятных местах, что только сумасшедший застройщик решит там что-то возвести. То есть это пустыни, очень холодные, очень сухие, это склоны вулканов, вершины гор. То есть там обычно людей живет мало. Ну, обычно вообще никто не живет. Поэтому, наверное, скажем так, загрязнение – это проблема для всех, кроме вот самых таких топовых обсерваторий мировых. Следующее. Поглощение в атмосфере. Да, это проблема. Вот справа картинка, это она уже в интернете много где светилась, это непрозрачность нашей атмосферы в разных лучах. И мы видим, что гамма, рентген и ультрафиолет вообще недоступны для наблюдения с поверхности планеты, только из космоса. Ну, как, ближний ультрафиолет немножечко нам для загара хватит, но не более того. Дальше видимое окно. Дальше непонятно через полосица ближнего инфракрасного диапазона, потом снова непрозрачность. Снова непонятно через полосица мы входим в радиоокно. И дальше резко все это обрывается на примерно 10-20 метрах, и ионосфера уже не пускает к нам эти длины волн. Даже в оптике не все то так гладко, как мы привыкли думать, потому что вот картинка слева, спектр Солнца. Желтое – это какой он был бы без атмосферы, а красное – это, собственно, то, что мы на уровне моря можем измерить. И, видимо, в диапазоне не очень, а в инфракрасном, в ближнем, опять же, начинаются проблемы, куча каких-то линий, прям такая расческа, но почти везде написано H2O, H2O, то есть это вода, это водяной пар, а у молекулы воды очень много линий поглощения и в ближнем инфракрасном, и наоборот в коротковолновом радио. Поэтому сразу идея, так если нам вода мешает, может быть нам как-то над водой понаблюдать, ведь она же в основном у поверхности, и да, и сейчас строятся обсерватории в очень сухих местах. Опять же, вершина, склон Мауна-Кеа, какая-нибудь пустыня Атакама и прочее, прочее. Там появляется возможность пронаблюдать те диапазоны, в которых атмосфера непрозрачна.

0: Еще хороший пример. С 10 по 22 год работала обсерватория София. Это переделанный НАСА Боинг 747. На борту его поставили 2,5-метровый телескоп. Самолет поднимался на высоту от 12 до 14 километров и проводил там наблюдения. Потом проекты, да, закрыли, сказали, знаете, ребята, все-таки нужно платить за топливо, за техобслуживание самолета, зарплату пилотам, а зачем все это делать? Давайте лучше запускать телескопы на воздушных шарах. И сейчас есть небольшие телескопчики и готовятся к запуску проект «Астрос». Это будет воздушный шар с телескопом класса «Софии». Только он будет подниматься выше, до 40 километров. Там специально будет особый подвес, чтобы эти качания от ветра как-то максимально сгладить. Запускать его будут не как самолет летает несколько часов, а на месяц. И вот он там вокруг Антарктиды какие-то делает круги по небу. Потом, значит, его спускают, техобслуживание, и можно снова запускать. Посмотрим, что у них получится. И да, это наблюдение в тех диапазонах, которые так с поверхности были бы невозможны. Но опять же, это только ближний инфракрасный и коротковолновое радио, потому что дальше все-таки у нас далеко не все. Даже так мы можем посмотреть. Атмосфера – это все-таки проблема. Но нам еще говорят такую вещь, что на Земле постоянно мешает. Да, там половину неба мы не видим, но в космосе на самом деле тоже нам вечно кто-то мешает. Вот левая картинка показывает, как Хаббл снимал одно из своих глубоких полей. Что это такое? Это Хаббл наводится на один участок на небе и долго-долго, в течение многих суток, накапливает оттуда свет, чтобы проявились самые далекие, самые тусклые объекты. Вот, по-моему, в этот момент, вот для этого снимка, он накапливал свет, по-моему, больше 11 суток. И посмотрите, где этот участок на небе находится. Он близко к полюсу. А почему? А потому что Хаббл вращается на низкой околоземной орбите, и если выбрать что-то поближе к экватору, у нас то Земля попадает в кадр, то Солнце, а это вообще для Хаббла очень вредно. Поэтому если мы хотим длительное время смотреть на какой-то участок на небе, то этот участок нужно выбирать там, где нам позволяет вот, возможности Хаббла. Вы, конечно, сейчас скажете, ну Джеймс Вебб-то дальше, чем Хаббл. До него 1,5 миллиона километров, наверное, с ним-то никаких проблем нет. Отнюдь. Вот справа углы обзора Джеймса Вебба. Вот такая беленькая штука, это я попытался сбоку изобразить Джеймс Вебб. Ну, не знаю, наверное, более-менее получилось. Значит, та часть неба, которая закрыта тепловым экраном, она вообще недоступна. Антисолнечное положение вот у Джеймса Вебба тоже недоступно. И фактически он видит на небе полоску шириной 50 градусов. И да, в течение года из-за того, что Вебб вращается по орбите, эта полоса тоже поворачивается, но можно представить такую ситуацию, что что-то на небе интересное случилось, все туда смотрят, а Вебб не может. И не сможет еще несколько месяцев, например. Ну, простите, ребята, вот такие ограничения у нас в космосе. Отдельная проблема – это стоимость, потому что, если мы сравним, космические телескопы стоят сильно дороже, чем наземные. Вот Хаббл, если перевести его в стоимость в современный там, курс доллара, то это 16 миллиардов. Джеймс Вебб 10, в час у них довольно дорогое обслуживание. А вот VLT, ну, я тут поставил звездочку, потому что мне было сложно перевести немецкие марки 90-х годов в евро 2002-го, я, по-моему, переводил. У меня получилось 500 миллиона, возможно, я ошибся, но порядок такой. То есть сильно меньше, чем вот космические телескопы. И сейчас строится в Чили телескоп нового поколения оптический, Extremely Large Telescope, ELT, зеркало больше 39 метров, и вот первая очередь по стоимости это 1,3 миллиарда, то есть гораздо дешевле, чем космические телескопы, а как мы знаем, кое в чем мы с ними можем побороться. А вот насчет спутников, о которых говорил Маск, что они опасности не представляют, вот это оказалась очень большая проблема. Потому что как только полетели первый Starlink, вот пошли такие замечательные изображения. Снимали люди галактику, а вместо галактики сняли, как замечательно Starlink набирают, значит, высоту и видны. Причем Маск-то обещал как? Что мы их сделаем темными, они мешать не будут. Да, глазом они не видны. Но вот та яркость у этих спутников, которую они вот с темным покрытием достигают, это все равно, ну, как вот астрономы называют, фонари. И вот фонари – это очень яркие объекты, которые действительно могут мешать. Поэтому, может быть, прав был Илон наше все Маск, может быть, запустить там телескопы в космос, но так в космосе-то тоже такие же проблемы. Вот это исследование опубликовано было недавно, наверное, в феврале этого года. Значит, ученые вместе с волонтерами гражданской науки отсмотрели множество снимков Хаббла в периоды с 2002 по 2021 год. И их, они искали вот кадры, где видны следы спутников. спутников, то есть тех спутников, которые по орбите двигались выше, чем телескоп Хаббл. И оказалось, что в среднем 3% снимков имеют такие следы. Более того, это количество растет. Если в среднем 3%, то в 2021 году уже 6%. В некоторых случаях это не страшно, когда объект когда спутник пролетал далеко от объекта, который вот интересовал. А в некоторых случаях это прям запоротый кадр, и нужно делать его заново. И самое главное, в 2021 году было всего 1500 старлингов и 320 ванвебов. И вот авторы делают прогноз, что если к 30-м годам количество спутников на орбите достигнет 100 тысяч, а это полное созвездие Starlink, максимально 42 тысячи аппаратов хочет Маск, это Койпер от Amazon, это OneWeb, это китайская вот эта система, то до 50% снимков Хаббла будет с треками, то есть многие из этих снимков будут испорчены. Что делать с этим? Это вообще хороший вопрос и не тема сегодняшнего выступления. В общем, вот проблема и на Земле, и в космосе. Дальше. Утверждение. Телескопы будущего будут огромными. И это логично, казалось бы. Мы хотим чувствительный телескоп, нужно большое зеркало. Мы хотим зоркий телескоп, нужно большое зеркало. И вот большое зеркало. Проект Европейской Южной обсерватории, телескоп Оуэлл. Диаметр зеркала 100 метров. Сам телескоп еще больше. Купол должен был съезжать с телескопа, чтобы он мог наблюдать, потому что купол был настолько огромный, что сам вносил искажения вот в движение воздуха в районе телескопа. Отменили. Отменили этот проект. Другой отмененный гигант – телескоп Лувар. Вот он похож на Джеймса Веба такого на максималках, да, на самом деле нет. Это скорее Хаббл на очень таких жестких стероидах. То есть это телескоп, который наблюдал, должен был наблюдать в видимом диапазоне и немножко захватывать так же, как Хаббл, близкий инфракрасный и ультрафиолетовый. Два было варианта этого телескопа. Один, по-моему, метров 8, другой аж 15. Отменили оба проекта, сказали, нет, ребята, денег на Лувар не будет, не полетит. Ну и вот такие бывают проблемы, когда мы хотим большие телескопы. Ясным осенним деньком, не было ни ветра, ничего такого, внезапно сложилась, как карточный домик, 100-метровая тарелка телескопа Гринбэнк. Только что он был, и вот груда металлолома, ошибка просчет в конструкциях. Да и нужны ли нам... Сначала, что нам мешает сделать большие телескопы, да. То есть предел прочности конструкции. Чем больше телескоп, тем сильнее нагрузка, и это может быть фатально. Погода, то жарко, то холодно, что-то там расширяется, сжимается, там влажность меняется, сейсмическая активность, все это влияет. Плюс, чем больше телескоп, тем больше будет расти и стоимость, и время строительства, причем нелинейно. Ну и могут быть еще всякие разные другие обстоятельства для больших телескопов. И нужны ли нам большие телескопы? Вот, допустим, у нас задача. Мы хотим рассмотреть планету типа Земли на расстоянии, в видимом диапазоне в оптическом, на расстоянии 100 световых лет. Вот какой нам нужен телескоп, чтобы порядка там, 1 пикселя у нас получилось изображение? 90 километров. Вот Санкт-Петербург, а вот зеркало телескопа. Сравните, какой он должен быть. Ну, вы скажете, один пиксель? Несерьезно. Давайте с 1000 на 1000 пикселей. Какого размера должен быть телескоп? Ну, в 1000 раз больше. 90 тысяч километров. То есть, если даже вот эта вот махина, она будет в 7 с небольшим раз больше, чем Земля, вот такая на орбите, и я пытался нарисовать, и даже если толщина вот этого отражающего слоя будет всего лишь несколько атомов, вес будет триллионы тонн, и самое главное, как телескоп это работать будет очень плохо, потому что из-за давления солнечного света это зеркало за год улетит за пределы Солнечной системы. То есть это будет хороший солнечный парус, а никакой не телескоп. То есть хотели одно, получили другое, очень обидно. А как же нам посмотреть на экзопланеты, это же ведь хочется? И тут нам помогает системы с незаполненной апертурой. Вернее, пока не помогает, но в принципе могут. Вот кто смотрел фильм «Контакт», помнит, там героиня принимала сигналы от пришельцев вот на этой вот системе из 27 тарелок, соединенных вместе. Это интерферометр VLA. То есть как это все работает? И вот эти отдельные тарелки, они одновременно смотрят один источник на небе, собирают данные и обрабатывают их так, что как будто бы это не отдельные тарелочки, а части огромной такой вот как бы виртуальной тарелки. И получается, что площадь этой виртуальной тарелки, она равна сумме всех площадей этих маленьких тарелочек. Ее размеры, вот максимальное разрешение будет соответствовать максимальному расстоянию между этими маленькими антеннками, а конструкция гораздо проще и гораздо дешевле. И вот когда такие системы стали применяться, оказалось, что можно обойтись и без гигантских тарелок, которые то и дело падают, не пойми почему. Вот справа у нас обсерватория ALMA, которая по похожему принципу работает, только на меньших длинах волн, и расстояние между телескопами максимальное больше, то есть ALMA более зоркая. А вообще, еще в 60-х годах трое советских ученых, Матвеенко, Кардашов и Шаломицкий, предложили вот такую идею, что давайте мы также будем наблюдать источники на небе антеннами, которые находятся вообще на разных континентах, обрабатывать их, как будто бы это части одной большой такой антенны, ну и получим телескоп размером максимально с Землю. И вот эта технология позволила в 19-м году получить первое изображение тени сверхмассивной черной дыры в галактике М87. Когда некоторые знакомые меня увидели, сказали: так, а что не резкий снимок-то? В фильме «Интерстеллар» все было резко, красиво, а это что такое? Ну, тут нужно понимать, что размеры этого темного пятнышка, это вот угловые, это я кладу яблочко на Луну и с Земли смотрю, вот под тем же примерно углом вижу. Вот. А если мы хотим ее более резкую, значит, нужно либо длину волны уменьшать, ну тут уже атмосфера начинает сильно мешать, либо увеличивать расстояние между телескопами. Но простите, вот уже вся Земля. Мы Землю-то надуть не можем? Или можем? Как ни странно, в некотором смысле можем. Тот же самый Кардашов предложил, что давайте вообще-то запускать радиотелескопы в космос и в таком же режиме интерферометра наблюдать вместе с наземными. И вот радио «Астрон» работал на орбите у нас с 2011 по 2019 год. У него была вытянутая орбита, и в максимально дальней точке это было почти 350 тысяч километров. То есть виртуальная тарелка в максимуме была 350 тысяч километров. А сейчас в России разрабатывается телескоп нового поколения «Миллиметрон». У него будет два режима работы. Один просто очень чувствительный, зоркий, криогенный телескоп, а другое, вот тоже часть этого гигантского интерферометра, только он работает на куда меньших длинах волн и находится дальше от Земли на расстоянии 1,5 миллиона километров, то есть получаем такую виртуальную тарелку размером до 1,5 миллионов километров. И если мы так попробуем пованговать в будущее, как же это все будет развиваться, то, скорее всего, тяготеть мы будем именно к таким не единым большим телескопам, а либо вот к множеству обсерваторий на Земле, работающих как вот единое целое в радио и в миллиметровом диапазоне, это уже на Земле реализовано. Дальше, скорее всего, нам очень будет мешать атмосфера, но если у нас не межконтинентальное расстояние, а телескопы стоят недалеко друг от друга, то и в оптике можно подобную систему сделать, и вот обсерватории типа ЧАРА и ВЛТ как раз это доказывают. Ну а в космосе атмосферы нет, там вообще мы можем запустить рой телескопов, не очень больших, зато работающих вот синхронно. И получается, что хоть радио, хоть инфракрасное, хоть видимое, хоть ультрафиолетовое излучение мы можем такими инструментами собирать и получать гигантские тарелки. Далее часто такой вопрос, говорят, что Луна-то вообще-то хорошее место для телескопа, а давайте запускать телескоп на Луну. Ну, Луна – это спорное место для телескопа, потому что как минимум половину неба мы не видим, по той же самой причине, что и на Земле. Также солнышко иногда нагревает Луну очень и очень сильно, там 150 градусов, то есть не всякий диапазон можем освоить. Но вот, наверное, тот диапазон, в котором Луна незаменима, это те самые длинные радиоволны, больше 10 метров, которые на Земле мы никак наблюдать не можем, и ионосфера их отражает. А если мы запустим космический телескоп на орбиту, то ионосфера будет помехи очень сильные давать. А вот на обратной стороне Луны это вполне себе возможно. И вот в НАСА, в программе инновационных концепций, есть такой проект, что запустить роботов на Луну, они растянут специальную проволоку такую и создадут в кратере телескоп. Сначала была мысль 3 километра, потом, говорит, давайте километр, потом, говорит, ребята, ну хоть 350 метров, дайте денег, сделаем. Ну вот это будет действительно, мы увидим Вселенную еще в том диапазоне, в котором никогда ее не видели. Интересно посмотреть. И еще одна идея, о которой я не могу не сказать, это использует гравитацию в качестве линзы. Астрономы давно знакомы с таким явлением, гравитационная линза. Вот здесь на картинке это знаменитая космическая подкова. То есть это эллиптическая галактика, позади которой, видимо, есть другая галактика, и тяготение массивного тела, оно искажает пространство-время, искривляет световые лучи, и вот оно приблизило изображение той галактики, деформировало его и сделало гораздо ярче. А есть определенные там математические методы, какими можно это попытаться собрать обратно в изображение галактики. И вот наш соотечественник, который уже давно живет в США, работает в НАСА, Вячеслав Турушев, предложил такую идею. А давайте использовать тяготение Солнца как линзу. То есть идея такая. Солнце, оно тоже собирает лучи, но вот этот гравитационный фокус Солнца, а это не точка, у Солнца это такая вот линия, начинается на расстоянии в 550 раз дальше, чем Земля от Солнца. Да, это далеко, но можно сделать вот что. Значит, мы находим планету, у которой есть подозрительные биосигнатуры. Там вода, линии воды, линии кислорода, еще что-нибудь. Запускаем в противоположную точку телескоп. На расстоянии в 550 раз дальше, чем Земля от Солнца, вокруг Солнца появляется линза этой самой экзопланеты. Вот такое колечко, как я пытался здесь изобразить. Телескоп его наблюдает. А дальше особыми математическими методами можно из этого восстановить изображение планеты. Насколько такой телескоп будет круче Хаббла? Ну, скажем так, во столько раз, поскольку Солнце больше, чем Хаббл. Ну, примерно. Вот. То есть, если мы посмотрим на планету у звезды Проксима Центавра Б, это ближайшая к нам экзопланета открытая, то разрешение будет примерно 500 метров на пиксель. То есть, если у инопланетян там есть торговый центр, рассмотреть его можно будет. Конечно же, если есть инопланетяне эти самые. Вот. Ну и последнее утверждение, которое часто слышал, что вообще-то как бы этот, ну, настолько Хаббл же был в космосе, да, а сейчас полетел Джеймс Уэбб, а до него-то вообще никаких телескопов не было и нету. Я попытался составить список, это телескопы по диапазонам. В некоторых, конечно, местах тут названия повторяются, потому что один и тот же телескоп мог наблюдать, допустим, и в ультрафиолете, и в рентгене. Но, тем не менее, вот сколько их было, и если бы я захотел еще составить список, что планируется, он был бы примерно такой же. То есть телескопов у нас было очень много, и не Хабблом единым. Ну а в заключение, больше телескопов, хороших и разных, любите науку. И кому интересно, вот тут по ссылке можно посмотреть, что-нибудь почитать по теме. Спасибо за внимание.
1: А мне интересно взглянуть, как проголосовали наши зрители. Давайте посмотрим, а Вячеслав прокомментирует.
0: О, ну вот я думаю, что после моего выступления стало понятно, что для разных задач нужны разные телескопы. Вот в Подмосковье, слава богу, никто строить их не захотел, и хорошо. Удивительно много набрала Луна. Вот. А так, для чего-то подойдет и орбита, в точке Лагранжа L2 тоже замечательное место, но дальше лететь. Вот Антарктида, кстати, неплохое, потому что Антарктида, она очень сухая, и как раз там можно наблюдать в тех диапазонах, которые недоступны вот просто где-то тут у нас, вот поближе.
1: А мы, кстати, когда составляли этот список, еще обсуждали вариант на дне океана, да? И вроде тоже есть вариант.
0: У нас много было идей, да.
1: Так, ну а сейчас здесь начнется битва на телескопах.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Очень вредный Дмитрий Селезнев, астрофотограф, автор канала DS Astro, победитель конкурса «Хрустальный пингвинопитек». Прошу.
3: Здравствуйте. Здравствуй, Вячеслав.
0: Ну, здорово.
3: Я тебя слушал, у меня сердце кровью обливалось, я так скажу. У меня такое ощущение, вот как будто это такая теоретическая, очень подробная, но методичка. И очень грустно, когда вся эта теория, она начинает спотыкаться о суровую реальность. Вот ты говоришь, наземные телескопы в каких-нибудь диких местах, где не придет никакой застройщик. А вот нет такой мысли, что вот Южная Америка, допустим, это ж страна с богатой давней культурой. Вот мы найдем сейчас себе какое-нибудь место для телескопа, вложим кучу денег, а тут придут местные и скажут, а это вообще-то наше святое место, вы тут начали строить. Отменяйте всю стройку.
0: Я понял. Значит, насчет Южной Америки. Как раз в пустыне Атакама не так-то много местных. И обычно, когда начинается строительство обсерватории, делают как? Если местные есть, их привлекают, и это даже выгодно, потому что телескоп, он ночью-то работает, а днем туда можно водить экскурсии, значит, нужно туристам где-то останавливаться, что-то кушать, нужен транспорт. Часто инфраструктура улучшается в тех районах, где ставится обсерватория, потому что нужно же все это привезти, не там же телескопы будут зеркало ему отливать, правда? Вот. Улучшается транспортная доступность. То есть телескоп обычно, это хорошо.
3: Ну, нам-то, астрономам, хорошо.
0: Нет, вот, всем например... хорошо, людям хорошо. У них деньги появляются, у них зарплаты растут. Пойди плохо.
3: Ну да, а вот жители Гавайев с тобой, допустим, не согласны.
0: А жители Гавайев – это не Южная Америка.
3: Я знаю, Гавайи – это ваше слабое место, история с TMT. Ты специально ни слова об этом не сказал, я понимаю. Потому что вбухали кучу денег, 30-метровый телескоп, круто, мы сейчас так все пронаблюдаем, отлично. Начали строить, приходят активисты, говорят, это наша святая гора, мы вам не дадим ничего строить, блокируют дороги, приезжают крутые голливудские звезды, типа... Ну, похайпиться, известное
0: дело. Это очень сложная тема, которую мы сейчас можем с тобой долго... Вот мы можем час с тобой дискутировать. Но давай так, я кратко скажу, в чем была проблема. Во-первых, не вбухали много денег, значит, они проработали проект, нашли площадку, расчистили, провели работу с местными жителями. Ребята, смотрите, мы сейчас вам, значит, построим тут крутой телескоп, будут рабочие места, будет все. Эффект оказался обратный. То есть опросы показывали, что в целом население поддерживает эту стройку, но появилось активное меньшинство, которые пошли бороться. Скорее всего, это был такой элемент политической борьбы под эгидой того, что вы наши корни уничтожаете. И шли суды. Один из судов, причем был очень интересный, они там решали, что же такое Мауна-Кеа, вот эта вот гора, на которой стоят телескопы, их там много, кстати, уже, для местных жителей. И вот они обсуждали, гора вся святая, святые на ней отдельные участки или свят столб воздуха, который над горой идет в небо и уходит в космос. Вот тут даже...
3: И что там, теперь и Хабблу летать нельзя?
0: Ну, да? Хабблу нет, конечно, ты что? Нет, естественно, активисты, там в чем была проблема? То есть вот эта вот культура, это вообще-то New Age. То есть вот эта вот культура гавайских народов почти полностью была уничтожена в 19 веке, и сейчас ребята ее пытаются реконструировать. Не всегда понимая, что они делают, но главное громко кричать и говорить, что вот это наш. Я ни в коем случае не хочу это как-то принизить, но это действительно проблема. Приезжали звезды, Стэтхэм, Мамоа, значит, там отпясывал.
3: Не Стэтхэм, Дуэйн Джонсон.
0: Джонсон. Я их путаю, они оба лысые. А семья у кого? Семья у Стэтхэма, да. Окей.
3: Бликует одинаково просто, да.
0: Да, бликует одинаково.
3: Ладно, хорошо, это вот то самое, что ты сказал, активное меньшинство.
0: Активное
3: то
0: меньшинство.
3: Есть вроде как не против, да. А тут возникают какие-то чуваки, которые все блокируют. Сколько их там было? Человек 100. Но они заблокировали дорогу и не просто стройку заблокировали.

0: На Гавайях есть комиссия, которая привлекает вроде как местных того, чтобы решать вопросы, и чтобы местные следили за стройкой. Очень странные пишутся там тексты, и о том, что вот европейская наука какая-то неправильная, а теперь мы будем учитывать мнение местных верований, и вот наука у нас будет правильной. Я не знаю, для кого они это пишут, либо чтобы все успокоились, либо, возможно, это как бы действительно что-то там будет
1: пойти как-то на уступки.
0: По-другому. Я скажу так, вот давай как бы финал подведем, ну вот что мне кажется, это скорее исключение. То есть мы знаем только одну точку, такую, где это случилось, и более того, у строителей ТМТ есть план Б. Если вдруг и в итоге не удастся договориться с местными жителями, то стройка переносится на Канары. На Канарах нету никаких племен, потому что они, к сожалению, погибли при освоении, то есть от эпидемии и от войны с испанцами.
1: А поэтому... вот окажется, что выжил один.
0: Не, ну как?
1: Один выжил.
0: Ну, нужно доказать, что ты местный. Вот. А ты же языка даже не знаешь этого.
1: Ну ладно,
0: гуанчий.
1: Пойдут на уступки. Так. Активное меньшинство победит. Астрономов, к сожалению...
0: Ну, пока еще нет, но это возможно. Да, тут я согласен, ну, но пока идем. Это один пример. Это один пример.
1: Ладно. Давай дальше пойдем. Ты как-то так вскользь обошел эту тему. А вот люди голосовали. Мы видели результаты голосования. Да. А ты об этом буквально один слайд показал. Телескоп на Луне. А чё ж ты не сказал, что телескопы на Луне вообще-то уже были?
0: Были.
1: Два.
0: Были.
1: Был в составе миссии Аполлон-14. Сейчас скажут, что не было никаких Аполлонов. Вот. И был Чанье-3, который уже без людей работал. Те самые ультрафиолетовые телескопы, о которых ты говорил. Ты о них вообще ничего не сказал. И как-то ты эту тему, типа, ну, телескоп, ну, не, ну, сложно как-то.
0: А зачем он там?
1: Охлаждение.
0: А зачем телескоп на Луне?
1: Телескоп на Луне, потому что Луна, во-первых, очень удобна с точки зрения навигации. Напомни, насколько она медленнее Земли вращается? 28 раз, если мне память не изменяет, да?
0: Нет, я не совсем понимаю, при чем здесь это. Мне кажется, что, смотри, когда ты телескоп запускаешь в космос, тебе его нужно просто запустить в космос. Когда ты запускаешь телескоп на Луну, тебе нужно его посадить на Луну. Это гораздо сложнее задача. И поэтому у тебя должны быть аргументы очень серьезные, для, почему телескоп тебе именно на Луне, а не просто на орбите.
1: Вот, потому что, как ты сказал, Луна блокирует.
0: Да,
1: излучение.
0: Вот для длинных радиоволн, поэтому это оправдано для длин волн больше 10 метров. А вот, например, рентгеновский телескоп, думаю так, ну у тебя было на этом, на луноходе место, а что туда еще добавить? Какой прибор научный? Давайте телескоп поставим. Почему? Потому что можем. Вот поставили.
1: Ну, мне кажется, вся астрономия, она так и работает. Ну, делаем, потому что можно.
0: Потому что, ты знаешь, я думаю, астрономия работает, потому что не можем, но хочется, понимаешь, надо попробовать. Вот, возможно. Я об этом не сказал, потому что я не думаю, что много статей было написано по наблюдениям в этих телескопах. Вот, а вот то, что хотят все-таки сделать в рамках программы инновационных концепций, это реально еще полностью неосвоенный диапазон. И это было бы круто, да, то есть именно длинные волны. А так, я думаю, что если на Луне появятся базы, то можно этот самый МИД притащить туда, и там наблюдать, и классно будет, почему бы нет.
1: Вот именно, из-за того, что Луна намного медленнее вращается, те телескопы, которые там уже были, например, Аполлон-14, это просто такая коробка золотая, не очень на телескоп, в принципе, похоже, стоит, он вообще, у него никакой навигации нет, из-за медленного вращения он просто вот стоит и несколько минут может спокойно без смаза фотографировать. А если, ты говорил, у тебя был слайд, я заметил, Хаббл глубокое поле снимал, около...
0: Не было слайда такого. Я это убрал из лекции.
1: Да, то, что около полярной звезды, не надо заговаривать нам зубы. Я
0: не было слайда.
1: Глаза имею, я тоже астроном, хоть и любитель. Но поставьте вы этот несчастный телескоп, ты говорил, охлаждением сложно нагревать. Поставьте вы этот телескоп в приполярные кратеры, где всегда темно.
0: Кстати,
1: всегда
0: есть проект ставить обсерваторию в полюсах. Только знаешь, что это? Это, опять же, не оптическая система, а это часть вот этого самого роя телескопов, один из которых ставится как раз в околополярной области. Вот такой проект, и даже не у одной страны, их несколько сейчас есть. Так что ты прав, такая система, она разрабатывается.
1: Вот народ голосовал за телескоп на Луне, а что не рассказывал?
0: Я не согласен, что это так уж необходимо для Луны, кроме длинных радиоволн. Вот тут я, пожалуй, останусь на своем. Но люди, да, мнение людей учтено, я надеюсь, кто-нибудь вбухает деньги в проекты лунных телескопов, и мы наконец-то с них понаблюдаем, почему нет.
1: Будем собирать на лунный телескоп еще один.
0: Да.

0: бы нет. Как-то мало времени нам на дискуссию, может быть, еще?
1: Александр, вам не мешает этот телескоп ходить?
0: Мы решили на Луну отправить.
2: Мне мешают некоторые тут, на сцене тут некоторые мешают. Так, давайте проголосуем.
1: Не уходи.
2: У нас еще будет, так сказать, бенефис вредных блогеров на сцене. Проголосуйте, пожалуйста, насколько вредным был Дмитрий. Проголосуйте. А у нас вопрос от нашего самого неподкупного зрителя. Пожалуйста, включите.
3: Галактики, туманности, черные дыры. А слона-то и не приметили? Почему бы вам, господа астрономы, не навести ваш супер-пупер-телескоп на то, что у вас под носом, на Землю? Вы утверждаете, что наша планета круглая. Так покажите. Вы утверждаете, что американцы были на Луне. Так предъявите нам лунный модуль крупным планом. Фоточки где? Покажите. Для ваших хаблов это пара пустяков. Что? Испугались.
2: Парируйте.
0: Так, на самом деле я попросил бы, наверное, мне вернуть мою презентацию. Вот, да, на этом мы вместе остановились. Очень часто мы слышим такое вот, наведите Хаббл на Землю, наведите Хаббл на Луну, как будто бы у нас нет других инструментов, которыми мы смотрим, собственно, эти вот небесные тела. На самом деле Хаббл на Луну, на Землю и на Луну смотрел и много раз. Значит, зачем смотреть Хаббл на Землю? Дело в том, что Хаббл, в отличие от спутников-шпионов, с которым у него есть некоторое родство, кстати, он не может следить за участками на земной поверхности, потому что летит слишком быстро. Но для калибровки одного из приборов Хаббла нужно было снимать какой-нибудь равномерно засвеченный яркий объект. И что лучше, чем Земля, для этого подходит. И вот как это, собственно, выглядело. Вот калибровочное поле камеры. Вот сама, кстати, камера. И мы видим вот такие вот линии. Что это такое? Это детали рельефа с Земли, которые из-за того, что Хаббл очень быстро летит и снимает с большим увеличением, вытягиваются вот такие полосы. Вот Хаббл снимает Землю. Как это выглядит? Ну, не знаю, вряд ли это удовлетворит нашего...
2: Ну вот я вижу, что форма Земли явно не круглая.
0: Да. Определенно. Значит, Хаббл смотрел на Луну не для того, чтобы проверить, были там Аполлоны или нет. Правда, смотрел даже на места посадок. Это был такой проект. По-моему, они там смотрели химический анализ. Какой-то делали именно с орбиты Земли, что Хаббл сможет разглядеть. Но, значит, в чем проблема здесь? Даже если Хаббл будет снимать в ультрафиолетовом диапазоне самой короткой возможной своей длине волны, то... разрешение там будет где-то 50 метров на пиксель. Куда больше, чем посадочные все вот эти аппараты. А обычно, если это оптика, еще Луна подальше, то там 100-200 метров. Поэтому не увидеть Хабблу Аполлона никак, увы и ах. Хаббл даже однажды на Солнце смотрел. Ну, то есть не сам Хаббл, не главным зеркалом, а один из первых его приборов. Его нужно было не калибровать, там была проблема такая. Там в матрице оставались... пиксели, которые не сбрасывали заряды. И нужно было их облучить ультрафиолетом, чтобы эту проблему исправить. Поэтому Хаббл поворачивался попой к Солнцу. Там открывался специально такой маленький телескопчик, который на Солнце наводился, и свет прям шел на детектор. А потом из этого они сложили вот такую мозаику. Это вот Солнце в ультрафиолете, снятое Хабблом, как ни странно, правда, не главным зеркалом. А Землю снимаем регулярно со спутников. И вот, наверное, первое изображение Земли из космоса было сделано в 1946 году, когда на ФАУ-2 прикрепили камеру и на 105 километров, это уже за линией Кармана, космос. Вот получили эту фотографию. Так что, чего бы нет.
2: Вопрос прислала Татьяна Смирнова. Какой умный ответ дать мужу, который говорит, что нет смысла изучать космос, если мы не можем полностью изучить нашу собственную Землю?
0: Да, вот это очень часто спрашивают. И, наверное, я бы тут сначала выяснил бы, кем работает муж. Если вдруг это чиновник, который выделяет финансирование, я бы, наверное, сказал так, что космос все-таки это лаборатория для бедных. То есть мы смотрим, как Вселенная ставит эксперименты, которые мы здесь, в лабораториях, поставить не можем. Там слишком мощные магнитные поля или гравитационные, там очень плотная среда или, наоборот, очень разряженная, низкие или высокие температуры. Нам такое, может, тысячи лет когда-то еще будет недоступно, но мы промышленные шпионы, смотрим, как они делают.

0: делают они, что у них получается, и пытаемся это потом применить как-то к себе. То есть вот для чего нам нужен космос в этом понимании. А для кого-то, наверное, кто деньги не выделяет, я скажу так. Во-первых, представьте ситуацию. Мы пришли в себя в комнате, темно, ничего не видно. Мы пытаемся понять, что здесь находится, угрожает ли нам опасность. Вот так же мы сейчас смотрим во Вселенную. Мы смотрим на далекие объекты и пытаемся понять вообще, что там нам полезно, что нам вредно, что нам угрожает. Ну и, наверное, в-третьих, космос — это же просто интересно. И если нужно задавать вопрос, как бы, зачем мне все это, то, может быть, что-то не так с вопрошающим. Ну, то есть, как-то мы разучились интересоваться окружающим миром. Это плохо.
1: Блиц.
0: Давайте.
1: 3 минуты.
0: А можно отвечать «не знаю» на все? Ладно, хорошо.
1: Так, поехали. Все ждали от Уэбба прорыва в астрономии. Случился ли он или рано говорить?
0: Рано.
1: Здравствуйте. Можете рассказать, в чем глобальное отличие Хаббла и Уэбба?
0: Длина волны, размеры, диапазон, в котором наблюдают, научные задачи, которые перед ними поставлены.
1: Если любительский телескоп типа 750 вывести на орбиту, сильно улучшится с него изображение?
0: Так, я попросил повторить вопрос, потому что плохо слышно.
1: Сильно улучшится изображение с любительского телескопа типа 150 на 750, если вывести на орбиту?
0: Ну... Так, а размеры, то есть, жалко быстро не ответить. Идея в том, что если размер зеркала телескопа меньше, чем размер этих неоднородностей, то на зеркало придет, грубо говоря, изображение с одной линзочки, о которых я говорил. А если увеличиваем зеркало, то уже, соответственно, начинаются эти проблемы. Поэтому тут, если телескоп маленький, то когда мы вводим его на орбиту, сильно ничего не изменится. Если он, грубо говоря, недостаточно зоркий, чтобы увидеть множество этих маленьких точек. Вот как-то так.
1: Возможно ли любительская радиоастрономия и как ей заниматься?
0: Ну, я могу представить, что самый первый радиоастроном на Земле был любителем. Это был Гроут Ребер, который узнал, что на небе есть радиоисточники, а никто ими не интересуется. Он построил телескоп диаметром 9,5 метров и 10 лет один создавал карты неба. Вот, только потом на него обратили внимание.
1: Нельзя ли сказать, что соревнование у кого больше – это просто прихоть и попытка заработать?
0: Интересный вопрос, я об этом никогда так не думал. Это не совсем соревнование, это сейчас попытка просто выйти на новые, как бы, на новые характеристики телескопов, на новую чувствительность и на новую разрешающую способность. То есть максимум было 10 метров, теперь вот почти 40.
1: Какие проекты наблюдения космоса кажутся вам наиболее нетривиальными, к каким хотелось бы присоединиться?
0: Вот мне очень нравится проект гравитационной линзы Солнца и что-то туда запускать, потому что очень много задач, помимо того, что нужно наблюдать вот этот объект, туда же долететь нужно. Там особая очень сложная инженерная задача, как мы будем разгоняться, чтобы в рамках одной жизни человека преодолеть расстояние в 550 астрономических единиц. Крутой проект, вот, мне очень нравится.
1: Каким образом лучше бороться с космическим мусором на орбите Земли?
0: Хороший вопрос. Мусора все больше, это проблема. На низких орбитах спутники будут падать сами постепенно, на высоких. Есть много проектов, лазеры, там какие-то спутники, перехватчики. Проблема в том, что все это можно использовать и для войны в космосе. Поэтому не знаю, какой проект лучше. Надо сначала, чтобы все договорились, что это все будет мирным.
1: Что будет, если из околоорбитного роя телескопов один сломается?
0: Будет на один телескоп меньше в рое телескопов.
1: Даже если построить телескоп на обратной стороне Луны, что делать с тем, что оттуда связь с Землей невозможна?
0: А, значит, эту проблему решили и китайцы, и американцы. То есть мы запускаем телескоп на галоорбите таким образом, чтобы для него всегда в поле зрения был и телескоп на обратной стороне Луны, и Земля. То есть он работает как ретранслятор и передает сигналы.
1: 9. Ну, важно качество. Так, давайте микроскоп, я хотел сказать, микрофон вот туда, пожалуйста. Да, представляйтесь, кратко спрашивайте.
2: Здравствуйте, Василий, планета Земля. Я хотел спросить, есть ли проекты по построению телескопов на Марсе? Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. О таких проектах я не слышал, но должен сказать, что марсоходы, которые сейчас на Марсе у нас есть, они регулярно наблюдают Землю и спутники Марса, то есть и Солнце, то есть другие небесные объекты. Вот. Так что это нельзя назвать телескопами, но какой-то оптический прибор, да.
1: Вот огонечек красненький, там Марс.
3: Спасибо большое. Анастасия из Москвы. Вопрос следующий. Меня с детства интересовали экзопланеты, и вот очень интересно, как в ближайшее время, да, в обозримом будущем, что конкретно мы можем...

0: можем исследовать при помощи телескопов на экзопланетах. То есть это состав атмосферы, что-то еще.
1: Отдельный доклад будет, потерпите.
2: Да, может быть, так, может быть, тогда мне не спойлерить доклад.
1: Да. Давайте балкон. Там вот мигает огонечек.
3: Здравствуйте. Дарья из Раменского. Хочется спросить, какие новшества будут применены в оптике космических телескопов в будущем?
2: Ага, ну, не знаю, наверное, я частично на этот вопрос ответил. То есть это вот такие вот не цельные телескопы, а, скорее всего, множество телескопов. Это будет, наверное, вот главное новшество, которое у нас будет. Дальше надо подумать. Возможно, новые материалы, потому что все-таки зеркало Джеймса Веба – это бериллий, а бериллий очень дорогой. И вот, например, у миллиметрона, у которого похожие параметры, у него все-таки зеркало делается из углеволокна. С углеволокном есть отдельные проблемы, потому что очень сложно, чтобы вот этот материал сохранял свою форму при космических условиях. Но вот разработали у миллиметрона углеволокно, которое может это сохранить. Потом, возможно, будет применение новых композитных материалов в телескопах, чтобы они были легче, дешевле, и чтобы стоимость телескопа тоже снижалась. Чем дешевле телескоп, тем больше мы их можем запустить. Наверное, так.
1: Вопрос от Юры Нии из Германии. Крупные зеркала телескопов обычно делают из нескольких крупных сегментов, чтобы упростить производство. Почему не собирают телескопы из большого количества мелких зеркал пару сантиметров?
2: Да, это, то есть, наверное, вопрос, почему бы на орбите их не собирать, потому что так-то у нас все телескопы новейшие, они почти все именно сегментированные. То есть, а на орбите есть еще одна проблема, наверное, связанная с телескопами. Чем больше телескоп, тем больше он может еще нахватать всякого космического мусора и метеороидов, которые там летают. Вот с Джеймсом Вебом была такая проблема, что ему по зеркалу недавно здорово ударили. Поэтому, возможно, опять же, рой телескопов – это более безопасная вещь, чем одно большое зеркало, пусть даже сегментированное.
1: А можно в первый ряд, прям вот в первый ряд дать микрофон? Пожалуйста, вставайте, представляйтесь.
4: Завислав, Россия. Вот вопрос такой. А почему бы не потестировать телескоп на гравилинзе, да? Только вместо Солнца взять там Землю и Юпитер. Ну, может, поменьше будет разрешающего, но все равно что-то увидим.
2: Объясню. То есть, спасибо за вопрос. Не потестировать потому, что чем больше тяготение объекта, тем на более близком расстоянии начинается фокусировка. То есть, если для Солнца это 550 астрономических единиц, для Юпитера я не помню, но, скорее всего, это может быть порядка светового года или что-то того. Поэтому, к сожалению, это было бы сложнее. То есть нам, наоборот, чтобы потестировать, нужна какая-нибудь черная дыра возле нас. Вот тогда замечательно было бы.
1: Да. Давид Сандлер спрашивает, каким образом новые технологии, такие как квантовые компьютеры, могут изменить современный подход к разработке и использованию космических телескопов? Какие вызовы могут возникнуть для будущих миссий исследования Вселенной?
2: Дело в том, что я настолько далек от квантовых компьютеров, что совершенно не представляю, как бы их можно было использовать. А однако, вот если говорить о технологиях таких модных сейчас, как нейросети и искусственный интеллект, это все, кстати, применяется для восстановления изображений, как раз в том числе вот таких вот систем из нескольких телескопов, из интерферометров. Недавно, вот, например, была работа, что телескоп «Горизонт событий» как-то с помощью искусственного интеллекта сделали покрасивее немножко изображение тени этой самой черной дыры. Хотя там, скорее всего, это все науки в этом мало, просто стало красивее. Вот. Наверное, так.
1: Вот там прям зеркало какое-то огромное, составное. Можно туда вот?
2: Сложная конструкция.
1: Я прям заворожен. Говорят, это бутылка воды, и через нее фонарик пропущен.
2: Мощно.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Анастасия, Ростов-на-Дону. Вопрос такой. Я слышала, что недавно к интерферометру, который состоит из большого количества телескопов на Земле, также присоединили еще космический телескоп. И вот интересно, естественно, у него есть какая-то линейная скорость, соответственно, он движется по орбите. Как это учитывали в наблюдениях? Uh-huh. Был ли этот спутник геостационарным или, собственно, как-то корректировались расчеты? Спасибо.
2: Да, спасибо за вопрос. Значит, на самом деле это как раз речь про проект «Радиоастрон», о котором я говорил. И как, значит, нужно очень точно знать положение спутника, чтобы это все сработало как интерферометр. На борту были атомные часы, которые очень точно отсчитывали время, и это можно было именно вот эту метку времени использовать, для, зная орбиту, для восстановления положения телескопа в пространстве. Когда часы прекратили работу, «Радиоастрон» работал по так называемой системе обратной петли, то есть посылается радиосигнал определенной частоты с меткой времени, радиоастрон его принимает и присылает обратно немножко на другой частоте. И мы вот по разнице вот этих вот времен, грубо говоря, понимаем, с какой скоростью и где он движется. Вот так это делалось. А так, да, был такой проект. Единственное, почему не радиоастрон увидел тень черной дыры, а телескоп «Горизонт событий», потому что радиоастрон работал на больших длинных волн. А в этом, в этих, значит, длинных волн плазма очень сильно в галактике рассеивает радиоволны, и просто у него все замылось. Так бы, да, так бы, если бы это было возможно, то, возможно, черную дыру мы бы увидели бы изображение на несколько лет раньше. Но вот не свезло.
1: Вопрос от Карла Августа Аванти. Как часто, возвращаясь к анализу снимков, сделанных телескопами, ученые обнаруживают что-то интересное, что пропустили их предшественники?
2: Ну, на самом деле, насчет частоты я вот тут не могу сказать, но, во-первых, у нас есть множество проектов вот, гражданской науки, или так называемой волонтерской науки, когда данные Хаббла, там, других телескопов, они выкладываются в открытый доступ, и есть задача, допустим, компьютер не может это все обработать, вернее, он что мог сделал, а нужно, например, поискать там следы спутников планет, вот, соответственно, один из примеров. Дальше данные обсерватории, после того, как по ним написаны были статьи теми, кто заказывал наблюдения, они обычно отправляются в открытый доступ. Вот тот же самый «Радиоастрон», у него есть сайт, там есть данные наблюдений, причем в двух форматах. Один вот этот международный ФИЦ, а другой собственный радиоастроновский. И софт удобный, типа почти фотошопа, в котором можно эти данные обрабатывать. Все это можно скачать. И если есть, ну, какие-то представления о том, что ты хочешь, даже самому поработать с данными космических обсерваторий. Вот так.
1: Так, теперь тебе предстоит решить, кому достанется книга «Вселенная. Происхождение жизни. Смысл нашего существования и огромный космос». Издательство «Alpina Non-Fiction».
2: Божечки, я не помню вопроса.
1: Сейчас напомню. Значит, какой совет дать мужу? Телескопы на Марсе, экзопланеты, новшества в космических телескопах, несолнечные галлолинзы, интерферометры Земля-космос, значит, возвращение к анализу снимков, и там что-то там нашли. Значит, как изменят там телескопы с квантовыми компьютерами, крупные зеркала из малюсеньких зеркал, значит, ждали прорыв от Уэбба и чего получили, отличие Хаббла от Уэбба, значит, любительский телескоп мы выводим на орбиту, возможно ли любительская радиоастрономия, соревнования у кого больше, проекты наблюдения космоса, к которым хотелось бы присоединиться, борьба с компьютером, с космическим мусором, значит, и что будет, если сломается маленький телескопчик из роя, телескоп на обратной стороне Луны.
2: Это же уже из Блица.
1: Какая разница? Это такие же вопросы. Сочинялись, старались зрители.
2: Так, я понял. Я понял. Это все, да, или еще есть?
1: Пока все.
2: Кошмар. Дело в том, что я забыл половину.
1: Могу опять повторить?
2: Нет, не надо. Знаете, в принципе, мне понравилось несколько вопросов, и один из них вот про вот наземно-космическую систему, как она работала и как восстанавливались, то есть ее положение. Потому что действительно проблема, это сложная проблема, ее не так-то просто тривиально решить. Это вопрос про вот наземно-космический интерферометр вот, и что он получил. Вот
1: про по-моему. Интерферометр Земля-космос задала его Анастасия на балконе, наверное?
2: Нет, по-моему, где-то вот ниже балкона.
1: А, не да. На балконе, ну... Ладно, хорошо, значит, Анастасия из Ростова-на-Дону, не с балкона, получает книгу. Сейчас мы посмотрим, как оценили Дмитрия Селезнева, его оппонирование, наши зрители. Покажите, пожалуйста. Он очень старался, очень. И почти обошел коллегу из Италии, но нет. Значит, призы нашему дорогому Вячеславу от форума «Ученые против мифов», там и сувенир. Спасибо. И медаль, и пингвинопитек космонавт, да. Чего там только нет. На экране сейчас должен появиться скетч Юлии Родиной по поводу гонка на телескопов. И даже Дима тут есть, пожалуйста.
6: на ночь просит космонавтов не ходить в туалет, чтобы они всю ночь спали у себя в каюте и не выходили. Отключают максимальное количество приборов, делают запрет на использование двигателей станции для изменения ориентации или понятия коррекции орбиты, для того, чтобы было минимальное количество каких-либо воздействий, ускорений, движений на станции. Тогда проводят очень точные эксперименты по невесомости.
1: 19 и 20 августа в Москве пройдет форум «Ученые против мифов». Тихо! Идут раскопки. Археология, палеонтология, шедевры мирового кино с научной точки зрения. События, которые нельзя пропустить. Подробности в описании к видео.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Стас Захаров, известный путешественник. Кроме того, что он путешественник, он еще и натуралист. Хочет рассказать нам о своих впечатлениях о полярных экосистемах. Здравствуйте, Стас. Про полярные экосистемы можно цикл лекций читать, наверное. Давайте мы с вами начнем с того, чем они отличаются от других систем. Я имею в виду океанические, конечно, полярные экосистемы.
2: Здравствуйте, Иван. Ну, что касается полярных экосистем, начать стоит с того, что полярные регионы и Арктика, и Антарктика отличаются коренным образом от всех остальных регионов нашей планеты. Ключевое отличие состоит в том, что на широтах за полярным кругом в определенное время года, в зависимости от широты, солнце дольше или меньше, но может круглосуточно освещать поверхность Земли и океана в летние месяцы. В то время как зимой солнце может круглосуточно не показываться в течение нескольких месяцев. И именно это является основой отличия полярных экосистем от всех остальных.
1: То есть бурное лето, бурная весна и совсем такая депрессивная осень, еще более депрессивная зима в плане животных, да?
2: Да, примерно так. У нас получается, что зимой солнце не восходит, то есть есть так называемая полярная ночь. Но это длится в зависимости от более высокой или более низкой широты разное время на разных широтах. Но именно за счет этого полярные регионы являются как бы холодильниками нашей планеты и накапливают зимой холод, снег и лед. А в то же время летом солнце круглосуточно, опять же, в зависимости от высоты и широты, круглосуточно освещает поверхность океана, что провоцирует рост фитопланктона.
1: Ну вот да, я хотел как раз задать вопрос дилетанта, да? Там же сплошной лед. Что ж там может расти в этом сплошном льду?
2: Дело в том, что полярные экосистемы, так скажем, наземные, то есть будь то тундра или полярная пустыня уже, то, что можно наблюдать на островах Франца Иосифа или там глубже в Антарктиду, если про юг говорить. Наземные экосистемы, они крайне скудны, потому что очень плохо все вырастает в этих регионах, и, собственно, арктическая или полярная пустыня, она так и называется, потому что там уже практически ничего не растет, кроме каких-то мхов или лишайников.
1: Но это мы наземную обсуждаем сейчас фауну, вы, вернее, описываете наземную фауну, а мы-то говорим о морской, что ж там может расти-то во льдах?
2: Как раз к этому я и хотел перейти. Дело в том, что в море растет фитопланктон. Фитопланктон — это микроскопические одноклеточные организмы, водоросли или бактерии. То есть это растения, первичные продуценты, которые трансформируют энергию солнечного света в массу своего тела. Так же, как у нас растет травка, которую ест коровка и так далее, наша трофическая цепь. Также в океане, в частности, в полярных широтах, вся трофическая цепь начинается с фитопланктона.
1: Ну, это везде, в океанах трофической цепи начинается фитопланктон, и фитопланктон недаром называется на научном, уже теперь не сленге, наверное, даже первичной продукции. То есть полярный океан поразительным образом оказывается зоной повышенной биологической продуктивности.
2: Да, именно так. Поскольку за полярным кругом, как я уже сказал, несколько месяцев подряд солнце может не заходить вообще, скорость роста подобных микроорганизмов, она экспоненциальна, и если круглосуточно освещается поверхность воды, то эта экспонента не прерывается, и к концу лета количество этих микроорганизмов, этого фитопланктона, дорастает до колоссальной биомассы за счет именно того, что солнце светит круглосуточно.
1: Ну его же едят, наверное, этот фитопланктон постоянно, в этом смысл его продуктивности.
2: Да, конечно, именно за счет фитопланктона полярные моря являются самыми продуктивными морями в мире. То есть биомасса животных в полярных морях гораздо больше, чем сравнительная биомасса в теплых морях. Ну, немножко с оговоркой на коралловые рифы, но тем не менее.
1: Ну, там точечно просто в коралловых рифах, да? Ну, да. И апвеллинги, наверное, которые просто это поднятие глубинных вод, как раз которые выносятся из полярных широт эти воды. Да?
2: Ну, да, да, ну это как бы
1: намибийские
2: явление, которое способствует повышенной биопродуктивности в теплых широтах, да. Когда холодная вода поднимается наверх и выносит питательные вещества, которые биогены, провоцируют, да, рост фитопланктона. Но
1: биоген-то они же взялись в Арктике, в арктических и антарктических широтах.
2: Да, все так.
1: Ну, замечательно. То есть это зона повышенной биопродуктивности. И кто питается фитопланктоном?
2: Фитопланктоном питается в первую очередь зоопланктон, то есть это микроскопические, ну, небольшие рачки, личинки рыб, личинки медуз и всякие прочие маленькие
1: сами
2: животные.
1: Сами медузы, наверное.
2: Сами медузы и некоторые рыбы в том числе.
1: Ну, то есть планктон, да, давайте нашим слушателям поясним, это то, что само не может, грубо говоря, плавать, а его океанское течение носит. Это зоопланктон, то есть там и рыбки могут быть. Не то, что одни сплошные рачки или какие-то там, как некоторые думают, там разные микроорганизмы, которые едят другие. И это тоже есть. Но вот все вместе по типу перемещения, по самостоятельности перемещения называется зоопланктоном. Это я, Стас, немножко поясняю.
2: А дальнейшей ступенькой трофической цепи являются уже рыбы, которые едят этот зоопланктон и также фитопланктон. А, скажем, например, если вы приходите в магазин и покупаете рыбу, большая часть рыбы, ну, я думаю, что 70-80%, которая там находится, будет из Баренцева моря, которое является, наверное, самым продуктивным морем в мире, в котором вырастает огромное количество сельди, трески, лососевых рыб и так далее. И также большая часть достаточно лососевых вырастает в Северной Пацифике. То есть именно за счет огромной продуктивности этих экосистем там большая часть рыбы как бы на планете, можно сказать, и сосредоточена.
1: Но давайте разговор о рыбе мы продолжим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что ближайшими родственниками китов являются свиньи и гиппопотамы? Об этом свидетельствуют современные данные молекулярно-генетических исследований. А непосредственными предками китообразных были так называемые индохиусы, напоминающие современных оленьков. Полный скелет индохиуса, жившего 48 миллионов лет назад, был найден в 2007 году в Кашмире. Размером индохиус был всего-навсего с енота. Скорее всего, это невзрачное существо было травоядным. Об этом говорит химический состав их зубов, и пряталось это существо в воде от хищников, как уже упомянутые ранее оленьки. А рыбой и мясом стали питаться уже потомки индохиуса.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую со Стасом Захаровым, путешественником, натуралистом, причем путешественником, который специализируется во многом на арктических широтах, и он делится с нами пережитым, то, что он там видел. И вот меня в этой связи интересует вопрос. Вот мы зачастую в южных широтах наблюдаем по ночам такое явление, как свечение зоопланктона, да? Что такое свечение зоопланктона? Это такое биолюминесценция, так называемая, да? Механизм его мы, может быть, не будем сейчас с вами разбирать, но вот можно ли такое явление наблюдать в полярных широтах?
2: Я наблюдал неоднократно биолюминесценцию и на Камчатке, и в Шантарском море.
1: Ну,
2: но это еще не полярные широты, это мы приближаемся к полярным широтам. Именно в самой Арктике я биолюминесценции не видел. Хотя я не вижу никаких серьезных препятствий к тому, чтобы она там была.
1: Понятно. Кстати говоря, о Шантарских островах, хорошо, что вы вспомнили, что вы там были, ведь Охотское море, оно, по сути дела, по своему гидрологическому режиму, ну, практически полярное, да, то есть там очень холодная вода. По разным причинам, и резконтинентальный климат на берегу, и холодные течения всевозможные, его омывает, и оно достаточно замкнутое, поэтому, в принципе, наверное, даже корректно его сравнивать, ну, как субполярное, это точно. Такое настоящее суровое Северное море, действительно, на мой взгляд.
2: Ну, в общем, я, конечно, соглашусь, я называю Охотское море филиалом Арктики, да, то есть вот Шантарское конкретно море, это некий залив Охотского моря, где мы были, он находится на широте примерно как Москва, то есть 55-я широта севера, но при этом за счет того, что там близко находится Якутия, Колыма, резкоконтинентальный климат, очень холодные зимы, то есть полюс холода наш там недалеко, и весь этот холод задувается постоянно с континента на Охотское море, и действительно там, Ну, больше нигде нельзя увидеть арктические виды, наверное. Ну, может быть, в Гудзоновом заливе, я так думаю, предполагаю, примерно на схожих широтах. Но если взять, например, такой вид, как морской заяц, который живет у нас, скажем, на Белом море, начиная с 62-63 широты, то там он живет на 55-й широте. И также самая южная популяция гренландского кита, который вообще привычно живет там за 65-й и даже дальше на север широтой, там вот у нас есть уникальная, единственная в мире такая самая южная популяция гренландского кита, который живет на 55-й широте именно за счет того, что очень холодная вода.
1: На Шантарских островах, да. В районе, вернее, Шантарских островов. И серый кит, который тоже, в общем, хоть и мигрирует размножаться на юг, но туда с удовольствием на кормежку заходит. Но это мы давайте про китов когда-нибудь поговорим поподробнее. Сейчас о морях. А вот вы в Антарктиде были вообще?
2: Да, я был в Антарктиде, мне посчастливилось.
1: Вот как вы думаете, вот принципиальная в чем разница, если не считать, что в одном месте есть пингвины, а в другом нет, хотя экологические аналоги пингвинов есть на севере и были. Вот, собственно говоря, и название «пингвин» получили от птичек вымерших, которых называли, ну, похожим словом на пингвинов. То есть в одном месте есть пингвины, в другом нет, белых медведей. Вот часто, кстати говоря, люди несведущие почему-то думают, что они есть в Антарктиде. Нет, в Антарктиде белых медведей. Ну, принципиально, в чем разница? Вот если отбросить поверхностные такие вот маркеры, что ли, видовые, да, вот если их отбросить, принципиально, чем отличается?
2: Ну, с точки зрения географической и топографической, Антарктида является материком. Арктика — это океан, закрытый льдом, который окружен материками и островами.
1: Ну, в результате в Антарктиде, да, формируется вокруг него же мощнейшее течение. Из-за того, что это не замкнутая как бы система, в отличие от частично от Северного Ледовитого, да?
2: Да, безусловно. Антарктида — это материк, окруженный открытым океаном, а Арктика — это океан, наоборот, как бы закрытый материками и островами со всех сторон. То есть это, ну, как будто такая обратная система, вот. И действительно вокруг Антарктиды формируются мощнейшие течения. Но что касается...
1: Циркумполярные, так называемые, которые как бы препятствуют проникновению даже теплых вод туда, каких бы то ни было. Все-таки у нас, согласитесь, есть гольфстрим. И во многом гольфстрим определяет биоразнообразие и того самого Баренцева моря, о котором вы говорили, да, потому что он теплую воду практически до 60-й широты. Теплую относительно, конечно, но теплее, чем та, которая там есть, да. И поэтому есть незамерзающие порты, кстати говоря, там, на совсем уж заполярье, в глухом. А здесь такого нет же в Антарктиде, вернее, там такого нет в Антарктиде.
2: Ну да, Антарктида, получается, она как бы изолирована. Холодильник. Изолирована за счет вот этих вот циркумполярных течений, как бы изолирована от всего внешнего мирового океана. Но тут еще я хочу отметить еще одно отличие большое от Арктики, то есть если взять, например, Баренцево море и сравнить с Антарктидой, в Антарктиде нет такого количества рыбы, но там есть огромное количество криля, то есть это второй уровень трофической цепи, это зоопланктон.
1: А сути. Вы не думаете, что там нет такого большого количества рыбы из-за перевылова постоянного, потому что там промышляют практически все страны, даже те, у которых выхода к морю нет?
2: Ну, точные объемы вылова мне, к сожалению, неизвестны, но я знаю, что сейчас существует инициатива очень хорошая по созданию охраняемых морских районов вокруг всей Антарктиды, которая должна рыболовство все это как следует подурезать, и я надеюсь, что все-таки эта инициатива будет продвинута коалицией стран антарктических.
1: Ну, это было бы здорово, потому что рыбу-то можно разводить, и она достаточно легко разводится, и есть места, где ее можно разводить. Зачем же убивать природу, которая дает максимальное биоразнообразие, а биоразнообразие — это устойчивость нашей экосистемы вообще в планетарном масштабе. Это не игрушки, я бы так вот сказал. На самом деле, хотя многие не понимают этого.
2: Да, ну, я, конечно, сейчас могу ошибаться.
1: Да.
2: Получается, что основная биомасса после биомассы первичных продуцентов, она отходит именно на второй уровень трофической цепи, к крилю, да, и в Антарктиде его очень много, и он является дальше основой для питания всех остальных животных, и тюленей некоторых, не всех, и пингвинов, и китов, и все-все-все в Антарктиде едят криль.
1: А вот интересно, давайте пофантазируем, почему нету таких крилевых скоплений, скажем, то есть они есть, но в меньших масштабах значительно на севере, да, вот может быть потому, что система не замкнутая и как бы нет возможности так сконцентрироваться. скорее всего. Я-то работал в экспедиции, как раз, которая изучала эту проблему в Антарктиде в свое время. Я был по части китов, вот, но это действительно, ну, вы лучше, наверное, расскажете, потому что вы, наверное, ныряли в этот криль, да? Что такое скопление крили?
2: Ну, в скопление крили я не нырял, но я видел, как горбатые киты кормятся большими скоплениями криля, знаменитая так называемая пузырьковая охота. А пузырьковая охота — это когда горбатые киты сбивают свою добычу, будь то рыба или криль, в плотный комок, называемый по-английски «baitball», и дальше делают несколько кругов под этой стаей, выдыхая постоянно пузыри. И таким образом добыча оказывается зажатой в цилиндре из пузырей, которые постоянно поднимаются наверх и не может выйти за его пределы, потому что она оказывается дезориентирована. После этого киты открывают свои рты и наверх вот так вот стремительно поднимаются, загребая как ковшами этими ртами свою добычу.
1: Ну, они делают такой полукруг. А для того, чтобы сбить этот криль в комок, на самом деле киту-горбачу особо и не надо стараться, потому что зачастую в океане ты плывешь через красные клубы, как кажется, какого-то дыма в Антарктиде. Вот так бывало. Но давайте мы подробнее об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что такое интеллект животных? На самом деле этого точно не знает никто. Интеллект человека измерить трудно, а уж животных... Весьма приблизительно интеллект животных можно определить как способность решать возникающие в случайном порядке сложные задачи. Интеллект, по всей видимости, тесно связан со способностью обучаться, памятью, вниманием и способностью манипулировать различными предметами.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы беседуем со Стасом Захаровым, путешественником, натуралистом. У нас совершенно свободный разговор о биоразнообразии арктических экосистем. Получается такой вот по следам его путешествий. Кстати, я хочу вот вам напомнить, мы про криль говорили. Вот то, что мы видим сейчас, на самом деле, жалкие осколки того, что был когда-то. Потому что раньше еще ж была вот эта орнитофауна, мега-орнитофауна, которые ели разные монстры китообразные, какие-нибудь бригмофисеторы там и прочие со страшными челюстями существа средних размеров. Это просто вот, ну, мне вспомнилось. Но пингвины там были, что самое интересное, по 1.5 метра, не в холке, конечно же, а в высоту, такие здоровые. И все они были фильтраторами.
2: Ну, надо сказать...
1: То есть крылевая экосистема там древнейшая.
2: Да, но надо сказать, что и современные животные Антарктиды в основном питаются крилем. То есть криль является основой существования тех прекрасных животных, которые существуют именно по побережью Антарктиды. И все являются частью морской экосистемы. Это несколько видов пингвинов. То есть в Антарктиде их живет довольно много. Вот я наблюдал всего 3 вида, к сожалению, пингвинов, но...
1: Ну, их 5 максимум, по-моему.
2: Ну, если взять с Субантарктикой вместе, то будет больше, там, смотря как посчитать, да?
1: Да.
2: И вот они приносят этот криль у себя в зобе, и очень забавно, как они кормят своих детенышей. Виден везде вот эти вот ошметки какого-то криля.
1: На островах, да?
2: Ну, на колониях, будь то в экскрементах пингвиньих или в другом виде каком-то. Также в Антарктиде есть 6 видов тюленей, часть из которых питается крилем. И они у себя развили для этого специальные зубы, которые позволяют им этот криль из воды фильтровать.
1: Ну, крабоеды и леопарды.
2: Да, тюлени-крабоеды и морские леопарды.
1: Еще есть тюлень Росса и тюлень Уидела, которые питаются рыбой на глубине.
2: Да, и еще есть морской слон и киргиленский морской котик. Ну, это тоже, в общем, такие не совсем антарктические виды.
1: Да.
2: Вот.
1: Ну, слон на Южной Георгии есть, это Антарктида все-таки.
2: Ну, в общем, мы его и на Южных Шетландских островах видели. Он питается кальмарами, но это уже...
1: Кстати, хорошо, что вспомнили. Это же, как это ни странно, один из самых лучших ныряльщиков. Вообще, даже клюворылы зачастую не ныряют зубатые киты так глубоко, как морской слон.
2: Ну, я морского слона называю как бы кашалот среди тюленей. Да. То есть он такой именно рекордсмен-глубоководник. Вроде как я видел цифру 1 километр глубина ныряния, но я думаю, что это настолько плохо исследовано, что эта цифра мало о чем может говорить. В отличие от других тюленей, он большую часть своей жизни проводит в открытом море, постоянно ныряет за кальмарами и за ними охотится, то есть это действительно такой аналог кашалота, в общем-то, можно сказать. Что касается тюленей, которые едят криль, это тюлень-крабоед и морской леопард, они развили у себя особенные специальные зубы, которые при смыкании образуют такую гребенку, как бы сетку. То есть это зубы, которые имеют три вершины, и они при смыкании образуют...
1: Вот такие фестончатые зубы, да?
2: Фильтрующую сетку, да. Это позволяет этим двум видам тюленей отфильтровывать крыль из воды. Что очень интересно и забавно, у древних китов, у их предков, усатых китов были такие же зубы, пока у них не появились усы. Причем усы появились не из зубов, но вот это вот такой вот пример конвергентной эволюции, можно сказать.
1: Да-да, забавно, конечно, вот наблюдать у, скажем, древних китов, которые жили 25 миллионов лет назад, мы видим череп, в котором передние зубы такие, настоящие зубы, чтобы кусать, а задние зубы фестончатые для того, чтобы фильтровать. То есть они имели смешанное питание. Это интересно очень момент. Но что касается тюленей, то леопарды пошли дальше. То есть специализация зубов у них абсолютно фильтрующая, но они при этом могут охотиться на пингвинов.
2: Да, у них есть также клыки, большие, довольно сильно развитые. И по современным представлениям, примерно 80% рациона леопарда составляет криль, и остальные 20% это пингвины и тюлени. То есть это единственный тюлень в Антарктиде, который питается теплокровной добычей.
1: Что во время размножения, да, пингвинов он это делает, как правило.
2: Да, то есть большую часть года леопард спокойно кормится крилем, январь, февраль. Ну, сейчас эти, к сожалению, циклы за счет глобального потепления смещаются. Это очень печально наблюдать. Вот люди, которые в этом году ездили в Антарктиду, мне сказали, что уже в январе повсюду птенцы. Мы в прошлом году даже наблюдали их только в феврале. Ну и сейчас известно, что в Антарктиде побит был рекорд температуры за всю историю наблюдений.
1: Я вас успокою, Стас. Я был в Антарктиде, когда там было летом. Это где мерили, смотря где мерили. Мне кажется, бразильские ученые мерили на солнце, а не в тени. И на солнце в Антарктиде бывает и поболее. Можно ходить в майке и в шортах.
2: Ну, возможно.
1: Бывало. Во всяком случае, у нас такое бывало. А к леднику подойдешь, сразу надо одеваться.
2: Вот. Ну да.
1: То есть глобальное потепление есть, конечно, безусловно, но вот с абсолютными цифрами тут вот, мне кажется, маху дали немножко.
2: Ну, может быть, будем надеяться, в общем, что чем медленнее протекает глобальное потепление, тем
1: больше протекает,
2: у нас
1: оно протекает шансов. Стремительно. Я не про то говорил, я говорил про абсолютные. Это не показатель, то, что прогревается солнце. На острове Врангеля у нас 20 лет, 30 лет назад многие исследователи, поскольку никого не было, ходили в одном бинокле. Ничего больше на них, никакой одежды не было. Вот, это конкретное Заполярье, остров Врангеля. Там овцы-быки живут, понимаете? Но, тем не менее, летом Арктика прогревается. Солнце лупит все время, откуда фитопланктон. И на вертикальных поверхностях, вообще, особенно на вертикальных поверхностях, в Заветерье, очень даже тепло и жарко. На Каненом носу сам был 30 градусов. В Заветерье, там, где ветра нет, спрячешься за какую-нибудь скалу и загорай, пожалуйста. Так что тут нужно быть аккуратным с примерами, я бы так сказал.
2: Ну что, вернемся к морскому леопарду?
1: Конечно. Но лирическое отступление должно же быть в нашей беседе.
2: Когда у пингвинов рождаются и подрастают птенцы, это обычно январь, февраль, ну, начало марта, ну, с конца января по начало марта в Антарктиде, в зависимости от широты, опять же, да, именно в это время пингвины вынуждены постоянно и много ходить в воду. То есть взрослые пингвины ходят в воду, чтобы постоянно приносить пищу своим детенышам, которых они вынуждены кормить. А потом молодые начинают учиться плавать, и они это довольно плохо умеют делать. И поэтому для леопарда начинается период, когда пингвины становятся для него легкой добычей, то есть они вынуждены постоянно находиться в воде. И вот видел я своими глазами удивительное совершенно зрелище, когда вот леопард находится в акватории, и по колонии пингвинов можно сказать, есть ли леопард рядом с колонией или нет. То есть если пингвины расслаблены, спокойно плавают, разговаривают, стоят близко к воде, то это значит, что опасности нету. Но как только леопард появляется, можно даже, может быть, мы его даже еще не заметили, пингвины заметят его обязательно раньше, потому что для них он представляет смертельную опасность. Они, ну, стараются не входить в воду, стоять от нее подальше, замолкают и пристально все смотрят в одном направлении в море. Вот такие вот признаки вот именно присутствия леопарда в акватории мы видели.
1: Ну что ж, хорошо, очень интересно было, Стас. Спасибо. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал со Стасом Захаровым. Мы говорили о том, чем отличаются экосистемы полярные северного полушария и южного. Итак, в основе биопродуктивности и там лежит, безусловно, фитопланктон, но если в Антарктиде вся экосистема на биомассе криля зациклена, то на севере таких плотных скоплений криля не бывает, но, тем не менее, там тоже очень богатая и разнообразная фауна, которая цепочка начинается непосредственно от фитопланктона. Спасибо за внимание, всего вам доброго, до свидания, слушайте нас на Радио России.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна и, кроме того, неприменима. Семья – это кристалл общества. Французский писатель Виктор Гюго.
1: Всем привет! Это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
2: Здравствуйте.
0: Австралийский драматический фильм «Танна», снятый в 2015 году, основан на реальной истории, произошедшей в небольшом государстве Вануату. Фильм был полностью снят на месте событий в деревне Якель и окружающих ее территориях. «Танна» была представлена на Венецианском кинофестивале, где получила приз зрительских симпатий. На показе также присутствовали 5 актеров фильма, которые раньше никогда не покидали остров. В 2017 году картина была номинирована на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Американский кинокритик Кеннет Туран назвал «Танну» одним из лучших фильмов о племенах южной части Тихого океана. The Guardian описали атмосферу картины как теплую, дающую жизнь силу. Другие критики также отмечали красоту нетронутых человеком пейзажей и завораживающие картины дикой природы.
1: Про фильм «Танна» очень мало информации в интернете. Я пыталась почитать историю создания и откуда вообще растут корни. Единственное, что я поняла, что он был номинирован на «Оскар» как один из лучших фильмов на иностранном языке. Вот. И потом, когда я начала читать фамилии актеров, они совпадают с именами героев. Например, там Мэри Вава играет Ваву, главную героиню, и Мунгайн Дайн играет Дайна и так далее. Можете рассказать, откуда вообще появилась идея этого сценария и почему у актеров такие же имена, как у главных персонажей?
2: Ну, рассказать этого я не могу по той же причине, что я тоже не с острова Танна. И об истории создания фильма знаю примерно столько же, сколько и вы. Потому что доступные источники, правда, очень ограничены. В принципе, на самом деле, про Меланезийские острова источники очень ограничены. Это маленькие островочки, там даже в фильме видно, что они там пешком перебегают весь этот остров там поперек 2 раза за один день. И туда мало кто добирался. И мало информации оттуда уходит. Может быть, где-нибудь на каких-нибудь австралийских сайтах что-то такое есть, снимали австралийцы, и как-то же им эта идея вообще, в принципе, в голову пришла, но подозреваю, что надо копать на каких-нибудь миссионерских, может быть, источниках, потому что вот кто лучше знает про все эти истории, это всяческие миссионеры, которые, кстати, в фильме там тоже участвуют, в каком-то, правда, странном качестве, поэтому, может быть, и не на миссионерских, кто его знает. Местные жители, они интернетом не пользуются, там же даже в фильме это племя, которое мы последние хранители закона, и закон это не очень закон, конечно, неверный перевод, такой не очень корректный, а скорее как бы обычай, мы последние хранители обычая, и нам вся вот эта ваша цивилизация не уперлась, не сдалась, христиане какие-то странные, что-то как-то вот с ними, вроде да, но какие-то подозрительные, мы хотим жить в лесу. А если они живут в лесу, то информация будет соответствующая. Либо туда надо приехать и узнать. Я подозреваю, что когда, собственно, идея появлялась, кто-то где-то побывал, что-то услышал, что вот была какая-то такая парочка, которых, принуждали к разлуке, каким-то этим бракам династическим, не династическим, а этим мирозаключительным, Но они...

0: Вот, вот деревня такая, деревня такая. И они между собой могут до бесконечности бодаться. Ну, там, реально столетиями. Потому что здесь одного убили, ну, как в фильме, собственно, и происходит. Да, давайте мстить. Нет, давайте не будем мстить. Нет, давайте там брак заключим такой мироутворительный. И вот вся история, она такая, в общем-то, и есть. То есть урожай вырастили, урожай съели. Ну, вот. Но это немножко все-таки сложнее, чем если бы это были какие-нибудь охотники с луками, бегали там по этому острову. Но остров слишком маленький, чтобы там были охотники. Ну, хотя, наверное, могли бы быть, но там особо нечего ловить. Ну, вот. Поэтому и предыстории, и истории ее, по сути, как бы нет. Но само по себе как бы ситуация до крайности поучительная, и чем она как бы захватывает, что она, ну, вроде происходит на каком-то странном острове, да, какие-то вот эти папуасы, значит, бегают по этим джунглям, а мы понимаем, что им надо-то в жизни. Вот. И в этом смысле фильм шикарный, потому что, ну, там все сравнивают с Ромео и Джульеттой, само собой, да, хотя там не буквально само собой, но тем не менее. Потому что, ну да, все как бы понятно, что им надо, и зачем, и почему, и что они вообще хотят. Вот. И все как бы чаяния и нужды, они такие же, как у всех. Вот. И единство человечества тут прям вот иллюстрировано дальше некуда.
1: Я хотела спросить насчет актеров, насколько это профессиональные актеры, которые там снимаются, либо это есть какая-то часть документального кино. Я почему спрашиваю, мы с вами как-то обсуждали фильм «10 лодок», и там снимали реальное племя, как они живут, абсолютно документальное кино. Здесь как дело обстоит с актерами?
0: Ну, по их игре видно, что это не профессиональные актеры, потому что местами они явно так играют, как бы, ну, как если бы я сейчас вот начал играть, да, вот, наверное, примерно такой же уровень я бы выдавал. Ну, то есть это точно не профессиональные актеры, ну, потому что на этих островах Вануату там нету киноиндустрии, и там не могут взяться профессиональные актеры. И в конце там, кстати, есть эти благодарности, и там прямо есть благодарность семье такой-то, без которой мы бы никогда не сняли. То есть они просто пришли в деревню, сняли. Но тем более чудесно, что они, в общем, нормально снялись-то. То есть, ну, есть куча фильмов европейских, американских, где актеры играют намного хуже, на самом деле. Ну, просто вот откровенно хуже. А здесь они, по сути, как бы играли себя, свою жизнь. Вот, но все-таки по сценарию. И все-таки как бы вот они отыгрывали, да, ситуация. И, по-моему, получилось очень здорово. То есть, как я себе представляю, как оно вживе происходит, так оно примерно и происходит. И там, где у них была некоторая как бы неестественность там речи и так далее, так она и в жизни такая бывает, потому что там напряженная ситуация, да, ну там того и гляди, война начнется, и они как бы чувствуют себя как бы не в своей лодке, как бы, ну, такие как бы неуютно. Они будут говорить так деревянно слегонца, и движения у них будут такие не вполне естественными местами. Вот, так что, ну, может быть, не всю жизнь они прям так себя ведут, как там они в фильме показано, но очень близко к реальности. Ну, вообще, на мой взгляд, очень часто бывает, когда вот фильм снимается про какую-то жизнь, вот надо брать людей, которые этой жизнью живут. А если мы берем актера, который пытается изобразить, он может быть профессиональный актер, но он сделает какую-то ерунду, честно говоря. Ну, почему, например, вот в наших фильмах, да, актеры, которые, допустим, воевали и потом снимались в фильмах про войну, они, естественно, смотрятся. У них движение, речь, да, там вот, ну, как бы вот видно, что это вот эти самые люди. А когда вот сейчас снимается, там, через два поколения, они вроде очень стараются, но получается, ну, явно какая-то подделка. Ну, вот, ну, не так себя вели люди, там, 50, там, 70 лет назад. Вот, ну, не такие они. У них и движения не те, и слова не подбирают не те, даже акцент какой-то не тот, да. Хотя, ну, казалось бы, что акцент, там, два поколения прошло, и вроде потомки все те же самые дедушки, которые воевали. Но нет, вот уже не такие. Вот, а когда это какие-нибудь папуасы на острове, если вы возьмете как бы других папуасов, ну, а их как бы не подделаешь, да, лица-то у них вот те самые, ну, вот, они вам не сыграют не себя, ну, никак вы не заставите папуаса сыграть не себя, а себя запросто, то есть, если ему сказать, ну, там, детишки, допустим, вначале там бегают, играют, господи, ну, они поставили камеру и сняли, как детишки бегают, играют. Вот, ну, в принципе, оно и у нас так же сработает, на самом деле, дети-то всегда лучше всех отыгрывают, потому что они, естественно, это делают. Ну, вот, ну, и все другие, ну, там, кстати, местами видно, что как раз вот главная актриса, которая главную роль играет, она местами более деревянная, чем другие женщины в группе. Потому что другие женщины, они вот делают, что всегда делают. Я так понимаю, они всю жизнь этим занимаются. Вот. А она все-таки должна роль играть. Она должна говорить слова, не какие хочется, да, а какие ей там сценарист прописал. Вот. У нее уже местами как-то немножко натужно получается. Вот. Но, тем не менее, это такие придирки. То есть я говорю, я и так, наверное, не сыграл. Вот. Поэтому для вообще людей, которые, наверное, не снимались никогда, нигде, никак, они сыграли практически идеально.
1: А, насколько я знаю, Джеймс Кук открыл этот остров.

0: Можете рассказать историю открытия?
1: Ну, Джеймс Кук открыл вообще много чего.
0: Ну, да.
1: Ну, кстати,
0: ну, конкретно
1: Джеймс
0: про
1: Кук
0: этот
1: открыл вообще далеко не все, что он открыл, потому что он местами плыл по тем местам, где уже какие-то испанцы были на самом деле, но испанцы не удосужились это на карту нанести. Да и с другими путешественниками то же самое. То есть вообще большинство вот этих вот островов в Меланезии, в Полинезии открыли или испанцы, или французы. Но французы, они еще как-то дело технично подходили, а испанцы-португальцы, они все секретили, они все скрывали. И потом вдруг неожиданно оказывается, что там на рифе какие-нибудь лежат пушки, допустим, да, или там ядра, которые там в виде балласта сбрасывали, когда там какой-нибудь корабль сел на риф. И эти ядра там на 200 лет древнее, чем известная история как бы открытия этого острова. И кто-то там проплывал, да, вот там эти пушки сбросил. А кто это был, что это был? Ну, может, где-то там в Мадриде в архиве там лежит какой-нибудь трухлявый манускрипт на эту тему, но его никто никогда не видал. Вот. А Кук, он все досконально фиксировал. И дневники Кука — это образец просто описания путешествия. Они такие очень сухие, надо сказать, там все очень методично. День такой, ветер такой, широта, долгота, значит, там прошли столько-то миль. И вот рекомендую взять, оно, кстати, на русском-то издано все, ну вот, и сесть и прочитать. Там прямо укачивать начинает, когда 30 дней подряд, вот там долгота такая, широта такая, ничего не происходит. Следующий день, и там уже вот прям сам начинаешь плыть по этому океану, и проникаешься, что, ну, как бы очень, как бы немало они там проплывали. И день изо дня, вот они там паруса поставили, паруса спустили, паруса поставили, паруса спустили. Вот, ну и он проплыл уже вокруг света, как известно, ну и не один раз, сколько он там, три путешествия у него было. И вдоль плыл Австралии, и южные Меланезийские острова он тоже открыл, ну, Вануату в том числе, и там много-много маленьких островов, вот, а он все это дело картировал. Вот. Ну и, кстати, в фильме там упоминается, что Кук там, о, Кук, как бы. Ну, вот. Но он там вообще во всем этом регионе, австралийском, меланезийском, полинезийском, такая мега значимая фигура. Он был далеко не первый, на самом деле, и не последний, он как бы один из, но он очень ответственно к делу подходил. Ну вот, он пытался хоть как-то там наладить контакт с местными жителями, потому что остальные путешественники обычно сразу стреляли, как бы не раздумывая. Вот Кук там тоже не самый мирный был, честно говоря. И согласно описаниям вот не самого Кука, а как бы других, то есть современники были, он там не гнушался тем, чтобы там носы с ушами отрубать, там, кто ему не нравился, там еще что-нибудь такое. Там тоже нравы-то были те еще. Ну вот, и не такой же там миротворец был. Ну, не зря его съели, в конце концов, на самом деле. Ну, вот, ну кстати, не в Меланезии, а съели-то его на Гавайях, но неважно. Ну вот, он тоже отжигал. Но он, по крайней мере, старался подходить к делу как-то ответственно, более-менее мирно, до последнего как бы не встревал в какие-то там стычки и свары, и оставил очень такой впечатляющий след и память по себе, и вот на всех островах, где он есть, про него реально помнят. Вот. Ну, в немалой степени потом еще и английская пропаганда сработала. Потому что уже англичане потом, вот как бы культ этого Кука в немалой степени на, ну, более-менее зависимых этих территориях как бы поддерживали. Ну, чтобы как-то сплотить все вот эти разрозненные группки, там, племена и острова, которые, ну, совершенно между собой никак не связаны местами. Ну, вот. А как-то надо было их вот эту империю объединить. Ну, вот. Ну, и Кук им был хотя бы знаком. Вот, ну, он там мало кого убил, по крайней мере, да, и поэтому как-то он типа мирный человек, вот давайте вот как-то вокруг этого Кука объединимся. Вот, поэтому про него знают. А все другие мореплаватели, которые приплывали, они в основном просто приплыли, воду набрали, там кто-то из леса высунулся, они ему в лоб там из мушкета зарядили и поплыли дальше. Вот, и с точки зрения вот этих местных жителей, это было что-то вообще непонятное. Что-то приплыло, уплыло, кого-то прибили, да, что это вообще произошло. Вот, а Кук, он все-таки контачил. И он как-то вот мирно, ну, старался, по крайней мере, это делать, вот, поэтому и о нем так и помнят.
0: А вы говорите, для того, чтобы лучше понять про племена на острове Тана, можно обратиться к миссионерам. Я так понимаю, что в 19 веке они приплыли на этот остров для того, чтобы распространять христианство, и многие были побиты, убиты и заколоты. А в кино все равно показана такая веселая компания, которая само собой как-то тусуется. Насколько это реалистично сцена показана в фильме?
1: Ну, с миссионерами ведь история такая, что миссионеры тоже разные, потому что они же есть там католики, протестанты сами там какие-то различные, там куча сект еще каких-то.
0: Там больше, мне кажется, хиппи какие-то были,
1: да,
0: разноцветные.
1: Тут же еще такой секрет, что одно дело, когда приплывает миссионер там из Рима, допустим, да, какой-то там профессиональный, и начинает там нести Слово Божие. А другое дело, как это Слово Божие воспринимают местные жители. Вот, а если еще миссионер там умрет, или они его съедят, или что-то с ним там от лихорадки какой-нибудь он умрет, ну вот, ну там малярия, все дела, или просто там плюнет на все и уплывет обратно, то потом это начинает жить своей жизнью. И в головах местных жителей все это накладывается на какие-то местные верования, вот, которые вроде как уже неправильно надо их отвергать, но в головах-то они все равно есть. И все это мутирует в какие-то чудесные формы, вот, которые, ну, потом от христианства местами очень далеки. Они искренне считают себя христианами, они строят эти церкви, там кресты, все как полагается, как бы, да. Но они там приносят каких-то свиней в жертву, вот, еще что-нибудь такое. Вот, у них вот эти пляски какие-то, ну, явно с местными какими-то национальными мотивами. Вот, но они уже знают, что надо одеваться, как бы голыми ходить неприлично. Вот, надо молиться Христу, само собой. Вот, надо там псалмы исполнять, ну, еще что-нибудь такое. Вот, и вот антураж, как бы, они во многом берут из христианства, а смысл уже придают какой-то местами сильно свой. Вот. И когда это со стороны кто-то видит, ну, для него это получается как-то уже и вроде и не местное верование, но как-то и не вполне христианство. Вот. Ну, в фильме там действительно они какие-то чуть ли не хиппи получились, но близко к правде на самом деле, потому что этнографические фильмы про вот эти христианские общины на Меланезийских островах, они показывают, что так оно примерно все и выглядит. Вот, и оно превращается в такую самодостаточную ценность часто. Ну, вот на Новой Гвинее, например, они разводят свиней долго-долго, старательно, потом их продают всех, их увозят куда-нибудь там в Индонезию, допустим, да, им платят деньги, они на эти деньги строят церковь и начинают выращивать следующих свиней. Выращивают новых свиней, снова их продают, строят вторую церковь. Причем первая никуда не девается, она так и стоит. Они рядом стоят, ставят следующую. Это такой как бы способ соревнования между деревнями. Вот у нас 3 церкви, а у вас только 2. Фу, типа вы там отстой. А мы крутые, вот у нас больше. И это вот может превращаться, ну как на острове Пасхи они там статуи ставили, да, а тут они, да, а тут они церкви ставят. Вот. Ну, на острове Танна там попроще, потому что он все-таки небольшой остров, и там мало с кем можно соревноваться. И там этих миссий-то, может, она одна и есть, я, честно говоря, не знаю. Но, как правило, на маленьком острове она, в общем, одна. Вот. И плюс еще есть все-таки вот эти аборигены, которые не склонны все-таки уходить в цивилизацию, да, и до последнего стремятся жить своей все-таки жизнью. Ну, оно и на Новой Гвинее такие есть, но их таких уже реально немного. Вот. Но это зависит уже от конкретного острова. Потому что, когда группа людей небольшая, там роль индивида очень много значит. То есть вот что ему сгрустнулось и как ему там показалось, как правильно, так оно и будет. Вот он там задает, ну и в фильме, кстати, это тоже показано. Вот у нас был такой закон, да, но мы увидели, что это фигня, и теперь закон будет другой. Вот мы поменяем обычай. Вот он обычай, как бы, да, все обязаны ему подчиняться, но мы вот произвольным образом взяли его, поменяли. Это, кстати, и других сторон жизни касается. На мой взгляд, самый шикарный пример, это у Михаила Хамаклая описано, когда он учил язык, и спрашивал, как что называется, да, и там спрашивают, как вот это дерево называется, а все такие, о, типа, ну, никто его не называл никогда, да, никому дела не было, вот, или там, может, кто-то называл, а все забыли, потому что там 20 лет уже никто про это дерево не говорил, вот, а Миклуха Маклай спрашивает, ну, надо что-то ответить, они собираются в кружок и решают, а пусть теперь вот это дерево называется вот таким-то словом, а с потолка его сочиняют, вот, ну, так тоже можно, и так же и с обычаями, то есть, если, допустим, обычай там какой-то совершался 20 лет назад, и вот дед, который это знал, он умер, да, ну, а совершать надо. Ну, сели, придумали заново. Вот. И это делает культуру дико разнообразной, потому что в этой деревне у них одно, в этой другое. То есть общий мотив вроде как, да, примерно там плюс-минус похож, ну, образ жизни-то одинаковый, а детали отличаются радикальнейшим образом. И даже в близко расположенных областях и там деревнях там, погребальные обряды, свадебные обряды, там еще какие-то обряды, там праздник урожая какой-нибудь, они могут различаться со страшной силой. И во времени все это меняется моментально, да, то есть если, допустим, их там 20 человек живет, ну, сколько там у них людей помирает, да, то есть они помирают там раз в 10 лет в лучшем случае, а, скорее всего, реже. И когда хоронили последнего, да, что они там пели, песни какие, они уж все забыли давным-давно, 10 лет назад было, вот, ну, придумали новые, вот, и поэтому трудно сопоставлять эти все общества, и трудно восстанавливать историю этого дела. А с другой стороны, это показывает, как и наши предки жили, скажем, там, 5000 лет назад в неолите. Они вот примерно так же и жили. Ну, только не в тропиках, да, немножко потяжелее им было. Там не пальмы росли, а елки. Ну, вот. Но тоже было много-много маленьких каких-то деревушечек, ну, которые по нынешним меркам даже деревня толком не назовешь, там, хутора фактически. Вот. И тоже они творили какую-то дичь. И тоже у них там были какие-то странные непонятные обряды, которые то и дело менялись. Ну, вот. И когда могильник находят неолитический, Там все погребения разные могут быть. Вот тут, казалось бы, вот он один могильник, да, там расстояние там, 100 метров максимум, там у него поперечники, а каждая могила от другой отличается. Потому что этот умер тогда, этот тогда, и этот было, не знаю, там 20 лет, а этому было 30 лет, и уже обряд другой. Это мужчина, это женщина, это ребенок, это взрослый, этот там женатый, этот не женатый, этот там двух врагов убил, а этот пять. Ну вот, и уже там обряды отличаются. Ну вот, и вот в фильме, в принципе, это видно. То есть тоже как бы, а вот что там по обряду, вот, ну, вообще положено мстить, как бы, да. Ну, как-то бы воевать вроде как и не хочется, тем более нас там 10 человек всего, да, если мы войну устроим, ну, как бы тупо всех поубивают. Ну, вот, ну, значит, надо брак заключить. Последний раз такой династический, ну, опять же, этот умиротворяющий брак совершали там бог знает когда. Ну, вроде как надо, а она вроде как не хочет. И вроде убежали, и вроде мы их и ловим, ну, и этому товарищу, так, главному герою там надавали, как бы, да, но тут же легли спать рядышком, и как-то вроде и никого и не злиться. А тут они встали и убежали там через какую-то дырку в потолке, вот, а эти, значит, противники вроде как и согласны на мир, да, тут же принесли свинью, то есть вроде как общий пир, да, но тут же ходят с суровыми рожами, говорят, мы всех поубиваем, ну, вот, и бегают с палками, значит, за этим главным героем. Ну вот, но вроде как в конце говорят, что а мы согласны как бы на мир, и уже нам эта никакая невеста не нужна. Ну, она там траванула с грибами, грибочками, да, и как-то мы уже просто хотим мирно жить. Ну вот, и это все меняется моментально. Ну, в немалой степени, кстати, поэтому всяким путешественникам бывает трудно договориться с этими аборигенами, потому что у многих вот этих путешественников создается впечатление какой-то вот такой вечной неустойчивости, то есть логику трудно найти. То есть как с ними договариваться, да, если у них мнение меняется постоянно. А с точки зрения аборигенов все логично. Потому что, ну, вот обстоятельства поменялись, да, вот невесты нет, ну, значит, как бы делаем по-другому, как бы, ну, потому что это практично, так и надо. Что там, занудствовать, вот там какой-то закон у них нету, там Талмуда, да, в котором все будет по пунктам расписано. Захотели, так сделали, захотели, сяк. Вот, ну, и вот в фильме это передано, на мой взгляд, очень шикарно. Тем более, что количество и лиц-то действующих там раз-два общался. Вот, и, кстати, подобрано здорово, потому что их хотя бы отличить можно друг от друга.
0: Вы говорите, что, глядя на них, можно сказать о том, как жили люди 5000 лет назад. Для меня было огромное потрясение, когда я узнала, что этот фильм оказывается про конец 20 века. Получается, они до сих пор живут в таком законсервированном состоянии, и у них никак развитие не происходит в цивилизации.
1: Ну, развитие, конечно, происходит. Там главный герой с самого начала с мачете, с железным бегает, на самом деле, если присмотреться. Ну вот, и там, да, начинается, кстати, когда фильм, там вроде впечатление, что это, ну, какой-то прям дикий остров, а потом показывается вот эта миссия с жестяной крышей, да, и как-то становится очевидно, что, ну, это как бы не древность никакая, а прям-таки современность. И такие группы есть. Их немного, но как раз вот в Меланезии, в Вануату такие есть. Ну и, кстати говоря, что чудесно, по опросам, ну а такие проводились, на удивление, даже в таких местах, именно жители Вануату, ну я не прощу, что именно острова Танна, но вообще как бы Вануату государство, самые счастливые люди на планете. То есть когда ты живешь и как бы не зависишь от всей вот этой цивилизации, там телефонов, да, там какого-то расписания, расписание там электричек, вот мне там бежать надо, допустим, да, срочно там куда-нибудь, интернета, зарплаты, отчетов, налогов, там еще чего-то такого, ну, как бы человек становится счастливый. И даже при том, что у них хроническая война с соседями, и там кого-то могут убить только потому, что он вот, живет в соседней деревне, все равно уровень стресса меньше, оказывается, чем у нас. Ну, они и живут, правда, там лет по 40, наверное, от силы, но там пара детков все-таки есть, там бабушка у них там есть, как явление природы. И они хорошие, счастливые люди. И многие такие группы, они вполне сознательно живут вот такой вот жизнью, как бы вне цивилизации, потому что они видят, что цивилизация, ну, как бы не всегда приносит так уж много счастья. Ну, и в фильме, кстати, это тоже есть, когда вот они, там, пойдем к христианам, да, пришли к христианам, посмотрели, что-то с этими ребятами не то. Ну, нафиг, как бы, да, лучше в лесу жить. Вот, ну, там, где-то своровали бананы, там, настреляли птиц. Красота. И многие так сознательно живут. Вот. А те, кто все-таки в цивилизацию вливаются, у них иногда развивается зависть. Это вот самое такое разъедающее чувство. Все к нему подвержены, так или иначе, да. Но вот бывает, и возникают какие-нибудь там эти карго-культы. Ну, это не на Танне, правда, но на всяких Меланезийских островах сплошь и рядом есть. Когда аборигены видят, что есть белые люди, да, особенно там во время Второй мировой войны это там расцвело. И вот приплывает большой железный корабль, у них какие-то ништяки, там жвачка, да, какие-то железные ножи, топоры, там телефоны, опять же, там, ну, во Второй мировой там телефон еще, допустим, не было, а сейчас уже есть. И, ну, куча всяких вещей, там одежда, да, там бумага. Вот. А мы это сделать не можем, вот сидя на острове, да, там среди пальм, мы не можем это все создать. Даже железку мы не можем сделать, потому что тупо руды нету на этом острове никакой вообще. Вот. И как это получилось? Ну, очевидно, магия, как бы, да. У белых людей есть какая-то крутая магия, которой у нас нет. Значит, нам нужно постичь эту магию. Мы спрашиваем, они говорят, нет никакой магии, это мы вот сделали сами, но объяснить ничего не могут. Ну, тем более, что объясняют это морячки, которые сами это ничего не делали. Их спрашивают, вот покажи, как сделать нож железный. Он говорит, я не умею. Вот. Ну, то есть, конкретный морячок, он, правда, не умеет делать железные ножи. Но с точки зрения папуаса он не хочет сказать. Он типа отговаривается, а на самом деле у него есть секретная магия. И если повторять все действия вот этих белых людей, то можно овладеть этой магией, и у нас будут все эти ништяки. И вот они начинают там строить какие-то аэродромы соломенные, там эти самолеты из палок, да, там еще ходить там строим, тоже с палками, как с ружьями, потому что вот американцы так делали, и у них ништяки есть. Значит, мы так будем делать, у нас тоже это появится. Вот, и вообще, потом американцы, значит, собираются, ну там японцы победили и уплывают куда-то. Вот, и возникает идея, что они же наверняка вернутся и привезут нам ништяки. И привезут вот это самое карго, как бы груз. И надо просто вот выполнять обряд. И они стараются это делать. Вот. Но некоторые этому подвержены, и вот в этот бред как бы уходят, и эти карго-культы до сих пор местами на удивление существуют. Ну, уже в таком выраженном виде, но они в какой-то момент вот, в 40-е годы расцвели прям со страшной силой, потом потихоньку исчезали, исчезали, но местами до сих пор такое есть. А как бы местами они наоборот смотрят, что ну вот эти вот морячки приплыли, да, все там пьяные ходят, дерутся, скандалят. Ну, у них есть, конечно, там офицер, который их строит, да, но тоже он какими-то там не сильно добрыми способами это делает. И ну его нафиг, как бы, да. Ну, у них есть, конечно, все эти вещи, а счастье-то им не приносит это все. И зачем нам это надо? Нам этого не надо. Вот, мы лучше будем жить вот по этому закону. Ну, там какое-то слово они используют в этом фильме, ну, это там, понятно, местное какое-то слово. Ну, вот, по обычаю. И как бы жили 1000 лет на острове, да, и будем жить дальше так же. Вот. А то, что у нас там какая-нибудь война, ну, она всегда была, как бы, да, а эти-то вообще моряки, они же военные, да. Единственное, что мы видели, что они там топили друг друга, да, и там стреляли там. Ну, нам это надо, там на танке приехали на каком-нибудь, да, там. Зачем? Мы лучше будем выращивать свои эти ямс какой-нибудь и прекрасно себя чувствовать.
0: Я так понимаю, судя по фильму, у них на острове некий культ соломы. У них юбки из соломы, жилища из соломы. Хотя, мне кажется, это настолько непрочный материал, и он легко может загореться. Откуда такое поклонение соломе?
1: Ну, нет, он не культ соломы, это просто самый эффективный и самый доступный материал, действительно. Ну, она на самом деле не солома, это пальмовые листья чаще всего. Ну да, сушеные растения, а из них же что угодно можно сделать. Он, кстати, там плетет где-то в каком-то месте в фильме какую-то эту плетеночку. То есть можно сделать там сети, дом, одежду. Ну, одежда там не сильно нужна. Там, кстати, тоже замечательно видно, что старшие женщины, которые, видимо, вот такие аборигенские, они там вообще не стесняются ни разу, что они там не очень одеты, да. А главная героиня, она, видимо, уже какая-то более цивилизованная, она как-то уже такая прикрытая. Вот. Но одежда-то, в принципе, не нужна на самом деле. Это жаркий остров, и как бы, ну, она есть как бы так для приличия, но как-то вроде не обязательно. Ну, вот. А там орудие как бы не богато, прям скажем, ну, там есть момент, где он приходит на делянку, типа, вот это участок твоего отца, и здоровенной такой палкой, да, начинает ковырять землю. А это же так и есть, это прям вот этнография в чистом виде, у них все.
0: И не похоже, что до них цивилизация дошла,
1: судя по этому орудию. А не надо, потому что производительность не сильно высокая, а другое не нужно, и у них весь сельскохозяйственный инвентарь укладывается вот в эту вот палку здоровенную. Вот этот ком, он втыкается в землю его, знаешь, там раскачивает, комья земли выворачивает. Ну, по задумке, это должен не один человек так делать на самом деле, а несколько. То есть они выстраиваются в ряд и ковыряют. Ну, там, поскольку людей в группе мало, да, вот он там один это делает. А сзади должны ползти на карачках женщины, а за ними должны ползти детки и ручками все это размалывать. Вот эти большие комки земли просто руками разламывать в пыль. Ну, женщины на большие кусочки, да, детишки уже там сидим в пыль, и получается идеальное земледелие. То есть все сельскохозяйственное орудие – это вот одно бревно, как бы палка, вот этот кол здоровый. Вот, а как бы земля родит, как бы урожай есть, что еще надо? Вообще отлично. И кроме вот этой вот, ну, условной соломы, действительно больше ничего особо и не нужно.
0: А вот вы говорите, что Им особо не нужна одежда из-за того, что там такой хороший климат. А как же ядовитые змеи, опасные насекомые, как от них
1: защищаться? Это Меланезия, там нету особо ничего, там фауна очень бедная. Там опасная фауна в основном в воде, на самом деле. Ну, какие-нибудь там медузы, какие-нибудь рыбы там ужасные, эти ядовитые, еще что-нибудь такое. Ну, вот. Ну, во-первых, они все это знают, и обычно для местных жителей вот какие-то там эти ядовитые пауки и змеи, ну, они вообще, ну, параллельная реальность как бы. Ну, где-то они есть, да. Вот. Ну, у нас тоже есть ядовитые змеи, гадюки. Ну, вот я не знаю, вы там на какую-нибудь дачу там или куда-то выезжаете за город, вы прям боитесь гадюк. Но они есть. Кто-нибудь вообще видел гадюку? Я вот сколько живу и каждое лето мотаюсь по каким-то странным местам в экспедициях, ни разу в жизни не видел гадюку. Уже и видел, вот гадюку не видел.
0: Но... Я даже лягушек боюсь.
1: Ну, их можно бояться, да, но вообще они как бы, они даже съедобные, более того. Вот. Но жители таких вот экзотических мест, они на это не особо не обращают. Ну, крайне показательно, что, например, у австралийских аборигенов они чего только не боятся. Они боятся духов, они боятся соседей, они боятся своих соплеменников. Там больше всего они боятся женщин своего племени. А вот в этом списке, что ужасное, никогда не фигурируют ядовитые змеи, ядовитые пауки. Вот, ну, я вот в этих рассказах, как бы, да, этих переписанных, естественно, ни разу не встречал. Вот, поэтому, ну, есть, да, вот там грибы ядовитые, тоже в фильме же они участвуют. Вот, ну, дедушка сказал, вот эти вот не ешь. Все, как бы, опасность исчезла. Вот, ну, кто-нибудь траванулся, на его примере все узнали, что гриб ядовитый, да, теперь все знают, что его есть не надо. Вот, ну, там вот в море бывают проблемы. Но, опять же, практика показывает, что это волков боятся в лес не ходить. У нас тоже волки есть. У нас бродячие собаки могут порвать, он даже в городе, в принципе. Ну и регулярно кого-то такие кусают. И даже убивают иногда. Но как бы это естественная такая опасность. И она минимальная на фоне того, что бывает на материке. Вот, поэтому для них это просто элемент окружающей действительности. Ну вот мы с вами, да, живем в Европе. Вот у нас, ну, причем такой, российской Европе, у нас есть снег. С точки зрения каких-нибудь этих папуасов с острова Вануату, с острова Тану, в смысле, снег – это гораздо большая проблема. Как вы там живете в сугробах, да? Ну, если бы они вообще знали про снег. Это же холодно, да, это же надо каждый день топить, это же надо заморачиваться, какие-то там дома строить, печки и так далее. Как вообще так можно жить?
0: Я с ними полностью согласна.
1: Ну вот, тем не менее, как-то живем, и цивилизацию даже построили. Ну, не лично, может быть, но предки такие одолели все эти проблемы. Вот, а может, даже это и сподвигло чему-то. А с другой стороны, поскольку у них как бы жизнь-то близка к идеалу, и как бы климат идеальный, да, опасностей фактически нет, ну, кроме соседей, с которыми так или иначе все равно может договориться. Ну вот и дальше развитие особо не идет. Ну вот, поэтому они и живут в лесу, в соломе, потому что у них все отлично, у них вся жизнь удалась, и никакого как бы вот толчка к развитию у них нет. Ну и потребности минимальные, да, и возможности вот полностью покрывают эти потребности. Все, на этом идея кончается.
0: Смотрите, вы сказали про дедушку, который сказал своей внучке, не надо есть грибы, они ядовитые. Но она съедает цикаду и предлагает своему дедушке. Я так понимаю, у них культура питания, конечно же, очень сильно отличается от нашей. Можете рассказать поподробнее, чем они питаются?
1: Ну, с питанием у них все очень бедно, как правило, на таких островах. Поскольку фауна мизерная, ну, птицу он там даже где-то стреляет в конце, этот главный герой. Ну, вот, но птиц тоже немного, и они, как правило, небольшие на самом деле. Есть рыба, он, кстати, рыбу тоже стреляет из лука, но 99% питания – это корнеплоды какие-нибудь, или там корнеклубни, там что-то такое, ну, ямс, ну, либо там бататы, либо ямс, либо еще что-нибудь такое из этой серии, там какая-нибудь кассава, маниока, там что-то такое. Вот, и, кстати, у них это тоже там присутствует, собственно, в фильме. То есть, причем сельскохозяйственная как бы система-то простая, делаются грядки, туда запихиваются эти корешки, и забывается там на сколько-то времени, пока оно само не вырастет. Потом оно само вырастает, его собирают. Ну, вот, и, в принципе, можно даже плюнуть как бы и забить. Ну, главное, там эти сорняки немножко там выдергивать. Ну, вот, оно растет само. И все, есть вот эти вот клубни. Ну, они, правда, сплошь и рядом какие-нибудь ядовитые бывают. Но если это уметь обезвреживать, там, промывать, жарить, там, варить как-то, да, то и нормально получается. Ну, вот, и у них почти сугубо углеводная диета, на самом деле. То есть почти исключительно вот эти вот крахмалистые всякие клубни. И часто они, кроме бататов, ничего не едят. Допустим, на Новой Гвинее, вот из описания очевидцев, они едят всю жизнь батат. и спрашиваешь, чем там завтракал? Бататом, обедал чем? Бататом, ужинал, а еще что такое ужин, как бы, да? Ну вот, или там их там пытаются чем-то угостить, они там в рот берут и там кривятся, да, там, то есть любой другой вкус, чем кроме батата, это что-то неприятное, отвратительное. Вот, ну, по праздникам, по большим, могут зарезать свинью. Ну, свиньи, кстати, там весь фильм там бегают под ногами, ну, такие свиньи диковатые, такие длинноногие, шустрые. Ну и где-то они даже и убивают эту свинью, это вот как бы в знак мира, ну в данном случае, да, а может быть также в знак там свадьбы, в знак еще чего-то, ну потому что кроме свиней, собственно, ничего особо другого и нет. Ну на разных островах может отличаться, где-то еще могут быть в качестве мяса собаки, ну довольно регулярно на самом деле, крысы полинезийские какие-нибудь, неплохо. Это тоже отличное мясо, ну вот, но тоже где они есть, ну в фильме нету, но по факту бывает. Куры куда довезли, вот, но их немного где довезли, потому что по пути тоже есть хочется. Ну, на остров-то плыть надо, как бы не рядом. Но чаще всего все-таки куры так или иначе есть. Да и как бы и все. Ну, вот, ну, может, что-то я забыл, но вот основная еда такая. Ну, в недавнем прошлом еще соседи тоже мясо в своем роде. Но на маленьких островах там особо как бы не разгонишься с соседями, потому что их просто немного и нас немного, да, поэтому если мы начнем активно воевать, ну, нас тоже всех поубивают. Но хотя местами это доходит до каких-то таких ожесточенных уже ситуаций, известные прецеденты, когда жители середины острова, которые в поперечнике несколько километров, никогда не были на берегу, а жители берега никогда не были в центре. Потому что это два разных племени, и они друг друга не любят. И если кто-то, житель центра, да, пойдет на пляж покупаться, то его там просто съедят. Ну вот, и тот, кто в центре сидит, то если захочет там фруктов нарвать там на дереве, да, куда-нибудь там к центру пойти, его тоже съедят.
0: А сколько между ними километров?
1: А расстояние это может быть там полкилометра, то есть и это они, вот глазом видно.
0: И они бы вообще не передвигаются.
1: И они могут не контактить между собой, то есть, ну, может там не километр, конечно, но там, не знаю, несколько километров, да. А острова-то маленькие на самом деле. Ну вот, и вот они вот, для них это непреодолимое расстояние получается. Ну, на самом деле, оно и в нашем прошлом, опять же, часто так было. Если посмотреть, он для меня в своем роде тоже шок такой был, культурный. Ну, когда читаешь там про древнюю Грецию какую-нибудь, да, про древний Крым там и так далее, и там вот там великие походы там на гигантские расстояния. Приплываешь в город Керчь. Вот стоит Керчь, и в пределах того же самого города Керчи есть Пантикопей, это как бы один город, и Тиритаки, другой город. А судя по источникам, они там столетиями ожесточенно воевали. А сейчас там троллейбус ходит между ними, вот так вот, там две остановки. И пешочком, ну, я зашел за полчаса, по-моему, я прошел между ними расстояние. Ну, вот, а они воевали столетиями. Вот, и там тоже читаешь, что вот там какие-то орды скифов там прибегали из степи. Я это расстояние прошел за час, по-моему, что ли. Ну, вот, и где там эти орды скифов помещались, как бы, вот, ну, там места-то нету, как бы, да, вот там вот одно море, другое море, как бы. Ну, вот, и там вот пограничное, там это вот мы копали, этот артезиан, ну и сейчас там копает винокуров, пограничная крепость, значит, которая оборонялась от этих скифов, там расстояние-то все, вот его видно это море глазом, как бы, где там эти, то есть скифов там было сколько-то человек, да, в этой крепости сидело сколько-то человек, ну вот, а когда это еще и остров в океане, когда это не просто полуостров Крым, да, где, ну, все-таки там из степей кто-то может прибежать с материка, а когда это остров в океане, то там вообще как бы не разгонишься. Вот нас 10 человек, их 10 человек. И тогда может быть расстояние реальное там, в пределах видимости, и при этом они живут как в двух разных мирах и не общаются практически никогда.
0: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.
2: Фильм был снят режиссерами-документалистами Мартином Батлером и Бентли Дином. Последний провел 7 месяцев со своей семьей на острове Танна, снимая картину. Актерами фильма выступили реальные жители деревни Якель, имена которых решено было не менять. По признанию жителей, принявших участие в съемках, актерская работа не показалась им сложной, ведь все, что они делают в фильме, они делают и в повседневной жизни. На роль танийского Ромео был выбран Дейн, так как он считался самым красивым мужчиной в деревне. В фильме герои говорят на языке юго-западной Танна, а также языке Квамера, который распространен на юго-востоке острова.
0: По фильму шаман племени – один из уважаемых и мудрейших людей, который передает послания богов и различные знания своему племени именно через песнопение. Можете рассказать, в каких они вообще верят богов и почему именно песнопение постоянно присутствует в их каких-то обрядовых ритуалах?
1: Ну, у них как таковых богов вот в нашем смысле, строго говоря, и нет. У них есть духи. И духи очень такие конкретные, сиюминутные. То есть дух вот этого дерева, есть дух вот этой лодки, есть дух вот этого там батата, причем даже конкретного, может быть, батата. Ну вот, ну или там бататного поля, причем не какое-нибудь, а вот именно этого поля. А вот на том поле уже другой дух. Ну вот, и каких-то вот таких богов, ну, в таком христианском, каком-то там мусульманском, да, иудейском варианте, глобальных, монументальных, их, строго говоря, в общем-то, и нет. Ну, в принципе, опять же, у наших предков примерно так же, видимо, было. Ну, откуда достались нам всякие там лешие, домовые, да, вот какие-то непонятные духи природы такие низшего звена. Там банник, сенник, овчинник, овинник, в смысле, и там еще какие-то там полевик. И вот у них примерно то же самое. И конкретный дух является во сне вот этому шаману. Ну, в некоторых местах он еще для этого может там какой-нибудь кавы выпить, еще что-нибудь там понюхать, сожрать. И ему приходит дух тут же, ну или так просто приходит. Вот. А он потом это дело транслирует. И вы никогда не добьетесь, ему реально как бы что-то там причудилось и приснилось. Или он просто как бы соплеменникам это говорит, чтобы достичь каких-то своих целей. Ну, скорее всего, пополам примерно, в разных ситуациях по-разному. Вот. А уже конкретный набор вот этих вот мифологий, как бы, да, он очень сильно будет меняться от деревни к деревне и от конкретного человека к конкретному человеку. То есть даже в пределах одного племени они могут по-разному как бы это немножко себе представлять, потому что нету какого-то свода законов, когда бы было вот прописано, да, что вот есть дух такой, есть подчиненный, а поскольку у них и система такая не шибко-то иерархическая, то есть нету вот такого жесткой иерархии в социуме, потому что социум маленький просто, да, и там нету каких-то однозначно там главных людей, не главных людей, то и духи, они тоже не стратифицированы. Нету верховного божества, низовного как бы божества, потому что этой идеи как бы вот стратификации может и не быть. Ну, кстати, у разных групп это тоже не одинаково, скажем, там папуасские племена, они вообще эгалитарные, там все равны. А какие-нибудь меланезийские бывают очень жестко стратифицированные, у них уже, наоборот, там есть взнать, как бы, подчиненные, там бывает как бы не одинаково. Ну, вот. Но в итоге получается дикая мозаика, жуткое разнообразие. Это очень сложно для описания, когда вот какие-нибудь там эти миссионеры очередные там приплывают, ну и некоторые просто все это в печку как бы, да, и вот христианство все единственное верное, а некоторые пытаются как-то зафиксировать и записать. Ну, вот. И получается какой-то такой дикий калейдоскоп, в котором потом найти концов очень проблематично, тем более оно еще и меняется. То есть следующий миссионер, приехавший там через 20 лет, он запишет уже другие байки с большой вероятностью, потому что, ну, это будут даже дети тех, кто вот рассказывал предыдущему миссионеру, но они уже расскажут по-другому, потому что он что-то там помнит. Ну, вот как, я не знаю, там сказку про Колобка, да, там если 10 человек спросить, какую конкретно песенку он пел, ну, вам 100% будет 10 вариантов, там, по мелочам что-то будет отличаться, потому что нету узаконенной там песни Колобка, да, в каноне, там, как гимн какой-нибудь, да, что там вот это слово обязательно такое, а не другое, или там былина, опять же, какая-нибудь. И здесь в еще большей степени, потому что и групп много, языков много, язык меняется еще, и каждый человек немножечко что-то свое. Вот, но поскольку какой-то порядок минимальный нужен, то все, да, примерно слушаются вот этого шамана, ну или вождя, или как его там назвать, да, даже слово вождь там не очень даже применимо, честно говоря. Потому что, ну просто он самый опытный, он пожилой, он старый, и он до сих пор как бы рулил, и в принципе все получалось хорошо. Да, то есть его советы, они значимые, потому что они по факту приводят к лучшему эффекту. Вот, и его слушаются, он говорит, вот там, давайте не будем мстить, там, не будем их убивать. И всем прям хочется, там видно, все там прыгают, да, и прям вот хочется взять дубину и пойти там навалять им. Вот, но все понимают, что он правду говорит, в принципе, он разумные вещи-то произносит. Вот, а то, что он там духом обращается, ну, это придает как бы такую легитимизацию, что это не я придумал, да, это как бы духи сказали, это значимее. Ну, потому что если просто я захотел так, а я захотел так, да, и почему твое мнение значимее? А когда дух сказал, ну, все-таки это как бы круче. А через песню оно лучше доносится, потому что это объединение. Потому что когда просто кто-то что-то сказал, ну, оно из головы как влетело, так и вылетело. Ну, я не знаю, школьники, студенты, тому живой пример. Им там можно 20 раз повторять, да, все равно потом на экзамене спрашиваешь, ничего повторить не могут. Вот. А если все хором спели песенку, ну, оно как-то лучше заходит. Вот. Ну, песенка, она ложится все-таки эффективнее, потому что, ну, там минимальная какая-то рифма, ритм есть, да, там какой-то строй этой песенки. И сообща все это делают. То есть он же даже говорит там прямым текстом: давайте, подпевайте мне, что вы молчите, да, вместе споем. Ну, они так вроде не сильно им хочется, но как-то вроде надо, да. И вот спели, и как-то вроде и жизнь наладилась. Они чувствуют сплочение. Они понимают, что они одно целое, они общество, да, все-таки племя, что это не набор каких-то отдельных личностей. И через это они сильны. И получается, что вот мы все-таки такие, а вот эти другие. И мы должны делать правильно, даже если нам это не очень хочется. Вот. Ну, чем, кстати говоря, земледельцы, даже ранние примитивные, а здесь вот самые примитивные,

0: примитивных земледельцев из всех, какие только есть, вот, существенно отличаются от охотников-собирателей. Потому что у охотников-собирателей тоже что-то подобное, конечно, есть, но в гораздо меньшей степени. И там каждый человек гораздо более индивидуален. То есть, если бы это были охотники-собиратели, там никакой вождь бы их не заставил спеть песенку, да, они бы сказали, да ну нафиг, как бы, я хочу этого убить, как бы, врага, потому что он убил, там, моего, там, папу или, там, дедушку, да, и пойду и убью, как бы, и вообще он там спрашивает, даже не будет, даже разговор такой не возникнет, он просто пойдет и убьет, вот, ну, с одной стороны, каждый человек у охотников, получается, чувствует большую ответственность и более индивидуален и более значим, да, и соображает лучше. А с другой стороны, общество получается более раздерганное и проигрывает, а земледельцы выигрывают, потому что они могут поступать не как хочется вот мне эгоистично, а как надо коллективу. Вот. Ну а наш вариант такой уже цивилизованный, да, это примерно то же самое, только в гораздо большем масштабе. И у нас уже появляется там писанный закон, там юристы, опять же там власть, милиция, там ОМОНовцы с дубинами, да, еще там суды. И там все прочее, которые как бы это все держат в порядке, и там армия в конце концов, да, чтобы там против соседей как бы порядок наводить, и общество получается уравновешенное, устойчивое и стабильное, и оно работает в гораздо большем масштабе, ну то есть когда миллионы людей, не знающие друг друга и с какими-то своими хотелками, их сложно собрать вместе, но для этого нужен какой-то вот объединяющий мотив. Ну для начала песенка. Для начала можно спеть. Ну, у нас то же самое, да, гимн. Давайте все петь гимн. Вот. Ну, у меня тут в голове советский еще, я вот нынешнего как бы не особо знаю. Вот. И, но, тем не менее, вот как вот мои детишки уже не знают советского, да, про партию Ленина, а новые знают. И вот уже как бы общество вроде как и вместе поем одну песенку.
1: Многие события в фильме происходят на вулкане, возле кратера вулкана. Я так понимаю, что это вулкан Ясур? И есть ли, видимо, какой-то культ поклонения ему, если туда постоянно ходят люди, проводят много времени, смотрят на него, и возле него куча каких-то событий происходит?
0: Не, ну они не то чтобы много времени проводят прямо на краю вулкана, а там в фильме-то тоже видно, что, ну, это все-таки некоторое событие, потому что, ну, смысл просто так вот между делом затащиться на этот вулкан, ну, он высокий, каменистый, да, как бы не опасный, но это очевидный центр острова. И это все-таки что-то мега резко выделяющееся из окружающего пространства. То есть там вокруг-то джунгли тропические, да, а вулкан, ну, это совсем другая ситуация. Это камни, лава вот эта булькающая без конца, там дым какой-то ядовитый. И, ну, всем очевидно, что это что-то сверхъестественное. Ну, это вот бог в чистом виде. То есть его даже называть, в общем, не обязательно, потому что, ну, это даже не там изображение бога, а это вот он и есть, как бы в чистом виде, да, вот можно на него посмотреть, ну, вот ему даже молиться не надо, потому что что ему молиться, вот он как бы по центру острова стоит. Поэтому у таких вот жителей этих вулканических островов, естественно, вулкан занимает центральное положение, потому что он буквально занимает центральное положение. Ну, тут как бы не фигурально, ничего, а вот тут по центру стоит, булькает, того и гляди, там бабахнет, так что всех снесет. Ну и причем то, что он может бабахнуть и снести, они прекрасно знают, естественно, потому что регулярно что-нибудь такое где-то хотя бы на соседних островах происходит. А иногда и у них, собственно, там лавовый поток какой-нибудь вытекает. Ну, вот, так что к чему это может привести, они прекрасно знают. То, что они против этого ничего не могут противопоставить, они точно отлично знают. И, естественно, вулкан — это центр мироздания. Ну, самый, что есть, вот как я говорю, буквальный центр мироздания. Это круче, чем у нас Кремль какой-нибудь, который тоже может булькнуть, как бы, да. Но Кремль, он где-то как-то, да, ну, если вот там, я, допустим, в Чите жил, ну, для меня Кремль, там, Москва, ну, такое полумифическое какое-то место. Ну, я даже там был, в принципе, да, там с родителями-то ездили там сколько-то раз. Но для большинства жителей окраин Москва — это, ну, что-то где-то есть, какая-то Москва, да, где она, что это такое вообще, бог его знает. Вот, а там-то как бы не отвертишься, там вот оно над головой торчит каждый день, этот дым идет. Вот, поэтому для них это, естественно, центральная часть всего мироздания. Поэтому и там и мифы, и все, они так или иначе как бы вокруг этих вулканов вертятся. Ну, и не только на Танне, а вообще как бы на всех этих островах. И сплошь и рядом у них космогонические мифы о происхождении, так или иначе завязаны на вулканы. Ну вот, что там первое, что появилось из воды, это вулкан, потому что оно иногда прям зримо появляется, там бабац и вылезает вулкан из воды. Ну как бы, вот если оно так происходит, ну очевидно, и что характерно, ведь так оно и было, потому что острова-то вулканические, они так реально и возникли. Ну вот, так что тут даже и научный, по сути дела, подход. Ну, вообще, на самом деле, всегда, когда вот про такие племена речь идет, у них мифология и реальность, они не разделены. То есть, с одной стороны, понятно, что они там из головы тоже сочиняют все, а с другой стороны, для них лично, вот, ну, в голове, это элемент реальности. И они не разделяют как бы духов и не духов. То есть, с одной стороны, они жутко практичные, потому что у них вся жизнь завязана на какую-то вот деятельность такую вполне себе, да, там что-то они плетут, там лодки делают, там луки и так далее. А с другой стороны, духи от этого не отделяются. То есть у современного человека есть отдельная как бы просто жизнь, а отдельная религия. Ну вот для меня, допустим, вся жизнь было удивление, что есть археологи, которые верующие археологи, то есть они копают там какой-нибудь палеолит, да, с мамонтами, и тут же верят, что Земля создана 7 тысяч лет назад, и там первые люди были Адам и Ева. То есть вот вы их находите, этих людей, да, древних, какие Адам и Ева, как бы, да. Но вот в голове как-то это помещается, но это раздельно. Вот религия отдельно, наука отдельно. А такой вот человек на острове, он гораздо более цельный. Для него это ни разу не отдельно. Для него вот он дух, как бы, ну вот посмотри, как бы, вот он стоит и булькает, как бы. Там дух батата, ну как бы вот он есть, вот батат, ну съешь его, как бы, да. Вот песенка, вот она песенка, я ее лично пою. Вот, и у них нет разделения какого-то отдельного духа, отдельного там, ну как в христианстве там душа и тело, да, и там заморочки, давайте там сидеть в монастыре и там 2000 лет рассуждать на тему того, что такое душа, как она соотносится с телом. У этих первобытных товарищей, ну, не таких первобытных, да, простых, скажем так, у них нет этого разделения. Вот, то есть душа и тело – это одно и то же. Вот мы убили человека, нет души, да. То есть, а то, что она там может там куда-нибудь переселиться и так далее, ну, тоже как бы очевидно. Вот мне же приснилось, там дух приснился, ну, значит, он есть. Ну, что-то же приснилось, а что приснилось? Дух. Как бы он и приснился.
1: Еще там был забавный момент в фильме со сценой, где, значит, человек полуголый, который бегает там с палкой, показывает фотографию с Филиппом и Елизаветой и говорит, что они были знакомы. Это, я понимаю, что какой-то выдуманный, наверное, выдуманная история.
0: Запросто и невыдуманная. Я, кстати, реально допускаю, что это прям вот этот человек реально был, и фотография вполне настоящая, даже не поддельная. Потому что англичане, ну, они же колонии тогда дофига имели, и они регулярно привозили каких-нибудь местных там вождей в Англию, чтобы показать им величие империи, чтобы показать вот этим всем племенам, что они живут в какой-то все-таки большей общности, и что не надо резать друг друга, а надо какую-нибудь там кокосовую копру собирать и отдавать англичанам, потому что англичане-то круты, вот, и они великие и могучие. Ну, потому что когда приплывает, опять же, какой-нибудь капитан Кук и рассказывает, что где-то есть там какая-то великая королева, да, которая вот всеми вами правит. Ну, это какой-то ля-ля, кто такая королева, да, у них понятий таких нету. Ну, вот. А когда его лично привезли в Англию, нарядили во фраг, да, дали там поздороваться за ручку с там королем или королевой, он видит все вот эти дворцы в Англии, ну, слава богу, там как бы это все правда от души понастроено, его там провозят на какой-нибудь карете там по главному проспекту, ну, вот, ну, там на машине, если это 20 век, ну, он как бы проникается, что да, елки-палки, как бы, ну, вот мы на острове, да, а на самом деле есть другой мир, и англичане это регулярно таки делали. То есть это как бы не то, что придумано. Я, кстати, не знаю, как на самом деле, но не исключено, что конкретно вот этот человек, который снимался, что действительно он был в Англии, и что фотографии вполне себе настоящие. Запросто такое может
1: быть. А как вообще коренные жители острова относились к колонизаторам?
0: Ну, как правило, как к какому-то глюку. Ну, насколько это можно судить.
1: К инопланетянам?
0: Ну, примерно как-то так, да. То есть какие-то непонятные личности появились, что они хотели, как бы не вполне очевидно. Вот. Но это зависело уже в значительной степени еще от того, как колонизаторы к ним относились. А там, смотря кто приплыл. Ну, вот. То есть кто-то просто хотел там набрать воды, да, кто-то хотел ограбить, ну, хотя что-то с них там брать вроде как особо. Вот. Ну, всегда есть что взять. Вот. Кто-то просто там скандальный был, кто-то там Рома перебрал, и отношение было не одинаковое. Другое дело, что и жители были не одинаковые, потому что были какие-то там агрессивные, были неагрессивные, были такие недопонимания. Допустим, сплошь и рядом на островах у них собственность общественная, ну и личной собственности особо как бы и нет, да, то есть у него там вот этот кол, ну, в принципе, как бы мой кол, твой кол, какая разница, это палка и палка. Вот, поэтому, когда они там приплывали на своих этих байдарках каких-то, на какой-нибудь корабль там того же Кука, вот, они воспринимали, что вот эти вещи тоже как бы вот общие, и взять какую-то вещь себе, они не считали, что это воровство, у них концепции воровства не было. Ну вот, поэтому они, ну, есть клевая вещь, у меня такой нет, да, а у вас таких дофига, вот я вижу. И взяли там какие-нибудь заклепки там, да, повыдергивали там еще что-нибудь, ну там ножики. Вот, и во всех описаниях прибытия на острова, а вот просто красной строкой, там и у Кука, у кого угодно, что приплыли вот эти папуасы и ограбили. И вот от них ничего не спрячешь, и они 100% все сопрут. Вот просто гарантия, что вот или надо их не пускать на корабль, или они все утащат. Вот, или надо заколачивать большими гвоздями, потому что и они и гвозди еще повыдергивают на самом деле. Вот, и так оно ведь и было. Но англичане это воспринимали как воровство, и что это как бы вот нарушение закона, потому что у англичан в голове есть закон. У них, да, они же там на юриспруденции тоже повернутые были уже в те времена. И они как бы вот это преступник. А у папуаса это как бы какой, ну, как бы у тебя два ножа, а у меня нет. Ну, я у тебя взял один, как бы, почему нет-то, в чем проблема? А я тебе могу вот эти вот бусы дать. В чем? Ну, вот у тебя нож, у меня бусы, как бы, да, пожалуйста, мне не жалко, я себе еще сделаю. Ну, вот, и, ну, я себе могу сделать палку-копалку, бусы, там, лодку, да, а ты можешь себе сделать нож. Ну, что бы нам не поменяться, как бы, в чем проблема? И часто на этом были ужасные недоразумения. Ну и какие-нибудь эти морячки, такие тоже не самые замысловатые, начинали там отстреливаться из каких-то там ружей, и начиналась там резня какая-нибудь. Ну, сколько-то раз такое в истории происходило. Вот, поэтому с точки зрения вот этих местных жителей, цивилизация, ну и вся вот эта вот роскошь, да, и так далее, ну это какой-то параллельный мир, вот, который они достичь не могут никак своими силами, но которые есть, ну, как такая сказка в своем роде, да. Но вот есть дедок, который лично очевидец, да, он может фотографию показать, и все там, о, ну, правда, ну, раз дедок говорит, он врать не будет, как бы, да, что ему врать-то. Ну, вот, значит, где-то такое есть. Ну, прикольно, как бы. Ну, как, я не знаю, мы там какой-нибудь «Звездные войны» там фильм посмотрим, да, вот где-то в далекой-далекой галактике летают звездолеты и стреляют из бластеров. Ну, и где-то плавают какие-то фрегаты и стреляют друг друга из пушек. Ну вот, ну а мы сидим здесь и какую-нибудь там эту маниоку жуем.
1: А большинство религий и культур накладывают запрет на самоубийство и считают это большим грехом. Судя по фильму, племя это как-то так приняло снисходительно, и даже они приняли их выбор, и после этого вели в обычай браки, значит, по любви исключительно. А как действительно племя относилось к смерти и к самоубийствам?
0: Ну, на самом деле, как они приняли? Они все-таки увидели, что это ужасно плохо и неправильно, и поэтому надо поменять обычай. То есть как раз, вот, видимо, в их культуре нету какой-то такой естественности самоубийства, и их это потрясло. Но чтобы поменять обычаи, все-таки надо какое-то что-то такое очень мощное. Вот, и, видимо, у них там поводов-то особо для самоубийства не бывает на этом острове. А вообще в разных культурах очень неодинаковые отношения. Ну, например, вот у эскимосов и там у североамериканских индейцев для них самоубийство было вообще само собой, там пошел, да, самоубился. И, кстати, даже в советское время у нас как бы с этим были большие проблемы. Там на какой-нибудь Чукотке среди там чукч и коряков процент самоубийств какой-то там запредельный был. Ну, потому что у них как бы культурно это никак не порицается. Ну, хочет человек себя убить, взял, убил, в чем проблема. Кстати, у австралийских аборигенов то же самое. Там сплошь и рядом самоубийство, это как бы естественное. Ну, вот может там страдать и мучиться, да, а может самоубиться. Ну, ему так захотелось, ну, это его личное дело. Потому что он самодостаточная личность, у него свои какие-то интересы, у него свои желания. Почему я его должен осуждать вообще, с какой стати, и какое мне дело до него? То есть он как он не я, как бы, да, но захотел убиться, убился, и что мне-то вообще без проблем. Ну, вот. Поэтому в разных культурах бывает сильно не одинаково. А здесь, вот, видимо, как раз у них, ну, как бы концепт самоубийства есть, раз они это сделали, да, но это неестественно все-таки, это неправильно.
1: Расскажите, как вам в целом фильм, и посоветовали бы вы его для просмотра?
0: Фильм отличный. Аналогов я, честно говоря, даже особо и не знаю. Ну, вот разве что там 10 лодок. Может, еще там какую-то парочку можно придумать, но что-то вот так в голову сходу даже не, особо и не идет. И вообще про Меланезию, про Вануату, про остров Танна, по-моему, он вообще в принципе единственный фильм. Даже на удивление приключенческих про Меланезию особо нет. То есть часто какие-то меланезийцы мелькают в качестве каких-то, ну, совсем уж демонических каких-то таких дикарей непонятных. Но вот что им надо, какие у них интересы, какие у них мысли, что они вообще от жизни хотят, про это обычно нету никогда ничего. Ну, в лучшем случае, это вот какие-то фигуры по берегу бегут, а в них там из мушкетов стреляют с борта там, какого-то корабля, да, какие-нибудь пираты. И где-то вот в предшествующем фильме они где-то там на заднем плане там второстепенную роль играют. А здесь от первого лица. Здесь европейцев-то нету ни одного в всем фильме, ну, на фотографиях там эти короли какие-то. А, ну, и упоминается Кук разве что там в одном месте. Но это, в этом смысле фильм уникальный. То есть других аналогов, по сути дела, не существует. И это обидно, потому что Меланезия – это богатейший мир, на самом деле. Там куча островов, они друг от друга отличаются. Ну, потому что, вот я уже упомянул, там есть папуасы, есть меланезийцы, они уже разные. Они на разных языках говорят, у них какие-то свои там предания. И вот австралийские киношники молодцы, что такой фильм сняли. Фильм шикарный, и абсолютно незаслуженно он таки не получил Оскара. Я, кстати, посмотрел специально, какие фильмы там получили такие Оскар. Ну, елки-палки, на фоне Танна это вообще ни о чем. И главный Оскар там, и все вот эти второстепенные Оскары. Ну, как бы это все дребедень. Танна отличный фильм, всем рекомендую.
1: Спасибо большое, Станислав.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день. Ну, спасибо всем, кто здесь собрался вот в этот холодный вечер, и несмотря так на снегопады и мороз, добрался до планетария. Ну, я здесь просто, пока вы собирались, поставил такой фильм. Это съемки Марса с европейского аппарата «Марс-экспресс», просто чтобы вас как бы вести в курс дела. Вот как выглядит Марс. В общем, такая не самое гостеприимное место в Солнечной системе. Вот. Ну и сегодня я, тем не менее, расскажу про Марс. Давайте остановим и к презентации перейдем. И я понял, что мне здесь надо стоять, да? Вот мой доклад называется «Марс. Дорога к Марсу в поисках воды и жизни». Но тут собрались люди, я понимаю, постоянно бывающие планетарии, поэтому я каких-то общих вещей особенно не буду говорить, не буду рассказывать, что Земля вращается вокруг Солнца и Марс тоже. Я расскажу о том, что нового делается, то, что действительно вы не знали, что происходит вот прямо буквально в наши дни, и почему Марс вот снова оказался в центре внимания ученых и российских, и зарубежных, и сейчас, в общем, наступает какое-то десятилетие такой как бы штурма и натиска в исследованиях Марса. И это связано с этими двумя вещами, с поиском воды и жизни. Ну, все, наверное, знают старый такой фильм, может быть, молодежь его видел, «Карнавальная ночь», где-то.

вопросы. Оси на Земле тогда стоит там 30-40 километров. Это в 10 раз чувствительность будет улучшена, и мы сможем гораздо точнее определять, ну, вот эти районы, где под поверхностью может быть вода. Вот это запуск 14 марта 16 года с Байконура. Ну, тут это обычный запуск, в общем, но для тех, кто пережил вот эти трагедии, два предыдущих российских запуска оказались в Тихом океане. Это был, конечно, безумно нервный момент, но все прошло блестяще. Наши ракетчики тут сработали отлично, вывели космический аппарат на орбиту очень точно, так что даже потом не пришлось делать коррекции. В октябре он вышел на орбиту около Марса. И что происходит сейчас? Ну, чтобы сэкономить топливо, вот он вышел, когда он прилетел, он вышел на такую дальнюю эллиптическую орбиту. И вот с октября 2016 года, вот буквально до, вот почти вот до этих дней, аппарат крутится, он пролетает через атмосферу, немножко тормозится, и так вот по такой спирали, вот за эти полтора года он снизился, и вот он выйдет сейчас вот на рабочую орбиту, уже совсем скоро, которая окажется зеленой. Это называется аэробрейкинг, воздушное торможение. Вот как это теоретическая модель, а красная, как это происходило. Видите, вот мы должны до этой точки дойти, совсем мало осталось. И тогда, значит, начнут поступать данные, потому что пока аппарат далеко, большинство приборов не работает, кроме одного. Мы, вот я много говорил про радиацию, один из приборов, который меряет радиацию, он может работать везде, и в межпланетной среде, потому что радиация и всюду, космические лучи. Вот он уже, это болгарский прибор наших коллег болгарских, вот стоит тоже на борту, он меряет радиацию, что поможет нам понять, какие в итоге опасности полета человека к Марсу, потому что дозы радиации здесь в открытом космосе очень велики и очень опасны. Вот, и я уже приближаюсь к концу, и вот этот вот новый наш проект, над которым мы работаем, я не буду про него много говорить, чтобы не сглазить, вот, это российская платформа, которая должна сесть на Марс. Но тут тоже очень много проблем. Я сказал, на Марсе очень разреженная атмосфера, и, ну, обычно при посадке используются парашюты. Конечно, в такой разреженной атмосфере сажать аппарат на парашюре трудно. Должен быть большой парашют очень. Поэтому там даже такие хитрости прибегают. Если вы будете сажать аппарат не на гору, а в низменность, ну, там как бы слой атмосферы будет потолще, и вы вот на этом небольшом там расстоянии, на 500-600 метров, тоже много можете выиграть. Поэтому мы сейчас выбираем места для посадки, такие, которые в низинах находятся, чтобы облегчить условия посадки. Вот так это все будет выглядеть. Вот наша платформа, вот европейский ровер, вот таким пандусом он съедет, и, в общем, начнет самостоятельную работу. Вот. Здесь у каждого из элементов своя задача, но они, конечно, мы вместе будем работать с европейскими коллегами, но он не очень далеко уедет, он уедет на несколько километров, и информация с нашей платформы, с этого ровера будет передаваться вот через этот спутник, который в 2016 году был запущен, и который там долго будет еще находиться на орбите Марса. Здесь много интересных задач есть, но, конечно, главная задача, которая здесь стоит, это вот ровер. Вот вы видите, тут такой журнал астробиологии, вот так он и посвящен, называется «Экзомарсовский ровер, исследующий глубину». На нем стоит буровая установка, которая будет бурить на 1,5-2 метра. То есть это то расстояние, где мы уже вот это стерилизующее действие ультрафиолетового излучения, космических лучей не сказывается, где действительно можно найти следы какой-то примитивной, может быть, биологической активности. Это очень важно. Это в первый раз такое бурение будет. Потому что вот на американском ровере он 5 раз тяжелее, но на нем этого не было, он так мог только проковырять немножко 10-20 сантиметров, что недостаточно. Кстати, интересно, ну, здесь я пару лет назад я рассказывал, по-моему, Фаина Борисовна помнит, про лунную программу нашу. В нашей лунной программе есть такой проект «Луна-27», где мы тоже пригласили европейских коллег, которые разработали эту буровую установку для Марса, ну, чтобы нам не изобретать велосипед, они ее поставляют для нашей лунной миссии, тоже, значит, с той же задачей посмотреть тоже, что под поверхностью Луны делается, но там, конечно, немножко другие задачи. Вот. Ну и вот я говорил, где

0: мы думаем сесть, выбираются разные интересные места. Вот запомните это место, Оксиапланом, через 2 года, через 3 года, потому что еще год он будет лететь, вот о нем будут говорить, видите, это такая низина. Вот, ну, есть запасные, конечно, места посадки. Все это находится вблизи экватора и вблизи тех мест, где по спутниковым данным под поверхностью есть указание на существование воды. Ну, если так суммировать всю нашу программу, вот вы видите ее, здесь как бы несколько этапов. Вот первый этап я о нем рассказал, это 2 проекта «Экзомарс». Ну, мы думаем о дальнейшем, думаем о полете к Фобосу, проект «Бумеранг», думаем даже о возврате грунта с Марса. Это тоже очень достойная задача, потому что, конечно, по-настоящему исследовать внеземное вещество можно не на спутнике, не на посадочном аппарате, а только в земной лаборатории, потому что там нужны тончайшие изотопные соотношения определить. Поэтому задача доставки вещества все равно остается. И ну, мы планируем здесь, несмотря на санкции, всякие политические трудности, мы с нашими коллегами из Европы, не очень, так, конечно, все всегда идет легко, но мы их очень так, по-моему, вместе хорошо работаем. Ну, вот так будет выглядеть такой проект вот этого аппарата, который в будущем доставит грунт с Фобоса. А вот это более сложное, это проект возврата грунта с Марса. Здесь как бы Марс все-таки маленький, я его все время говорил, что он не такой недоделанный. На самом деле у него, вы видите, космическая скорость тоже там 5 километров в секунду, чтобы оторваться от него. Поэтому так просто сесть и взлететь всей этой махине, которая будет возвращаться на Землю, просто неэффективно. Поэтому часть аппарата возьмет вещество с Марса, выйдет на орбиту, останется там, перегрузит этот грунт, возвращаемый аппарат, который уже полетит к Земле. Поэтому это будет такая двухэтапная миссия, но гораздо более сложная и дорогая. Но по-другому вот с современной ракетной техникой не получается. И, конечно, вот мы думаем, когда мы говорим о жизни, тут есть несколько условий. Это, прежде всего, условия на температуру, условия на наличие каких-то подповерхностных структур. И вот это называется там по хабитаты такие. Вот мы целимся вот на исследование этого места вблизи экватора. Кстати, вот почему, тут я все говорил полюса, почему экватор? Это тоже очень интересно. Марс, в отличие от Земли, не имеет такого хорошего спутника, как Луна, который стабилизирует его вращение. Поэтому Марс, еще за счет влияния Юпитера, его орбита, его наклонения кувыркались, и были какие-то моменты, когда его ось, ну, как бы вот это место было полюсом когда-то. И поэтому тут остались какие-то следы под поверхностью какой-то воды, водяного льда, они присыпаны, конечно. Поэтому тут как бы не только на полюсах можно искать, что, конечно, трудно очень, потому что из-за того очень низкой температуры, но есть области и вблизи экватора, что дает большую гораздо надежду. Ну, вот тут я хотел напомнить вам этот фильм. Те, кто его помнит, те помнят.
1: Жизни на Марсе. Это науки не известно. Наука еще пока не в курсе.
0: Ну вот я пытался вам показать, что за эти все-таки 50 лет мы тут не совсем валяли дурака, кое-что узнали, но окончательного ответа все равно пока нет. И как бы самое интересное ждет нас впереди. Спасибо за внимание. Ну и кончу все-таки оптимистически. Ну, я ничего не говорю про пилотируемые полеты на Марсе, мы этим меньше занимаемся, но если будут вопросы, тоже можно поговорить.
2: Если у кого-то есть вопросы, можете
0: задавать. Борис ровно в час уложился.

0: спасибо за лекцию, за интересно. У меня два вопроса по воде. Вот первый вопрос был, ну, на слайде...
1: Громче говорить, немцы.
0: На слайде было вот то, что на Земле вода сохранилась. Ну, как было 2,8, так и осталось.
1: Да.
0: А также вот гипотеза то, что на воду, ну, кометы принесли воду. То есть, как бы, первая вода, она, ну, испарилась... И потом кометы принесли воду.
1: Ну, тут вот вы хороший вопрос задали, потому что, вот, скажем, до года 2-3 назад я тоже был уверен, что земля, первичная земля, она была слишком горячей, вся вода испарилась. Ну, когда я тут говорил, я говорил о более поздний период, не совсем, когда вода, земля была раскаленная. И вся вода принесена кометами на эту, на землю. Были оценки, что, в принципе, это возможно. Но совсем недавно вот был такой проект Розетовы, может быть, слышали, исследование кометы, и они как раз увидели, что у комет, ну, по крайней мере, вот у тех комет, что исследуются, у них другое соотношение дейтерия тяжелой воды к обычной воде, и поэтому вот это мнение, оно сейчас как-то оспаривается, подвергается сомнению, может быть, не 100%, может быть, 10-15% приписывается кометам. Вот. Ну, ответа пока нет, потому что есть вторая альтернатива, что все-таки какая-то вода была как-то в минералах, и потом она начала высвобождаться. Ну, тут вот я больше не скажу.
0: И второй вопрос. Ну, вот, допустим, спутник долетел, да, вот наш спутник долетел, на 2 метра прожили, ну, грунт, допустим, нашли воду, и что дальше? Ну, какие дальше?
1: Нет, ну мы не воду, может быть, хотим найти. Мы хотим найти там какие-то следы. Там вот специальные есть приборы, они называются биосигначес, признаки биологических, какие-то тяжелые, сложные органические молекулы. Может быть, разрушенные, может быть, какие-то эти следы. Идея в том, что где-то под поверхностью есть вода, это более-менее сейчас установили. И есть метан. И вот мы как-то это связывается, что там под поверхностью Марса есть какая-то своя жизнь, может быть, примитивная, биологическая, и мы какие-то ее следы, может быть, сумеем найти. Это какая-то, ну, всегда можно какие-то сложные органические молекулы отличить. Эти вот приборы, там специальные, очень такие хорошие, современные масс-спектрометры стоят, российские и европейские, вот они на это нацелены, чтобы с этой глубины взять образцы и эти измерения сделать. Вот.
0: Спасибо.
1: Ну, то есть, как это такая общая картина, у меня вот такую картинку я как-то не нашел, что какие-то есть водоносные слои, там более теплые условия, какое-то брожение. Ну, вот вы про черные курильщики, наверное, знаете, там жизнь может развиваться в самых таких неприхотливых и странных условиях. Поэтому вот что-то интересное там можно найти, но откуда-то метан берется, и это не вулканы. На Марсе, ну, возможная причина была, что это метан извергается, выделяется при жжении кувалды, но вулканов на Марсе сейчас остались только мертвые вулканы, очень высокая гора Альпы, там современной активности вулканической нет, поэтому эта причина отвергается. Другие причины — это там падение астероидов, ну, в общем, все, если перебрать, то ничего вот не подходит, кроме каких-то гниений, брожений где-то под поверхностью, то есть так грубо сказать.
2: Спасибо вам за лекцию. У меня такой к вам вопрос по поводу марсианского метеорита.
1: Какого метеорита?
2: Марсианского метеорита, который
1: да.
2: был найден.
1: Вот у там, меня он где, там был на слайде.
2: В 1984 году, когда
1: был
2: найден. Марсианский метеорит, там нашлись окаменелые
1: останки
2: бактерий. Но между учеными идут разные споры. Действительно ли является там следы марсианских бактерий?
1: Совершенно правильно. Я поэтому, у меня он был нарисован, но я не стал про это говорить, потому что там нашли несколько десяток, там 10, по-моему, ну, где-то там пальцами можно на двух рук писать, метеоритов, которые по своим свойствам похожи на выбитые из Марса, и они там действительно отличаются. На них какие-то нашлись вот такие следы примитивных каких-то замороженных структур. Идет спор, действительно ли это следы каких-то мертвых бактерий, которые, это же все миллиарды лет назад, или это, может быть, какие-то загрязнения, которые на Земле, потому что эти все лежало на Земле тоже там миллионы лет, это же долго искали. То есть здесь мнения разделились, ну, мне хочется верить, что там это еще один аргумент в пользу какой-то там примитивной жизни, которая была на Марсе. Но на самом деле там с тем, что когда-то на Марсе была жизнь, в то время, когда этими... Тут каких-то особых спорах нет, потому что на Марсе был океан там, причем океан соленый, обильный. Вот вопрос, осталось лишь какие-то его там остатки вот этой примитивной жизни до сих пор.
3: А если там насчет метана вопрос. Вдруг там еще с тех времен, когда была какая-то более-менее жизнь, когда точно мы знали, что она есть, когда там вода еще на поверхности была, вдруг там просто остались большие залежи гидрата метана, и он сейчас до сих пор разлагается медленно.
1: Ну, это может быть. Это может быть. То есть этот метан не мог существовать в атмосфере, он мог выбрасываться. Но метан сам по себе вот он не возникает. На Земле он возникает вот там, где какие-то нефтеносные слои, где нефть образуется. То есть, может быть, это остатки каких-то старых каких-то таких метановых озер. Может быть. Это трудно, эту идею, это трудно отвергать. Но это что-то выбрасывающее, это не то, что как бы существует все время. Есть такая вероятность.
4: А вот